0: Ну, как вам этот коллектив?
1: Очень хорошо. Мне это нравится. Вот, хотя вы сказали регги, это есть регги, но вот все-таки элементы рай, это севера... африканская культура, вот алжирская. По-моему, что-то такое есть оттуда. Да, элементы рая, да. Да вот.
0: Алжирский
1: и вот эта вся культура, это потрясающе. Это у меня были друзья из Алжира, из Орана, из древнейшего города вообще. Вот этот стиль андалуз, знаете, вот это когда смесь вот это фламенко, испано, вот цыганское, вот эти ритмы, гитара, арабская какая-то вот что-то такое вяжущее, какой-то такой мягкое, какой-то мелодизм какой-то. И арабский язык. И все это вместе давал вот этот стиль андалуз, назывался, они играли на гитаре, пели ребята из Алжира. Это просто чарующее какое-то воздействие, просто какое-то
0: то, что называется вот удачным гибридом всех, да, культур. Вот,
1: очень, мне очень понравилось, это говорит хорошо о вашем вкусе, Александр.
0: Спасибо. Послушаем мнение наших радиослушателей.
1: Давайте.
0: На все то, что они сейчас услышали. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
2: Сашенька, милый, как ты сегодня нас порадовал. Это вот самая-самая твоя первая, наверное, передача, самая серьезная из тех, которые ты делал. Саш, если ты будешь работать на таком уровне, с такими ребятами, я не знаю, что тебе дальше светит и что для тебя будет дальше. Я вас очень прошу, ребята, дали вы мне сейчас надышаться этой музыкой. Я не буду вас задерживать. Я пошла чаи такие пить, которые там пьют. Ладно, можно?
1: А как можно? Как вас зовут?
2: Наталья Всеволодовна Лебедева.
1: Наталья Всеволодовна, вам всего хорошего.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо за теплые слова.
2: Скажите, пожалуйста, вот 19-го концерт, в какое время начало? 19 часов?
1: 7 часов вечера в Центральном доме художника.
2: Билеты дорогие, ребята.
1: Наталья Всеволодовна.
2: Билеты дорогие, скажите.
1: Нет, мы делали специально очень дешевые билеты. Это 25 тысяч. Это для нашего времени. Это очень ниже нельзя.
2: Нормально.
1: Аренда не позволяет, нам нужно платить.
2: Саш, даешь слово, таких побольше нам передач будешь делать.
0: Ну, будем стараться.
2: Тебя даже не только замечания тебе не будут делать, тебя даже вообще выключат из этого ряда замечаний, когда иногда на тебя нападают. Но сегодня потряс передачу вас.
0: Спасибо.
2: Большое вам спасибо. Ребята, я дышала, дышу, пойду чаи гонять, можно?
0: До свидания.
1: Спасибо вам большое. Всего хорошего, я с удовольствием.
2: Саш, после... я могу вас пригласить вот на свой чай, вас чаем напоить, а?
1: А меня?
2: С удовольствием, ребята, можете ко мне приехать, запишите мой телефон.
0: Ну, вы знаете, в прямом эфире.
1: Давайте, если эфир вы оставите,
2: да. Останьтесь. В редакцию перезвоню вам,
0: да,
2: ладно?
0: Да,
2: оставьте. Ладно?
0: Да,
2: с удовольствием. В редакцию сейчас перезвоню.
0: Да, все, спасибо.
1: Спасибо большое, спасибо, Наталья Всеволодовна.
2: Я прям настолько надышался вашей музыкой. И эту композицию я слышала очень мало. Мы сейчас ее прослушали в полном варианте. Она полностью сейчас прозвучала?
0: Или да, да.
2: Частичник?
0: Вот это «Иерусалим» вы имеете?
2: Да, да, да.
0: Да,
2: да,
0: в полном, конечно.
2: В полном, да?
0: Я просто компакт купил.
2: Да.
0: Это просто подарок судьбы для меня. Я и раньше на кассете.
2: Я с вами, можно?
0: Да.
2: Ладно, как? Компакт это сколько стоит, а?
0: Дорого.
2: Ну,
0: вы знаете, он здесь не продается, я ни разу не видел. Это в далеком городе был куплен. Я специально там пошел прямо.
2: Так, я в редакцию буду днем звонить. Вы до каких часов будете в редакции?
0: Ну, знаете, наверное, сегодня уже-то я и не буду.
2: Ну ладно, отдыхайте, милый мой друг.
0: Спасибо.
2: Я вас очень благодарю за сегодняшнюю ночь. Просто подряд. И вот та женщина, которая выступала, по-моему, Елена Александровна, я с ней тоже полностью согласна, и с ней вместе это самое поддерживаю ее. Все, что она говорила, я тоже могу поддержать, такая же у меня точка зрения.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: Мы все встретимся с Ниной Александровной, с Натальей Всеволодовной в ЦДХ. Я думаю, это будет праздник, наверное, такое сборище будет поклонников восточной музыки. И там, кстати, будут и диски. Вот часть композиции и Фезова, и Гасана прозвучали из диска «Красавица Востока». Я очень горжусь этим диском. Мне совершенно даже не стыдно, что я его выпустил. Вот. И это первый звуконоситель, первый лазерный диск в России с восточной музыкой. Лучшая восточная музыка 80-х, 90-х годов. И, пожалуй, это единственное, вот вас спросили, Александр, где купить. Вот не купишь. А этот диск «Красавица Востока», его можно купить в Москве. Вот. Ну и на концерте, наверное, тоже можно будет купить.
0: А, собственно... Немножко хочу перейти к видеоклипам, видеоблипам и тому подобному. Как правило, вот сейчас обратите внимание, да, по делопроектору часто показывают, что четыре каких-то кренделя про Фаину поют. Такая тетка какая-то там с ними пляшет. То, значит, какая-то молоденькая девчонка, явно чья-то протеже, и с ней еще вот этот парень Верник, который показывает про Лондон передачи, но только себя в Лондоне почему-то при этом, а не Лондон.
1: Да,
0: вот. Вот он в этом же клипе снялся, тоже что-то хан наложники. Другой, значит,
1: ужасно,
0: дяденька...
1: А бродяга, ужасающий.
0: Да, вот этот поет. Там какие-то дядьки держат сцену. Вот. Не кажется ли вам, Назим, что...
1: А в чем
0: это...
1: смысл, кстати, Александр? Можете объяснить? Я несколько раз просмотрел этот клип, дядьки держат что-то, а потом падает. Это...
0: А я вот хотел узнать у вас господин... даже не о смысле, а узнать ваше мнение. На мой взгляд, вот именно эти клипы, они целиком дискредитируют, так сказать, то прекрасное, что действительно есть в восточной культуре.
1: Я тоже
0: культуре.
1: Считаю, за это... Нужно, конечно...
0: Ну, это не надо.
1: Да, вот это нельзя. Это нельзя. Но, ну, в общем, неправильно как, поступили вышеуказанные товарищи, написав
0: как бы вы,
1: такие
0: как,
1: песни.
0: Какой
1: конечно.
0: Бы вот вы видеоряд бы сделали, скажем?
1: Ну, видеоряд, ладно.
0: Ну, вот это понятно, что...
1: Ну, как на, это, на такую музыку и видеоряд лучше не делать, конечно. И вообще лучше не слушать эту музыку. А вот,
0: я имею в виду на...
1: А на свои...
0: Да.
1: Вот мы хотим сделать, в скором времени, надеюсь, получится, с выходом нового диска «Олега Фезова Локотун», мы хотим сделать клип. Вот. Мне кажется, он должен быть мягкий, какой-то бархатный такой, тона должны быть такие очень-очень-очень красивые цвета, краски должны быть. Необычайное сочетание их. И красивые пейзажи. Должно быть все красивое. Просто торжество должно быть красоты.
0: Ну, не такой вот китчевый, как тюрбаны, вот какие-то перья,
1: нет,
0: там,
1: нет,
0: у султана.
1: Это... Нет, нет, не всяких. Без султанов, без
0: итаганов,
1: верблюдов. Бродяг там и так и прочее вообще такое. Я думаю, мы сможем посмотреть это. В скором времени, дай бог здоровья. Если все это выйдет, вы посмотрите и оцените.
0: Спасибо. Следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот...
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знакомый голос.
3: Да-да, я вот второй раз одарил любопытство меня. Я услышал, что в Германии насчет какой-то галереи.
1: Угу.
3: Мне не послышалось?
1: Нет, не послышалось.
3: И, кстати, вот хотел бы в связи с этим вопрос задать.
1: Угу.
3: Кстати, вот, вот те музыканты, которые с вами работают, они... Вы, то есть не пытаетесь расширить рамки вот чисто музыкальные каким-то театральным действом?
0: Вы имеете в виду шоу?
3: Нет, это нет, не шоу, неким перформансом.
0: Ага. Спасибо, спасибо,
1: ну,
0: за вопрос.
1: Частично. Вот сначала о галерее, к сожалению, вот я не представился.
0: Это Дмитрий узнал, да?
1: Галерея — это мои друзья, университетская подруга держит галерею в Германии, восточной живописи.
0: Вы как говорите «держит», слово «держит», оно подразумевает под собой несколько другое, видимо,
1: это
0: что
1: это наши, да, такие эти самые
0: такое...
1: коллотации, коллагации московские. Нет, она имеет тогда. Имеет
0: еще такое слово.
1: У нее есть.
0: Содержит, можно сказать, в принципе. Понятно. Содержит.
1: Владеет.
0: Опа, вот мы нашли, владеет. Владеет галереей.
1: Галереей, да. Манат это в городе Касселе. И мы мечтали бессонными ночами, вот как Наталья Всеволодовна говорила, пить чаи. Также пили. Я когда-то славился в университете своими чаями надировскими. Очень люблю это дело. И завариваться своими травками, травами, которые передавали мне родители. Вот. И мы пили чаи в черемушках тогда и до 5, до 7, до 8 утра. И мечтали о том, что мы создадим Центр восточной культуры в Москве. Это еще в 88 году. Конечно, ничего не вышло. Вот. Ну, вот она уехала в Германию, сделала это в Германии. Там мы выставляем в основном восточную живопись. Живопись там Таджикистана, Узбекистана. Вот диск как раз касается Востока и оформлен картинами моих любимых художников Таджикистана, Нигмат, там, Бахтиёр. Очень талантливые, я считаю, ребята. Вот. И там вот мы проводим выставки вот художников, в основном из Средней Азии. Вот. А что касается второго вопроса, шоу-перформанс. Есть, ну вот не все музыканты, например, выступление Юлдуз Усманова — это шоу. Две танцовщицы, она сама танцует, две танцовщицы, и танцы живота, и все прочее, десятое, пятое. Потом есть из тех, с кем я работаю, это Хана Галсанова, например, это мисс эффект, мисс пресса СССР, королева цветов Японии и так далее. Девушка красивая, восточная, а вот буддийских кровей сама, хотя родом из Баку, сейчас живет в Москве. И вот мы сейчас вот с ней программа, это настроится на шоу, конечно, потому что ее нужно видеть. Не только слышать, но видеть. И вот мы планируем в перспективе, что мы объединим... Она, кстати, может, ЦДХ тоже выступит. Она очень рвется. Я объясняю, что по стилистике этот концерт другой немножко будет. Это живые инструменты, такой немножко медитативная будет музыка, хотя и до этно-попа как-то. Но Хана очень хочет, она очень любит музыку Олега Фезова и очень рвется в бой, и она там выступит. Поэтому, а в перспективе, через месяц, да, я хочу шоу, действительно сделать шоу, где будет лучший музыкант с Востока и лучшие женщины Востока, потому что Хану называют первой красавицей Востока, и это, все это будет одно переходить в другое. Музыка от начала, от медитативной начала будет в конце до экзальтированной. И то, что было не только слуху приятно, но и зрению.
0: Чтобы глаз тоже посмотрел, как говорится, пошупал.
1: Да.
0: Ну что, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я здороваться не буду, я уже с вами здороваюсь.
0: Да.
4: Назим, я вот хочу выразить просто глубочайший восторг по поводу вот этого произведения. Я не люблю называть композицию, потому что сейчас все кругом одни композиции. Ну, я бы назвала это просто для произведение для скрипки с оркестром.
1: Гасан Мамедов, да, есть?
4: Да, это изумительно, это просто блестяще. Я хотела спросить, вот Мамед Гасанов, он по национальности кто?
1: Там он намешано очень много у него. Он сам родился в Ашхабаде и живет до сих пор в основном там, если не считать зарубежных гастролей. Но он персидско-азербайджанских кровей сам.
4: А вот по этому поводу я и хотела спросить, потому что в его вот этом произведении «Моя любимая» да. очень прослеживается Кавказ.
1: Да.
4: Вот поэтому его... я и хотела спросить, потому что просто, ну, явно, вот знаете, что-то напоминающее немножко и лезгинцев, и азербайджанцев, угу. вот что-то звучало.
1: Потрясающий человек, потрясающего обаяния и шарма. Люди, кто побывает на его концертах, он просто любимец, не женщин.
4: Ну, но я не знаю, скрипка у него вообще действительно как у Лойка Забара, по-моему. Груди, из сердца молодой девушки.
0: Вы знаете, что вот на пластиночке написано, что его любимый скрипач Жан-Люк Понти. Вы слышали о таком?
4: Да.
0: Вот совершенно замечательный такой джаз-роковый даже музыкант. Узнаются кое-какие темы.
4: Ну вот я бы, конечно, хотела вот все-таки видеть в нем не вот это преклонение, а именно скрипка венгерских цыган. Потому что вот в нем есть что-то такое блестящее, технично виртуозное просто.
0: Спасибо. Спасибо вам.
1: Да.
0: Спасибо.
4: Мне очень понравилось.
1: Спасибо просто вам. Приходите на концерт, познакомитесь с Гасаном.
4: Для меня это сложно. Да? Потому что я ж не вижу, понимаете? Мне надо идти. Если бы это было днем, то я бы с удовольствием, я приобщаю вообще своего внука не к теперешней музыке. И мой внук как-то очень, ну, в общем-то, очень склонен к тому, что нравится мне. Поэтому, если бы это было днем, сейчас вот очень тяжелая обстановка, по вечерам все-таки как-то страшновато ходить.
1: Ну, как-нибудь днем сделаем специально.
4: Вот, если бы сделали днем, то, наверное, бы многие с детьми пришли.
1: А, может
4: и приобщали бы действительно вот молодежь, внуку 14 лет.
0: Хорошая, и... хорошая идея у вас мелькнула. Мы тут обдумаем. Спасибо.
4: Всего
0: спасибо
4: доброго.
0: Вам за звонок.
1: Спасибо.
0: Вот видите, насколько образованный в музыкальном да. плане наш радиослушатель, но, к сожалению, наше время уже подходит к концу, уже 5:00 утра. Я вот что хочу вам предложить. Вы сделаете еще раз объявление о концерте, и если, конечно, вы не против, после 5:00 те уважаемые радиослушатели, у которых будут к вам вопросы, звоните также по этим эфирным телефонам 203-19-22, а вы, может быть, пообщаетесь с ними уже не в эфире, прям вот так.
1: Хорошо.
0: По телефону.
1: Вот спасибо мужественным, конечно, слушателям, которые так поздно, далеко за полночь слушают нас. Но это, конечно, наверное, заслуга самих музыкантов, которых мы слушаем. Концерт будет для тех, кто вот заинтересовался этой музыкой 19 сентября. В 7:00 вечера в Центральном доме художника. Билеты уже продаются там. Они стоят не очень много по нынешним временам. 25 тысяч рублей. Это предварительные продажи. В день концерта будет дороже. Поэтому покупайте сейчас лучше.
0: Я благодарю вас также за то, что вы сюда пришли. Потому
1: спасибо.
0: Что действительно было масса интересной информации. Вот, а я считаю, что признак цивилизованности государства, это когда начинает цениться информация, а не сникерсы.
1: Спасибо, вот. Саша, вам за приглашение. Очень приятно было. Вы интересный собеседник. Приятно тут сидеть у вас. И надеюсь, что мы еще раз когда-нибудь пообщаемся, не обязательно в эфире, может быть, за чаем у наших слушателей.
0: Обязательно.
1: До свидания.
0: И напоследок песня.
1: Я бы хотел предложить песню в исполнении прекрасной певицы. Это песня Олега Фезова тоже, он как композитор написал эту композицию. Наргиз Бандишоева — это прекрасный певец, певица из Таджикистана, из Бадахшана, которая выиграла гран-при на фестивале в 91 году «Голос Азии». Вот. Давайте сначала послушаем ее, а потом я скажу дальше историю, может быть. Или, ну, колыбельная. К сожалению, вот певица ушла спустя 2 недели после того, как она выиграла этот грандиозный фестиваль. Вот. И потом будет как раз реквием, который написал Олег Фезов по поводу ухода Наргиз Бандишоева. Итак, Наргиз Бандишоева, «Лалейк».

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Теперь вот я все-таки спустился с крыши. Вот так как, ну почему с крыши? Потому что сейчас мы решили поменять крышу, которая у нас тут наверху, так как она немножко протекает. И то, что заболела Катя Половинкина, это все неправда, потому что она главный инженер по покрытию крыши, потому что она закончила строительный институт. Вот, и теперь вот я дождался того времени, когда наступит халява, можно сесть в теплой студии и говорить там что-нибудь, пока все остальные там что-то делают. Ну, там Катя Половинкина просто командует, ей больше повезло, а мне приходилось таскать шифер. Вот, вот, ну как, лифт сломался, как назло.
2: Еще вот эту, то есть ты очень хорошо сегодня нес вот этот тюк какого рубероида, и вот прям женщину зацепило, она так вот и лежит. Ты же очень невнимательный. Ну, правда, может быть, ты не куском рубероида, а другим чем-то, там каким-то своим этим торшином цепанул.
1: Не, ну судя по тому, что у нее остался такой черный след на лице, то это был именно рубероид. И а то, что она лежит, я сказал всем, что просто женщина спит, и никто ее поэтому не трогает. Может, она и действительно спит. Вот. А так, вроде, покрытие крыши идет к завершению. Вот я замучился таскать эти шиферы всякие. Вот. Они, правда, немножко дебильны. Они идут волной, как стиральная доска. Вот. И таскать ее очень неудобно. Вот, ну и так как две головы, они более-менее спасают, остальным вообще грузчикам очень тяжело. Вот, ну а сегодня вот с нами опять Марти Фридман со своей гитарой и с альбомом 92-го года. Вот, почему опять он? Потому что его музыка вдохновляет так более всего и несет такой волнистый, такой положительный заряд. Вот, ну а как шифер музыка волнами. Вот. Ну, а сегодня еще вот добавить, вот кроме того, что к нам приехал Марти Фридман, к нам приехали в студию «Пингвина», о которых, в принципе, сегодня и пойдет речь. Вот рядом со мной сидит «Пингвин». Его имя довольно-таки сложное. Его зовут Адели.
2: Ну, ты знаешь, надо сразу сказать, то есть, во-первых, этот пингвин действительно долгое время воспитывался в Тбилиси на частной квартире, вот, и, да, потом его хозяин эмигрировал в Израиль, поскольку, как бы, это дружественное достаточно государство, а пингвин, ты несколько неправильно выразился, это рядом с тобой сидит наш вот референт новенький.
1: А что он выглядел как пингвин?
2: Нет, он просто так родился такой. Он ничего вообще не понимает и полностью бесполезен. Ну, просто это часть нашей благотворительной деятельности. А пингвин вот рядышком с тобой стоит. Ты очень невнимательный. Вот ты сконцентрируйся.
1: Да, извините меня, Адели, пожалуйста. Я вас немножко перепутал с этим чудотворцем, скажем так. Вот, ну, а в принципе, вот пингвины, вот мне вот друг сказал один, его Сережа Хризали зовут, что пингвинов стали ловить на улице Москвы и продавать на птичьем рынке. Вот. Ну, Greenpeace, конечно, пробовал вмешаться, но влиятельные круги птицы бизнеса повлияли на то, чтобы это дело не прикрывали, временно откупились. Вот, так что будет все хорошо. Можно вот сейчас прям, ну не сейчас, а завтра утром. Ну, сейчас можно пойти очередь занять, а утром, вот, ну, совсем утром, когда уже 7 утра, не 4, а 7, вот можно поехать на птичий рынок и урвать себе либо самца, либо самку, либо пару. Вот, один пингвин сейчас стоит до 3000 долларов.
2: Кстати, тут нужно сказать еще дело в том, что частенько вместо пингвина вам, ну, просто могут подсунуть рыбу. вертикально поставленную рыбу, к которой эпоксидкой приклеены ноги, самую вот обычную банальную рыбу.
1: Перекрашенную немножко.
2: Да, да. Вот.
1: Или хотя бы нашего референта, который сидит у меня с правой стороны. Вот, вообще у торговцев, ну, надо обязательно смотреть, чтобы не было никакой лажи, там, чтобы все там было нормально, не подсунули ничего. И главное там требовать памятку об уходе за пингвином. Дело в том, что пингвин — это не только птица, это еще и рыба. И так как она совмещает в себе две такие животные отрасли, за ними надо ухаживать очень серьезно. Вот вам продавцы пингвинов могут предложить специальный замораживатель воды ван, вот, который, ну, создает пингвинам более близкую
2: к микроклимату,
1: да,
2: среду.
1: Вот, наверное, такое слово действительно. Ну, так как у меня словарный запас слишком маленький, чтобы там говорить хотя бы микроклимат, вот, тем более двухсложное слово. Вот, ну и с чего бы начать? История вообще началась давно, еще в 1562 году. Дело было во Франкфуртском зоопарке. Один мальчик...
2: Да, кстати, как раз в тот же период получилось так, что вот во Франкфуртском институте полиграфическом разработался первый проект вот той 100-долларовой бумажки, которая сейчас, ну, просто у каждого из вас лежит либо в карманах брюк, либо под стеклом, либо просто где-нибудь лежит. И вот это, эти события очень плотно пересеклись. Ну, ты продолжай.
1: Да, почему плотно? Потому что на лапах у пингвина изображена именно эта 100-долларовая бумажка. Ну, природа так сделала. То есть это, ну, не то, что природа, а природа вместе с учеными Франкфуртского исследовательского института отпечатков следов пингвинов и других млекопитающихся птиц. Вот, ну я продолжу. Той истории, которая была в 1563 году, вот, был зоопарк во Франкфурте, вот, тусовались там дети, родители, и один мальчик, вот, тусовался рядом с клеткой или бассейном, я не знаю точно, у меня не сохранилось ни фотографий, ни зарисовок.
2: Не, ну, сохранилась видеозапись тех дней, и мы все смотрим, вспоминая эти печальные события. О, слушай, это я не о том что-то.
1: Да, это из другой, да, радиопередачи.
2: Из другой.
1: Да, вот, и, в общем, мальчик так крикнул на всю: да смотрите, в Антарктике они работают официантами. Вот, и после этого, ну, как говорится, уже с 1565 года пошла такая фенька, ну, в самых крутых и дорогих ресторанах официантами выставлять именно пингвинов. Их дрессировали, и они довольно-таки удачно приносили пищу. Вот. Ну и опять же, сейчас в современном мире те, кто не в силах делать такие затраты на таких официантов, вот, хоть им зарплату не надо платить, но стоят они слишком дорого, стали вот обыкновенных официантов одевать по имиджу пингвинов. Черный фраг, белая рубашка там и все остальные прибамбасы, ну, как у пингвинов. Вот, даже разработали специальные ботинки, следы которых оставляют 100-долларовые следы на полу, там, на грязи, на снегу, там, ну, где-нибудь, вот, в краску, если наступить, особенно зеленую, то прям как раз будет гринец лежать. Ну, 100-долларовый гринец, прям вот так, нормально.
2: Кстати, тут еще вот нужно сказать, как хитроумно вышли такие из щекотливого положения вот те люди, которые впервые нашли применение пингвинам как официантам. Вот, ведь, ну, вот представьте себе, что вот вы сидите в ресторане, идет официант с блюдом аппетитным, вы голодны, с вами дама, и вдруг этот официант, извиняюсь, прям на ходу делает большую нужду. Или малую. А пингвин, он на рыбу, ему же не объяснишь, что вот это нельзя. Вот. И, ну, ты расскажи, как хитроумно все-таки действительно они вышли из этого положения, чтобы просто официант-пингвин не испортил посетителям настроение. А в то время ведь очень об этом заботились в службе социального обеспечения.
1: Дело в том, что, ну, тогда-то, в 1565 году, где-то уже в мае, владельцы ресторанов поняли, что достаточно трудно общаться с пингвинами, что нужно что-то делать, чтобы они не гадили чуть ли не на стол клиентам и не отбивали аппетиты, охоты приходить в этот ресторан. Вот. Ну, так как пингвины-официанты придавали шарму вот, ресторану, то многие туда ходили не только, ну, не ради того, чтобы поесть, а хотя бы увидеть. Вот. Ну и поначалу это более-менее пользовалось популярностью. И когда все уже насмотрелись на это, рестораны стали терпеть убыток и решили что-то делать. И вот новое, вот и новое внес в это дело. Я сейчас прочитаю его имя, потому что оно, ну, трудно его сказать так, особенно мне. Допустим, Саша бы, наверное, бы сказал, а я не могу. Вот, его звали. Как же его звали-то? И куда его звали вообще? Да, его звали Хардалайн. Нет, не этот. Это другой. А, Свен Конгвест. Вот, и Свен Конгвест разработал специальный подгузничек для пингвинов. Вот. Ну, это была довольно-таки простая вещь. Они напоминают сегодняшние памперсы. Вот. Ну, весьма известная вещь. Особенно у мам. Вот у кого родились дети, прекрасно знают, что памперсы, ну, они недорогие сейчас, до 1500 рублей. Вот, памперсы. Вот, ну, нет, конечно, это были не памперсы, но что-то подобное.
2: Кстати, извини, что я вот несколько так увожу в сторону. Мысль просто у меня такая, что вот сейчас очень пошла мода у многих так называемых новых русских. Они нашли применение памперсам новые, они их вместо носков применяют.
1: Ну, правильно, ведь это самое. Сейчас стала погода теплая, плюс один вот даже объявляют. И ноги промокают. Луж полно же, у нас же не принято убирать их с дорог. То есть отсасывать, как это называется на Западе. И вот ноги мокнут. А носки, в системе, сделанные в системе памперс, вот они не пропускают влагу. И все, нога вот только пришел домой, вот эти носки памперсы снял. Ну, кто побогаче, тот их выкидывает. Кто не побогаче, тот сушит. Вот, и даже памперсы на ботинке есть, они сделаны прям как раз под вид ботинков.
2: А вот ты помнишь, раньше древние, ну, еще до революции носили вот поверх ботинок калоши специальные. Но сейчас как бы в калошах нельзя, поскольку разъедает резину вот то обилие соль, масло. Да. Да, раньше-то не посыпали соль, ее жрали, соль просто, ее же всего мало, а сейчас посыпали. И вот, кстати, действительно, им, давай уж назовем имя изобретателя вот носков, памперсов, которые, кстати, действительно еще есть на ботиночнике. На ботиночнике тоже памперсные системы, изобретенные Дэвидом Фриманом. Замечательный. Да, вот вы удивитесь, что Дэвид и Фриман, ну да, он наш соотечественник, живет в городе, да, в Клине, в Клину живет, город Клин. Кстати, город Клин тоже вот название ему придумал дедушка, дедушка придумал. Я имею в виду не мой дедушка, не твой, у тебя никогда не было дедушки, а у тебя твой дедушка пробирка, а Дэвид...
1: Две пробирки.
2: Да, две. Дэвид Фриман.
1: Знаешь, такие сообща... сообщ...

0: Вот пингвин, наверное, единственная рыба-птица, которая населяет вот те холодные края, а больше там никого нет, кроме индюков и глухарей.
1: Не, на самом деле там очень много птиц, но это микроптицы, которые просто мы не можем увидеть. Ну, как бы в жарких странах это комары и мухи, а там это совсем другие животные. Ну, названия совсем другие, то есть морозоустойкие насекомые, но их называют птицами. Ну, там слишком сложный организм и даже есть мозг. Вот, и сейчас идет активное исследование одного из видов, вот который кусочка, называется кусочка мерзляк.
0: А, птица-мерзляк?
1: Да, да, вот очень интересная птица. И, ну, чем-то напоминает колибри. Вот только она...
0: А вот тут такой возникает вопрос. Хорошо, вот, ну, колибри, как известно, кстати, по отношению к колибри этот вопрос возникает. Птичка, собственно, маленькая. Как мы ее, любя между собой, орнитологи, называем? Птичка-невеличка.
1: Да,
0: так,
1: застольем.
0: Так вот... По идее, птичка колибри, летая в жарком климате, должна наглухо галимо иссыхать под жарким солнцем, буквально вот в течение каких-то минут 15, а птица мерзляк, она должна промерзать.
1: Да, если она промерзает, то идет ее нормальный жизненный, этот, жизненный идет нормальный, ну, то есть ей все нормально. То есть, она не промерзает, то, соответственно, происходит процесс умерщвления тела, потому что температура тела ее составляет минус 40 градусов. Это птица обратная.
0: Обратная? Еще,
1: так, ну, такая научная терминология, обратная птица.
0: Кстати, тут нужно сказать еще, что птица колибри, ну, я так все-таки к югу туда, птица колибри...
1: Тепло это любишь, наверное.
0: Ну да, я теплолюбивый. Mm-hmm. Она вот единственная вообще в истории орнитологии птица, которая, извиняюсь, гадит больше, чем сама размером. Да, а ты зря так этот скептически принимаешь, это действительно факт.
1: Но это еще так слабо сказано.
0: Ну да, я потому что щадю наших радиослушателей, но, в общем, могу сказать так, что у нас в институте ГУСКИ содержится ряд птиц колибри, и вот люди, которые должны ухаживать за животными, вот они прям увольняются, текучесть кадров конкретно вот у обслуги колибри, потому что вот не могут в людском сознании уложиться такие вещи, как... Такая маленькая, а вот результат такой большой. И получается очень нервный стресс, нервный срыв у людей. Они не понимают этого.
1: Но сейчас там происходит реформа, и повышается очень резко зарплата, и туда идут работать бандиты. Чем они выгодны? Тем, что здоровые и бестолковые. То есть они не понимают...
0: А у них нет эмоций.
1: Фонарю сюда, и они таскают и таскают.
0: Ну, после новостей мы продолжим нашу тему сегодняшней беседы. Я вам уже говорил неоднократно сегодня, тема нашей беседы — птица-пингвин. И мы посвящаем птице-пингвину вот сегодняшние часы. А сейчас новости. Ну и, соответственно, как бы мы несколько ушли в сторону от основной темы нашей беседы. Конечно, пингвинизация вот страны, она как бы вызвана, ну, многими причинами. Конечно, скорее всего, первый пингвин... Ты, кстати, расскажи, как появился в Москве первый пингвин?
1: Ну, я, кстати, сейчас об этом и хотел рассказать. Дело в том, что пингвины Адели, это, так сказать... рыба, которая никогда не боялась человека. Вот. И дело...
0: Тут надо сказать, что она вообще ничего не боялась, потому что она была очень глупой вначале. И вообще, то есть...
1: Она, по-моему, не поумнела даже.
0: Ну, немножко у нее появились, но у нее скорее приобретенные рефлексы.
1: Приносить.
0: Да, она даже были случаи, когда они не отходили от ледокола. Вот он идет, а они не боятся. Они просто не понимают, что это там вот может задавить. Вот, проводились исследования. У них, кстати, мозг размер с глаз размером.
1: Ну, с чей глаз?
0: Ну, с их же. Вот там, а так как же, у них глазенки свинские, маленькие, вот единственное, что у них страшное, это глаза. Они действительно вот такие рыбьи. Не, ну сейчас научились.

0: потому что такого, конечно, дома держать неприятно. Сейчас научились, им делают
1: расширение. Ну, темные очки, да, в основном.
0: Да, вот. Они, кстати, сразу засыпают. Они, да, прикалываются, что ночь.
1: Вот, а вообще первый раз пингвинов Адели увидели советские. Именно советские. Эти, которые ходят в экспедиции. Экспедисты. Вот. Они первые в 1955 году высадились в Антарктиде на одной из льдин. Вот, и
0: причем, надо сказать, они высадились, бухнули хорошо. И сперва, да, им подумал, что померещилось.
1: А пингвины пришли на это чудо посмотреть. Вот как люди сидят, выпивают. Даже парочка пингвинов было, схватились за рюмашечки, дернули по маленькой, но как-то... Опыт их.
0: Ну, ты прямо
1: показал,
0: скажи,
1: другим,
0: что ну сдохли, они сразу кинули.
1: Не, не сдохли.
0: Сдохли, сдохли. Да, нет, ты просто не знаешь.
1: Они опьянели для начала.
0: А потом сдохли.
1: Да не сдохли они. Они просто пошли.
0: И там уже сдохли.
1: Да, и там уже сдохли. Но это все не то. Почему пингвины ходят так как это рыба, с плавниками врознь? Ну, то есть... Как бы расставив руки, ну вот если популярно объяснить, почему? Потому что у них, ну как бы, я все буду на примере человека, чтобы доходчиво, вот у них тоже есть как бы подмышки, вот, и в этих подмышках стоит перепончатая кость, которая не дает им опустить свои эти плавники, и они все время ходят, и, в принципе, обдувание ветра создает... свои там прибамбасы, и пингвин удерживается стоя.
0: Вот. Тут надо сказать,
1: рыбы
0: так,
1: же стоя никогда не плавают,
0: не
1: правильно?
0: Не плавают и не ходят даже. Да. А у него-то получается, что он просто как бы, он это у него вот эти плавники, они выполняют также роль таких, ну, грубо говоря, парусков. То есть, ловя потоки воздуха, он как бы воздух в данном случае ему служит опорой, костыльками. Так, вот, да, так и называют исследователи пингвинов. Вот эти потоки воздушные, которые под крылья пингвинам задувают, так называют костыльки пингвини. Даже вот у нас у северянинов, которые на северах работают, зимуют, там кучкуются в лабораториях, которые потом погоду вам рассказывают. Так и называется. О, костыльки пингвини. Это значит такие низкие, но очень пронзительные ветерочки.
1: Да, ну почему? У нас в Москве гидрометцентр не сообщает о таких ветрах. Ну, у нас климат не тот, просто их не бывает. Поэтому и рыбы это там тусуются, а не в Москве. И даже сейчас лаборатория по высшей электронике изобрела специальный вентилятор, который создает костыльковый ветер. Вот, ну, чтобы пингвину дома было конкретно вообще хорошо, иначе
0: чтобы посподручнее было, да.
1: Да, иначе произойдет какой-нибудь дефект, и неизвестно, к чему приведет этот маленький мозг. Может быть, из добродушного пингвина, ну, он как бы переродится в злого монстра, который будет ходить с костылями по всей Москве и убивать там малолетних.
0: Подростков.
1: Да, в лучшем случае.
0: Не, ну, что касается, вот, на самом деле, хранения пингвина дома, то ему дома особо и ходить-то некуда. То есть, в принципе, ведь вот те пингвины, которых, то есть, мы как привыкли называть, вернее, как, мы-то орнитологи знаем, что это не так. А вот простые люди, вот они увидят на севере птицу любую, для них это уже пингвин. А на самом деле пингвин, вот маленькие, которые ходят, это плотва. Вот, которые...
1: Ну, это кличка как бы.
0: Да, там, кличка, да, плотва. То есть мы их даже всерьез не воспринимаем. Они и глупые.
1: Ну да, плотва пошла. Да. Даже внимание обращать.
0: Ну, типа мушкара. А вот настоящий пингвин, вот так мы его называем, королевский пингвин, он размером...
1: Не, очень... вообще это не королевский, а императорский пингвин.
0: Ну, это смотря где. То есть, например, в Германии долго был император, у нас в Лондоне всегда был король.
1: Король. Да, это в зависимости от страны. Да,
0: да, вот в России его называют, насколько я знаю, царский пингвин.
1: Да, еще есть монархические, анархические пингвины, пролетарские, социальные,
0: президентский, президентский пингвин.
1: Вообще, ну, их много.
0: Да, вот, так вот этот самый главный пингвин, вот он очень большой. И те, кто его держит в квартире у себя, могут, то есть ему там просто некуда упасть, потому что в комнату его пускать нельзя. Ну, в силу причин, как бы вот он очень неряшливый. А он обычно у людей живет в коридоре, и если он даже захочет куда-то упасть, ему некуда. Поэтому ему костыльковые ветерки не нужны. А вот единственное, только чтобы привычку, то есть у него же есть привычка, у него от отсутствия самого факта наличия костыльковых ветерков, он в депрессуху впадает. И вот просто вот эти вентиляторы, они, конечно, создают какую-то иллюзию. Ну, по крайней мере, облегчают пингвину как бы жизнь.
1: А вот передо мной письмо нашей радиослушательницы, которая спрашивает, а почему же глаза у пингвинов по боку? Ну, то есть не по одному по боку, а по двум. Вот. Я это сейчас объясню. Дело в том, что во всем виноват, опять же, все тот же костыльковый ветер. Вот. Так как сила его очень сильна, 100 метров в секунду, вот, то глаза, может, если они будут стоять, ну, как бы вперед на лице, то ветер будет их заминать в череп. Вот, и если вы когда-нибудь видели замятые глаза, это ужасное зрелище. Ну, и пингвин, соответственно, теряет зрение.
0: Ну, в общем, тут еще нужно сказать так, что он теряет зрение боковое. Ведь у них же пингвины, в силу того, что у них постоянный мороз там, у них это... Короче, глаза, они не вертятся. Они... Подожди, мы что-то заговорились. Так у них глаза по бокам или спереди?
1: У них по бокам, если бы...
0: Я уже начал рассказывать, что кого-то бы спереди.
1: Нет, у них по бокам. И ходят они все время против ветра. Дело в том, что если они будут идти как-то по-другому, то у них будет происходить задув глаза. Вот, а когда происходит задув глаза, он краснеет, он увеличивается в размерах, получается такая рожа конкретная. Вот у нас, ну, если вот вентилятор неправильно в комнате расположить, такая картина получится.
0: Кстати, вот еще мы потом ответим на письмо тоже радиослушательницы, совсем старушки, которая уже держит пингвины, и ее пингвину столько же лет, сколько ей самой. Она пишет, как лечить пингвиновый ячмень. Да, вот есть такая болезнь, такая глазная, в принципе, для людей.
1: У пингвинов или людей?
0: Ну, вот пингвиновый ячмень у людей, да.
1: У людей. Ну, да. Тут средство-то очень простое. Надо взять просто желток пингвинового яйца и на ночь мазать ячмень.
0: Да,
1: и ставить
0: да.
1: Вентилятор обязательно. Чтобы, ну, конечно, не на самую высокую скорость, так на малых оборотах, чтобы происходил поддув такой небольшой.
0: Под желток этот.
1: Да, чтобы этот желточек, он подсыхал немножечко. Даже, можно сказать, подмерзал, потому что костыльковый ветер — это холодный ветер. И происходит небольшое обмораживание этой части тела, и ткань умерщвляется, и за счет... сильного воздействия желтка обморожение происходит гораздо быстрее, но в течение там 3 минут.
0: Кстати, вот еще можно ответить, что действительно, вот ячмени это такая болезнь, которую принято всегда лечить какими-то глупыми мерами. Ну вот мы их перечислим, такие стандартные глупые меры. Первое, плюнуть в глаз неожиданно, самое глупое.
1: Еще такая примета есть, что если зайти на самую середину ячменного поля и простоять там 3 часа, то за это время ячмень сойдет.
0: Да, вот, пожалуйста, тоже известное очень средство. Потом положить на вот эту больную глаз, значит, положите мешочек с просом горячим, или там яйцо вареное, или пузырек с какой-нибудь там ерундой. То есть, заметьте, что все так или иначе связано либо с поверьями и суевериями, либо с теплом. А вот наш институт...
1: Научный факт просто.
0: Да, да. А наш институт Гуски, он разработал другой метод замораживания ячменя. Да, то есть мы пошли от обратного, и результаты, они, вот опыты дали самые положительные результаты. Вот как раз с помощью пингвиньего желтка, вот этого яйца, с помощью вентилятора, еще сверху было бы, конечно, неплохо положить на всю переносицу, на всю носово-лобную часть здоровый такой пакет со льдом, чтобы его еще обдувало. И так вот, если вы поспите пару ночей, ячмень слезет, ну, как рукой снимет.
1: Ну вот, как бы дополнение вообще к Сашиным речам, вот, могу заметить то, что на основе научного факта, ну то есть методом обратного, да, мы решили эту проблему, пингвинчатый ячмень, вот, на этом факте научном был основан институт обратных фактов науки и так далее. То есть теперь есть специальный институт, который занимается обратными явлениями. То есть, допустим, если есть там что-то, то и не может никто это решить, то можно прийти в этот институт, и он с обратной стороны все это дело рассмотрит по-научному и вперед. То есть проблемы будут как бы... Ой, как же это слово-то, а? Забыл я. Ну, неважно. То есть проблемы будут решаться в два раза быстрее. Если нет такого способа, то найдется обратный. Вот. А, про пингвинов же мы рассказывали. А ты мне про какой-то институт тут втираешь. Значит, пингвины под названием Адели, про которых мы сейчас рассказываем, они, самка у них несет только одно яйцо.
0: Нет, ты несколько перепутал. Пингвины — это вот конкретно, которого сегодня привел, вот его зовут Адели. Причем это женщина ихняя, да. У пингвинов, кстати, ошибочно многие наши радиослушатели присылают нам письма, где просто уверяют нас, а потом прям приезжают сюда и рыдают, и благодарят за то, что мы им открыли правду. Многие думают, что пингвины — это гермафродитные существа. Ничего подобного, у них тоже есть и мужички, и бабцы свои. Вот сегодня тут бабца.
1: И птенцы тоже есть.
0: Птенцы есть, да. Но тут с птенцами очень странные у них происходят вещи.
1: Там
0: то есть они
1: не знают, как их назвать, мальками или птенцами, вот это что ли?
0: Да, то есть вот как бы в связи с этим в мире науки очень даже споры были достаточно серьезные. Ну, среди светилами, так скажем, Нуно Бетто, он как раз был за то, чтобы их называть, ну, его полностью звали Нудо Беттенкоут.
1: Ну, я имею так виду. Сокращенно себе позволяешь, да? Вы, наверное, с ним на одной ноге стояли, да?
0: Ты знаешь, близок к истине у него, да, у него второй нету.
1: А, вот в чем. А ты, чтобы парня не обидеть, с ним рядом стоял на одной ноге, да?
0: Да, как будто вот он очень так это...
1: Но он очень злится, я знаю, мы с ним общались. Вот, мне тоже пришлось стоять на одной ноге, и он говорит, что иногда может и морду набить. Если вот кто-то мимо него идет на двух ногах, а не прыгает на одной ноге, то...
0: То он прям очень напрягается. И он, кстати, вот был за то, чтобы вот грудничков пингвина называть щенками.
1: Ну да, возразить-то никто не хотел ему, и поэтому так и называли щенки. Вот. Ну а вообще, когда он в люди выходит, ему там стараются, вот люди из общества защиты человека, стараются повязать повязку на глаза, чтобы он это самое, ну, не придирался. Ну вот видит он на улицу, там же все прыгать на одной ноге не смогут.
0: Ради него, конечно.
1: Да. Ну а он парень, правда, крутой, но...
0: Не, ну кстати, вот сейчас так это и повелось. То есть всех, например, рождает там птица, щенок, там вот, например, ну как вот там вы назовете человеческого грудничка, который вам, например, на штанину написал, вы скажете, а ну иди сюда, щенок, и за ухо его. Это все вот произошло, да, именно вот от, огульное название. На самом деле, конечно, правильней называть либо птенец, либо малек.
1: Малек, да.
0: Да, то вот этот спор пока мы между собой не решили.
1: Ну, малек — это как-то более ласкательно, больше подходит. Вот. Ну, а вот самка вот эта, Адели, нам рассказала, что они несут только одно яйцо. Вот. И при том в самое лютое зимнее время, что свидетельствует о том, что птица-то зимняя. Вот. И, в общем, яйцо немедленно отдается папаше при этом. Вот. Он прячет его на лапах у себя, вот, под складкой теплого живота. То есть, ну, там пиво, эти папы как пиво обожрутся, у них сразу складки появляются на животах. И вот под эту складку они вот, ну, если взять очень толстого человека...
0: Ты перепутал, ты сейчас не в этом, не в белом же доме находишься, мы же о пингвинах говорим.
1: Я и говорю, что когда самка, вот, яйцо...
0: Не, ну, пингвины, они пиво не пьют.
1: Не, ну это да, раньше они его не пили. Ну, как бы тебе это сказать, такого человеческого пива они не пьют. Ну, ты понимаешь, что у животных тоже свои прибамбасы есть. Отчего там живот нарастает. И у них есть специальное лакомство. Вот.
0: Кстати, вот тут надо еще сказать. Вот, скажем, если мы видим беременную кошку или беременную женщину или собаку, ну, вот любое земноводное, то есть просто земное, да, то мы сразу можем определить, о, беременная. А про птицу такого сказать
1: сразу
0: нельзя.
1: Сразу место в трамвае вступать и надо.
0: Да. А про птицу такого сказать нельзя, поскольку, как бы, яйцо не она видно. И не раздувает. У нее там же специальный яйцевой отсек внутри, который прям вот размером уже предусмотрен в тушке. Кроме пингвина. Вот у пингвина, да, действительно, в момент возревания яйца вот живот очень сильно набухает, и вы можете заметить, например, в толпе пингвинов пару-тройку тусующихся беременных дам пингвиних, там они ходят с брюхами, им уступают тоже, кстати, они очень там, у них вот уступают они, короче, всем. А вот что касается отцовства, то тут ситуация такая, что у них ведь ты неправильно рассказываешь. Ты вот долго наблюдал за ними, но так ничего и не понял. В общем, что ты вообще можешь понимать? У них нету как такового отца. Вот они там непонятно. У них настолько все это свободно. А закатывает она вот под брюхо яйцо, как снесет любому, который первый попал. Они поэтому проходим. И разбегаются все. Как вот она видит беременная самка. То есть откуда это пошло? Они разбегаются не потому, что боятся ей там что-то повредить, а потому что боятся, что она им сейчас яйцо закатит. Сидит, а все думают, что это вежливость. Понимаешь, и люди взяли от них эту традицию.
1: Уступать вот только... место, да, беременным,
0: да,
1: женщинам.
0: Да, да.
1: Вот, а если вот еще есть такой факт, что если сильно ногой ударить по беременной самке, по животу, то яйцо там расколется внутри. Вот, ну, конечно, самка не погибнет, но как у нас у людей, то есть у вас.
0: Подожди, тут надо сказать так, что этот метод, это поверье, оно тоже подтверждено реальными вещами. Ведь известно, что в Антарктиде периодически наступает сильный голод. И самка, вот ей надо жрать, все остальные уже прям они подыхают. Вот. А она прям разбегается и пузом бьется о скалу, разбивается внутри это яйцо, и как бы она носит все уже питание резервное.
1: Не, еще когда резервное питание, когда она так накушается, у нее происходит выкидыш. И вот все остальные пингвины, ну, как бы яишенки. Ну, то есть такой небольшой завтрак как бы на снегу. Вот, а вообще, вот когда птенец уже или малек появился... Вот, пингвины им пищу носят, вот, аж за 15 километров ходят к морю, и это достаточно большое для них расстояние, ведь они же не летают и не плавают, ну, по снегу плыть не могут, а так как жирные слишком, то и взлететь они не могут, но опять же, вот эти подпорковидные кости не дают им махать крыльями, вот, и так что не получается у них. Вот, к концу лета птенцы обычно сбрасывают свои свитера. Ну, понятное дело, что когда птенец рождается, ему достаточно холодно. И заботливые мамаши шьют свитерочки и одевают. Ну, а летом они сбрасывают. Лето у них, правда, в декабре.
0: Не, ну ты, опять же, неправильно говоришь. Не то, что шьют. Не то, что шьют. Просто они своих грудничков утепляют следующим образом. Они берут грудничка за шкибон своего пингвинева и прямо так его измазывают в собственном помете. Самка прям берет, делает, извините, кучу, измазывает грудничка своего пингвиненка в этой куче. Потом подходит к первому, опять же, попавшемуся пингвину. Это вот, опять же, а люди взяли традицию дурацкую, типа думают, что это там вот из вежливости нельзя беспокоить мать, ничего подобного. А она, значит, подходит к первому попавшемуся взрослому пингвину мужской особи и просто его ощипывает. И потом налепляет вот эту ощупь, образовавшуюся на густой слой помета на грудничке. Вот это и называется свитер. То есть как бы у него получается искусственное оперение. Ну, естественно, его достаточно потом помыть, и вот это называется снять свитер.
1: Ну вот когда, если вы видите, там по телевизору показывают пастбище пингвинов, и вы видите такого самого общипанного пингвина, ну это у них как бы козел отпущения. То есть никому же не хочется там отдавать свой пух там на какого-то заморож, который, может, сдохнет завтра просто от чего-нибудь просто так. Вот, и, соответственно, вот такие тоже у них происходят. Вот, на льдины они выбираются с приходом зимы, пингвины. Вот, к моменту свадьбы, выведения потомства. Вот, а так они в море тусуются тоже у них. Ну, вообще им классно. Вот они на льдине туда-сюда плавают, мир глядят. Ведь известно же, что с Антарктиды все материки видны. Ну, вот если просто стоять, смотреть без подзорной трубы даже, то вот просто стоишь и смотришь, все видно. То есть вот пальмы вот так вот даже. Ну, там как бы происходит переломление воздушных масс, и расстояние очень сокращается.
0: Слушай, ты об этом же на другом радио обычно. Ты сейчас о птицах.
1: А, да, это я на другом радио, которое, кстати, называется «Географический монстр». Вот, а так здесь-то я про птиц. Всего пингвинов 17 видов, оказывается. Но это ошибочно. Тут...
0: То есть их гораздо меньше, поскольку, как мы уже сказали, вот всю эту ботву их мы не считаем за пингвинов.
1: Вот зато весной возле Мирного появляются небольшие, суетливые, как подростки, пингвины Адели.
0: А все это потому, что Мирный, он очень такой, это фамилия парня, он очень клевый, он их очень любит и вскармливает. Даже половину от их грудничков он вскормил собственной грудью.
1: Ну да. Ну, как-то так. Вскармил. Вообще, да, вот Адели хорошая мама, у нее много детей, и они вот к Мирному постоянно ходят. Зиму они проводят где-то в водных пространствах, а летом к нему.
0: А он им как вторая мама, прямо скажем.
1: Мирный-то?
0: Да.
1: Да он им папа, какой он мама. Ну, не, второй мама и первый папа. Вот, даже сериал вот этот «Моя вторая мама» был снят по сюжету, так сказать, вот этой книги, которую Мирный написал после того, как общался с пингвинами. Он даже научился понимать... то, что они говорят друг другу. Ну, то есть он даже начал с ними общаться, как глухонемые друг с другами. Ну, так как пингвины все-таки могут немного помахивать крыльями и делать какие-то выражения лицом, вот, то он очень быстро научился понимать, и даже это самое, они его понимали.
0: Тут, кстати, еще следует объяснить то, что вот из-за мух все происходит. То есть почему нет вот мимики у птиц, живущих в тропических лесах?
1: Потому что там мухи.
0: А почему у пингвинов есть мимика?
1: Потому что нет мух.
0: Ты очень догадливый. Ты, вот, я теперь...
1: Зато есть мерзляк, который создает всю эту мимику. Вот. Ну, то есть, когда мерзляк мимо пингвина глаз-то пролетает, так пингвин так, о! Мерзляк пролетел. Ну, то есть, ну, это он, конечно, это я перевожу, как бы. Вот,
0: не, так. Ну, он думает так, естественно, да. У него мысль такая мелькает. Да у кого бы не мелькнула мысль, вот представьте, вот вы сейчас сидите, слушаете радио, да, и у вас, оп, мерзляк перед глазами пролетит. Вы что скажете? Оп, мерзляк пролетел.
1: Ну, то есть, удивитесь при этом, сделайте лицо такое удивленное, расширите глаза. У пингвина они тоже расширяются, они от 3 сантиметров до 15 где-то расширяются. То есть, ну, такое ощущение, что это просто вот такие две линзы по бокам у парня. Вот, и вообще просто картина. Я никогда ее не забуду. То есть, такая картина.
0: Да, ну, конечно, я представляю, то есть, когда ты появился там вот со своим младшеньким, то есть, это, конечно, вызвало расширение их очей.
1: Вот обычно, могу я еще добавить, самка сидит в лунке из мелких камней. Ну вот, лунка...
0: А зачем же она это делает?
1: А у нее там это самое, пара яиц приложено к лунке. Ну, то есть, когда самки выдают лунку...
0: Нет, ты очень ты ошибаешься. Ты только что, вот мы недавно говорили, что самка несет одно яйцо. Значит, это может самец в лунке?
1: Но самка может нести и два яйца... Если оно одно может...
0: Самка может и пять нести, нормальная самка.
1: А что ты думаешь, у пингвинов не бывает близнецов сиамских, что ли? Я вот ради только этого ездил в Антарктиду, чтобы своими глазами повидать. Я не то, что там что-то тебе рассказываю, я видел это своими глазами. Такое спаренное яйцо двойное. Вот когда оно растрескивается, вылупляется оттуда сиамский пингвин. Вот есть же кошки сиамские, там, вороны. А пингвины еще не бывают, что ли? Я вот тебе точно говорю. Сам видел. Вот. А... Ну, я сейчас еще что-нибудь скажу. А что мы все про пингвинов и про пингвинов?
0: А ну как, сегодня тема нашей беседы пингвины.
1: Мы а же... кто ее предложил-то?
0: Ну вот постановление, видишь, на стенке висит.
1: А, мы же теперь работаем по плану, да?
0: Да.
1: На нас спустили план. Ну, мы не курим. Нет. Вообще, я тут где-то видел. Они, у них эти, есть зубы. И они в них носят еду. Ну, от этого и пошло то, что пингвины стали работать в ресторанах, то, что они умеют носить пищу. Вот. Ну, сейчас есть даже в одном из московских ресторанов. Он так и называется, пингвин. Вот кто знает этот ресторан, может сходить и посмотреть на пингвинов. Там же вы можете приобрести пингвина, корм для него. Вот, мужская половина Адели, вот она сейчас мне так нашептала на ухо, что она, отдыхая от демонстрации преданности к любимой, вот, бродит вдоль побережья. Ну, вообще, пингвины поэтические натуры, они очень часто посвящают своим возлюбленным там поэмы, баллады, вот, всякие другие там романы любовные пишут, вот. Особо забавно наблюдать, вот когда темные силуэты пингвинов на белом снегу. Вот такое ощущение, что вот как клавиши у пианино. Ну вот пианино видел когда-нибудь, особенно белое. Вот эти маленькие черные клавиши, вот как будто пингвины в Антарктике лежат.
0: Да, ну кстати, такое бывало, когда случался мор пингвинов, они дохлые повсюду, вот прям разбросаны. Потому что если смотреть вообще на них сверху, когда они ходят, то это похоже скорее, вот знаете, на кожу свиньи, гладко обритую, увеличенную под микроскопом.
1: Вообще пингвины идут тихо.
0: Да, ну, в общем...
1: Слегка покачиваясь.
0: Кстати, можно сказать такую вещь, что вот снежный покров сам, он же имеет, как правило, привычку скрипеть. А у пингвинов так устроены их лапы, что вот он не скрипит. Почему? Потому что лапы слишком пористые. И ну, туда... Да, единственное место, ну, как мы уже говорили, следы у них вот эти такие своеобразные очень. Это единственное место, лапы у них, в которой очень высокая температура. И когда пингвин ставит лапу, то снег даже хрустнуть не успевает, он тает. Прям...
1: И поэтому пингвину приходится перебирать лапками быстро по снегу. Когда он идет, ну... чтобы не растопить Антарктиду. Вообще они никогда не стоят, они все время двигаются. Вот так вот образовываются, да, образовываются льдины. Снег тает, и лапа поднимается и резко замерзает. 40 градусов, все это происходит очень быстро. Вот, а когда пингвину нужно куда-либо быстро перебраться, он прям на брюхо ложится и покатил. И вот только и сам своими плавниками перебирает. Ну, довольно-таки быстро, они так 50 км в час где-то развивают. Ну, даже вот этот мирный товарищ нас, наш, который занимался пингвинами, он прям катался на них, он садился и... Даже как бы, ну, у него упряжка целая была. Но если надо что-то перевезти, у него были специальные транспортные пингвины, как он их называл. Ну, они очень слушались его, но он же кормил их грудью. То есть вот с малолетства, как вот взял их к себе, так и...
0: А ты знаешь, давай сейчас прервемся, отслушаем композицию.
1: А, вот мы о музыке-то и забыли.
0: Да, то есть отвлечемся от основной темы нашей беседы на композицию. После прослушивания композиции продолжим наш рассказ вам о замечательных двуногих друзьях.
2: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И именно в этот час мы начинаем нашу рубрику, которая нынче станет постоянной, как мы, по крайней мере, рассчитываем, рубрику «Набат железных годиц». И тем, кто вообще уже наслышан о существовании данной рубрики, и тем, кто не знает, я все-таки хочу представить ее ведущего, сиамских близнецов Энджелса и Торшин. Но я сказал ведущего по той причине, что Торшин, в общем-то, сейчас не с нами. То есть он, как бы, в общем-то, и с нами, но реально, если смотреть на вещи, то он не с нами. То есть никаких зубчатых зацепок у него нет. То есть, скажем так, это наглухо шлифованное кольцо, смазанное салом, которое влезает всюду, но при этом абсолютно бесполезно, хотя радует своим блеском и видом. А вот Энджелс находится перед нами. Здравствуй.
1: Добрый вечер, Саша. Ну и, соответственно, все те, кто приникли своими ушными лопастями.
0: И также бедрами. У нас сейчас новая мода бедрами прижиматься. Поэтому ты, наверное, видел огромное количество женщин в коридоре, работниц станции. Причем не только наши.
1: Ну, я поэтому и задержался. Да. Потому что пока прошел через весь этот строй, просто невозможно.
0: Это так, во время нашей программы они получают позитивную энергию в малый таз.
1: Ничего себе.
0: Вот. Это мое изобретение.
1: А вы куда-нибудь используете эту энергию после?
0: Женщинам это помогает в дальнейшем во время репродуктивной функции, сокращенно РФ.
1: Ну и так как сегодня передача будет о женщинах, то, наверное, этим тоже славлюсь, то, что они здесь скопились в таком количестве.
0: Безусловно.
1: Все-таки выставить столько женщин до 14 этажа на каждом лестничном пролете все-таки много.
0: Вот я думал, ты обратишь внимание все-таки на приемники, а не на женщин. Каждый приемник, к которому прижалась, в общем-то, будущее беременное, в общем-то, своим бедром, он стоит денег.
1: Каждый купит. Кстати, заметил, что у них с собой по приемничку.
0: Вот, вот видишь.
1: Но не думал, что они как-то просто, думал, с плеерами там стоят люди, отдыхают.
0: Нет, это приемники. Я дал мощный анонс во всех СМИ, вот, где написал, что вот возобновляется, дескать, и что снова ты, и мало того, еще сказал им о твоем новом звании магистр любви. Ты знаешь, женщины очень заинтересовались этим, потому что, во-первых, все советы, которые им, жаждущим любви, неги и томной ласки, дают модные бородатые профессора и академики, они, скажем так, универсальны. А универсальный совет — это то же самое, что кольцо блестящее, без шестеренок, смазанное салом. Везде проскакивает, но ни за что не цепляется. То есть практически пользы от него нет. А ты этакая шестерня. Ну, в смысле, тебя, вот совет от тебя, он будет ведь где каждый.
1: Ну да, за какую зубку за цепился, туда и поехал.
0: Да. И женщин это очень заинтересовало. Они пришли. Главное, чтобы приемники не испортили.
1: Не, я когда поднялся уже до 5-го этажа, ну, я думал, что вот должно где-то кончиться, на этаже 3-м, там, 4-м. На 5-м я уже понял, что это дойдет, скорее всего, до этажа до последнего.
0: Ну, а ты выше поднимался?
1: Ну, из-за любопытства я еще на этажа 2 выше пробежался. Ну,
0: там стоят самые мускулистые и бедрастые. Если ты помнишь, мы как-то...
1: Они немножко не в моем вкусе, поэтому я решил не подниматься еще выше. Ну, наблюдая прогрессию в росте этих женщин, так как на самом первом этаже стояли такие, ну, почти дети. Это девочки 9 лет, 10. Ну, конечно, у меня не было.
0: Отсидевшие каждый уже. И, естественно, что здоровья у них никакого нет. Вот. А те, кто молодухи, которые еще, так сказать, без одной ходки, они все наверх, естественно, сползли. И помнишь, мы как-то в программе рассказывали о том, как определить, в каком подъезде длинного дома сломан лифт.
1: Ну, ты знаешь, Саш, я давно не был в России, поэтому мне, наверное, очень тяжело будет вспомнить такие...
0: Ну, я напомню. То есть, значит, смысл в том, что если вы стоите посредине длинного дома и вот смотрите, и из всех подъездов выходят нормальные люди, и вдруг из одного выходят страусоподобные с мощными такими ляжками, у которых ноги явно больше тушки, то это означает, что в этом подъезде не работает лифт, и вот постоянный тренинг по подъему и спуску туда-сюда этой самой тушки, вот, придавливается дает такую голенастость девкам, женщинам и даже животным.
1: Я вспомнил. Мы тогда еще критиковали эту статью.
0: Причем мы только не критиковали.
1: Подъемов пешком.
0: Конечно. И показывали, во что превращается живой человек вот после поломки лифта, собственно.
1: Да, тем более вот эта страусовая болезнь, это действительно серьезное заболевание.
0: Безусловно. Потому что потом, вот что происходит? Например, чинит лифт. Естественно, дорвавшиеся до средства этого технического, ну, мы их так между собой ласково зовем «струски», вот, ломятся в эти лифты и уже не получают вот эти их мышцы ляжечные достаточного кровоснабжения, как ранее. И у них происходит, так сказать, эффект раннего целлюлита, сокращенно РЦ. То есть не того целлюлита, который все мы видим, раздеваясь в ванной, а более ужасного. То есть он выглядит не как вот эти пятна, вот, а это такое одно пятно, но во всю часть тушки.
1: Да, я еще читал статью совсем недавно в английском модном журнале, что вот проблема с этими людьми такая, что они даже не могут летать самолетами, потому что когда идет резкий подъем вверх, у них происходит отток крови в пятки.
0: А целлюлит к их голове. Ну, то есть перемешивается местами.
1: Вот. И когда происходит отек крови, соответственно, можно потерять очень много крови, потому что кожа, не привыкшая к такому сильному давлению в пяточной области, она просто лопается. Вот. Поэтому они, люди, которые хотят рискнуть, они одеваются в специальные одежды, но это только очень богатые люди, люди, болеющие страусовой болезнью, могут себе позволить такие вещи. И эти богатые люди появились, видимо, из-за того, что когда они были начинающими молодыми менеджерами, им приходилось, ну, чтобы не ждать лифта, а вот в этих многоэтажках американских всяких, типа 100 тысяч этажей, им приходилось бегом забегать на самый верхний этаж.
0: Потому что лифт дабы еще показать усердие даже перед боссом.
1: Да. У них эта страусиная болезнь развивалась вообще очень прогрессивно, и хроническую стадию они получали, ну, буквально...
0: Ну, через месяц.
1: Да, 2-3 месяца.
0: А ты знаешь, ведь, извини, что я тебя перебиваю, но я уж поскольку мы так начали об этом рассказывать, эта же тема всех, естественно, волнует, и москвичей, и всех людей, которые нас слышат. Даже вот, например, приходит огромное количество писем из Сиэтла к нам, из Ростова-на-Дону нам пишут, из Риги, из Ноябрьска тоже вот написали.
1: Вот из Москвы тут тоже есть,
0: наверное. Из Москвы тоже. Ну, из Москвы тоже даже и приходят. И, вот,
1: а ты говорил, что мы сегодня живем? Выступаем вообще или...
0: Ну да, я для этого, как видишь, открыл все окна, поставил телескопы на Арбате, чтобы все за деньги могли смотреть на нас. Да так вот, эти люди, вот молодые менеджеры, которые, в общем-то, страусятиной этой вот были поражены в течение месяца, естественно, принимали, как и все люди, страдающие данной болезнью, несусветные формы. То есть, знаешь, жопа, она была гораздо больше, чем тушка. Соответственно, одежда, все вот это сидело достаточно неловко, и поначалу босс, который радовался и говорил, дескать, о, какой мой Джон там бойкий, работник, сотрудник, да, начал напрягаться, что, дескать, что же это такое, ну, срам уже встречает там деловых партнеров такой человек. И он его сажал за стол и говорил, ты вот выше стола тушку свою нижнюю часть не поднимай, сиди за столом и никуда не ходи. Не понимая того, что мы опять приходим, вот что вот это смазанное кольцо, к проблеме вот этого целлюлита. Да, то есть практически через тот же месяц, то есть в течение 2 месяцев человек проходил стадию страусовой болезни и стадию страусятиного целлюлита.
1: Ну вот, не знаю, дошла ли до России эта информация, но опять же из этого модного журнала, ну, в рекламных целях я не буду объявлять его название, соответственно, денег они не башляли наши передачи, чтобы мы их тут анонсировали и рассказывали, о чем там пишут. Может, дошла до России такая информация, может, нет, но там я вычитал, что у западных ученых была боязнь, что вот эта страусиная болезнь может развиться настолько высоко, что... эти люди потихонечку начнут мутировать и, возможно, даже начнут нести яйца. Или у них начнет какое-то появляться оперение. И на них заведутся браконьеры, которые будут отстреливать их ради страусиновых перьев этих, либо пожирать их яйца вот эти.
0: И в них также могут завестись паразиты, естественно.
1: Да, в Америке даже был создан специальный институт, но он развалился только тогда, когда поняли, что это не грозит, потому что человеческая клетка, она защищена уникально, и даже вот СПИД это просто, говорят, придумали. То есть нет такой болезни, а просто придумали, чтобы люди боялись заниматься сексом без презерватива.
0: С кем ни попади, где попало.
1: И вот эти торговцы презервативов, они специально подсаживают людей на это дело и вкачивают им постоянную информацию о венерических заболеваниях. Опять же, а там всякие средства, лекарства, это же серьезный бизнес.
0: Вот хотелось еще все-таки заглянуть в области, в неисследованной области хирургии. Ведь ты знаешь, вот ты затронул такую серьезную достаточно болезнь, как пяточный потрыск, сокращенно ПП, ну вот когда их в самолетах там пучат. Все знают, что пяточный потрыск нет-нет, да и случается там и сям. И все на нее реагируют как на великую трагедию, к тому же сразу же после пяточного потрыска в трещине образуемой сразу заводятся паразиты, вырастают даже иногда всякие микроорганизмы, и в том числе даже маленькие цивилизации. Бывало, что в пяточной трещине при посредстве микроскопа были обнаружены, в общем-то, и строения, и черти что вообще.
1: Не, ну вообще подъем к небу больше, чем на 5000 уже может породить в себе какую-нибудь аномалия, цивилизацию, конечно. Потому что вокруг нашей планеты
0: столько очень... микробов.
1: Не то, что микробов, это... целые, правда, ты говоришь, это целые цивилизации, конечно, которые да. ищут момент внедриться в нашу планету, но так как в небе на 5000 вообще никто не живет, даже там самые богатые люди, скажем так, так они могут себе позволить пролетать там иногда.
0: Не, ну еще там летает орел-облачник, но этот он живет в единственном экземпляре. И если раньше он таранил дико всякие самолеты, то сейчас стал пуглив уже и так
1: мало. Он даже, по-моему, занесен в красную книгу.
0: Да, да, то есть я бы даже сказал в малиновую книгу природы. А ты знаешь, вот многие спрашивают, чем же питается вот орел, вот этот облачник? Вот парашютистами, которые выкидываются из самолета. Бывает, вот мы, например, смотрим на радаре, раз, там произошло, да, вот да. они выпрыгнули, мы следим за радаром, раз, даже... исчез, все, куда?
1: Опять же, в том же журнале я читал, что вот эти орлы твои, они бросаются просто на лобовое
0: да.
1: стекло только для того, чтобы парашютисты сразу начали выпрыгивать.
0: Это причем у них даже они же сами тощие, а поскольку там холод дикий у них, то есть размером сам орел, то есть если его взять без перьев, он, ну, как может быть, рука хорошенькой девушки.
1: Но это перед едой.
0: Да.
1: Соответственно, когда он сыт, он может быть размером, ну, наверное...
0: Ну, с телевизором такой вот панасоник среднего.
1: Хорошо отшлифованную трубу диаметром 1.3 метра.
0: Да.
1: Потому что же вот.
0: Но это с перьями.
1: Какие были случаи, даже вот в том же журнале опять же писали, что. Ой, блин. Что как бы считается, что они решили, что Бермудский треугольник начал независимо от погодных условий и так далее перемещаться по планете. Потому что в разных местах находили самолеты, где на борту не было вообще признака человека.
0: А иногда находили людей вот без признака борта. Вот их так и звали беспардовики и направляли в спецприемники вот всякие, где их охранял спецназ, и изучали на тему эпидемии. А потом сдавали на трансплантацию органов.
1: Еще находили парашюты без парашютистов.
0: Да, и тоже и без бортов. А бывало, находили борты с парашютами и без людей, что вообще загадка, потому что это говорит о быстром перемещении и очень активной деятельности перемещающегося треугольника, что они не успели схватить даже парашюты. Раз и пропали.
1: Да, еще был такой момент, что нашли несколько самолетов, порубленные на кольца. Потому что когда эта птица начинает елозить по салону, она его своим острейшим клювом...
0: И ногтями также вот.
1: Но у нее все ногти выглядят как клюв, только меньше. И, соответственно, вот ее прозорливость в раздёре тушки самолета просто... Даже как-то одни ученые подумали, что как бы нам эту птицу отловить, посадить в клетку и... ею производить кольцевание труб.
0: Ну,
1: нужны
0: да,
1: кольца, да? Не
0: прецизионное
1: труба,
0: кольцевание, да.
1: Ну, то есть осуществлять некое обрезание труб, что ли. Ну, как-то так это назвать. Вот. Но решили, что сейчас даже очень высокие космические технологии не позволяют построить завод в воздухе.
0: Да.
1: Или
0: да.
1: какой-то пункт по переработке этих труб.
0: А вот сейчас наши радиослушатели все воскликнули. Да есть же простой выход, в общем-то, схватить вот этого орла-облачника. И... Но мы говорили, что он занесен в малиновую книгу, и, в общем-то, общество защиты вот, всяческих животных просто порвет.
1: Вот в журнале даже да. пишут, что как бы НАТО выделило бригаду самолетов, истребителей, которые постоянно летают за этим облачным орлом, его охраняют и отстреливают всех браконьеров. У них есть приказ
0: Конечно.
1: Стрелять без предупреждения.
0: На поражение.
1: Да, и даже вот говорят, что одна из операций произошла по ошибке вот, в Персидском заливе. Отстреливали какого-то браконьера и в итоге попали на территорию там какой-то малозначимой страны. На
0: ну, там разруха.
1: Да, и там получилось полностью разруха. Но если страна занимает территорию, там, скажем, 5 километров квадратных.
0: Да, ну такая федерация, или да. как называется, офшорная зона.
1: Да.
0: Сокращенно ОЗЗ.
1: Где стоит один банк, куда все деньги типа скачивают.
0: Да.
1: И...
0: Слушай, а вот смотри, извини, что перебиваюсь, мне тут пришло сообщение такое.
1: Вообще, что у тебя за прибор-то, я даже не знаю.
0: А я что,
1: я давно в России не был.
0: Там. Тут мне же пишут, я в приборах, мне на бумажке все.
1: А, там тебе листочки прибор... выпадают, да, какие-то?
0: Да.
1: Здорово. Типа маленький факсик такой, да?
0: Да.
1: Здорово. А он, наверное, переносной еще, да?
0: Ну, я вот не пробовал, потому что сейчас у нас на выходе же обыскивают всех, отбирают не только, что хочешь с эхо Москвы унести, а еще и свое, что принес, ты имей в виду.
1: Нет, ну, а ты знаешь, я пришел-то на передачу, на самом деле, за 8 часов, но хотел подготовиться.
0: И пришел ногой. Я вижу, что ты ногой. Слушай, это мне нравится, кстати. Вот ты знаешь, я же давно предлагал руководству, давайте сделаем такую дезинфекционную зону, то есть, чтобы вход в студию был, в общем-то, люди входили только ноги, и после того, как дико помоют хлоркой, ну...
1: Боюсь, что порно-продюсеры очень...
0: Заинтересуются.
1: Заинтересуются.
0: Да.
1: Наш, то есть, вообще этот эфир запретят из-за того, что он будет нести в себе какую-то порнографическую подоплеку. Вот. А внизу меня 8 часов продержали, прослушали. У меня же с собой не было ничего, кроме пластинок. Прослушали все пластинки, убедились в том, что они не
0: социально опасны. Нет пропаганды
1: нет
0: войны.
1: В ней нет информации, которая может взорвать какую-то...
0: Общественность.
1: Сейчас же придумали компакт-диски, которые несут в себе заранее заложенную информацию о взрыве. И если аппаратура находит эту цифру на компакт-диске, то аппарат самовзрывается, и при том очень серьезно. Дело
0: да.
1: в том, что в радиодеталях содержится...
0: Дикая мощь.
1: Нет, очень большое количество взрывчатых веществ.
0: Да.
1: Об этом никому не говорится, потому что все вот эти вот владельцы всяких компаний, ну, я не буду, называть, как они называются.
0: Не давать рекламу, конечно.
1: Вот, ну, в каждой радиодетали мы сидим на большой ядерной бомбе, на самом деле.
0: Тем просто более... в удачное стечение обстоятельств, в удачное время это все может быть, конечно.
1: Вот, эта цифра хранится только у всех президентов по цифре. И если вот они начнут объявлять войну, то начнется уже цифровая война.
0: Конечно.
1: Но она, наверное, будет уже четвертая или пятая мировая. Так что нам сначала надо пережить третью,
0: да.
1: а потом мы будем уже говорить.
0: Восьмой или шестой.
1: Да.
0: Ну так вот, читал, говорит, книгу Абрамзона «Птицеведение». Ни одна порода птиц, указанная вами в книге, не обозначена. Вы либо профаны, не знаю, что это значит профаны, либо отвлекаете народ от праздника, пишет Алексей Комков. Я могу Алексею посоветовать почитать книгу не какого-то дилетанта, а, например, Анастасии Петровны Грудь или профессора Лопнула Евгеньевича Потехи, где гораздо более обширен, в общем-то, обзор. Он не только птиц, но также ящеров и змеев.
1: Ну, видно, да, что звонит дилетант уже да. по вопросу. Он
0: да.
1: даже не знает настоящего значения слова «профан».
0: Конечно.
1: Это слово состоит
0: из... его не с правильным да. ударением.
1: Да. Дело в том, что слово «профан» состоит из двух корней. Первый корень – это «про», говорящий полностью, сказать его можно, как профессионал. А второе слово говорит «фэн», «фанат». То есть профессиональный фанат.
0: То есть
1: человек, который знает о том,
0: все профессионально, все. О объекте, который он изучает. Да, так вот, если вернуться к... Кстати, я совершенно забыл. Надо же А основную тему нашей сегодняшней беседы нашим уважаемым радиослушателям как-то напомнить.
1: Все-таки будем, да, ее напоминать?
0: Ну, наверное.
1: Ну, каждый час мы будем ее напоминать, конечно. А там как-нибудь и затронем что-нибудь.
0: Да, да. Значит, тема следующая. Сложности жизни и жизнеобеспечения девушек в возрасте от 17 до 20 лет сегодня наша тема.
1: Нет, Саш, ты немножко загнул все-таки от 12 до 15. А,
0: извини, то есть я
1: туда Потому что мы-то с тобой уже... почти что в годиках, и не знаем, как существует нынешняя молодежь. Она сдвинулась все назад, и она начала развиваться более раньше, поэтому вот этот курс следует проводить на 3 года раньше.
0: Ага,
1: то есть 12, где-то с 12. Ну, все же развиваются по-разному, каждый человек развивается по-разному, и поэтому врач уже скажет... Педиатр, вот его название, я все вспоминал,
0: Скажет, это не ко мне, это к подростковому, вот так скажет.
1: Да, когда он уже поймет, что человек, как еще назвать это, уже вырос из педиатра, из обращения к педиатру, он уже как бы скажет, вы знаете, вам уже надо самим.
0: Да. Заботиться о себе.
1: А что надо делать самим, многие не знают. И поэтому мы наблюдаем вот этот рост преступности.
0: И именно сегодня наша тема нашей беседы будет посвящена вот тому, как обеспечить жизнедеятельность и бытовые хорошие условия для девочек в возрасте от 12 до 20 лет все-таки. Ну давай чуть-чуть 20 захватим. Ну, поширше сделаем. Не против?
1: А не, я-то вообще, как говорится, мне денег заплатили, я и... Сколько заплатили, значит, 20. Заплатили, значит, 30. Не вопрос. Сколько надо, столько и будет.
0: Но прежде чем мы начнем обсуждать эту тему, все-таки хотелось вернуться к пяточной хирургии. Дело в том, что это очень хитро.
1: Я понимаю, да. Надо вот к этой теме на самом деле...
0: Серьезно надо подойти.
1: Нет, надо подготовить про то, что мы будем говорить. А вот через пяточную хирургию, я думаю, народ более хорошо воспримет следующую информацию, потому что она более сложная, чем такое понятие, как пяточная хирургия. Потому что то, о чем мы будем говорить дальше, после пяточной хирургии... Это ПХ, по-моему, да?
0: Да, ПХ.
1: А вот, там будет очень серьезный глубокий смысл. И если вы не сможете это понять, боюсь, что у вас может произойти серьезное психологическое нарушение. Это почти то же самое, что полностью разрушить инфраструктуру нашего города.
0: Да, вообще, кстати, я вот о чем хотел сказать. Ведь когда человек понимает, что он что-то не понимает, он порой сходит с ума. Ну вот, то есть начинаются у него признаки беспокойства, то есть он начинает как-то потеть, чувствовать дискомфорт. Особенно это свойственно мужчинам в возрасте от 10 до 70 лет. Вот, дико их пучат, то есть то в хулиганство бросать, то в апатию. А все это происходит лишь от того, что они поняли, что ничего не понимают. Исходя из этого, тут есть два пути борьбы с этим синдромом. Первый путь логичный – это объяснить им все, чего они не понимают. Второй путь, более, может быть, простой и эффективный – это не дать им понять, что они ничего не понимают. Вот вы какого придерживаетесь все-таки, какой версии?
1: Я придерживаюсь той версии, что мужчина – такое создание, которое, если захочет, ну, это же лодыри.
0: Да.
1: Они изначально, даже если взять того же мистера Адама, нахала, скажем так. Стаса, не буду говорить, Стаса. Почему я его так называю.
0: Стаса Борща также.
1: Вот, то...
0: Тоже известный экземпляр очень.
1: Многие мужчины, вот, которые заболевают этим заболеванием, они заболевают это только из-за того, что в них есть более страшная болезнь – лень. Все идет оттуда. Если бы он немножко подвигал всеми теми извилинами, так сказать, совершил бы мозговой секс, это так и называется, но вот в том импортном журнале, о котором я постоянно упоминаю.
0: Ты знаешь, как это мозговой секс непостижимым?
1: Ну, это я уже сейчас, мне, кстати, очень сложно. Мне надо срочно подумать, потому что я могу не воспринять эту информацию. И
0: нет, ну подожди, вот после... смотри. Дай, ну дай я поясню. Смотри,
1: нет, подожди, это... сейчас это серьезный процесс.
0: Давай.
1: Действительно, через 5 секунд, может, ты будешь сидеть перед другим человеком, а даже не человеком, а просто перед разрушенной инфраструктурой, скажем так. Так что вот подожди, вот это... А все нормально, теперь можно продолжать, да. Я все понял.
0: Вот насчет секса мозга с явлением, которое ты не понимаешь, это должно быть более... То есть я почему-то хочу сказать,
1: я понял,
0: если идти по первому методу, то есть пытаться объяснить человеку то, чего он не понимает, то мы должны, так сказать, попросту говоря, выступить в роли сутенера между явлением, которое он не понимает, и мозгом человека, как фалосом для вот того, чтобы ить вот то, что он не понимает.
1: Саш, я все понял.
0: Нет, если он что-то понимает, он это, ну, и не хочет, ты понимаешь.

0: синдром того, что человек что-то не понимает, он бывает двоякий. Либо человек говорит, да я все понимаю, то есть лезет, грубо говоря, в бутылку, есть такое слово, чуть было не сказал другое слово, на «з». Да, вот, тем самым выступая агрессивно, дескать, я ничего не понимаю, но вы дураки, и то, что я не понимаю, это мое достоинство.
1: И грудь потому,
0: что я
1: вперед.
0: Да, потому что я понимаю.
1: Вот ты видишь, уже есть нарушение инфраструктуры.
0: Есть.
1: Когда грудь выдвигается вперед у мужчины, когда он что-то начинает не понимать, дело в том, что нарушение инфраструктуры начинается с самого главного. А самое главное в человеке — это сердце.
0: Да!
1: Потому что сердце без мозга
0: Без мозга, да.
1: Оно может работать.
0: Даже вот... песня такая есть. Сердце безмозглое мое.
1: Да, да. Отсюда есть выражение безмозглый, да?
0: Конечно.
1: Но это человека сердцем, но без ума.
0: Не, ну, в принципе, тут вообще можно сказать, что все, что ниже головы, то безмозглый у человека, поэтому мы именуем это тушкой.
1: Не, ну, подожди,
0: да.
1: Давай...
0: Мы ученые.
1: Давай мужчин к этому не будем причислять.
0: Ну,
1: это сейчас ты не о мужчинах говорю.
0: Конечно, нет. Конечно.
1: Или я чего-то не понимаю.
0: Нет, конечно, конечно, нет, да как вам угодно.
1: А, кстати, есть очень серьезное заболевание, непонимание чего-либо. Даже, говорят, сейчас на женщинах оно очень сильно распространяется.
0: Так вот из-за этого-то они упираются. А, то есть, понимаешь, второй синдром, то есть когда вот так агрессивно человек что-то не понимает, мы как-то успокаиваем и, как правило, новокаин ему усиленный, капельницу.
1: Ну, можно даже милицию вызвать.
0: Да, или просто говоришь, милиция!
1: Да, и он да. как-то так у него начинает мозг уже работать.
0: В нужном направлении.
1: Да, так как ну, это слово несет в себе такую энергию, которая восстанавливает...
0: баланс кислотно-щелочной в тушке.
1: Ну, как бы, да, инфраструктуру. Да.
0: Вот, но есть же такие, которые ничего не понимают втихую.
1: Вот. Но они в определенных местах, на самом деле, Саш. Но... они все не понимают, вообще ничего не понимают.
0: Вот, но они и есть самая опасная часть, которые, так сказать, непонимающие тихушники.
1: Да, вот от, они... нас, от нас скрывают эту информацию.
0: Скрывают.
1: А я читал в одном модном журнале английском, что целая армия содержится где-то, но никто не знает где. Я не знаю, это планета сплошные белые пятна. Я, конечно, не бывал на Марсе, что там происходит. Об этом тоже очень много пишут. Но вот, по-моему, наша планета сплошная, опять же, эти цивилизации, которые просачиваются через какие-то маленькие ранки и хотят овладеть нами.
0: Да, да.
1: И вот главное сейчас не заставлять себя понять это, потому что ты будешь понимать, что ты ничего не понимаешь, у тебя может быть развиться вот эта болезнь непонимания.
0: У меня нет.
1: Ну да, вообще-то я забыл.
0: Ну я предлагаю прерваться на
1: музыкальную
0: паузу,
1: да.
0: Видимо, пришло время нам перейти к основной теме нашей беседы. Это жизнь, проблема обеспечения жизнеобеспечения девушек в возрасте от 15 до 20 лет. То есть молодых...
1: Саш, минуточку,
0: да,
1: опять. У тебя там какой-то листок, что ли, неправильно лежит?
0: Тут сейчас... А, слушай, это же участие в чемпионате по подводному плаванию.
1: Нет,
0: меня
1: а
0: сейчас...
1: мы говорим о другом.
0: Все.
1: От 12 до 15.
0: От 12, да, да.
1: А то сейчас многие молодые женщины...
0: проснутся,
1: скажем,
0: и будут увлеченно слушать, а про них ни слова.
1: Да.
0: И они скажут, ничего не понимаю, начнут потеть, бегать в душ, расходовать ночью воду и электроэнергию, что, собственно, отрицательно скажется на экономике страны.
1: Саш, сегодня ты знаешь, с какой темы я приехал, да, вот это вот как раз от 12 до 15.
0: Но она так и... кратко и называется, от 12 до 15.
1: Дело в том, что я не обратил бы внимания на статью эту, вот в этом очень популярном модном журнале английском. Вот, но меня как бы предисловие очень заинтересовало, я решил прочесть, и... после этого я, так как я ее прочитал...
0: Извини,
1: все-таки...
0: извини, пожалуйста. А можно я сейчас, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, вот хочу вопрос тебе задать все-таки, да?
1: Ну, хорошо.
0: Вот
1: да.
0: По утверждению известного психолога Якова Внедренного, он говорит, что все женщины, начиная после 20 лет, опять же, то есть когда они перестают уже быть, попросту говоря, девушками, а становятся женщинами в глобальном смысле этого слова, делятся на два типа. На, ну, как он их называет, значит, махопродольные,

0: Маха поперечная. Значит, Маха продольная — это та женщина, которая ради праздника огурцы режет вдоль. А Маха поперечная — это та женщина, которая их режет поперек. И вот внедренный, господин внедренный, он очень долго ходил по всяким вечеринкам, праздникам, по дням рождения и из уголка так наблюдал за тем, как хозяйки вот занимаются разрезкой длинных предметов. И построил вот этот психологический портрет. У него целое идет огромное количество выводов. Поэтому, то есть, например, Маха продольная обладает такими-то чертами характера, Маха поперечная такими-то. И вплоть до гороскопического деления, значит, по знакам он их. А вот, ну, прежде чем я познакомлю наших радиослушателей с выводами господина внедренного, я бы хотел услышать твое независимое мнение вот о его мнении.
1: Дело в том, что я слегка был знаком с творчеством профессора Внедрёнова. Даже, ну, я читал статью о том, что как бы он давал некоторые рекомендации мужчинам, как выбрать себе нужную женщину в жизни. Вот на основе порезки огурцов тех же, да, или какого-либо продольного овоща, вот, он давал многие параметры женщины, которые режет кольцеванием, да,
0: вот, и которые... Но кольцеванием это, по-моему, как раз Маха поперечная, продольная,
1: да, это которая продольная, вот. И он очень много, то есть там порядка 39-40 пунктов, да, где-то пункт. Есть различий в поведении, в повадках, как бы в характере. Ну, внешность, она не очень сильно подчеркивается. Но, допустим, женщины, которые режут продольно, они
0: махопродольно.
1: Более... Махопродольно. Махопродольные женщины, они в своей особенности тем, что они более красивы. Они, ну, их организм сформирован так, что они, ну, красивые. Вот фотомодели 95% это...
0: Махи продольные, да, все-таки.
1: Да. А все-таки более умные женщины.
0: То есть женщины с техническим складом ума, ты хочешь сказать?
1: Не только. Вообще умные женщины, да, если так можно, конечно, сказать. Они вот все-таки... кольцеванием занимается.
0: То есть Маха поперечная.
1: И это очень просто объяснить. Вот порезать огурец вдоль гораздо сложнее и дольше, чем порезать его поперек.
0: А, ну тут получается еще, что в игру вступает, скажем так, обычная трудоспособность, любовь к труду. Потому что, по идее, получается, что Маха продольная, она более все-таки трудолюбива, более тщательна, нежели Маха поперечная, которая настругала и все. Но с другой стороны, может быть, Маха поперечная мозгом обогнила уже Машку продольную, Маху продольную.
1: Тупость работы,
0: нет,
1: понимаешь?
0: Нет, послушай, послушай, тупость работы, да, но смотри, Маха продольная. Для нее сам процесс резки, да, длинного овоща доставляет удовольствие. То есть,
1: если... Да тут, Саш, дело не в удовольствии. Так как это все идет из подсознания, все оттуда. Тут дело в том, что умная женщина подсознательно знает, ну, так как роль ее в жизни планеты такова, что она должна создать все условия для мужчины, для творца мира, скажем так. Вот, и поэтому, что это за, как говорится, помощник в ячейке в семейной, да, который режет вдоль огурцы, а потом мужчина, как он его засунет вдоль весь огурец, особенно вот эти длинные, когда продают. А кольцевание, оно же как раз соответствует некоторому диаметру среднестатистическому рта.
0: То есть ты все-таки полагаешь...
1: Огурцы что... обычно бывают длиннее, чем толще.
0: Нет, ну вот смотри, все-таки, например...
1: Это самое главное правило.
0: Нет, ну Яков Внедренный подошел к анализу Махи продольной и Махи поперечной более глубоко. То есть он смотрел как, что та из них, которая больше спешит, она делает это не потому, чтобы схалявить, а по той причине, что, например, у той же Махи продольной, да, у нее более тщательно она это делает, да, но она и не спешит. Значит, она хочет ублажить своего мужа. С другой стороны, получается, что ты сказал, что фотомодель модели, они все махи продольные, да? Исходя из этого, получается противоречие. Все фотомодели заняты исключительно сами собой, как правило. И думать о царе земли нашей, мужчине, в общем-то, и, им как бы и не досуг. А маха поперечная, она кромс-кромс-кромс-кромс-кромс.
1: Дело в том, что все-таки происходит момент эмансипации, такое слово. Я правильно его сказал?
0: Да.
1: Я давно не был в России. Вот, и поэтому вот та часть людей, женщин, которые уже почувствовала, что они красивые, они могут этим пользоваться, она начала пользоваться этим. Она стала пользоваться, и в основном это одинокие женщины.
0: Но, с другой стороны, по утверждению академика Евгения Капитоновича Складки, вот насильственное проникновение в женщину, скажем так, в женщину поперечного склада, то есть, грубо говоря, по внедренному, да, Машке продленной, эстетике Машки поперечной и наоборот, то есть смешение этих двух эстетик насильственное не приводит к положительным результатам. То есть, если вдруг Маха поперечная решила стать Махой продольно неожиданно. И, конечно, она может их резать продольно, да?
1: Да, она все пальцы себе поотрубает.
0: Это во-первых. Но это даже может быть в лучшем случае. А так она разрубит просто все эти узелки, которые связывали ее вот пуповину энергетическую с мамой-землей, МЗ сокращенно, понимаешь? То есть она насилует сама себя. Она пытается, грубо говоря, стать совершенно другим существом. Вот о чем.
1: Но это то же самое. Я вот читал, был эксперимент. Посадили животное, насекомое в баночку и выключили свет. Ну, типа, животное такое сидело, насекомое, жук какой-то. Оно такое сидело, ну, темно, да. Ну, облачко какое-нибудь там на солнце налетело или еще что-то. Оно сидит, и вот должен быть день. Ну, она всегда жила так, а тут ночь. Но оно такое сидит, не понимает, что происходит. А вот это вот непонимание, оно же тоже в животных-то. Почему очень много истребили животных? Потому что они ничего не понимали, что происходит. То есть почему их убивают, они это не могли понять. Произошло разрушение инфраструктуры. Вот. И оно такое сидит, вот представляешь, вот сейчас я похож даже немножко. А оно так сидит, сидит, а потом бах, и свет включили. А ночь? Оно-то знает, что ночь должна, у нее часики-то есть, она постоянно ночь должна быть. А опять такая сидит, не понимает. То есть такое, оно же насекомое. Нет, такой, жук же. Вот, сидит, смотрит, ничего не понимает. Не, где на самом деле ночь-то? Тут свет включили, я спать хочу. Проходит опять там 12 часов. Опять бах, и свет выключили. Опять ночь. Ну, этот жук, он сидит вот такой же, опять как я такой, не понял. То есть на вторые сутки он начинает бегать по этой банке, в которой постоянно включают и выключают свет. И ничего не понимать. Это говорит о том, что началось разрушение инфраструктуры. Вот эти все конечности начинают делать произвольные движения, потому что уже нарушена связь с центром. Ну, я имею в виду мозг. И животное умирает на третьи сутки. То есть насекомое, именующееся жуком или жуком. А, кстати, жуком написано так вот на объяве было. Ударение, где все стоят, там написано жуком. Я уже запутался. Ладно, главное не заострять внимание, понимая это или не понимая. Это вот самая главная задача, чтобы не заразиться этой ужасной болезнью.
0: Ну, это же то же самое, вот как ты сейчас сказал, то же самое может произойти и с Махой продольной, если она решит стать Махой поперечной,
1: да.
0: Наоборот. Ну, поэтому эти попытки, ну, поскольку женщины существа упрямые, читают книги, знаешь, я бы вообще запрещал вот к продаже книги таких монстров, ну, с большой буквы, в хорошем смысле, как вот Якова Внедренного. То есть я бы, конечно, может быть, Евгения Капитоновича Складку еще бы печатал как-то, потому что он разрушает все вот концепции Внедренного. Но женщина тоже нужна. Ты же ученый, да, у тебя голова больше, чем у лошади. Ты должен думать о том, что те, о ком ты пишешь, тоже могут это прочитать. И пытаться как-то массовое мнение настроить на то, чтобы разрушить это сложившееся мнение о них. Но то же самое, что, например, все думают, что афроамериканцы воняют, когда потеют. Они сейчас резко все начали применять спецдезодоранты, отчего эта вонь еще больше усугубилась. Они теперь не просто вонючие, они еще и, ну, скажем так, ироничны. То есть над ними еще и смеются. Также здесь, если Маха поперечной станет махой продольной. Она будет не полноценной махой продольной, а полумахой продольной, смешной, дурной махой продольной. А маха поперечная будет смешной, дурной, это самый полумахой поперечной, махой поперечной, дурной и смешной, понимаешь? А этот пишет ведь тиражи, понимаешь, печатает, скотина.
1: Нет, дело в том, что вот эти богатые рекламодатели, они могут проспонсировать любую дешевую...
0: Да чего угодно, статей, конечно.
1: Статейку. И сделать ее просто сногсшибательной. Вот знаешь вот эту схему, как люди становятся поп-звездами, да?
0: Да.
1: Ну,
0: да.
1: Всякие группы типа. Ну, и список в интернете можно посмотреть. Вот. А также сейчас и с профессурой.
0: Да.
1: Так, точно так же берутся деньги, вкладываются в обычного дауна.
0: В имя просто.
1: Да,
0: в
1: просто имя, да. Берется, как говорится, не то что человек, а машина по выполнению просьб разного характера. И ей говорят, вот это надо будет так сказать, а это так. А потом этот профессор выступает по телевидению и говорит, надо кушать либо такую пасту, либо не кушать вот такую. И он говорит это вот так, вот это клево. И ставят печать еще вот обычно.
0: Да.
1: Вот так вот примерно это выглядит. Поэтому модно сейчас делаться такими профессорами. Мне тоже предлагали, но я отказался в силу известного всем интеллекта. Ну и денег мало предложили. Конечно, мог под дурака закосить, чисто лавандоса состричь.
0: А ты знаешь, у нас тоже была такая, знаешь, приходит к нам один из центра такой, говорит, я теперь буду у вас оперировать, у вас полный бардак.
1: Саш, подожди, это у вас пришли или...
0: К нам, ну, к нам сюда вот.
1: Нет, к вам сюда, не у тебя лично из центра приходили.
0: Нет, не в это, нет, в государственную организацию, конечно. В частную мы очень, так сказать, не допускаем. Вот приехал, говорит, я, говорит, буду у вас оперировать, у вас полный бардак и разруха, начал все это делать сам профессор.
1: То есть, типа, про инфраструктуру, наверное, что-то...
0: Да, все как положено. Причем по телевизору постоянно мелькает, как не включишь он. Вот, в результате не справился, уехал, разрушил работу всего отделения. У нас после этого летальность повысилась на 80%. Сейчас нас списывают, конечно, на отделение, про него и никто ни ухом, ни рылом, а он опять вся в центре, то есть забил на нас, понимаешь? Мы полгода мы реанимировались, еле оклемались, сейчас летальность 3% и тоже, совсем без исходня, когда никуда не деться. Но на столе ни одного. Этот же, понимаешь, рука у него тяжелая. Вот все у него нормально, и делает все аккуратно, медленно. Посмотришь, за спиной у него стоишь, пришивает все прям стежок к тишку. Ну, все правильно, да?
1: Как
0: через два дня осложнение какое-то. Да, через два дня осложнение, понимаешь? И не понимает человек. Вот если у нас другой, он зав хозяйством, да? Тот тоже может, все там и режет, и ломает, все. Но он же не лезет, он понимает, что рука тяжелая. А этот не понимает. Вот,
1: у этого и рука, наверное, легче.
0: И так в том-то и дело.
1: Вы, кстати, делали контрольные завесы какие-нибудь?
0: Ну, ты знаешь,
1: вот
0: сейчас...
1: Зря. Первого надо пустить к махе продольной. На кольцевание просто его отправить.
0: Так профессор.
1: Всего.
0: Профессор,
1: а что профессор? Положено, все видите? Эти дешевые профессурщики просто на кольцевание всех.
0: Конечно. Кстати, вот насчет процедуры взвешивания. Вот ты помнишь раньше, да, как у нас было?
1: Продавщица кладет руку на весы, и мясо дороже сразу.
0: Вот или диспансеризация же была повальная. Все о здоровье заботились. Сейчас что? Сейчас. Разруха. У нас последние весы сломались. Ты вот сейчас подойдешь, да, но на этих весах сотрудники взвешивают то, что украли с других радиостанций. Людей взвешивать нельзя. Не,
1: воровство очень серьезное. Процветает. Я думаю, надо вводить в законе рукоотрубание.
0: Да, или о трансплантации органов. Своровал, отдай почку.
1: Да. Как-то надо все-таки очень мало это спонсирует продажу органов человеческих.
0: Конечно.
1: Поэтому как-то надо это двигать. Вот, видимо, это будет методом хорошим продвинуть.
0: Да, введение этого в закон.
1: Я смотрел по телевизору, очень много не хватает органов донорских.
0: Да и не только.
1: Очень плохо сдают люди свои почки, допустим, желудочки, опять же.
0: Слушай, мы в этот раз, я тебе просто открою страшную статистику, мы в этот раз не добрали 20% пуповин. Ты понимаешь, это когда сказать, что в государственном учреждении, в академии, можно сказать, недосдача 20% пуповины. Да скажи это в 73-м году, когда у нас переизбытки были, мы пуповины, понимаешь, на экспорт, куда ни попадет, там, за зерно, там, и То есть, ну...
1: Нет, раньше с пуповинами, я помню, еще вот, по детству.
0: А сейчас мне 20%.
1: Мне три раза меняли пуповину, все по структуре клеточек к ним подходило.
0: И все, прикинь, все это на халяву. А сейчас каждая пуповина стоит порядка 5 штук уже.
1: А вот в какой конфигурации?
0: Евро или дочь марки?
1: Что-то в этом духе.
0: Да, вот только вот. Или доллары. Ну, что-то около этого. Главное, 5 выкладывай,
1: да,
0: и все.
1: 5 косарей.
0: Да, и платишь. Понимаешь, результат какой?
1: Ты знаешь, какой случай у меня был? Ну, по бизнесу столкнулся с одним фермером из Америки. Ну, говорю, ну что, типа, договорились, давай там 5 косых приноси, и все, договоримся нормально. Ну, он такой приходит, мне приносит, 5 кос принес. Представляешь, мне... Я вообще в шоке. Говорю, ну ты что творишь-то? Ты вообще за базаром там что-то понимаешь иногда? Или как ты вообще работаешь-то? Ты сколько коз производишь в год-то? Ты что, работаешь, что ли, таким бизнесом? Ну, он там что-то по-американски поговорил, но мы и разошлись.
0: То есть тоже число, число
1: да,
0: 5.
1: Да, вот надо вообще говорить, что 5.
0: Ну, ты понимаешь, одно дело, что раньше, когда люди говорили, что 5, все как-то понимали. Потом не стали говорить, что 5, же было не модно сказать, типа, дай 5 там того-то, да?
1: И группа сейчас такая появилась вот, зарубежная, так что очень сложно.
0: Да, да. А сейчас, когда они определяют, что 5, вот они и несут. И, тоже одна
1: сказать,
0: приходит...
1: Дай, принеси мне 5, он группа тебе приведет.
0: А мне же в глаза есть смотреть стыдно, тоже, говорит, за пуповиной. Говорит, для тетки своей из Пскова пуповины, говорит, мне... Ну, я-то не могу за свои бабки пуповину ей ставить, понимаешь? Да. Я говорю, ну, уважаемый, 5. Типа, 5 это у нас, типа, стоит. Приносит 5 пуповин маленьких. Я говорю, откуда ты их взяла, пуповины? Это же национальный дефицит бюджета. Сейчас же вообще пуповины, это... Ну, ты знаешь, что сам же...
1: Я же столкнулся, конечно. Мне опять нужно менять, объявить такую цену. Ну,
0: я говорю, откуда
1: я из-за этого и вернулся из Лондона, только потому, что мне нужно поменять ее в России. Это
0: вот раньше дешевле. Раньше мы на экспорт поставляли, так чтобы... кто-то там, чтобы в Лондоне это был дефицит. А сколько мы у них там выкачали всего и нефти, и что не выкачали.
1: Так нефти уже больше нигде нет. Все. А с лесами какая проблема?
0: Так знаешь, овечьи оказались.
1: Овечьи
0: пуповины
1: принесла.
0: Ну а что,
1: как, вживаются нормально?
0: Да они не свежие
1: хотя
0: уже. Я говорю, в каком сарае они у тебя валялись? Вот, пришлось на бумажке писать 5.30 и дальше евро, дочь майки или доллара. Понимаешь? Выводит на тай. И все, понимаешь, она приходит, типа, чтобы ей жизнь спасли. То есть хочется, чтобы пупок у нее красивый был.
1: Ну да, кому-то узел не нравится. Это вообще
0: что, бред какой
1: бывает,
0: вообще.
1: Да,
0: на что люди не идут ради
1: кому-то
0: красоты?
1: Кому-то хочется, чтобы родинка была в пуповине.
0: О, а с родинкой пуповины, кстати, уже нам не сдают. Знаешь, вот как появилась вот эта высокая мода, так и перестали нести.
1: Да не, она просто стала стоить других денег, и, видимо, они просто уезжают за границу, сдают там свою пуповину и остаются там жить. Там
0: то есть можно на эти бабки неплохо года три прожить.
1: Вот, а когда у них берут анкетные данные, вот я последний раз, когда делал американскую визу себе, меня спрашивали, делали фотографии моей пуповины.
0: Ну, правильно, это...
1: Вот, если вдруг я там кому-то задолжаю, у меня просто ее вырежут за долги, и все.
0: Ну, это хороший же метод. А ты знаешь, вот что если у них это в законе, то у нас сейчас, вот если раньше, например, какая-то авария на дороге, орали, квартиру отдашь, скотину, то сейчас орут, пуповину вырежу. Это страшнее, да. Потому что реальные случаи были. Приходит без пуповины из ГАИ человек. То есть, говорит, вот имущества нет, квартиру сейчас отбирать как-то не модно, по суду нельзя.
1: Да.
0: А пуповина вроде как вот она...
1: А, кстати, пуповины по суду-то легче отбирать, так как они в пользу государства отходят, а
0: конечно,
1: там на зерно меняют, шоколадка
0: надо
1: чем-то. Народ.
0: А эти воруют. А у нас
1: не
0: достаточно.
1: А помнишь начало
0: 20%?
1: Какое было? Начало. Вот все думали, появился суперкиллер-маньяк. Пуповик его еще звали. Он пуповины только вырезал и бросал. Оказывается, он-то все знал.
0: Нет, все остальное бросал, пуповину как раз брал.
1: А я как-то не так сказал.
0: Ты сказал, вырезал пуповины и бросал.
1: Ну, правильно.
0: Да.
1: Ну, бросал тушку. Он как
0: тушку
1: отрежет,
0: бросал,
1: ее сразу бросает.
0: Да, тушку бросал. Она потом тушку-то приходила. Кстати, вот парадокс, да, вот на этом, на пупке вот этом. Кстати, подонок был редкостный, но так помог отечественной медицине. То есть мы же и поднялись, и центр наш поднялся. Вот приходит, говорит, труба, пупка нет, вставляй. Мы раз там про трансплантации, то все. И операции эти пошли.
1: Кстати, у меня следственный есть след. Значит, наверное, этот же маньяк издал, его ж так не нашли.
0: Да,
1: он, наверное,
0: да,
1: издавал. Вы, может, поднимите накладные. Меня просили расследовать это дело.
0: Да, чего там?
1: Кто вам постоянно сдавал?
0: В каких годах вот?
1: Ну, наверное, это надо брать
0: начало. Я сейчас даже вот имена, вот отчет у меня же есть на столе на рабочем.
1: Где-то 90-й год вот уже первые появились ласточки без пуповины.
0: Так, значит, первый пришел к нам, вот я как сейчас фамилию помню, Стас Борщ. А первый
1: это
0: человек...
1: именно сдавать или...
0: Нет, за пуповиной вырезанной.
1: Нет, вот мне нужен кто сдавал.
0: А, кто сдавал? Лев Рессорский. Вот 15 пуповин, из них 2 некондиционные. Мы их сдали потом по дешевке в Нижний Тагил. Там и таким были рады, потому что приехали демонстрации.
1: Хорошо, как
0: там...
1: вот этот мистер Рессорский часто потом рисовался у вас?
0: Сейчас я посмотрю.
1: Вот это очень важно. Может, он через подставных лиц
0: один,
1: еще делает?
0: Один раз, значит, нагим рисовался.
1: А вы брали какие-нибудь паспортные данные сдающих пуповины?
0: Нет, ну просто мордой ксерокс вот и там висит. У нас же другая.
1: Ну, а, может, то есть можно собирать
0: там посмотреть
1: вот всех
0: вот в коридоре, которые... Кстати, вот в коридоре у нас висят вот эти вот картины. Это все вот, которые доноры пуповин. Тут известная галерея. Вот все доноры почетные, все сдали свои пуповины, потому что многие приходят, спрашивают, что это у вас тут такое прям... А мало кто знает. А...
1: Ну да, это понятно.
0: Кстати, если хотите, можете свою сдать, и мы повесим вашу фотку среди почтенных доноров. Поистрепалась пуповина.
1: Не работает, да, поэтому
0: нам
1: я
0: не
1: приехал, чтобы поменять новую, поставить какую-нибудь. Вот, а вообще, почему пошло вот это дело? Дело в том, что ученые выяснили, что от пуповины ни пользы, ни вреда никакого.
0: Вообще никакого.
1: Вот.
0: Тут... Один вид внешний.
1: Да,
0: и тут... А вид внешний, он под рубашкой.
1: Когда раз...
0: Извини, но ты знаешь, что мы сделали еще? Я просто пока что... Люди очень поздно просекли эту фишку, что там ни пользы, ни вреда нету. Один внешний вид. Мы-то что делали? Это у нас было где-то 2 года, пока Академия художественных наук не предъявила иск. Мы от нее брали это из Академии академиков, которые самые, у которых рука поставлена, как говорится. И вот у доноров, у добровольных, которые без пуповины на этом гладком месте, они создавали искусственный прям пупочек такой аккуратный. Угу. С помощью спецкрасок, спецтатуировки... То есть косметически это выглядело хорошо.
1: Ну, там даже 3D-технологии использовались, насколько я знаю.
0: Конечно, конечно. И голограмма тоже уже вживлялась. Но при этом узнали, они говорят, на что вы используете нашу профессуру. Mm-hmm. То есть профессура и деньги несовместимы. Профессура
1: да,
0: это чистое знание. Был дикий скандал.
1: А деньги — это чисто деньги.
0: Чисто бизнес. Да. В общем, отозвали, и наш вот этот салон косметический был прикрыт. Сейчас, правда, мы открыли там вот по вырезанию экстренного аппендицита передвижной пункт ездить по Москве.
1: Ну да, чтобы хоть как-то занять.
0: Хоть как-то вот денег, чтобы да. нажить, да. А, ну что, так все-таки вернемся к нашей основной теме нашей программы.
1: Да.
0: Называется, напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тема нашей сегодняшней программы от 12 до 15.
1: Я думал, ты опять ошибешься, уже
0: нет, я уже смотрю нужные бумаги.
1: Вот, статью тут написал Кристофер Джонсон.
0: Да.
1: Ну, может быть, это кому-то что-то скажет. Вот, и что меня поразило...
0: Извини, сейчас, прежде чем мы перейдем к основной теме, я вот о чем хотел сказать. Ты там не видел, вот, где было этих людей расчесок. Я тут недавно вычитал, что помимо вот людей зубочисток, которые вылизывают клиентам рот после посещения ресторации, выковыривают из дупол, в общем, куски мяса, которые тебе пытаются захомячить, унести с собой и угощать друзей и соседей. Но еще есть и люди-гребешки, которые с, в общем-то, пальцами причесывают тебе голову в реальном времени, регулируя нажим. То есть... Я как-то не особо в это верил, просто я хочу сюда такого закупить, поставить.
1: Дело в том, Саш, сейчас за... Ну, там у них уже это дело все не то, что не в моде, а стало опасно. Дело в том, что эти люди больны. Вот, это серьезная болезнь, и она проявляется вот именно так, они часто кого-то причесывают.
0: А нельзя ли их-то вот на субботник к школе, в общем, причесывать осеннюю листву?
1: Дело в том, что контакт с детьми вообще опасен.
0: Понял.
1: У них
0: нет, я помню,
1: очень
0: они...
1: сильные энергетические потоки, так как у них слегка нарушается инфраструктура.
0: Они, помню, причесали нашу единственную лысую сотруднику Варвару Ледник, когда они приезжали сюда, в общем, на экскурсию, их привозили, ну, показать Москву. Но это тоже понаслышкам, люди-то об этом не знают. Они, значит, сюда пришли, и у них тут рефлекторное движение, значит, руками, то есть почесывать. Ну, люди-гребешки, что поделаешь. И она тут подвернулась, то есть она-то как, она же глупенькая была, Саша, и небесной. Думала, что на нее-то они как-то рефлекторно не отреагируют.
1: Угу.
0: А им-то по барабану что чесать?
1: Да, у них вообще...
0: Зачесали до
1: они
0: смерти
1: даже
0: просто.
1: Они даже могут не видеть, есть волосы.
0: Конечно,
1: волосы.
0: Конечно, конечно. То есть
1: причесали именно это... вот характер поката.
0: Да. У нее после этого, в общем-то, лицо оказалось на заднице. Так ее они зачесали.
1: до такой степени.
0: Да, представляешь.
1: Ну, а вы провели какую-нибудь...
0: Нет, ну это же гости. Ее уволили просто, сейчас она где-то, да, на вокзале обретается. Ну, а что поделаешь, не можем мы терять лицо радиостанции, когда у нас такая будет.
1: Ну, да,
0: конечно.
1: С такими вот...
0: Конечно, с аномалией, то есть... Я помню лицо одного из наших главных, когда он хотел погладить по щечке, сказать, хорошо, работаешь, глядь, а там...
1: Вот. Да, характерная связь, да, я понял.
0: Ну что, тогда, значит, про больных...
1: Кстати, да. Кстати, я так и не сказал, что меня поразило. Да. Вот, предисловие. Сейчас я найду его, минуточку.
0: Да, статья-то еще раз напомню, кто...
1: Статья от 12 до 15. Куда же это предисловие-то делось?
0: Слушай, вот пока ты сейчас о предисловии думаешь, вот эти люди все-таки гребешки, их-то кто-то причесывает? Их как-то подставляют друг под друга или они...
1: Нет, дело в том, что они вообще как два отрицательных числа или два положительных. Они не притягиваются друг к другу, они отталкиваются. Даже вот видели такую ситуацию, что один раз разорвало автобус. Потому что один раз случайного автобуса в очень близком расстоянии подошли друг к другу одинаково заряженные люди-гребешки. Прости, я сейчас немного...
0: Кстати, вот наши радиослушатели очень по своей наивности думают, что вот продажа происходит там в магазинах, пишут, морские гребешки.
1: Вот. Да, кстати, вот главное, да, надо предупредить, что не надо их покупать, вас никто там, типа, вы спите утром, а там за 10 минут у вас будильничек до вашего просыпания стоит, вы включаете этот будильничек, и эти морские гребешки срываются в вашу голову и начинают вам создавать какие-то модельные прически. Такого не будет. Если вы, конечно, смотрите телевизор и видите все вот эти рекламные передачи про вот эти гребешки-расчески, вот типа... Они обычно идут, ну вот с телевизора торгуют, когда,
0: ну, да,
1: в,
0: да,
1: таких передачах. Вот, то не стоит покупать.
0: Не стоит,
1: на самом деле это все муляж, так как вы будете приходить и говорить, вот мне, я проснулась там, ну такая кокетка приходит, да, я проснулся, а тут, вы знаете, и меня ничего не причувствовано, а я только такая вся лохматая. А они будут говорить, вы знаете, вот у этого вида морских гребешков такой вот стиль. Они в андеграунде причёсывают. А вы скажете, а вот где нормальные гребешки? А вы знаете, они стоят там очень много денег.
0: И вам всего нужно... в мире 5 человек, да, из них. Вот двоих порвало в автобусе, а трое к нам приезжали и зачесали до смерти, в общем-то.
1: Да, но они все разнополюсовые. Дело, ну, в том, что сейчас же 3 полюса.
0: А я вот сейчас только понял, они толкутся. Мы их тут уже и палками, и башмаками,
1: да,
0: записывали все на интервью.
1: Постоянно.
0: Слипаются, то разлетаются. Ужас какой, вот в чем причина.
1: Ну это как бы целый мирок такой.
0: Ну,
1: мир гребешков, даже, ну, была статья такая.
0: А, кстати, хороший у них мир. Их всего 5, и до того, как двух порвало, они же друг друга знали, общались. Причем, заметь, да, ни одной девочки
1: они все время
0: нет для гребешка.
1: К этим двум ходят. Не, а раньше девочек-то вообще не было.
0: А.
1: Раньше-то их не было вообще просто. Просто не было такого слова «девочка». Это девочка, это, конечно, особый разговор.
0: Это социальное понятие уже, да.
1: Да. А вообще, женщины, как предмет, ну, вообще присутствие женщины на Земле не было. Оно же появилось только за сколько? Вот, по-моему, мужчины без женщин продали все одно, эти биржи замучили. Прожили где-то, знаешь сколько, я сейчас скажу, 1,5 века.
0: Да.
1: Вот,
0: да,
1: в этот момент на Земле был какой-то стремительный рост эволюции. И вообще, как предполагали ученые, они думали, что гораздо больше не было веков, 7-8 не было женщин.
0: Не, ну, но там они делились за мнение. Они думали, да, что просто мужчины не могли различать друг друга вот по половым признакам.
1: Нет,
0: просто
1: тогда
0: не догоняли,
1: вообще не было никаких различий признаков половых. Тогда и слова не было «пол».
0: Вообще, то есть...
1: Не было,
0: не,
1: да,
0: было,
1: так,
0: не было.
1: Да, потому что были одни мужчины.
0: Да. Ну, давайте сейчас немножечко пробьемся на музыку, а затем все-таки начнем нашу,
1: да,
0: сегодняшнюю,
1: хорошо,
0: тему, которая,
1: я тоже сейчас буду,
0: называется,
1: окунулся,
0: например, от 12
1: музыкальный мир
0: до 15.
1: Да.
0: немногочисленным, которые сегодня только вот очнулись и собираются на работу. Я напоминаю, что работа, в общем-то, не в лес, и ей не нужны эти... А, работа не в лес, он сказал, да. В лес только даун, а работа, соответственно, ну, в смысле, в лес внедрился, ты понимаешь, что я хочу сказать. В общем-то, поскольку сегодня у всех у них выходной, они и не спят. И их очень многое волнует. Вот уже, пока мы тут заседали и слушали отрывок из книги «Новости», рисовали мелками, кстати, тут на специальном куске асфальта повешенном на стену.
1: Да, я его, кстати, заметил. Интересная фишка.
0: Это новое увлечение, да.
1: Можно даже, наверное, деньги на этом зарабатывать, делать асфальтовые доски.
0: Да, мы пускаем людей, чтобы они тут писали мелками.
1: А, кстати, во всем, в принципе, мире-то давным-давно уже все доски асфальтовые.
0: Конечно.
1: Чтобы мелками было удобнее писать.
0: Конечно, и безопаснее это, во-первых, и не портится.
1: Да, доска не падает никогда.
0: Не падает, и вмонтируют в стену просто, и все пишут. Вообще какой-то бред, вот да что это нерационально? Вот какой идиот придумал вот эту учительскую доску, да? Это материал. Дерево вешаешь, да. Как-то оформить надо. Во всех модных школах сейчас делают просто стену.
1: Иностранец был, русский бы такого не
0: додумался. Конечно, конечно. Просто остается стена, и на которой пишешь, смываешь.
1: Просто делают эту стену, полностью сделанную из асфальта. Она сразу на два класса.
0: И шланг такой, которым потом все это смывают, истекает.
1: И внизу водосток, как в мужских туалетах. Вот.
0: Также там около этой стены можно пытать тех, кто шелудив.
1: Да, чтобы пятна крови не оставались на парте
0: тоже
1: или
0: смывать,
1: на полу,
0: да.
1: Чтобы они сразу смывались, и учитель, типа, нормальный.
0: Ну и так очень плавно мы...
1: А, плавно очень.
0: Да, подвели к основной теме нашей беседы.
1: Поразило.
0: Ну да, я тему напомню, это основная тема нашей сегодняшней беседы.
1: Только
0: ради
1: не
0: чем
1: забудь,
0: мы сам...
1: да, с каких цифр надо начать.
0: От 12 до 15. Как обеспечить нормальную жизнедеятельность и быт женщин, девушек этого возраста, сегодня не расскажет
1: девочек
0: сам
1: даже.
0: Девочек.
1: Хотя, если мы передвинули все, даже можно их уже... Девочки, они все-таки помладше, а вот...
0: Это называется подростки.
1: Да, вот 12 это уже девушки.
0: Да.
1: Вот почему я заострил внимание, я прочитал просто предисловие. Я обычно так листаю журнал, читаю предисловие.
0: Сейчас, извини, пожалуйста, я еще хочу сказать, просто многие наши радиослушатели удивлены сейчас искренне, почему вот такую тему жизненно необходимую населению Москвы, всех областей и других стран мира именно в такое, казалось бы, позднее время так вот мы затрагиваем. Просто именно потому, что вот именно этот контингент от 12 до 15 как раз после трех приходит с пьянок, от друзей, также с блядок, собственно, и усаживается у своих приемников слушать нашу программу. И
1: ну,
0: мы к ним обращаемся.
1: Чистит
0: да,
1: зубы в это время.
0: Бивни, теперь надо говорить. Зубы ни в коем случае не скажи.
1: Да.
0: Нигде, да. Именно бивни. Ты попробуй какой-нибудь девочке сказать, слушай, ты зубы почистил, а тебе в рожу вцепится. Только бивни.
1: Да.
0: Бивни.
1: Но я сегодня ни с кем про зубы, про бивни ваши не разговаривал. Ты мне, кстати, не вцепишься, ничего. Хотя такая решетка между нами, что... Вряд ли это произойдет.
0: Да, это после того случая, когда тут были побои нанесены гостям.
1: Вообще, но... Саша, а есть какой-нибудь современный разговорник российский? Мне просто нужно, наверное, его прочесть. Хотя бы у тебя карманного нет никакого, чтобы вдруг я ошибусь завтра, там у меня какой-нибудь гаишник остановится, а ему скажу, что это не по правилам дорожного движения. Ну и все наперекосяк пойдет. Опять посадят на трое суток. Потом, у меня же сейчас прописки нет, меня выселят из Москвы на некоторое время опять куда-нибудь.
0: Ты знаешь, как с гаишниками лучше всего беседовать? Нужно вылезти, говорить очень тихо, но стараться приблизить свое лицо к его лицу. И так, чтобы из бивней брызгали слюнки.
1: А, вот тогда... Вот,
0: да, он будет от тебя отходить. Причем делать это нужно в сторону либо проезжей части оживленной, либо в сторону канавы какой-то.
1: Но это также можно все движение остановить. Когда гаишник будет передвигаться к разделительной полосе центровой, он же будет палочку держать еще в мою сторону.
0: Конечно.
1: Чтобы я в нее упирался, хотя бы чтобы создать. Ведь эта палочка тоже, расчет ее 50 сантиметров был не просто так придуман.
0: Так, именно вот на слюнный прыжок, на прыжок слюнки.
1: То есть была вычислена среднестатистическая длина падения слюны, и вычислили, что вот именно среднестатистическая это 50 сантиметров недолета.
0: Ну, кстати, сейчас находятся умельцы, которые уже плюют, в общем, за эту палочку, умудряясь так же тихо говорить, но слюнный побрызг, так называемый дезодорант, дезодорант. В общем-то, он окатывает гаишников.
1: Но некоторыми говорят, даже некоторые даже и ноздрями умудряются
0: имитировать. Да, да. Некоторые даже стряхивают с волос собакообразно пот вот просто в сторону гаишника, как вот их спирали.
1: Это, наверное, какие-нибудь особо усердные водители, которые просто потливости.
0: Те, которым не повезло с щелями между бивнями. Ну, у которых зубы голливудские и ровные. Хоть ты что не делай, а все равно не вылетит ничего.
1: Да, слюнеотделение происходит только в момент открывания рта.
0: Да. И, кстати, наша вот служба по обеспечению безопасности, экологичности и, скажем так, приятственности работы сотрудников ГАИ уже сейчас всерьез думают об увеличении длины палки. И вот мы планируем, что в ближайшее время палка, она, в общем-то, будет...
1: Ее длина возрастет.
0: До ширины проезжей части.
1: То есть гаишники будут такие мужчины-шлагбаумы. Ну или женщины-шлагбаумы, если они поступили в ряды ГИБДД.
0: Ну это, во-первых, оправданно, потому что, ну представь себе, сколько не останавливается хамов нам, когда вот мы с Павлочкой
1: вбегаем. А тут
0: сразу
1: шлагбаумы перекрыли все движение.
0: Против шлагбаума уже.
1: Выдернули пару. Будут же такие... электрокары, которые будут ездить по тротуарам, по-моему, даже для них рельсы будут сделаны, и у них такая лапа будет, которая будет дотягиваться до любой части дороги, а оттуда будут просто выдергиваться нахальные водители вместе со своим автомобилем.
0: Ну, либо это будет происходить через люк. Вообще, сейчас мы, Министерство по автотранспорту, планируем внедрять автомобили исключительно с люком, вот, который будет открываться дистанционно с тем, чтобы можно было вот
1: нахальника
0: вынуть за шкебом просто. Да, да, конечно.
1: За уши.
0: Ну, мы переходим к нашей основной теме.
1: Давай я прочитаю.
0: Я просто напомню вкратце, как называется тема. Тема называется «От 12 до 15» и посвящена проблемам жизнеобеспечения девушек вот в этом возрасте, молодых, подрастающих, которые вот-вот уже будут. Да.
1: Я прошу сразу прощения за то, что я буду запинаться.
0: Можешь
1: или
0: себе оставить.
1: Делать некоторые паузы. Да я остатись сейчас.
0: Понял.
1: Дело в том, что она на английском, я буду переводить. Так что...
0: Ну, не только переводить, а еще комментировать.
1: Ну, комментировать это само собой. Просто здесь очень много умных фраз на английском языке, которые я могу произнести. А перевода конкретно у них нет. Это не то, что сленг, это слова профессуры. Я не помню, как это сейчас на английском языке называется. Ну, не помню. Простите, в следующий раз привезу с собой это слово и вам расскажу о нем. Значит, предисловие.
0: Да.
1: Таково. По многочисленным просьбам наших читателей на содержание и разведение девушек мы остановимся поподробнее.
0: Но это дословный
1: и вот
0: перевод.
1: Именно...
0: Это нужно сказать, что действительно содержание и разведение. Ведь когда родитель рождает эту девочку,
1: нет,
0: он не понимает,
1: поразили...
0: что он завел ее.
1: Понимаешь, меня поразило именно вот эти два слова. Содержание и разведение.
0: Ну, англичане, народ, скажем так, тупой и прямолинейный. Это имеется в виду забота и взращивание по-нашему. Дитяти в черепе, понимаешь?
1: Все равно, понимаешь, да. Если бы это было написано так, я бы не понял о том, о чем эта статья. Потому что именно вот эти слова заставили меня прочитать. Ведь эти все иностранцы, они очень умны. Они прежде чем написать предложение, они советуются с психологом.
0: Конечно.
1: Какая энергетическая основа у того или иного предложения.
0: Это тебе не Яков внедренный,
1: я
0: безответственный писательшка.
1: Да, я попался на удочку. Ну что, начнем?
0: Да.
1: Но тут есть еще одно предисловие, опять же.
0: Любят они вот эти длинные предисловия все.
1: У него, наверное, все-таки очень длинное, и мы все это не засунем в нашу передачу, поэтому я не буду.
0: Ну, правильно, давай сразу, ближе к корню.
1: Ну, значит, вот что... Кристофер пишет. Так, нет, сначала тоже нельзя. Так, и здесь тоже. Сейчас, минуточку. Ага, вот. Разобраться в тонкостях заботы о женщине и...
0: О девочке. Или, ты...
1: О девушке.
0: О девушке,
1: вот,
0: да.
1: Все, запомним. Вся студия запоминает ключевое слово. Значит, содержание, так. А при заботе о девушке, я пропустил всю ненужную информацию. При заботе о девушке следует обратить внимание, чистые ли у нее волосы, нормально ли она ходит.
0: Вот тут сразу надо поправиться. Если, значит, стул у нее 3 раза в день, это считается нормальным, по мнению Кристофера, либо вот 1 раз по утрам.
1: Да, дело в том, что от правильного стула вообще зависит очень многое в жизни девушки молодой. Потому что если у нее происходит какая-то беда со стулом, то есть это происходит, ну вот, как Александр заметил, раз по утрам, то значит уже есть какие-то биологические нарушения. Уже нужно срочно бежать, сдавать в институт продвижения биологии имени Александра Романова, очень известный биолог, и ждать результата. Дело в том, что самое страшное, что все эти результаты получаются только через полгода. И на время, вот это полугодичное, эта девушка помещается в специальный изолятор, чтобы, не дай бог, ее соприкосновение с потусторонней зависимостью как-то отобразилось на других окружающих ее людях, а точнее мужчинах. Потому что они очень мягкотелы и восприимчивы к любым женским тонким болезням. Тонкими болезнями я называю те болезни, которые являются чисто женскими болезнями. Поэтому в дальнейшем, пожалуйста, тоже всем запомнить такое слово, как «тонкий». «Тонкий» — это будет означать, что это касается только тех людей, про которых я буду говорить. Ну, я не буду разговаривать о разумности разнообразных фраз, поэтому я буду продолжать дальше. Значит, что пишет мистер Кристофер? Про стул мы рассказали. Так, надо отметить, что перед заботой о девушке надо присмотреться, насколько прикрыты ее глаза. Ведь девушки очень часто различаются по прикрытости веками глазного яблока.
0: Может быть, тут уважаемый профессор имеет в виду просто необычную выпуклость глазных яблок. В общем-то, это такую базедовую болезнь, отсутствие йода.
1: Это как раз вот это вот неприкрытость. Ну, понятно, что вы переводите. Она немножко зависима от стула.
0: Конечно.
1: Чем он
0: конечно.
1: Реже, тем больше выпученность.
0: Он пучит же, конечно.
1: Значит, что у нас тут?
0: Кстати,
1: дальше?
0: Вот заметьте, я нашим радиослушателям, которые собираются заботиться о девушках от 12 до 15, вот какие именно неопознанные моменты затрагивает в своей статье профессор Кристофер.
1: Да? А, ну да. Дальше. Значит, ну да, тут он пошутил очень хорошо, не буду это.
0: Нет, плавать. почему?
1: Ну, нет.
0: Нет, ну что вы, ну давайте
1: хорошо,
0: наши радиослушатели.
1: Я прям дословно.
0: Да, вы же цитируете, да? Что в этом такого. Пусть люди знают, да. Научные труды, которые печатаются там.
1: Хорошо. Ну, это прямо написано так.
0: Безусловно.
1: Вот потом меня не надо будет подавать в суд. Вот так и написано. Про веки, да, я сказал. А следующий, я привожу прям дословно, чтобы никаких ко мне придирок. И меня потом не мучили вот эти женщины все оставшиеся, или девушки, как вы их там называете теперь. Нет, Саша, я не могу.
0: Нет. Дайте я посмотрю статью, дайте.
1: Нет, ну вот сейчас скажу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-я строчка. После слова «хамство» на русский язык оно переводится.
0: После слова...
1: «Большого». Ну, ты до 7, что ли, считать не умеешь? Да?
0: Ну, покажи ткни пальцем-то, я же по-английски-то не сужу. Ага, ну вот, понял. Да, понял, сейчас я постараюсь перевести сам. Да, так. Угу. Ну, почему? Все... Может быть, это опечатка.
1: Да, но... поперхнулся, я чувствую.
0: Не, я просто простужен. Да, значит, чисто ли у девушки тело? Надо посмотреть, хорошо ли она ходит, но это не прикрыто ли, значит...
1: Веки, да?
0: Да, глаза.
1: А следующий, но не получается.
0: Нет, ну почему,
1: да?
0: Не запачкан ли у нее анус калом? Дело в том, что многие девочки в этом возрасте, они за собой...
1: Слишком раскрепощен.
0: Но для американцев это свойственно. Ведь девушка полноценная, она начинает за собой... Ну, какая разница, она по-английски все. Они начинают за собой ухаживать, полноценно и догонять, что, в общем-то, они там как-то вот в плане гигиены непорядок у них, то есть тоже с определенного возраста. И, может быть, эта статья заставит многих посмотреть на себя со стороны.
1: Ну да, вот я думаю, что всем родителям сейчас нужно, ну, может, не сейчас, не стоит будить дитя природы в столь раннее время, а утром разбудить его, соответственно, кормить завтраком и проверить все вот эти четыре момента.
0: Да.
1: Что и как происходит. Вот, потому что все наши педиатры, они слишком искушены в деньгах и зачастую скрывают это, чтобы эта болезнь развивалась, а те доктора, которые лечат уже, отстегивают всем педиатрам денег.
0: Позвольте кинуть булыжник в ваш огород. Дело
1: хорошо,
0: в том, что
1: не в лицо в огород кидаете.
0: Многие вот наши педиатры именно из-за своей такой какой-то скромности обходят стороной ту проблему, о которой так вот открыто пишет наш, в общем-то, вот Кристофер, да?
1: Но пока ее пытаются от нас скрыть, видимо, это будет сенсацией. И меня завтра, возможно, пригласят
0: куда-нибудь, да. Но Кристофер Джонсон, в общем-то, вот, которого приглашают тоже куда ни попади, он понял, что там, где ни попади, хотят услышать, что попало. Вот. Но не просто, что попало, а что вот такое, что попало из области интересного и реального. Именно поэтому он написал ту строчку, которую почему-то постеснялись перевести. А девушки, многие не знают этого. Вот о том, что нужно обращать внимание. Но они-то ладно. Мы говорим о людях, которые они заботятся. Вот не обратил внимания на анус. Все. Считай, попал. Да. Она нездорова.
1: И все. А потом затаскают ее по врачам.
0: Так что вот давайте статью как есть.
1: Ну хорошо, как есть, так есть.
0: Продолжаем.
1: Вот. Часто попадаются крупные девушки с так называемой болезнью линьки. У них выпадают волосы. Вот. Я чуть-чуть... Тут просто очень сложные слова, которых я не знаю. Дело в том, что это происходит у тех девушек, ну, у крупных в основном, которые недоразвиты в маховых и передвижных конечностях.
0: То есть в паховой области.
1: Ну да, все это, ну, наверное, все-таки на русский это будет звучать, которые недоразвиты в суставах.
0: Да.
1: Я это сначала перевожу дословно, да, как это пишется. Вот, но определить по-настоящему болезнь поможет опытный терапевт. Но у нас, видите, это все скрывается, поэтому все очень
0: непросто.
1: Да. Так, что же у нас тут дальше? А, ну вот, значит, если вы, тут и написано, если вы обнаружили какие-то минусы, вот именно, как, ну, что-нибудь из вышеперечисленных четырех пунктов, то девушку следует показать врачу, сдать анализы на патогенную микрофлору. И опять такое слово нехорошее. Сейчас я соберусь. И яйцеглист. Прям так и написано. Имейте в виду, вот как раз я об этом говорил, что у некоторых девушек это заболевание имеет инкубационный период от 1 до 3 месяцев. Вот даже случай. Например, в 30-х годах в Европе вспыхнула эпидемия непонятного заболевания с симптомами гриппа и воспаление легких. Ученые выяснили, что переносчиками заразы были молодые девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Но так как возрастной тандем снизился вниз, то у нас это от 12 до 15 уже называется. Так, что тут дальше? Болезнь назвали пситтокозом. Девичья лихорадка. А вот, и тут пишется, что мужчины могут заразиться от девушек, болеющих пситокозом, орнитозом. Вот, откуда идет слово орнитоз? Я сейчас поясню, просто многие могут не знать. В биологическом мире людей, которые изучают птиц, называют орнитологами. Ну, это вот Александру известно, так как он состоит в обществе вышеперечисленном. Ну, я не про перечисленные вот эти пункты, по которым можно определить болезнь. Вот. И так как эта болезнь может произойти на лету, то есть даже мимо проходящий мужчина, не имея никакого контакта с девочкой, вот, он может это произвести на птичьем уровне. Ну, то есть это решили так назвать только из-за того, что это все происходит по воздуху, а по воздуху птицы. Могли, конечно, назвать там как бы самолета ТОС. Ну, потому что самолет тоже летает. Но не назвали, потому что название некрасивое. А тут орнитоз. То есть оно, вот, ну, болезни все называют почти что одинаково, чтобы люди могли запутаться. Ну, чтобы не было самоврачеваний, вот таких вот предметов. А вот именно люди всегда обращались к врачам, все запутали окончательно. Мы вот даже заводим книжечки такие специально, нам дают в поликлинике, когда мы рождаемся, где куда записывают все болезни, чтобы другой врач знал. Потому что мы сами не скажем, чем мы болели. Там болезней-то полно. Ну ладно, это все отступление. Ну вот тут, значит, подзаголовочек такой. А, это журналист вот этому Кристоферу задает вопрос. Существуют какие-то особые сложности в содержании девушек от 12 до 15 лет? Вот, значит, и тут что пишется, что наиболее сложны в содержании девушки, которые употребляют в пищу в основном только вегетарианскую пищу. Дело в том, что они свой организм подвергают насилию, так как происходит отсутствие мясных, ну, вот этих белков всяких и прочей ерунды. Вот. И что же тут дальше происходит? Сейчас посмотрим. Ага, вот если девушка сама не следит за своей внешностью, то ей стоит помочь. Вот тоже такой фактор. Но только не надо это делать грубо, засовывать ее под душ, а просто попросить ее вежливо, иначе с девушкой может произойти какой-нибудь нервный шок. И вы ее устроите, узнаете, я с этим английским все время вставляю слова. Да, нервный шок. Нервный шок может произойти, если вот так вот под воду-то попасть случайно. У меня тоже такое бывает. Я всегда себя готовлю перед тем, как зайти в душ. То есть я провожу сеанс, некоторый психологический, и убеждаю себя, что воды не стоит бояться. Значит, вот у меня есть вот такая штучка, да.
0: Ага. Вот, кстати, прошу прощения, но...
1: Ты смотри, какая оказывается вещь-то. Рот у женщин растет всю жизнь.
0: Рот?
1: Да. Поэтому в помещении, в котором проводят в основном всю жизнь, ну, большее время девушка, стоит регулярно помещать ветки с корой и почками. Чтобы рот принимала равномерное отчитание. Вот, наверное, видели, косоротые девушки попадаются, да? Но это все от того, что заботящиеся о них родители вовремя не поставили кору и почки, и ветки.
0: Ну, также печень, легкие и прочие предметы вот такие. Потому что все это благотворно влияет.
1: Смотри,
0: вот,
1: Саша.
0: Почему бы мы сейчас во всех школах вводим такую как бы, практику, чтобы хотя бы раз в 3 дня всех детей водить в анатомический театр?
1: Да, серьезно. Да. Давно я не был в России. Вот, еще вызвать ненормальный быстрый рост рта могут нарушения питания и обмена веществ. Так что очень внимательно следите. И срочно надо идти, по-моему, к врачу после этой статьи. Всем родителям, у которых имеются дети в виде девушек. Комната с девушкой должна располагаться так, чтобы одна сторона находилась на солнце, а другая в тени. Ну, не знаю пока, чем это обуславливается.
0: Ну, может быть, чтобы она могла метаться туда-сюда. Они же любят метаться.
1: Да-да-да. Из них еще пряльщицы хорошие получаются.
0: Да, вентиляторы. В аэропортах мы, бывало, запускаем 5 детей, девочек, и вот они бегают друг за другом, обдувая клиентов. Ну, когда ломается кондиционная система из-за терроризма всякого.
1: Я, кстати, был недавно в Объединенных Арабских

0: вообще непонятно, что творится. У них-то нет денег на то, чтобы делать какие-то кондиционеры. Там
1: я ставить. Даже знаю, что многие, например, наши туристы, когда приезжают, просто берут.
0: Да, привязывают... на прокат. Там прямо в аэропорте сразу предлагают.
1: Нет, я о другом парочку. Сейчас немножко. Берут, берут пачку пельменей, привязывают к веревке и закидывают в дом у аэшника. Вот, через 5 минут вынимают, пельмени готовы уже просто.
0: Ты знаешь, ну, там очень много русской кухни, но я не сталкивался с этим. Видимо, действительно, туда пельмени завезли русские.
1: Конечно, конечно, конечно. Ну, так, что там дальше,
0: да,
1: про
0: что
1: девушек
0: там дальше? А, ну вот мы сказали, что в тени. Девушки очень боятся сквозняков и резкого перепада температур. То есть нельзя взять, посадить вот так вот девушку от 12 до 15 лет в русскую зиму в самолет.
1: Вот многие наши радиослушатели, и особенно ЦИ, а вот ЦИ особенно, они волнуются, они думают, как, что вот когда идет речь, типа там, например, девушки очень боятся перепада температур. Они думают о том, что это такая не физическая боязнь, а просто для них это как бы вредно. На самом деле, это тут имеется в виду именно физическая боязнь. То есть достаточно ей показать, например, кусок холода, ну, открыть холодильник и морозилку, как она может впасть в дикий ужас и получить нервный срыв.
0: Ну, вообще, насколько я знаю, вот по поводу... Многие девушки могут заразиться страшной болезнью клаустрофобия только хотя бы от того, что они увидят открытую морозильную камеру.
1: Конечно, конечно. И или например, сразу... зимой увидят, вот, к примеру, свечи. Ну, свечи тоже их вводят в шок. То есть, когда вокруг холодно, им показывают что-то горячее, у них ужас именно физический. Вот. А так-то им, конечно, по барабану. Ее можно распаренную в снег кинуть или, например, это охлажденную назад в баню. И для здоровья никак, только на нервы отражается.
0: Да, из-за них же придумали все эти русские бани, финские сауны.
1: А, кстати, как твой коневодческий бизнес?
0: Ты знаешь, сейчас, так как открылось очень много ипподромов, вот, продажи улучшились. Вот, я вывел...
1: Новую породу копыт, я слышал, называется пятигузка.
0: Да, пятигузка. Дело в том, что я их решил...
1: Ну, комплект.
0: Решила...
1: Просто многие... Я просто объясню. Пятигузка — это как бы раньше сиамский близнец вот выпускал обычный квартет. То есть так назывался квартет «Конек» он назывался. 4 копыта в комплекте шли. Вот, то сейчас, знаешь, пятигузка — это вот пятая идет копытца, которая, ну, как...
0: Вместо
1: как
0: хвоста.
1: Запаска, да.
0: Вместо
1: то есть вместо хвоста,
0: хвоста
1: прицелена.
0: А дело... Нет, она не как запаска. Она играет очень существенную роль.
1: Ну, ты не в курсе технологии.
0: Да. Дело в том, что вы видите, как растут скорости жизни, и спортсмены бегают быстрее. Если взять мировые рекорды 30-летней давности и взять нынешние достижения в Олимпийских играх, очень серьезные результаты. Прыгать стали дальше. Так вот и лошади с конями тоже стали быстрее бегать. Вот. И тормозной копытец был специально придуман, чтобы вовремя их остановить, чтобы они... Дело в том, что когда звучит финальный звук гонга...
1: Рожка.
0: Рожка.
1: Или выстрела.
0: Вот. То животное, вот именно этот звук, оно теряется. Оно перестает бегать по овалу. И она срывается вперед. И в Англии было затопчено 500 человек. Ну, на различных соревнованиях. После этого только, ну, это было 3 раза, но вот за 3 раза затоптали 500 человек. Кони сорвавшиеся. Вот. И после этого начали, закрыли все ипподромы. В то время я очень сильно потерпел, ну, как-то продержался на плаву все это время в бизнесе. Просто решил отложить его на черный день. Потом наступил черный день, мне пришлось достать этот бизнес обратно. И... То есть решили эту проблему, и вот мои тормозные копыта, они пока что самые лучшие тормозные копыта, которые могут
1: всех
0: тормозить.
1: Тормозных копыт.
0: Да, которые могут тормозить. Ну ладно.
1: Да, дальше.
0: Вернемся к нашим коням. Не коням, к девушкам. Господи. Что же это такое? Зачем мне опять про Бога? Ага. Вечером дверь следует не закрывать, а как бы это сказать, ну как бы должна быть дверная штора.

0: чтобы завешивать дверной проем темной шторой. Очень темной.
1: У девушки в комнате.
0: Да.
1: Вот. Ну, так если ей, например, там ночью там.
0: Тем самым можно как-то выровнять. Вот, ну, в основном это делается для того, чтобы рот мог принимать правильное очертание. То есть, чтобы он во сне, понимаешь, как это происходит. Вот спит девушка, да, представь.
1: Да.
0: Ну, под одеялом. А тут, честно, представляешь, мне потом с тобой тут что делать. Вот. И вот она лежит на боку. Соответственно, челюсть, как подвижная.
1: Смещена в другой бок.
0: Да, она смещена. И вот от этого появляется косоворот. То есть, конечно, можно обойтись без ткани, но нужен тогда намордничек специальный покупать.
1: Да. А, кстати, многие ставят мисочку сюда, чтобы собирать медузку. И с утра, чтобы девушка опять медузку заглатывала, поскольку большая слюна по теле за ночь, она, в общем-то, вызывает просто дистрофию утреннюю.
0: Ну, да, вообще слюна, обезвоженный
1: организм,
0: сокращенно энергетическими потоками обладает.
1: Конечно. Да, поэтому правильно. Ей плюются.
0: Да. Даже в каких-то чукотских народах есть такое поверье, что если ты плюнешь в человека, то ты на него черного дьявола пошлешь. Но на чукотском это звучит как-то по-другому, я уже не помню. Так, что же у нас тут такое еще? Где же продолжение-то? А, вот в чем дело, вот в чем дело. Ага. Ага. Многие фирмы специализируются на выпуске разнообразных пищевых добавок и водяных и смесей, основанных на воде. Хотя опытные родители предпочитают самостоятельно рассчитывать и составлять пищевой рацион для своих девушек. Господи. В состав качественных девичьих кормов входят. Вот-вот, прям записывайте. Я думаю, вот надо записывать. Угу. Значит, входят зерна злаков. Так, записали. Нет, это звучит не так. Это звучит по-другому. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом. Вот. Так. Стоп, опять это не так считается. Это считается так. Зерна злаков, запятая, смешанные с медом, запятая, глюкозой. А дальше тоже. Запятая. Животными и растительными жирами, обогащенные йодом и витаминами.
1: Ну, правильно, чтобы не было глазного пуча.
0: Да.
1: Безусловно.
0: Ну и витамины. Тут зачем-то еще алфавит. А, В, С, Д, Е. Что? И минеральными водами. Что, я не знаю, этот Кристофер или Джонс, как его зовут. Что он нагородил, конечно. Я эти статьи в самолете читал.
1: Интересно, у него самого тут дочь есть?
0: Ага, вот. Также для девушки заготовляются всякие всевозможные вкусные штучки, состоящие опять из меда, орешков. Да, и пиво надо, раз орешки. И сухофруктов. Девушки-гурманы от них просто в восторге. Торчат вот так, сейчас молодежь говорит, ну, чтобы девушки тоже поняли. Многие родители крупных девушек почему-то почуют своих питомцев колбасой. Ага, вот еще вам. Запятая макаронами, запятая хлебом с молоком и прочей недевичьей едой. Но я объясняю это тем, что все-таки крупную девушку ее действительно нужно подкармливать не только вот какими-то легкими питательными, а и пищей потяжелее. Все-таки ее организм и рот развивания очень сильно должно проявляться. И для этого очень много нужно всякого белка, желтка всякого. Так, что провоцирует у девушек заболевание желудочно кишечного тракта? Вот, оказывается. Но это не вопрос. Это как бы так. Без вопроса просто. А с личной жизнью? у девушек как дело-то обстоит? Это опять журналист Кристофер вопрос. Ага, вот так вот, по половым вопросам таких небольших девушек все довольно просто. Господи, вот оно где идет зарождение-то лесбиянок. Любят они друг друга? А, ну вот, да, любят они друг друга. А я хотел дальше читать, тут точку уже стоят. Крупным сложнее.

Дело в том, что очень трудно перевести на русский язык это предложение, поэтому сейчас еще пару секунд, и все будет нормально. С крупными сложнее только потому, что они крупные. И вообще им как бы с личной жизнью должно крупно повезти, чтобы у них было все нормально. Только потому, что они крупные. Вот больше никакого здесь объяснения нет. Вот. Угу. Значит, живут девушки в этой стадии 3 года. Ну, как раз 12 до 5. Ну, может, с 11,5 до 14,5. Вот. И порой, как и взрослые, имеют в это время достаточно сварливый характер. Могут громко и бурно высказывать свое недовольство. Ну, понятно, да, почему? Вот. Принимать активное участие в семейных спорах. Вот уже, ну, наступает вот эта вот прозорливость какая-то. Уже формироваться как-то начинает. И вот поэтому это все происходит. Ага. И вообще вести себя по-хамски. Вот. Вот видишь, где все. Вот это вся молодежь на улицах в виде девушек. Сплошное хамье. Вот. Сегодня видел девушку, ну, хочет есть. Предложил ей 10 рублей, мол, поешь. Она мне говорит: ты че, сука, меня за проститутку держишь? Ну, я так отошел от нее в недоумении. Говорю: а что, в России еще есть этот вид услуг? Она говорит: ты что, вообще, что ли, козел, оборзел? И говорит, там матом, вот еще что характерно на меня. А на вид лет 12-15, где-то вот в этом. Вот все написано. Все написано. Значит так, что ж тут дальше-то? Ага. Вот тут, ну, видимо, в нашей стране это неприменимо. Но вот от особо крикливых и злобных девушек родители стараются избавиться любой ценой. И сдают их в детдома или детские приюты. Вот. И уже заболевших девушек оставляют в интернате навсегда. Некоторые девушки-сироты даже попадают в семьи к врачам клиники. Но это еще не все, поэтому мы можем еще поговорить об этом деле. Значит, что у нас тут пишут? Значит, на сегодняшний день, вот, допустим, если у вас девушка с родинкой над губой, вот, то ей следует подыскать других родителей. Потому что, видимо, когда при вашем, так сказать, разведении проникла инфекция в виде какой-нибудь богатой родословной, ну, встречаются такие же элементы, то у нее выскакивает вот этот вот губной пупочек, так называемая родинка. Вот. И стоит отказаться от этого ребенка, потому что вы не сможете содержать его. И вам следует, сейчас есть, вот, во всяком случае, в Англии, во Франции, в ОАЭ, потом в США. Там есть телефоны в интернете, их можно в сайте www.girl.com. Можно найти такие телефоны, куда стоит позвонить и отдать в эти семьи своих детей. Вот. Значит, что тут еще можно сказать по этой статье? Ну, наверное, все.

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Если, соответственно, у вас возникли какие-то вопросы по только что прозвучавшей статье, можете, соответственно, их задать. Но прежде вот от Стэнли пришло сообщение. Какие прививки и другие меры предосторожности нужно применять, дабы не попасть? Просто вот он пишет. Но дело в том, что сейчас, уважаемый Стэнли, уже не до... скажем так, привередливости. Поэтому что предложат у тебя в поликлинике, то и прививай, потому что могут не предложить ничего. И поднимаем телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
3: уважаемый. Добрый вечер. То есть как у вас? У вас ночь там, да? У вас вечер.
2: У нас ночь.
3: Да. А вас, кстати, случайно не поместили в специальную комнатку, где вот поменяли все освещение, над вами какой-нибудь опыт проводится, потому что у нас-то вечер.
2: Меня выписали уже.
3: А, выписали.
1: Спасибо, спасибо. Это все, что мы хотели узнать у вас насчет комнатки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Александр.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Это Димон из Марина.
1: Привет, Димон, здравствуйте.
2: Кстати, очень хорошую тему вы затронули. Я вообще давно этим занимаюсь. Вот эти...
3: А вы от кого? От Марины? Я что-то не расслышал.
2: Нет, я из Марина.
1: Из Марина. Спасибо, спасибо, Димон. Это такой экскурс географический. Так мы узнали о том, что существует Марина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Другие не влезут.
1: Здравствуйте.
4: А мой влезет. Пятачок.
3: Ой, мы на телевидение попали. Здорово.
1: Нет.
3: Мультик про пятачка.
1: Это, по-моему, предвыборная речь одного из кандидатов.
3: А хотя, да, мы на пятачок попали.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите громче.
5: Моей девушке.
3: Не, подождите, вы говорите в динамик. В динамик, а нужно говорить в микрофон.
5: Так хорошо?
3: Да, да, да, вот уже.
5: Значит, у моей девушки затруднительное положение. У нее, в общем-то, долгое время нету
1: стула. Понятно.
3: Тут все очень просто. Вызовите скорую помощь, и вам окажут помощь. Или служба спасения очень хорошо решает эти проблемы.
1: Или обычно мы...
3: Они вызывают это...
1: Мы в таких случаях обычно пугаем просто.
3: Но шаманов не стоит вызывать.
1: А мы просто обычно в таких случаях пугаем.
3: Так.
1: Бывает, что даже цикл начинается у тех, у кого он физиологически не должен быть. У мужчин, у животных, у птиц, даже так у неодушевленных предметов.
3: Это все, знаешь, почему? Потому что вот эти вот большие компании, которые продают всю эту продукцию, начали неправильно давать рекламу.
1: Да. Покупают. Реклама – это вещь предвзятая. Но сегодня мы вроде раскрыли все темы основные. Вот, все, что хотели, рассказали. На все вопросы практически по теме ответили. Сами спросили, чего хотели. Поэтому музыка, видимо, да?
3: Да.
6: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси!
7: Отлезь, гнида!

0: И мы начинаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Это психоаналитик Олег Еремин. Здравствуйте, Олег.
1: Да, добрый вечер, Александр.
0: И сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. По вполне понятным причинам мы не называем их фамилий.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Михаил. И, соответственно, прежде всего я бы хотел, так сказать, отчитаться перед нашими почтенными радиослушателями, как я отмечал Новый год, да, я отмечал его здесь. Разговаривал другими голосами. Те женщины, чьи голоса вы также слышали на заднем плане, это были хорошо известные московские девки. Одна из них, в общем, по кличке Маха Якудза, а другая, ее тоже все вы хорошо очень знаете, великая, так сказать, московская примадонна по кличке Ленка Копчик. Собственно, мы тут очень радовались Новому году и даже не напились. Но 1 числа нас всех сразил жуткий грипп, и нас отсюда вывозили. Вывозили, кто не попадя, потому что был кинут в окно, в общем-то, следом за лифчиком клич, что, дескать, надо помочь. И сбежалось очень много. Часть было похмельных, часть пьяных. Мы выбрали наиболее трезвых, и они нас увезли куда ни попадя, где мы 5 дней лечились. И вот сегодня снова в строю. А каким образом происходило празднование вот этого, так сказать, кануна, порога, преддверия вот у вас? Дело в том, что ведь многие обычные, так сказать, жители города считают, что СОБР, как и любое другое спецподразделение, это настолько семейная вещь, да, что эти люди, ну, не то, что там вместе там празднуют праздники, а вообще даже и живут в одном доме, вот как раньше был офицерский городок, там вот все живут. Вот, и есть ли это действительно так, либо все-таки вот служба у вас такая сложная, что вы друг другу так уже там надоели, что решили Новый год по отдельности, где попало, вот разбрестись. Как это происходит?
2: Да нет, на самом деле у нас все происходит немножко не так. У нас не казарма. Вот, казарма, она, как говорится, бывает периодически. Вот, этот Новый год мы встретили вместе с женами. Вот, встретили очень хорошо, встретили его в байк-центре. Вот, у наших друзей. Привет хирургу, привет байк-центру.
0: Да, вот, конечно же, присоединяюсь.
2: Вот, который откроется, кстати, 6 апреля. Вот, сможешь туда попасть, как говорится, милости просим. Вот, все было замечательно, на самом деле.
0: А вот сразу же возникает у наших радиослушателей, тем более у радиослушательниц, конечно же, вопрос к психоаналитику. Напоминаю, Олег Еремин у нас сегодня психоаналитик. Олег, спрашивают женщины всей Москвы, в общем-то, сокращенно ЖВМ, ну, женщины всей Москвы, да. Каким характером должна обладать, на ваш психоаналитический ереминский взгляд, женщина, муж которой работает вот именно вот в той области, в которой работают наши гости?
1: Да, интересный вопрос и сложный. Я знаю, жен некоторых вот сотрудников СОБРа, милиционеров, они все разные, но они должны быть такими настоящими декабристками, мне кажется, и пойти вот в пургу и в снег, когда муж стоит на посту или какое-то такое задание серьезно, сложно выполняет. Настоящие жены русских декабристов. Ну, как вот так, да.
0: А вот сразу, естественно, все наши, так сказать, московские мужчины, сокращенно мым, они, естественно, пытаются поинтересоваться, а существует ли спецподразделение, если это, конечно, не секретная информация, вот, где служат одни женщины, именно на оперативной работе, то есть не бухгалтерской, а вот именно там с большой кувалдой сносят двери, он освобождают заложников.
3: Ну нет, на самом деле таких подразделений нет. Все, например, женщины, которые могут числиться в спецподразделении, они, в общем-то, числятся, ну, занимаются документами и так далее, прочее. Вот. Может быть, конечно, привлекаются женщины в других подразделениях, как типа АПУ, это наружное наблюдение, вот, и в прочих таких не очень. Хотя, вот, например, когда создавалась муниципальная милиция, Калушков создал только, у него же была идея у самого Юрия Михайловича создать это подразделение как спецназ московский. Московский спецназ. Ну, независимо от всех подразделений. И там, просто это я знаю не понаслышке, это у меня друг с самого начала создания работал, Андрей. Андрей очень хороший парень, ушел, правда, с этой службы. Вот у него в экипаже была женщина. Вот, женщина боевая. Ну, это был, как он говорил, ужас, наводящий на злодеев и лиц кавказской национальности.
2: Немножко дополню своего коллегу. На самом деле есть в спецподразделениях девушки, прекрасные девушки. Вот. Не в обиду им. У них такое интересное профессиональное название — открывачки. То есть, на самом деле, когда звонит в дверь, вот, хулиганы, посмотрев в глазок, никогда большим дядям дверь не откроют. Вот. А видя прекрасную милую женщину, которая тем более умеет разговаривать, они всегда на это ведутся, вот, и всегда будут вестись. А там уже как посмотреть.
0: Но, в принципе, значит, они каким-то образом должны эту женщину все-таки ждать. Вот, например, что про меня, да, я могу сказать, что я вообще не реагирую никаким образом на звонки в дверь, даже если кого-то жду. Ну, например, вот мне звонят и говорят: Саня, мы подъедем там через 5 минут, мы уже около метро. Я говорю: давайте. И в силу, ну, после того случая, о котором вы все знаете, я не хочу о нем тут сейчас и говорить, я сразу забываю. И люди топчутся, звонят, а я, типа, не реагирую вообще. То есть мозг очень, ну, на внешние раздражители отключается. А вот теперь, видимо, пришло непосредственно время в этот праздничный вечер поговорить непосредственно о ситуациях, которые складываются вот у вас в работе. Но, так сказать, подойти к этому с обратной стороны, да, взаимоотношения. Тема достаточно потрепанная, но ей все-таки вот потрепанные непрофессионалами, то есть людьми, которые всегда около. А мы тут сейчас собрались вчетвером, так сказать, квартет «вы», так бы я назвал наши сегодняшние вот здесь вот посиделки. Тема — это взаимоотношения заложников и террористов. Вот. И причем хотелось бы, так сказать, раздвоять это направление, то есть заложница и террориста, и заложник и террориста. Да? То есть если, например, молодая, очаровательная, в общем-то, самочка человеческая попадает в руки заложника. Причем давайте не будем брать причину. Это может быть там финансовая там какая-то, да, или политическая. Просто вот ее берут заложники, дико нахлобучивают и приковывают к батарее, чем не попадя, в общем-то, всеми частями тела. Батарея жгется. Ну, естественно, преступникам, видимо, надо навести ужас. Вряд ли они будут галантны. Вы, кстати, меня поправляете, потому что моя буйная фантазия после того случая, она дико разыгрывается и иногда уводит меня куда-то неправильно. Но вот пока все логично идет.
3: Нет, да, все логично, конечно. Но вот поэтому, когда дико, как ты говоришь, нахлобучивает, вот.
2: Кошмарит.
3: Да, кошмарит. Но одно в то же время у человека до определенной ситуации его, в общем-то, есть определенная ситуация страха у человека, а потом как бы он, это тоже, в принципе, если террористы или бандиты, они как бы себя правильно ведут по-своему, то есть срабатывает такой синдром заложника, как его называют, Стокгольмский синдром. Вот, это синдром, когда заложник, побывав в очень страшной, жуткой ситуации, в очень, как бы сказать, тесном отношении с террористами или с какими-то, ну, злодеями, он начинает проникаться добротой там, или кто-нибудь из террористов там, или из плохих людей, там, которые его взяли в заложники, что-то может оказать, что-то доброе, или поговорить по душам. Потому что все-таки не одни сутки, если вместе находишься, тут по-любому. Там, человек не человек, там, кто он, там, тебе бандит не бандит, он тебя кормит, и по-любому кто-нибудь из них, не все будут постоянно бить. И, например, если они и бьют, то любой человек устанет.
0: Лупить, конечно.
3: Вот, он устанет, и человек проникается. И создается такой синдром, синдром заложника. Когда он, кстати, очень мешает. Когда, например, штурмовая группа идет, он до такой степени может развиться, что заложник может, например, террориста закрыть своей грудью. Вот, он, вот тот же, например, ситуация была, ну, мы там не были, но, хотя, если почитать специализированные журналы, типа «Братишка», «Солдат удачи», вот, которые описывают, в общем-то, работу спецподразделений, вот, там описываются некоторые варианты, например, вот когда, скажем так, дикие чехи, в общем-то, вывезли полбольницы, вот. Но многие люди как бы были на их стороне и только из-за того, что у них сработал синдром заложника. Многие люди из заложников. Вот. И поэтому работать в такой ситуации, например, подразделению очень тяжело. Тяжело снайперам, тяжело, ну, всем тяжело. Штурмовой группе тяжело очень работать.
1: А вот у меня есть тоже такой вопрос, интересный, Михаил. А как быть вот заложником? Заложник в той ситуации, когда, ну, да, там, громадные дядьки с оружием, там, наперевес, со стрельбой прорываются. И как должен вестись заложник?
0: Нет, Олег Юрьевич, подождите, немножечко мы опережаем события, да. Потому что это целая серьезная тема. Здесь хотелось бы немножко еще затронуть. Понятно, что вот получается некая неразбериха. Ну, представьте, вот вы, например, вламываетесь внутрь, там куча, в общем-то, людей, и вы не можете разобраться, кто есть кто, потому что все прыгают на вас и, ну, то есть воспринимают вас как агрессию извне, особенно если там неделю они вместе просидели. Вот,
3: ну, все правильно, Александр.
0: Михаил
3: правильно,
0: вот да. Это имеет в виду, да? Вот. А, Михаил, а скажите, пожалуйста, вот какие-нибудь, может быть, у вас есть рекомендации обычным людям? Они же вот тот монтер, мы сейчас тут сидим, да, вчетвером, и вдруг раз нас и берут в заложники. Ну, согласитесь, что даже с вами это может случиться. Mm-hmm. То есть всех не раскидаешь. Вот
3: он... Вопрос.
0: Да, то есть возьмут, пусть тут нам газ сейчас там какой-то, мы тут уснем, и все, очнулись уже нахлобучены и привязаны. Вот. К этой ситуации каждый гражданин в наше время должен быть готов, на мой взгляд. И вот получается, что вот этот синдром стокгольмский, он есть враг, как ни парадоксально, самого заложника тоже. Логично ведь, да?
3: Да, логично, но тут...
0: Как его предупредить в себе, вот, может быть, сейчас уже начать какой-то тренинг нашим радиослушателям, прям вот слушая нас, чтобы вот этот синдром не возник.
3: А слушай, не отрываясь, причем каждую передачу.
0: Да.
3: Маленькая реклама. Вот, но на самом деле, в принципе, всего предугадать нельзя, и в принципе, кирпич на голову падает, правильно? И люди подскальзываются, попадают под машину, и все это очень печально. Но все зависит от философии, на самом деле, человека. Например, есть такой кодекс Бусидо, вот у самураев. Вот, очень такой достойный, как бы я бы сказал, что там у них такая фраза есть: если не знаешь, что делать, сделай шаг вперед. Вот. Ну, как, понимаете, человеку вести, ему нельзя совет дать, как ему вести в такую ситуацию. Это все зависит от человека.
0: Нет, ну есть же вот, например, определенный такой кодекс не Бусидо, а кодекс вот Мышкина, который гласит: относись к каждому как к врагу. То есть изначально, вступая в какие-то отношения с любым человеком, ты не должен быть открыт по этому кодексу. То есть ты должен считать, что человек от тебя как-то алчно чего-то хочет и хочет тебе вреда. И в дальнейшем, в ходе общения, ты должен находить в нем какие-то там черты положительные. То есть он должен в ходе общения реабилитировать себя в твоих глазах. То есть вот, конечно, это жестко. Я, например, целиком не согласен. Согласен, противоречит вот и вообще-то буддизму, хотя я сам не буддист. Вот, ну, по мнению многих, комната, куда я вхожу, становится светлей. Извините, я болею. Да, вот. Может быть, каким-то образом имеет смысл вот вам там вместе с Олегом Юрьевичем Ереминым каким-то образом разработать, ну, универсальные для большинства людей вот, ну, инструкцию, да, что вот захватили тебя в заложники, что там, что террористов, к примеру, добрых не бывает. Как-то научить их взбалтывать, ну, я имею в виду, взболтать характер террориста, то есть понять, что вот тот, который тебя не лупит, он, в общем-то, ничем не лучше того, который лупит, к примеру. Ну, это сложно объяснить, это дело вас, психоаналитиков. Но мы должны же готовить простых граждан, поскольку творится черти что вообще вокруг.
2: Нет, в принципе, все правильно. Человек человеку, либо он друг, либо он враг. Сейчас в школах преподается такой предмет, как, если мне память не изменяет, под названием ОБЖ, основа безопасности жизнедеятельности. В принципе, я считаю, что это правильный такой своевременный предмет, вот, особо в наше время, потому как изменилась ситуация. Вот, вслед за политической и экономической, и в том числе и на улицах, что нормальный здоровый гражданин, вот, без ущерба для своего здоровья. Вот,
3: либо тяжело живет на свете, на самом деле.
2: Да.
3: Тяжело жить на свете нормальному гражданину без ущерба здоровья.
2: Поэтому, в принципе, такие предметы пытаются прививать нашим детям, вот, чего в свое время были лишены мы, и, в принципе, наверное, слава богу, потому что как-то было все по-другому.
0: Юрий, видимо, нам и не надо было в то время это. Вот мне, кстати, интересно узнать, какова была картина тогда, скрывали ли от нас просто вот эти захваты заложников. Ну, вот эти братья там, которые там захватили самолет, да, совершенно тупое действие, и грудничковое.
3: Очень известное дело.
2: Либо 10, либо 9 лет назад это было.
3: Известное дело, кстати, тогда очень хорошо сработала Альфа. Альфа, по-моему, брала. Вот. Или еще, ну, в общем, спецы очень хорошо сработали и грамотно очень сработали.
0: Да ладно, но к тому времени самолет был разломан пополам, там никого не осталось.
3: На самом деле, вот, Александр, вот практика, вот почему, например, арабские террористы боятся Моссад?
0: Потому что те, как...
3: Нет, на самом деле те, они просто валят всех.
0: Всех подряд, да.
3: Ну,
0: да.
3: Это
0: то есть не дают повода для захвата.
3: Да, и никаких переговоров не ведут с террористами. На самом деле, в принципе, я не хочу сказать, что они в буквальном смысле валят всех, но на самом деле, ну, человек, вот, например, если бы я там, или, не дай бог, там, кто-то из моих друзей, близких, знакомых попался, и то я, например, был бы вполне нормально отреагировал, если штурмовая группа входит и кого-то зацепила из заложников. Ну, все бывает. Мы же не боги, правильно? И ребята не боги.
0: Ну, с другой стороны, вот если вспомнить недавний тоже относительно инцидент около какого-то посольства, не помню, то ли латвийское, то ли... То есть там, в принципе, ну, согласитесь, там люди погибли, но тем не менее ситуация была какая-то как в голом пистолете. То есть, вот...
3: Шведское посольство?
0: Да, по-моему, шведское посольство. Там... То есть полная какая-то недееспособность.
3: Там, погиб командир.
0: Да, так
3: командир Альфа.
0: Он вроде выпил то, что предназначалось преступнику.
3: Все это, понимаете, это покрыто мраком, это другая система. Это система госбезопасности, скажем, бывшей. Но на самом деле цель достигнута. Заложник освобожден был, заложник жив.
2: Все. Человек исполнял свой долг.
3: Свой долг, он погиб.
2: Его семья знала, и он знал, будучи жив, что он шел, и на какую работу он шел.
0: То есть, в принципе, вот получается ситуация такая. Заложник, он человек, да, естественно, так, грубо говоря, перед Богом и людьми, он, ну, отдельное строение, да, и сотрудник, он тоже человек. То есть мы, получается, поменяли одну жизнь на другую. А мне кажется, идеалом работает КА, спасают обе жизни все-таки, потому что, ну, например, за дипломат. Конечно, хорошо, что он нам дипломат, его спасли. Она для меня, значит, не меньше, чем, вот, извиняюсь, задница погибшего офицера, к примеру. Это какой-то замена в этом
3: Александр,
0: случае.
3: Александр,
0: да.
3: Например...
0: Мы так не должны менять просто.
3: Ну, на самом
0: Извините,
3: деле...
0: я нервничаю.
3: Не, на самом деле нам тоже ближе все ребята, которые погибают, чем какие-то, извините, там, дипломаты любых стран. Вот. Они намного ближе. Но все-таки человек исполнил свой долг. И, а то, что как технически прошла операция, это они уже внутри должны обсуждать. Это уже не наша тема. Мы просто видим результат. Результат работы.
0: Ну, а Михаил,
3: погиб человек, спасен заложник.
0: Понятно.
3: Хорошо, что погиб один человек.
0: Понятно. Существует, опять же, такое понятие, как отток кадров постоянный. Вот как только накапливается опыт, сразу же куда-то все разбегаются, насколько вот я знаю. Вот с этим явлением как вообще производится какая-то борьба, ну, вплоть до насильственного удержания вот, в подразделении, к примеру? То есть вот у вас есть опыт, и, например, вдруг вот ты, вы сейчас захотите уволиться и там, ну все, уйти. А вам скажут, да, ребят, у вас опыта, вот государство там, потратило дикое количество своих, там, своего времени, и вдруг вы вот уходите.
3: Прайса,
0: да, да. И вдруг вы собираетесь уходить. То есть есть ли какие-то вот, ну, стимулы такие вот, чтобы там остаться, помимо, естественно, энтузиазма?
3: Ну, на самом деле, Александр, вы сами понимаете, что человек, если захотел уйти, а к тому же работая в органах, вот, работая на серьезной работе, вот, не просто там, извините, где-то полосатым жезлом машет, а действительно защищает людей, вот, то его удержать, если он что-то захотел и захотел правомерно, это сложно. На самом деле.
2: Да, тем более он знает закон, и по закону его не удержишь.
3: Да даже и не по закону, никак. Его просто никак не удержишь. А людей просто в подразделениях воспитывают очень хорошо и морально, и физически. Я считаю, что работают там люди. И вот когда в прессе, например, проскакивают какие-то ситуации, то что там где-то, сям где-то был замешан. Вот очень неприятная ситуация возникла со Смоленским СОБРом. Вот. Там была такая тема, что, в общем-то, как бы это как белая стрела, то есть там в Смоленске. То есть организация, занимающаяся отстрелом там, авторитетов. Вот. И в газете начали писать, что ну, абсурд просто абсолютный, что определенная группа бойцов там на задержание застрелила несколько бандитов. Вот. И за это их там, в общем-то, закрыли, ну, посадили. Но вот даже те люди, которые, в общем-то, это пишут, которым заказали этот материал за немелкий, скажем так, сумму денег, да, немелкий прайс, уже абсурдно пишут. Если как нормальный человек, вот ты как нормальный человек, как нормальный гражданин, как ты будешь воспринимать такую тему, что сотрудник милиции застрелил бандита, и его за это посадили? Или пытаются посадить, или пытаются ему применить, ну, пришить, скажем так, неправомерное применение оружия. Вот изначально уже в тексте статьи, например, уже ошибка. Но застрелили бандита.
0: Михаил, людям нужны сказки. Людям нужна сказка про белую стрелу. Людям нужна сказка про человека, который, да, вот выходит ночью и коцает их обидчиков, потому что дела там в судах, в общем-то, валятся и все такое. У нас вот был адвокат.
3: На самом деле это не сказка, Александр.
0: Ну, так им нужна эта сказка. Просто если писать эту сказку, скажем так, и об этой сказке конструктивно, она превратится в реальность. Поэтому всегда вот вокруг, ну пусть, да, пусть реально, например, существует это явление, но вокруг него всегда должен быть вот такой опыт, да, непонятных каких-то небылиц, там, в общем, то, не, что да, резвит людей. Да, понимаете, вот это очень важно. Очень важно. Людям нужна сказка. Сейчас я тут вот... Давай снова. Вот эта женщина, которая сегодня сюда пришла с доской, на которой набиты металлические пластинки, иногда она поет. Это вот как раз моя хорошая подруга Анька Копчикова. Вот поздоровайтесь, Ань, здорово. Вот.
3: Приветствую, Ань.
0: Вот. А на дудке как раз вот Маха и Кудзе. Они, в принципе, в консерватории учатся, и вот я их попросил поиграть сегодня для нас так за спиной, чтобы было просто приятно.
3: Доска, наверное, мелофон называется. Да?
0: Точно, кстати. Я там есть одна деревянная прибита, такая тум-тум, и металлический. На металлической мне больше нравится, я попросил...
3: Наверное, металлический мелофон. Это надо у нашего аналитика спросить.
0: Как вы думаете, Олег? Олег не хочет, он услушался.
3: Он думает.
0: Ну, тогда вернемся непосредственно, опять же, непосредственно туда, к... так сказать, к моменту поимки, да, вот, во-первых, когда происходит на улице задержание тушки гражданина, да, какими-то людьми, ну, к примеру, вот я могу быть похож на какого-то преступника, да, меня начинают дико нахлобучивать прямо посреди площади. Как мне себя стоит вести? Я же не знаю, преступники это или милиция, кто это вообще. То есть, вот на ваш профессиональный взгляд, должен ли я дико хлопать, вот, либо мне лучше сразу вот залечь и сдастся. Ну вот, как бы вы посоветовали?
3: Александр, я думаю, лучше залечь и сдастся.
0: В любом случае.
3: Ну, в любом случае, либо ты преступник, либо нет, ты, ну, в принципе, не поймешь. А милиция это или не милиция?
0: Непонятно.
3: Особенно, да. Если берут специалисты.
2: Если берут жестко, то, как говорится, по-любому, хоть хлопай, хоть обхлопайся.
3: Да, там, в общем-то...
0: А вот для наших радиослушателей, что значит жестко? Есть ли у вас внутри какие-то, рекомендации со стороны руководства? То есть, например, там вот Ваську, например, там без главы берем там жестко, там, к примеру. Или там, а вот, например, Маху, там вот Маху Якудзу, надо брать мягко. Ну, или как-то это уже по усмотрению на местности вы сами это...
2: Александр, мягко, как говорится, приглашает пройти под белые ручки, а жестко, это очень быстро и эффективно.
0: Юрий, а сколь долго может трансформироваться вот это вот состояние из мягко в жестко?
2: Очень быстро, на самом деле. Трансформация происходит фактически моментально. Но не это самое главное. Самое интересное в этом вопросе в данном... Реакция людей, потому что если, допустим, люди работают по форме, сабры, вот, есть человека, принимают, ну, грубо говоря, задерживают, значит, люди по форме, вот, то, естественно, если происходит это при свете белого дня, на улице...
3: В людном месте, да.
2: Да, естественно, зрители... Вот. И очень интересная реакция народа. Вот, кричат, как же так? За что вы их, изверди? Вот, а они не знают.
3: Милиция.
2: Кто изверди?
3: Типа озверела совсем. Средь бела дня простого человека как-то сильно бьют. Там,
0: Извините, что перебою.
3: Что-то делают.
0: Там. Случается ли такое, что праведный вот такой вот ропот толпы происходит после такой вот апелляции к ней вот со стороны задерживаемых, что они кричат, люди добрые. Смотрите,
3: не успевают. Обычно задержанные не кричат.
0: Ну, у них бывает, вот, например, сопение.
3: Но они же не громкие.
0: Не, например, не вот, Михаил, вот вы его раз, типа, там, положили, и типа, там, ну, как там, коленкой туда надавили, и вот у вас же все равно контакт происходит какой-то, вот он может там что-то шептать вам.
3: Я его слышу.
0: Вот что, как правило, что они говорят в этот момент? Вот,
2: Наверное, ничего.
3: В принципе, ничего не говорят. Но вот как рассказывал один знакомый человек, зовут его Андрей по прозвищу Нанаец, вот, когда его принимал наш РУОП, и когда у него был пистолет под носом, он говорил, в принципе, командир, а вдруг стрельнет. Вот. Не, ну это нормальная ситуация. Мы там не присутствовали, он нам сам просто рассказывал.
0: Потому что может дрогнуть там палец.
3: Да, дрогнет палец, рука там, или не знаю, там...
2: Опять же, Александр, по-своему тоже очень интересная психология. Пусть люди не обидятся, я, в принципе, назову толпой.
3: Обыватели.
2: Когда, грубо. Допустим, мы, либо другие сотрудники, работаем в гражданской форме одежды. То есть, когда буквально человека крадем с улицы, естественно, по работе, естественно, все это законно с точки зрения нашей юриспруденции. Вот. Человека украли, бросили в багажник машину, там еще куда-нибудь. Вот. Когда работаем по гражданке, то есть все люди моментально рассыпаются.
3: Ни разу никто не сказал.
0: Не спросил.
3: То есть, никто не крикнул, даже милиция.
1: Когда в форме, да. Классно, я понял.
2: Психология, вот это вот очень интересно, на самом деле.
3: Пускай вопрос тоже к нашему аналитику.
0: Это, кстати, очень гадко, да, вот давайте попросим.
3: Потом как-нибудь, он же должен проанализировать.
2: Позвольте, я отвечу за аналитику.
0: Да, конечно.
2: Потому что, мне кажется, люди думают так, что если власть, вот, на ней можно издеваться, измываться, тем более сейчас как бы...
0: Это модно.
2: Все это разрешено, да, ее можно ругать. Как же так, нормального пацана, вот, за что?
3: Все, в натуре прав лишили всех.
2: Да, у нас не 37-й год. Вот. А когда людям непонятно, что чего происходит, естественно, они боятся.
0: Лучше подальше так быть, конечно.
2: Да. Вот, к сожалению, у нас, несмотря на всю так называемую демократию, вот, мы получили то,
3: народ,
2: что мы имеем.
3: Народ, конечно, у нас он подготовлен.
0: Какие существуют на эту тему там инструкции? К примеру, там пивные лари стоят, люди пьют пиво. Вы в штатском, кого-то, в общем, тут нахлобучиваете. И вдруг неожиданно происходит вмешательство со стороны, что там лиц в штатском. То есть это могут быть там, ну, кто угодно. Там сотрудники другой спецслужбы, которые не разобрались, подумали, среди бела дня грабят.
3: Не, ну, на самом деле... Я понял, Александр, что вы хотите сказать. На самом деле, когда происходит процесс упаковки человека, там, задержанного, то остальные люди, которые возмущаются, они только возмущаются. Все, больше ничего.
0: То есть не было ни разу, чтобы кто-то напрыгнул, сказал, отпусти его там немедленно. Не ломайте ему, вы же делаете ему больно.
3: Хорошо, ты когда-нибудь видел, чтобы у нас, например, на улице... Нет, бывает, достойные еще остались у нас, я надеюсь, люди. Но вот когда кто-то где-то, у того же пьяного ларька какая-нибудь драка, и кто-нибудь влазит и... Ну а что тогда говорить об этом?
0: Понятно. А сейчас мы буквально ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас сотрудники СОБРа Михаил и Юрий и психоаналитик Олег Еремин.

0: И мы продолжаем беседу с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, за это время тут пришли некоторые сообщения и на пейджер для всех. Сейчас я вот его зачитаю, особенно вот одно. Во-первых, очень многие возмущаются именно базитическими такими, то есть базитические вопросы, касающиеся того, что не могут поймать некоего Басаева, вот, дескать, то есть ловят преступников, а некоего Басаева не могут поймать, такая новая волна возмущения.
1: Ну, Александр, это, кстати, чеченская, это отдельная тема,
0: да.
1: Вот, можем о ней, то есть, долго разговаривать, но в двух словах тебе скажу, что их нужно душить здесь. Начинать здесь душить, в Москве. Вот. И тогда все и Басаева, и Дудаева, уже там.
0: Просто отпадут как хвост.
1: Ну, они не отпадут, они отпадут как хвост и вымрут. Вот. Но на самом деле перекрывать, потому что основная поддержка идет, конечно, не от Бен Ладена, а основная поддержка идет из Москвы.
0: Я целиком
1: согласен. Потому что как один из лидеров, я не знаю, кто, но как он сказал, чеченской диаспоры, что если там что-то, там в Москве, вернее, в Москве выйдут там миллионы чеченцев на улицу, ну, в принципе, пускай выходят.
2: Нет, вот, насчет миллионов он, конечно, погорячился.
1: Нет, на самом деле, по официальным данным, около миллиона проживает. Я перебью тебя, Юр.
0: Причем я здесь не могу абсолютно понять. У них родина в опасности, кажется, родина в огне, а они здесь.
2: Здесь деньги делают.
0: Они должны быть там, жить.
1: Прайс в опасности.
0: Со своей родиной в тяжкое время. Мужчина должен быть со своей родиной, да. Вот. А это какая-то измена. То есть для меня более чем странно вообще понятие там. Давайте представим себе, например, русская диаспора в Чечне. Абсурдно звучит. Правда, один мой знакомый хороший сказал, там это контингент, это лучше.
1: Ну, на самом деле, вот хотел бы тебе сказать, что вот очень много, вот сколько живу и слышу, чеченская диаспора, азербайджанская диаспора, там, еврейская диаспора. Все диаспоры, они о чем-то кричат, но ни разу не слышал о русской диаспоре.
0: Ты заметил?
1: А вот туда? Если бы русские сказали «русская диаспора», я бы уверен, что ни чехи, ни азеры, ни армяне, ни грузины, никто бы не подал свой голос о своей диаспоре.
0: Не, началось бы следующее. Они бы все начали кричать о русском фашизме сразу.
1: Нет, они
0: да,
1: бы...
0: Это уже проверено.
2: На торе прав лишили всех.
1: Не, на самом деле, я просто думаю, чтобы все стали кричать, что они тоже из русской диаспоры.
0: А то есть резко бы стали... Туда.
1: Они бы все стали русскими. Как анекдот, Штирлиц, вы еврей, нет, я русский, а я немецкий.
3: Нет, я знаю, вот на самом деле, что очень много лучших бойцов, лучших сотрудников СОБА, других силовых структур. Они именно, короче, сейчас находились на первой, на второй чеченской войне. Вот. Михаил, а можете что-то рассказать по этому поводу?
1: На самом деле, это, ну, как мне кажется, это идет целенаправленное уничтожение русской нации, русского человека, потому что кого берут в спецподразделения людей по высшей группе здоровья, раз, которые должны не просто там пройти физическую подготовку, должны еще выстоять в обкатке, в обстукивании, вот, даже, скажем так, спортсмены, достойные спортсмены не выдерживают, вот, но... И получается, что у нас спецподразделение это в принципе большой, самый лучший генофонд нации. То есть самые здоровые, самые сильные, самые молодые люди. Вот контингент СОБРа, например, вот взять вот наших друзей, вот очень близко общались, недавно были в областном СОБРе. Люди от 20 и выше, только армию закончили.
2: Причем вопрос не только, скажем так, в их физическом состоянии. Нельзя никоим образом предполагать, что они просто дубы с лбом два пальца и лицом австралопитека.
1: Нет, на самом деле...
2: Люди с высшим образованием работают, люди очень грамотные, люди очень неглупые.
1: Юра, я тебя перебью, да. На самом деле у всех бойцов СОБРа высшее образование, все офицеры. Вот. И вот, Александр, представляете себе такую картину, что русский офицер, молодой, физически подготовленный, грамотный, и таких много, сотни. Ну, возьмем Москву, московские спецподразделения. Вот. И их отправляют пачками,
3: да, я
1: на, бойню,
3: хотел сказать.
1: На бойню. И что? Это целенаправленно происходит. Да, возьмем армию, спецов армейских, там, ГРУ, там, ВДВ, которых, ну, спецназ ВДВ пытаются им там пришить, там, что-то. Ну, это ладно, это не наша тема. Вот. Возьмем армию. Ну, хорошо, там вся страна. В армии вся страна. Мы возьмем Москву. Возьмем не только Москву, возьмем любые города. Пермь, Омск, ну, Питер, любые города, откуда городской спецназ, который предназначен для борьбы с бандитами в городе, посылают на войну, на общевойсковые действия. Вот. Я не кричу, что это армия должна заниматься. Нет, это
4: ну,
1: не
4: а об этом. Там же все равно идет такая формулировка, что это антитеррористическая операция. Ну, там слово «война» вот не звучит, как вот, хотя ну, по сути своей, безусловно.
1: Это уже политика. Это да, уже политика, да. На ну, самом деле. Да. Ну, да, не звучит. Так вот я говорю, идет преднамеренное, как мне кажется, уничтожение русского человека. Самых сильных и подготовленных, и здоровых ребят бросают в бойню. Причем бойня-то, она не из-за чего. Ее можно в течение, например, нескольких, не знаю, недель, месяцев закончить здесь, в Москве. Если всю верхушку здесь придушить немножко.
4: Просто сказать даже, поделитесь прайсом уже по-хорошему.
1: Да не то, что поделиться, я не знаю.
2: У них
1: надо все забрать.
2: Нельзя.
1: Все, пускай все заберут и поделят все между собой в правительстве. Я буду, например, вот лично мое мнение, я буду приветствовать, если, например, ВВ Путин отнимет все у всех лиц определенной национальности, вот, и заберет себе.
4: Просто лично,
1: правда. Да, пускай.
4: Да,
1: я просто буду рад.
4: Пусть зато... лучше у него, нежели вот...
1: Да, ну, пускай, неважно, кто он их потратит, там, на себя или на страну, это уже не важно. Вот, но у них не будет, и не будет этой канители,
4: да,
1: не будет этой войны.
4: Я целиком согласен.
2: Михаил, позволь с тобой не целиком согласиться. Скажем так, если это не сделаем мы, либо наши коллеги, вот, то

0: попросту говоря. Единственное, что осталось, значит, общевойсковые офицеры, это уже на фоне анекдота, то есть не, там пропил самом... последний снаряд, уже не смешно. Там...
1: Не, на самом деле, вот почему армию так считают, что все анекдоты про армию и про прапорщиков, это да, но на самом деле, в армии очень много достойных людей.
0: Ну, все меньше и меньше, много, меньше и меньше,
1: А меньше, опять же, почему меньше? Создают невыносимые условия для их службы, и даже фанаты начинают уходить. Просто-напросто.
0: То есть давят со всех сторон умело и так это...
1: Вот, кстати, непонятно, кто давит. Вроде бы правительство за армию, за профессиональную армию.
0: Вот началось,
1: за профессионалов, за идею.
0: Началось с чего? Вот, мне кажется,
2: что
0: началось с того, что начали дробить на все, так сказать, более мелкие составляющие вот спецслужбы. То есть, чем больше спецслужб, тем больше возможности каким-то образом внести неразбериху в случае каких-то действий. То есть...
1: Не, ну на самом деле, нет, дробить не стали, спецслужб осталось столько же, сколько и было, в принципе. Вернее, создалось более новое, но в армии те спецы, какие были, как и остались. В армии что у нас за спецы? У нас, начиная со спецназ ГРУ, диверсанты, вот, войсковая, они же войсковой спецназ, вот, спецназ Генштаба, это ГРУ. ВДВ подразделение, армейский спецназ, чисто пехотный спецназ есть. Тоже, ребята, хорошая разведка. У пограничников своя разведка. Но это армия, она как и была, она так и осталась. Во флоте наши дельфины. Тоже это борьба с диверсантами подводные. Тоже они как были с советских времен, они так и остались. Единственное, что осталось, перестало снабжение быть.
0: Да, да.
1: Все, то есть люди, как в 70-х годах, на каком оборудовании обслуживают людей и каким оружием воюют, как в 70-х годах, такими сейчас воюют.
2: И это в богатейшей стране. Самое интересное, это деньги, я думаю, так что и есть.
1: Не только в богатейшем, но, в принципе, самый умный по вооружению. Все спецвооружения, на самом деле, у, я не знаю, как их назвать, ну, американцев назовем мягко, у них такого нету.
0: Безусловно.
1: На самом деле. Даже взять штурмовой автомат, который, в принципе, в подразделении вот, на вооружение у любого СОБРа, у московского, ну, неважно, у какого. Вот. По классу по-своему ни у какого спецназа западных стран нету. По своим тактико-техническим характеристикам просто нету. Вот. Армию, как обычно, обделяют. Вот. Это можно просто посмотреть новости и понять, что...
0: Причем с получением каждого кредита, там вот я заметил закономерность, то есть получили кредит, они там у МВФ где-то проходит пару месяцев, и на улице появляется вот такое как внедрение, как вот по вене пускают иногда такую жидкость контрастную, прям видно на мониторе, прям иномарок новых много, вот заметили? Нет, действительно так. То есть прайс вот куда... Вот я вот прям физически ощущаю. Вот.
1: На самом деле, Александр, вот по поводу иномарок, я бы тебе сказал, что чем больше иномарок у нас в стране, в том, что в Москве, тем лучше.
0: Да я-то согласен, Причем я за то, чтобы, вот, например, сюда открыли вообще легально, да, потому что это такое, например, я покупаю иномарку, да, здесь, а мне говорят,
1: и
0: она ворованная. Ее не ставят на учет, потому что, говорят, она ворованная. Наоборот, мне должны вот еще дать от государства $500 и поставить ее здесь.
1: Украл
0: на
1: именно
0: украл
1: сюда, ее, сюда.
0: Украл сюда, сюда,
1: чтобы
0: да.
1: Она здесь ездила.
0: Чтобы она здесь ездила. Вот какая должна быть политика, хотя бы 5 лет для того, чтобы выправить экономическое положение.
2: Государство тебя при этом пытается вымораживать последние деньги.
0: Вот, целиком согласен. Да.
1: На самом деле, достаточно было бы государству, в общем-то, таможенные пошлины снять, а то ты... Ну, это просто, никакой логики не подается.
0: Никакой,
1: ты купил, неважно где, машину, ты купил за свои деньги, допустим, в Германии. Допустим, там, в Арабских Эмиратах. Ну, неважно, где ты купил машину, ты ее купил, ты заработал деньги. Вот ты сидишь перед микрофоном очень долго,
0: Видел это, на чем я еще сижу тут.
1: Вот, да, я
0: смотрю. Сегодня еще хорошая девка попалась, и она попадается очень жесткие, с позвоночником, как у монстра выпирающий.
1: Как пластины кита. Вот, ты покупаешь за свой, скажем так, прайс машину, и ты, когда, чтобы ездить здесь у себя дома,

0: платить почти столько же денег, если не в два раза больше, чтобы ездить на ней. Это абсурд.
1: Абсурд. Нет,
2: на самом деле, наше государство подобным образом пытается поддерживать производителей чего? АЗЛК,
1: да.
2: Директор АЗЛК.
1: И всю компанию, и «Москвич» 41-21.
2: Да. И не только «Москвич».
1: Я бы вообще вот дальше пошел все-таки в автомобилях. Как я уже сказал, я бы стимулировал кражу автомобиля оттуда. Вот. Я бы прервал на тему вот автомобильного вообще общения с «Интерполом» и стимулировал бы кражу автомобилей с Запада. То есть чем больше выкрал, тем, может, больше тебе регалий здесь, удач.
0: Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны.
2: Да. Поскольку мы граждане законопослушные, на это пойтись мы не можем. Вот. Во-вторых, если мы прервем все наши отношения с Интерполом...
1: Не все, авто.
2: Авто, да.
1: Начнем то, с них.
2: Скажем так, мы оставим безработными целый отдел, который сидит на Петровке. Вот. Там есть свой отдел Интерпола.
0: Который зарабатывает некоторый прайс.
2: Вот. Да. И, как говорится, им нечего будет делать. Там целые майоры сидят. Там
1: вот майоры будут тоже заниматься, собственно, выкрадыванием автомобилей.
0: Дело в том, что
2: надо сначала обучить.
0: Им останется только ездить на теплоходах. Ну, в общем-то, Интерпол у нас будет весь на теплоходах по Москва-реке рассекать.
1: Вот, и вообще, я бы даже пошел еще дальше. То есть, к примеру, пошел в Америке, да, ограбил банкомат. Куда деваться? Милости просим к нам. Приезжай сюда, клади деньги в наш вот российский банк. Только, ну, отстегни немножко совсем прайса, вот немножко там.
0: А если грабитель негр, я перебью тебя, да, то он ничего потом и не получит.
1: Безусловно, безусловно, поскольку у него здесь не климат, о нем надо заботиться. Он должен содержаться в спецучреждении исключительно в целях таких его заботы о его негроздоровье. Потому что холод, снег, вот посмотрите, они ходят, за ними медузы волочатся, такие, что гражданам скользко, они все с насморком, они болеют, и все равно все здесь. Кстати, тоже интересно, вот. Ну ладно, вернемся.
2: Либо с этих денег, да, ему, скажем так, платить пенсию, если он до нее, конечно, доживет в этих холодных условиях.
1: Вряд ли доживет.
2: Но это уже другие проблемы.
0: Природа, матушка, она за нас.
1: Она за нас, конечно, и прайс придется делить, да. Вот, хотелось бы вернуться все-таки к вашей вот непосредственно работе. А каким образом производится задержание женщин-злодеек? Вот, ну ведь есть, да, вот там как-то, вот, ну... Вот вам, например, все равно, какая тушка перед вами, и кого нахлобучивать, вот кувыркать. Вот, либо все-таки вот видеть очаровательную злодейку, вы как-то более галантно будете лупить.
0: Ну, на самом деле, Александр, происходит как? Начальство как бы сказало фас и сказало, кто там. Они говорят, либо злодеи, либо злодеи не очень. Вот. А когда задерживаешь, ты, в принципе, не успеваешь понять, кто это. Вот. Ну, может быть, это и девушка. Но самое главное, что? Обездвижить противника и зафиксировать его руки, чтобы он не нанес окружающим друзьям твоим в первую очередь, а заложнику во вторую очередь, не нанес никаких повреждений.
1: А вот, Михаил, тут пришло на пейджер для всех сообщение, да, такое очень ехидное сообщение от Рита, зачитываю. Почему вы уверены, что людей, которых вы посещаете и избиваете, извините, я очень болею, преступники, тем более, что над ними еще не было суда. Кстати, правильный вопрос у
0: Рита? Нет, естественно, преступником человека может назвать только суд наш, гуманный и справедливый.
2: Самый лучший суд...
0: Да, но я не понял просто фразу девушки Риты, что значит избиваем и что там еще?
1: Ну, посещаете очень
0: посещаем?
1: Хорошо. Посещаете, и, ну, то есть, к примеру, вот квартира, в ней сидят злодеи, да, то есть по разнарядке они злодеи, но суд еще не доказал, что злодеи, то есть производится жесткое задержание, в принципе, людей, вина которых еще не доказана, вот что имела в виду Рита.
2: Нет, допустим, скажем так, да, только суд может определить. Вот, есть закон об оперативно-розыскной деятельности, коим руководствуются товарищи, которые работают вместе с нами. Вот, и с коими мы, собственно говоря, производим все эти мероприятия. Вот, если есть основания полагать, действительно, реальные, нормальные основания, там не из каких-то там наших хулиганских там побуждений, хотя в душе, конечно, мы не хулиганы, ничего. Вот, что там действительно злодеи, все, там реально заложник, там из-за двери нехорошее лицо кричит, что вот там я сейчас ее порву, порежу, там разорву на куски. Вот, то, естественно, мы...
0: В следующий раз я тебя перебью, мы пригласим девушку Риту, и пускай она...
1: Разбирается.
0: Да, подойдет к двери и пообщается.
2: Мы ее дадим хулиганам, вот, да.
0: Нет, зачем отдавать человека хулиганам, зачем? Вот, просто, может, позвонить и спросить, а не отпустят ли добрые дяди, например... дяди с небритыми лицами, с горбатыми носами, например, определенного человека. Вот, и...
2: Ну, почему обязательно, допустим, с горбатыми носами?
1: Могут быть,
2: да. Хороших лиц всякие.
0: Они могут, да, либо прямые, либо очень черные и плоские.
1: А вот, в принципе, бывает ли такая ситуация, когда заложников нету, ну, ошибочная информация? То есть они задержатся в другом месте. Вы, например, приехали, вон нахлобучили каких-то вообще там людей, которые, ну, и не в курсе...
2: Не, в данной ситуации главное вовремя извиниться, дверь поставить на место и быстро исчезнуть.
0: Вызвать слесаря, чтобы вставил замки.
1: Понятно. Я предлагаю обратиться теперь к звонкам наших радиослушателей. Напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Ребята,
1: здравствуйте.
4: Это Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
4: Вы, наверное, смутили нашему. Вы, наверное, смутились моим именем, но к криминальным каким-то структурам я не отношусь. Вот у меня вопрос к ребятам. Во-первых, курят ли они? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот как вы относитесь в последнее время к изложению СОБРа, в частности? Потому что сейчас такая тенденция, многие ребята уходят либо в охранные какие-то, в частные охранные структуры, либо какие-то криминальные группировки. Спасибо.
1: Понятно.
2: Ну, скажем так, насчет первого вопроса, курим ли мы? Как люди, которым нам ничто не чуждо, мы курим, иногда выпиваем и даже иногда... Скажем так, закусываем. Вот, вот аж не второго вопроса.
0: Закусываем, кстати, когда выпиваем, очень хорошо.
2: Да, что отнюдь не вредит здоровью, даже помогает ему.
0: Да, насчет того, что люди уходят в охрану, да, на самом деле есть такие, в общем-то, тенденции, но если человек фанат, он в охране, он не найдет того, что он найдет в работе спецподразделения, например. Потому что в охране... Что значит охрана? Возьмем даже вот охрану, самую подвижную охрану, это личка, ну, то есть личная охрана, то есть телохранитель. Вот. У него что за его работой? Это ездить постоянно за клиентом, постоянно находиться около клиента. Вот. И поэтому, в принципе, у нас многие... знакомые, наши друзья. Может быть, они до милиции проходили через это. Во время милиции проходили. Это тоже бывало. Вот. Но это скучно. Да, это некоторые деньги. Это выше, чем зарплата, да, но по духу, по идее, это неинтересно.
2: Да, там самое интересное еще иногда за женой охраняемого объекта над чемодом носить и двери открывать, что, собственно говоря, не входит в компетенцию.
1: Или, например, даже бывают такие случаи, что вот там охраняемый говорит, ну, слушай, съезди с женой за хлебом. Ты вроде как поехал, вернулся, а он уже готовый лежит.
2: Да,
1: вот
2: он уже холодцом.
1: Уже, да, уже холодцом.
0: Ну, это, во-первых, не профессионализм, а личного телохранителя.
1: А куда сделаешь, когда вот если вот охраняешь хорошую... Конечно, ты не имеешь права отлучаться, но попробуй отказать, сказать, да не поеду я.
2: Если ты профессионал, ты должен отказываться.
0: Любая профессиональная служба, пускай
2: тело,
0: будет личка,
2: тело.
0: А охранять даже сумки в руках не носится, на самом деле. Руки всегда свободны у человека. И, ну, можно открыть только дверь машины, все. А все остальное дело внимание за клиентом и за окружающей обстановкой.
1: А не было ли, кстати, вот таких предложений к вам, дескать, там кого-то сопроводить куда-то на сделку там или вот, ну, от частных.
0: На стрелку, да, ну, ты
1: да,
0: хотел сказать.
1: Да. И разрешено ли это вообще?
0: Нет, естественно, все это запрещено. Вот. Но одно дело, когда человек приходит и говорит, ребята, вот вам денег, езжайте куда-то. А другое дело, вот, например, возьмем грубо, да, вот Александр мы тебя хорошо знаем, вот, знаем хорошо нашего аналитика, и, например, если вы нам скажете, вот, ребята, вот у нас неприятная ситуация, съездите с нами, конечно, мы с вами поедем.
2: На дорожных условиях и соответственно.
0: Естественно. Да,
2: все порешаем как, в профессиональном
0: варианте. Как друзья и как просто люди, которым не безразлично, в общем-то, как бы так, ваше здоровье, ваше моральное и, в общем-то, физическое, как скажем так, существование на этой земле.
1: А вот хотелось бы еще такую тему затронуть. Вот ваши взаимоотношения с, все-таки с представителями других спецслужб. То есть среди обывателей бытует такое мнение, что, к примеру, ГИБДДшники дико ненавидят людей, работающих в уголовном розыске. И даже вот кадры проходили по телевидению, где они друг друга лупят и нахлобучивают. Вот. Насколько это действительно так? К примеру, вот сотрудники ФСБ утверждают, что в момент остановки вот их транспорта ГИБДДшниками никаких не то что скидок, а наоборот сплошные придирки, тупые из ремни еще. Да.
0: Все очень правильно, потому что поскольку служба другая, к сотрудникам ФСБ существует, как сказать, пролетарская ненависть. Вот. Но это я не говорю про всю службу ФСБ. В принципе, много есть друзей и там, все хорошие люди. Но ненависть возникает тогда, когда, например, в дежурку приходят два человека и протягивают один ксиву сотрудника Федеральной службы безопасности и начинают рассказывать, что у его друга, который является коммерсантом, какие-то проблемы. Вот. На что дежурный, в общем-то, отвечает: а вы кто, собственно? А я, типа, как бы его крыша. Ну и, естественно, русские ответы, посылания на все три буквы. Ну, раз крыша, решаю вопросы сам. Вот. А если действительно по работе сталкиваешься, ребята очень хорошие. Вот. Ну, в семье не без урода.
1: Да.
2: Единственная такая, скажем так, проблема была, когда на профсоюзные там обстоятельства не до конца выяснены, но, скажем так, от рук сотрудников ФСБ погиб стажер милиции, когда расстреляли патрульную машину. Вот. В принципе, ну, кроме этого...
0: Это отдельная тема.
2: Скажем так, противостояние было порядка полугода, довольно серьезное, между МВД и ФСБ. Потом все это пришло на круги своя. Вот. Поскольку люди должны, во всяком случае, заниматься одним делом, они но должны вообще, им заниматься.
0: Перебью. Вот,
2: без всяких личных.
0: Бывает даже вот на нашем опыте, малочисленном, я бы сказал, вот, бывают такие ситуации, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, когда просто были темы, когда брали вооруженную группу преступников, вот, подозреваемых, и сталкивались как бы с другой вооруженной группой, тоже в граждане, да, это тоже было, тоже были либо сотрудники, ну, это не обязательно, это не к ФСБ относится, это были тоже сотрудники милиции. Тоже,
2: но мы их побеждали.
0: Нет, слава богу, все обошлось.
5: Михаил, хотел вас спросить.
2: Ничего, мы их ложили, нормально.
0: Ну, нет, ну, все, слава богу, и у всех так бывает, у всех служб бывают непонятки, бывают какие-то там.
1: То есть всегда, в принципе, когда идешь вот на какую-то такую, ну, на задание, нужно быть готовым к внедрению
2: третьей силы. Есть шанс, попасть в прокладку.
0: Да.
5: Да, вот я хотел вернуться. Человек спрашивал, вот курите ли, выпиваете ли, как часто закусываете, как вообще вы релаксируетесь? Я вот знаю, что вы любите там какую-то тяжелую музыку, да, экстремальную. Там поклонники там, ну, разных групп, там Крюбик, Коррозия Металла, например, вы там все концерты посещаете. Вот в чем вот релакс? У меня как психоаналитика всегда это было интересно. Как бы вас я знаю давно лично, но вообще все ваши вот структуры, как вот
0: ну, на самом деле, Олег, на самом деле, да, действительно, в общем-то, релаксация, даже вот с точки зрения психоанализа, она может быть чем? Это сыздревле, в общем-то, секс, наркотики, рок-н-ролл. Всегда это было. Но для нас что такое секс? Это дом, жена. Рок-н-ролл это да, тяжелая музыка, да. Наркотики, ну, алкоголь, никотин. Да, ну в умеренных дозах, естественно. Вот, ну и очень любим тяжелую музыку, это естественно. Просто Тяжело даже спортом заниматься без нее. Вот. Просто как бы бытует мнение, что, например, люди уже в возрасте там работают где-то как-то там в органах, там имеют какое-то отношение определенное, негативное, может, к тяжелой музыке. Но хотя я скажу, ну вот на примере моих хороших знакомых, например, с Южного РОПа, Южного округа, вот, есть определенные лица, полковники, подполковники, майоры, капитаны РУБОПа. Вот, ребята, начальники СОБРа, они все, в принципе, довольно-таки очень хорошо относятся к музыке, к тяжелой.
5: То есть, как бы экстремальная работа, она просит такой экстремальный,
0: да,
5: тяжелый, вот,
0: да, вот,
5: агрессивный,
0: да,
5: тяжелой музыки.
0: Вы правы, Олег. Действительно, выход, и действительно слушается постоянно. Постоянно в машине, постоянно. Ну, она, может быть, не то, что, например, гоняется группа там. Ну, любимая группа «Рамштайн», например, гоняется постоянно везде. Естественно, где слушается «Коррозия», где для души группа «Крюгер», например, в машине, например.
5: Саша Лаерский.
0: Иногда ты читаешь мои мысли, ну, недаром аналитик.
5: Да. Я знаю вас давно, и многих сотрудников знаю.
0: Недаром аналитик, да, Саша Лаерский. А иногда, когда все это вместе, например, ну, мы же не можем петь, например, группу «Рамштайн» в компании. Мы, естественно, если расслабляемся, релаксируемся там с алкоголем, с женами на природе, где-то мы всегда, например, можем спеть кого? Либо Крюгера, либо Лаерского. Мы же, ну, только это знаем. Ну, в принципе, все наше русское, «Коррозию» тоже. Все, что мы можем спеть, мы поем. Ну, на английском мы не можем просто петь.
1: А вот если, опять же, немножко вернуться к работе, да, вот происходит, скажем, вот ваше, вот как писала Рита, хорошее, кстати, слово «посещение». Вот мне очень мне понравилось. Вот, например, вот начинается посещение, да. Внутри находится
5: визит.
1: Да. Внутри находится, в общем-то, группа вот террористов, злодеев и, соответственно, там заложники, да. Есть ли какой-нибудь условный сигнал, цель которого дать заложникам понять, что это не какая-то там, не другие злодеи на этих напали, чтобы забрать их там в другие более злобные руки, а что это именно идет освобождение, ну, что вот...
0: На самом деле, с профессиональной точки зрения, вот, Александр, я скажу вам, что, ну, если сказать, подать какой-то сигнал заложнику, поймут и террористы.
1: Нет, ну в момент уже внедрения.
0: В момент, именно в момент. А есть... Для этого существует, для сигнала, ну, я объясню, это в кавычках сигнал, есть такие светозвуковые и шумовые гранаты, как типа «Заря» и «Пламя», которые создают шумовой, световой и шумовой эффект, то есть шокирующий эффект. Вот, когда человек несколько минут не видит и не слышит ничего и теряет ориентацию. Но можно это считать тоже визитной, как бы, карточкой. Вот, ну...
2: Надо упасть и не отсвечивать.
0: Ну, да.
1: То есть, в принципе, инструкция, Юра, это надо вот просто залечь, а по-любому...
0: Ну, на самом деле, вот...
2: Ну, да, если инструкция, как говорится, не нами она придумана, не верь, не бойся, не проси, то есть это в отношении, там, с захватчиком, там, не знаю, с кем.
0: Ну, были
2: вот.
0: Тоже...
2: Если дело приняло очень плохой оборот, то надо действительно упасть и не отсвечивать.
0: Мы были тоже...
2: А дальше разберусь.
0: В некоторых ситуациях, где наши коллеги тоже, в общем-то, входили... В некоторые места публичные, где мы находились, и мы без разговоров тоже ложились на пол. Ну, конечно, когда мимо проходили, мы им с ними пообщались, и нормально. Но первое дело, даже если человек сотрудник, очень часто бывало, идешь на задержание где-то, например, и кто-то вылазит с ксивой, например, что он сотрудник. Но он, естественно, ну, пускай он сотрудник, и потом это действительно оказывается, что так, но в первую очередь он всегда получает.
1: Должен,
2: вот. Все разговоры все, потом.
0: Да, сначала все должны не двигаться, все должны упасть и лежать.
1: Это порядок для всех.
0: Да, это
1: и, порядок кстати, тут
0: для
1: надо
0: всех.
1: Сказать, что в этом, видимо, нет ничего унизительного в такое сложное время.
0: В этом нет унизительного ничего, и мы, если в такой ситуации окажемся, и, ну вот я уже говорю, были в такой ситуации. То есть, ну, ничего страшного в этом нет.
5: А вот хотел тоже, ребят, к вам вопрос. Так, навеянный вопросом Риты. как бы вот сейчас молодежь, ну, в основном молодежь и старшее поколение, так, к милиции очень негативно многие относятся, наверняка. Есть такое понятие, как бы, хорошие милиционеры и как-то не очень хорошие милиционеры. Ну, что, как вы это представляете, что какие милиционеры хорошие, а какие вот не очень хорошие?
2: Ну, скажем так, в отношении милиции в общем плане я могу ответить на него так. Значит, есть, допустим, те милиционеры, которые за мелкий прайс кроют крышу на рефом, там их отпускают, там, ну, все это связано, скажем так, с регистрациями временными и так далее. Тому
5: уличные
2: подобное.
5: Топтуны, такие называются.
2: Ну да. Вот. Ну, нельзя людей равнять по уровню их работы. Да, допустим, они работают в определенных там отделениях милиции, все. Ну, люди, опять же, разные бывают. Вот. Есть, допустим, люди достойные, которые ловят тех людей, которые, опять же, за мелкий прайс лишают других людей жизни. Вот. Либо тех хулиганов, которые в темное время суток в подворотнях людей зрения лишают. Вот. То есть те ребят, которые их ловят, скажем так, изолируют их от нашего здорового общества, да, они, я считаю, достойны.
5: Это хотелось заявить вот среди милиционеров. Вы как-то вот тоже делите вот на хороших милиционеров и нехороших милиционеров?
2: Ну, как хороший, допустим, я вот могу посидеть с человеком, там, поговорить, вот, пообщаться, там, может быть, даже немножко отдохнуть, может, даже водочки попить, вот, и, скажем так, по своему мировоззрению, вот, я уже буду смотреть хуй с ху, как говорится. Вот, может быть, даже не один раз не придется встретиться, но, как говорится, тем не менее. Люди должны быть люди. Есть люди, есть блюди.
1: Ну, сейчас как раз ненадолго опять же прервемся, если вы не возражаете, послушаем пьеску. И свинянька, прерву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, вы можете звонить и задавать им ваши вопросы. Номер телефона мы позже напомним. Но сейчас хотелось бы затронуть такую тему, тему близкую для всех москвичей. Недавно, значит, будучи перевозя, в общем-то, едучи за кольцо, дабы отгрузить, там, разгрузить, взять, вернуться назад, в общем, получить прайс, я обратил внимание на огромное количество женщин легкой профессии, которые стоят вдоль дороги. Это, в общем-то, в сторону, Ленинградское шоссе, в сторону области. Их там действительно очень много, поскольку время теплое, там толком не разберешь, какая тушка, но то, что их много, это действительно так. Есть ли сейчас в Москве какие-то подразделения, которые борются с ними? И вообще, как вы считаете целесообразность такой борьбы? Может быть, имеет смысл, наоборот, как-то это поощрять? Ведь куда им деваться? Вот, их гоняют, их шпыняют, а без них ведь многие граждане не могут никак.
1: Александр, я хотел у тебя задать вопрос. Да. Поощрять как? Им и так деньги платят. Как поощрять еще?
0: Ну, например, как недавно...
1: Государство должно платить?
0: Недавно предложил наш знакомый адвокат лишить их выборных прав, собственно. Но узаконить их деятельность за это. То есть, легализация их деятельности, но на фоне этого идет ущемление их в некоторых гражданских правах. Собственно, как-то в материнских, не обязательно, в каждом конкретном случае, то есть рассматривается это, да. Это не я предложил, это Олег, вот скажи, что это не я предложил.
2: Да, это был Сергей, адвокат,
0: да, Беляк. Сергей Беляк предложил. Вот, и, соответственно, лишение их прав участвовать в выборах.
1: Ну, на самом деле, в общем-то, эта беда, она как бы тяжело искоренима, потому что она выгодна. Выгодна, опять же, определенным людям, которые относятся, скажем так, к тем же доблестным внутренним органам.
3: К сожалению.
1: Да. Люди не доблестные, но относятся к ним. Вот. Например, те же замеченные вами лица по Ленинградскому шоссе,
0: да.
1: В принципе, находятся везде. Там центр.
0: Извините, что перебиваю. Вот да. Для меня было открытие. То есть, вы знаете, что я живу где ни попадя, как попало. И вот периодически, то есть, у меня вот происходят выезды так в центр. Да, в целом, конечно, я, так сказать, в спальных районах все больше кучкуюсь. Там, где меня никто не тронет. Вот и туда вот еду. Недавно вижу, тоже девки стоят, то есть вообще местечковые. Ну, то есть, это, грубо говоря, как раньше, типа, там, молодые люди, например, там, встретимся там у эстафеты, там, на ступеньках, да, там, выпьем бутылку пива на пятерых и разойдемся. То есть, совершенно местечковые расклады, и стоят девки в наглухо спальном районе, где на джип смотрят, как на чешский танк, собственно говоря, какой-то. То есть, и тоже стоят.
3: Это я к тому... И кидается, как патриот, прям, под этот танк, да?
0: Ну, в принципе, вот если
2: там... Нет, я могу объяснить, это совершенно понятно, потому что люди, которые живут в этом районе,
0: да.
2: Им надо ехать в центр или на какое-то другое место ленинградское, да? А люди, как правило, там уже начали выпивать до этого, во время этого выпивают. И им, конечно, не в кайф ехать, потому что доблестный ГУВД ГАИ их тут же поймает, нахлобучит.
0: Да,
2: а им это не в кайф, они в своем районе знают эти места, и как раз и как бы и девушки там, может быть, не элитные, не очень дорогие, а их вполне устраивают в своем же районе. Не получают все свои кайфы, вот это обусловлено.
0: А может быть, это, кстати, гибкость мозга сутенеров, которые перекинули часть кадров на окраины.
1: На самом деле у сутенеров очень большая гибкость не только мозга, но и тела. Вот. По своей работе приходилось сталкиваться.
3: Позвольте вас перебить. Значит, возвращаясь к предложению нашего уважаемого адвоката Беляка. Вот. Значит, что означает лишить их прав, допустим, отдельных гражданских, в том числе и прав на выбор? Вот. Поскольку все они являются представительницами нашего ближайшего, там, дальнего зарубежья,
2: что, москвичек,
3: то, собственно говоря, на... скажем так, российский выбор, в том числе, там, допустим, на выбор нашего президента, там, либо какого-нибудь там отдельного взятого депутата, они повлиять никак не смогут.
1: Ну как, действительно, как могут повлиять, например,
3: да, они будут
1: проститутки с Украины там, или, например, с Казахстана? Да, там.
2: Есть же россиянки, с каких других городов приезжают, с Урала, Сибири, так что, там, в принципе, ближайшего.
3: Предложение, да, хорошее.
1: Но, на самом деле...
3: прав, но их надо решать где-то там у них.
1: На самом деле, да, вот, на самом деле, они же должны голосовать по месту жительства, правильно?
0: Да, ну, в принципе, да.
1: Но им придется покинуть работу и уехать к себе в Сибирь голосовать.
3: Так вот, надо их
1: поэтому они не смогут
3: исполнять их долг, чтобы они почаще уезжали к Сибири.
1: Они на самом деле не смогут проголосовать. Зачем им кидать денежную работу?
2: С этой темой у меня возник другой вопрос. Я знаю, существуют такие называемые такие милицейские крыши, которые как бы держат эти проститутские точки. Вот действительно ли это бывает? Как это все происходит? Вот, интересно узнать.
1: Ну, на самом деле, как ни прискорбно это осознавать, на самом деле, да, такая тенденция есть, и поскольку как определенные точки находятся на определенной территории определенного отделения милиции, вот, и поэтому встать на территорию отделения милиции без разрешения, естественно, никто не позволит. Потому
3: это
1: что
3: будет
1: стоить
3: определенный отдельный день.
1: Да, отдельный прайс, чтобы начальник отделения разрешил встать точки на своей территории. Да,
0: извините, Михаил, что я вас перебиваю. Тут сразу такой вопрос возникает. То есть одно дело как бы, ну, просто дать разрешение уже готовой точке, готовой фирме работать на своей территории, да? Другое дело организовать работу фирмы. Вот, может быть, Олег имеет в виду не то, что они дают крышу, а то, что они подбирают кадры и практически выполняют роль сутенеров. Такое случается вообще?
1: Ну, сутенер кто? По российским законам сутенером является человек, который за этот вид деятельности, за проституцию, получает деньги.
0: Да.
1: То есть... тот же человек, который разрешил...
3: налогом.
1: Да, тот же человек, который поставил на своей территории точки, тот же начальник отделения, он же является сутенером. Он же за это деньги получил?
0: Ну,
1: чтобы у него работали на территории.
0: Он поставил точки, но представим себе так, да, вот что точки не было. Он собрал всех своих, говорит, слушайте, у нас два УАЗика, один из них сломался. Кстати, интересную картинку недавно наблюдал, в одном из спальных районов столкнулись два УАЗика, вот обычных, вот милицейских УАЗика, бок в бок, не поделили перекресток, серьезно.
1: Да, я тебя перебью,
0: да.
1: Наверное, один водитель был просто у моего друга, Михаила Аверьянова, он тут работал недалеко, в пятом отделении на Арбате, был такой... Был такой водитель, он был из Казахстана, прозвище у него было Полено. Вот.
3: Работал в милиции.
1: Да, он был водителем на УАЗике, он плохо разговаривал по-русски, и когда он на пешеходной зоне разогнал свой УАЗик до 150-160 км в час, ошибал какой-то Мерседес, который случайно вылез на пешеходную зону, и выходил из машины и говорил, ну что ты, чурк поганый, не видишь, что ли? Я еду.
3: Чурка на русский был.
1: Да. Вот, может быть, они, в общем-то, были оттуда, которые два УАЗика столкнулись.
0: Но они дико ругались, то есть практически вот, ну, для закройников.
1: Естественно.
3: Не, они, наверное, увидели добрую девушку, которая протягивала руку.
0: Да, и типа стремились с разных
1: Может, они хотели кого-то подвезти.
3: Не, к сожалению, единственное, что сейчас, за что сейчас фактически можно притянуть сутенершу, там, я не знаю, сейчас какие-то новые отделы создали там, по борьбе там, в сфере там, торговли и так далее и тому подобное. Ну, за что сутенеры? За продажу, там, скажем так, за торговлю несвежей продукции, там, еще там, за что-нибудь там, такие вот дела.
1: Ну, на самом деле, мы отдалились, да.
0: Да, извиняемся. Да.
1: На самом деле, да, существует такая беда, как милицейские. Ну, это крыши... Ну, тут не назовешь крыши, а милицейские хозяева, которые...
3: Которые дают работу.
1: Дают работать и получают с этого деньги. Вот. Но в то же время, если какой-то злодей, например... захочет подъехать, ну, просто так нахлобучить точку какую-нибудь, захочет взять девушку, да, и те же точки, они типа случайно вызывают сотрудников милиции, местные территориальные, и они подъезжают и как бы к этому злодею случайно, и проверяют у него документы, да, но злодей тут же пугается, естественно, и уезжает. Вот в том-то и заключается, в принципе, крышевание.
0: А, Михаил, так, а может быть, как раз это и есть начало легализации. То есть вот сейчас мы говорим о том, что это плохо, да, что там какие-то органы там
3: пока на данный момент это коррупция.
0: Да, это так через коррупция. Через нее, может быть, каким-то образом. Ну, хорошо, а что лучше, если, например, будут какие-то там преступные элементы давать, вот там крыши так же разброс.
1: Нет, кстати, насколько нам известно, в принципе, сейчас я вас перебью. Насколько нам известно, в принципе, как скажем, будем говорить преступникам или людям, отбывшим срок заключения, отбывшим наказание, им, в принципе, по ихним понятиям западло быть сутенером и взимать с этого деньги. Вот.
0: Тут речь даже не только о сутенерстве. То есть я просто сейчас подумал о том, что, может быть, вот эта политика, что, так сказать, силовые структуры официальные, да, дают крыши каким-то там кабакам, каким-то точкам, то есть то, что называется коррупцией, может быть, это спланировано. Но для того, чтобы выжить просто с этого рынка каких-то вот, ну, понятно, преступных элементов. Да, пусть это называется коррупция, но, может быть, у этих людей, которые это делают, у начальника этого отделения, у него, может быть, такая вот постановка, ему прислали, типа, там, свыше, и сказали, дружище, ты должен эти точки взять под себя, то есть, чтобы они не приносили там прибыль, вот это самое, этим перцам, да, вот, чтобы именно тебе приносили прайс, а ты будешь с нами делиться, конечно, да, но ты бы себе купишь для своей вот этой маленькой ментовской машинки хотя бы там бензин, понимаешь, еще что-то, то есть, понимаете, экономический перераздел, так сказать, в пользу государства.
3: То есть менее элементов самоуправления.
0: Да, да, да.
3: Ну, это почти может анархия, как говорится.
1: Не, ну, в принципе, например, наш общий знакомый человек, президент партии анархистов, такой есть Лучков Андрей, он бы очень одобрил это дело. Вот, и он бы, наверное, как бы написал целую программу по, например, о взимании с каждой определенной точки в месяц, например, определенное количество талонов на бензин для служебных машин.
0: Вот, да.
1: Вот. Или, например, на обмундирование, там, например, сотрудникам милиции. Или благотворительная помощь их семьям. Например, отличившиеся сотрудники милиции определенного отделения, на которого территория находится точка, получает премию, как бы, в семью.
3: Который помер в семье борьбы с проституцией. На том и помер.
1: Да, на поприще борьбы с проституцией они получают, например, премию, которая отписывается, например, в семью, детям подарки также, например, делается. Например, точка прислала, например, командиру роты, например, отделения, или там командиру взвода отделения, да, милиции территориального, например, определенное количество там детских игрушек или подарков, или тортов в определенный праздник.
0: Или, к примеру, в общем-то, вот, например, все работницы точек, они в новогоднюю ночь обязаны переодеться в снегурочек и бесплатно веселить.
1: Бесплатно прийти в гости
0: к особо нуждающимся, в общем, людям.
1: Да, в дом, например, к тем людям, которые их содержат. Как
0: да, там, вот да, да, да, то есть...
1: Ну, не знаю, может быть, это как бы и будет рады люди, которые работают на этой территории.
3: Люди которые... словно рады.
1: Да, но... Да, может быть, они будут рады.
2: Можно себе представить, подъезжает машина, а вот подарки от проституции. Так разгружают их, да?
0: Не, ну, в идеале так и должно быть. Олег, согласитесь.
1: Дед Мороз, вернее, главсутенер одет в одежду Дед Мороз.
3: Это, опять же, идет на самосознание. Если сутенер осознает это...
1: Вот, должен купить бороду и красный, красную шубу.
0: Ну, это, конечно, да, это у нас так все мечты, ну, а реальность-то какова все-таки? Какова реальность? Как это все выглядит в реальной жизни? Вот, например, те девки, которые, извиняюсь, женщины-красавицы, уточки-курочки мои, которые... Извините, я волнуюсь.
3: Всякие разные, да.
0: Да, которые стоят вот по Ленинградскому шоссе. Вот каким образом происходит деление на... Ведь оно же длинное, Ленинградское шоссе. Если так представить, что все это как бы все пенки в плане прайса, так сказать, прайсовые пенки, сокращенно ПП, снимает какой-то один крендель, то он был, должен быть дико богат. Вот. Либо там тоже как-то поделено. Вот если взять именно Ленинград.
1: Как
0: происходит деление? То есть от остановки...
1: Например, до... территория милиции. Например, возьмем нашу общеизвестную Тверскую, с которой выдавили... выдавили почти всех.
0: Вот да, никого нет. Выходил во время новостей, чтобы кто-нибудь заменил эту самую якудзу и копчик. Ну, никого
1: зайти. Тяжело им прайс зарабатывать.
0: Тяжело.
1: Мерзнут. Ну, на самом деле, вот возьмем отделение милиции, да, у нас территория улицы Тверская обслуживает два отделения, 10 и 108. 10 отделение раньше было создано как для борьбы с рокерами.
0: С рокерами?
1: Да, 10-е отделение милиции было создано для борьбы с рокерами. Вот, потом оно стало обычным территориальным отделением милиции, вот, и занялось борьбой, скажем так, с хулиганами, да, борьбой в кавычках с хулиганами, которые мешают жить проституткам на Тверской улице. Вот, и, в принципе...
3: То есть крышевые?
1: Да, достаточное количество точек, которые стоят на территории, например, 10-го, 108-го отделения милиции, ну, это общеизвестно, Тверская улица, это как бы улица красных фонарей, хотя таких улиц много. Все Садовое кольцо, например, взять. Mm-hmm. Ту же Ленинград, которую ты упоминал, там Ленинский проспект. Вот, другие всякие.
0: Ну, а Миша, а вот происходит, вот часто нам показывают в кино, там это в документальном, вот, что, например, было произведено там задержание, там, скажем, такой-то группы проституток. То есть, по идее, их задерживать тоже отделение, которому дает и крыша. То есть, да? То есть, по своей сути, это просто делается такая, ну, отмазка для журналистов, там, для идиотских.
1: Для палки, которых...
3: Может быть, да.
1: Да, но иногда ОМОН привлекает, ОМОН для этого.
0: То есть, нейтральную какую-то третью сторону.
1: Да, городская, если идет операция.
3: Кстати, не факт. Во-первых, в основном, значит, нам показывают телекадры на квартире, как их задерживают. Вот. Квартирный бизнес держит, ну, отнюдь не отделение милиции.
1: Ну да, существует такая организация в Центральном округе, отдел, ну, на Петровке, как бы, грубо говоря, полиция нравов.
3: Ну, я не знаю, она сейчас существует, не существует.
1: Да, существует, поменялись просто начальники.
3: Ну, не столь, кстати, важно. Ну,
1: занимается тем, что...
3: Уличные нам показывают, да, показывают.
1: Крышуют не уличных, а... Ну, уличных тоже, но крышуют еще и квартирных.
3: Потому что реально, скажем так, взять... за мягкое место именно тех людей, которые занимаются этим на квартире. То есть там, да, там реально прописать, ну, разговор телефонный, суда. Заказ, все, там, человека с камерой с ним,
0: ну, с другой, с другой стороны, тут же важен факт передачи прайса.
1: Да, вот. Сутенером является тот человек, который получил деньги за это.
0: А вот это вот самое сложное. Будь, например, они поумнее, они бы как-то...
1: Не, ну проститутки, в принципе, я перевью тебя.
3: Добрые, они же не берут деньги. Проститутки, они на самом деле, собственно говоря, ни в чем не виноваты. Они пытаются заработать себе на жизнь.
0: Нет, тут сейчас технологии, Юр, вот интересно.
3: А технология передачи?
0: То есть проститутки не берут прайс?
1: Да, проститутки не берут, а проплачиваются так называемые мамочки, то есть старшие точки.
0: Зоя ее зовут.
1: Ну да, фамилия либо патриотическая, либо еврейская там.
0: Да.
1: Вот это как нравится. Вот, типа Зоя Люксембург, например.
0: К примеру, да.
1: Вот, и...
0: А вот Зоя, она когда берет прайс, да, вот, ведь она может, например, в данный момент, ну, как сделать, будь Зоя поумней, дающему прайс...
1: Люксембург, да?
0: Да, она могла бы тому, кто передает прайс, передать вот момент, например, ну, да любой гадость, там, бумажный конвертик, там, с каким-нибудь дешевым колечком, с бижутерией, что, дескать, мы обменялись подарками, вот, и я продала. Это уличная торговля, по идее, тоже можно за это дело нахлобучить, но не так, в общем-то, как как за мамозойство. Логично?
1: Не, ну, на самом деле, ну, в принципе, да, логично, но на самом деле царит такой беспредел на улицах, что это никому не нужно, и просто все в открытую дают прайс, и даже если подъезжает, например, отделение милиции, а экипаж, который получает, например, 500 рублей с точки в смену, каждый экипаж...
0: То есть каждый
1: каждый боец
0: или вот нет?
1: Не, ну да, в принципе, в сложности каждый боец у них там получает.
0: Ага, а так получается, это же на эту работу устроиться сложно даже.
1: Да, в отделении милиции?
0: Да.
1: Да,
0: кстати... Вот в такие моменты, вот, то есть, ну...
1: Кстати, в ночь на кормящих, например, вот есть такое отделение милиции Донское, которое нам знакомо, у нас там работает наш товарищ в отделении милиции Деев Алексей, вот. Его не ставят в ночь почему-то. Это территория Ленинского проспекта. Его почему-то не ставят в ночь. Вот. Он очень обижается дико на это. Говорит, я бы дикий прайс, в общем, там срубил. Вот. Но почему-то он обижается. Ну, естественно, его не ставят, потому что там работают в ночь только два экипажа, которые собирают со всех точек деньги и, естественно, отчиняют командиру своему и начальнику. Вот. А залетного милиционера, который там случайно пришел и год работает, естественно, никто не поставит.
0: А вот, Миш, такой, естественно, вопрос у всех наших радиослушателей сейчас возникает сразу же. Можно ли довериться, ну, вот, в случае какой-то неприятности именно вот таким милиционерам, которые собирают прайс? То есть, хорошие это милиционеры или плохие? Ну, то есть, к примеру, я иду, да, по улице, меня дико ограбили, сняли мою кроликовую шапку крольчачью, там это рукавички, уточки. А я объясню, что это такое, кстати, рукавички, уточки. Это у полярников, когда... Не то. Это когда они одевают на севере, где холодно, через задние проходные отверстия живых уток на руки с тем, чтобы какое-то время вот и так ходят. Потом других, они перевозят их вот...
4: Пока тепло,
0: да. Рукавички, уточки сняли, то есть, и тут же...
1: Причем, пока еще теплые, да?
0: Вот. И тут я вижу, вот едет единственная вот эта машина патрульная. Я, естественно, к ним говорю, зашити. Вот. А мне, в общем-то, в ответ там мы как-нибудь прайс собираем.
1: Нет, да, дело в том, Саша...
0: Вообще их функция какая, Саша, помимо сбора денег? Вот как,
3: знаешь,
0: что?
3: Они могут, на самом деле, оказаться очень добрейшими людьми, когда, скажем так, что они деньги собирают. Вот. Потому что могут еще и по голове.
1: Вот. Нет, дело в том, что вот ты сам сказал только что общеизвестную ситуацию. Ты потерял шапку, да?
0: Да, да.
1: Ты, наверное, смотрел сериал «Менты», да? Ну, все же твои шапку бросятся искать, правильно?
0: Да.
1: Да.
3: Целых два экипажа.
1: Все отделение милиции побежит искать твою шапку.
0: Понятно. Ну, а вот...
1: По ходу дела собирай денег там для себя. Там, ну, не найдут они шапку, наверное.
3: Не, ну почему? Не все от них собирают. Некоторые действительно работают. Парней недостойны.
1: Нет, ну, мы говорим об тех отделениях милиции, территории которых находятся определенные точки. И говорим не конкретно там, например, ребят с розыска и так далее, а говорим, которые люди катаются, например, на, скажем так, бобиках.
0: На бобиках,
1: как их называют, да.
0: И... Михаил, вот смотрите, то есть получается так, что те отделения милиции, на территории которых расположены все-таки эти точки, да, они, получается, от хвоста до головы вот, ну вот.
1: Нет, ну не от хвоста до головы.
0: А как же они тогда смотрят вот на эти вот там 2-3 экипажа, которые собирают прайсы при начальстве, остальные-то как могут уживаться?
1: Рыба же гниет с головы, это же,
0: ну,
1: ты знаешь.
0: Да, да, ну так, например, если там есть, вот как сказал Юрий, честные парнеги, как они могут на это глядя, что типа я там себя там, ну грубо говоря, там подставляю под пули за чью-то сраную шапку, да, а эти ходят, собираются проституток прайс.
1: Некоторые не выдерживают,
3: каждому
1: переводятся.
3: Свое. Каждый живет свою жизнь.
1: Некоторые не выдерживают, переводятся, некоторые втягиваются в это дело.
0: То есть то, что им не дают...
3: Либо люди уходят на другую, более достойную работу. То есть каждому свое.
0: А вот...
3: Это, по-моему, было написано в воротах одного концлагеря. Я считаю, что концлагерь — это плохо, но слова которые там были написаны, да, они...
0: Вот тут сразу встает такой еще вопрос. В чем был такой главный недостаток вот бандитских крыш, да? Насколько мы все молодые коммерсанты помним, рано или поздно они, помимо того, что собирали прайс, они начинали лезть в дело производства. То есть пытаться внедриться в процесс вот этой фирмы, да?
1: Ты имеешь в виду...
0: Ну, преступный бы, элемент. Ну, не, типа...
1: Мы сейчас просто разгариваем...
0: Отстраненно. От, мы сейчас вот просто...
1: От вернули, этой темы ушли.
0: Мы немножко вернулись в прошлое. Вернулись сейчас в 90-й год. Нам вот открывается кооператив. Сразу к кооперативу пролипает крыша. Первый год просто идут там какие-то финансовые поборы. Там все нормально, все довольны, все смеются. Купили первый автомобиль, так сказать, с люком. Ездят перед кинотеатром на нем ночью. Умцы стреляют в воздух из газовой... хлопушки, к примеру.
3: Приблуды.
0: Да, приблуды. Иди-ка веселяться. Мы, типа, первые бандиты. Сейчас, конечно, никого из них в живых нет, да. Почему никого из них нет в живых? Потому что началась следующая ошибка. Попытка внедрения в дела данного кооператива. То есть, ну, то есть, ты неправильно делаешь попкорн, а вот надо там по-другому, к примеру. А тот говорит, да ты надоел, и давай я к другим пойду. И получилось эти, все эти войны, попросту говоря, да. Ну, то... Какова сейчас ситуация вот на этом фронте и отделении милиции? То есть бывает ли так, что, например, к Зое подходит, значит, вот, начальник отделения милиции или вызывает к себе и говорит, слушай-ка, мне кажется, на нашей территории не хватает вот блондинистых или карлиц.
1: В принципе, ты почти попал в точку. Все зависит от сексуального, в общем-то, расположения начальника отделения милиции.
3: Пристрастия.
1: Да, сексуального пристрастия. Просто знали одного начальника милиции, которому, в общем-то, сутенер лично доставлял несколько девок в кабинет.
3: Нет, сначала и... только одну.
1: Одну, а потом, да. Потом двух. Одну и то же, потом двух.
3: Звал,
1: да,
3: его лично, не иначе, как Ванька. Ну, представляешь, когда сутенер называют начальника отделения,
1: да,
3: милиции.
1: Да,
0: просто как...
1: Да, слышь, да, Ванька, да.
3: Это уже... Вот. Что это за человек?
1: А как, когда потребности сексуальные, в общем-то, начальника этого отделения милиции пошли... Ну, вернее, сутенера и точка не перестала удовлетворять, то, в принципе, этот... начальник отделения милиции перешел на более главенствующую должность, то есть стал там типа зам начальника там по каким-то определенным делам в округе, вот, и, в общем, точку закрыл.
0: А вот каким образом технология...
1: А он закрыл своими же ребятами с отделения милиции, которые выставили там пост на территории, например, той точки и не давали работать. Даже за крупный прайс.
3: А, скажем так, он захотел, понятно, денег, вот, а ему сказали на то, поскольку он общался с прекрасными девушками, вот, ему сказали, либо ты девок, вот, либо тебе денег.
1: И карликов там.
3: Да-да-да, там карлиц там всяких разнообразных. Вот, он сказал, хочу денег и много. Ну, ему, наверное, сказали.
1: И много карликов.
3: Если много, да, то до свидания.
0: Ага.
3: Жадность порождает бедность. В результате он лишился и девок там, и хоть какого-то либо,
0: потенциально.
3: Да,
0: но тут есть ведь еще одна побочная штука. Вот, то есть ведь рядом с этими точками всегда трется, в общем, всякий разный народ. То есть там же и наркотики, там же можно всегда купить барракуду какую-то. То есть там, ну, имеется в виду хлопушку. Там, что хочешь, от гранаты это нет? Извиняюсь, просто я хотел показаться сведущим.
1: Нет, на самом деле, да, наркотики там трутся. Но это как люди, не выдерживающие, ну, как будем называть, девушек легких поведений, не выдерживают ритм работы своей. Естественно, они срываются. Кто спивается, кто садится на наркотики. Естественно, если человек на своем рабочем месте, скажем так, употребляет наркотики, там и будет все это крутиться. Ну, в принципе...
0: Зоя должна следить, по идее, чтобы не было этого на работе.
1: А Зое пофигу. Главное, чтобы девка отъезжала и получала Зоя за этот прайс.
0: Ну, а девка вот, может, да, например...
1: На своей листовке, скажем так.
0: Дико угорев от наркотиков, попросту, так сказать, повредить клиента. Ну, башня съедет, и все. Я в Париже
1: бывает,
0: видел такое.
1: Бывает,
0: один
1: бывает,
0: раз, правда. То есть, съехавшая от наркотиков проститутка гонялась за гражданами и била их по задницам ботинком. Вот, ваш покорный слуга, например, получил. Вот, не успел вернуться.
1: Главное, что не ножом.
0: Вот, а рядом... Вот, видите.
3: Как повезло французам, что они не побывали в России.
0: То есть, в принципе, вот эти вот...
3: Русские угары,
1: все, да, наркотики, там, алкоголизм, это да, это одно, но оружие, взрывчатка, это, ну... Это не тот бизнес, не та тема, с которыми, в общем-то, проститутки можно ассоциировать.
0: Но зато проститутки, на мой взгляд, отличные просто. И говорят, девственно чистое полотно. Я даже сейчас хвостаны. Та была раса для, так сказать, передачи информации любой. То есть...
1: Естественно, естественно.
0: Да, вот их же... Да, их же, ну...
1: Вербуют.
0: Да. И вербуют, я думаю, что масса, в общем-то, там всяческих высказываний происходит.
1: То есть... Но это уже не, на, не наша, в общем-то, область познания. Это нужно, наверное, определенным службам, которые занимаются наружным наблюдением, там, внедрением.
3: Не знаю насчет проститутов, скажем так, но вот все сутенеры-стукачи, они всегда расскажут, кому... Сколько, почем, как, кто чего, как.
1: Даже расскажут...
3: И, кстати, часть проституток то же самое.
1: Даже расскажут про того же любимого начальника отделения, на котором они находятся в территории, сколько они ему платят. Вот. Расскажут, кто с кого снимает, кто откуда, то есть у кого достаточно... какие телефоны, и кто на каких машинах
3: не,
1: даже
3: ездит. А, кстати, достаточно. Им не надо ни денег платить, ничего. Достаточно на них просто элементарно нагнать жуть, и они раскалываются до самой жопы. То есть они рассказывают все.
1: Мы можем даже, например, в эфире... предъявить диктофонную запись людей, которые, в общем-то, рассказывают, кто из какого отделения и кто откуда, в общем-то, пляшет и кто откуда получает деньги. Но по сугубо этическим соображениям, поскольку эта запись пойдет в управление собственной безопасности, ну, мы не будем это, в общем, предъявлять. Да. Вот,
0: но в целом мы имеете в виду, что если
1: Александр,
0: появится...
1: Александр, тебе дадим послушать, конечно.
0: Да, конечно. И если вдруг будет необходимость как-то, в общем-то, надавить и, в общем-то, нагнать жути, то я всегда готов помочь в этом, да. Но сейчас ненадолго прервемся, послушаем пьесу.

0: И у нас остается уже не так много времени на общение с нашими сегодняшними гостями. Напоминаю вам, что это психоаналитик Олег Еремин и сотрудники СОБРа Михаил и Юрий. Соответственно, те из вас, кто только что подключился к нам, могут задавать какие-то свежие вопросы, учитывая вот людей, род занятий людей, которые собрались в данной студии. А те, кто слушал программу, как говорится, от и до, могут задавать вопросы по уже выше прозвучавшему. Я напоминаю номер нашего телефона. Женщина сейчас придет, напомнит. И мы начнем с вами диалоги.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
2: Меня зовут Павел.

0: вот ваших гостей. И получится такая ситуация, что он там в Швейцарии с деньгами, а мы без денег здесь с вами в Москве друг друга варим. Вот вспомните хотя бы, вот, да, второй вопрос, кстати, о 93-м годе. Что творил в Останкине, тот же Витязь. Там и раненых добивал, и безоружных людей просто расстреливал, видя причем прекрасно, что они безоружны. Вот, а вообще, судя по всему, нормальные вы ребята, поэтому побольше вам денег и поменьше пуль. А все, что будут, чтобы в Титан.
1: Спасибо, Павел.
2: Спасибо за вопрос. Значит, на первую часть вопроса отвечу я. Значит, насчет приказа. Приказ можно воспринимать по-разному. У нас в законе прописано такое понятие, как преступный приказ. Лично я буду его воспринимать так, как я его воспринимаю. То есть я никогда не собираюсь идти ни против собственного народа. Вот, я всегда иду за людей, причем именно за большинство людей, кое у нас сейчас, к сожалению, значит, имеет не самые лучшие условия жизни. Вот. Ну, в принципе, наверное, я все сказал.
3: Павел, по поводу твоего второго вопроса, по поводу Останкина, по поводу Витязя. Дело в том, что там помимо Витязя еще стоял железнодорожный ОМОН. И дело в том, что это, я могу не понаслышке это сказать, люди близкие к нам, очень близкие. И ситуацию в Останкино, например, мы знаем, скажем так, не с телевизора, вот. И я тебе могу сказать, что началось, ребята начали открыли огонь, ребята с Витязя и с железнодорожного ОМОНа открыли огонь после того, как с Витязя застрелили одного парня. Вот. После этого. Извини, Павел, вот такая ситуация. Твой друг, рядом с тобой находится, который исполняет свой долг и который просто стоит за закрытыми дверями, никого не пускает. Из-за закрытых дверей вламывается грузовик, и очередь попадает в твоего друга. И идет, как скажем так, на тебя нападает оголтелая толпа вооруженная. Причем толпа-то ладно, а дело в том, что вооруженная толпа вся не может быть. Вот. И погибает твой друг. Твои действия какие? Я уверен, что ты передернешь затвор и поставишь не на одиночный, а на очередь, и будешь долбить в эту толпу.
2: Нам в 93-м году просто пытались нас поставить перед гражданской войной, и слава богу, что все-таки до этого не дошло.
3: Слава богу, вот таким пацанам из Витязя, из железки, которые как раз охраняли это Останкино. Вот. И слава богу таким ребятам, которые гибнут и за нас, и за тебя, и за всех наших близких, и гибнут и сейчас в Чечне, вот. И гибнут на мирном поприще, скажем так, в Москве. Им просто слава.
1: То, что
3: ты сказал, я тебе не хочу предъявить это в вину, Павел. Просто, может, у тебя просто недостаточно информации. Вот и все.
1: Да и вообще тут встает такой реальный вопрос, собственно, а зачем они поехали вот в Останкино-то? Ну, смысл? Вот я, например, дома сидел.
3: Кстати, Александр, тебя поддерживаю, да. Я тоже находился дома и, кстати, пил водку и смотрел фильм, например, про рокеров, как сейчас помню, со своим другом Алексеем, он же Гога. Вот, мы просто смотрели фильм, пили водку, закусывали капусту, и нам не хотелось выходить на улицу, хотя мы были все выходные.
1: Да, кстати, еще меня порадовали, знаете, что вот, Михаил, это водители автобусов. То есть я выглянул в окно, пока, значит, все вот эти вот там терлись около Останкино и громили, в общем-то, имущество свое собственное. А водители автобусов выполняли свою работу. То есть ходили рейсовые автобусы. Меня это вот очень успокоило. Я подумал, что вот так и должна происходить жизнь. Вот, а кучка особо бойных, она вот полезла туда и, видимо, знала, на что идет. Поэтому сам вопрос ваш, Павел, в общем, должен ответ на него в вопросе. А что они там делали, вот эти вот, да, в которых стреляли? Совершенно непонятно. Я их, например, не приглашал. Михаил тоже. Никто из сидящих в студии тоже не звал. Следующий телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Без

0: беспредельно, просто говоря.
1: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Звонит. Всех с Новым годом, 2001. Счастья, здоровья.
2: Спасибо.
1: Всего хорошего. Александр, вот хотела, можно у ваших гостей кое-что спросить?
0: Безусловно, да, конечно.
1: А вот я хотела спросить, уважаемые гости, а можете ли вы что-либо рассказать, ну, так, вкратце, минутки на три, о работе полиции в Италии? Если ничего не знаете про Италию, то, может быть, ну, про какую-то другую зарубежную страну. Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Спасибо вам. Скажем так, насчет Италии, о ее работе. У них, если мне не изменяет память, наверное, лет 15 был принят антимафиозный закон, который абсолютно не соответствовал их конституции. Вот, допустим, если бы сейчас такое бы приняли у нас, вот, все адвокаты бы взвыли просто элементарно.
4: Я сейчас перебью, типа фильма «Неприкасаемые».
3: Ну да, можно сказать и так. Вот. То есть, когда в стране, в государстве возникла ситуация абсолютно неразрешимая с точки зрения закона морального, скажем так, и государственного с законом, который им навязали мафиозные структуры, значит, у них возник, выражаясь по блатным понятиям,
4: РАМС.
3: Да. Вот. И был принят закон антимафиозный, и война, собственно говоря, у них началась, и немножко, может быть, она у них до сих пор и продолжается. У них сейчас были взорваны, скажем так, главный прокурор республики итальянской, вот, под трубопровод, под которым он ехал туда, было, если мне память не изменяет, уложено порядка 400 килограмм в тротиловом эквиваленте. То есть, да, там серьезные были вещи, война, но все-таки сейчас они, скажем так, республику перевели к нормальному образу, который должен быть цивилизованным государством.
4: Перебью, дабы эфирное время сильно не утрачивать. Просто дело в том, что ихняя мафия, как называемая Коза Ностра или мафия, вот, она, дело в том, что по сравнению с нашей, и с нашим беспределом, с нашими отморозками, она, в общем-то, скажем так, детский сад.
5: Грудничок просто даже.
4: Да, и
3: маленький, с родничками.
5: Да, снизу костенев.
4: Служба любых спецподразделений, будь то, например, итальянские карабинеры, вот, или, например, немецкая «Кобра». Кстати, у нас тоже некоторые люди там стажировались. Вот, но по-любому, если стажируются ихние у нас, они обратно приезжает в глубоком шоке. Вот. И, ну, тут просто нельзя сравнивать, потому что разные люди, разная преступность. Ну, хотя, в принципе, преступность одна, разный подход. Вот. У них как бы исторически, у них ихняя мафия, как бы, в принципе, вы из книг, из фильмов видите, что она как культура у них. А у нас это не культура.
5: Ну, у нас это даже, вот вы совершенно правильно говорите, то есть культура несколько искаженная теми же самыми фильмами. Просто
4: как... Или как в фильме «Джек Американец», когда выращивал табак.
3: Подрастали еще.
4: Табак и табачные листы украли, он в дом прибежал, говорит, у нас культуру украли. А семья такая сначала закричала, а потом спрашивает, а была ли у нас культура?
3: Нет, у нас просто подрастающее поколение очень плохо, что оно воспитывается на всех вот этих вот американских фильмов.
5: Вот раз зашла так вот речь уже о как-то других государствах, вот ходят такие слухи, что очень серьезно работает вот все силовые структуры в Чехии. Это действительно так. Да. Хотя я там лично наблюдал девок полицейских, вот это.
4: Насчет Чехии не знаем. Мы знаем единственное, которое в мире спецподразделение, которое котируется очень сильно, это израильский Моссад. Раз. Хотя, скажем так,
3: Они были вынуждены на такую структуру.
4: Националистическую рознь мы не будем, в общем-то, сейчас в эфир пускать, но ребята просто профессионалы. Пускай это будет просто не нация, а просто подразделение. То есть МОСАД работает отлично. Есть английское САС, это спецподразделение воздушных десантников английское. Вот. КСК-9, это германское спецподразделение. Вот, это все известные. Ну, Дельта, да, это...
3: А также ГРУ, ГШМО, да, если это... кто-нибудь поймет.
4: Да, это...
3: Главное разотправление Генерального штаба Министерства обороны.
4: Просто дело в том, что на самом деле, если столкнуться с архивами хотя бы от нашего самого известного диверсанта со времен войны, он недавно умер, царство ему небесное, вот, то круче всех спецподразделений России, даже с царских времен, и спецподразделений советской армии, учитывая тот же СМЕРШ и тех же диверсантов, которые во время войны вели диверсионную войну, и тех же спецподразделений, которые сейчас находятся у нас, круче нет ни на Западе, ни на Востоке, нигде, в принципе. Но... Единственное то, что мы знаем о них, а о нас никто не знает. Вернее, о наших.
5: А я, кстати, не уверен. Вот вы знаете, мне почему-то кажется,
4: нет, на самом деле это и хорошо.
5: Нет, это безусловно хорошо. То есть мне кажется, что когда затеиваются все эти вот обмены опытом, то это с какой-то не совсем такой чистой целью. Потому что, ну, вот например, вы какой опыт можете перенять у них, когда у них там куры одни, эти холестериновые бляхи и ансамбль Бон Джо. Ну, совсем другие условия. То есть, попросту говоря, они там как куры бройлерные живут. Зачем вам их опыт?
4: Если бы у нас, если бы у них был только один ансамбль Бон Джови, это было бы не так плохо.
3: Независимо от того, даже учитывая, что
4: там есть намного более других.
3: У них есть музыка кантри, у них есть.
5: Ну, вообще страшные вещи.
4: Музыка кантри — это типа наших цыганских вещей, но цыгане — это исконно. Цыгане уже, они не цыгане, да, они уже исконно русские стали.
5: Можно, в принципе, это самое, прислать их сюда, перенять опыт, но за крупный прайс.
4: Не поймут. Это
5: за как... крупный прайс можно. Ну, ладно, ну что, жалко, что...
4: Конечно, нет, за крупный прайс можно.
3: Обмены, они происходят.
4: Дело в том, что они не поймут. У них мозги должны быть русские.
5: Это их проблема. Пусть прайс просто привозят, то есть все.
3: Вот, обмены происходят.
4: Пускай даже не приезжают, просто пересылают прайс.
3: На добропорядочных отношениях.
5: Ясно. Еще телефонный звонок.
3: Да.
5: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ну, Василий, у меня вопрос гостям.
5: Да.
2: А вот я...
5: Будьте здоровы.
2: Да ничего. Вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки, как-то их сталкивать для какой-то войны, чтобы они отстреливали друг друга? Вот первый вопрос. А второй вопрос. Смотря по телевизору, вот видишь, вот, например, когда идет захват какой-то мелкой шайки, какой-то банды их зверски избивают там, а когда идет захват какого-то каких-то, ну, извините, какой-то сходки воров в законе или авторитетов, то их, в принципе, не трогают, мало трогают.
4: Как это прокомментировать?
5: Как зовут? Василий зовут. Слушатель, спасибо.
4: Василий, ну, давай сразу по второму вопросу просто покраще отвечу. Дело в том, что ты, наверное, не внимательно смотришь такие передачи, как «Дежурная часть», там «Петровка-38». На самом деле, если тебе обидно, что не избивают воров в законе, то, может быть, это просто по телевизору не показывают. Вот. А так неважно, вор в законе или не вор, задерживают бандитов. Вот. И кто он по положению, будь хоть сам там, ну, не знаю, там, Бен Ладен, там, если он попадется, вот, или там Басаев, там, его задержат одинаково. Да, потому что люди...
5: Жестко.
4: Да, люди работают одинаково. То, что сходка ворот в законе или не ворот в законе, это не имеет значения. Вот, абсолютно.
3: Другое
4: сейчас я перебью. Единственное, да, вот задержание, например, таких олигархов, как, например, по телевизору таких магнатов, как, например, Гусинский. Ну, кто же его будет бить там, например?
5: А вот, кстати,
4: или,
5: извините, Михаил, ну, секунду.
4: Я перебью.
5: Нет, вот а чем отличается, простите, в данном случае Гусинский, вот тушка вот Гусинского, мне, да, от тушки вот любого другого гражданина?
4: Перебил меня, Александр. Извиняюсь, дело в том, что одно дело задерживаешь бандита, который... А почему происходит жесткое задержание? Задерживаешь бандита, который может оказать реальное сопротивление. Или есть подозрение, что он окажет реальное сопротивление. Ну, а когда задерживаешь... какой-нибудь так, как это модно говорить, олигарх или кого-либо еще. Ну, извините, но человек, он в теле, в весе, ну, как он может оказать сопротивление? Ну, никак. Ну, взяли под белые ручки, и все. Ну, неважно, кто он.
5: Ну, а если это хорошо, если идет задержание группы лиц?
4: Группы лиц,
5: их нужно там вот, как
3: кстати,
5: бы...
3: Кстати, в группе лиц он может выхватить таких людей.
5: Вот я вот об этом и говорю. Например,
4: в группе лиц его просто не заметят. Кто
5: и
4: он,
5: могут и нахлобучить.
3: Он. Нет, вопрос не в том.
4: Допустим, без дела никого не нахлобучивают.
3: Что касаемо воров в законе, как правило, в 90% эти люди сопротивления никогда не оказывают. Они знают, что они весят. Они ведут, скажем так, себя подобающим образом, в отличие от уличной шпаны и орлы. Единственное то, что они никоим образом при этом не отсоединяются от уголовного мира. Они, естественно, такие же... Вот. Орки, но, скажем так, тем не менее, они много видели, они много знают, они все это дело, скажем так, выстрадали, они знают цену движению, слову и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому в отношении их, как правило, особо ни претензий, ни проблем нет. В отличие от молодняка,
5: который не дисциплинирован.
3: Который абсолютно, да, он нереальный. Вот, у них, кроме дешевых понтов, ничего по этой жизни нет.
5: Да еще девки рядом, перед которыми как-то вот вроде там...
4: Который молодняк думает, что...
3: Ну, это их не проблема.
4: Лучше нету карате, чтобы чем в кармане там... 2 ТТ. Если да, у него ТТ в кармане, проблема, то 45-й, например, отстопанный армейский ботинок, он, например, меньше ему принесет повреждений, чем какие-либо его внутренние... Вот.
3: Это что касаемо второй части
4: вопроса.
3: Да.
5: Про первый вопрос мы, к сожалению, забыли, но, видимо, он был не столь важен. Простите нас, Василий. Давайте следующий телефонный звонок, пока у нас есть время. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно, простите. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здорово, Стань.
5: Здорово.
6: ЕСЛ беспокоит.
5: Ага. Но я не буду сегодня это...
6: Ну нет, я в смысле того, что вопрос гостям задать.
5: А, ну давай. А это самое, за Якут, за Якопчиком к 7 заедешь.
6: Хорошо.
5: Давай, задавай.
6: Ага. Это, а какое вы с собой оружие носите?
5: Хороший там, вопрос.
6: Сколько вы прайса получаете?
5: Ага.
6: Таня, можно к тебе вопрос?
5: Да.
6: А куда пропала рубрика на бат железных ягодиц, фонд ягодиц?
5: Понятно. Значит, неизвестна сейчас судьба пока что сиамского близнеца, но это в другой раз. Мы работаем над этой проблемой, как говорят еврейские юристы. Какое оружие вы с собой носите? Извините, я болею.
7: Сколько прайса?
5: Сколько прайса?
4: Насчет прайса сразу я перебью. Насчет прайса зарабатывают 2-2,5 тысячи рублей в месяц. Официальная зарплата сотрудника милиции.
3: А насчет оружия?
4: Оружие разное и многообразное.
3: Вот. А с собой, поскольку пистолет расслабляет по жизни, ну, действительно, когда ты с собой постоянно имеешь огнестрельное оружие, вот, у тебя немножко происходит изменение в поведении. Поэтому я стараюсь с собой его не носить, а что я с собой ношу? Ну, притык по-бандитски.
4: Самое страшное оружие – это ты сам должен быть.
3: Да.
4: А на задержание, естественно...
3: Лучше кулаков ничего не положено.
4: Я попозже, вернее, раньше говорил, что, в принципе, у наших спецов лучшее в мире штурмовое оружие. да, намного да. сильнее, чем всякие беспонтовые там кехлеры и кохи. В общем,
5: Регминтон.
7: Открой секрет, я знаю, Михаил.
3: А так дубовый пистолет ТТ, вот самый да. ПМ, ему очень хорошо. Поставь его на затворную задержку, открывать бутылку с пивом.
7: Я знаю, это Михаил такой громадный пулемет носит с собой, такой большущий.
4: Нет, у меня такой маленький ПП-93, пистолет-пулемет 93. На самом деле у СОБРа находится на вооружении штурмовой автомат 9-миллиметровый, вот, у которого пуля, одна пуля бронебойная, весит 16 грамм. Я не буду называть маркировку и так далее, это военная тайна. Вот. Но пуля весит 16 грамм, если она в кого-то попадет. Причем этот штурмовой автовод снабжен глушителем, выстрел, в принципе, не слышен.
3: Если в кого попадет, то можно похохотаться потом.
5: Вообще весят как с среднего размера птицы. Это я как этот да, вот, да, который птица случайно.
4: Мелкий жареный голубь там.
5: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
5: Доброй ночи.
8: Алло.
5: Да-да-да, рассказывай.
8: Меня зовут Николай.
5: Здравствуйте, Николай.
8: Вы знаете, у меня один вопрос. Может быть, он, ну, немножко, как говорится, вам будет непонятен. Вы знаете, мне хотелось бы спросить. Вот люди из СОБРа, вот у вас есть психоаналитик рядом, да?
5: Да-да.
8: Очень интересно, чтобы он сказал какое-то слово, почему-то молчит постоянно.
4: Он анализирует просто.
8: Нет, ну Коля, суть не в этом. Суть не в этом. Ну давайте так спросим. Вот люди из СОБРа, которые приходят в эту ситуацию и которые приходят в эту жизнь, в каком месяце они родились? Вот это очень, по-моему...
5: То есть
8: вот,
5: вас интересуют гороскопические дела?
8: Нет, не гороскопические, не надо. Давайте не будем, вот, гороскопы и так
7: далее. Совсем понятно.
8: Я родился в определенный момент и так далее. Мне очень интересно, вот, я родился в декабре, допустим.
5: Все, вопрос понятен, спасибо, спасибо.
8: Вот в каком месяце люди, которые пришли в СОБР, в каком месяце они родились?
5: Все, вопрос понятен.
7: Ну, я не могу за всю роту перечислять, давайте просто по людей спросим, тогда же не ко мне, а к ним. Вот, когда вы родились, Михаил и Юрий, когда ты родился, когда ты родился?
4: Я родился в конце октября, например.
9: Мисс мой.
4: Май-октябрь,
7: это так да. понятно будет.
4: Я человек может составить, мне просто кажется, что это астролог, он может составить наши гороскопы. Потом пришлет Александру Лаэрскому.
5: Гороскопические знаки.
4: Да,
5: я просто хочу сказать, насчет месяца май, вот ходили слухи, ну, благо мы тут все-таки в мужской компании, и уже в это время суток, как правило, все женщины тоже засыпают, поэтому могу смело сказать, что слухи такие ходили, что в мае рождаются самые сиськастые девки, серьезно. Если девка майская, вот считала, что у нее молочные железы очень круто развиты. На Руси имеется в виду, да.
4: Вообще...
5: Хотя я могу ошибаться.
4: Я не знаю, поскольку всех...
3: Слава богу, касается дел, это
4: как,
3: только дел.
4: Да, как ты говоришь, да.
7: Важно.
4: Вот, но, не знаю, грубо говоря, что у меня жена родилась тоже в мае. Ты можешь смеяться, Саш, но...
7: Я не знал этого.
5: Хвастается, смотри.
4: Хвастается. Но, во всяком случае, я не знаю, там...
5: Ну, давай следующий звонок.
4: Какие-нибудь звезды, они просто...
3: Давайте послушаем наших
5: уважаемых. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Рассказывайте.
3: Вот антитюгар.
5: Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
10: Людмила Георгиевна.
5: Вас здравствуйте, послушайте. Людмила Георгиевна. Узнал вас, узнал.
10: Спасибо.
5: Пожалуйста.
10: Я хочу поздравить ваших гостей, всех вас, с наступившим Новым годом.
5: Спасибо.
10: И пожелать вам всем здоровья, удачи во всем. И еще, конечно, с Рождеством Христовым. И у меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если, например, милиция противоправные действия проявляет?
5: Алло, алло. к сожалению, что-то рассоединилось, моей вины тут нет. Я ничего не трогал, ничего не делал.
4: Наверное, она не
9: проявляет. Скажем так, если милиция проявляет противоправные какие-то действия, надо обращаться либо к вышестоящей милиции, либо в органы прокуратуры.
4: Либо просто подойти и решить все по-нормальному.
9: Да.
5: Да.
9: Что будет по-человечески, самое правильное.
5: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Добрый день. Вам не повезло.
5: Да.
11: К сожалению.
9: Мы попали.
11: Я опять попал на вас. Угу. Меня зовут Николай.
4: А, здравствуйте.
11: Я звонил до этого.
4: Да.
11: Я вам все-таки хочу сказать...
4: Первый вопрос, по-моему, мы твой не услышали, да?
11: Нет, это, мой вопрос...
5: Это Петра
11: первого. Мой вопрос услышан, он понятен, совершенно нормально. Дело в том, что мне хотелось бы понять. Дело в том, что люди, которые приходят в СОБР, они проходят определенную обработку, проработку психологов.
4: Да, естественно.
11: Вот, естественно. Это естественно. Это всегда
4: ПФЛ,
11: естественно,
4: ПФЛ
11: потому что
4: называется.
11: То, что ребята сейчас говорят, это 5 секунд, это 40%.
5: Не волнуйтесь, Николай. Но...
11: Давайте я скажу.
5: Вы только не волнуйтесь, если... пожалуйста.
11: Да, я, ради бога.
5: Да, вот давайте не волнуйтесь. Откуда.
11: Да, боже мой.
5: Да.
11: Боже мой, я же не СОБР, я же никого не забираю сейчас.
4: Нет, Коль, я никого просто...
11: Я
4: тебя
11: просто
4: перебил...
11: хочу задать вопрос один.
4: Ну, давай, давай.
11: Есть ли статистика... Такая определенная статистика у психологов, кто приходит в СОБР, кто приходит в эти органы, определенные органы, по определенным знакам, вот, ну, давайте не будем брать. Вот когда человек родился, давайте так сделаем. Вот мне дочка недавно задала вопрос, совершенно определенный. Что такое социология? Я ей сказал, это исследование, которое идет далеко-далеко-далеко откуда-то. Понимаете, да? Вот давайте так, давайте будем людьми образованными.
5: Да.
11: И давайте делаем так. Я не образованный человек, совершенно.
4: А почему вы так думаете, Коль? Почему вы думаете, что вы не образованный человек?
11: Ну,
4: вы в школе не учились?
11: Ну, боже мой.
4: Наше школьное образование...
11: Эхо Москвы слушает необразованные люди, это совершенно.
4: Почему?
11: Люди нормальные люди слушают эхо Москвы.
5: Нет, так, Коля, вы, извините, не могли бы все-таки объяснить, что вам хотелось бы?
11: Я в ГИК закончил.
5: В ГИК, хорошо.
11: ГИК, да, то Вася есть... Шукшин там учился.
5: То есть вы актер?
11: Нет, бросьте вы.
5: Извините.
11: А как вы сразу вот так вот берете?
5: Ну, простите.
9: А на каком факультете?
5: На факультете зрительском.
11: Продакшн менеджер.
5: Ну, понятно. Николай, давайте все-таки, вот что бы вы от нас хотели?
11: Я от вас бы хотел только одного. Вот, простите, я преподавал в ГИКе
5: так.
11: В свое время.
5: Так.
11: Вы можете меня вычислить сейчас уже,
5: так.
11: 5 секунд. Уже
5: так.
11: Понятно, человек преподавал, меня зовут Николай.
5: Да.
11: И так далее. Все понятно.
5: Да.
11: По вашей профессии все можно выяснить.
5: Да.
11: 5 секунд.
5: Да.
4: Коль, зачем выяснять нам что-то?
11: Я знаю.
4: Зачем?
5: Николай,
11: кто приходит? Вот по гороскопу кто приходит?
5: Понятен вопрос. Я же говорил гороскопически. Все, спасибо. Самые разные люди. Мы не проводили такие исследования. Но меньше всего работает в силовых так называемых структурах рыб по гороскопу. Это я могу сказать совершенно уверенностью. На первом месте по меньшинству идут рыбы, на втором месте львы. Действительно так и есть.
4: Да, просто Александр недавно перед нашей встречей проводил небольшую встречу с Глобой, общеизвестный человек такой.
5: Даже со всеми тремя я с ними провел.
4: Ну, с остальными двумя я не знаю, что ты делал, но с Глобой ты говорил.
5: Беседа, да. Ну, следующий звонок, да?
4: Эту ситуацию, да.
5: Потому что время у нас поджимает. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Алло, вот я бы хотел бы сказать, обращаясь к вашим, людям, которые у вас присутствуют.
5: Mm-hmm.
12: Вот. Дело в том, что у меня большое есть убеждение, что, понимаете, они работают, когда они молодые. А когда у них приходит какое-то время, они как бы взрослеют уже, им становится 40 чем-то лет. Их как бы используют, и они потом уходят на пенсию.
4: Ты прав.
5: Спасибо.
4: Ты прав.
5: Но в любой работе так же.
9: Но я могу сказать, что даже частично, потому что я лично видел 40-43-летних мужиков, которые... Не на войне, но на определенных проблемах вот, нашей необъятной страны, а если брать другие структуры, вот, не будем говорить какие, то и в некоторых других точках земного шара. То есть это не факт. То есть большинство, да, большинство может быть, да. Вот. Но специалист, он в любом возрасте, он специалист, он профессионал. То есть...
5: И, наверное, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, внимание наше к вам. Там то все, в общем-то, и так во все.
13: А я бы хотел узнать у ваших гостей, как они относятся к тому, что Ленин мудак, нахуй, блядь, ебаный рот, блядь, пизду, ебаный пиздю, козел.
5: Понятно. Ну, вы знаете...
4: Как зовут человека?
5: Вы знаете, несмотря на то, что Ленин, конечно, может быть и мудак, но, однако, вот те действия, которые произвел вот вождь всех народов, они перевернули устройство мира, в том числе и нашу с вами жизнь. Его имя знают даже в Намибии, даже намибийские женщины знают, кто такой Ленин, а вот вашего имени не знает никто. Поэтому вам с ним стоит, в общем-то, еще поспорить за право ношения вот этого титула. Мудак. Да. Ну и следующий звонок, последний уже на сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
14: Это Василий снова. У меня последний вопрос.
5: Давай ставь мощную точку, да.
14: Да, вот, вот не приходило ли вам в голову провоцировать преступные группировки?
5: А, вот, это был вопрос, понятно. Спасибо, да, Вася, да, спасибо. Да, да.
9: Спасибо, все, мы поняли его.
4: Василий, дело в том, что на самом деле работа милиции и определенных служб в милиции и существует для того, чтобы провоцировать определенные группировки, вот. И чтобы они между собой как бы терли рамс, там, делили территории, делили прайс, там, в общем-то, терли базары, и были у них какие-то непонятки, вот, назначали они друг другу стрелки. И
9: как у них белки.
4: Да-да, и каждый как бы что-то это... Но это работа не наша, это работа оперативных служб, служб по внедрению. Вот.
5: Кстати, дико тяжелая работа.
4: Это очень тяжелая работа, очень уважаемая вот среди людей, которые это знают, очень уважаемая работа. Вот, поэтому таких людей нужно только приветствовать и любить. И один, он на вид будет бандит, на самом деле он сотрудник милиции. Но это как в кино. Вот у них работа действительно. То есть, если отмести все их дни тягостные службы, то будет как в фильме. Вот. На самом деле, да, есть такие вещи, есть такие дела.
9: И все, но об том много не говорят.
5: И, видимо, на этом мы поставим точку в нашем сегодняшнем марафоне. Огромное спасибо, что вы нашли время посетить, в общем-то, данную студию. Полагаю, что эта встреча не последняя. И, соответственно, как говорится, берегите себя, да. Спасибо и вам, конечно, да, уважаемый Олег. Да.
15: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще. Вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
5: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Наша встреча с Кириллом сегодня, как, впрочем, и разговор, будет целиком посвящена выходу книги Кирилла, которая называется «Истерия СССР». А также мы с Кириллом будем отвечать на все вопросы, которые вас интересуют, и постараемся помочь вам в разрешении самых разнообразных проблем, которые у вас возникают. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, а также общаться с нами посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279 и
16: мы начинаем нашу беседу. Я поздравляю тебя, конечно, с этим изданием. Ну, это...
17: Спасибо. Спасибо, да, Александр. Вот... Я хочу, во-первых, естественно, поздороваться с радиослушателями и сказать, что вот небольшая неточность, ибо все-таки книжка написана триумвиратом авторов. И, соответственно, я готов представить участников нашей регаты. Это Николай Юрьевич Семашко, академик, и дизайнер Сергей Михайлович Новиков. Ну и, соответственно, я скромный артист балета. То есть вот таким вот количеством был такой произведен, как мне кажется, качественный продукт «Истерия СССР».
16: А, вот я знаю, что ты практически сегодня связывался с замечательным шахматистом Вишванатаном Анансисом.
17: И ну, своей, если говорить, да, извини, пожалуйста, да, Саша, конечно, если говорить, да, это все-таки было вчера, поскольку сейчас у нас уже...
16: А, да, уже да, сейчас совсем, сейчас уже 8 уже часов, и мы, в общем, должны как бы уже к ним подойти. Но, тем не менее, я знаю, что Анансис, в общем, двигает достаточно неплохо. Вот, исходя из этого, все-таки нашли ли вы вот решение этого сложного вопроса на болезни, касаемо точки сдвига, потому что ведь сейчас уже доказано, что не просто логика шахматиста, так сказать, оказывает мощнейшее влияние на победу или поражение партии, а также угол зрения на доску, определенный наклон руки, то есть практически шахматы и клавиатура, фортепиано, также как, собственно, постановка рук на пишущей машинке, на компьютере, на руле автомобиля, массажизм.
17: Да.
16: Безусловно. Все это зависит.
17: Я согласен. Вот,
16: и вообще, согласен, то есть, ведь очень многое действительно важно от того, как это делать. Насколько угол кисти, локтевого сустава и плечевого сустава.
17: Ну, дело в том, что...
16: Что думает господин Ананси?
17: Вишванатан, да, он как бы на самом деле, мы с ним знакомы не так давно, он сейчас открывает специально небольшую школу, где вот будет как раз... решаться вопрос именно постановки рук. То есть как бы для передачи определенных энергетических частиц при игре в шахматы, потому что с одной стороны чисто эстетическое есть удовлетворение должен получать человек, который наблюдает за игрой в шахматы, потому что если ты сидишь и играешь в шахматы, сутулившись, и как-то ты не, скажем так, одет странно, и если у тебя все твои движения, которые ты производишь, переставляя шахматные фигуры, если они не отработаны, если они...
16: Ну, неловкие, то есть,
17: да, вот скажем так, да,
16: то есть рука не должна суетиться, да, она не должна суетиться над фигурой.
17: И не надо делать ничего неуклюже, потому да, что да, этот вид спорта все-таки он в какой-то степени же как бы наглядный.
16: Это практически танцы.
17: Но в какой-то степени, да, танцы, когда ноги находятся в статичном положении.
16: Безусловно. А вот тут же еще ведь очень важно. Я знаю, опять же, от некоторых своих знакомых великих шахматистов, что сейчас даже на чемпионатах мира по шахматным турнирам шахматистов просто обязывают делать определенный маникюр на ногах, с позволения, извините, на руках, тоже с позволения сказать, потому что прокуренные желтые ногти, как они были вот у Ботвинника, к примеру, замечательного совершенно шахматиста, все-таки сейчас уже не является честью. Потому что, например, трансляция чемпионатов по шахматам телевизионная, само собой, подразумевает показ крупного плана рук шахматиста. Если там, например, татуировка «Не забуду мать родную» или «Клен» написано, или что-то подобное, то, естественно, в общем-то, это должно загримироваться. Очень аккуратный должен быть маникюр. Вот. Я слышал, что Вишнаватан, в общем-то, на ногтях сделал микрофлаги очень яркие своей страны. Правда ли?
17: Дело в том, что господин Анант использует нескольких двойников для игры в шахматы, которые как бы в случае его какой-либо неготовности, они, то есть играет как бы в шахматы он, а они сидят и делают вид, что играют, то есть делают определенные ходы, то есть как бы под фонограмму, ну, если как бы, чтобы было понятно. Вот, да, как, да, выступление под фонограмму, также как бы игра в шахматы в какой-то степени под фонограмму. То есть сидит другой человек, а им управляет, соответственно, вот, допустим, господин Анант, находящийся где-то не так далеко. И вот и это происходит в том случае, если если как бы какой-либо шахматист, вот, допустим, тот же господин Анант, если он не готов по тем или иным причинам, допустим, он как бы, ну, я не знаю, что это может быть, исходя из его самочувствия, исходя из его внешнего вида,
16: да, вот очень важно,
17: не брит или еще что-то, потому что все-таки это имеет значение.
16: А вот действительно, ведь одно время рассматривались такие моменты, что, дескать, шахматист не должен загружать свой мозг вот этим координационным движением, то есть переставлением фигуры. То есть его мозг, он должен быть направлен только на решение математических вот этих проблем ходов, да? И специально, вот как у великих, скажем, музыкантов, да, там у Якуба Магометовича Стамбольского и так далее, у него вся за спиной, когда он играет в консерватории фуги, лепит, собственно говоря, то стоит какая-то женщина, которая переворачивает ему ноту. Также и здесь у каждого шахматиста за спиной должна стоять симпатичная девушка, которая, в общем-то, он ей просто говорит, там, конь F3, F5, она ему переставляет, а он себя этим не утруждает. Но в дальнейшем почему-то вот это отменилось. Что на эту тему думает Вишнаватан?
17: Этот вопрос не обсуждался, потому что тема, насколько я понимаю, поднята тобой вот и совершенно спонтанно, неожиданно, а тема интересная, потому что привлечение женщин, которые могли бы достаточно, скажем, эстетически красиво переставлять фигуры, если бы это были симпатичные, обаятельные женщины, она бы привлекла значительно большее количество людей, которые бы увлеклись шахматами как процессом игры и как зрелищем.
16: Да, безусловно, ведь шахматы — это зрелищная игра, в принципе. Ну, то есть, как-то, видимо, я думаю, что нужно им рассмотреть этот вопрос, по идее. И вот, знаешь, вот на наш пейджер уже стали приходить вопросы. Как вы относитесь к тому, что шахматы необходимо смазывать подсолнечным маслом, дабы они лучше скользили по доске? Подпись...
17: Нет, это полная чушь. Это полная чушь,
16: потому что иногда приходится их переставлять.
17: Да, и если бы они будут скользить, то это может повлечь за собой просто полную потерю как бы ориентации.
16: Может сбив произойти фигуры.
17: Да, безусловно.
16: Это можно играть щелкунчик вот в игру в такую каким-то образом можно.
17: Ну, явно, что это ахинея просто.
16: А вот скажи, пожалуйста, я собираюсь, собственно, я же открыл свое сейчас литературное издательство, собираюсь создавать разные книги, и вот ко мне очень приходит много молодых авторов, которые предлагают свои труды. Меня тоже интересует в основном научная работа. Вот как ты думаешь, ко мне приходил человек по фамилии Афанасий Гипноз, который, в общем-то, принес свой труд научный, касаемый правил взятия определенных шахматных фигур. То есть у него прям чертежи есть, как брать коня, как брать ферзя и так далее. Вот, ну, ты, в принципе, тоже вот выпустил книгу, значит, опыт у тебя уже определенный есть. Как ты считаешь, будут ли брать эту книгу? И, может быть, у тебя есть какие-то коррекционные советы?
17: Ну, там, мне кажется, что эта тема уже, она прошла, что называется. Это можно было об этом говорить где-то в 50-х, 60-х годах. Сейчас немножко не актуально, мне так кажется. Просто эта книга несколько устарела. Вот эта тема.
16: А хорошо. А если, например, мы в нашем вот ларьке, который внизу сейчас находится, наладим выпуск и продажу щипчиков для шахмат. Все-таки дело в том, что шахматы — это же такой предмет, ну, как губная гармошка. Там, например, он держался только что в туалете, значит, за определенный орган. Тут, значит, пришел и хватается за шахматы. Понимаешь, как-то некрасиво. Потом там приходит другой человек, так переносится зараза. Желтуха, значит, чесотка, туберкулез.
17: Нет,
16: порой.
17: Среди шахматистов является признаком. Ну, это высочайший признак дурного тона. Хорошо я сказал, кстати, высочайший признак дурного тона.
16: Да.
17: Это перепутать чужие как бы шахматы и начать двигать. То есть ведь шахматы — это как нижнее белье, понимаешь? Если ты играешь, ты же белыми играешь, и ты свое двигаешь. А вот если случайно твой партнер, допустим, Гарри Каспаров, перепутал и двигает вдруг неожиданно твои фигуры, вот тогда как бы это прецедент, и может дойти до чего угодно.
16: Ага. Не, ну все-таки на самом деле щипчики тоже важны. То есть каждый достает щипчики и двигает именно вот...
17: Я думаю, в данной ситуации оптимально привлечь именно представительниц прекрасного пола. Потому что если они будут щипчиками, это прекрасно.
16: А у каждой будет свои щипчики.
17: Безусловно.
16: А ты знаешь, я что-то давно... Вот сейчас проходят зимние Олимпийские игры в Японии. Вот. И, в общем-то, есть, например, понятие такое в спорте. Знаешь, современные пятиборья. Ты знаешь, что я кандидат, в общем-то, занимался долго. Это видно по мне, по моей, в общем-то, мощной фигуре, по прищуренному глазу, то есть я, как видно, по широким плечам, то есть и по кривым ногам, то есть, значит, я езжу, это скольжу, стреляю, прищур, видишь, у меня какой, вот видишь, это не дефект, это я просто всегда целюсь, то есть у меня даже кличка такая, человек,
17: не на
16: который
17: меня
16: цель. Ладно, я в бок буду, я вот туда им буду косить, да. Вот. А я подумал, почему бы не придумать, скажем, не просто пятиборье, вот, ну, когда вот люди занимаются исключительно физической нагрузкой, показывают, ну, какую-то свою ловкость. Это, конечно, хорошо, но тем не менее. А, например, знаешь, конькобежец мощнейший бежит по катку, скользит, вот, останавливается, значит, после определенного количества кругов у определенной ячейки, где делает, например, ход в шахматы.
17: Согласен,
16: там
17: полностью.
16: Кладет домино.
17: Я думал об
16: вот,
17: этом. Да,
16: вот, как ты думаешь, какие виды сюда мы включим? Вот в такое пить. Это даже, может быть, десятиборье
17: возьмем.
16: Бильярд, удар в бильярд производит.
17: Это спорт будущего. И я, честно говоря, скажу тебе по секрету, думал на эту тему. Вот в нашей книге, в книге «Истерия СССР», мы, к сожалению, описываем события прошлого, то есть события, скажем, связанные с Московской Олимпиадой.
16: Да, это интересный момент в жизни общества.
17: Это интересный, это важный момент, особенно, допустим, скажем, полет олимпийского мишки. Ведь мы все видели, как он вылетал.
16: Никто не видел, как садился.
17: Совершенно справедливо. Более того, мало очень очевидцев видели, как он летел, потому что это был специальный коридор, по которому он двигался.
16: Я, кстати, помню, что вот большое количество детей высыпало на улице, на крыше домов и смотрели в надежде, что он будет пролетать мимо. Некоторые даже держали в руках дробовики, чтобы каким-то образом, значит, поразвлечься. Прищуривались.
17: Дело в том,
16: потом
17: что...
16: прищуренных, знаешь, сколько было по Москве? Все ходили прищуренные.
17: Он же улетал глубокой ночью, и поэтому он же был коричневый, понимаешь?
16: Коричневый, незаметный.
17: И поэтому он практически был незаметен.
16: Кстати, ты знаешь, что фирма вот Audi в свое время ссорилась с Олимпийским оргкомитетом по поводу использования вот этих колец?
17: Нет, ну, очень интересно, я ничего не знаю.
16: Я тоже не знаю, просто мне пришла в голову мысль, что это могло бы быть.
17: Это могло бы быть, безусловно, но, к сожалению, мы вот с тобой об этом ничего не располагаем, но не факт, что, допустим, кто-то из наших радиослушателей не располагает такой информацией. Возможно, мы можем сейчас, если есть у кого-то информация
16: на эту тему, да, вы присылайте, пожалуйста, нам вот на наш пейджер. Кстати, на пейджер пришло следующее сообщение. А правда ли, что шахматные фигуры по весу сделаны с таким расчетом, что в случае поражения соперник не сможет повредить победившего? Подпись, опять же, Гусинский. Ну вот в одноименном фильме, посвященном как раз вот Остапу Бендеру, там, в общем, были нанесены повреждения доской, но доски на человек прибиты,
17: да,
16: они же, да.
17: Что считать повреждением?
16: Потому что, например, ведь может быть так, что моральный ущерб гораздо сильнее будет. Вот. Ну, в принципе, то есть насчет вот этих всех видов спорта я все-таки хотел бы немножко поподробнее остановиться.
17: Ты прав, я немножечко ушел от темы.
16: Да.
17: В этом плане самый интересный вид спорта – это, конечно, уже спорт, существующий сейчас и существовавший еще, как бы, скажем так, вчера. Это биатлон. Потому что это вот зачаточный вид того 10 или 20 борей, о котором, как бы, идет речь. Ведь не секрет, что общество движется к созданию совершенных людей, людей, которые бы могли делать буквально все.
16: Все, да, как настоящий
17: это
16: самурай.
17: Если мы говорим о спорте, то, значит, можно было бы одновременно и плыть, и стрелять, и играть на бильярде.
16: И фехтовать.
17: И фехтовать.
16: Поэтому... Но здесь-то ведь нужно все-таки, я как предлагаю, разграничить...
17: Зиму и лето, наверное, да?
16: Да, да, теплое время года.
17: Да,
16: или...
17: согласен.
16: То есть, ну, к примеру, вот смотри, я как предлагаю. То есть, например, действительно, это здоровый каток, вот он делает круги. Значит, начать нужно с того, что чтобы он вышел в какой-то, скажем, на определенный, на первый этап, скажем так, соревнования, он пробегает круг, скажем, на коньках, подбегает к небольшой лудке, около которого лежит маленькая удочка, и он должен... значит, поймать какую-то любую рыбу, потому что это все должно происходить на территории водоема. После ловли рыбы какой-то ему, то есть поимка рыбы, это является ключом к началу старта соревнований. Он бежит дальше. Значит, бежит дальше. Первое, я думаю, что нужно сделать бильярд все-таки.
17: Но бильярд — это все-таки, мне кажется, вид спорта в закрытом помещении, если мы говорим
16: вообще,
17: о
16: да,
17: зимнем
16: да,
17: виде
16: да.
17: спорта.
16: Все, бильярд убираем.
17: Бильярд
16: убираем. Отменяется. Хорошо, тогда, видимо, домино. То есть, видимо, домино должно быть.
17: Ну, можно. Я бы домино чуть-чуть отодвинул на потом, скажем так.
16: А что же сразу после рыбы?
17: Вот можно обратиться...
16: Можно, знаешь, что можно нарядить елку.
17: Но это все-таки, понимаешь, это достаточно элитарный вид спорта. Ну, логично. И мы должны сейчас апеллировать какими-то известными понятиями, как, скажем, лыжи. Вот все-таки сложно ведь снять коньки, одеть лыжи.
16: И пройтись.
17: И сразу пройтись, причем коньковым ходом. Вот что интересно. Вот что интересно, понимаешь?
16: То есть, а ты знаешь, ведь еще ведь сложнее это после лыж потом пробежать 100-метровочку пешком. То есть сразу снять лыжи и пробежать пешком, потому что совершенно другая координация движения. Даже можно установить метроэскалаторы, чтобы человек после лыж бежал по метроэскалатору. Вверх.
17: Все-таки, понимаешь, в закрытом помещении соревнования по бегу происходит. Мне кажется, нам... В любом случае придется использовать некий павильон, где можно было бы частично воспроизвести атмосферу и состояние воздуха именно во время, скажем так, такого времени года, как лето. То есть человек может забежать, переодеться и, соответственно, уже любые виды спорта, летние, также как бы попробовать.
16: То есть он должен каким-то образом вбежать на территорию этого отапливаемого павильона, очутиться в лете, потом выбежать снова в зиму. Ну,
17: это как бы оптимальный вариант. Можно действительно разграничить между зимним видом спорта. Я предлагаю бобслей. Вот мне кажется, что очень интересный вид спорта.
16: Бобслей. Да.
17: Записываешь, да?
16: Я записал бобслей. Не, ну просто мы уже будем посылать запрос сразу уже, чтобы как-то вид спорта этот был узаконен, потому что надо застолбить идею, а то, глядишь, завтра в какой-нибудь программе телевизионной мощнейшей эта идея промелькнет как шутка просто у них, дескать, здорово мы придумали. Нам это с тобой совершенно ни к чему, потому что прямо сейчас отправляется факс в правительство. Ну, а застолбление идеи, собственно говоря. Ну что же, значит, они... Значит, он поймал рыбу, добежал на коньках, выловил ее, переодевает лыжи, бежит дальше.
17: Да, мне кажется, что лыжный, но коньковым ходом.
16: Коньковым ходом. Коньковым лыжи ходом. Должны быть короткие. Такие детские лыжечки, вот, как детишки катаются, попросту говоря. Вот он на них, значит, пробегает. Что дальше?
17: Дальше можно прыгнуть с трамплина на лыжах.
16: Да. Значит,
17: но надо поменять уже на большие лыжи, потому что на маленьких лыжах можно прыгнуть, но...
16: Приземлиться тяжело.
17: Да. Поэтому можно сразу прыгнуть с трамплина. Это очень сложный вид спорта, и...
16: Тогда пусть бегут на горных лыжах сразу.
17: Но, понимаешь, бежать на горных лыжах — это тоже, видимо, спорт будущего.
16: Да.
17: Все-таки на горных лыжах на них нужно вниз катиться, понимаешь? Можно, прыгнув с трамплина на этих лыжах, постараться в дальнейшем продолжить движение как горнолыжник.
16: Как горнолыжник. Или наоборот, попытаться на горных лыжах забраться вверх. Это, по-моему, интересная находка, потому что действительно на них скользят вниз.
17: Ну, в этом будет немного комичного. Если только использовать вот эту подвесную люльку, но это тоже как бы нивелирует преимущество одного спортсмена над другим. Вопрос сложный, и мне кажется, сейчас мы не придем к однозначному ответу. Мне кажется, что эта тема, которая может быть обсуждена, и, скажем так, мы можем говорить об этом в других эфирах и не прийти к знаменателю. Мы можем обратиться к нашим радиослушателям.
16: Вот, я предлагаю, уважаемые, если у вас вдруг возникнут какие-то идеи по вот теме, затронутой нами только что, вы, пожалуйста, делитесь этими идеями либо посредством пейджера, что, кстати, лучше, поскольку эти идеи сохраняются в памяти, либо посредством прямого эфирного телефона 203-19-22. Пейджер тоже напомню, 956-32-32, абонент 109-279. А мы сейчас ненадолго выйдем, а отбить факс, собственно. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о выходе его книжки «Истерия СССР» в соавторстве еще с некоторыми гражданами. Также подспудно мы отвечаем на любые ваши вопросы и, в общем-то, затрагиваем тему, не побоюсь этого слова, предмайский, поскольку грядет все-таки 1 мая. И вот, кстати, следующий вопрос, который нам с тобой предстоит обсудить. Касаемо перспектив отмены 1 мая. Дело в том, что пролетариат как таковой перестал существовать как сплоченная единица. Если, например, сейчас мы смотрим фильмы старые, вот черно-белые еще, которые крутятся по телевидению, мы видим, как славят людей труда. И труд был культовым явлением. То сейчас в современной, не побоюсь этого слова, кинематографии отечественной, как правило, славят либо бандитов, либо вернувшихся, значит, с войны каких-то юных мальчиков, разбирающихся собирающихся в Питере с какими-то ненастоящими мафиозами и так далее. Вот исходя из этого, Первомай как праздник трудящихся всего мира потерял свою закономерность. Ну, так
17: очень
16: же, как...
17: обидно, между прочим.
16: Да, вот каково твое мнение на эту тему?
17: Ну, мое мнение связано с воспоминаниями моего друга Леонида Маховера, который в бытность существования Первомая в этот день зарабатывал достаточно много денег. Что он делал? Он сидел в машине, в автобусе, если ты помнишь, в непосредственной близости от Красной площади, да и вообще по Садовому кольцу, стояли такие автобусы, где существовали некие громкоговорители. Вот. И он, по указанию одного человека, который зарабатывал значительно больше, чем он, говорил как бы фразы о том, кто, собственно говоря, показался на марше. То есть, допустим, вот если на марше показалось там, допустим, а вот идут хлопкоробы там или там что-то Фрунзенского района,
16: да.
17: Понимаешь, да. То есть вот он это объявлял и кричал «Ура!». То есть это порядка, да, порядка 10, я не вспомню сколько, но где-то десятку он имел с этого. То есть это, мне кажется, было очень интересно. Я бы вот с большим удовольствием сейчас бы вот сел в такой автобус и сказал бы, вот там, на марше дважды краснознаменные, там, духовные семинария, поприветствуем ее, и, так сказать, проорать «Ура!». Мне кажется, что вот в связи с тем, что сейчас мы совсем не отмечаем 1 мая,
16: вообще
17: вот
16: не
17: это,
16: отмечаем,
17: вот да. Это как бы профессия декламации такой пафосной, она куда-то уходит.
16: То есть постепенно, вот, кстати, ведь люди будут думать, что левитан — это порода собачки или растения.
17: Вот совершенно справедливо. Вот эта пафосная манера как бы декламировать какие-то предложения, лозунги, это же как бы сейчас совершенно не актуально, а ведь это целый как бы пласт.
16: А вот ты знаешь, в связи с этим я подумал, что ведь вот женщины, да, они же сами себе противоречат. Как правило, они...
17: Я так и знал. Мне что-то показалось, что ты сейчас начнешь именно об этом говорить.
16: Вот, да. Так вот, они же противоречат сами себе. Вот смотри, с одной стороны, они пытаются целиком, скажем так, эмансипироваться, да? Ну, то есть даже вот, если ты, например, перед ними где-нибудь в Америке расшаркаешься и попробуешь поцеловать им ручку, то на тебя подадут в суд, значит, за сексуальные домогательства. То есть эмансипация довела к тому, что нужно просто пожимать ей руку, как мужчине, и так далее, да? Вот. С другой стороны, они, в общем-то, когда наступает 8 марта, ну вот уже мы стоим на преддверии кануна порога 8 марта, уже практически они превращаются, то есть вся эта эмансипация резко пропадает, и все вот это концентрированное женское выливается. То есть получается, что идет ровный пик, потом резкий скачок по амплитуде. Скачок — это, думаю, слово тебе знакомо. Все мы знаем, что такое скачок. Да, так вот, в связи с этим, то есть не является логичным отменить, собственно, 8 марта. И причем это предложение должно исходить из общества защиты женщин. Сокращенно ОЖ.
17: Ну, проблема 8 марта, мне кажется, очень интересна. Я предлагаю подключить к этому обсуждению, к диспуту наших радиослушателей. Как
16: да, да, безусловно. Если у вас какие-то идеи возникнут, то вы, пожалуйста, звоните нам, и мы с радостью выслушаем ваше мнение. А вот, тем не менее, на пейджер приходят самые разные сообщения. Например, после трамплина можно соревноваться в оказании первой помощи. Вот. Ну, я думаю, что это должны делать, так сказать, спортсмены из разряда юниор.
17: Но это ближе все-таки, скажем так, к странам, ну, допустим, африканские спортсмены.
16: Да, да,
17: безусловно, да. Если мы говорим об африканских спортсменах, которые как бы занимаются горнолыжным спортом, то здесь необходима вот эта как бы такая составная часть, как оказание первой помощи сразу после выполнения прыжка или
16: после того, как... Даже если прыжок был удачным, собственно.
17: Безусловно.
16: То есть нет, она все равно необходима первая помощь.
17: Вне зависимости, потому что первая помощь — это как наложение какой-то повязки, так и просто какие-то ободряющие слова.
16: Психологическая поддержка какая-то, да, да. Безусловно. Нравится ли вам вид спорта эстафета заезд на дрезину?
17: Мне нет, я сразу хочу сказать, потому что как бы, ну...
16: Мы занимались этим все. Дело в том, что совершенно непонятно, что делать. То есть, когда вот уже к этой дрезине, к самой уже вроде ты пришел первым, вот ты на нее въехал и стоишь на дрезине. Вроде ты победитель. И дальнейшие действия, то есть, как правило, в этом виде спорта призом является сама дрезина. Вот, значит, дрезина поменьше достается спортсмену, занявшему третье место, побольше второе. Соответственно, самая большая дрезина, которая, в общем, даже не встает на обычные стандартные вот рельсы, не говоря уже об узкоколейках, которые повсюду проложены, она достается победителю. Вот мы как раз пришли, наш экипаж при заезде на дрезину въехал первым на самую большую, вот, и до сих пор она так стоит под снегом, в общем-то, сдать ее вроде как на металлолом или продать японцам для, как в форме металла мы не имеем права, поскольку это, собственно, Олимпийского комитета в данный момент, вот, самим нам она тоже как-то уволочить нельзя, вот она так там и стоит, зачехленная, так что, если кому нужно, то завтра подъезжайте на станцию Павелецкая товарная, там, на третьем пути, вот, сторож спросит. То есть его зовут Геворкян. Афанасий Геворкян записали. Вот найдете Афанасия Геворкяна, скажете, что от Сашка, и забирайте, пожалуйста, дрезину. Вот. Я его предупрежу. Так.
17: Я так понимаю, что это только завтра.
16: Безусловно. И к 8 утра, потому что после 8 Геворкян обычно уже бывает пьян, к тому же предновогодние вот эти все праздники. Отмена 8 марта очень его тревожит. Опять же, ну что же...
17: 8 марта это все-таки тема открытая.
16: Открытая, да. Безусловно. Я предлагаю пойти отбить факс.
17: Можно.
16: Отобьем сейчас. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Кирилл Немоляев. И мы сегодня представляем новую книгу этого замечательного автора, написанную в содружестве с господами Новиковым и Семашко. Книга называется «Истерия СССР». Также подспудно мы общаемся с вами, уважаемые, посредством прямого телефона в студии и посредством пейджера, номер которого вы знаете. Вот, кстати, вот только что пришло сообщение прямо на пейджер, Кирилл. Как быть, если в связи

0: труд. Но я предлагаю сделать что? Что можно просто прийти к нам завтра к 8 утра сюда и заказать в нашей мастерской снеговиков из пенопласта и с этого папье.
1: Тогда отказ от дрезины.
0: Ну, тогда
1: если люди приедут сюда к 8, они не попадают на дрезину, товарную, и, соответственно, с геворкяном общение проблематично.
0: Да,
1: поэтому нужно
0: выбирать
1: что-то одно.
0: Вот. Но я хочу затронуть следующую тему. Ты знаешь, сейчас Комитет по науке и образованию вносит новые разработки в методику обучения детей в школах. Например, существовало такое мнение у замечательной ученой, ты ее знаешь, это Жанна Шайба, замечательный наш профессор Жанна Изольдовна Шайба. Она предложила следующее: полную отмену чертежей в школе, поскольку, в общем-то, вот эти математические линии, как считает Шайба, они вгоняют грудничков в депрессию полнейшую. То есть, и к тому же это достаточно тонкая специализация, то есть те дети, которые в результате сложных тестов, они, значит, выскажут какое-то предрасположение к начертанию прямых линий, кривых линий, изогнутых линий, также точек, кругов, болтов, проставлению размеров и так далее, они могут. Остальные, в общем-то, им это как бы ни к чему, считает Шайба. А как считаешь ты?
1: Я согласен.
0: Да, ты знаешь, я тоже думал об этом, что, в принципе, я просто решил узнать твое мнение поначалу, поскольку все-таки ты вот у нас редко достаточно бываешь, и твое мнение интересно. Я тоже согласен. Знаешь, я тоже согласен.
1: Мне кажется, что можно переключиться именно на тему вот участия африканских спортсменов, насильного участия африканских спортсменов в зимних Олимпийских играх.
0: Да, да, кстати, вполне возможно. Вот, кстати, вопрос на эту тему пришел. Из какого материала делают шайбы, нас спрашивают. Ну, если вы имеете в виду Жанну Изольдовну, то, как и все мы, из мяса, костей и шерсти, собственно говоря. Вот, что касается действительно шайб. Вот ты знаешь, что, и помнишь наверняка, в свое время в широкой продаже были замечательные каучуковые мячики маленькие, которые...
1: Да, которые как бы прыгали.
0: Мощнейшие прыгали. Затем куда-то они пропали. Сейчас их уже нет. То ли
1: каучук. Сейчас их можно купить.
0: Почему? Нет, по-моему, я.
1: На горбушке.
0: Продаются.
1: Конечно, да? На горбушке специально есть палатки, где продают, как бы.
0: Каучуковые мячики.
1: Да, но они стоят достаточно дорого, поскольку, как бы, ну, как ты сам успел заметить.
0: Полное исчезновение.
1: Безусловно.
0: Создание дефицита. Вот ощущение такое, что шайбы делают из не получившихся мячиков. То есть вообще шайбы изначально должны ведь были быть такие же прыгучие. Но вот сами подумайте, ведь хоккей — это игра, она достаточно быстрая. Вот. И то, что, в общем-то, происходит на ледовом поле, подчас нас ужасает. То есть как это травмоопасно. То есть в хоккей играют настоящие мужчины. Поет замечательная певица Эдита Пьеха. Вот, так ранее шайбы были столь же прыгучие. И хоккеисты на игровом поле двигались раз в 5 быстрее. Вот, это отснято на некоторых видеоматериалах, например, 50-х, 60-х годов, когда хоккей вот только-только начинался в СССР. Понимаете, где... Хоккеисты двигаются значительно быстрее. Это скоростная игра. Шайба летает так, что ее не видно. В результате приходилось играть 5, а то и 6 шайбами сразу, потому что, в общем-то, одна бывала рикошетила от этих здоровых стеклянных штук там до конца первого матча, собственно, и тайма. Иная шайба, она, в общем-то, летала даже в течение нескольких дней, вы понимаете? То есть уже чемпионат прошел, а она все летает, рикошетит в таких условиях. Сами понимаете, игрокам нужно было не просто забивать и бить, но еще и уворачиваться. И были не просто нападающие, защитники, а были специальные отражальщики, уворачивальщики и так далее. И много было травмированных в связи с этим.
1: Нечего добавить.
0: По-моему, достаточно исчерпывающий ответ, да?
1: Безусловно. Александр, а вот те магические 7 цифр, о которых ты говорил, которые соответствуют нашему телефону, они возможны?
0: То есть ты предлагаешь произвести
1: Я предлагаю произвести общение чисто человеческое с каким-либо...
0: Совершенно с тобой согласен. Полностью согласен. Предложение принимается. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам в

0: Внимание, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, глубоко уважаемый, говорите.
1: Я хочу поблагодарить вас, Александр, за замечательный альбом, который вы наконец-то выпустили в свет.
0: Спасибо, спасибо.
1: Альбом просто чудесный, я, к сожалению, не смог вчера посетить концерт в связи с болезнью. Вот видите, даже голос.
0: Внешний вид у вас, я честно скажу, тоже не сочтите за обиду. Вот эта сыпь многочисленная,
1: вы опухлости. По кнопке-то меня можете видеть?
0: Да,
1: да. Видите, унылый и понурый какой-то.
0: Да, я вижу.
1: Видите, да. Вот. Да. Я хотел бы спросить, вот когда я смогу, значит, наверстать упущенные, когда ожидаются ближайшие концерты. И во-вторых, вот вы что-то о спорте заговорили.
0: Да,
1: я
0: да.
1: хотел бы узнать, вот за какую футбольную команду болеете вы и болеет Питер Мария.
0: Спасибо. Это интересный вопрос. Насчет концертов, просто я не хотел бы сейчас заниматься анонсированием их, потому что, в общем-то, впереди у нас грядет 12 апреля, и в такой день как-то не хотелось бы говорить о чем-то печальном, как-то концерт. Ну а что такое концерт? Это пропахший, в общем-то, куревом пиджачок, измазанный мелом на левом локте, почему вы сами все знаете, и ты, Кирилл, знаешь, он сейчас вся мажется левый локоть, вот. Это, в общем-то, сильное похмелье с утра, вот, мандраж перед, вот, это удары током по губам от микрофона, почему все артисты вот такие-то губастые, вот, скажи.
2: Ты меня застал врасплох. Я сейчас судорожно пытаюсь понять, в какую футбольную команду.
0: Давай лучше о футбольных командах.
2: За какую футбольную команду, вот, Александр, вы болеете?
0: Я болею за женскую футбольную команду Саратовского университета, причем вот с факультета Лепки. Там есть в Саратовском университете факультет Лепки, сокращенный ФЛ. И замечательные девки там, в общем-то, играют в футбол мощнейший.
2: Мне очень не нравится женский футбол. Мне кажется, это неэстетично.
0: Ты знаешь, если смотреть на это не сбоку, с трибуны, а со стороны ворот и сидя на траве, то очень даже ничего. Тут зависит тоже от угла зрения.
2: К сожалению, не смогу разделить твою точку зрения, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для наличия какой-либо травы. Вот, допустим, в условиях каких-либо футбольных полей, поскольку, ты знаешь, мы же не перешли еще на систему весна-осень в футболе.
0: Ты знаешь, сейчас же налажено вот одной из фирм, я в целях их, так сказать, рекламы не буду называть, да, ее название, но выпущены такие штанишки с травой, которые уже, в общем-то, приклеены к попе, то есть ты можешь в любом месте сесть и ощущать под попой, как будто ты сидишь на траве, даже если ты сидишь на стуле. Там даже есть кочка и свои несколько муравьев, которых нужно вкладывать специально, они наносят покусы.
2: Ну что же, на самом деле мне сложно что-то добавить, поскольку, исходя из нашего сегодняшнего эфира, Александр, твоя информированность о многих загадочных совершенно явлениях в нашей жизни гораздо более богата.
0: Но это моя профессия.
2: Безусловно, я согласен. И я как гость себя чувствую несколько не в своей тарелке, поскольку ты меня постоянно озадачиваешь, и насчет муравьев, допустим, я вот ничего не знал, поскольку...
0: А, кстати, вот твое отношение к муравьям. Дело в том, что в некоторых квартирах московских, ну и не только московских, обитают, ну, несколько видов животных, там, помимо домашних, да, это, значит, вот муравьи и тараканы, причем они взаимоисключающие, то есть в квартире, где живут муравьи, не существует тараканов, и наоборот, это факт, собственно. Вот, например, если бы тебе сказали, Кирилл, у тебя будут жить либо муравьи, либо тараканы, кого бы ты из них выбрал? Сразу скажу, что, ну, тараканы, ты знаешь об особенностях поведения, особенно в момент линьки, они становятся альбиносами, это очень неприятное зрелище, плюс их постоянно видишь, они вот тут. Что касается муравьев, у них есть неприятная особенность достаточно. Это странная тяга к пути, к потокам. То есть они выстраиваются в шеренги и, собственно, маршируют длинными шеренгами. Через всю кухню могут маршировать и так далее. Вот.
2: Какие-то жуткие перспективы.
0: Жуткие. Но, тем не
2: менее,
0: вот альтернативы нет.
2: Я должен стать вот перед этим выбором.
0: Да.
2: Тогда, я думаю, тараканы.
0: Ты знаешь, я с тобой целиком с этим сложно спорить. Я целиком согласен. Ну, давай послушаем телефонный звонок, может быть.
2: С удовольствием, да.
0: Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Говорите.
3: Года два назад слышал вашу передачу на «Серебряном дожде».
0: Да.
3: Вы говорили там о материале, из которого сделаны клавиши для пианино.
0: Угу.
3: Я бы хотел узнать...
4: Своевременно очень, кстати, вы позвонили.
0: Своевременно, да.
3: Из чего сделаны шахматные фигуры?
0: Угу.
3: И еще такой вопрос. Вот, я тоже слышу Монмаранси на «Серебряном дожде». Вот, я заметил такое совпадение. У них пейджер точно такой же, как у вас. Да. Чем это можно объяснить?
0: Понятно, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я сразу скажу, ну, то есть насчет совпадения пейджеров. Дело в том, что лично у меня достаточно серьезно натянуты отношения с радиостанцией, которую вы сейчас упоминали. Дело в том, что целиком, в общем-то, сворована идея моя авторская двумя, скажем так, существами, которые, в общем-то, в какой-то степени являлись... ну, результатом некой гуманитарной акции по устройству на работу, причем творческую работу, всяческих вот, ну, скажем так, искусственных созданий. То есть своего рода это искусственный интеллект, два каких-то, если это можно назвать интеллектами, вот, которые затем вышли из повиновения. Что касается номера коробочки, так называемого пейджера, они его называют коробочкой, то я хочу сказать, что это пейджер целиком программа Монмаранси. Программа Монмаранси, как вы знаете, является уже своего рода конгломератом. То есть это даже не программа, а некое объединение, выпускающее, в общем-то, разные программы. То есть и по восьмой кнопке вы можете наблюдать плакаты. Мы делаем так, нарезку и выпечку тоже с аналогичным названием производим. Вот, поэтому это пейджер компании. И дело в том, что даже у меня вот сразу после программы, как правило, его забирают, а потом, значит, референты компании, инженеры мне передают наиболее интересные сообщения, в общем-то, которые на него приходят от вас. Это объясняется только этим. Плюс еще хочу сказать, что на этот номер существует два пейджера. Один находится, в общем-то, в одном подразделении, другой вот здесь в другом. И сообщения таким образом как-то у нас делятся. Вот. Что касается материала, из которого сделаны шахматы, я знаю, что, Кирилл, ты, в общем-то, коллекционируешь шахматные фигурки, причем почему-то только коней. Вот мне интересно, вот такая тяга к коням именно шахматным, чем она у тебя вызвана? Я был у тебя недавно вот на даче, сильно у Кирилла практически все заставлено конями. Куда ни сунься, всюду кони. Это, честно,
2: я бы сказал, да. Лошади.
0: Да, даже лошади, да.
2: Лошади ходи. Ты помнишь эту фразу, легендарная фраза из одного фильма?
0: Нет, я помню, лошади. Из второго фильма помню, а из этого нет.
2: Ну, попробуй вспомнить из одного фильма, не из второго, из одного.
0: А, все, вспомнил.
2: Ну,
0: вспомнил,
2: вот, да-да. Вот. Поэтому страсть к лошадям, как к таковым, соответственно, к большим лошадям средних размеров и к маленьким лошадкам, пони.
0: Угу. А что касается материала?
2: Из которого сделаны шахматные фигуры?
0: Да.
2: Здесь, Александр, скорее имеет смысл обратиться к тебе.
0: А.
2: Мне кажется, все-таки, если мы говорим о материале, то здесь ты должен брать инициативу в свои руки.
0: Ну, хорошо, да. Что касается материала, я думаю, это не будет слишком такой серьезной тайной. Я никому не открою что-то страшное, но хочу сказать сразу, что самые ценные шахматы, их, в общем-то, существует в мире несколько всего экземпляров. Ну, я имею в виду не фигурок, а полных вот, полного набора фигур. Вот, это практически они равны по стоимости скрипкам Страдивари и так далее. Вот они все пронумерованы и, в общем-то, охраняются государством и даже спецслужбами государств стран, в которых они находятся, потому что они раскиданы по всему миру. Насколько мне известно, одни только такие шахматы существуют в нашей стране. Я по понятным причинам не буду называть адрес квартиры, дома, телефон домашний человека, у которого они есть. Но материал, из которого они изготовлены, это кости. Причем кости известных, в общем-то, гроссмейстеров, которые... То есть это своего рода такая дань вот их величию. То есть когда умирает великий шахматный гроссмейстер, его варят, обдирают, значит, с костей мясцо, а из костей делают вот эти самые шахматы. Ну, они так называются, там некоторые ботвинниковские и так далее. То есть, ну, понимаете. Что касается попсовых шахмат, да, ну, то есть тех, которые мы с вами, их делают из чего угодно, начиная от пластика, вот, и... кончают даже глиняными. Существуют глиняные шахматы. Вот. Мало того, вот недавно к нам в мастерскую приходил богатый очень бизнесмен, который сказал, сделай мне шахматы. То есть дело в том, что у них происходила разборка между собой, они что-то не поделили. Значит, одни белые, например, да, должны были представлять целиком полностью копии, значит, одной группировки, всех там лиц, вплоть до цепочечек, пистолетиков, там, в общем-то, каких-то зубов и все. Другая, значит, другая часть вот этой братвы. Вот. И два авторитета сидели и играли в шахматы. И, в общем-то, тот, кого съедали, вот, прямо на месте пристреливался. То есть, чтобы это было бесшумно. Все это происходило в пансионате «Дружба» под Москвой.
2: Ну, что-то тут добавить нечего.
0: Нечего добавить. Послушаем пьесу.

0: Я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». Подспудно мы общаемся с вами посредством прямого телефона в студии 203-19-22, а также принимаем ваше сообщение на пейджер нашей программы. Номер пейджера 956-32-32. Свое сообщение вы можете оставлять для абонента 109-279. И вот, ты знаешь, большое количество сообщений приходит. Например, следующее. Откуда берутся лыжные палки? Я, кстати, подозреваю, что автор этого сообщения по фамилии Борщ, в общем-то, наблюдал тебя, потому что меня тоже удивило, в общем-то, твоя вот эта, твой вообще внешний вид. То есть, вроде ты без лыж, но с этими лыжными палками. Вот, непонятно, зачем они тебе. И, видимо, раз ты их носишь, они тебе, видимо, как-то дороги, наверное.
1: Ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени. Ну,
0: расскажи их историю нам как-то немножко. Почему они у тебя, откуда взялись? Вообще, историю лыжных палок.
1: Александр, история лыжных палок. Ты ведь прекрасно знаешь, что это не полчаса и не час. Это где-то, я даже не боюсь назвать число, в которое мы можем уложиться, если рассказывать историю лыжных палок. А ты, кстати, знаешь, почему вот на лыжных палках вот есть специальные такие некие кругляшки, которые надеваются?
0: Знаю, безусловно.
1: Мне интересно, что безусловно. Ты имеешь, что ты думаешь по этому поводу?
0: Дело в том, что эти кругляшки сделаны для того, чтобы прижимать мышей-полевок, которые прячутся под настом. Потому что если их не прижимать, в общем-то, то они могут выбегать и пугать лыжников. А так вроде его прижали, пока, значит, мышь, он там это каким-то образом ворочается, человек уже проехал.
1: Но согласись, что если мы рассматриваем классические, как бы классическую ходьбу, скажем, на лыжах, ну, на 10 или 5 километров, то здесь работа палок идет попеременная, так называемая. То есть классический ход.
0: Да, да.
1: А если мы рассматриваем коньковый ход, то палки работают одновременно как раз. Да, отталкивание идет двумя палками.
0: Называется, двоерукий толчок.
1: Совершенно справедливо. Да. И вот в чем разница, если мы говорим о как бы функции палок, о мышах?
0: То есть ты имеешь в виду вот функции вот этих штучек в случае двоерукого толчка?
1: В чем различие и как в таком случае ведут себя вот эти...
0: Ты понимаешь. Да, ты знаешь, дело в том, что ведь изначально никому в голову не приходило бегать на лыжах. То есть лыжи были изобретены для неторопливого перемещения в тайгу и добывания добычи соболя, значит, оленя и иногда, значит, тюленя, дабы из него, значит, делать костер и греться каким-то образом. Вот почему человек впервые побежал на лыжах? Давай разберемся. Вот он шел и вдруг побежал. От чего?
1: Мне кажется, что это связано с тем, что вид спорта лыжный, он зародился в зимнее время.
0: Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Соответственно, температуры, которые стоят вот в это время года, они способствовали ускорению шага впоследствии, что привело к специальному бегу.
0: Ну, это только часть истины, то есть 50%.
1: А что же остальные, как бы, 45?
0: Остальные 45 — мыши-полевки. Дело в том, что, вот заметь, когда человек производит двурукий оттолк, то это очень похоже на движение отброса. То есть дело в том, что, значит, он уже не в состоянии прижимать полевок, которые просто прут со всех сторон на него, а уже просто бежит от них. То есть они одолели, человек уже вопрошает: «Доколь?» И вот этим движением он их просто отбрасывает. То есть ему уже...
1: Но согласись, да. Если мы говорим о коньковом ходе, да, то он значительно эффектнее борьбы вот с этими животными. Потому что ты одновременно двумя руками это все делаешь, и им сложнее приспособиться, так как приспособиться, скажем, когда мы идем классическим ходом, как бы значительно проще, чем когда мы идем коньковым. Когда идет сразу атака на как бы,
0: вот мощнейшая,
1: как
0: да,
1: бы мощнейшая атака с обоих рук.
0: Вот ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что ведь есть люди, вот просто, по-моему, идиоты, которые на полном серьезе... Будь здоров.
1: Благодарю вас.
0: Просто я тут немножко распылил кокаин из своей клизмы. Вот. А, да, так вот, просто есть на полном серьезе идиоты, считающие, что вот эти кругляши на лыжных палках существуют для того, чтобы вот палки не провалили снег. Как бы они упираются на эти вещи, понимаешь? Поэтому
1: ну, это какая-то спорная версия.
0: Да не то, что просто какая-то чушь и нездоровые представления о нашем с тобой любимом виде спорта.
1: Я смотрю, как бы, еще сообщения на пейджере.
0: Да, сообщений много приходит.
1: Вот, почему-то не откликаются наши радиослушатели и телезрители на как бы проблему участия африканских спортсменов или ну, откликаются?
0: Почему я же? Вот, вот есть. Скажите, а как маскироваться жителям африканских стран во время Олимпийских игр? Спрашивает, видимо, тебя, господин Седой.
1: Ну, мне кажется, что во времена, когда африканские спортсмены в значительной степени уступали, скажем так, спортсменам с континента, в то время маскировка, она была как бы необходима.
0: Да, да.
1: Ввиду того, что просто спортсмены из африканских стран, из жарких стран, скажем так, они как бы просто не имели доступа на Олимпиаду по причине совершенно низких спортивных результатов. Но сейчас мы все знаем, что жаркий, очень жаркий континент, Африка, дает нам лучших спортсменов не только бегунов, кенийцев, а речь, скажем, идет и о зимних видах спорта.
0: Вот, конькобежцы, заирцы. Вот, сейчас.
1: Конькобежцы, заирцы, заирцы. Даже не так интересно, как вот на санно-бобслейной трассе четверка...
0: Сенегальцев вот этих
1: четверка этих
0: да,
1: замечательных
0: да.
1: сенегальцев.
0: Да, да.
1: То есть как бы сейчас уже вопросы маскировки африканских спортсменов на зимней Олимпиаде, эта проблема снята полностью. И если раньше после каждой Олимпиады можно было выявить где-то порядка 10, а то и 25 засекреченных африканских спортсменов, то сейчас как бы эта цифра, ну, я не знаю, порядка, скажем так, можно говорить о 3-4 спортсменов с каждой Олимпиады, которые еще как бы не афишируют свои выступления.
0: Кстати, ведь такое внедрение вот чернокожих спортсменов в Олимпийские игры зимние началось как раз вот с чемпионата международного по биатлону между представителями сенегальской сборной и сборной английских скинхедов.
1: Ну, в общем, да, я хотел бы рассказать еще один случай интересный.
0: Конечно,
1: что,
0: конечно, необходимо это.
1: Когда известный заирский, как бы, даже не горнолыжник, а как бы просто лыжник. Я, Александр, здесь, с одной стороны, можно улыбаться.
0: Нет, я просто сразу вспомнил, это лось просто лось.
1: Да, да.
0: Он горнолыжник, просто лыжник. Ведь ты знаешь, как просто мы горнолыжники, как мы относимся вообще к обычным лыжникам.
1: Согласен.
0: Это же просто, фу, да что такое обычный лыжник?
1: Нет, ну понимаешь, обычный лыжник, он идет по плоскости, а горнолыжник, он спускается вниз. И здесь
0: мы горнолыжники
1: как бы постоянный риск идет.
0: Да, безусловно.
1: Мы не знаем до сих пор ни одного африканского горнолыжника. Ну, давай признаемся.
0: Ну, в принципе, говорят, что вот... да, вообще ты прав. Мулаты были. Мулаты были.
1: А тем не менее, можно говорить о том, что сейчас на африканском континенте условия для развития горнолыжного спорта как нельзя лучше.
0: Безусловно, безусловно. Дело в том, что вот африканский континент, он вообще славится своими огромными пологими скатами и так далее. И делают искусственные, в общем-то, дорожки снежные, посыпают. Это другое дело, что ну, практически вот так же, как у них же, есть чемпионаты по сбиванию бумерангами кокосов. Вот. А пытались внедрить этот вид спорта здесь у нас. Для чего подвешивали на фонари какие-то предметы обихода, как-то микроволновые печки, дорогостоящие там чайники, какие-то оргтехнику. Вот, давали, значит, людям рогатки или просто ружье, из которого они лупили. Тоже как-то не особо прижилось. Нашим проще как залезать на столб на ярмарке и снимать сапоги.
1: Совершенно правильно.
0: Чем-то. Я думаю, что вот спорт, на самом деле, он объединяет, и он же, тем не менее, разъединяет людей.
1: Вот, мне кажется, парадокс. У нас есть звонок.
0: Да, ты знаешь, с этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, ребята. Я приехал со Свердловска и хотел поговорить с вами на одну тему. Дело в том, что я из поселка Шубры и давно увлекаюсь шахматами, но у меня есть проблема. Я изобрел новые шахматы. Они 180-клеточные, и в них есть еще фигуры там разные. Ну, типа третий ряд там есть. То есть вот сначала идут фигуры там король, офицер, там вторые фигуры идут пешки разные, а третий ряд – это пушки, которые стреляют. И вот я сейчас знаю, чемпионат по шахматам идет, вот. И хотел предложить, чтобы вы передали...
1: Кирсану Илюмжинову.
2: А?
1: И Кирсан Илюмжинов, президент Международной шахматной федерации, как бы доступен.
2: Да. Вот, чтобы вы передали ему, значит, я хотел бы организовать с вашей помощью чемпионат мира. Поедем, по шахматам поедем. Вот.
0: Понятно, спасибо, спасибо вам. Мы прям сейчас немедленно, спасибо, отобьем факс, пойдем с Кириллом. Еще я хочу сказать, что также, в общем-то, советуем вам обратиться и в такси, собственно, потому что их тоже может заинтересовать этот избыток шахматных полей как таковых. Кстати, ведь как спорткомитету, на мой взгляд, должна предъявить претензии фирма «Ауди», так вот шахматные федерации к таксистам и наоборот. Они вправе между собой как-то уже разбираться, я считаю. Да?
1: Ты, видимо, Александр, не знаешь, что этот процесс достаточно давно идет.
0: Идет уже?
1: Конечно. То есть, предел, что он сейчас несколько приостановлен, поскольку есть вероятность, что такси будет обозначаться как бы не шашечками вот этими, понимаешь, как говорят, знаешь, шашечки, а будут как бы шахматы.
0: А, целиком уже.
1: Да.
0: Ну, это, кстати, справедливо. Это справедливо.
1: Тогда не будет никаких уже...
0: Розней.
1: Да.
0: Угу. А правда ли, спрашивают нас посредством пейджера, что язык немого общения и карате были придуманы одним и тем же лицом? Если знаете что-то, хотелось бы узнать поподробнее.
1: Ну, Александр, это, я думаю, что... исключительно твоя сфера.
0: Ну, в общем, да, дело в том, что мы изучали немножко вот эти вопросы. Дело в том, что философия Древнего Китая подразумевает под собой определенное молчание. То есть они много молчат и, в общем-то, очень мало говорят. И вот эта молчаливость, она, в общем-то, и была, скажем, оболочкой того конденсатора, который был заряжен мощнейшим зарядом, готовым в любой момент выплеснуться на противника. Это раз. Два, ведь недаром хорошая русская пословица существует, как говорят, деревянный по колено сверху, или понимает только побои, да, к примеру, поэтому, в общем-то, будь здоров. Я сейчас приберу концентрацию кокаинчика.
1: Спасибо.
0: Так вот. Поэтому, в принципе, в общем-то, нанесение побоев является наиболее, скажем так, доступным языком общения с некоторыми людьми, которые не понимают слов, понимаете, особенно это заметно на дорогах, наших с вами и так далее, когда вот он, например, из среднего ряда поворачивает налево вдруг, и ему бесполезно объяснять, потому что у него петушок, склянки и москвич 2141, в общем-то, часто наносят побои, в общем-то, какие-то. Так что, в принципе, это близко к истине, скажу я вам, хотя не связано с физиологическим целиком особенностями, вот там, глухонемотой и так далее. Да. Где хранится мировая шахматная корона и кто ее носит, спрашивают нас. Но я хочу сказать, что вообще мировой шахматной короны не существует. Это бы, ну, в принципе, как знамя какое-то, как бы вот эталон.
1: Скажем так, сейчас это уже можно говорить как о некой аллегории.
0: Да-да-да.
1: Потому что существует только как бы копия. Точная копия в масштабе 1:6.
0: Да. А носит ее, в общем-то, человек, который ее и охраняет, который отвечает за ее сохранность. Она всегда при нем, причем носит он ее на поясе, вот, и иногда под мышкой. То есть его святая обязанность о ней заботиться. Хранится эта корона в одном из древних шотландских замков, поскольку Шотландия — это родина шахмат, как вы знаете. Они все под юбками, в общем-то, имели шахматные доски в свое время. И, в общем-то, использовали их иногда и для разделки туш убитых на охоте животных. Слышал о совместном проекте Кирилла с группой Тиамат. Расскажите поподробнее, спрашивают нас посредством пейджера.
1: А кто это спрашивает?
0: без подписи.
1: Вот это очень плохо.
0: То есть ты отвечать не будешь, значит?
1: Ну, как тебе сказать?
0: Ну, правильно, не стоит. Ну, зачем? Нет, не хочешь.
1: Я считаю, что не на каждый вопрос...
0: Есть ответ.
1: Нет, необходимо получать ответ, скажем
0: совершенно
1: так. А если вопрос задан, это уже само по себе, сама по себе завершенная форма в какой-то степени.
0: Да, да. К тому же ты таким образом даешь какую-то альтернативу.
1: Безусловно.
0: Вопрос к Кириллу. Как вы относитесь к тому, что ваш собеседник, видимо, я, стыдливо отодвинул мат на самое непосещаемое время ночного эфира? Нелогичнее ли было бы использовать мат для освещения новостей? Подпись Шварабович.
1: Ну, логического ответа, как бы вопрос, поскольку поставлен так, нелогично ли было бы... Мне кажется, что можно ответить Шверобовичу, что нелогично.
0: Нелогично.
1: Мне так кажется. Александр, ведь ты согласен?
0: Целиком. Ну, с этим сложно не согласиться, безусловно. А где можно купить шахматы, сделанные из кости гроссмейстеров, спрашивают нас. Ну,
1: мне кажется, по-моему, не продаются.
0: Во-первых, да, они в единичном экземпляре, но опасайтесь действительно подделок, потому что могут залезть.
1: Есть же, да, я хотел рассказать о так называемых болгарских шахматах.
0: Да.
1: Ведь сейчас во всем мире происходит вот как бы деление на настоящее и болгарское. Александр, согласись.
0: Да.
1: Ведь мы знаем, что есть настоящие компактные диски, то есть фирменные, и есть болгарские. Соответственно, огромное количество других вещей тоже существует в болгарском, скажем так, виде. И когда вы покупаете ту или иную продукцию, скажем, шахматы, вы должны убедиться, не болгарские ли они. Потому что, естественно, качество продукции, болгарское качество, то есть оно как бы не отвечает.
0: Кстати, многие вот спрашивают, каким образом установить, реально ли это болгарский продукт. Я могу сказать, что только путем обнюха.
1: Ну, я бы сказал, не только путем обнюха, но 80% товаров можно определить, вот их, как бы, качество, их настоящие они или болгарские, это путем некого такого небольшого обнюха.
0: Да.
1: Но мы можем рассматривать ситуацию достаточно, допустим, ну, не то что странную, но, допустим, как я сейчас, у меня заложен нос в какой-то степени, поэтому, соответственно, если мне сейчас на дегустацию...
0: Я знаю, что закладывают кольца люди, дома, квартиры.
1: Нет, у меня сейчас заложен нос, понимаешь, и поэтому... Я не могу сейчас, вот если мне предложат какое-то количество, допустим, кассет или вот телефонов, или, скажем, шахмат, я не смогу определить, какой из них настоящий, а какой из них болгарский. Понимаешь? То есть в этой ситуации...
0: Встает вопрос.
1: Здесь можно подключить многих наших радиослушателей, потому что я более чем уверен, проблема болгарской продукции, которая сейчас захлестнула весь, как бы, цивилизованный мир, она, эта проблема стоит, и эту проблему надо решать.
0: Я даже догадываюсь, откуда ветер дует, ведь, в общем-то, болгарская продукция явно должна быть связана как-то с представителями этой народности здесь у нас в стране и с ее самыми яркими представителями, например, на сцене, то есть в поп-музыке и так далее. Видимо, ветер из Болгарии явно дует через вентилятор вот этих людей, представителей болгар.
1: Но я могу сказать, что если говорить о бисере Кирове, то, в общем, по моему убеждению, поскольку связь у нас с ним происходит достаточно давно, мы знаем друг друга очень хорошо, здесь никаких шуток, то, вот, скажем, Бисер Киров мне говорил, что эта проблема существует и у них в стране. То есть, как бы, для них, как бы, существование вот болгарской продукции — это не как существование чего-то национального, а это как бы тоже, так сказать, некое пиратство, понимаешь? То есть это пиратская продукция. То есть для них, для болгар, их собственная продукция является пиратской. Понимаешь?
0: Безусловно.
1: Более того, если эта продукция выпускается только у них... Это тоже продукция является пиратской. То есть сами болгары, они не могут воспринимать продукцию, производимую ими, как настоящую.
0: Безусловно. С этим сложно не согласиться. Мало того, я хочу сказать, что, например, не солидно, если какая-то фирма выпускает не пиратскую продукцию, и вдруг эта продукция потом не выходит на, в общем-то, в пиратском виде. Поэтому фирма, которая изготавливает, ну, к примеру, там вот музыкальную, если взять, как, например, фирма выпускает компакт-диски, да, то сама же эта фирма заказывает и пиратский тираж.
1: Да, болгарский.
0: Болгарский пиратский тираж. Это уже не секрет, в общем-то. Тем самым говоря о том, что...
1: Знаешь, что интересно, Александр, что ведь болгары не сразу стали, скажем так, не сразу заняли лидирующее положение среди пиратов. Да. Потому что ведь были еще так называемые китайские.
0: А мне кажется, что ветер все-таки дует в случае китайском тоже из Болгарии. Потому что по запаху очень одинаково.
1: Может быть, но тем не менее китайская продукция отмерла. Ведь мы знаем, что китайские, допустим, те же компакт-диски, они уже сейчас не производятся.
0: А все потому, что болгары не сразу. Вот болгары, просто одно слово, болгары не сразу.
1: Вот если у кого-то есть какие-то болгарские предметы дома,
0: присылайте нам,
1: допустим,
0: присылайте.
1: Вот болгарские холодильники или болгарские телефоны, то есть это не настоящие.
0: Безусловно.
1: Вот если у вас есть, вы можете нам позвонить и сказать, насколько они как бы в рабочем состоянии и каково, на ваш взгляд, их отличие. Понятно, что в цене они значительно дешевле, но каково их отличие вот от настоящих.
0: А да, также, кстати, болгарские вина, это тоже своего рода саморазлив, безусловно. Безусловно, с этим сложно не согласиться. А, кстати, вот спрашивают нас, является торговый знак Монмаранси знаком качества. Дело в том, что наверняка наши покупатели, наши клиенты, они знают, что на том месте, где должен стоять торговый знак программы Монмаранси, сейчас пока белеет просто лысая бляха. Так мы его зовем, лысая бляха. Объясняется тем, что пока что не разработан, к сожалению, нету дизайна вот нашего знака. Поэтому, кстати, я предлагаю нашим радиослушателям, особенно обладающим какими-то художественными, так скажем, талантами, присылать ваши разработки вот, к нашей программе, символику ее, и наших, в общем-то, нашего торгового знака. Тогда мы потом все вот эти предметы с лысой бляхой соберем и налепим туда, в общем-то, вот этот логотип, а победителю, в общем-то, может быть, даже подарим вот эту дрезину, если ее завтра не возьмут с Павелецкой. Это, по-моему, хорошее предложение, выгодное. А как вы относитесь к гвинейским лыжам? Спрашивают нас посредством пейджа.
1: Но гвинейские лыжники утратили свои позиции.
0: Утратили, по-моему, еще года два назад они целиком.
1: Точно говорить, три года назад утратили на Олимпиаде в Лиллехаммере, ведь гвинейские лыжники в первой двадцатке. Первый раз был только один гвинейский лыжник, и то, по определенным сведениям, он был засекречен.
0: Да, потому что, в общем-то, у него в силу некоторых особенностей все лицо было замотано. Даже никто не знал, что это, в общем-то, гвинейский. То есть просто говорили лыжник номер 5 представляющий. То есть он был родом из Гвинеи, но выступал, насколько я помню, за сборную Швеции. То есть хотя он, на самом деле, был гвинеец.
1: Дело в том, что у него, насколько я знаю, был отец из Суринама.
0: Да-да-да, его, кстати, и звали самого Суринам. Суринам Портупея.
1: С тех пор, как мы уже говорили, позиции гвинейских лыжников были утрачены, и сейчас на предстоящей Олимпиаде в Нагано гвинейским лыжникам предоставлена квота всего в одного спортсмена против 6 спортсменов вот на предыдущей Олимпиаде в Лиллехаммере.
0: И, кстати, говорят, что опять вот это место займет опять Суринам Портупея, хотя, по-моему, ему уже за полтинничек самому. Может быть, сын его, может быть, сын Фалихан.
1: Но многие лыжники до сих пор выступают, несмотря на то, что их возраст уже, скажем так, критический. Допустим, Финн Юхамиета, если, Александр, ты помнишь.
0: Да, безусловно.
1: И все-таки сейчас есть все тенденции, все предпосылки о том, что горнолыжники гвинейские могут ворваться в элиту. То есть предварительные результаты перед Олимпиадой очень обнадеживающие.
0: Безусловно. Вот, кстати, пришло сообщение, касаемое, в общем-то, болгар. Следующее. Потомки болгар являлись закоренелыми пиратами. И для того, чтобы отличить болгарскую продукцию от продукции от других стран, требуется пожилой представитель Болгарии, желательно историк, знающий историю болгарских пиратов. Я так полагаю, что это сообщение, в общем-то, прислано как раз этим самым историком, поэтому мы всегда рады, в общем-то, таким вот сообщением. Вы звоните
1: мне
0: нам.
1: Мне кажется, да, Александр, нужно повторить еще раз нашу просьбу. Если у вас есть какая-то дома болгарская пиратская продукция,
0: присылайте ее нам.
1: Шкафы какие-то, либо сейчас болгары выпускают практически все.
0: Даже собачек.
1: Да, даже собачек. Даже да. Собачек. То есть, как бы, проблема вот неожиданно возникла сегодня. Мы неожиданно о ней заговорили. И мне так кажется, многие наши радиослушатели сейчас очень внимательно нас слушают, потому что не все из них знают, что у них дома находится болгарская продукция. То есть не настоящая, а поддельная. И когда мы видим в магазинах, что скидка 70%, это говорит о том, что, скорее всего, в условиях магазина существует переизбыток болгарской продукции, они не могут ее сбыть, и поэтому выдают ее, чтобы как бы сохранить цены, как бы закупочные цены хотя бы для себя, они выдают ее за продукцию как бы настоящую, хотя это явная болгарская продукция.
0: Вот знаешь, я предлагаю пойти сейчас отбить факс, да, потому что пришло время, да?

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, и речь у нас идет о его книге, которая называется «Истерия СССР».
1: Но мы... не только о книге, да, которую написал ваш покорный слуга, а также еще Николай Семашко и Сергей Новиков.
0: И подспудно мы также, в общем-то, разговариваем о каких-то темах, которые, в общем-то, вы нам, в частности, тоже, уважаемые, задаете. Вот огромное количество приходит сообщений на наш пейджер, как мы говорили, уже присылайте их дальше. 956-32-32, абонент 109-279. А сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки. 203-19-22. А, здравствуйте,
1: вы в прямом эфире. Ночи.
0: Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да, говорите, пожалуйста, громче, вас как-то очень невзрачно слышно.
2: Здравствуйте,
0: уважаемый.
2: Вот, я бы хотел задать такой вопрос. Как бы грядут наступающие праздники, вот новогодние праздники, и вот мне интересен ваше мнение о том, как, вернее, поделиться своим опытом, как избавляться от таких неприятных вещей, как похмелье, потун и так далее. То есть, какие вот принимаете меры.
0: Понятно.
2: Вот, и вопрос один такой. Тут человек, значит, спрашивает, как выиграть дрезину. Понимаете, мы вот живем в Подмосковье, у нас электрички плохо ходят, и вот как бы хотел выиграть.
0: Понятно, понятно. Спасибо за ваши вопросы, за ваш звонок. Что касается дрезины, я, наверное, скажу. Дело в том, что та дрезина, о которой шла речь, она несколько шире, в общем-то, нежели обычные рельсы, поэтому так она и стоит на пути. То есть вряд ли она вам пригодится с точки зрения перемещения. Вы скорее можете поставить ее дома, вот, ну, как память, как некую скульптуру. Вот, как выиграть дрезину? То есть нужно записаться на соревнования, заезд на дрезину 98, который состоится летом в Мытищах. Вот, где-нибудь в августе это произойдет, мы отдельно объявим. Вот, заезд на дрезину, забег на дрезину, также стрельба по дрезине.
1: Я, как бы, Александр, хочу добавить.
0: Конечно.
1: Что, как бы, достаточно логично ввести некие прыжки из дрезины.
0: Да, да, прыжки с дрезины, кстати, через песочную кучу.
1: Ну, естественно, поскольку достаточно просто прыгнуть с дрезины, соответственно, необходимо некое усложнение, скажем так, в виде, ну, на данном отрезке жизненном, вот летом будущего года, в виде песочной кучи.
0: Угу. Вот что касается, опять же, болгарских.
1: Болгар.
0: Вот тут пришло следующее сообщение на наш пейджер. Болгары – самые лучшие мошенники. Они с легкостью подделывают дорогие картины и ювелирные изделия. Также они самые профессиональные эксперты по развлечению подделок от оригинала из учебника болгарской истории. Подпись Гусинский. Вот, кстати, мы тоже сейчас с Кириллом как-то про себя, пока вот шла пьеса, пока тут девушка пела, мы думали о том, в общем-то, каким образом еще можно отличить вот вам на ходу болгарскую подделку от оригинала. Мы пришли к выводу, что, в общем-то, всегда болгарская подделка, она несколько тяжелее оригинала.
1: Да. Причем здесь речь идет о любой практически продукции, будь то компакт-диски, к которым мы все привыкли. Так здесь можно говорить, скажем, и о, ну, о пресловутых холодильниках. Другое дело понять, насколько холодильник болгарский тяжелее, чем холодильник фирменный, очень сложно.
0: Безусловно,
1: поэтому
0: безусловно.
1: Существуют и другие, скажем так, возможности определить. Вот, Александр, насколько я понимаю, одна из отличительных черт болгарской продукции – это небольшая разница в размере.
0: Да, но
1: ее
0: тоже сложно уловить. Вот, дело в том, что вообще, по идее, если, например, как-то заложен нос или что-то, то по идее нужно, конечно, производить всегда взвешивание и замер. Причем, как правило, например, если это компакт-диск, то замер по толщине. Дело в том, что вы даже можете взять среднестатистическую спичку, обычную вот российскую спичку, и если компакт-диск визуально, ну, практически, может быть, немножечко тоньше ее, но размером по толщине ее догоняет, значит, это болгарский компакт-диск, потому что родной компакт-диск, он всегда где-то на несколько микромиллиметров будет потоньше и поизящнее края.
1: Дело все в том, что сейчас болгарская продукция, она настолько внедряется, вот если говорить о компакт-дисках, то если вы покупаете как бы фирменный компакт-диск, это совершенно не значит, что он фирменный, потому что о том, что он фирменный, вам говорит его внешний вид и, может быть, наличие некого буклета, то есть книжки специально.
0: Да, да, да, да.
1: Но мало кто знает, что сам компакт-диск может быть при этом болгарским.
0: Безусловно, безусловно. Вот.
1: И вот как это как бы отличить болгарский компакт-диск от настоящего? Дело в том, что он больше. То есть мы уже
0: он
1: говорили,
0: больше.
1: Что он. Но он все равно помещается в
0: помещается,
1: те пазы, которые. Да.
0: Подрисован. Можно еще, в общем-то, с помощью женщины отличить. То есть женщина с большими ногтями может произвести поскреб по лакокрасочной поверхности продукции. И если, в общем-то,
1: будь
0: соскреб...
1: Будь то компакт-диск или не
0: что
1: компакт-диск.
0: Угодно. Холодильник, там надпись, например, на холодильнике, вот если написано «Сделано в Болгарии», то эту надпись легко соскрести ногтем. То есть,
1: показать. Болгары, они, как правило, не пишут об этом. Они, как правило,
0: они, потому
1: пишут,
0: скромные,
1: что
0: конечно.
1: Сделано в каком-то другом месте.
0: Например, в Тайване или в Китае. Да, ну вот, кстати, вопрос достаточно интересный пришел нам. Ребята, а что вы можете сказать по поводу болгарских огурцов и помидоров, закатанных в банке? Подпись «Дядя Бруклин».
1: А я как бы считаю, что эта тенденция развивается уже достаточно давно. Александр,
0: да,
1: ведь мы
0: да,
1: помним,
0: да.
1: Один из первых появившихся кетчупов у нас был именно болгарский.
0: Безусловно, безусловно.
1: Что да. ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, тут речь идет о том, где вообще закупается этой продукцией, где она производится. Ведь, как говорится, нашла коса на камень, а камень наточила. Есть такая древняя русская пословица, как говорится, рыба из проруби бах об лед и молчит, собственно говоря, наглухо. Вот, поэтому здесь ситуация такая, что любая пиратская продукция, которая широко распространяется в свою очередь, тоже становится жертвой пиратов. Поэтому все вот те болгарские огурчики и помидорчики, о которых мы с вами знаем, на самом деле реально были закатаны где-нибудь, может быть, на малой или большой грузинской улице в подвале и выдавались за болгарский, поскольку болгарские товары пользовались большим спросом в то время, понимаете? Вот, и
1: все
0: мало,
1: правильно, да. речь должна идти именно о времени застойном, как сейчас
0: конечно,
1: принято говорить, потому что именно тогда болгарская продукция, она, вот если мы говорим о кетчупе или о помидорах, огурцах, она была у нас одной из самых, скажем так, покупаемых, да?
0: Да.
1: Ведь считалось, что болгарские огурцы и помидоры значительно превосходят по качеству наши.
0: Да-да-да.
1: А что теперь?
0: А теперь происходит следующее, что, в общем-то, выяснилось, что на самом деле вот эти такие, ну, утрированные пупырышки на огурцах у нормальных огурцов, в общем-то, отсутствуют. То есть практически вот те огурцы, они тоже были поддельные. То есть таких огурцов в природе не растет, уважаемые, просто не существует. Вы посмотрите сами, и все будет понятно.
1: Откликайтесь на нашу тему о поддельной болгарской продукции.
0: Вот, кстати, следующий вопрос на пейдж вшел. Скажите, а болгарские паспорта тоже являются поддельными, спрашивает нас Седой.
1: А вопрос, кстати, интересный. Вопрос
0: интересный.
1: Очень необычный.
0: Ну, я думаю, это к тебе, потому что я знаю, что ты коллекционируешь вообще паспорта
1: но
0: разных стран.
1: Я в свое время коллекционировал паспорта, но дело в том, что по моему убеждению... Болгарские паспорта — это настоящие паспорта. Это заключение, это, скажем так, это правило, то есть это исключение, прошу прощения, подтверждающее правило. То есть
0: совершенно
1: это исключение,
0: верно.
1: Лишний раз подтверждающее правило. То есть правило о том, что покупать болгарскую продукцию, то есть пиратскую продукцию, как бы не уважать себя и не уважать производителей, которые как бы на самом деле производят эту продукцию.
0: Но тут еще такой момент, что если, например, взять паспорт гражданина Болгарии и положить его в карман к гвинейскому гражданину, то, естественно, этот паспорт будет поддельным, сами понимаете. То есть применительно как раз к болгарскому гражданину его паспорт не является подделкой, но только на территории его страны. Естественно, если там он пересекает какую-то границу, то очень часто говорится, извините, но у вас же болгарский паспорт, типа как болгарский компакт, понимаете? Вот, и даже возникают огромные, в общем-то, недоумения и недоумения, недоразумение, с позволения сказать.
1: У нас есть телефонный звонок.
0: Да, но прежде я хочу все-таки вот еще обратиться.
1: Я просто хочу
0: попозже,
1: нашим радиослушателям
0: попозже. Сейчас просто
1: сказать, что мы с тобой на разных плюсах. Я же не вижу, что тебе приходит.
0: Там сейчас просто мой дядя в это время должен звонить. Я не хочу занимать линию. Да. А какие чаще всего органы портятся при падении с дрезины? Чаще со скоростью более 50 км в час, спрашивают нас наши радиослушатели посредством пейджера. Это, видимо, к тебе, ты же, в общем-то, медикаментозный.
1: Мне кажется, что может речь идти о коронарных сосудах. То есть о том, что они как бы даже не портятся, а лопаются.
0: Лопаются. Вот, ну теперь, я думаю, пришло время, в общем-то, послушать телефонный звонок, да?
1: Да.
0: А, здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире говорите.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые джентльмены.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Это не мой дядя. Мой дядя гораздо более пожилой, да, человек. Говорите.
3: Значит, вот у меня, так сказать, поражает странный переход в шахматах из пешки в ферзи. Ведь невозможно, так сказать, из проститутки стать порядочной женщиной. Ну, может быть, это аналогия грубая. Но я к чему это говорю? Вот мне один знакомый подарил... Вы слышите, да?
0: Безусловно.
3: Один знакомый подарил, значит, пешку здесь, так? Ну, понимаете, шахматную.
0: Угу. Вот. Это, кстати, извините, это был ведь подарок 96-го года.
3: Вы откуда помните? Вы знаете?
0: Ну, я помню, во всех модных журналах было, что подарить любимой пешку, что купить там ребенку пешку,
3: ага.
0: Что лучше всего носить всегда с собой пешку. То есть шахматная,
3: да,
0: пешка, это была, в общем-то, вещица 96-го года.
3: Но
0: официально.
3: Мою пешку носить опасно, потому что она из слоновой кости.
0: Ага. Ну, это ничего, это дорогая вещь, наверное.
3: Ну, да, наверное. Я тоже так думаю, но я ее, честно говоря, выпросил. Так вот я думаю, как вот я хотел бы коллекционировать пешки, так, и в хорошем смысле этого слова, действительно так. Вот, и как, с чего, так сказать, начать или начать, вот, понимаете?
1: Да, конечно, очень понятно. Да,
3: вот, и не украдешь, так сказать, как вот на шахматной доске, как это сделал в свое время Остап Бендер. Но он не крал пешки, он украл-то посильнее фигуру.
0: Коня или турку.
3: Да, коня или турку тоже не украдешь. И в магазин тоже придешь, значит, шахматы начнешь, так сказать, спрашивать, тоже там не украдешь, понимаете?
0: Да,
3: это, так сказать,
0: да,
3: не мой менталитет, потому что у меня, я считаю, европейский менталитет.
1: Ну, может, просто купить?
3: А купить? Ну, так надо полностью шахматы покупать.
0: А, то есть вы хотите отдельно пешки,
3: да,
0: только, да?
3: Вот.
0: Вы знаете...
3: Вот вы поясните, пожалуйста, эту ситуацию.
0: Сейчас я объясню, действительно. Спасибо за звонок. Действительно, этот вопрос многих интересует. Я хочу сказать, что вы знаете, что, например, сейчас можно прийти к мастеру к определенному и заказать, например, себе у мастера, например, кий для игры в бильярд, да? Вот также можно заказать, например, клюшку и так далее. А ведь были времена еще лет 10 назад, когда тоже кий нельзя было приобрести отдельно от бильярда. Вы все это прекрасно помните и знаете. Также, например, если вы хотите заказать себе, в общем-то, клюшку для игры в хоккей, вам необходимо было купить всю амуницию и оплатить какое-то время, то есть...
1: Использование ворот.
0: Да, использование ворот, действительно. Вот. Потом как-то люди поняли, хозяева всей вот этой вот, в общем-то, отрасли и индустрии, они поняли, что это не совсем выгодно, что можно торговать по частям, собственно говоря. И сейчас, в общем-то, я думаю, что придет то время, когда можно будет покупать отдельные фигуры. Не целиком комплект, а просто пешку.
1: Вполне возможно, что настанут такие времена, когда можно будет коллекционировать. И постепенно ты сможешь, коллекционируя пешки, потом коллекционируя слонов, то есть ты сможешь собрать себе шахматы.
0: Полную коллекцию, да, вот. Это, кстати, тоже касается, например, вот у меня есть друг, у которого разные руки. Одна меньше другой в два раза. Вот. И ему из-за этого приходится покупать, соответственно, две пары перчаток, а не одну. Вот. А по идее, перчатки тоже должны. Например, вот у меня одна потерялась, а мне, в общем-то, не важно, что там одна у меня старее, другая новее. Я могу купить себе одну перчатку. Или что касается там ботинков, да, и так далее. Поэтому, в общем-то, розница, она всегда, в общем-то, выгоднее, хотя и немножко дороже, чем опт. Она выгоднее для покупателя, вы сами понимаете, да? Вот, но давай еще обратимся все-таки,
1: да,
0: к,
1: конечно,
0: нашему,
1: конечно,
0: пейджеру, что тут к нам приходит. Огромное количество, в общем-то, сообщений. В общем, у человека оказался на его машине карданный болгарский вал. И что делать, нас спрашивают?
1: Это практически... Я думаю, что здесь уже ничего не сделать.
0: Нужно менять машину, видимо.
1: Да, здесь менять машину. И мне так кажется, что если есть болгарский карданный вал, то есть предпосылки, что в машине много деталей болгарских, да, вообще. Да. и, возможно, даже машина болгарская, потому что такие случаи бывали.
0: А помнишь, как, опять же, в советские еще времена были заказаны в Болгарии для правительства проблесковые синие маячки, которые не всегда срабатывали. Вот. Да, и да. Он включает вроде бы и думает, что он работает, и прет поперек дороги. Бах, только в борти. Ну и потом, в общем, давай разбираться, а маячок не работает.
1: Но вот, к сожалению, болгары себя очень сильно дискредитировали. То есть, с одной стороны, конечно, за счет того, что покупаются болгарские вещи, болгары очень сильно богатеют.
0: Ведь сейчас, безусловно. Ведь сейчас новых болгар развелось дикое количество.
1: Они, по-моему, занимают чуть ли не третье место.
0: Да.
1: Они занимают практически третье место. Соответственно, уровень жизни в Болгарии колоссален. Там все стоит очень дешево. И все это за счет того, что страна обогащается именно пиратской продукцией.
0: Да. Качество болгарских компакт-дисков, пришло нам сообщение на пейджер, можно определить только путем сверления. Вот так вот, кстати, хорошая мысль, прочность их, да?
1: Но не у каждого есть сверло.
0: Не у каждого есть сверло, да? Да. И аппарат, куда это сверло должно внедряться, потому что на одном конце, как правило, любого сверла крепится машинка для вращения сверла, а к другому, другому концу сверла прикрепляется просверляемая, в общем-то, вещь, объект, да? А что вы думаете по поводу болгарских сигарет, спрашивает нас Василий Кустов.
1: Ну, поскольку я не курю, Александр, скорее вопрос к тебе.
0: Да я, в принципе, тоже не курю, вот. Но я думаю, что, исходя из этого, в общем-то, дело в том, что масс-медиа, особенно болгарская, да, это такая, в общем-то, вещь страшная, что, например, им ничего не стоит внушить своим же гражданам, что вот это растение есть табак. И когда происходит упаковка этого растения в эти сигареты, то, в общем-то, это вообще не факт, что там действительно табак в этих самых сигаретах, но поскольку все убеждены, что это табак, то это происходит своего рода гипноз. Вот, то есть, ну, так же, как, например, мы скажем, что вот это ананас, глядя на снежную бабу, да, и все будут говорить, да, это ананас, и будут с умилением есть эту снежную бабу, что мы, кстати, порой и видим здесь вот на улице, вот, люди едят и думают, что это ананас. То же самое и здесь, я так полагаю, хотя сам я действительно не курю, и мне тоже сложно об этом судить.
1: Да, естественно, поскольку вот мы не курящие, соответственно, к нам вообще вопрос этот с трудом может относиться.
0: Что? Ну, мы, я думаю, спросим у кого-нибудь из курящих в одной из клиник. Меня понюхали, и я родился болгарином. Как быть? Я не настоящий. Подпись «Новый болгарин». Видимо,
1: вот
0: да.
1: Проблема очень, кстати, актуальная. Серьезно. Проблема современная, поскольку вот мы же знаем, китайская продукция еще есть некая. То есть у них стоит совершенно стояла, вернее, такая же проблема, но китайская продукция, качество китайской продукции себя дискредитировало, и поэтому как бы сейчас каждый рождающийся китаец может как бы чувствовать себя спокойно.
0: Да. Где и когда можно получить права на вождение дрезины, спрашивает нас радиослушатель. Это, видимо, к тебе, Кирилл, вопрос, потому что ты недавно вот был в управлении по выдаче прав.
1: Ну, сейчас там такие смутные времена, меняется руководство, поэтому, я думаю, можно вернуться к этому вопросу где-то.
0: Ну, я думаю, где-то к лету ближе. К лету, да. Потому что железнодорожники сейчас бастуют порой, а их, как бы, вместо того, чтобы наказать и снова выпустить на работу, их просто сажают. И в результате сейчас недостаток, в общем-то, составов полный, и на фронт они не идут из-за этого. То есть и даже штабным не выдают, поэтому тут уже не говоря о нас. Вот еще пришло сообщение, вообще огромное количество действительно нам, то есть тема, поднятая нами сегодня, заинтересовала радиослушателей. Что вы думаете по поводу работорговли болгарских пиратов? Это, видимо, тоже к тебе, потому что ты совсем недавно, я знаю, основал музей работорговли.
1: Ну, это громко сказано, музей.
0: Ну, музейчик, даже
1: работа
0: комната.
1: Работа еще идет, даже он не открыт, это своеобразный угол. Угол болгарских вот таких различных, скажем так, изделий. И если говорить о работорговцах, да?
0: Да-да-да, о них.
1: То там представлен один болгарский работорговец.
0: Угу.
1: То есть как бы как небольшой экспонат, поскольку...
0: Иосиф Збышек.
1: Не совсем. Это не Иосиф Збышек. То есть это был Иосиф Збышек.

0: многие пираты, они были болгары.
1: А вот, кстати, следующее сообщение на пейджере в ноль соответствует твоей вот фразе. Болгария была великой морской державой, и все знаменитые морские пираты были болгарами. За последнее столетие страна прошла великий путь от дикого пиратства к цивилизованному, говорит нам Швирукович.
0: Полностью согласен с уважаемым Швируковичем. И мне лично приятно, что вот эта тема получила развитие. Почему? Потому что я только за последние полгода обнаружил у себя в квартире где-то порядка 60% всех предметов, которые находятся, то есть методом онюхивания и взвешивания, пришел к выводу, что они, возможно, болгарские. То есть ты можешь себе представить...
1: Слушай, это ты еще ведь не измерял. Если бы ты к обнюхиванию и взвешиванию добавил еще измерения, какие-то замеры, я думаю, что ты обнаружил, что это было бы под 85%.
0: Поскольку у меня уже процесс формирования предметов в квартире почти завершен. Мне лично просто мне кажется, что необходимо оповестить наших радиослушателей о том, чтобы они предельно опасались именно вот подделок при покупке.
1: Да. Безусловно, да.
0: Потому что болгары маскируются
1: со страшной силой. Вот у меня спрашивают: Александр, чем закончился процесс между вами, болгарином буквы и китайцем цифры, спрашивает Анисим. Я просто хочу сказать, что, конечно, национальность этих существ нам неизвестна. В общем-то, ее практически не существует. Процесс, первые два судебных слушания, в общем-то, сейчас закончились. Пока что непонятно, кто побеждает. Дело отложено где-то после 15 января. Будет третье слушание этого дела в Хорошевском городском отделении суда. Вот. Ну, я предлагаю отбить факс, сходить.
0: Да.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев, один из авторов книги «Истерия СССР», о которой мы сегодня и разговариваем. И, собственно, также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Этот пейджер к вашим услугам круглосуточно в течение всей недели. Вы можете присылать на него ваши мысли, идеи, предложения и просьбы. А также в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. И я предлагаю обратиться к живому прямому телефону. Звонку.
1: Да, можно обратиться к живому. Да.
0: Может быть, у вас какой-то есть вопрос. Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Говорите,
3: доброй
2: пожалуйста.
3: Ночи. Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Игорь.
1: Павел, зовут... прошу прощения.
0: Да, да. Кирилла зовут Антон.
3: Что?
0: Продолжайте.
3: Меня зовут Святой, и я хотел бы вернуться к вопросу о лыжных палках.
0: Да.
3: Значит, я думаю, вот для чего нужны вот эти вот кругляшки. Дело в том, что... Так, я добавлю. Дело в том, что... Вот посмотрите, пуля, она предназначена для поражения некой цели. Допустим, в биатлоне это мишень. То есть она в одно ухо вылетает, а с другого вылетает. А лыжная палка, она для этой цели не предназначена. И то есть, вот когда спортсмен проигрывает в лыжных соревнованиях, он может как бы сгоряча ударить по голове вот этой палкой победившему человеку, для того, чтобы она из другого уха не вылетела, как бы, то есть не нанесла значительного ущерба организму, для этого эти кругляшки и делают.
0: Спасибо за ваше мнение. Но мне кажется, как-то вы немножко несерьезно подошли к этой теме. То есть, в принципе, ведь мы забыли о еще одной стороне лыжного спорта. Ведь на самой заре, когда вот началось, так скажем, межрамье между ходьбой на лыжах и бегом на лыжах, были по всей лыжне установлены специальные мишеньки. И бегущий лыжник должен был как можно большее количество этих мишенек поразить в центр этими палками. Понимаете, о чем шла речь? Вот. Затем этот вид спорта отменили по той причине, что у этих людей прививалась, ну, такая хорошая...

0: характерная походка, очень дерганная. То есть они даже вот когда ездили в общественном транспорте, они, в общем-то, поражали вот все пятна, которые были у них под ногами. То есть развивалась такая, ну, несколько ненормальность, что ли. Вот. И Министерство здравоохранения тогдашнего вот, Советского Союза отменило этот вид спорта своим силовым усилием. Ничего здесь такого нет, что кому-то с чем-то в ухо залепляют. Это все, по-моему, перебор. Это, правда, перебор. Это никуда не годится. Никуда не катится. Нам очень нравятся болгарские кассеты с записями Лаэрского. Что в них фальшивый, Лаэрский или кассета? В общем-то, я думаю, что фальшиво и то, и другое. То есть даже вот, например, мне иногда дарят кассеты, говорят, послушай.
1: Видите, да. Александр,
0: да.
1: Давай откроем один маленький секрет.
0: Давай.
1: Я знаю, что у тебя есть некий болгарский двойник. Я не хотел об этом говорить, потому что ты меня просил об этом не говорить. Но сейчас кульминационный самое, момент нашей программы.
0: Я понимаю тебя и полностью извиняю.
1: Мы обсуждаем новую книгу и общаемся также с нашими радиослушателями. И вот я вправе раскрыть все карты.
0: Безусловно.
1: У тебя есть болгарский двойник.
0: Как, кстати, и у каждого из нас.
1: Ну, это разговор отдельный. Можешь ли ты что-нибудь сказать по этому поводу более конкретно?
0: Да, этот болгарский двойник, это, в общем, болгарская девочка. Ей 12 лет. Мы с ней познакомились на фестивале молодежи и студентов, который происходил позапрошлым летом, по-моему, в Питере. Вот. Она страдает такой болезнью, она чрезвычайно толста. Ну, то есть, она попросту круглая, понимаете? Вот, прям... Я даже когда увидел, в общем-то, она мне напомнила одно очень дорогое мне в то время существо, попросту
1: вот,
0: ее...
1: Извини, Саша, да. Я тебя сейчас слушаю и понимаю, вот я бы так не смог, вот, зная о таком факте...
0: Предложить, да,
1: нет, вот подойти. Зная о таком факте, не смог бы так вот спокойно рассказать в эфир, потому что рассказать о том, что у тебя есть болгарский двойник, 12-летняя девочка, очень крупных размеров, круглая, это как бы... Ну, я не знаю, я вот не смог бы, потому что мне кажется, что-то очень личное в этом есть.
0: Да, ну ты вот еще тут, я же сейчас дальше хочу рассказать, что многие наши радиослушатели наверняка подумали, что это такое нечто круглое размером, собственно, с 12-летнего ребенка. Они так себе представили. Ничего подобного, значит, а оно, в общем-то, размером со взрослого, такого здорового, в общем, грузина, не побоюсь этого слова. Вот, и, в общем-то, когда мне сказали, что это вот девочка 12-летняя, вот, и что она, Саша, твой двойник, позволь...
1: Самое главное, Саша, что как бы не смысл в том, что она твой двойник, что это как бы болгарский двойник, болгарский, то есть это подделка.
0: Полнейшая подделка, при этом даже паспорт у нее болгарский, вот он сделан под ее размер. То есть, ведь вы знаете, что у болгар одно время была такая фишка, что ли, что паспорт должен был строго соответствовать физическому размеру человека, его росту и толщине. То есть брался объем самого толстого место человека, и бралась высота человека от макушки до пятки. И вот в этих пропорциях индивидуально печатался для каждого паспорта. Вот у нас в музее паспортов лежат паспорта разных стран. Это, например, палочка бамбука, вот одного из австралийских племен, это их паспорт. И также здесь самые разные паспорта. То есть, например, есть один квадратный паспорт, это и есть, в общем-то, вот паспорт этой самой вот девочки. Потому что у нее что ширина, что высота совершенно одинаковая. Да.
1: Я смотрю, как на пейджер приходит безостановочно.
0: Да, кстати, на пейджер приходит, но... А, вот. Существуют эстеты, предпочитающие пиратскую продукцию. Для них уже много лет работает магазин. Я не буду, естественно, называть адресов. Товары в этом магазине снабжены сертификатом соответствия пиратским стандартам.
1: Ну...
0: Это я бы даже сказал сообщение предупреждения.
1: Да, кстати. Вот есть, побольше бы таких.
0: Вот, кстати, я в руках держу такой, я тебе могу показать сейчас, вот, пожалуйста, вот компакт-диск, видишь, тут написано, значит, для продажи только в СНГ, изготовлено в Объединенной Европе. Желтая бляха, видишь? Вот, желтая бляха. Так что вот так. Ну что же, я предлагаю послушать телефонный звонок,
1: да,
0: 203-19-22, мы с радостью будем слушать то, что вы нам сейчас расскажете. Доброй ночи. Наше внимание к вам безгранично. Вы в прямом эфире говорите.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Доброй ночи.
2: Вас беспокоит ваш слушатель. Изучку вот долго. Давненько я вам не звонил.
1: Как колодцы?
2: Да пока не засохли. Пока есть вода. Живы пока. Ну, вы знаете, наше место глухое. А посему вот болгарская тема меня очень близко затронула. Болгары ведь любят такие места, которые трудно посетить. И у нас они свое производство открыли. Я некоторые тайны выяснил, так сказать. Ну, таким образом.
1: Случайно. Я думаю, что мы сейчас сосредоточим внимание наших радиослушателей, то есть предельно сконцентрируем его, и вот сейчас вы расскажете нам.
0: Да.
2: Да, конечно, конечно, обязательно. Они открыли у нас свою фабрику. И, значит, она так и называется. У них там магазинчики есть, значит, болгарские товары со всего мира. То есть фактически они делают все.
0: Да, я слышал. Все. Я слышал о таком магазине. Извините, что вас перебиваю. Просто ведь такие же сети были, например, помните, китайские товары со всего мира.
2: Да, да.
0: Вот,
2: но вы знаете, вот в отличие от китайских товаров, ведь китайцы они делают грубые подделки.
1: Все правильно, там... все правильно. В этом, да. В этом-то и весь прецедент. Да.
2: А вот болгары, они же пираты. И они вычислили все пути вот этих вот комплектующих, воруют их и собирают сами уже из ворованных изделий. А вот они для того, чтобы, ну, все-таки народ отличал ихнюю продукцию от других, они делают в каждом товаре свою маленькую отметинку. Вот, например, болгарские часы, в отличие от всех остальных, у них вроде бы все нормально, только секундная стрелка ходит в другую сторону, в обратную. Или, допустим, сигареты.
1: Сигареты... Вот сигареты, кстати,
0: вот, да, это... Вот это интереснее. Нас спрашивали о них.
2: Ну, вы знаете, да, вот дело в том, что они вместо 20 кладут туда либо, ну, 19, либо 18. Ну, вот какое-то нечетное число.
1: То есть пытаются как-то обмануть.
0: А 18, да, да. По-вашему, нечетное число, да?
2: Да, да, нечетное число. Они могут 21 положить. Но главное, чтобы это было отличие. Неважно, какие-то сигареты. А, например, вот шахматы, я тоже вот долго ломал голову, как отличить. Всякие эксперименты проводились. Ну, вроде, ну и как. И
0: а выяснилось... в духовку пробовали класть вообще?
2: А?
0: В духовку не пробовали класть?
2: Нет, вы знаете, я понял одну вещь. Нужно их просто положить на дно аквариума. Вот так. Все нормальные шахматы всплывают нормально, головой вверх.
0: Ага, ага.
2: А болгарские, они переворачиваются, всплывают.
0: Днищем вот этим, да.
2: Да.
1: Все правильно.
0: Да, я слышал вот о таком методе.
1: Вот
0: да,
1: это, кстати, очень ценная информация.
0: Спасибо, спасибо вам.
1: Причем, я прошу прощения, я достаточно осведомлен вот об аквариуме и о том, как с помощью аквариума узнать, насколько шахматы болгарские или не совсем. Необходимо, насколько я знаю, рыбок все-таки предварительно
0: выселить. Потому что бывает так, что вот болгарские шахматы всплывают столь стремительно, что не успевшая отплыть рыбка просто выкидывается шахматой, как поршнем, наружу и прилипает к потолку.
2: Ну, вы знаете, здесь запах спасает. Все-таки
0: запах.
2: Рыбки, они, да, они...
0: Рыбы, они не дуры.
2: Не дуры, да.
0: Не дуры. Рыба, они она тоже... не дура. Рыба не дура.
2: По этому фактору тоже можно отвечать, да.
0: Знаете, спасибо. Спасибо вам за...
2: А вопрос у меня маленький.
0: Конечно, говорите.
2: Самый маленький. Вот... Меня всегда волновало, почему болгары нигде как-то не отличаются, вот только штангисты у них больно сильные. Может, они штанги подделывают, вы не в курсе? Спасибо.
1: Вот, кстати, спасибо. Вопрос очень интересный. Дело в том, что сейчас на международной арене в тяжелой атлетике болгары утрачивают свои позиции. Вот в чем как бы парадокс. Во всем мире болгары завоевывают позиции в производстве товаров, практически во всех сферах жизни. А штангисты болгарские утрачивают свои позиции. Вспомните Янка Русев, был замечательный штангист. А известный штангист болгарин эмигрировал в Турцию.
0: Иосиф Збышек.
1: Нет, это был другой человек, Александр.
0: Мы уже говорили. Суринам Портупея.
1: Вот.
0: Вот он.
1: И сейчас он обратно возвращается в Болгарию, как бы уже не выступая на международной арене. Совершенно непонятно, зачем. Может быть, за тем, что как бы уровень жизни в Болгарии просто значительно выше, и сейчас можно как-то найти какое-то себе другое применение, нежели тягать штангу. Но насчет штанги, вполне возможно, что болгарская штанга специально была сделана несколько легче. То есть килограммы, они, соответственно, имели другую градацию.
0: А что касается первого в мире чемпионата среди женщин по подъему тяжести грудями, ведь первое место заняла рука-лежанка, болгарская спортсменка, если ты помнишь.
1: Мне бы не хотелось говорить на эту тему.
0: То есть ты против этого вида спорта. Ну, я знаю, что Федерация Олимпийского комитета отменила его как не особо высокохудожественной с точки зрения зрелищности. Хотя мне было интересно. Я смотрел некоторые фрагменты. Вот гаитянские спортсменки очень хорошо поднимали. То есть тягали достаточно мощно.
1: Ну, сложно это увидеть в будущем.
0: Сложно, поскольку отменили. Остались только архивные видеозаписи, с позволения сказать. Ну что же, еще один телефонный звонок, да, я предлагаю послушать. Доброй ночи, мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вы где-то рядом прямо.
0: Да.
3: Как это я рядом?
0: Вы, наверное, за окном находитесь. Посмотрите, Кирилл, пожалуйста, не за окном там и... Нет, нет, не знаю. Ну, так
1: там
0: говорите.
1: Кто-то другой, по-моему.
3: Книги, прием.
0: Да-да-да, говорите.
3: Я по поводу болгар.
0: Да-да-да, мы слушаем.
3: Не нравятся они мне.
0: Угу.
3: Я хотел бы призвать вот всех вот этих вот пиратские магазины все-таки как бы головой подумать, а не другим местом. Вот что я хочу сказать.
0: Спасибо, вот, спасибо. Причем этот, видимо, вот призыв нашего радиослушателя должен относиться не даже не просто к пиратским магазинам, а и к автолюбителям, и к владельцам собак. То есть одевайте на собак намордники, а зимой шипованную резину. И к работникам ГАИ не выбегайте поперек дороги в приветствии, выкидывая палочку и свистя в свисток. Вас могут сбить. То есть как-нибудь по-другому. Достаточно просто помахать ручкой, прокричать «Здравствуй, Саша», к примеру. Я услышу, я парень понятлив. Действительно, думать нужно все-таки головой. Вот что касается шахмат, я хотел немножечко добавить. Ведь мы еще забыли о шахматной подкладке, так называемой. Ведь с заднего конца, так сказать, к попе шахматной фигуры приклеено так или иначе сукно. Обратите внимание.
1: На болгарских шахматах это не сукно.
0: А вот что это на болгарских шахматах?
1: А вот как ты думаешь?
0: Я могу сказать, на болгарских шахматах это подделка синтетическая, так как родные шахматы. Вот, кстати, на шахматах, изготовленных из костях гроссмейстеров, да, там натуральная шерстка этих же гроссмейстеров сделана. То есть это практически вот кусочки, ну, скальп — это страшное слово, конечно. Но, тем не менее, это, так сказать, ткань, которая вот выткана из волос тела этого же гроссмейстера. На дорогих шахматах, которые продаются в розницу и так далее, это либо чистая шерсть. Вот даже, например, детей натирают шахматами, когда тебе приходит с мороза, там у них щеки отморожены, или так далее, прям бабушка берет две ладьи и давай, значит, это по щекам, извиняюсь, натирать грудничку своему шерстью, да. Вот затем в целях экономии стали делать типа как вот из бильярдного сукна, да. Вот на поддельных шахматах я подразумеваю, что это просто спрессованные пятачки из бумаги.
1: Совершенно правильно.
0: Вот видишь. А давай посмотрим, что нам пришло на наш пейджер. Почему в нашей стране так любят болгар? Потому что болгары, видимо, всегда утверждают: я болгарин в любой точке мира. И почему так не любят евреев, которые так не утверждают? Интересный вопрос.
1: Это философская тема, ведь, Александр.
0: Это философская тема. Философская тема.
1: Если бы мы могли на нее ответить, мы бы, наверное, с тобой сейчас здесь не сидели.
0: Мы бы, наверное, сейчас сидели бы где-нибудь в Белом доме, в Вашингтоне, за большим карточным столом, играли бы в покер, и женщины в красных нарядах подносили бы нам бургундское. А сейчас только Прохор тут лежит и орет: дайте картошки, мерзкая скотина. Скажите, скажите, все те болгарские имена, которые вы произносите, настоящие или нет? Подпись Седой. Ну вот я, кстати, сомневаюсь, что у Седова настоящее имя, вот, что он им подписывается.
1: Да, может
0: вот,
1: быть, кстати, его вот имя как раз болгарское.
0: Да, а так вот, конечно, мы опираемся исключительно на историю. Понимаете, история — это, в общем-то, превыше всего. А я предлагаю отбить факс.
1: Давай, пожалуйста, отобьем.
0: Там разочек. Надо уже отослать, да, идею, да, а то застолбишь. Да, огромное количество сообщений приходит на наш пейджер. Вот, в частности, следующее сообщение. Что вы думаете о вступлении Болгарии в НАТО? Ну, я думаю, что пока сложно мне даже сообразить, что я думаю. Что ты думаешь, скажи сперва.
1: Я думаю, это исключено.
0: А я думаю, что это может быть даже возможно как раз с той целью, чтобы каким-то образом взять под колпак пиратское производство.
1: Кстати, я признаюсь, не подумал. Вот, не подумал так глубоко.
0: Вот, да,
1: потому что при приеме в НАТО уже болгарам будет сложно производить столько пиратской продукции.
0: Безусловно, они как будут частью огромного конгломерата. Вот, а будучи
1: то есть либо нужно будет вовлекать весь конгломерат в производство пиратской продукции, либо нужно будет болгарам отказываться от производства этой продукции,
0: да,
1: соответственно,
0: да,
1: для
0: да.
1: того, чтобы продолжать жизнь в конгломерате.
0: Безусловно, безусловно. Кирилл, не хотите ли вы записать совместный проект с Аркадием Укупником? Ну, я думаю, панки тебя не поймут.
1: Да, у нас уже был совместный проект на студии, бывшей студии Аллы Пугачевой. И вот как бы результатом этого проекта стал выпуск компакт-диска группы Бонни Нем «Мелодия, ритм, зарубежные эстрады». А выпуск 2, вот, соответственно, вот этот результат. Другое дело, что отсутствие полной Аркадия Укупника, но это и предполагал сам проект, поскольку это невозможно, присутствие Укупника в группе Бонни Нем.
0: Скажите, Александр, под термином «отбить факс» вы подозреваете, видимо, тут имел человек в виду, подразумеваете, процесс дефекации, подписывается, нет, Анисим, если бы мы имели это в виду, мы бы сказали, например, «отбить факс Кучкину», вот, или бы сказали, что мы пойдем, как бы отбросим канат. А мы действительно отбиваем факсы с Кириллом, рассылаем их в разные агентства, вот, нам приходят ответы, вот, кстати, все ваши сообщения тоже, вот, практически, вот, мы сразу же автоматически рассылаем в общем-то, в самые такие известные информационные агентства. Я перечислять их не буду в целях рекламы. Вот, чтобы там их уже рассматривали. И вы можете, кстати, смотреть, вот, просматривать газеты, телевидение. И с удивлением будете обнаруживать там, в общем-то, ваши какие-то высказывания. Потому что их, естественно, журналисты в дальнейшем берут на вооружение, поскольку сами не могут, как правило, генерировать ничего из того, что можете генерировать вы. Не опасно ли ездить в гололед на дрезине, спрашивает нас господин Гусинский.
1: По рельсам нет.
0: Я думаю, тоже. Хотя, в принципе, есть у нас у железнодорожников такой термин, как ОР. ОР — это, значит, оледенение рельс. Это случается в сильные морозы, которые ударяют после, скажем, дождя. Вот. Практически тот же эффект, что вот... Ну, на обычных дорогах, естественно, шипованных колес у поездов у наших нету. Вот, и в таком случае мы, в общем-то, просим женщин, посадских, селян. Они выходят и своим дыханием отогревают рельсы. Поэтому, уважаемые, когда вы едете на электричке в зимнюю ночь куда-то, знаете, что рельсы, по которым, в общем-то, стучит ваш поезд, отогреты жарким дыханием наших простых посадских тружениц, женщин, которые, припадая, собственно, дышат, вдыхают морозный воздух, оттуда что ангина, воспаление гланд. Кстати, у тебя вот длины гланды?
1: Нет.
0: Если нужно, обращайся ко мне. Я, в общем-то, научился делать эту простейшую операцию. Практически за 5 минут я повыдирал гланды вот этой самой рукой всем сотрудникам радиостанции, совершенно бесплатно, нескольким прохожим вот на улице. Если ты увидишь валяющиеся гланды, знаешь, что тут был я.
1: Информация интересная. Я думаю, стоит радиослушателям тоже прислушаться, соответственно, о наличии гланд в условиях улицы. Это говорит о том, что Александр Лаэртский может быть где-то рядом.
0: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Говорите громче, уважаемый. Как-то у вас голос невнятен. Это, вы знаете, перезвоните, простите, вот что-то, да, это неразборчивый звонок, что-то невнятное. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны.
4: Доброй ночи, господа.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи. Вот к нам редко звонят сегодня представительницы прекрасного пола, поэтому мы вдвойне рады.
4: Да. Вы знаете, я хотела бы заступиться за болгар. Ну, во-первых, я там не знаю про ваши диски. Это, так сказать, ваши проблемы. Раз они шире, значит, надо ходить со штангенциркулем и мерить. Вот. А вот, допустим, глиняные изделия, эти народные промыслы у них, совершенно великолепные, очень красивые. И потом самое главное, это уж я как курильщик с очень многолетним стажем вам могу сказать, что шибка, солнышко, бесфильтровые БТ, это были великолепные сигареты. Вот теперь их нету, и приходится курить Беломор, иначе не накуришься. Потому что не курить же ваши эти американские, которые только дым пускают, как паровоз, а эффекта никакого.
1: Вот. Ну, нам двоим курильщикам заядлым, конечно, только на этот вопрос отвечать, Александр.
0: Да, ну, вот. Как-то
4: так нет, случае, понимаете, да. В чем дело? Пусть они насовывают туда хоть рубленную солому, но ими накуриваешься, в конце концов.
0: А, извините, а можно у вас спросить? Вот вообще слово «шибко» у всех наших радиослушателей ассоциируется, как правило, с сигаретами. Вот не могли бы вы рассказать нам о истории этого слова, что вообще такое «шибко» для болгарина? Вот если сказать болгарину «шибко»?
4: «Шибко»?
0: Да, вот...
4: Игра
0: вот...
4: такая была.
0: Да,
4: а почему
0: известна,
4: мы любим
0: да.
4: болгар? Да, это да. связано с этой самой «шибкой».
0: Так, так.
4: Долго-долго наше царское правительство мечтало о проливах. И вот, чтобы подобраться к проливам, нужно было так любить угнетенных братьев-славян. Вот их и любили. И любили со страшной силой. Вот. Хотя на самом деле страсть как хотелось к Дарданеллам. Вот отсюда и ноги-то растут. Вот. Нормальная страна, очень, так сказать, ну, знавала я болгар в своей жизни, приходилось сталкиваться. Нормальные люди не хуже, не лучше нас, как все люди на свете. Вот. А если, так сказать, есть возможность пожульничать, ну а что у нас, мало ли что ли, это везде найдутся. Вот. Просто это кто-то догадался там поставить на более профессиональную основу. Ну, может, оно и лучше, хотя бы знаешь, с чем имеешь дело.
1: Своя логика, безусловно, есть.
0: Спасибо, спасибо вам за столь интересный звонок. Кстати, вы напомнили нам имя Иосифа Дарданелла, замечательного болгарского поэта, еще и своими поэтическими, в общем-то, находками известного болгара. Например, я, если позволишь, на память зачту одно из стихотворений Дарданелла Великого Сокола.
1: Было бы
0: Сокола.
1: Очень к месту.
0: Ну, естественно, в болгарском переводе, то есть оно звучит в рифму здесь в данном случае. Сам понимаешь, это перевод не отрифмованный, вольный достаточно. Но я очень люблю его. «Гордый орел над шибкой парит, заслоняя солнце от крестьян. Но когда он пролетит, взойдут ростки, и будет собран урожай». Да, замечательно. Это
1: спасибо,
0: Дарданелле. Дарданелле, конечно, аплодисменты. Ну что же, послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Да-да-да, говорите, говорите.
5: А вот насчет болгар еще хотелось бы...
0: Конечно, отгружайте.
5: Вот, вы говорите, штанги легче. А их очень легко, кстати, определять. Также с помощью аквариума.
1: Так.
5: Бросаешь штангу в аквариум. Mm. Если блины всплывают, знаешь, болгарское производство... Это уже давно делают там.
1: Ну, это, кстати, еще более реально сделать, чем, как мне кажется, опустить шахматы в аквариум. Кстати, вариант достаточно, мне кажется, достойный внимания. Другое дело, что нужно донести его до федерации.
0: До федерации вообще, что бы то ни было, донести очень сложно, потому что по пути кругом стоят посадки и порой даже наносят побои. Бывало, несешь что-нибудь до федерации, а, в общем-то, приносишь только какие-то объедки, огрызки. То есть...
1: Можно единственное, отбить факс, но мы сейчас этого делать не будем.
0: Мы сейчас не будем, мы лучше послушаем. Мы же телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Вы меня слушаете, да?
0: Вот сейчас, да, мы вас слушаем, говорите.
6: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вы, вероятно, знаете, что совсем недавно вышла книга о булгарах,
0: да.
6: О поволжских булгарах. И эти булгары определенные отношения имеют к тем болгарам, о которых вы говорите.
0: Угу.
6: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда-нибудь будет поднята тема о том, что слово «татары», «монголо-татары», «кавказские татары», «такие-сякие татары», все тюркоязычные языки будут объединены в общее слово «татары», и когда-нибудь о них будут говорить так пренебрежительно.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок. Я просто хочу сказать, что замечательный вот именно не болгарский, а булгарский поэт Даниил Золушка в своей поэме. Если вы позволите, я немножко приведу вам отрывок, Кирилл, можно тоже. Опять же, это вольный перевод с булгарского.
1: Да, конечно.
0: Вот. Он каким-то образом уже объединяет все эти народности. Вот следующее. «Пролетая над шибкой, гордый орел видит селение внизу, где татары такие сяки, болгары и булгары вместе живут, и над котлами с их пищей витает могучий дух благоденствия и радости». Спасибо. Но это не мне, это Даниилу Золушке, собственно, адресованы аплодисменты. А мы обратимся к прочтению сообщений нашего пейджера. Длинноногие девушки хотят шахмат, не хотят болгар, говорит Маха.
1: Ну что же, достаточно своего рода...
0: Смелое высказывание, бесспорно.
1: Бесспорное, я бы сказал.
0: Бесспорное высказывание, да.
1: Хотя, как посмотреть, сейчас я тебя думаю.
0: Знаешь, лет 5 назад в Москве была одна известная проститутка, которая брала очень много денег за то, чтобы играть с клиентом в шахматы. Но она это делала так эротично, что, в общем-то, клиент получал полное удовлетворение, только поиграв с ней в шахматы. Ее так и звали, у нее кличка была «Шахматистка». Потом она умерла от венерической болезни. До сих пор остается загадкой, каким образом она могла ее подцепить, если, в общем-то, контакт происходил только через эти шахматы. Непонятно, мне тоже непонятно.
1: Ну, я впервые об этом слышу, поэтому для меня тем более загадочно.
0: Нет, тем не менее...
1: Нет, ну, факт есть факт.
0: Мы все помним шахматистку и в общем-то, плачем о ней. Ну что же, я предлагаю, наверное, сходить по факсу.
1: Ну, почему нет?
0: Нет, еще рано.
1: Нет, почему бы нет, я говорю.
0: А, почему
1: бы
0: нет? Хорошо. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о новой книге Онова, которая называется «Истерия СССР». И также подспудно мы беседуем, помимо обсуждения этой книги, о самых разных темах, которые, в общем-то, вы нам, в основном, уважаемые радиослушатели, и навеваете. Напоминаю вам, что общение с вами у нас происходит посредством устройства, называемого «Пейджер». Его номер 956-32-32. И женщине или мужчине, который возьмет трубку, вы можете сказать ваше сообщение, попросив отослать это сообщение на абонент 109-279. Еще раз напомню вам номер 956-32-32. Это телефон. И абонент 109-279. Также посредством прямого эфирного телефона 203-19-22, к коему я и хочу обратиться сейчас.
1: Да, конечно.
0: Здравствуйте, мы все, внимание, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
1: Доброй ночи.
7: Алло, здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте.
7: В принципе, меня заинтересовала история болгар. Эту тему сейчас только затронули. Я просто хочу сообщить, что недавно появились новые сведения. Ведь когда болгары захотели вступить в НАТО, они были вынуждены пустить к себе этих самых экспертов натовских. Uh-huh, uh-huh. Потому что раньше история болгарская вообще была наукой секретной. Они неохотно эту информацию кому-то показывали. Ну и, естественно, натовцы запустили там своего шпиона, и выяснилось очень много интересного.
1: Так.
7: Когда-то раньше, когда еще Русь была в других границах, болгары жили на восточных границах. И вот чем они себе подпортили репутацию. Когда Русь торговала с теми же самыми татарами, болгары занимались тем же самым. Они поставляли этим татарам фальшивый товар, и тот самый Чингисхан раскусил их быстро. И вот все эти набеги, вся эта история там, всех набегов, она начинается отсюда. В принципе, по Руси-то они гонялись за болгарами, хотели просто их там всех перебить. И те спаслись лишь тем, что быстренько приспособились говорить на коверкинном там русском языке. И в конечном итоге там через Карпаты перебрались, а там уже лошадкам нечего было кушать, и их просто не догнали. Вот такие вот.
1: То есть вы хотите сказать, что как бы болгары, вот они изначально были,
7: конечно,
1: плохие.
7: И вообще это место, где болгары, вот булгары жили, оно вообще это природная аномалия. Вы же знаете, что теперь там живут татары. У них тоже репутация не особая. Вообще, я думаю, что там нормальные люди просто не живут.
0: Спасибо.
1: Это интересное место, получается.
0: Вообще, в принципе, существует несколько взглядов вот на историю татаро-монгольских набегов на Русь. То есть многие считали, что у них был просто такой праздник, вот, посвященный, в общем-то, сексуальным проблемам общины. Вот, и они эти проблемы решали за счет других территорий. То есть в основном это были такие, ну, вернее, самое начало истоков секс-туров. Секс-туризма, то есть это был своего рода татарский секс-туризм попросту. Они не только на Русь набегали, а и в другие страны, собственно, на челноках ездили и так далее. Вот, и, естественно, все это происходило, поскольку времена так были несколько другие, менее цивилизованные, в такой, в несколько грубоватой форме. Другая часть считает, что это были, скажем так, исключительно продовольственные набеги, вот, поскольку он... Татаро-монголы было, в общем-то, племя, ведущее такой кочевнический образ жизни, да, вот, им некогда.
1: То есть они волей-неволей набегали.
0: Набегали, потому что, ну, да, даже порой ситуация была следующая, что они не хотели туда идти, вот, но они тут оказались, естественно, вместо того, чтобы как-то им сказать, проезжайте дальше, люди говорили, это наша территория, а поскольку те гордые, они, соответственно, значит, начинали со страшной силой колбасить аборигенов, дабы как-то доказать, что мы пройдем здесь. Но это то же самое, что, например, вам путь преграждает, тот и говорит, вы здесь не пройдете, а вы, если вы упрямо лезете на пролом, ну, безусловно, это с этим сложно не согласиться.
1: Безусловно.
0: Вот, так что много теорий, но вот это тоже...
1: Нет, эта теория интересная.
0: Интересная, интересная.
1: Татаро-монгольские набеги на болгар, то есть, получается...
0: Ну, на территории России.
1: Да, на территории России.
0: Практически то же самое, что к нам сейчас в студию валится, значит, кто-то, кто догоняет кого-то и начнут тут драться.
1: Совершенно справедливо. Кстати, очень хороший, вот, очень хороший пример.
0: Очень хороший. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Я хочу добавить по поводу определения пиратских товаров болгарских.
1: Так, это вот на самом деле меня этот вопрос даже больше, чем Александра, интересует.
8: Да, отлично. Во-первых, я хочу сказать, что фильтры у болгарских сигарет делаются не к началу сигареты, как у всех нормальных остальных сигарет, а к концу. Как это можно определить. А во-вторых, по поводу аквариума, я слышал, что русскими учеными в каком-то закрытом НИИ были выведены специальные рыбки, которые вот когда болгарские шахматы кидали, кидаешь в аквариум, они сразу же дохли. Вот, вам что-нибудь об этом известно, может быть?
0: Ну, вы знаете, спасибо, конечно. Мы как не знаем. Дело в том, что вообще аквариумные рыбки в ходе своей внутренней вот рыбной эволюции тоже претерпевают изменения. Ведь самые первые аквариумные рыбки дохли просто от того, что в комнате включался свет. Они были очень впечатлительные. Потом они дохли от того, что, например, им сыпали корм сверху, от того, что к ним приближались, от громких звуков, да, от каких-то и так далее. Вот сейчас, например, аквариумные рыбки, то есть вот можно их даже болтать. Взять герметический аквариум, просто болтать его, как коктейль. Вот они тоже не мрут, поскольку тоже, как и люди, постепенно мутируют и становятся более... Ну, такими выживаемыми, что ли. То есть, например, если первобытному человеку сейчас показать автомобиль, какой-то 600-й Мерседес или, скажем, джип Широкий, там, или 4 кольца, он бы тоже умер от разрыва сердца, от ужаса. Сейчас мы с вами воспринимаем это как само собой разумеющееся. Также и рыбки. Поэтому здесь в отношении к рыбкам я бы посоветовал бы учитывать временной континуум это. По-моему, я правильно ответил на вопрос нашего уважаемого.
1: Добавить нечего.
0: Добавить
1: абсолютно.
0: Нечего.
1: Да, доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем.
0: Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: В общем, беда. Начало болгарской интервенции началось с того, что два агента, Кирилл и Мефодий, принесли сюда письменность, в то время как мы, как известно, писали чертами и резами, истинными рунами. В результате мы имеем настолько сложное стихосложение, что Байрона нужно переводить при помощи Пушкина.
0: Да, да, да. Вы знаете, а Гумилёва при помощи вот Лао Цзыня, японского поэта, известно, вы знаете. Вот вообще это смешение языков.
9: А Чёрное море?
0: Ой, это вообще страшная тема. Это страшная тема.
9: Оно весьма состоит из сероводорода.
0: Да, да, да, да.
9: Да, и любое маленькое землетрясение, которое наверняка, если произойдет, то произойдет при помощи болгар.
1: А вот я бы, честно скажу,
0: спасибо вам
1: не
0: за звонок,
1: стал бы вот, как бы, искать корни и не стал бы вот, пропагандировать какую-то ненависть, а, к тому, что вот, мы должны ненавидеть болгар вообще, вот, потому что вот они такие, и они такие были всегда, и, в общем, половина бед у нас из-за болгар. Я считаю, что это только нынешнее поколение, что это вот как бы технологический прогресс и в какой-то степени жажда быть круче и сильнее других, вот, проявилась почему-то именно в нации, скажем так, у болгары, вот они как бы придумали вот это пиратство и стали делать так, что мы с вами теперь не можем порой отличить, что у нас болгарское, а что у нас как бы настоящее и фирменное.
0: С этим очень сложно не согласиться. Вот пришло следующее сообщение на наш пейджер. Скажите, пожалуйста, телефон прямого эфира. Это очень важно. И раз, два, три. Очень большое количество восклицательных знаков и подпись. Очень жду. Я сразу, если позволишь, назову. Телефон прямого эфира 203-19-22. Еще раз, 203-19-22, это радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Монморанси», где сегодня в гостях у меня Кирилл Немоляев, так что звоните, пожалуйста, если дозвонитесь. Телефон пейджера вы тоже знаете, можете, кстати, им воспользоваться, если хотите, это тоже, в общем-то, хорошее средство связи. Но мы продолжаем отслушивать телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
10: Добрую ночь.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я в прямом эфире?
1: В нем.
0: Да.
10: В нем?
0: Да.
10: Я хочу поговорить по поводу татар.
0: Ну, говорите ваше мнение, пожалуйста.
10: Да нет, у меня мнение-то небольшое. Просто молодой человек, который до этого говорил, он говорил чуть-чуть неправильно.
0: Так, поправьте его, конечно. Поправьте.
10: Я могу его поправить, да?
0: Безусловно.
10: Просто у него отношение к татарам чуть-чуть неправильное.
1: Ну что же, спасибо.
0: Спасибо.
10: Нет,
0: спасибо.
10: Подождите, а могу я просто заказать песню?
0: Нет, извините, это, как говорится, справа пришлите денег, уважаемые, как говорится, бабки в руки, будут звуки. Да, вот следующее сообщение, очень, на мой взгляд, хорошее. А я могу сказать, на пейджер оно пришло не из чувства противоречия, а строго по факту. Болгария — это одна из лучших стран. Болгарский народ нам близок, а болгарские девушки вообще прелесть. С Новым годом, Болгария. Очень, ты знаешь, на мой взгляд, хорошее.
1: Нет, это,
0: доброе,
1: кстати,
0: послание.
1: Вторит.
0: Я, то есть весь дух нашей, кстати, сегодняшней программы пропитан любовью к этому народу, если вы заметили. И у нас в гостях, кстати, недавно была замечательная болгарская профессор, свинолог, если вы помните. Вот. Так что, в общем-то, мы ни в коей мере не умаляем достоинства этой страны и ее народа. Вот. Мало того, мы как-то считаем, что подъем вот, любой индустрии, это, в общем-то, говорит о технической какой-то развитости страны и так далее. То есть ничто не мешает, например, нам подделывать китайские товары.
1: Просто мы хотим, чтобы вы знали, что многие предметы, которые находятся у вас в доме, которыми вы пользуетесь, могут быть не настоящие, а болгарские. Но от этого они не становятся значительно хуже.
0: Безусловно, это факт. И все с ним
1: ведь нужно. Многие покупают болгарские компакты, значит, они их удовлетворяют, значит, их качество, ну, как бы нормально. Поэтому просто это информационная, как бы, такая сегодня у нас программа. Мы просто информируем вас о том, как бы, что...
0: Мы своего рода путеводитель.
1: Да.
0: Вот. Ну, у нас подходит к концу, к сожалению, время нашей сегодняшней встречи. Я предлагаю послушать еще один телефонный звонок.
1: Да, скажем так, последний уже.
0: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
11: Вы меня слышите, да?
0: Да, очень хорошо.
11: Очень грустно, что вы совершенно не знаете, кто такие болгары, кто такие булгары, кто такие татары. Только очевидно одно, что вы гнусные антинационалисты.
0: Спасибо вам. Это высшая вообще похвала. То есть антинационализм — это синоним слова национализм. Значит, мы не фашисты. И я очень рад, что, что мы получили такую похвалу из ваших уст. И мы считаем, что это действительно достойная черта под нашей сегодняшней программой. И это высшая, на мой взгляд, похвала и высшая оценка. Вот. Ну, а первую часть... Вот, в общем-то, этого монолога. Я отношу все-таки насчет вас, уважаемые радиослушатели, поскольку многие из вас действительно слабо, как вы поняли из вышесказанного нашим уважаемым, представляете себе, кто такие болгары, кто такие булгары и кто такие татары. Ну а что касается нас с Кириллом, Кирилл, поздравляю тебя, ты не националист.
1: Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Также поздравляю всех наших радиослушателей. Желаю здоровья. Желаю, чтобы в будущем году вы могли с закрытыми глазами отличить болгарскую продукцию от неболгарской фирменной. И надеюсь, что мы с вами где-нибудь досвидимся.
0: И последнее сообщение пришло на пейджер. Кирилл, расскажи о своей книге. Мы этим занимались в течение практически 3 часов. Спасибо. С Новым годом.
1: До свидания.

на волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции «Ивсамх». Монморанси. Монморанси. Монморанси.

0: И я рад приветствовать в нашей студии доктора аналога анатомии, специалиста по вопросам морали и нравственности Олега Геннадьевича Тузова. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
1: Здравствуйте. Доброй ночи всем радиослушателям. Я хочу заметить, что специалист по вопросам морали и нравственности, но не пример ни в коем случае, а скорее даже наоборот.
0: А вот здесь интересный момент. Вы знаете, мы очень часто собираемся здесь в тесном кругу наших сотрудников в красном уголке и начинаем рассуждать, ну, о всяком разном. Да, вот последняя тема обсуждения такая приватная была, это верил ли, например, Адольф Гитлер в то, что он делал, и считал ли он своих соратников истинными соратниками или все-таки стадом, которым управлял, над которым шутил. То есть ведь если он был такой весь из себя нацист, он должен был являть пример определенный. То есть всегда ли люди, проповедующие ту или иную идеологию, сами последовательно, в общем-то, вот в ней живут?
1: Безусловно. Безусловно, он верил. И, в общем-то, даже если он глубоко внутри и не верил в то, что делал и чего добивался, ему в любом случае казалось, что так оно и есть на самом деле, и что он был прав.
0: Я еще хотел сказать, что, не знаю, знакомы вы или нет, я сегодня позвал еще в гости искусствоведа Рустама Каримовича Гмырю. Дело в том, что, на мой взгляд, такие моменты и аспекты человеческого существования, как то мораль и нравственность, прежде всего формируются все-таки искусством, музыкой, скульптурой, в общем-то, вывеской, обычным, как это ни странно, плакатом, на котором, в общем-то, креветки даже пропагандируются. Поскольку именно от того, что окружает человека в нежном возрасте, зависит то, каким вырастет этот человек уже. Да, вот согласны?
1: Безусловно. Даже вот касательно тех креветок, да, и вообще как бы рекламы как таковой, именно в ней и вот по уровню художественного исполнения рекламы можно четко определить, на каком уровне находится само общество в плане изобразительного искусства, культуры и т.д. и т.п.
0: Я знаю, что ваша лаборатория, ваша научная лаборатория, научно-исследовательская, занимается вопросами динамики развития или наоборот, скажем так, деградации рекламного бизнеса. То есть вы проводите такую как бы статистику и аналогию между состоянием здоровья, морали общества и тем и уровнем качества рекламы. Да? Каковы современные тенденции в этой области?
1: Понимаю. Ну, тенденции, коротко, если их обозначить, они деградационного характера. А лаборатория наша, она занимается в основном вопросами аналогоанатомии, безусловно. Это стремительно развивающаяся наука в последнее время, направление в философии, и как бы она разрабатывалась в основном той же самой секретной лаборатории, где, ну, это по моим подозрениям, точно я не могу сказать, потому что это засекреченные данные, на той же лаборатории, где и был изобретен вирус Монморанси.
0: Ага, скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот известно, что огромное количество, так сказать, военных разработок пришло на пользу, так сказать, мира и, в общем, появилось в пользовании обычных людей. К примеру, известно, что такой финский телефон, как Бенефон Дельт, разрабатывался для финской армии. Но сейчас свободно, и даже он уже и не модный, то есть он появился в продаже. И также, например, известно, что титановые пластины вставляют в голову, хотя раньше титан, ну что вставляли, пластик вставляли, я помню. У нас вот одна женщина, у нее дерево, да не обидеть, она у меня хорошее полированное дерево, вот, а сейчас титан, что тоже, в общем, дефицитно. Вот доколь мы будем, и вот вообще вся эта секретность, да, она как-то, на мой взгляд, у современного человека, обычного гражданина, перестала пользоваться вот тем уважением должным, которое было, скажем, 5 лет назад, 10.
1: Ну, это характерная черта и исход, в общем-то, любого направления, любой сверхновой разработки научной, неважно для каких целей она была задумана, для военных или для бытовых. В общем-то, вот если брать, опять же, если мы говорим о музыкальном творчестве, коль уж в ключе в таком, в ключе искусства мы рассматриваем этот аспект,
0: Да.
1: То вот андеграунд сначала появляется в музыкальном творчестве, потом он становится мейнстримом, потом о нем забывают и как бы становится музыкальным отстоем. Вот, пожалуйста, характерное как бы развитие той же тенденции в музыкальной ретроспективе.
0: Ну, Олег Геннадьевич, мы можем провести параллель между вот, действительно музыкой и любой военной разработкой, поскольку в музыке люди работают со всей душой, ну, большинство, назовем так, да, и также и люди, занимающиеся любыми научными разработками, они свято верят, для них это искусство и так далее, да?
1: Безусловно.
0: А вот что касается вообще рожающих. Дело в том, что сейчас вот рожают все весьма активно. И мало того, вот вы как, наверное, психоаналитик должны как-то, видимо, эту тенденцию отслеживать. В связи с увеличением рождаемости увеличивается и посещаемость церкви. Причем совершенно разных вероисповеданий. То есть сразу они все вот бегут. Вот это увлечение родами повальное сейчас в нашей стране и в то же время время дикое увлечение религией. Это же что-то такое вирусообразное. Буквально, знаете, на днях был мощный вылет муравьиных самок, которые активно облепили все, что не попадя. И мы изучали это, геодезисты приходили, и люди вот с такими прибамбасами на палках по рельефу местности смотрели. Ну, это для важности, чтобы люди обходили, потому что где палка с прибамбасами, люди боятся, и не мешали бы, чтобы нам наблюдать. Мы, конечно, выводов никаких не сделали, денег поимели, деньги поделили, и, в общем-то, ну, что-то я о своем. Да, так вот, что касается вот этой тенденции роды, религии, да.
1: Да, ну, характерный пример переориентации. То есть
0: да,
1: сначала
0: вот, да.
1: Человек бьет в цель, а у него получается замечательно совершенно. Он попадает, очень часто попадает. А потом устает, либо стареет, либо, ну, усталость в членах выходит, и он уже не попадает в цель, ему приходится переориентироваться. Чаще всего это происходит переориентация в духовную сферу, то есть в церковь и так далее.
0: А вот не проще ли, например, сделать так, как там обычно делают в спорте, подойти ближе к мишени? То есть почему же они так резко берут, отворачиваются и куда-то вот там уходят там?
1: Да. Резко? Ну, скорее всего, это результат эволюционного скачка, когда количество уже опыта накопленного достаточно для того, чтобы перешел вот этот, для того, чтобы этот собранный опыт эмпирический перешел в качество вот этим вот скачком, таким внезапным резким порывом эволюционным.
0: Не секрет, наверное, для вас, как и для других жителей нашего города, города-героя Москвы, что, в общем-то, я и моя корпорация активно сейчас бьемся за идею проведения летних показательных массовых родов в бассейне, специально для этого сделанном недалеко вот от башенки, которую построили на месте бывшего же бассейна, собираемся вырыть массовых родов женщин. Вот вы, как просто появился и Рустам Каримович Гмырь, кстати, здравствуйте, Рустам. Да, вот что касается, вот вы как специалист по вопросам морали и нравственности, мы находим большое количество сторонников, да, и большое количество людей, которые не воспринимают это, дескать, как это так, это, дескать, совершенно интимно появление ребенка, а что это такое за показуха? А как вы расцените вот эту нашу идею? Мы считаем, что это сплотит женщин. Это, как знаете, как материнская, это вскормленная, в общем, это самая молочная мама.
1: Недовольство вот большинства как бы тех, кто ознакомился с планами вашей корпорации, нечего смущаться, как бы звучит замечательно, это так оно и есть на самом деле, вызвано тем, что, наверное, опыт их личный, посещение бассейна связан с неприятным ассоциативным вкусовым таким воспоминанием хлорки. Поэтому, если вы не будете при экспериментах и вот потоковом родильном перебарщивать с хлоркой, то я думаю, что вы вернете симпатии вот тех вот того контингента людей, о котором говорили, что они недовольны. и пугаются.
0: Олег Геннадьевич, я прошу на секунду сейчас прощения. Просто пришло сообщение на пейджер. Следующий. Александр, у вас очень плохой микрофон. Поменяйте, пожалуйста. Я вынужден сделать. Да. Но, да чего же у нас все-таки люди искушены уже в звуке, в саунде. Действительно, я подменил фирменный эхо-московский микрофон на свой вот этот небольшой на маяк. МК, сейчас я его поменяю. Секунду. Раз. Вот пришлось поставить родной, но я унесу все равно это, потому что мне же он нужнее, чем здесь. Правильно, Олег Геннадьевич?
1: Я думаю, что...
0: Да. А, ну что же, теперь вот вопрос к вам, Рустам Каримович Гмыри. Скажите, пожалуйста, во-первых, вы знакомы с Олегом Геннадьевичем Тузовым? Читали ли вы его работы, видели ли вот его... скульптуры. Кстати, это весьма интересно. То есть обычно чем занимается Микеланджело, брат его Исайя Анджело? Они лепят человеческие тушки. Ну, или лепили, да. И вот на примере вот этих тушек изучали анатомию, там показывали своим, в общем,

0: секундочку. Да, с Олегом Геннадьевичем мы очень хорошо знакомы. Уже несколько... Да нет, чуть больше года. Да, вот. И у меня есть пара его скульптур. Но мы... Есть. Но мы искусствоведы считаем, что каждый скульптор, влепливаемый им тушки, высказывает свое отношение именно к этой тушке. В каждой части этой скульптуры показано его отношение именно к этой части. Вот как она показана, это и сидит в мозгах скульптора. А Олега Геннадьевича больше интересует не столько сама тушка, сколько психотип. Поэтому изображение тушки в камне очень дает мало информации о психотипе. Какое-то дает, но очень мало.
1: А скажите, Рустам Каримович, если не секрет, вот психотипы каких именно людей, личностей вот в этих двух скульптурках? То есть это какие-то заказные вещи или просто случайные какие-то слепки?
0: Ну, у некоторых специалистов, изучающих психическое, паранормальное, вот это все, душевную область человека, да, есть свои, конечно, какие-то термины. Но мне это... я вижу два простых светлых образа, которые проходят через искусство многих стран, может быть, разными именами. Это Дюймовочка и Маленький гном.
1: Ну, там еще была Ласточка, Крот, Две жабы.
0: Да, я имею в виду две скульптурки.
1: Извините,
0: так называемые скульптурки Олега Геннадьевича, психотипа.
1: Ага. А вот, Олег Геннадьевич, а реально ли вот слепить психотипы действительно животных? Или, может быть, на детей как-то нужно обучать? К примеру, вот у нас, у многих сотрудников в обязательном порядке, я им вчера, почти под дулом пистолета вручил каждому по хомячку с тем, чтобы они заботились и так далее. Может быть, имеет смысл, да, какой-то вот дитяти, там, черен-то, в общем-то, брата, то, чтобы изучали вот этого хомячка. И таким образом, на примере хомячка в дальнейшем стремились постигнуть всю великую вот эту сущность именно человеческого психотипа, сокращенно ЧП.
2: Ну, во-первых, из вербально-логической структуры можно слепить любую абсолютную форму. Там, жабу, хомячка, любую тушку. Абсолютно любую. Вот. А как бы вот такой принцип, такое как бы характерное направление в искусстве, вербально-логическом, в кавычках, можно объяснить либо общей тенденцией, как я уже говорил, деградационной в обществе, а во-вторых, это попыткой предотвратить эту тенденцию тем, что приходится буквально на пальцах вот такими примитивными статуэтками объяснять людям, в каком мире они живут и как бы вот с какими животными им приходится сталкиваться, когда они выходят в лес, в том числе, когда они видят себя подобных.
1: Ну, я, кстати, да, я вижу.
0: Простите, буквально два слова, как иллюстрация. Вот эти миленькие фарфоровые кошечки. Это, конечно, не психотип, я понимаю, в традиционном смысле, как вы понимаете, но все равно вот эта скульптурка, вот именно как скульптурка, она же не только про кошечку.
1: А да? Вот, скажем,
2: многослойный смысл, безусловно.
1: А вот свинья-копилка вот гигантская, которая у нас стоит вот в кабинете отдыха сотрудников прямо перед входом в сауну. Она как, на ваш взгляд, характеризует вот...
2: Простите, что там стоит? Я не заметил.
1: Свинья-копилка у нас.
2: А, свинья-копилка? О, это такой многослойный образ. Просто я уже молчу про психотипы, тут не берусь их. Это вот вам лучше расскажет специалист.
1: Нет, а вот, кстати, Олег Геннадьевич, просто я уверен, что человек, который ее принес, свинью-копилку, он сейчас нас не слушает. Он ведет дневной образ жизни совершенно. Человек уже пожилой, в общем-то, спит уже в полный рост. Поэтому, я думаю, вы смело можете вот по самому этому действию. И, кстати, вот она отсюда видна, вот повернитесь, вот видите окно, вот она стоит, хвостик ее розовеет. Вот это вот, да. А, может быть, вы как-то нарисуете портрет этого человека?
2: Я думаю, что он, именно потому, что он ведет дневной эфир, он как бы и принес эту фигуру, да. Потому что точно знал, что избежит таким образом описание о себе по вот этому симптому. С хвостиком.
1: Да, Рустам, конечно.
0: Я попутно замечу, не знаю, может быть, я не прав. Мне кажется, что у вас какой-то сложившийся стереотип связи именно этой свинкой и дневным, скажем так, всем, что совсем, что относится к понятию день. А если

0: освободить от этой сложившейся, скажем так, ассоциации, то можно же запросто представить эту свинку как ночное милое существо, которое ходит только в темноте, и не видно, кто издает эти звуки, шорох, такой шелест под копытцами листьев. Она идет в том лесу и ночью. Да ты... проще говоря, капан.
1: А листья, капан. Хруст листьев, в общем-то, ветви.
2: Привидение.
0: Да.
1: А, вот да. Что иметь. Кстати, вот я высказал такую идею, что, в общем, поскольку это дневная свинья, копилка, то должна быть, соответственно, вечерняя, ночная, предрассветная. То есть, в принципе, если поделить даже по часам, то должно быть 24 свиньи копилки, выкрашенные в разные тона, соответствующие вот этому часу во времени суток. По-моему, это было бы справедливо, как вы считаете? Да. Хотя в дальнейшем, ведь, Олег Геннадьевич, мы можем прийти к тому, что нам придется делать там 15 минут свиней-копилок, получасовых свиней-копилок, да, в первую очередь, 15, 10, в конце концов, минутных свиней-копилок. А если будет секундная свинья-копилка, это будет дикое количество свиней.
2: В любом случае, надо сказать спасибо тому человеку, который принес нам свинью, иначе бы мы говорили о том, сколько нужно было принести других предметов, о каких вы сейчас узнаете, если бы он принес, например, горшок. Ночной, дневной.
1: Ну, мог бы, да, принести просто цветочный горшок, что, в общем, тоже не менее настораживает.
2: Вот, а потом еще такая проблема, что со временем горшок может наполняться содержимым, особенно ночам, по ночам.
0: А если включить тот же фактор посекундных горшков, то, я думаю, в вашей радиостанции, простите, как раз и эти горшки были бы они ночными изначально, можно вырастить целые оранжереи.
2: Нужно иметь просто целый штат персонала, какую-то целую армию персонала для того, чтобы решить эту проблему.
1: Да, помывка горшков.
0: А рекламный плакат хороший, кстати, хотел бы предложить вашей редакции в таком случае. Весь персонал на фоне оранжереи и улыбается. Свиней, да. Да, и надпись там, ну, мы сеем добро.
1: Да, или, например, жнем зло. Ну, потому что срезаем.
0: А, надо быть...
2: Как с кулаками.
1: Как... Да!
0: Не-не-не. Надо быть по ту сторону добра и зла, как писал наш великий этот...
1: Хемингуэй.
0: А, да.
1: Да. Скажите, Олег Геннадьевич, вот все-таки... Вот я вижу забавную фигуру в руках. Вот...
2: Мышь.
1: То есть, да, это в какой-то степени напоминает мышь, но без хвоста, без морды. Но, тем не менее, это чей-то психотип? И, вот я вижу тут отпечатки ваших пальцев. Вы так явно вот тут как-то со злостью вминали или как-то были раздражены.
2: Я пытался поймать ее однажды.
1: Так вот, что это? Что женщина слепок это? Или это как-то вот ребенок?
2: Это таракан из головы, на самом деле. Задумывался сначала как вот такой психотип. Вот, но потом...
1: То есть, аномальное состояние любого мозга в какой-то вот момент времени.
2: Эволюционировало потом до мыши, или деградировало до мыши, не знаю.
1: Ну, а мы можем вообще каким-то образом упорядочить или считать вот сложившимся, законченным, да, не конченным, а законченным психотипом, вот, как вы сказали, вот этого случайного таракана, выплеск неконтролируемых эмоций. Если мы возьмем этот выплеск, так сказать, обрежем его начало, его конец, вот возьмем золотую серединку, скатаем в обруч, вот этот обруч запакуем, можем ли мы считать его тоже каким-то психотипом? И если да, то сколько...
2: Мезониновским психотипом, да. А вот этот выплеск, он называется Ниагара мезонина.
1: Вот Ниагара мезонина, сколько подтипов у данного вида психотипа? Или люди каким-то образом роднятся? Ну, к примеру, вот она, например, добрая, старая, пожилая женщина, которая кормит голубей унт-кошек, да? А он бывший, в общем, бендеровец, который вешал, в общем-то, кого ни попадя на березах. И вот в какой-то момент у нее, значит, пробило вот этот вот импульс такой, и его пробило. Можем ли мы считать, что вот эти вот Ниагары, его и ее, совершенно одинаковые?
2: Можем. Только в том случае, если мы еще обратимся к другому источнику научному для подтверждения симптоматики вышеописанной, другими словами, к астрологии. Посмотри, что там у них со звездами, сравните натальные карты, и при благополучной интерпретации синастрии мы придем к положительному подтверждению того, о чем вы сказали.
0: Не, прошу прощения, Геннадий, я просто вам, может быть, не рассказал перед эфиром, просто в той статье, которую дал Александру почитать, Собственно, натальные карты называются Ниагарами почему-то. И он, видимо...
2: Вы знаете, проблема вся вот в терминологии. Для того, чтобы, я чувствую, нам продолжить дискуссию, нужно договориться о терминах прежде всего, а потом как бы... Вот мы сейчас давайте сделаем это.
1: Да, давайте, давайте.
2: А потом уже как бы продолжим дискуссию.
0: А, простите, я перепутал термин, простите.
1: Да ничего, конечно. А скажите, пожалуйста, простите. Олег Геннадьевич, у вас ваш оппонент, основной конкурент вот на данном научном поприще, Соломон Ягода, известный профессор из Израиля, он считает, что психотип лучше всего, скажем так, выражать или визуализировать в форме графического рисунка. Вы же вот занимаетесь, скажем так, объемным слепком психотипа. Почему вы так вот не любите вообще Соломона и все его разработки? Я даже читал эту статью, где вы пишете достаточно такую вещь, на мой взгляд, за которую Ягода мог бы обидеться. Дескать, этот пройдоха Соломон в научном мире, конечно, вы друг друга не любите. Не то, что мы музыканты помогаем, даже деньгами делимся. Да.
2: Видимо, просто в тот момент, когда я писал статью, вот ту, о которой вы говорите, я его персонифицировал с каким-то качеством человека из подсознания, таким темным, нехорошим и мешающим. Я вовсе не имел ничего против конкретно вот этого вышеупомянутого вами человека, потому что, в принципе, во-первых, не знаю ни одного человека, которого бы я не любил на Земле, а во-вторых, считаю, что я вообще вне конкуренции, у меня нет конкурентов.
1: Ну, все-таки, вот как вы считаете, вот графическое изображение психотипа — это ранняя стадия развития вот аналога анатома? Или это совершенно отдельная вещь аналога анатомии? Вот,
2: аналога анатомии — это вот лучше всего объяснить вот на примере.
1: Да.
2: Вот человек.
1: Вот только давайте вот не на этом, потому что это
2: оставим
1: ребенок
2: человека,
1: нашего одного
2: оставим.
1: Руководящего сотрудника, и он тут пришел посидеть, и давайте его оставим. Вот. Давайте лучше кто-то, вот эту девочку, иди сюда. Вера, пойдем.
0: Как вы можете меня запомнить?
2: Решила девочка Вера пойти на улицу, пошлепать по лужам, весело посмеяться, от души, что называется.
1: Червей подавить.
2: Отдела сапоги и пошла шлепать. Вот. А потом случайно как бы увлеклась и попала в яму с отстоем. Неприятная ситуация, да?
1: Да,
2: а вот
1: да,
2: по аналогоанатомии в этом случае сказал бы, что на самом деле девочка пришла туда, куда она хотела прийти с самого начала. То есть, по аналогии с психоаналитикой, если человек попадает в психологическую, извиняюсь за выражение, задницу, то это то самое место, куда ему нужно было с самого начала.
1: То есть элементы фатализма присутствуют некие в аналогоанатомии.
2: Безусловно. И в то же время аналогоанатомия заявляет о том, что вред науке начнется в том месте, где вот такой подход не оставит человеку места решить, что на самом деле, оказавшись в луже, не произошел из-за того, что ему туда нужно было, а из-за того, что он просто спал, его туда отнесли. Вот когда не останется у человека места для такого решения, это означает, что наука уже вредит здесь.
1: Понятно. Ну, сейчас мы в Веру опустим. Ступай, поиграй с каннибалом.
2: Все, на тебе
1: каннибал. Каннибал это наш котенок, который сожрал всех остальных котят своего выводка. Ступай, Вера, ступай. Ну, сейчас давайте ненадолго прервемся. Хорошо, а я пока вам покажу фотографии и слепки с челюстей наших сотрудников. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Олег Геннадьевич Тузов, доктор аналогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности и искусствовед Рустам Каримович Гмыри. Я вот хотел обратиться все-таки к пейджеру. Приходят всяческие вопросы. Сейчас вот тут много достаточно. Первый вопрос касается коллекционирования. К какому виду аналога анатомии отнести коллекционирование спичных этикеток кунг насекомых? Имею в виду обширные коллекции, пишет Куприян. То есть, действительно, не то, что, например, мы можем сейчас пойти в зоомагазин и купить одну мощную бабочку в красивой рамке, да? А Куприян имеет в виду, вот, когда человек кладет на это жизнь.
2: Замечательный вопрос, потому что он, возможно, затронул саму суть аналога анатомии, которая заключается в том, что ее аналога анатомии невозможно отнести к виду коллекционирования. А вот любой вид коллекционирования можно отнести к аналогу анатомии, потому что любое коллекционирование, оно занимается аналогиями.
1: Угу. Вот еще вопрос такой. Вопрос, кстати, уже даже с элементами просьбы о помощи, о совете. Не мог бы психолог, ну так вас назвали, ничего страшного, прокомментировать ситуацию? Я попросила своего руководителя называть меня на «вы». Логично совершенно. А он так агрессивно отреагировал, что чуть ли не обещает меня уволить. Беспокоится Татьяна. Что бы вы посоветовали, Олег Геннадьевич, в такой ситуации?
2: Я думаю, что ему нужно просто руководителю объяснить, что совершенно не стоит переживать по поводу существования у него второго я, третьего я и так далее. Там,
1: восьмой я, вот некоторые даже был.
2: Да, абсолютно многообразность. Да. Как бы не стоит, как бы налицо естественный разлад, раскол на основании конфликта естественных начал в человеке.
1: Угу. Ну, а делать-то каким образом ей подойти?
2: Нужно сначала в первую голову обстоятельно поговорить с человеком.
1: При том еще, может быть, двух-трех друзей внушительных, то есть на которые бы объяснили, что, дескать, увольнять никого не следует.
2: Это самый эффективный способ.
1: Конечно, но при этом, конечно, не нанося ущерба здоровью и так далее.
2: На первый раз нет, конечно.
1: Да, Татьяна, так что вот хороший совет. Вот такой вопрос. Спросите у Олега Геннадьевича, просят, как вы относитесь, Олег Геннадьевич, к современному мнению о системщиках 60-х? Что, дескать, они заблуждались, считая структурный подход в науке системным? И каково ваше мнение, структурный или системный подход считается передовым?
2: Я даже и сейчас, в общем-то, считаю, что любая наука, она ошибочна. По сути своей.
1: Вот тут я немножко так...
2: Ну вот могу как бы подтвердить свои слова. Да. Вот, вот какой толк вообще от науки и, в частности, от философии?
1: Никакого!
2: Вот от вас, философов, от нас, философов, от меня. Да. Я скажу, что прямая польза. Прямая польза, потому что любая философия, как любая наука, она в силу своего ошибочного, я подчеркиваю, мнения и утверждения, позволяет человеку, который заблудился, потерялся или пытается поправить что-то в своей жизни, посмотреть на себя с другой вот этой ошибочной точки зрения, и легче человеку будет локализировать себя в пространстве. А посему как бы любая наука, системная там, любая другая там, какая угодно, она ошибочная. А потом это очень выгодная позиция, потому что это превентивный облом для искателей истины. Потому что, как вот представляете, я бы сказал, что вот я прав, я бы заявил, да, представляете, или моя философская концепция, или научная мировоззренческая позиция единственно верная. Представляете, как бы я бы, или любой другой человек, пропагандирующий то или иное направление, подставился бы под критику в этом случае.
1: Ну вот, Олег Геннадьевич, я могу что на это сказать? Я, вы знаете, занимаюсь спором, в общем-то, исторической информации, изучением ее, да? И вы наверняка знаете такую женщину, чекистку, в общем-то, Любовь Пурпурную, естественно, это псевдоним, которая вполне обоснованно, на мой взгляд, доказала, что лучше всего люди, склонные к философии, задействованы, вот, вернее, проявляют себя, будучи задействованы на уборке там яровых, на помывке коней для чекистов и так далее. Потому что они могут после работы сесть в кружок и пофилософствовать о том, как им плохо, и как они должны все эти невзгоды превозмочь. Поэтому, в принципе, определенный толк, может быть, по Любови Пурпурной, по крайней мере, от философов есть.
2: Еще один важный аспект, почему они очень полезны вот в тех видах деятельности, о которых вы говорили. Они очень методичны. То есть делают все качественно.
0: Ну, позвольте добавить.
1: Конечно, конечно.
0: Каждый философ-практик, философия — это наука о жизни, да? Я правильно понимаю?
2: Движение.
0: Да. он должен изучать жизнь.
2: В движении.
0: Да. Выходя в эту жизнь. А что наша жизнь? Она конь и урожай.
2: Движение.
1: Конь, урожай, движение, да. Вот интересно, тут интересное пришло сообщение, даже история, сейчас я вам ее зачитаю. Полчаса назад мы с другом пили пиво у метро Арбатской. Кстати, очень плохо, что вы пили пиво у Арбатской, а не слушали нашу программу, хотя, может быть, вы являетесь как-то эхоманами такими. Я, кстати, считаю, что все люди, слушающие вот и нашу радиостанцию, своего рода рэперы. Вы знаете, что в Бруклине у нас, да, ходят здоровые такие негры, на плечах носят мощные магнитофоны, откуда поют их чернокожие кумиры. Также и хаманы ходят до сих пор по улице с маленькими приемничками, что волей-поневоле наводит на аналогию, да, вот с рэпом. Да, ну, неважно. В общем, они стояли, пили пиво и решили дико продаблиться. Зашли, значит, за ларек, так и написано, отправляли малую нужду. Подошел к ним милиционер, спросил документы, и на основании статьи 158 Уголовного кодекса антисанитарии, тут даже, ну, попросил пройти в ближайшее отделение милиции. Предварительно, секунду, перебили... Что тут предварительно, да.
2: Кости перебили?
1: Нет, вот ноги, наверное, сейчас дочитаю. А, ну, в общем... отнял документы. Он у них предварительно забрав документы. А по пути в отделение милиции он заметил большую группу лиц, тоже дико даблящихся в том же самом месте. Почуял крупную добычу, попросил их, значит, так больше не делать, отдал документы и отпустил, в общем, с миром. Вот, Олег Геннадьевич, не могли бы вы хотя бы так, ну, хотя бы приблизительно описать слепок, который бы вы выполнили с психотипа данного милиционера из двух задержанных, конечно,
2: я
1: тоже.
2: Я боюсь, что у меня сейчас настроение не такое, чтобы лепить страшные какие-то образы, которые потом будут мне мешать спокойно заснуть. Я буду мучиться кошмарами очень долгое время. Нет, увольте.
1: Угу. Почтеннейший, хотелось бы узнать, насколько связаны между собой аналога анатомии и клонирования. Что бы вы посоветовали начинающим любителям клонировать все живое? Чтобы я не начинал клонировать, в итоге все время получается моя теща Зинаида Николаевна. В чем я допускаю ошибку? Пишет Гавриил Харитонович.
2: На самом деле здесь проблемы не существует, точно так же, как не существует проблемы добра и зла, там, любви и ненависти и так далее. Если человек сам не клон, то он клонировать не станет.
1: Не клон, да? Но, с другой стороны, ведь наука сама по себе, любая наука, она волю по неволе дисциплинирует человека, заставляет его находиться все время в движении. И вполне возможно, что очень многие, например, бывшие зубные техники, уволенные, в общем-то, за антисанитарию или по возрасту, например, да, ну, куда им податься? Они начинают заниматься самым модным, что только есть, как-то, в общем-то, клонированием. И не секрет, что и в Москве существует огромное количество подпольных лабораторий, где проводятся подобные эксперименты.
2: Совершенно верно. Но это проблематика не клонирования, а инерции. То есть этим занимается физика.
1: Физика.
2: Человек сразу остановиться не может, точно так же, как он не может сразу прекратить заниматься тем, чем он занимался всю жизнь, например, ошибаться. Поэтому как бы какое-то время он будет продолжать этим заниматься. Но это не клонирование. Это проблема инерции.
1: Угу. А скажите, любая инерция, в общем-то, если как-то ей, ну, не придавать дополнительной энергии, она рано или поздно сама себя исчерпывает.
2: Затухает.
1: Да? Затухает, да. Так вот, что же в данном случае придает вот эту энергию вот этому кому, великому кому, который катится куда ни попадя, давя все, что попало? Может быть, мы можем каким-то образом эту инерцию затушить, дав по рукам вот толкающим, так сказать, толкни клубок, вот он покатится.
2: Здесь, Александр, вы подошли к очень серьезной, как бы, проблематике, основополагающей. Основополагающей, я сейчас объясню, почему это ключевое слово, основополагающей. Потому что ком катится по поверхности. Вот он, когда я говорил о деградационных тенденциях в обществе, я говорил о том, что плоскость, по которой циклона, она совершенно определенного с определенным углом, наклоном. Вот. И основополагающим здесь является не масса кома, а та плоскость, которая повернута в ту или иную сторону под таким-то, каким-то углом определенным совершенно. Это уже, вот именно об этом уже скажет наука физика, то есть математика и так далее.
1: Вы тут учитываете такие достаточно сложные, но не стану отрицать, реально существующие факторы, как-то геометрия вот того места, где ком находится.
2: Да, совершенно верно. То есть
1: но
2: это...
1: ведь, с другой стороны, так называемый рельеф местности тоже создают чьи-то рабочие мозолистые руки.
2: Либо клон. Если это клон. То дело очень тяжелое. То
1: конечно.
2: А если это инерция, то ком в конце концов остановится и покатится в другую сторону. Может быть, в нужную, а может не в нужную. Это будет уже видно в зависимости от того, определим ли мы правильно, куда покатится ком дальше.
1: Но ведь, как вы правильно сказали, вернее, даже оговорились немножко, покатится куда нужно или куда не нужно. Значит, мы тут имеем место быть две социальные группы. То есть я хочу сказать, что одной социальной группе, в общем-то, нужно, чтобы ком катился туда, другой туда. Это же, Олег Геннадьевич, гражданская война,
2: совершенно. Так у каждого ком свой.
1: Нет.
2: Да,
1: у каждого... Ком один. Ком один. И почему все это происходит? Почему все это вот они потеют, эндогенные, постоянно, так сказать, шаурму жрут дико. В одной руке у них шаурма, а в другой руке еще чебурек. Все это течет, понимаешь? И это все потому, что ком делят.
2: Если такое впечатление, что ком один и другого ничего не существует, это означает, вас просто затянуло в этот ком.
1: То есть вы хотите сказать, что я затянутый?
2: Я не знаю, это вы скажете сами.
1: Нет, конечно, я всего лишь наблюдатель, я согласен.
2: Значит, вы не в этом коме?
1: Нет, нет. Я целиком с вами согласен. Есть огромное количество комов, но ведь согласитесь, если, например, индивидуальные комы катятся, в общем-то, в одном направлении, то мы можем считать их одним комом.
2: Совершенно верно.
1: Вот я это об этом и хотел сказать.
2: Ну так и пускай все катятся.
1: Конечно, да.
0: Я так понимаю, кстати, используя свои какие-то незначительные способности в математике, о которой вы сейчас говорите, он главный именно потому, что он самый. Все остальные, по теории раскатывающихся комов, они очень маленькие, не знаю. И когда большой катится, он может подмять под себя любой маленький. И частью большого могут стать такие маленькие или такие маленькие, если это ком может тянуться в любую сторону плоскости, правда?
2: Уже хуже того, если он начнет клонировать их. Не только подметить под себя, но еще и склонировать.
1: Он же, таким образом, мы можем что, Рустам Каримович, легко, в общем-то, изменив направление или рельеф, скажем, комов-антиподов, сокращенно КА, направить их, они должны быть как раз небольшие, на путь вот этих вот, скажем так, комов, потенциальных, скажем так, противников, да? И вот эти микрокомы, они будут проникать, вот, то есть эти-то будут радоваться, что их давят, а те, знаешь, будут в них проникать. И изнутри, вот, соответственно, либо клонировать сами себя, тем самым используя биг-ком, вот этот ком-маму, так мы его ученые называем, как, в общем-то, личинку.
2: Матричную.
1: Да, матричную. Или матка попросту. Ком-матка, да. Использовать, как попросту говоря, да, вот...
2: Вот да. По энергетическим затратам самый легкий и простой способ — это показать статуэтку, маленькую, простую какую-нибудь побрякушечку, mm-hmm. которая изменит мотивационную как бы интригу, вот устремление этого кома, куда он катится, и он покатится в другую сторону, в нужную кому-то другому, кто показывает побрякушку, сам, без лишних усилий, без дополнительной энергии какой-то. То есть это самый эффективный способ. При помощи, другими словами, искусства, лепки тех самых жаб, ежиков и так далее, зверюшек.
1: Вот такой еще вопрос от Грудничища. Это фамилия Валентина Грудничища. А наш радиослушатель, вопрос Олегу Геннадьевичу. Считаете ли вы себя в некоторой степени скульптором, делая психологические слепки? И с другой стороны, можно ли считать скульпторов психологами, либо аналогоанатомами? То есть, ну, попросту говоря, Грудничище Валентина спрашивает о ваших взаимоотношениях со скульпторами, с липунами, в общем-то, и с кидалками. Ну, потому что известно, что самые модные скульптуры сейчас делаются посредством кидания, в общем-то, комов в заранее изготовленную конструкцию из проволоки. Волоки, унт дерева. И вот они кидают, это налепляется, потом обчистили, и получился конь. Ой, ну, в общем, или не конь, но что-то получилось. Кружилось красиво, понимаете? Это красиво, прежде всего, понимаете?
2: Если встать на некоторое время на ту позицию, с которой вербализация выглядит как лепка из слова или из вербально-логической структуры какой-то формы, то в этом случае, да, можно как бы сравнить философию, в общем, как и любую другую психологию, любое другое направление современной науки с лепкой, с культурой, да, какой-то и так далее. Но как бы ненадолго, если постоять на этой позиции.
1: Ну, так получается, что вот согласитесь, что скульптор, то есть человек, который занимается лепкой, он все-таки, ну, с точки зрения искусства, это надо признать, да, у него руки более заточены под создание какого-то образа, да. Может быть, наши радиослушатели сейчас вполне обоснованно скажут: а, вот Олег Геннадьевич, он так, типа, ну, скульпторов так несколько пренебрежительно говорит о нем, потому что они-то профессионалы. И если они захотят, они вылепят такой психотип из глины, там, к примеру, что вот ему, чьи пальцы начали мять тот недавно, в общем-то, и не снился. Вполне возможно. И, может быть, вам в данном случае следует сказать: да, я там прихожу к РКЦТЛе, к примеру, и говорю: слепи мне вот, да, вместе твои руки, мои мозги. И РКЦТЛе лепит, знаешь, Петра Первого, к примеру, да. Является психотипом, кстати, вот.
2: Ну,
1: да.
2: Мне лепить вообще как бы лень, прежде всего, руками, поэтому не интересен мне этот процесс. А вот сотрудничество, как бы, оно интересно в некоторых местах. А потом, безусловно, я подчеркиваю еще раз, за отсутствием таланта я прежде всего обращаюсь и пользуюсь чужими талантами и обращаюсь к другим авторитетам. Я ни в коем случае не пытаюсь постулизировать процесс, который происходит у меня в мозгах или еще где-то, как некоторое подобие процесса и искусства или искусственного процесса.
1: Угу. Но все-таки, вот вы говорите, что не любите лепить. Давайте перейдем непосредственно вот к этим предметам, которые вы принесли. Итак, вот этот комочек, ну, извините, что я так называю, конечно же, вы как специалист более искушенный. Что это означает? Вот, например, я просто для наших радиослушателей опишу визуально объект, да? Объект из обожженной глины, покрашенный, ну, такие достаточно яркие цвета. Тут, по-моему, четыре цвета. Вот я вижу красный еще, да, снизу. И, соответственно, такие два. В принципе, чем-то похоже на гигантскую божью коровку. Вот что это за психотип? С кого вы его делали? Можете, кстати, не называть даже имя, хотя было бы интересно. Я знаю, что вы работаете со многими людьми из шоу-бизнеса, политиками.
2: Это из коллекции «Мезонин». Из коллекции «Мезонин» тоже.
1: То есть выплеск.
2: Выползк.
1: Да-да-да. Ну, и это была агрессивная форма или не как?
2: Нет, ну, безусловно, часть агрессии есть. Вот Александр, точно так же, как и есть часть агрессии в вот этом жанре эпатажа, который тебе, мне кажется, симпатичен все-таки очень, в котором, безусловно, отсутствует отсутствует тупая ненависть, безусловно, зато присутствует презрение к темным сторонам человека.
1: Угу. То есть вы хотите сказать, что вот эта вот яркая божья коровка, это, в принципе, так, я, кажется, догадываюсь, о ком идет речь, с чего психотипа. Все-таки в политике, да, человек? В политике, Олег Геннадьевич.
2: Давайте послушаем музыку.
1: Да нет проблем. Приходят опять же вопросы на наш пейджер. Сейчас я вам их зачитаю. Вот такой интересный, кстати, на мой взгляд, вопрос. Удалось ли вам, почтеннейший, к вам, Олег Геннадьевич, подвести математический аппарат под теорию движения комов? В частности, каков оператор Гамильтона, описывающий данное состояние? Есть ли в вашей теории какие-либо инварианты? Пишет Гавриил Харитонович.
2: Непосредственно я не занимался вот такими исследованиями очень точными, научными, но, насколько я слышал, сотрудники мне рассказывали, они пытались измерить метаглюкометром. Счетчик Гегера вообще зашкалило у них. Ну, как бы, какие-то проблемы были, безусловно, но как бы статистических данных сейчас у меня непосредственно нет под рукой для того, чтобы поделиться с интересующимися радиослушателями.
1: То есть я просто хочу сказать, что в ближайших наших программах мы дадим конспекты, такие краткие выкладки вот работ Олега Геннадьевича. Да?
2: Безусловно.
1: И также просто еще нужно сказать, что в следующее воскресенье в 8 часов утра в ДК «Строитель», что на Измайловской, пройдет лекция, которую будет читать Олег Геннадьевич. Просьба не опаздывать. Вот там будут и чертежи показаны, и лепка будет разложена, и даже будет кое-что выставлено на продажу. Например, вот старые коньки ваши, да, в которых вы же до сих пор, я знаю, занимаетесь.
2: Ну, это уже музейная редкость.
1: Конечно. В свое время Олег Геннадьевич Тузов был серебряным призером международных чемпионатов по фигурному катанию вот, в плане одиночества. Ну, то есть один катался. Я вот не помню, к сожалению, как называлось. Это было, по-моему, чуть ли не в 70-х годах еще, да, Олег Геннадьевич?
2: Ну, давайте не будем обо мне
1: ну,
2: говорить.
1: Ну, хорошо, хорошо, да. Я извиняюсь, просто не мог устоять, ведь я же... У меня даже до сих пор ваш плакат висит. Да. Но нельзя ли поподробнее описать способ лепки психотипов? Спрашивает Грудничич Валентин. Дело в том, что я знаю одного лепаря, скульптора, который лепил, в общем, своим телом. То есть он попросту говоря, кидался вот на, скажем так, лепную заготовку, неистовал, в общем-то, плевался, кусал ее. А потом все это вот хозяйство дико продавал за большой прайс.
2: Ну, там, видимо, в этом порыве присутствовали характерные движения, причем они были одинаковые все. Ну, как бы там менялась только частота, а все остальное делала природа.
1: Угу. Я вот предлагаю послушать, может быть, телефонный звонок. К тому же звонки поступают. Сейчас я напомню там, да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Ну, прежде чем мы послушаем телефонный звонок, еще хотел сказать. Вот Соломон Ягода, почему он... ну, известный человек, он занимался тоже лепкой психотипов посредством кидания животных, особенно мелких, вот этот в ком заготовки. Он кидал в них кошек, собак, хомячков кидал. Говоря, значит, что, ну, обосновывая эти действия тем, что вот животные, дескать, они непосредственно, да, в своем энергетическом потоке, их энергетический поток не скорректирован никакими социальными обязательствами, да, никакими политическими программами и так далее. И действительно, его работы я смотрел. Извините, я болею. Знаете...
2: Я тоже больной, ничего страшного.
1: Да, то есть энергетика от них идет.
2: Да, на самом деле, вот как бы то самое место, где наука приносит не пользу, а больше вредительства. Вот очень характерный пример в этом отношении можно узреть у Павлова, знаменитого нашего ученого. Да. Да. Вот он любил экспериментировать тоже со зверюшками, как бы пытался даже вычислить какие-то там, получить цифры статистические, вывести законы, что хуже всего. В частности, коррекции вот этих энергетических каких-то потоков зверюшек, как их можно оптимизировать для того, чтобы получить максимально выгодный результат при дрессировке.
1: А вот на ваш взгляд, да, вот для, ну, назовем его так, для творца, который творит посредством кидания животных вот в исходный материал, да, есть ли какая-то технология, следуя которой, может быть, определенному типу творца соответствует определенный тип животных?
2: Ну, технологию рассказывать долго. Есть правило номер один, которое нужно соблюдать неукоснительно. Проверять на прочность лепку, кидая их в поток, пожалуйста, сколько угодно, нет проблем. Но кидать зверюшек, а тем более кидать людей вот это вот неприемлемо ни в коем случае.
1: Ну, ведь известно, да, такой жестокий вид спорта, как-то кидание карликами, перекидывание, да. А что вы хотите?
0: Простите,
1: да ничего, мы сейчас все уберем. Это... А, вы... Да.
0: По поводу этого аспекта с искусствоведческой точки зрения, я думаю, что как раз это очень хорошо иллюстрирующий случай следующий, скажем так, спасибо, да. Можно даже чуть подальше от меня.
1: Да, да.
2: Это очень важный экспонат, пожалуйста, не разбейте его.
1: Поосторожнее. Да.
0: Вот посмотрите, художники и революционеры, не политкорректные, ничего не боятся. Идут на пролам. Называются авангардом. Я не знаю, ну как угодно. Вот. Стесняются появляться в средствах массы. Ну, вы понимаете, о каком художнике я говорю. Он, никого не стесняясь, дает выход всему своему вот, инстинкту как таковому. Есть желание, он это делает. Он швыряет зверушку, он кидается сам. Лучше, конечно, когда кидается сам. Безусловно, швыряние зверушек – это очень такое тонкое дело.
1: Причем,
0: злодей.
1: Он же раньше кидался сразу попарно, с двух рук пулял. Вот сейчас хотя бы как-то вот...
0: Это первая стадия процесса, который называют вот, предпочитающие английскую лексику обмейнстримывания, потому что политкорректный художник, которого мы видим по телевизору, это вот вы видели, они берут эту шимпанзе, слона, кого угодно, гуся, населую деревенского, причесывают его, снимают на телекамеру, дают кисточку в лапку и прям водят он рукой и кисточку. Это вот, так сказать, вот уже ремесленники, которые использовали оригинальную идею и модернизировали, и да.
2: Вот эта вот закидонская проблематика, она в корнями своими как раз находится на первой предварительной стадии, если говорить о поэтапном развитии процесса, в цирке, когда человек был еще жонглером и как бы тренировался.
1: Когда был призрак природе, то есть не уцепишься за лазу, погибнешь. Я целиком согласен с вами. Ведь помню такой спорт как-то сбивание древесных сов более маленькими людьми, провинившимися членами сообщества. То есть провинился, тобой сбивают сову. Да. Дикие обычаи, но надо было, чтобы выжить, приходилось приспосабливаться.
2: То есть попытался гантельку кинуть в цирке, а потом у тебя вся жизнь как цирк.
1: Конечно, конечно. Тут, конечно, нужно сдерживаться. Если просто кидать, не подводя какую-то концептуальную, скажем так, платформу, то это...
2: То есть кидай, но знай меру.
1: Конечно. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, потому что тут пришли ко мне.
0: А давай.

0: Я напоминаю, что в нашей студии сегодня доктор аналога анатомии Олег Геннадьевич Тузов, он же специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. И я хочу сказать, что за время вот этого технического перерыва вынужденного, который был в нашем эфире, наши гости... так сказать, вышли там, переговорили между собой и пришли к какому-то консенсусу. Насколько я понял, речь идет о создании, да, и развитии программы по реабилитации искалеченных нынешним так называемым искусством подростков и детей, а также по созданию платформы на основе искусства, музыки, скульптуры, опять же, для воспитания нового здорового поколения. Не могли бы вы вкратце, уважаемые гости, рассказать об основных тезисах, на которых будет основана данная программа?
1: Ну, а основной тезис программы заключается в том, что она создана, придумана и разрабатывалась прежде всего для тех людей, которые заинтересованы в этой реабилитации, прежде всего, которые хотят выкарабкаться из того положения, в котором себя чувствуют дискомфортно, дипломатически выражаясь, как бы не обижая никого. Вот. И ни в коем случае не затрагивают интересов других, чувствующих себя в этой, как бы, вот не могу найти дипломатического термина для этой ситуации.
0: Ну,
1: людей.
0: Как баба на чужом самоваре.
1: Да, и ни в коем случае, естественно, не ставящая под сомнение правильность тех уверенностей и как бы мотивации, которые присутствуют у этих людей, уверенных в себе, в жизни и чувствующих себя комфортно в ней. Безусловно, не ставящий под сомнение их ценности.
0: Олег Геннадьевич, но ведь это получается, скажем так, уже высшая стадия, да, вот высшая стадия данной программы, потому что люди, которые, скажем так, осознанно идут на реабилитацию, они уже понимают, что они, в общем-то, попросту говоря, ну, скажем так, моральные и нравственные уроды. Ну, и хотят, извините, вылечиться, да? Вот. А таких людей немного найдется, которые скажут, да, я моральный, нравственный урод. Я слушаю без делок и обсуждаю их новый клип, к примеру. Логично? Исходя из этого, вы можете остаться без клиентуры. Поэтому, может быть, как-то все-таки сделать, ну, скажем так, уклон в сторону вот... неосознанности своей нравственной, моральной ущербности.
1: Ну, абсолютно как бы не зазорно признаться в том, что ты слаб, как сказал один знаменитый поэт. И вовсе это не так трудно. Признаться, что ты слаб, что ты как бы где-то ошибался, что ты не являешься тем, чем хотел бы являться и себя все время видел со стороны, как бы.
0: Я согласен, что это не трудно, но
1: и, кстати... прежде всего это касается вопросов морали и нравственности. И я могу с уверенностью сказать, что как бы я знаю, о чем говорю, потому что прежде всего я на собственном примере знаю, что как бы насколько я далек от примера человека нравственного и морально устойчивого и т.д. и т.п.
0: Ну, и я тоже прекрасно осознаю, в общем-то, свои возможности в этом плане. И любой разумный человек, конечно, да. Но ведь огромное количество людей, которые даже не задумываются о своей сущности. И, может быть, имеет смысл, так сказать, попытаться дать им понять эту сущность. Может быть, выпустить какую-то брошюру, которая не пытается утвердить людей во мнении, что они самые лучшие, дескать, да, там, всегда улыбаясь, вот эта вечная дебильная американская поговорка, да, там, пока показываю всем, что у меня все хорошо. Может быть, наоборот, каким-то образом, там, например, выпустить книжку под названием «Я урод». И вот инструкция, да, где человек должен видеть в себе негативное, признавать это и бороться с этим.
1: Для таких людей, которые не чувствуют себя ущербными, которые уверены, что у них комплексов нету, в частности, комплекса неполноценности, для таких людей наша программа будет абсолютно бесполезной, во-первых, прежде всего, потому что она для них не создавалась, а во-вторых, для таких людей, если говорить о пользе и как бы о возможности какого-то воздействия на них, то здесь больше подойдет шокотерапия, нежели какие-то реабилитационные программы.
2: Позвольте мне вступить в вашу беседу.
0: Да!
2: Спасибо. Я просто вот очень заинтересован слушаю. Мне показалось, что вы, может быть, видите какую-то опасность. Мы очень часто, обратите внимание, поднимаем этот вопрос. И думаем, ну как же вот на них повлиять? Давайте представим себе, что оба, ну, они и как вы сказали, этот... я знаю, о чем вы говорите, я не хочу уж производить... И их поклонницы маленькие, да?
0: Да.
2: По сравнению с нами, гигантами.
1: Мысли. На самом деле...
0: Соберитесь
1: с мыслями, пожалуйста. Замечу, что, говоря о шокотерапии, замечательно совершенно... место в этом плане может занять передача Маранси, кстати, которая именно как бы выполняет эту функцию, позволяет человеку вдруг внезапно осознать, где он находится. И, возможно, ему будет настолько это неприятно, что он почувствует себя нуждающимся вот в такой реабилитационной программе, которую разрабатывалась наша лаборатория.
0: Олег Геннадьевич, а как тут быть с аспектом нравственности? Ведь вполне возможно, что данному индивидууму слабоумному приятно вот находиться в этом состоянии анабиозе, каким-то образом просыпаться. Но он может быть в шоке быть. То есть мы, например, с благими намерениями выводим, да, то есть дадим ему показать, что он дебил и всю свою жизнь опирался на, в общем-то, фальшивые идеалы, созданные миром, скажем так, жадным до наживы. Ведь известно, что многие люди делают своим идеалом какой-то предмет или какое-то явление, которое искусственно рождено там, ну, будь тот шоу-бизнес, да, будь те же фэн-клубы каких-то раскрученных.
1: Любой аналогоанатом вам смело на это приведет аналогию с таким зверем, как свиненок или свинюшка какая-нибудь, который нравится ковыряться в грязи, получает это удовольствие. И никакими клещами, даже если эти клещи за уши, как бы приноровить этой свинюшке, не вытащить оттуда. Даже не стоит пытаться этого.
0: Ну, а в таком случае каким образом и какие вы видите пути воспрепятствования, втягивания вот в эту лужу новых таких потенциальных свинок, сокращенно ПСов, которые... Вот он родился, да, он губка, человек-губка. Он, так сказать, формирует свое сознание на основе той информации, которой больше. А больше дебильной информации. И мы рискуем, в общем-то...
1: Здесь да. Самое время ввести такое понятие, как ниша. Нишей может быть лужа. Нишей может быть стол, за который вот свинюшку из лужи вытащив, посадив, положит на него ноги свои или там еще что-нибудь и того похлеще. Вот. А как бы на самом деле ниша предназначена для каждого отдельного человека, своя от рождения, и он будет в ней находиться до тех пор, пока эта ниша человеку не надоест. Пока не надоест ему сидеть за столом, он выйдет на прогулку. Пока не надоест той же самой свинюшке в своей нише колупаться, пока она не замучается от болезней, которые ее терзают всячески, пока вот эта вот боль не станет невыносимой, вот только тогда, даже без помощи шокотерапии, она оттуда вылезет.
0: Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я напомню.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Да, но прежде чем мы поднимем трубку, Олег Геннадьевич, а может ведь случиться такое, что вот эта жуткая боль, такая еще неосознанная, да, от того состояния, в котором пребывает данный психотип, данный индивидуум, придет слишком поздно, когда... вот это протрезвление или просыпание нанесет еще больший вред, чем, скажем, неокрепшему организму или молодому дебильному организму. То есть...
1: Вы знаете...
0: Это же не выход, понимаете?
1: Вот почему же?
0: Осознание своего положения через боль, это же не совсем хорошо.
1: Это функциональная нагрузка боли и страданий в нашем мире как таковом. Как таковая. Вот... Почему же? Лучше поздно, чем никогда, есть такое понятие. Точно так же, как и сюда, очень хорошо для целостности понимания проблематики ввести другую вводную. Отрицательный результат тоже результат.
0: Вы знаете, в принципе, может быть, да, вот какой-то воспитательный аспект вот в этой боли есть. Но я тут немножко не уверен, если эта боль возникает сама по себе. Потому что мы проводили эксперимент, несколько особо буйных молодых людей, в общем-то, отлавливали на улице и при помощи профессиональных спортсменов, в общем, те попросту говорили, лупили их по носу один раз. Вот этот удар по носу, он настолько людей, ну, обескураживал, что он их моментально, вот вся агрессия пропадала, и начиналась только забота об этой части тела. Человек сразу становился мирным, тихим, за исключением некоторых особо буйных особей, которые...
1: которых шок не действовал.
0: Да, начинали рвать рубаху. Там нам приходилось снимать с них штанцы и накладывать туда, в общем-то, все те отходы животных, которые мы находили на улице. Одевать снова и шлепать. Да,
1: доводить дело до конца.
0: Да. И вот это уже максимальные меры. Они тоже утихали, становились милыми, добрыми и шелковыми, да? Так где же вот эта мера? Ведь, по идее, ну, по носу это, ладно, это повседневно случается.
1: По носу точно так же, как и снять штаны, точно так же,
0: это как... Это разные вещи!
1: Вытянуть... Нет, это все одно и то же. И точно так же, как и вытянуть за уши и произвести шокотерапию, это все одно и то же. Вопрос о мере. Дело в том, что мера у каждого человека своя, и каждому человеку нужна своя, нужна своя доля страдания, своя доля боли в том числе, точно так же, как своя ниша, свое время и т.д. и т.п. Все свое. Человек есть мера всех вещей. Вот и все. Каждому свое. А вот там, где начинаются подтягивания за уши, притягивания, уговаривания, а еще хуже того, шлепки как бы и шокотерапия, это то самое место, где начинается вот нарушение этого главного закона о мере.
0: Олег Геннадьевич, а вот, скажем, если эта мера будет, ну, в какой-то степени универсальна, хорошо ли это? То есть, ну, скажем так, ведь есть в этом случае риск добиться одинакового результата у большого количества, вот, скажем так, обдебиленных. И в результате мы получим некий такой пласт, который интеллектуально находится значительно более в таком развитом состоянии, нежели до, скажем, вот этой вот терапии, да, и он может сообща каким-то образом объединиться, восстать и сделать, в общем-то, такую психореволюцию. То есть... Мы дадим, в общем-то, интеллектуальные силы, да, опасность.
1: Я считаю, что не стоит этого бояться совершенно, потому что если будет такой порыв, опять же, который будет похож своим скачком на эволюционный переворот, переход количества в качество,
0: да,
1: то это, опять же, в любом случае будет положительный процесс, который по своей сути не может принести нехороших плодов. То есть все равно какой-то элемент творчества будет присутствовать, а значит, жизнь будет продолжаться, а значит, как бы все зашибись.
0: Да, Рустам, конечно,
2: можно. Простите, давай. Кстати, если эту хорошо слаженную еще систему, которую можно также условно разделить на фетишистов и их фетиши, представить как некий симбиоз, то есть эти фетиши и, собственно, существуют, чтобы развлекать фетишистов, а фетишисты для того, чтобы было кому хлопать этим фетишам, нам-то, собственно говоря, что за них додел. Это определенная каста, которая занимает определенную роль в жизни и живет по своим законам. У нас все совсем другое, и я думаю, что все будет так продолжаться и впредь. И вот этот психический взрыв, о котором вы сказали... Если я вас правильно понял.
0: Да, я бы даже сказал психоапокалипсис.
2: Спасибо.
1: Продолжаться будет до поры, до времени, до меры.
2: Да, а может и вообще не начнется. Ну, потому что, мне кажется, есть какая-то определенная закономерность, которая не позволит ему начаться, и она... Хотя, конечно, соглашусь с вами, Олег Геннадьевич...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. В том плане, что... Нынешнее время, которое наступает сейчас вот на нашей
1: Многострадальной планете.
2: Многострадальной планете, да, правильно. Да, да. Слово-то какое, не сразу вспомнишь-то. Оно очень сложное, конечно. И то, о чем предупредил Александр, оно, конечно, может состояться. Но мне хотелось, конечно, в первую очередь думать, что с определенной сложившейся закономерности этому произойти не позволит.
1: Слово было трудно найти, потому что оно как очки рядом, и как бы невозможно и долго их искать, поэтому мы на ней, на этой планете находимся, поэтому так сложно сразу же найти определение того места, где мы находимся, многострадальная планета. А вот, Александр, по поводу того места, где вызывают какие-то дискомфортные ощущения, то грядущее возможное последствие вот такого интеллектуального переворота в нашем бездушном обществе, так это то, что вот эта волна, которая поднимется от эволюционного скачка, она, безусловно, поднимет очень много ссора, ила со дна, вынесет.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Это может быть неприятно, но сама волна-то, это же...
0: Я, кстати, подумал сейчас о том, что, может, действительно, мои опасения в этом смысле напрасны, поскольку вот это неожиданное просветление, да, которое у них настанет, оно, соответственно, вызовет и новый уровень восприятия друг друга. Да. Новый уровень восприятия друг друга, кстати. И восприняв друг друга в новом качестве, они начнут каким-то образом испытывать неведомый доселе дух соперничества, который помешает им объединиться. То есть каждый будет считать, что он очищен значительно тщательнее, нежели вот сосед.
1: Да, и наступит рай здоровой конкуренции.
0: Да, да. То есть не то, что там раньше, там вот в первой своей стадии, как типа там он мне там не долил, я его за это убил, да? А на что-то другое. Ага, вот он читал Гегеля с Фейербахом, к примеру, а я вот только Фейербаха. То есть, ну вот такая здоровая, в общем-то, конкуренция действительно.
1: Это полезно все. Полезно. Это все нужно. Это все хорошо. То есть бояться, в принципе, это нечего?
0: Ну, я считаю, что пришло как раз время послушать все-таки телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Я хочу добавить следующее ко всему вышесказанному. Все, что было сказано до этого, конечно, интересно, но есть еще такой аспект. Вот представьте, вы берете лист бумаги, какого-нибудь журнала, страницу, грубо говоря. Угу. Он после типографии, свежеотпечатанная, внимательно рассматриваем какое-нибудь рекламное фото. Какая реклама, это совершенно не важно, ведь это не сублимация того, что я говорю. Так вот, мы внимательно рассматриваем издалека или вблизи. Рассматриваем вблизи, мы видим множество мельчайших точек разноцветных. Так вот, общество подобно всему этому. Если его рассмотреть издалека, то мы видим общество. А если рассмотреть вблизи, мы видим каждого отдельно взятого субъекта. И все, что творится с этим отдельно взятым субъектом, это не что иное, как некий цвет. Вот на этом самом листе после типографской краски. Вот.
1: Каждой точке свою нишу.
4: Совершенно правильно.
2: А я, простите, еще добавил, кто бы нас отвез туда, вот далеко, чтобы мы оттуда на все это общество посмотрели.
1: А вот представляете, как четко тем, кто работает на типографии.
0: А мы, кстати, вот да, называем, мы типографщики, называем

0: вредное место такое теплое.
1: Типография сама. Ну, вредная, вредная, безусловно. Ну,
0: вредная, да, конечно. Ну, а зато какие плюсы?
1: Да.
0: За вред... Потребовать молока за вредность, а зато польза неимоверная какая.
2: Очень-очень много таких плюсов, о которых даже говорить сейчас, наверное, не стоило бы, потому что очень мало их, а народу идет много.
1: А следующий телефонный звонок, да, если вы не против. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам просто беспредельно.
3: Здравствуйте, господа ученые.
1: Здравствуйте.
3: Вот, уважаемые господа ученые.
1: Да.
3: Меня интересует, значит, все, что связано с самоотверженностью ученых.
1: Угу.
3: То есть настоящих ученых, не просто истории, как они погибали во имя науки.
1: Или вот как наш водолаз, вот вы знаете, который до сих пор, кстати, уже 8-й год пошел, извините, что вас перебил, да? Но он 8-й год живет вот там, и, в общем-то, мы подводим, отводим, приносим, пишет книгу также, продолжает. Уже 4-я часть вот-вот выйдет, записки подводника.
3: Это очень интересно.
1: Конечно.
3: А вот присутствующие в студии ученые могут рассказать о случаях гибели настоящих ученых во имя опыта? Ну, не такие банальные случаи, как...
1: Ну, как вот которого молнией убили.
3: Ну, вот типа того. Ну, не то, что Павлов, он погиб в корняжной мастерской от пса,
1: да.
3: Шелушейка.
1: Да,
3: но
1: да.
3: Вот если вы сталкивались, вот ученые, жизнь и смерть, пожалуйста.
1: Понятно, понятно, спасибо.
0: Это такое ученое безумие.
1: Ну, тем не менее, вопрос был задан, Олег Геннадьевич, если в вашей практике это как бы...
0: Не, ну я, нет, это не мне был вопрос, потому что я себя ученым не считаю, а наоборот, как бы всячески отпихиваюсь всеми имеющимися у меня конечностями от этого лыбака. Вот, потому
1: ну,
0: что...
1: Ну, вообще, да, извините, я просто неправильно, наверное, сдал.
0: Я, не, на самом деле, я как бы все равно принимаю вопрос, потому что и о нем аналогоанатомы знают, что сказать, а скажут они то, что любой аналогоанатом — это никто иной, как реинкарнированный ученый, после того, как он от своего безумия ученого погиб.
1: Угу. Я вот могу рассказать интересный случай. Он, правда, ну, не связан, скорее всего, с, скажем так, совсем с учеными. А просто дело в том, что один человек, он взял с собой из библиотеки, это действительно реальный случай, книгу, вот новую книгу одного модного автора Пелевина. Книга как раз называлась, вот как же она, «Поколение Пепси»-то, где вот, я не помню.
2: «Поколение Пепси». Под знаком.
1: Да. Вот.
0: Beverly Hills.
1: Она, то есть книжка сама в остром таком переплете, то есть достаточно жесткая. Вот. И он ехал, читал ее на коленях.
2: С Фиделем, да.
1: Да. И в автомобиле, в Рафике. Ну, обычно это маршрутный, вот, который ездит туда-сюда, туда-сюда. Вот. И произошла авария. Вот эта книжка проткнула ему живот, и он умер.
0: То есть фактически Фидель Кастро ему как бы подпортил существование.
1: Нет, там этот Че Гевара.
0: Че Гевара.
2: Простите. А вот, кстати, да то, что вы сказали...
0: Беверли Хиллз. Это как же этот знаменитый актер-то? Рейнджер американский. Как же...
1: Который дерется.
0: Да, сериалы про него делают очень модные. Как его зовут? Ну, помоги.
2: Шварценеггер?
0: Нет.
1: Я знаю, это там...
2: А вот у них замечательный китайский какой-то актер. Я был, но он трагически
0: вот
2: погиб.
0: Вот...
2: И...
0: Он упоминался.
1: Ли Брюс такой был вот, замечательный артист. И, да, потом...
2: Мне кажется, Олег Геннадьевич не их, да, не мысли?
0: Норрис как-то. Норрис.
2: Норрис, да, я тоже помню, что он Норрис.
0: Ну, ну да бог.
2: Чак Чеки Чан.
0: Да, Чак Норрис Энтерпрайзес, Беверли Хиллз, вот из этой книжки. Вот чей удар его и убил, этого человека.
1: Безусловно. То есть, вот как говорит, потом ведь масса таких случаев, когда человек не обязательно ученый. Вот можем ли мы считать ученым, только ученого, которому принадлежит какое-либо открытие, да? Или мы можем считать ученым человека, который интересуется вообще чем-то, то есть даже вот алхимиков, ведь известно, что многие школьники без всякого, ну, скажем так, злого умысла смешивают различные химические реактивы просто из чистого любопытства. Мы можем их тоже назвать учеными своего рода.

0: что-то, да?
1: Безусловно. Вот мой учитель главный, его звали Шепот Мурлыч.
0: Клизмочка, я знаю. Я знаю.
1: Да, он все время, его так звали, потому что он все свои самые главные вещи, постулаты мне шептал все время. И нужно было все время тихо-тихо себя вести для того, чтобы услышать.
0: Это, кстати, кличка была, фамилия это настоящая, а шепот кличка.
1: Вот он был алхимиком большим. И я ему очень благодарен, потому что фактически он сделал меня счастливым. Потому что научил видеть... Вместо камней под ногами золото, в общем-то. А вместо обыкновенных гор — горы драгоценных камней.
2: Кстати, мне еще вспомнилось, вот когда вы заговорили о том, что ученые погибают иногда нелепой смертью. Эти гениальные изобретатели, да, вот как вы сказали, неважно, он ученый или он просто изобрел. Человек, который изобрел колесо, сколько их было? Изобретатель или ученый? Кто?
0: Который изобрел?
2: Ну, колесо, допустим. Мало кто знает, что колесо и испанский воротник изобретались всегда и везде одновременно. Это, раскопки, вот как я читал, я не знаю, как не специалист этой области, но показывают, что проходило это практически одновременно, потому что окружающие люди этого гения понять не сразу иногда могли. И просто-напросто... изобретенное, дереве колесо, оно просто-напросто одевалось на голову этому великому ученому, и получался испанский воротник, и только потом, когда оно уже покатилось, а он упал уже, увидели, и кто-то из них ей догадался, как это
0: полезно,
2: катится. Вот бывают такие.
0: Кстати,
2: за лирическое.
0: Да нет, конечно, ничего. Таким же образом мы можем расценить первооткрывателей еды. Ведь известно, что до того, как, например, люди стали солить опята и с хрустом употреблять их под водочку, дикое количество вот этих ученых, и в том числе первобытных, сдохли как мухи. Вот. И именно такой ценой заплатило человечество за эти самые маринованные опята. Мы их тоже можем считать учеными, естествоиспытателями. Да.
1: Безусловно, тот же самый ученое безумие. Вот это вот.
0: Вот это интересная тема, да, порыв, да. Я думаю, вы какой-то пример хотите.
1: Вы пример замечательный привели, Александр, я не смогу его переплюнуть.
0: То есть вы имеете в виду, который только сейчас про грибы?
1: Про опята. Просто так сочно чмокнул этот пример просто.
0: Ну, сейчас тогда прервемся буквально на 5 минут для прослушивания пьесы, а затем вернемся к нашей беседе. Соответственно, поскольку время встречи с нашими гостями потихонечку подходит к концу, сами понимаете, время позднее, у вас еще есть возможность о чем-то спросить Олега Геннадьевича Тузова. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Олег Геннадьевич и замечательный Рустам Каимович. Это Харис говорит.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот я хочу рассказать, напомнить, вернее, всем радиослушателям, что замечательного водолаза зовут Ефим Шмель.
0: Нет, вы перепутали, но это, в общем-то, не важно.
3: Ну, в принципе, конечно.
0: Его зовут не Ефим, далеко. Ну, ладно, не важно.
3: Ну, не Шмель, конечно.
0: Да, что вы хотели узнать в нашем...
3: А я хотел бы Александру вас узнать, можно?
0: А, конечно.
3: Я вот недавно проезжал на своем ЗАЗ-968 мимо метро Профсоюзная. Вот, заметил возле...
0: Харрис, давайте сразу так. То, о чем вы сейчас будете спрашивать, не моих рук дело. Я давно не занимаюсь ларьками.
3: Тут вообще не по ларьке абсолютно.
0: Тогда извините, говорите.
3: Я вообще
0: простите,
3: у ангара заметил, в общем, трех или семерых там человек. Вот, одетых в пионерские галстуки. А повязанные эти пионерские галстуки были поверх формы пасхального зайца почему-то. Вот, форма была зеленого цвета. Вот, а их возглавляли вы, Александр, кстати. Вот, и эти лица, значит, носили в этот ангар мешки, коробки и пакеты с рыбьими плавательными пузырями, сокращенные РПП. Вот. Причем, Александр, как я заметил, одеты вы были в пижамные рейтузы, вязаный свитер и тапочки вьетнамки. Вот. А я подумал, значит, поскольку это так одеты по-домашнему, что, скорее всего, этот ангар ваш жилое помещение ваше.
0: Понял. Харис, ну сразу хочу сказать, чтобы не тратить время, спасибо за звонок. Это был не я, безусловно. Очень много людей похожих, особенно люди в пижаме с заспанными физиономией. Там не то, что отличить, там, что это за человек, визуализировать его нереально. Иногда и пол нереально визуализировать. То есть Харис, конечно, ошибся. Давайте все-таки ближе к сути. Ближе к сути нашей программы. У нас гость Олег Геннадьевич Тузов, доктор налогоанатомии, специалист по вопросам морали и нравственности. Вот все вопросы к ним.
1: Но не их пример.
0: Конечно, но это так оно и есть, сапожник без сапог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Дело в том, что как раз я представляю тот самый классический случай размножения воинствующего ПТУшника,
0: да,
4: который сейчас происходит просто-таки с геометрической прогрессией и необыкновенной скоростью. 10 лет назад я занимался чистым искусством. Меня увлекали такие проблемы, как теория полугрупп и подполугрупповых решеток, изучение непрерывности в чистом виде, алгебраические и топологические проблемы. Это абстракции в чистом виде, и должен вам заметить, что ничего более светлого и красивого в своей жизни не встречал. Это были самые, что ни на есть, прекрасные годы в моей жизни.
0: Как я вас понимаю.
1: Что же произошло?
4: Произошло следующее. Шоу-бизнес. Этот страшный и, с другой стороны, на первый взгляд, необычайно яркий и привлекательный мир, он всосал, то есть я, наоборот, был всосан этим самым ужасным, как оказалось, на поверку миром.
1: То есть вы не потребитель были, а вы карамелька оказались, карамелькой.
4: Сейчас это уже практически невозможно определить, потому что границы размылись, и я тоже стал частью вот этого самого шоу-бизнеса. Фактически каждый четверг я провожу в клубе «Пропаганда», прыгая там до утра и до потолка. Пишу романы, достаточно короткие, емкие, но в то же время на потребу публики. И у меня в коллекции несколько тысяч пластинок популярной музыки, как можно выразиться, хотя, в общем-то, это, конечно же, не совсем популярная музыка, но в любом случае это шоу-бизнес. Совсем не то, что я слушал 10 лет назад. Тогда
0: извините, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Да, чтобы...
4: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, я просто так немножечко, чтобы не... Ну, скажем так, не отвлекать Олега Геннадьевича каким-то образом. Да, то есть мы поняли вашу проблему. Спасибо большое.
4: Да, поймите, вот что...
0: Да-да-да, понятно, все понятно, спасибо. Ситуация в том, что вот это звонит всего лишь один из всосанных. То есть всосанных огромное количество, но они, в отличие от позвонившего, да, как-то стесняются говорить либо о том, что их всосало, либо считают это в порядке вещей.
1: И
0: вот это...
1: Мало того, что... Да. Мало того, что, извините, что...
0: Да ничего, как бы... конечно, ну что...
1: Стесняются об этом говорить. Они как бы еще пытаются как бы нейтрализовать это неудобство и дискомфорт тем, что вот чем закончился рассказ, это рекламированием коллекции пластинок.
0: То есть клубов каких-то, заметили?
1: То есть превращение других или окружение себя другими карамельками. То есть я как бы не карамелька, если вокруг меня карамельки.
0: А какой в данном случае может быть выход вот у всосанных? Как быть?
1: Незамедлительно прекратить морочиться по этому поводу.
0: Это хороший действительно совет. Следующий телефонный звонок.
5: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, попросту говоря.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: У меня вот два вопроса к Олегу Геннадьевичу.
0: Говорите, конечно же.
6: И к...
0: Рустаму Каримовичу.
6: Точно.
0: Совершенно верно, да.
6: Значит, вопрос первый. К Олегу Геннадьевичу. Значит, вот я как бы постоянный слушатель программы «Маранти». Вот, сам не даст соврать.
0: Да,
6: вот,
0: да.
6: И я, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас составить мой психотип вот на основании внешнего вида.
1: Слепить?
6: Почерка.
0: То есть...
6: Да. Прямо сейчас.
0: Понятно, хорошо, спасибо.
6: А еще у меня вопрос к Рустаму.
0: Рустаму Каримовичу, потому что человек пожилой, давайте все-таки будем уважительно относиться к его седым этим.
6: Понятно. А вопрос, значит, такого характера. Вот Александр тут говорил по поводу дебилизма.
0: Да. Конечно.
6: Вот. А вопрос, значит, состоит в следующем. А вот я, допустим, мне, допустим, нравится программа о Монморансе, и я никогда не считал себя дебилом. Угу. Вот. А в свете выше всего сказанного, я вдруг подумал, а не являются ли дебилами люди те, которые слушают как раз программу Монморанси, а не те, которые с упоением слушают Бзделок и т.д. и т.п. Вот. Ведь у них своя правда есть.
0: Понятен вопрос, понятен. Вот. Спасибо, спасибо.
1: Он опять начинается морока по поводу того, что такого внимания не заслуживает. Откровенно. А по поводу психотипа, если вот слепить,
0: да,
1: то...
0: Вот это... Ну, хотя бы, может быть, знаете, как вот... Сейчас я вам дам комочек. Больше, вот этот, возьмите больше... вот этот комочек вот из него. Это жевательная резинка, но ее жевала красивая девка у нас.
1: Больше двух мазков все равно не получится.
0: Ну,
1: у меня слишком мало исходного материала, тот,
0: ну,
1: который
0: хотя
1: есть,
0: бы основные черты,
1: его достаточно дать. Будет исключительно только на то, чтобы предложить, вот, извините, вот забыл, как зовут, человеку попробовать себя в амплуа позер, вот, с которых лепят, как они называются?
0: Натурщики.
1: Натурщики, да. Вот,
0: натурщики.
1: Мне кажется, здесь карьера обеспечена у человека.
0: Понятен, понятно. Рустам Каримович, да?
2: Что по поводу аудитории программы «Монморанси» и этих, опять, как вы сказали, мне кажется, у вас просто собственное представление о том, что такое дебильность и дебил. А мы называем, скажем, одни вещи этим словом, а вы другие. Отсюда вы и предполагаете, что их можно поменять местами. Совершенно верно. Дайте бага.
1: Вопрос о том, кто на самом деле дебил, а кто не дебил? Как назвать аудиторию, которая слушает передачу? Как, какой ярлык на нее навесить и так далее и тому подобное? Это все вопрос вот впустую, он ни о чем.
2: Да, его можно рассматривать с любых
1: планет. Это вот и есть итог и любой вывод будет похож своей формой на что угодно, но будет откровенно понятно, что слеплено оно из жвачки, которую мне предложил в качестве материала Александр.
0: Я, кстати, еще хочу сказать, что вы заметили, как я, ну, так скажем, тактично молчу. Почему? Потому что речь идет, прежде всего, о программе, которую я как-то замутил, да, затеял. И, исходя из этого, мне просто даже и нескромно как-то заниматься.
2: Правильно, и надо молчать не надо, потому что ваши слова, Александр, могут быть интерпретированы совершенно иначе, нежели то, что вы хотели сказать. А вам, в принципе, все равно, правда? Поэтому здесь... не надо и нахерать. То...
1: Здесь Венедикт Ерофеев по этому поводу замечательно в своем произведении «Москва петушки» заявил о том, что кто, как не мы сами, знаем о себе, насколько мы хорошие. Мало того, мы еще об этом должны и повсеместно, и везде заявлять, потому что никто этого не сделает лучше, чем мы сами.
0: Чем мы сами,
1: правильно?
0: Да, безусловно.
2: Так что... Дети думают, что мы плохие, а мы знаем, что мы хорошие. Это же ничего не меняет.
1: Совершенно верно.
2: Да?
1: Точно так же, как ничего не поменяет, если мы окажемся дебилами, в конце концов.
2: Да.
0: А, Рустам Каримович, вот к вам вопрос. Вот вполне возможно, что вот те люди, которые... Ну, мы часто видим их на отечественной сцене, если говорить о музыке. Вы все-таки искусствовед, да? И вот мы чувствуем какой-то фальш в их исполнении, какие-то вот эти хореографические, пафосные позы. Может быть, их нельзя за это винить. Может быть, это просто есть проявление любви к самим себе, к милым. И вот такой нарциссизм, он просто как бы является, ну, защитной реакцией тушки. Да?
1: Странная форма. Вот, что значит нельзя винить? Винить как, ни в коем случае нельзя.
0: Конечно, извините,
1: зато можно посочувствовать.
0: Может быть, им и сочувствовать не стоит, поскольку они,
1: если хочется,
0: они имеют же уникальную возможность, да, создавать в себе иммунитет против, вот, скажем так, срамоты посредством отсос вот, энергии, извините, у само, аудитории.
1: Да. Само соприкосновение со срамотой, оно вызывает некоторое сожаление. У меня, по крайней мере. Ну, такая у меня реакция, как бы.
2: Я уже говорил, кстати, с вами по этому поводу. Пусть эта система существует сама по себе. Отсосанные туда и назад, неважно. Они так и будут туда-сюда циркулировать. Поэтому...
1: Та самая жвачка. Жуешь. Вкус давно пропал, а как бы инерционно, как бы ком катится. Жуешь.
0: Ну, еще телефонный звонок, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер, уважаемый.
0: Добрый вечер, уважаемый.
7: Вот вопрос к вам, Александр, и к гостям.
0: Да-да-да, говорите, можно.
7: Ну, как вы считаете, дебилизм – это вообще явление врожденное или же благоприобретенное? И передается ли он воздушно-капельным путем?
0: Спасибо. Ну, по мне, так это все-таки в том контексте, в котором мы вот обсуждаем эту тему, это все-таки приобретенное, потому что, опять же, я не зря в начале нашей программы, если вы внимательно слушали, говорил о людях-губках, тех, которые строят свое внутреннее «я» на основе получаемой вот информации. Причем какой информации больше, соответственно, вот на ту волну они и настраиваются. Посему, на мой взгляд, конечно, дебилизм — это приобретенное.
1: Если в контексте рассматривать проблематики передавания болезни путем воздушно-капельным, то в большей степени зависит еще и от того, насколько сквозняки имеют место быть в помещении. То есть, насколько помещение проветриваемо?
0: Да, да. Рустам Каримов, вы что-то хотели добавить?
2: Да, еще... Ну, вот то, что... ну ладно, потом добавлю. Да, может, музыку поставим?
0: Да, сейчас ненадолго прервемся. И уже совсем немного времени остается у вас для общения с нашими гостями. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Олег Геннадьевич Тузов, специалист по вопросам морали и нравственности, и искусствовед Рустам Каримович Гмыря. Соответственно, вы можете еще звонить и задавать им ваши вопросы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте,
0: доброй
8: Александр.
0: Ночи. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня, как у постоянного слушателя вашей программы, вопрос следующий. Вот только что затронутые вами актуальные темы замороченности, всосанности и, если не ошибаюсь, какая же еще там...
1: Клонирование.
0: Да.
8: Есть ли из них выход, насколько опасными являются эти проблемы? Может ли человек, пораженный этими недугами, разморочиться, раздебилиться и рассосаться?
0: Или вы хотите, наверное, сказать, что он будет просто притворяться, скажем так, раздебиленным, а реально, в общем-то, ничего не изменится, да? Ну, то есть вы это предполагаете, что такое возможно вообще?
8: Вы знаете, я не являюсь специалистом в данной области, полностью полагаюсь на мнение приглашенных вами экспертов.
0: Понятно, хорошо, спасибо.
1: Опять же, как бы экспертом себя не считаю, но имею очень четкое мнение по этому вопросу. Во-первых, вовсе вышеупомянутые темы или болезни, в кавычках, о которых только что вот говорил наш радиослушатель, они не являются, по моему мнению, болезнями. Это они не могут поразить человека. Они являются таковыми, насколько человек сам решит для себя, что они являются его болезнями. Да. А очень много, и в большинстве случаев, это не что иное, как средство и способ для человека быть счастливым. И в этом случае это вовсе не болезнь, а наоборот, как бы, источник.
2: А я хочу добавить, что если он и почувствует необходимость поворачивать совсем в другую сторону и меняться, да, на все эти 385 градусов, то он, если он найдет, так сказать, направление, куда этот конец-то противоположный осознает, то вот он автоматически двигаться и начнет вообще помимо своей воли, дойдет до того и вернется обратно, и не будет, в общем,
0: То есть будет производить такие, насколько вас понял, маятниковые движения, то есть войдет в, скажем так... Ну, это, кстати, тоже мы постоянно видим. Вот есть же и всосанные, причем да, бывает даже так...
1: Особенно вот источник для счастья, для многих, я очень много знакомых, именно вот это вот движение всасываемости является для них источником такого, можно сказать, счастья ихнего, такого человеческого счастья.
0: Причем тут ведь нужно сказать еще следующее, что они, и это вполне естественно, за маятниковое вот это позитивное движение принимают движение всоса и выброс назад. То есть вот они, их, значит, всос произошел, они затем выкарабкаются и снова подходят к этому же, извиняюсь, всасывающемуся гигасфинктеру. Другие-то бегут, а они подходят. И при этом, вы знаете, еще какой есть момент, Олег Геннадьевич, что удивляет, что они, ну, это все делают с таким немножко геройски печальным видом. Дескать, мы-то пострадали, нас-то всосало, да? А сами так около этого всоса, около сфинктера и трутся, и трутся, и трутся, и не отгонишь их оттуда пряником медовым.
1: И это самозабвение доходит до таких пределов или лимитов, или наоборот, как бы горизонтов, с которых человеку кажется, что вот эти вот характерные движения маятниковые не что иное, как ритм вселенной.
0: Конечно, конечно. И мало того, что, то есть, например, они созваниваются с какими-то там своими товарищами, они говорят, ты знаешь, у меня было видение. Вот ведь как.
1: Да.
0: Ну что, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Да-да-да.
9: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: И вам также, да.
9: Это, в общем-то, Вася Солнцевский.
0: Здравствуй, Вася.
9: В общем-то, у меня первый вопрос к Рустаму Каримовичу. Не был ли он знаком, в общем-то, в свое время, случайно, с Василием... забыл фамилию, но он что-то на «К» начинается.
0: Угу. Хороший вопрос.
1: Был знаком с Василием К?
2: Василием К. Вот сразу вспоминается Василий Ра. Василий Ша.
0: Да.
2: К. А что сказать нельзя, что слух вообще
1: фамилия? Пансион богов просто.
2: А зачем вам вообще-то надо? Да. Зачем вам знать, это не понимаю. Вы знаете, он же его специально К сказал, не хочет говорить. Все, знает оно, пусть.
0: Ну, я бы на вашем месте признался бы, что знаю, потому что было бы спокойнее всем. Потому что если Василий К выйдет из-под контроля, то неизвестно, что случится. А так вы вроде нет.
2: А кто его знает? Я просто пока не догадываюсь, о ком речь, понимаете?
0: Ну, вообще, да, осторожно. Осторожность,
2: пусть он знает.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Алло.
0: Доброй ночи.
10: Это Грудничище.
0: Здравствуй, Валентина, а вы как-то охрипли?
10: Да, ну просто я давно уже дозваниваюсь.
0: Я понял.
10: Я, к сожалению, вот не получил ответа по существу.
0: Угу.
10: В прошлый раз. Меня, значит, интересует вот что. Вот критерий сам принадлежности, либо нет, к дебилизму. Вот ведь аудиторию там сделок и прочих никогда, ну, вероятно.
1: У нас жвачка кончилась уже, извините.
10: А?
1: Жвачка просто кончилась.
10: Я к Рустаму Каримовичу.
0: Понятно.
10: Вот они, вероятно, не задаются подобным вопросом, но зато они точно знают, кто дебил на самом деле. А вот то, что я думаю, не дебил ли я, и есть ли критерий, вот этот самый эталон принадлежности, либо нет?
0: Ну, вы знаете, извините, тут есть такой момент еще, то есть вы, например, можете, ну, скажем так, восклицать, дескать, ничего не понимаю, вот так говорить, да? Вот, то есть вы тоже как бы являетесь в данном случае усомнившимся, да?
10: Так.
0: Понимаете? А усомниться в чем-либо, это вовсе не значит, что как-то вы самокритично подходите. То есть, ну, усомниться в чем-либо, это не значит спросить, дебил ли я. Вот в чем момент. Поэтому вы не могли бы уточнить, да, вот что...
10: Нет, я имею в виду не дебил ли я, а мы, да. Вот я как бы такой собирательный.
0: Мы нет.
10: Термин. Вы нет.
0: Извините, опалил.
10: А еще я хотел сказать, что я сегодня видел двух байкеров, и у одного из них был трехколесный, в общем-то, байк.
2: Модельный дебил называется.
10: Вот, ну, как вот самодельный.
1: Дебилы не мы,
0: Спасибо, хорошо.
1: Не мы дебилы. Я не знаю. Дебилы не мы, мы не дебилы. Мы не дебилы, дебилы не мы. Не мы.
2: Вообще непонятно. Пусть он сначала скажет, быть дебилом хорошо или плохо. А еще бы я ему дам совет.
0: А вот, кстати, вот вопрос. Я думаю, мы как раз вот зададим Олегу Геннадьевичу. Вообще, вот действительно, может быть и хорошо, вот, хорошо как-то перейти в иную стадию, трансформироваться на какое-то время, чтобы понять, как они смотрят вот на эти стены.
1: Вопрос, Колюш, вопрос был не ко мне, но я все-таки позволю себе как бы заметить, что на самом деле я, по крайней мере, не найду для себя окончательного ответа на этот вопрос, потому что мы сможем его узнать только из первоисточника, а первоисточник, он нем. То есть, как бы, дебилы они не мы.
0: Ну, в принципе, ведь истинный художник, истинный творец, так же, как и истинный ученый, он обязан, мне кажется, перевоплотиться в какой-то момент в изучаемый объект. Так, к примеру, автомеханик должен почувствовать себя автомобилем, который его чинит, да? Вот, скажем, да, энергетик для должен этого, почувствовать себя реактором и так далее.
1: Для этого нужно почувствовать себя в цирке. То есть не то, что ты живешь жизнью как бы какой-то, вот, а то, что ты находишься в цирке на самом деле. То есть жизнь театр, там, как классики говорили.
2: Кем тогда, интересно, в системе Александр должен почувствовать себя философ, допустим, или астроном, ну, не космосом никак, забавный
1: человек.
2: Да. Кстати, мне кажется, там уже снизу звонят, это не мешает.
0: Ну, в принципе, да, сейчас тогда...
2: Спасите, пожалуйста.
0: Да.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы, т.д. и т.п., то есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем, после часа, к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203... Шея так вытянулась, и кадык вот, когда шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валерию Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям. Ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, но просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы, хотя менеджер это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя». Я, говорит, очень прикалываюсь, я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство. Оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное. Ну, а то самого, есть, да, артист, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну, вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит, уходит, менеджер остается. Он,
3: да ладно, еще... я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них менеджеров бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было. Да. А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим. Вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен сходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну менеджер, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Ну как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Это, директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора, а не шустря.
3: Ну, нужно вывести формулу, да, администратор минус директор равняется менеджер, или там.
2: Нет, это ничего, администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется...
0: Равняется директором. Да, скорее всего. Кстати, вот это... Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет. Он начинает музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
2: Возглавляет фэн-клуб, а потом становится рядовым.
0: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как бы, скажем, по-другому, полным отсутствием имиджа. Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога стала, была раньше 43-й размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45-го размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица «Марток на девок». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине, в общем-то. Ну, вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну, так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да, да, да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть, вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, не, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Хватит. Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
1: Да во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать, то есть там.
0: Кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много говорит, занимается спортом, вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
1: Да, да.
0: То есть самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер на самом деле.
1: Ну это вообще да.
0: Да.
1: Ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
2: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот, почему вы перестали там крутиться, и почему вас вообще сняли изо всех программ практически, со всех радиостанций программные директора?
0: Вот, спасибо,
2: и,
0: да.
2: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонил, вот они говорят, вы что, «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
3: Нет, мы... имеется в виду, песни крутились.
1: А, песни крутились?
3: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на трубке, да? То есть он,
0: нет, уже все я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
1: Я думал, что мы лично там...
3: Нет, нормально.
1: Ну,
3: фигурно, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
1: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск, целиком почему-то останавливает свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считает, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
3: Хулиганьё.
1: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
3: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
1: Это где диапроектор? Какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
1: Я не въехал, я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает.
1: Кепка это там. Дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо.
3: Через призму образа Татлина, да?
1: Какой-то был там Татлин, там такой человек, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто это мозоль, а не лицо. Я так, вот, это, то есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там-то сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что, вот, опять же, по себе я могу судить, может, это как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю. Потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
1: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
1: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть

0: Виктор Андреевич.
1: Вот, и мы хотели бы спросить у Саши. Вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничок.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя». Вот, это 97-го года пластинка будет. Ага. То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, ну, мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми.
3: Матерьми, да.
2: Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот, вот можно вот, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот
0: в этом
1: вместе,
0: же клубе,
1: вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: А, просто...
0: погулять.
3: А, в смысле, погулять?
2: Еще... Рыбешки вот поесть.
3: Да. С кивком, да? Ну, я как бы не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов, как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Слушайте, проект Александр Лаевский в Арийской роде, ну, может быть, и будет.
3: Городнический.

0: Итак, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
1: Проценты разложим.
0: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, значит, к Валерию, ну не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
3: Да.
2: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня наихудшее произведение. Как раз вот «Правос анархии», «Гуляй поле» — это действительно, так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
3: Угу.
2: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это... ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особые песни «Полиметрии», там, не знаю, «Uncle Ben». Есть, конечно, какие-то «Самар городок», но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то может название сменить, чтобы, так сказать, народ... не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
1: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время да. Расплачиваться.
0: Да.
1: Вообще-то. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего, то есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
0: Не помню, что я
1: сыграл. Ну, это, ну, на мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки ну, для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории, значит, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
4: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
1: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего «Монгол Шудан», это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то все нравится.
1: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
0: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шудан» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. So, в принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы Sex Pistols вдруг записали, там, «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
1: Подозрение, я бы так сказал.
0: Да, и подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
1: Ну, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там типа, а вот первый, это был класс. Это и у тебя есть,
0: да,
1: понимаешь,
0: да,
1: там, это да, это есть у всех практически групп, то есть...
0: Дэвид Боуи этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил.
1: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто. Но к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slayer или группы AC/DC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
0: Ну, но тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про AC/DC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там, там и Highway to Hell, вот эти, ну, конечно, ну, на порядок, конечно, на порядок, но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже, типа, там, песок из всех дырок сыпется, ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее, вот,
1: ну, да,
0: понимаешь,
1: да.
0: То есть это другой уже подход, это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
1: Ну, да,
0: то
1: да,
0: есть там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса. Монгол Шуудан, да, группа будет сейчас.
4: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
0: Это шестая.
4: Да.
0: Песня.
4: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: И как бы это все консерванты, непонятные, с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка.
0: Негритенка.
1: Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там красный бык какой-то, да, вот Red Bull, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Праман, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да? Но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bull какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется это в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, вот, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: потому что часть денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там, меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Конечно, там везде существует навар. Да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там, еще за перевозку возьмут, за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. И мы не будем распространяться об этом, короче. Пиво, пиво рознь, это соответственно. Ну, чего там, давай звонок.
0: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вы знаете, ребят, дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у песни Аллы Пугачевой там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но правда такой более бестолковый по сравнению.
0: Ну, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь. А во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлоп. Ну, представляете, в деревню там Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны олени и попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. и все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да.
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там, Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...
0: кольцевой дороги.
1: Да, московской кольцевой дороги. Ну, вот чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что ты, давай-ка это отсюда быстренько.
0: Хотя, в принципе, ты знаешь, это я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
1: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Ну, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
2: там есть ритм.
1: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
0: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
1: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушиваю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободен, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
2: Ура.
1: Ну, ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
2: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
1: Да.
0: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новость.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан» в следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, как какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльная молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, будем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там. Вот, типа. И на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть, там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот вперемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, может так сказать, воспитывалась на наших
3: песнях.
2: На наших
3: не
2: песнях,
3: Янги, конечно, да. Но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: Мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарине и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий. Друзья, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: У нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнера, фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Но как боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, сектор Газа записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы сектор Газа не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот, спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валер, отключай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз, там, Буденовка, там, сабли еще. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был 40-описный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорять весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой, то есть там либо на них наехать, там либо еще что-то, ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи, там, я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, я как бы не политик, да, но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине, ну, в общем-то, все это нормально. Вот, а по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать, вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал недавно, совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. Да. А есть. Вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много этих женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть там в таких штанах там, ну, специальных, в балетных, в чешках там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь,
2: а можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать там, родственниц там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хотела поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там, и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Ну, кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокстрота. Экстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: А я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Ну, я был, но не с концертами, да?
2: Нет, в Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
2: и
0: да, вот, да, да.
2: Ну ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию. То есть, ну, ты же понимаешь,
0: ну, да?
2: Да. То есть ненормативная, как говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим. Вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда. Ну, все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне. Вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку. Вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то да, такое, да, вот классное? Там название улиц написано во весь размер дома. То есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички.
2: Не промахнешься.
3: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, вас женится с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что все
0: остальные. Да, остальным поднять и можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Ну, я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
0: Пьеса.
2: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот. Ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили.
1: Вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так,
1: да?
0: Да, в курсе, да, что есть... Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, они покупают там такой альбом. Просто...
0: Ну, мы приносим свои извинения за них,
1: нет,
0: как бы. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну и что? Я думаю, что
3: тревожный
0: замечательный,
3: был.
0: Как бы, по-моему, не совсем тревожный
3: в
0: конце.
3: Тревожная звесть такая донеслась по линии.
0: Это, кстати, постоянно, это как бы все. Хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Напечатали,
3: конечно.
0: Ну,
3: и болгары напечатали сейчас вот. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем людей.
0: Ну да, давай зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам. Но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже...

0: сами как пчелки. На зиму. Угу. Они сами как пчелки сладкие.
1: Ага.
0: Понимаешь, я вот касательно цыганской музыки в России скажу так. Ведь цыгане, скажем, они могут петь русскую песню, да? Так сказать, переложив ее на свой лад. Но почему русские любят, когда цыгане поют их песни? Потому что они выворачивают наизнанку эти песни и представляют русским в таком как бы эмоциональном накаленном виде, который, то есть, в котором они никогда свои собственные песни не слышали. То есть я бы сказала, что цыганская песня в России — это русская душа, вывернутая наизнанку.
2: Ну, мало того, если уж так мы будем говорить за музыку, я могу сказать, что им удается создавать удивительные минорные мелодии, пользуясь мажорными аккордами, наоборот, что является, в общем-то, ну, столь же редким, как-то, например, индийское табло, по которой однажды с пьяну пытался стучать мой друг, у него ничего не получилось. Безусловно, у каждой нации есть свои уникальные, попросту говоря, возможности и способности. И, кстати, здесь еще один момент. Я, конечно, понимаю, что о музыке сегодня будет серьезный разговор, большой, много будет прослушано музыки, но для меня музыкант не имеет национальности, так же, как не имеет национальности физик и так далее. Да? То есть музыкант, он может быть там хоть еврей, хоть там татарин, безразлично. Это просто музыкант или это просто физик. Я же бы хотел все-таки попросить вас вначале остановиться на каких-то именно национальных особенностях этих людей. Что заставляет их жить вот таким образом? Что заставляет их все-таки противопоставлять себе вот так всему миру, по идее, ведь когда мы видим вот праздно шатающихся в метро или по улицам цыган, это же, ну, как бы такой своего рода протест, даже круче, чем панки. Да. То есть вот панки, они стараются как-то на контрасте, а у этих контраст очевиден, люди их боятся, негативные мнения, согласитесь, происходят. Как, где они живут, вот возвращаются ли они в дома с евроремонтом, или они ночуют на вокзале? Залах. Вот что в первую очередь, я думаю, заинтересует наших слушателей. А музыка, это уже в том случае, давайте вынем, так сказать, из кобуры наган под названием музыка, когда нападения начнутся совсем уже свирепые. Да.
1: Вот. Я думаю, об этом Марьяна лучше всего расскажет, потому что она писала работу о цыганском искусстве в таборе, на сцене. И я был сам свидетелем еще некоторое количество лет назад. Мы возвращались вместе из гастролей. Домодедово было очень смешно. Из Ашхабада мы прилетели. Я не успел моргнуть глазом, и вот приблизились цыганский табор в Домодедово. Я не успел посмотреть на свой чемодан. В это время увидел, как Марьяна удалялась уже с цыганками, ласково щебеча о чем-то, и пропала на минут 40, по-моему. И вот она там обсудила все, она живет в разных таборах, ездила вологодскими, другими цыганами. Я думаю, она вот передаю слово Марьяне.
0: Так все-таки, наверное, что вас больше интересует, наших слушателей? Я думаю, знаете, все дело в том, что существует некий миф о цыганах. А существует он потому, что долгое время действительно, ну, как бы была такая стена закрытая, да, между русскими и цыганами. И даже вот в цыганском языке существует слово «гаджо», которое означает «человека не цыгана». Так же, как у евреев существует слово «гой», цыганское. Правда, в последнее время немножко изменился смысл, потому что цыгане стали оседлыми, они стали с русскими уже больше как бы контактировать. Но, вы знаете, цыганское общество вообще неоднородно. Вот если мы с вами пройдемся по улицам Москвы, мы встретим очень много смуглых людей, хорошо одетых, которых многие принимают, скажем, за лица так называемой кавказской национальности. Просто потому что цыгане в их представлении — это обязательно пестрые юбки, обязательно гадания, вокзал, табор и так далее. Вот, но просто цыгане, они тоже неоднородны. Существует много разных групп цыган. В России исконно с 17 века живут русские цыгане, которые имеют свою собственную культуру.
1: Нужно, наверное, кратко упомянуть, когда они появились, да? Они появились граф Орлов, наверное, многие знают. Да,
0: Я хочу сказать, что в России они появились, ну, первое упоминание о цыганах где-то конец, ну, где-то, это 17 век. Это 17 век уже, да. И граф Орлов-Чесменский — это уже возникновение хоров, это уже позже. Это позже. Да, но ведь дело в том, что наряду с так называемыми северно-русскими цыганами существуют другие группы, которые говорят на отличных диалектах, и которые жили в других странах, на других территориях. Они тоже потом попали в Россию, но, тем не менее, они отличаются одни от других. То есть я хочу сказать, что, например, есть русские цыгане, как бы, которые очень хорошо знают свой

0: язык, и которые, тем не менее, понимают, скажем, группы котляров, которые делают котлы лудильщиков. Ну, есть группа, например, которая называется... Например, есть группа, которая называется колдерари или котляры.
1: Простите, Марьяна, тут, кстати, есть, мне кажется, смысл вот немножечко об этих группах поговорить поподробнее. Почему? Потому что не только речь идет о России, вот, о взаимоотношении коренных, скажем так, россиян, да, вот с цыганами. То есть, к примеру, я наблюдал и в Праге, когда мы ездили туда со спецзаданием, там надо было кое-что прибрать. Я наблюдал дикие сцены разборок между вот, цыганами. То есть там они контролируют... Ну, тогда, сейчас я уже вышел из дела, собственно, и занялся вот тем, что сижу тут на радио, общаюсь с приятными людьми. По крайней мере, одну треть бизнеса, это, вот, опять же, по наркотикам, по проституции. И те же самые жители Праги смотрели на них весьма отрицательно.
2: А разве русские меньше контролируют? Русских бандитов разве мало в Праге?
1: Но благодаря моим стараниям в какой-то степени эта сфера все-таки была немножечко отобрана у цыган. Сперва, значит, вот были туда нами посланы дикое количество украинцев, а затем уже как бы...
0: Дима, простите, какой у вас вопрос? По поводу наркотиков или по поводу цыганских
1: по поводу
0: цыганских
1: того,
0: групп?
1: Что не является ли вот те люди цыганской национальности, мнение о которых у россиян, у других народов, скажем так, негативны, просто представителями одной какой-то группа, которая, может быть, имеет смысл назвать и сразу забыть о ней. Ну, к примеру, как ведь среди русских тоже есть кидалы, да, там есть падлы, которые бабки не отдают на зиму, правильно? Есть? Скажи, есть, говорит Назим.
0: Вообще, знаете, да. Можно я как бы сразу вашу мысль продолжу? Дело в том, что, знаете, ну, как бы наркомания это вообще беда, вообще, наверное, последнего столетия, и это не только цыганская, я сказала, что это общечеловеческая беда, да? То есть я бы сказала, что есть такие проблемы, которые на самом деле являются не узконациональной проблемой, а проблемы всех. Так вот, скажем, исторически, если мы посмотрим, то есть до возникновения вот наркотиков, вернее, распространения их такого широкого, цыгане делились по разным группам. Они делились, в общем-то, знаете, это очень долгий вообще экскурс в историю, тем более, что мы не можем с точной достоверностью сказать, откуда, почему произошли эти разные группы. Но существует теория, что они, когда выходили из Индии, то вышла не одна каста, а целая группа разных каст, которые как бы изначально имели какие-то различия между собой, прежде всего по занятиям. Вот. Но, тем не менее, этот круг занятий все-таки определен. Это кузнечество. Обязательно, значит, торговля лошадьми. Это, кстати, очень для русских цыган характерно. А торговля мелкая, разнообразная. Кстати, вы знаете, цыгане прекрасные торговцы. И, кстати, то, что вы говорили о криминале. Ведь вы знаете, что при советской власти, например, спекуляция считалась криминалом. То есть как бы в тени, вот именно в сферу криминала уходили просто люди, которые элементарно имели, скажем, навыки или... Ну, предрасположенность, я бы сказала, историческую к торговле. Поэтому это все как бы имеет свои причины. Да? Вот. Я хочу сказать, что, вы знаете, мне так получилось, что я лет 10 назад я работала на индийском фестивале, кстати, с группой индийцев, которая происходит из Раджастана, откуда вышли цыгане. Вы знаете, поразительно. То есть там чисто вот по эмоциональному типу, по психологическому, огромное родство. Ну, мало того, что язык похож просто. Многие слова просто одинаковые. Вот, вот это вот...
2: Историческая справка, цыганский язык относится к индийской все-таки группе исторической.
0: Да, к индийской. Да. Так вот, они прекрасно торговались. Они, когда они приехали сюда, они привезли с собой кучу совершенно разных вещей, там каких-то тряпок, одежды и так далее. И я получила огромное удовольствие, когда я со своей стороны тоже принесла кое-какие предметы. Вот. И мы стали вместе, значит, все это дело, значит, менять одно на другое. И я была очень горда, когда я все-таки вот на, там, на 20 рублей, скажем, у меня получилось... Просто это сам процесс очень приятный. Дело здесь не в деньгах, а в процессе. Так вот, я хочу сказать, что, видимо, да, есть такая предрасположенность. Они, эти группы, они занимались торговлей. И цыгане, и в России, и в других странах, они исторически занимались мелкой торговлей. И так произошло, что вот сейчас, например, очень тяжелое время. Почему? Ну, потому что гадание и торговля перестали быть сферой... то, что та торговля, которая раньше называлась спекуляцией, это мелкая торговля, мелкооптовая, да? Они перестали быть сферой чисто цыганской. Появилась огромная конкуренция. То есть раскройте любую газету, вы увидите там огромное количество адресов гадалок. Вот. Ну и скажем, насчет торговли то же самое. Сейчас уже как бы...
2: Вопрос был больше о кастах, да, Саша?
0: Да, насчет каст.
1: Не то, что о кастах, просто я как бы...
2: О кланах, о кастах.
1: О кланах. Да, по поводу... Ведь есть наверняка у цыган, как и в любой нации, своя элитарная группа, да? Вот меня интересует, например, отношение данной элитарной группы к вот тем людям цыганской же национальности, которых показывают, грубо говоря, в телесериале этот самый «Дорожный патруль».
0: Ну, вы знаете, как бы я сказала, здесь нельзя, опять же, сказать совершенно точно, почему та или иная группа ниже, а другая выше. Можно привести теорию какого-то там расслоения классового, можно сказать, что сразу... Я, например, может быть, что когда они вышли из Индии, то там было разделение по занятиям, что и определило, собственно говоря, их дальнейшее положение в различных странах. Потому что, знаете, цыгане, когда приходили в разные страны, поскольку все-таки они вышли из страны, которая была кастовой, это была Древняя Индия, да, там уже были касты. Каждая каста имела свое занятие. Так вот, приходя в какую-то страну, поскольку они владели каким-то ремеслом, они пытались занять в этой стране то же самое место, которое не занимали в Индии. То есть, если они не были земледельцами, они и в другой стране не будут земледельцами, они будут, скажем, продолжать те же традиции кузнечества, которые они...
2: Вот очень много касты специальные, Саша, на Востоке, которые занимаются только музыкой. То есть, исторически, по легенде, как будто бы это специальные музыканты первые были цыгане, которые там персидский царь пригласил, неважно. Это были первые музыканты цыгане, которые и вышли из Северной Индии. И на многих странах, например, в Египте, например, есть специальные касты танцоров. Этим занимается вот это Gypsy Music, правильно
0: да,
2: я говорю?
0: Да.
2: Ракшарки, там разные стили, Гавази, по-моему, и Каири Али Мухаммада, по-моему, район называется, где живут только цыгане. И там, я
0: да,
2: не
0: они
2: думаю, что есть...
0: Гавази.
2: Гавази,
0: это,
2: да. Вот и то есть вот определенные, или, например, в Турции, в Османской империи, поскольку правоверным нельзя было, видимо, музицировать и все такое, 5-10, то были евреи, греки и цыгане. И до сих пор очень династии цыганских музыкантов, они страшно популярны, это знаменитые известные фамилии. Бурхан Оджал, например, в Стамбуле. Очень известные музыканты, они именно цыганские, музыкальные династии.
1: Карлос Сантана.
2: Ну вот.
1: Ну, это понятно. Может быть, кстати, вот опять же, те люди, к которым я так прицепился, я вижу, ну, нет у вас особого желания их обсуждать. Скорее всего, что вырвавшись, так сказать, на свободу европейских просторов, они попросту говоря...
2: Мы не были во время твоей разборки там. Браги, ты бы нас позвал.
1: Нет, я имею в виду уже здесь, сейчас. А-а-а. То есть, может быть, их вот это поведение, даже какое-то, ну, самоунижение, да, вот это же, ну, немножко... Ну, человек, который с чувством собственного достоинства как-то живет в мире, он не будет себя вести так, как ведут вот там...
2: Нет, тут я, Саш, я возражу.
1: Пожалуйста, я готов к диалогу. Да. Сегодня я добр.
2: Это разная традиция. Европейская, в данном случае, ты представляешь русскую традицию. И есть восточная традиция, например, суфийская традиция. Там вообще считается самое высокое поднятие личности над собой, это когда ты можешь просить. И дервиши, и факиры, они специально даже богатые люди, они бросали все, и считалось усмирить свою гордыню и смочь, так сказать, пойти и попросить кого-то. Это специально делается. Есть даже сейчас богатые люди из Таджикистана, например, они в определенное время, когда это полагается, они бродят по стране и просят милостыню. Это считается наоборот.
1: Тут, Назим-то, речь-то идет не о милостыне, понимаешь? Я, например, могу сейчас выйти на улицу, для меня это как расплюнуть, подойти к любому перцу богатому, который из джипа вылез, посмотреть на него искоса, искать дружище, дай мне 5 рублей, в общем-то, на булочку. Вот. Я так часто делаю, в общем-то, когда ради шутки, когда там, знаешь, вот, пока он полезет за 5 копейками по черепу, ему бах, в джип прыгнул и поехал. Ну, чтобы как-то нажить
2: это
1: денег.
2: Это на котором ты приехал сегодня?
1: Вот сегодня на нем, да, на таком, видел, без номеров.
2: Даже покататься.
1: Да, проблемы. Вот. Речь идет о другом, о неопопрошайничестве, о о совершенно таком серьезном домогательстве к гражданам. То есть о том, что происходит хватание людей за локти, притягивание их к себе. То есть, так сказать, попытка заставить вступить с собой в контакт. Не физически, естественно, а хотя бы в моральный, что само по себе ущемляет личность другого человека. Вот о чем я хотел сказать. И, может быть, все-таки эти люди как раз вот такое их поведение, и это и есть не что иное, как сублимация на вот такое не совсем высокое положение той касты, к которой они вот принадлежат у себя там где-то, или исторически так сложилось, что они принадлежат к этой касте. Ну, к примеру, почему все негры носят здоровые цепи и поют рэп, да? Золотые цепи, заметьте. Все это идет сублимация еще вот от момента работорговли. А когда они видели все это богатство, роскошь, генетическая память это сохранила и преобразовала вот как раз в эти яркие броски, там обязательно Феррари. Также и здесь вполне вероятно.
0: Ну, то, что в любом обществе существуют высшие как бы слои, ниши, это, конечно, так. Но, знаете, я все-таки, понимаете, не стала бы вот так такие аналогии проводить, потому что, ну, понимаете, ну, не было нас тогда, когда они выходили из Индии. Мы не можем этого сказать.
1: Но мы можем, можем предположить. Мы хотя бы можем как-то постараться предположить, что же было там на самом деле. И, кстати, я вот, извините, что я так сейчас вот активно несколько себя веду, просто по после того случая, я, например, не могу ручаться 100%, что вот те люди, которых мы видим и считаем цыганами, что это цыгане.
0: Хорошо, Дим, я просто сейчас расскажу, вот, какие еще существуют современные проблемы. Я просто возьму маленькую одну группу, которая живет в Западной Украине, вообще в Украине, в Карпатах. Что там происходит? Вот вы, наверное, заметили, что очень часто вот сейчас на улице появились такие малорослые, смуглые цыгане, которые часто ходят босиком, кудрявые.
1: Даже вот в
0: нынешнюю
1: погоду?
0: Да, у них такой даже... Ну да, часто я даже, ну, сейчас вот зимой не видела, но осенью очень поздней осенью не видела. Дело в том, что там происходят большие проблемы какого плана, что, значит, выселяют их с тех мест, где они привыкли жить. И фактически они как бы становятся беженцами. Сейчас время очень больших социальных передвижений, понимаете?
1: То есть попросту геноцид.
0: Ну, я не хочу, понимаете, как бы влезать в политику, я просто говорю...
1: Нет, но он скрытый,
0: да.
1: Скрытый
0: потом,
1: геноцид,
0: например,
1: да.
0: Что в Средней Азии происходит, что к нам очень много приезжают так называемые цыгане из группы «Люли». Цыгане-люли. Это среднеазиатские цыгане, которые тоже в связи с тем, что, скажем, там очень плохо с работы, они переселяются. Я просто лично говорила со многими из них. И мне человек в красивом сиреневом халате, который ходил с инструментом и играл за деньги, значит, на улице, говорил, что я отец семейства, мне стыдно, я раньше был шофером, я вынужден это делать, потому что действительно вот есть такая проблема. Знаете, я думаю, что это не только проблема цыган. Посмотрите, сколько приезжает других наций. И они тоже страдают. В основном просто я считаю, что мы живем в счастливом месте, в счастливой, как бы, ну, нам повезло, что мы родились в крупном городе, в Москве, что у нас есть дом, работа и, в общем, любимое дело, потому что есть масса людей, которые всего этого лишены, на самом деле.
1: Ну, я с вами согласен, но, с другой стороны, у меня тут есть немножечко такой другой взгляд на эти вещи, то есть, к примеру, когда происходит отлов здесь какого-то криминального человека, который, вот, как бы, приехал в Москву, типа, дескать, на заработки, а реально он там ну, занялся, скажем так, бандитизмом, да, преступным стал элементом. Вот. Для меня это немножко непонятно. Если ты мужчина, если ты сваливаешь со своей территории, на которой в нынешний момент живется не очень хорошо, значит, ты просто дезертир. Вот. Да, только и всего. Также я не понимаю, например, вот, приезжающих сюда на заработки молдаван, к сожалению, не понимаю приезжающих сюда на заработки чеченов, не понимаю, почему существует здесь чеченские фирмы, почему в Москве сильна чеченская диаспора. Для меня это загадка. Я считаю, что если ты, так сказать, воин, ты должен быть на своей территории в тот момент, тем более, когда там происходят военные действия, и занять сторону одной из воюющих сторон, а не сидеть в тылу. В Москве тоже было очень трудно, конечно. Вы совершенно правы, но я вот хочу обратиться к тем, кто слушает нас сейчас в других городах. Да, уважаемые, мы живем здесь просто как сыр в масле. Нам зарплату дважды в день приносят на дом. раз в год выдают дорогие автомобили, унт-пайки, не говоря уже о красивой, бесплатно, не говоря о красивой модной одежде. Вот. Также нам бесплатно дают все женщины, мужчинам здесь. Вот. И вообще бесплатно даже делают массаж. Живем мы тут кайфово, и глаза у московских детей очень добрые и глубокие.
0: Да, Дим, просто больше дальше нечего желать другого. Мы теперь да. можем только вот сидеть на радио и, так сказать, приятно проводить время.
2: Это сложная проблема, если о передвижениях, о миграциях. Если бы их не было, то, представляешь, Саш, каким бы скучным был мир. Все бы жили на своих территориях.
0: Я не помню, как у мудрец китайский сказал, что не дай нам Бог жить в эпоху перемен.
1: Да, сказал.
0: Когда ломается социальный устой, когда человек, понимаете, не каждый же может найти в себе даже, скажем, моральные силы. Когда сломалась твоя жизнь, когда ты решился всего начать все заново. Это очень тяжело, на самом деле.
2: Не знаю, мне нравятся перемены. Просто есть, с другой стороны, вот особенно в России, может быть, среднее или старшее поколение, воспитанное вот в советское время, у них они жизнь, я говорил всегда, что они жизнь воспринимают как ожидание... Жизнь — это просто ожидание пенсии и смерти. Для другой цели этого нет. Поэтому, Марьян, вспомни, когда мы уходили из университета, все там старшее большинство предупреждали нас, что ну как же, у тебя же не будет пенсии. Понимаешь, какой пенсии? Понимаешь, я говорю, ну у меня еще до пенсии вообще-то еще есть. Лет 30, если буду жить,
0: дай
2: Бог.
0: Я сразу ушла в филармонию, и как бы это сразу резко изменило мое сознание.
2: Поэтому есть, Саша, согласись, что процентов там, может быть, 30-40 населения ждет, что кто-то придет, и кто-то обязан, там, государством обязаны давать зарплату, там, приносить, что-то делать. Понимаешь, никто не есть.
1: Я целиком с этим согласен, и причем ждут многие. Вот, и
2: да, вот и мы с тобой.
1: Свой протест против этого выражают так же, как, к примеру, там птицы, которые теребят ту прищепку, на которую, по их мнению, в данный момент должен быть прикреплен там огурец или другая пища. Только люди проявляют это, там выходят и стучат ложками по кастрюлям. Или, кстати, опять же хочу сказать, уезжают туда, где, как им кажется, им дадут все. Вот непонятно. Ну, давайте все-таки, ладно, вернемся к непосредственно...
0: Вы знаете, я хочу сказать, что все-таки, понимаете, вот... что в наше время, тем не менее, когда я говорила, что да, вот цыгане пришли, они чувствовали себя кастой. И я хочу сказать, что, знаете, не имея материальной культуры, потому что они не производили ничего. Скажем, вернее, они кое-что производили. Они, скажем, занимались, как я уже говорила, производством там в некоторых странах плетением корзин, металлических украшений и так далее. Там, вот котляры, лужением котлов. Но, тем не менее, скажем, все-таки они пользовались в основном материальными предметами той страны, где они жили. И, тем не менее, да, исполняли песни, скажем, других стран. На их основе создавали другой какой-то уже фольклор. Тем не менее, мы говорим о том, что существует цыганская культура. Потому что, прежде всего, существует общность людей, которые чувствуют себя некой отдельностью, которые живут по своим законам, в которой очень сильные родовые связи и, между прочим, очень достаточно сильные понятия чести, взаимовыручки. Я хочу сказать, что вот цыгане чаще не подписывают договоров друг с другом. Достаточно как бы разбить руки и не нарушать своего слова. То есть вот все эти, понимаете, несколько как бы приподнятые над материальным миром понятия позволяют цыганам оставаться теми, кто они есть. И я считаю, что искусство в этом плане, оно умеет играть совершенно не последнюю, наоборот, даже главную роль. Понимаете, потому что духовная культура как раз и позволяет цыганам быть самими собой.
2: Намекаешь на династии и русские
0: я
2: династии.
0: Я намекаю
2: цыган,
0: на
2: да?
0: то, что нам пора, пожалуй, не только обсудить, но и насладиться музыкой и понять, чем же все-таки, почему все-таки эта тема нас интересует, почему мы об этом говорим.
1: Да, то есть сейчас будем слушать пьесу, да?
2: Да.
1: А вот, тогда ее можно объявить, поскольку... Да.
0: Ну, давайте мы послушаем песню, которая будет называться «Послушайте, цыгане». Это
2: вот
0: песню
2: раз.
0: Исполнит участники нашего проекта «Баре Друма», который называется «Большие дороги», и солисты Александр и Диана Савельевна.

ай, сыпал суету, мы встречимо. Ай, ёй, сарейса, да силачи, лачи.

0: вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Назим Надиров и Марианна Смирнова Сеславинская. Речь у нас идет о цыганах, о их музыке, об их образе жизни. Вы, кстати, накапливаете вопросы. Ежели таковые у вас появятся, то, соответственно, несколько позже вы сможете их задать, да, вот. А что касается вообще вот песен, да, то есть, ну, ведь, как известно, да, такая сермяжная и немножко срамная шутка, то есть, ты кто, я про заек, да, про каких еще заек, не считается у широких слоев населения, к сожалению, да, писательская деятельность, музицирование серьезным занятием, и если, скажем, целая нация занимается только тем, что вот поет, хотя и хорошо это делает, это еще больше настраивает против нее остальных. Понимаете? Ну, то есть это как типа стрекоза среди других, в общем-то, вот это самое насекомых в басне Крылова. Вот. Есть ли, скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли действительно представители цыган, которые реально работают, заняты, так сказать, в общественном производстве? Ну, например, точат гайки, собирают автомобили, работают в автосервисах, но сохраняя при этом вот свою, так сказать, цыганскую девственность, я имею в виду национальную девственность, сокращенную НДФДАО.
1: Слушай, я хочу сказать, знаете, что, во-первых, здесь как бы есть маленькие две неточности, хотя, конечно, вы правы, что цыгане, скажем, в России, да, многие цыгане поют, конечно. Но вы знаете, у цыган вот принято, не то что принято, исторически сложилось, что они сохраняют двойные занятия, ведь они кроме пения еще занимаются кто торговлей, кто еще чем-то, понимаете? Поэтому здесь как бы такой, часто происходит такой легкий переход. Человек, например, работал в ансамбле, потом взял, вернулся к себе в поселок и занимается чем-то еще. И это совершенно нормально. Это, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что в России всегда исторически любили цыган и любили их за их музицирование. Вот. Так что почитайте, пожалуйста, классическую литературу, вспомните Рескова, Пушкина, Тургенева, ну и так далее.
2: Не только во всех, да, странах,
1: а то, что
2: по-моему.
1: Касается цыган, которые занимаются другими профессиями, да, вы знаете, есть целый слой цыганской интеллигенции, причем это, кстати, на волне вот 30-х годов демократизации, когда были созданы цыганские школы, техникумы, то некоторые семьи, и, кстати, даже многие вот стали идти учиться, и вот с тех пор как бы пошло, что есть семьи, и из есть, я сейчас просто вам не могу так вот сразу назвать фамилию. Есть цыган, полковник КГБ, есть хирург великолепный, есть летчик. Кстати, есть семья, вот и она известна вот как научные работники, Деметры семья, да. Вот. Ну, очень много, конечно, музыкантов, это понятно, артистов, потому что это тоже традиционно.
0: Вот Сличенко, например.
1: Сличенко, да, пожалуйста.
0: Которого почему-то, не знаю, прошу прощения, дико не любили все вот товарищи моих родителей. Не знаю за что, не знаю почему, но помню, вот, что в то время, когда он как-то был на пике моды, как-то вот отношение к нему почему-то у взрослых. Я-то что был, грудником, да. А было почему-то вот дико негативно.
1: Ну, вы знаете, ну ведь у людей разные вкусы.
0: Да.
1: Значит, ваши родители не любили там, а кто-то и обожал, наоборот.
0: Говорят, а не было ли, извини, Назим, вот, на ваш взгляд, Сличенко такой профанации как раз настоящей цыганской музыки?
1: Вы знаете, что я, так сказать, не знаю подробностей биографии этого знаменитого
0: артиста. Нет, я имею в виду тут именно музыку, биографию.
1: Дело в том, что, понимаете, вот я, да, мы, кстати, мы подошли к такому вот интересному вопросу. Дело в том, что ведь цыганская музыка, она двусторонняя именно в России. Почему? Потому что цыгане, начиная с момента возникновения первых хоров, стали работать для русских. И они стали исполнять как бы внешний репертуар для русских, потому что именно тот репертуар, который был им понятен. Прежде всего, это тексты, это русские песни. И с тех пор там были некоторые изменения, скажем, но именно вот эта двусторонность осталась. То есть есть часть репертуара, который цыгане поют для себя. А чаще всего она мало представлена на эстраде. Есть репертуар, который поют именно цыгане-артисты, именно для не цыганского зрителя. То есть стараясь быть ему интересным, и, ну, в некоторых случаях угодить вкусам, в некоторых случаях это просто действительно диктуется еще, поймите, и материальной необходимостью, потому что есть некий культурный заказ со стороны зрителей и слушателя. Поэтому, когда мы говорим о Сличенко, он профессиональный артист. Он поет романсы и пел романсы. Сейчас он больше работает уже как в качестве, значит, вот, руководителя театра, но все прекрасно помнят его песни. И, конечно, будучи профессиональным артистом, он, естественно, ориентировался и на вкусы зрителей, и пел тот профессиональный сложившийся в цыганской среде репертуар, кстати, за 200 лет. Сложился определенный репертуар, ориентированный для, на русского зрителя, который тоже стал традиционным для цыган.
2: Но все-таки это определенный,
1: да,
2: штамп.
1: Поэтому мы должны хороший, понимать, да, что существует цыганская песня. Это скорее проблема репертуара, извините, а не артиста Сличенко.
0: Ну, вот. Я тут,
1: да,
0: кстати,
1: то есть это именно, да, проблема, да, репертуара. То есть это репертуар, ориентированный на русского зрителя.
0: Не совсем согласен, потому что это как раз и есть, вернее, согласен, но это и есть название профанации. К примеру, если зритель сейчас будет требовать от кого? Ну, или требовал бы, например, от покойного Владимира Семеновича Высоцкого исполнять песни «А мы в тундре живем, с вертолетом летим». Вы понимаете, песни, которую одно время осрамился товарищ Градский, да, то это был бы уже не Высоцкий. То есть, когда человек в искусстве идет на компромисс, то есть выполняет социальный заказ, это и есть профанация.
1: Ну, вы знаете, я бы не сказала, что это компромисс. Дело в том, что параллельно с теми песнями... Ведь, понимаете, романс — это отдельный жанр, скажем так, правильно?
0: Да,
1: это,
0: да,
1: просто отдельный жанр, который сам по себе, я бы сказала, что есть образцы совершенно потрясающие, высокие образцы этого жанра. Но параллельно с этим существуют еще и старинные народные песни, которые имеют место быть.
0: Ну, Сличенко их исполнял.
2: Да. Саша, в, да, любом случае, отславился или осрамился, или наоборот прославился Сличенко в истории русской цыганской музыки или советской, в любом случае он не привлечен к проекту «Бара Дурма», может быть, за то, что у него выдающиеся заслуги или нет. А вот мы старались привлечь людей, которые...
0: По-настоящему.
2: Свежих новых, понятно, людей.
0: А вот слушай, вот ты же помнишь, ты же сам приносил какую-то музыку сомалийскую, да? Потом мы говорили, вот, по-моему, с тобой же тоже, и вот о Юсандор,
2: да,
0: да, который...
2: Да,
0: сенегальский, которого у себя на родине не любят именно за то, что он за определенный прайс воспевает, так сказать, быт богатых сенегальских людей. То есть вот о чем речь, Марианна, вот о чем речь. То есть, к примеру, я однажды, будучи на спецзадании, лежим мы в камышах, вот, и тут табор...
1: А тут утка летит.
0: Нет, ночь была.
1: А,
0: вот. Табор остановился. И вот они вот пели просто так для себя. Вот это уж слушайся. Да. Я согласен. Это что-то такое дикое. При этом
2: всегда
0: прям...
2: бывают ожидания. Вот сейчас, когда писался диск, меня лично
0: какой
2: очень
0: диск?
2: Многие... Вот этот «Бара Дурма», он,
0: а,
2: проект, он же
0: компакт. Поясняй сразу, да, потому что я записываю в неделю вот до 1000 пиратских дисков.
2: А, потому что сам...
1: Попрошу вас, да, не обижать нас.
2: Сам диск еще не вышел.
1: Диск, во-первых, не пиратский, а самый, что у меня есть, подлинный.
0: Я согласен.
1: И
0: я о своем,
1: он, можно, я, сказать, да,
0: да,
1: мы с вами о девичьем, да.
2: Вот, и о чем вы, о чем это?
0: Да ты не думай об этом. Это нормально, она сюда часто будет заходить, выходить и менять тазик.
2: А, поэтому я немножко смутился.
1: А я думаю, что это на меня капает.
0: Так вот, насчет, ты начал говорить насчет непривлечения вот ряда артистов в ваш проект.
2: Хотелось сделать исконным, то есть были заявки, о которых даже Марианна не знает. Я никогда и не говорил, чего требовал народ. Я даже не передавал ни разу, кстати. Вот сейчас она первый раз услышит. Потому что все как узнавали, что пишется цыганский диск, люди, которые прямо или косвенно имеют отношение там, к шоу-бизнесу, или к продажам, или магазины, или там дистрибьюторы, они говорили: ты там скажи этим цыганам, чтобы обязательно записали эту песню «Из табора уходит в небо». Это ты там. Или
1: так... Счастье, что мы об этом не знаем.
2: Так вот, и не... вот только я тебе по секрету сейчас сказал, шепнул. Вот, потому что, то есть, есть заказ социальный, вот свои представления у каждого народа, шаблоны, мифы, вот, и ожидается, что вот будет такая-то песня, которая там, ну, знаете эту песню из этого фильма?
1: Нет, не знаю.
0: Напой, пожалуйста. Слова,
1: да?
0: Я, правда, тоже не помню.
2: Захотелось душистый. Слова, ну, кстати, душистый хмель, шмель тоже, наверное, ожидают наши этот...
0: На пластинке, да-да-да.
2: Вот такие есть. определенный штамп, когда вот думают, что они услышат это,
1: да,
2: это на
1: это. Это пример псевдо-цыганской песни.
2: А как цель проекта была прямо противоположная?
0: Кстати,
2: то
0: на
2: есть
0: месте,
2: поднять тот цыганский пласт, который не затрагивался раньше.
0: На месте цыганской, скажем так, диаспоры я бы объединился и подал бы в суд вот на автора вот этого фильма, где мохнатый на душистый там влетел. Знаешь, за что? За то, что там вот когда уже девка, в общем-то, кончала с собой, ей было галимо, плохо и не в себе.
2: Она утонула, да, я не помню.
0: Ну, там с ней какие-то проблемы были, да, то, а эти все, значит, дауны, вот Барри, они, значит, с бодуна были, с дикого, ну, их колбасило, и там со страшной силой, а опсы-то тогда не было, прикинь, и напитки плохо очищены были, хоть и на пароходе, а все равно колбасило. Так вот, если ты помнишь, там утро такое, утро туманное, утро седое, да, вот, ну, у всех там трагедия, значит, этот подонок усатый, типа, значит, девку кинул попросту.
1: Саша,
0: да.
1: Переведи, пожалуйста, мне, что ты сказал перед этим?
0: А вот колбасил. Я хочу, вот, а и тут показывают цыган, которые сидят, попросту говоря, с равнодушными лицами, им совершенно безразличны трагедии этих бар, вот, и там перебирают на гитарах, там что-то такое, и ждут, когда им, в общем-то, отдадут прайс. Вот, тем самым вот в этом фильме показано, что...
1: Показана гениальная концепция Никиты Михалкова.
0: Ну, я бы не сказал, так сказать, применительно к данному товарищу слово вот это гениальное, по-моему, как-то
2: погоди,
0: вообще...
1: Есть какая концепция.
2: Тем более Рязанова, ну, неважно, в общем.
0: Ну, кого-то из них трех.
2: Да.
0: Да. Или Кончаловского. Но смысл в том, что вот такого рода телефильмы, где показаны цыгане этими вот равнодушными бревнами, с позволения сказать, когда вокруг происходит трагедия. Знаете, к чему это приравнивается? Как вот некоторые вина и женщин, и цыган. То есть это какая-то такая, ну, дескать, как будто бы за каждым, извините, цыганом, цыганенком или цыганихой не стоит какая-то отдельная человеческая судьба. А вот это не человек просто, а вот там этикетка от этого шампанского или струна от этой гитары. И вот такое именно когда преподносят таким образом эти взаимоотношения между цыганами и вот теми, как вы говорите, кто любит их песни, я, например, считаю, что тут можно срубить дикий прайс на суде просто.
1: Знаете, я, Саша, хочу сказать, что цыгане вообще никогда не судятся.
0: Просто режут.
1: Нет, они не режут, у них как бы свои способы. Обычно, кстати,
0: а вот какие,
1: гораздо
0: скажите?
1: Более, знаете, полюбовно. Ведь вы знаете, что, между прочим, цыганская преступность, вот по статистике, там очень мало насильственных преступлений. Мошенничество, да, очень мало проституции в ней, изнасилований и преступлений против личности. Да, это правда, потому что даже споры, возникающие между собой, вот, решаются, обычно стараются быть улаженными. Поэтому, понимаете, по поводу суда, ну, я думаю, что нужно просто дать возможность каждому иметь свое мнение, наверное, тему.
0: А вот интересно, каким образом все-таки они разбираются? Ну, как, ну, просто это все равно вопрос зададут, спросят.
1: Каким образом?
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я бы сказала, как, ну, если возникают какие-то серьезные проблемы между, скажем, представителями разных семей, то обычно приглашаются самые уважаемые люди. Даже иногда приглашают из другого города, собирается специальный такой как бы круг. Я думаю, это очень похоже, знаете, наверное,
2: на Востоке,
1: да, то есть это вполне, знаете, мне кажется, это вообще очень, так вот, очень да, характерно для таких вот обществ, которые сохранили родовые корни, уважение к старшим. То есть это все, кстати, культивируется. С детства у ребенка воспитывается уважение к старшему. И до сих пор это. И поэтому очень часто какие-то такие сложные проблемы, они улаживаются, решаются между собой.
0: А не бывает, вот или вот вы лично не замечали, не бывает, что, например, появляются вдруг откуда ни возьмись так называемые молодые беспредельщики? Потому что вот не только, скажем так, на Востоке у цыган такой способ решения проблем, как-то вот старейшина, да, есть еще и у другой категории людей. Вот она сейчас, это другая категория людей, как раз вот дико пострадала от того, что молодые беспредельщики берут решение проблем любых на себя.
1: Вы знаете,
0: молодежь-то цыганская,
1: да,
0: подрастает.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. Но, знаете, я хочу сказать, что пока, слава богу, вот, например, в российских цыган, пока...
2: Поддаются контролю ситуации.
1: Да, пока поддаются контролю, слава богу.
0: А вот еще такой вопрос. К примеру, я со страшной силой искренне полюбил цыганскую девушку. Вот нет у меня сил, я при угнанном джипе, да, там, находясь в федеральном, извините, я болею, в федеральном розыске, к примеру, да, с тремя поддельными паспортами, ну, неважно, да, тем не менее, я как-то там легализован, я там имею офис в центре, видите, перстни у меня какие, видите, перстни, я в приперстнях, а зубы, видите, какие зубы, видите? Золотые все зубы, да, к примеру, вот такой, весь из себя красивый, цивилизованный и инженер, одно слово. Полюбил, так сказать, это же часто воспевается, полюбил цыганку, тыр-пыр, там, 8 дыр, молодую. Да, да. Каким образом в современном мире заканчиваются такие романы? Вот, и вообще существуют ли они?
1: Вы знаете, ну, смешанные браки, они всегда были и существовали. Я думаю, что, знаете, ну, очень часто происходит так, что вот, скажем так, статистики такой я лично не знаю, просто я не интересовалась этим, но я хочу сказать, что, знаете, очень часто происходит отцыганивание того члена семьи, который не является цыганом, потому это что это культура...
2: Легенду это расскажи, когда женщина пришла, не пустила ее.
1: А, да, вы знаете, есть куда? Одна... Вот я вам сейчас расскажу историю, то есть эта история, на самом деле, это быль. Это мать моей, можно сказать, близкой подруги, которая сейчас приехала ко мне из Волги, это цыганка, которая наследственно, значит, она занимается знахарством, скажем так. У нее есть дочка, очень талантливая танцовщица, молоденькая девочка, 12 лет, с которой вот я занимаюсь. И вот получилось так, что мы с этой семьей дружим, и она мне рассказала очень интересную историю. Я обратила внимание, что из 10 ее братьев и сестер почти половина блондины с цыганскими чертами лица. Она мне рассказала, что как вообще историю своей семьи. Примерно в 1942-1943 году в одну деревню или городок где-то в Архангельской области примерно, в общем, где-то это север Вологды или Архангельская область, пришла пожилая, очень пожилая цыганка с внуком, которому было около 30 лет, и попросилась в дом переночевать. Это было холодное время года. Цыгане обычно ночуют, зимуют обычно в домах.
0: В каких?
1: Ну, у русских. У русских, да. Они приходят к русским и договариваются часто, просто проводят там зиму. Девушка была одна, она отказала им в ночлеге. Тогда цыганка к ней подошла, дотронулась до ее плеча и сказала, что ты полюбишь моего сына и выйдешь за него замуж. Пошла в другую избу. Ну, девушки все вечером собрались, им было интересно погадать, семечки погрызть туда. Она тоже пришла. Раз пришла, другой пришла. Она полюбила ее сына, уехала с ними, стала кочевать. Ей было очень тяжело, потому что она не знала цыганских законов и, в общем, нарушала многие из них. И, конечно, было очень тяжело сначала. Но получилось так, что вот эта женщина, которая ее так вот привлекла в свою семью, она была бабушкой ее мужа, и она была наследственной гадалкой-знахаркой. И ей она не могла умереть. Ей было около 100 с чем-то лет в это время. Потому что, вы знаете, наверное, что многие обладающие как бы сильной энергией, ну, знахари не могут уйти в другой мир, не передав свое мастерство. Детей, женщин больше, девочек не было в этой семье, поэтому она взяла в семью русскую девушку, потом передала ей свой этот дар, умерла. Эта русская женщина полностью отцыганилась, стала настоящей цыганкой. У нее сейчас огромное количество внуков, она по всей области известна своей помощью больным людям и, в общем, другим.
2: Ее никто не воспринимает как не цыганку.
1: Мало того, я хочу сказать, что она спасла собственного сына, который при пожаре пострадал. Он спасал детей и спас русских двух детей и сам очень сильно обгорел. Она своими вот этими методами помогла своему сыну, и об этой семье писали по всей вот этой Архангельской области. Вот Женя, с которой я дружу, она приняла вот приемы своей матери. Мать еще жива. Вот эта русская женщина стала фактически цыганкой.
0: А я имею в виду все-таки обратную вершину, так сказать, другую вершину айсберга. О, как я модно выразился. Я имею в виду о внедрении мужской особи русской национальности.
1: Да, вы знаете, вот
0: среду.
1: Такое тоже, знаете, происходит часто отцыганивание. Вот, да.
0: Вот, к примеру, меня там не зарыжут.
1: А почему вы знаете,
0: ну, потому что очень боятся многие, например.
1: Ну, это вот, я бы сказала, что это миф, понимаете, это культурный миф, потому что, да, люди боятся, это боязнь основана на незнании. Вот я вам, знаете, что хочу сказать? Очень часто внешность, вот почему берется, вот, скажем, такой боязнь, да, другой нации, потому что непривычная внешность, ведь они, цыгане появились в Европе смуглые, маленькие, черноволосые, говорящие на совершенно непонятном языке. Если взять, скажем, родственные цыганам страны, более близкие к Индии, тоже Египет, Азию, там они не сильно отличались от коренного населения, а в Европе отличались. И возникает вот этот страх, понимаете, это скорее, я думаю, психологические корни этого страха какие-то есть. Да, про цыган сочинялось много мифов, что они, например, воруют детей. А вы знаете, что часто цыгане, ночевавшие в крестьянских семьях зимой, они ночевали обычно в самых, вообще просто зимовали в самых бедных домах. И крестьяне часто отдавали им своих детей, потому что они могли их прокормить. И цыгане обращались с ними как со своими. Они их воспитывали. Вот. И тут здесь на самом деле очень много интересного, но я думаю, что, может быть, мы все-таки продолжим наше путешествие и обратимся также к цыганской духовной культуре. Давайте мы послушаем еще какую-нибудь песню.
0: Да, она будет называться «Новости». Ну, а мы продолжаем беседу с Марианной Смирновой и Назимом Надировым. Соответственно, долго мы что-то не слушали действительно музыки. Объявите, пожалуйста, следующего артиста, Марианна.
1: Ну, специально для Саши, который любит подлинную цыганскую музыку.
0: Да. Я вообще люблю не обязательно подлинную, да. Простите, я люблю подлинную любую музыку. Если это регги, да, то это должно быть... Регги, если, понимаете ли, мне играют Чайковского, так будьте добры, играть его не на синтезаторе.
1: Хорошо, мы не будем играть на синтезаторе.
2: А на чем тебе
1: мы спеть? Даже можем спеть акапеллу, если хотите.
0: Да.
1: Хотите акапеллу?
0: Да.
2: Сейчас мы вдвоем.
1: Какую хотите, протяжную или веселую?
0: Протяжную.
1: Протяжную,
0: хорошо. Я тогда попрошу наших вот музыкантов не играть.
1: Хорошо, сейчас. Хорошо. Тогда вас поет Борис Жуков Иванеску из кочевой семьи цыганской. Он сам еще застал немножко кочевий, поэтому ее репертуар самый что ни на есть подлинный. Он споет песню, которая сложилась в цыганской среде, про цыганский быт, про куплю и продажу лошадей.
0: Коней также.
1: И коней тоже, да.
0: Лошади und кони. Слушаем песню о продаже коней и лошадей.
3: Данива предотаргит соявьёв

apale grezte, ștarbara, e ștarbara hulanori. Сырскиндя, эх, морочаву, полоду, по нему хочет обрички цакинь.

0: Ну вот мое мнение, да, как человека совершенно со стороны, что очень хороший голос у мужчины, во-первых, во-вторых, не грузит, что в наше время редкость, потому что большинство такого рода вокалов именно грузит. И здесь, что еще важно, заметьте, отсутствует такой элемент, как то самолюбование. А это большая редкость в наше время.
1: Вы знаете, Саша, я поражена, как вы правильно сказали, потому что действительно это не просто очень хороший певец, это считается одним из лучших исполнителей в этом жанре. И меня всегда тоже поражало, что он, имея такой сильный голос, он очень осторожно им пользуется. Он показывает или использует только тогда, когда нужно по смыслу песни. Так оно и есть.
0: Ну, это совершенно правильно. Во-первых, происходит экономия, скажем так, энергии, то есть не нужно орать там, где орать не нужно, а во-вторых, такая вот модуляция, там, скажем, и игра вот на громкости позволяет донести до слушателя, скажем так, вот полностью энергетику, заложенную в песне. Каждой песне это что? Это массаж своего рода.
1: Ну вот, вот получается, что, понимаете, какая глубокая музыкальная культура. Я хочу еще раз представить, эту песню исполнял Борис Жуков Иванеску. И я хочу сказать, что он представитель от семьи, которая поет в народной традиции, и где традиция передается в семье по роду. То есть у него, не имея формального музыкального образования, это очень высокий профессионал.
0: Ну, кстати, есть еще такое мнение, бытует, что человек, который имеет специальное музыкальное образование, как правило, наполовину убитый, и он конченый как раз. Поскольку вот эти вот коридоры из ноток составлены, он мешает ему. Я просто очень много знаю классических музыкантов, хороших музыкантов, которым как только даешь возможность импровизировать, видишь их полную детскую беспомощность. Лучшее, что они могут, это как-то на свой лад переиграть коротенькие цитаты из известных им классических произведений. Это не в обиду, это факт. Поэтому вот меня и прикалывает именно такая, назовем это так, аутентичность. То есть люди, которые поют и не знают, как это у них получается. Вот спроси у него, у этого вот парня сейчас, дружище, а вот в какой тональности эта песня? Ну, конечно, он, может быть, ответит. Но мне гораздо приятнее было бы, если бы он спросил, что такой тональность.
1: Нет, вы знаете, на самом деле здесь дело в том, что тональность, может быть, знаете, как бы не вредна. Но тут вот в чем дело. Дело в том, что именно получение такого усиленного образования неформального, оно почему может вредить? Потому что наша российская вот система музыкального образования построена на европейской системе. Она ведь совершенно другая. То есть, и даже, кстати, и русское пение, оно не всегда как бы можно сопоставить. Да? И поэтому действительно бывает так, что вот эта европейская система входит в противоречие со старинной, со старой родовой традицией и начинает как бы ее взламывать.
2: Это вот, ну, в Средней Азии, например, как пример, да, все искусственно созданные театры, оперы, балеты, просто сейчас казахский акын Аблайхан бросил на пейджер, я вспомнил. И они
0: то
2: пели
0: есть тебе не... акын на пейджер бросил?
2: Да, тут, да.
0: То есть смотри, как круто. Как. Вот почему я от пейджеров отказался, потому что мне тебя-то акын сбрасывает, а мне не пойми кто.
2: Вот, нет, мне понятно, кто.
0: Да.
2: И там эти театры были созданы же искусственно, театры, оперы, балеты, да, и ставили там Хозакхарпеш, Жаня Баян, Сулу, какие-то такие постановки, значит, ну, неважно, казахские оперы. И опера был искусственный жанр, поэтому и те, кто поступали, например, в Казахстане, в этих театрах пели, это, получается, не истинное там казахское было или узбекское пение, правильно? Это было советское такое, советское пение.
0: Вот. То есть, помнишь, такая театрах... была программа как-то «Песни народов мира» или вот эта «Сармата» такая была?
2: Да, и вот они все, во всей каждой республике, на каждой на своем языке, ну, примерно одно и то же исполняли. Это было не казахское, не киргизское, ну, и не русское, советское пение.
1: Да, то есть происходило нивелирование традиции, потому что каждая традиция, она не существует сама по себе, как в воздухе, она проявляется через какую-то национальную форму.
2: А если говорить о шорах, о предрассудках, Саша, как раз я вот затаил и все в голове себе держу, которое, о представлении, которое сложилось о цыганах. В этой связи, как одну из легенд, так сказать, предрассудков, можно вспомнить, сейчас просто мы работаем с Лелой Янгузаровой над изданием книги, видимо, будет это Карен Армстронг, католическая монашенка. Она написала книгу «Мухаммад. История пророка, биография пророка». Представляете, католический человек, монашенка бывшая, приезжает в Самарканд, там для сценария для телевидения писала о суфиях, и вдруг сталкивается наяву с мусульманской культурой. Понимаете, истинная католичка вообще. В итоге дело закончилось тем, что вот она написала «Мухаммад», биография пророка, и полностью переосмыслила все это представление. Она говорила, что это была вот европейская традиция, если мы говорили европейская или российская традиция взгляда на цыганах, это европейская традиция взгляда на ислам. С детства пугали в Европе всех, этот Мохаммед придет, он тебя там возьмет, пугали детей этой традиции. В Средневековье это сравнить нужно, это какой уровень был. В это время математические науки, искусство, ремесла вообще переживали в исламском 9-10 веке, 8-9 такое взлета, что Европе это просто не снилось. Они часть этой культуры получили благодаря маврам, арабам, которые были в Испании. А просто Европа пребывала диком, они бегали по лесам вообще какие-то люди, и при этом они...
0: Особенно, что? Кстати, Великобритания.
2: Да.
0: Остров. Они там бегали по острову и дрались, в общем-то, с ласкунцами.
2: Да. А в это время в исламских странах была страшно развита и математика, астрономия, медицина, и все те же термины, алкоголь, да, понятно, да, это все же из арабского идет, аль-алкоголь. То есть это...
0: То есть ты хочешь сказать, что бухали все-таки?
2: Да. Может, парфюмерии применяли или в других, медицине, наверное. То есть эти во многих отраслях науки и культуры, то есть арабские страны тогда, в те века, приезжали очень. И при этом было превратное представление о вот исламе, что это Мухаммад, это вот напугает, возьмет. И это была просто традиция резко отрицательного отношения к исламу. Хотя между собой, например, там христианство и иудаизм там как-то еще ладили, но почему-то резко было противопоставление исламу. Так что это, я думаю, просто речь идет о традиции и о тех предрассудках, которые складываются в головах людей. Не более того.
0: Как хорошо сказал. Хорошо, что все это записывается, и потом в дальнейшем мы сможем
2: расшифровывать.
0: Да, то есть ценные мысли не утекают, как морской песок сухой сквозь пальцы. Действительно хорошо. А, Марианна, может быть, вот как раз следующую пьесу послушаем?
1: Да, давайте я хочу...
0: Номер 4.
1: Я хочу просто сказать, что это вещь, которая необычная, потому что это вещь не русских цыган, а цыган-котляров, которые пришли из Трансильвании в Россию.
0: Это и... там, извините, что я перебил, да, это Трансильвания, это где был этот парень, это... Дракула.
1: Австро-Венгрия, вот частично перебил.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марианна Смирнова и Назим Надиров. Речь у нас идет о цыганской музыке, вообще о этих людях, о цыганах. И, соответственно, мы тут даже посовещались, пришли к выводу, что пришло время и пообщаться с вами в прямом эфире. Сейчас я напомню вам телефонный номер. Вот он.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Если вдруг появляются какие-то вопросы, вы, пожалуйста, сразу отзванивайте. Да. А вот тут же еще и приходит на пейджер для всех. Люди просто приходят, спрашивают, а вот где, с позволения сказать, рожают цыганские женщины, вот такие, которые... Ну, сами понимаете, вот прихватило ее зимой. Нет на пути избы, где можно было бы, в общем, перетусоваться какое-то время. То есть, как обстоит вообще дело с гигиеной, с гигиеной тушки, да? Вот, извиняюсь, даже такой нескромный вопрос, а с сексом, попросту говоря. То есть, понятно, что в чистом поле под звездами это очень прекрасно, но, так сказать, сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, они должны быть очень частыми. Да, да, Назим, да, да, да.
2: У нас цыган секса нет, ты не знаешь, Женя?
3: Ага. Знаете, Саша, я скажу, что по цыганской, как бы, духовной традиции, понимаете, отношения мужчины и женщины — такая тайна, есть некое таинство. Между прочим, у русских то же самое. Об этом обратите внимание, что многие русские дети узнают о вопросах пола в подворотне. Я не хочу сказать, что это хорошо, но это неплохо.
0: А, потому что плохо.
3: Нет, вы знаете, потому что вот как бы они не обсуждаются между старшими и младшими, в этом есть некоторая тайна. И вы знаете, это имеет свой смысл, потому что не только то, что говорится, несет смысл, но и отношения, поведение, как бы, родителей и детей. То есть, понимаете, наше поведение, оно тоже имеет знак.
2: Вот я, например,
3: поэтому,
2: Саша...
3: например, то, что сейчас не буду говорить на эту тему, это тоже определенный знак, потому что таинство, оно должно остаться таинством, я так считаю.
2: Я, например, ни разу не видел, как целовались мои родители, даже после долгих отбываний моего отца, там, на месяц-полтора, когда он приезжал, даже не было

0: поцелуев это было все очень скромно.
1: Ну, не знаю, по-моему, гораздо больше вред приносят грудничкам выдумки взрослых об аистах, капусте и прочей вот этой чуши.
2: Слушай, а мы о разных вещах совершенно говорим.
1: Да я знаю, я просто понимаете, так сказал, да? Ни к чему не привязываюсь. Ну что, перейдем, может быть, к прослушиванию телефонных звонков, если таковые появляются. Напоминаю, что в гостях у нас Назим Назиров и Марианна Смирнова. Ваши вопросы нашим гостям. Номер я напоминал. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и внимание наше к вам беспредельно, попросту говоря.
3: Доброй ночи.
1: Аналогично.
3: Будьте добры, расскажите, пожалуйста, в двух словах хотя бы о корневой вере цыган. Какие у них религии, если так можно сказать. Какие у них боги или бог, там, темное, светлое начало. Вот об этом. Спасибо.
1: Я хотел это спросить сам, а теперь я не покажусь умным. Представляешь, как... Нет, ну, на самом деле хотел спросить, честно, я хотел спросить.
2: Да. Вообще, вы знаете, цыгане исповедуют религию той страны, в которой они живут. Потому что если... Ну, какая была корневая вера? Когда они вышли из Индии, соответственно, мы должны предполагать, что у них была вера, значит, индуистская. Да. Но теперь вот цыгане, между прочим, сами цыгане делят себя на две очень такие большие группы именно по религиозному признаку. Цыгане-мусульмане и цыгане-христиане. Вообще, вы знаете, для них это важно, потому что вот я бывала на многих цыганских фестивалях, и это все-таки, хотя между, конечно, разными цыганами очень много общего, очень много, но тем не менее вот эта духовная традиция, она влияет на как бы это лучше так сказать, на духовную, конечно, жизнь, правильно, да, лучше так, наверное, сказать. И мы очень чувствуем, когда приезжаем из России, и даже вот мы чувствуем родство с польскими, болгарскими цыганами, чешскими, скажем, даже румынскими, и чувствуем, что вот цыгане-мусульмане, мы чувствуем, что они другие. Мы такого вот душевного вот такого родства, вот как между перечисленными, такого не чувствуем.
0: Хотя ты же занималась и хореографией цыган-мусульман, помнишь, делала?
2: Нет,
0: шоу,
2: дело в том, что у меня есть танцы. Я исполняю танец кючек, но когда имеется в виду, вот понимаешь, именно вот когда ты общаешься с людьми, смотришь им в глаза, смотришь как на их поведение между собой, то я бы сказала, что даже в отношении, кстати, вот к женщине, ну, православные цыгане, они более где-то целомудрые. В отношении к женщине.
1: Целомудренность?
2: Да.
1: Вот это приятно слышать.
2: Я бы сказала так даже. Да, ну что касается богов, то есть я думаю, что я ответила на ваш вопрос, потому что цыгане исповедуют религию той страны, где они живут. По-моему, этим все сказано. Я бы еще хотела сказать, что многие цыгане даже вот в наши дни, когда уже, в общем-то, многие не верят, да, среди цыган очень большой процент верующих, и они многие очень религиозные. Очень религиозные. Да, это все.
1: Следующий звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло. Алло, вас очень просто плохо слышно. Если бы вы могли бы говорить по членораздельней и немножечко погромче. Алло. Не может говорить. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло?
1: Да, вот это я понимаю, сразу слышно. Да.
4: Сейчас нормально слышно?
1: Отлично, рассказывайте.
4: Значит, вот я по поводу того, что у цыган вообще нет секса и все такое.
1: Это
4: я
1: такого мы не говорили.
4: Музыкант, да. Но я хотел бы спросить у этой дамы. Я сам инвалид по зрению. Не пробовала ли она завязать глаза и хотя бы 100 метров пройти с палочкой, во-первых. И во-вторых, вот, например, мне рассказывают сказку в мои 32 года о том, что вот, ну, как бы у мусульман вообще этого всего нету. И о капусте, и об аистах, вот... Вот эта дама относится к легализации публичных домов, если я, например, не готов к семейной жизни. Мне вот говорят, если ты хочешь жить этой жизнью, ты должен жениться. То есть как бы решают за меня. Так вот вопрос. Цыгане решают за... сами или решают за них?
1: Понятно.
4: Спасибо.
1: Понятно. А насчет первого, если позволите, я прокомментирую. Насчет завязать глаза и пройти там вот одно количество, значит, с палочкой или без. У меня реально, например, есть подруга моя, очень хорошая знакомая, которая занимается тем, что... Ну, просто вот, вообще она спортсменка, и, то есть у нее черный пояс по там каратэ-до, еще что-то, да, да. Вот, она регулярно ставит всякие эксперименты над собой. То, значит, вот неделю именно живет с завязанными глазами, то неделю живет и не пользуясь, в общем, без помощи рук делает все. Ну, и вот все, всякие такие вещи. Вот, это, конечно же, требует определенных, так сказать, усилий. Не знаю, зачем она это делает, но есть такое, поэтому если Марианна как-то вдруг вздумает это самое, то в этом нет ничего такого не смешного, а только бы практическая даже польза. А вот, а насчет остального, вот, пожалуйста, уже вам
2: слово. Я считаю, что взаимоотношения между полами – это прекрасно.
1: Да.
2: Да. И то есть я нисколько не отрицаю, что это нужно, потому что иначе бы род человеческий прервался.
0: Нет, и вопрос был еще, добровольно ли вступает
2: в брак?
1: Да, да. Или там, например, какой-нибудь главный вот по...
0: Может заставить ли барон, например?
2: Ну, вы знаете, раньше, да, вот конечно, барон. Такое было. Вот, хочу сказать, что раньше, между прочим, и в Индии было, что жених с невестой знакомились только вот во время бракосочетания. Но сейчас, конечно, уже совершенно другое время. Молодые люди все-таки, прежде чем засылать сватов, а это происходит и сейчас, то есть ритуал сватовства сохраняется, все-таки родителей, конечно, интересуются и нравятся. Или друг другу молодые люди часто просто, они просто наблюдая, как бы, на кого реагируют их дети, они могут, например, сами предложить там посвататься. То есть обычно все-таки сватовство состоится тогда, когда уже ясно будет ответ, да, или и при противоположном ответе просто никто не будет, наверное, рисковать. Хотя, конечно, бывают разные ситуации, но в основном я думаю, что вот я так отвечу.
1: Я вот предположил бы, так, ну, взял бы на себя смелость предположить, что наверняка ведь поступит такой звонок, и как бы надо его как-то...
0: В утробе задушить уже.
1: Нет, не задушить, а, так сказать, самим заранее, да. Вот сколь чисты вообще в мире цыган гомосексуальные связи? И приветствуется ли это? Потому что я почему скажу? Ну, вот, когда я в последний раз ездил с миссией, не буду говорить, конечно же, с какой, в Непал, то там как бы наши местные товарищи по партии, они сказали, что вот у нас в Непале это считается в норме, то есть гомосексуализм, чем вызвали мое дикое неподдельное удивление и, в общем-то, осторожность. То есть я даже больше уже боялся не пули сепаратистов, а вот, ну, извините, это подробности такие. Тем не менее, у нас каково отношение, да, вот тут цыганка?
2: Ну, Саша, я хочу сказать, что я, конечно, не сексопатолог, то есть я таких исследований таких глубоких не проводила. Меня лично создается впечатление, что вообще среди народов, сохраняющих свою какую-то древнюю культуру, если такие связи есть, то они меньше, чем в цивилизованном обществе. То есть я не хочу сказать, что их нет вообще. Я встречала. Но это как бы за всю, наверное, мою жизнь. Я встречала, наверное, 2 или 3 раза. И причем 2 раза это были женские связи, причем вынужденные. Просто за, ну, в тюрьме там был, скажем, кто-то там, муж.
1: Вот. Западло.
2: Во всяком случае, просто другое мне неизвестно. Вот так вот.
1: Понятно. И, соответственно, другой вопрос тоже мы должны будем сразу предугадать. Это касаемый сексуальных взаимоотношений между женщинами. То есть лесбийская любовь у цыган, существует ли она?
2: Ну, я, по-моему, уже ответил, что просто я знаю, что такие отношения вот были, но...
1: Ну а как отношения вот у, скажем так, у других членов сообщества? Ну, то есть других... как к пороку, к этому? Или они относятся,
2: ну,
1: с пониманием?
2: Знаете,
1: вот, да.
2: Как вам сказать? Конечно, я бы сказала, что как бы никто, конечно, этому особо сильно не радуется. Как бы это все считается, знаете, как бы вот есть норма, а это как бы некоторое отступление от нормы. Но я просто знаю лично, что чисто по-человечески, если это хорошие люди, то чисто по-человечески к ним не было каких-то высказано публично. Во всяком случае, знаете, публично это никогда не обсуждается. Может, кто-то про себя скажет, что вот что-то такое там происходит, но я такого как бы резкого публичного осуждения, чтобы человека откуда-то выгнали, такого я за то, что он с кем-то...
1: Нет, ну, понятно, но по крайней мере, могут отлупить и нахлобучить.
2: Ну, вы знаете, просто, может быть, я лично просто не знаю этого. Ну, я думаю, что, понимаете, везде такие отношения есть в большей или меньшей степени, просто... Но мне кажется, что вот у цыган, как и у народов других, опять еще раз повторюсь, сохраняющих традиционные родовые отношения, во-первых, вы знаете, я вот что хочу сказать, что поскольку раньше подыскивали рано очень жениха и невесту, то есть подыскивали, составлялись пары, вот, супружеские, то, мне кажется, сам этот факт, он исключал, то есть или сводил на нет вот возможность вступления в гомосексуальные отношения, потому что человек как бы уже он, то есть он уже имел партнера и как бы семью, и вообще у цыган, вы знаете, особенно раньше, там очень рано женились. Вот поэтому вот какие-то моменты, которые возникают, скажем, может быть, в других культурах просто из-за неимения противоположного партнера, противоположного пола, у цыган как бы они на более раннем этапе просто исключались. Я думаю, это еще с этим связано. Кстати, не только у цыган, я думаю, у других тоже народов вот, старой традиции.
1: А участие вообще вот цыганской диаспоры, или, может быть, это неправильно так сказать, ну, просто так, будем говорить, цыган в каких-то военных конфликтах, вот в которых участвует страна, на территории которой они в данный момент находятся. Ну, вот что-нибудь вам известно, например, о позиции русских цыган во время вот Второй мировой войны, на чьей стороне они были?
2: Да, вы знаете, мне это известно, и другое дело, что не могу назвать точно цифры, но я знаю, что очень многие цыгане, что-то я просто недавно говорила с человеком, такой есть Николай Бессонов, который вместе с Надеждой Диметр и еще третьим автором написал книгу «Новый взгляд на историю цыган». И вот я не помню, просто дело в том, что мой большой друг, я не помню, то ли он в этой книге, то ли не в отдельном исследовании, он как раз исследует эту проблему. Я хочу сказать, что именно во Второй мировой войне большое количество цыган участвовало. Мало того, я даже скажу, что вот у нас тут пел наш участник нашего проекта Борис Иванеску, его дед участвовал во Второй мировой войне, и он потерял свою семью. То есть они его нашли только через 15 лет после войны в Москве. Они очень долго не виделись, отец с сыном. Вернее, отец Бориса...
1: Ну, участвовал-то на стороне...
2: Естественно, на стороне русских, не на стороне же немцев.
1: Потому что, помните, да, там «гуд-гуд, Вальдемар», говорили солдаты. Я вот просто к тому, что... Ну, просто когда у него... Ну, и что, Вовочка, тебе говорили «гуд-гуд, Вальдемар». А вот, скажем, в Германии цыгане же тоже наверняка были в то время. Вот, к примеру, те цыгане принимали участие в боевых действиях на стороне Германии. Вот как в одном окопе сидит цыган, в другом как-то вот воспринималось. Но все-таки в чем большое сходство вот цыган-евреев? Это, мне так кажется, в какой-то сплоченности.
0: Разве они воевали на стороне немцев? Они были преследуемы?
2: Саша, их же уничтожали.
1: Я просто про это и спрашиваю, Саша, я же не утверждаю.
2: Их же уничтожали, во-первых. И вот сейчас, между прочим, я... так сказали, просто сейчас такая программа Холокоста развернута, то есть это компенсация людям, проведшим как бы большую часть времени в лагерях, и, кстати, сейчас выплаты начали получать цыгане других стран, и, насколько я знаю, в России тоже как бы что-то делается для того, чтобы и российским цыганам тоже заплатить, поэтому, по-моему, здесь совершенно этот вопрос, то есть ответ совершенно однозначен, то есть какое было положение, какое было отношение ко всему этому. Вот.
1: Понятно. Тогда я предлагаю снова послушать телефонный звонок.
0: Шпрехин.
1: Yes.
0: Трынкин.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно сегодня. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. У меня два вопроса. Вот у цыган, когда молодые цыгане женятся или выходят замуж, обязательно невеста должна быть девственниц или нет? И второй вопрос. Вот в советские времена, ну, когда на Кавказе жилось нормально, много ли там жило цыган?
1: Спасибо.
2: Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что традиционно невеста обычно бывает девушкой. Mm. Вот. Ну, бывают, конечно, разные случаи, но как бы мы говорим о правиле, да? Вот. Я вам не могу, к сожалению, назвать точные, значит, цифры, сколько там жило цыган, потому что, понимаете, я все-таки не специалист по социологии, я больше специалист по, значит, вот, по культуре, по музыкальной культуре.
0: На Северном Кавказе.
2: Я жалею, что я просто, да, я просто знаю, ну, я могу вам что сказать, вот, что у меня просто есть сведения, что цыгане больше, то есть армянские цыгане живут, их там небольшое количество, вот, в Армении, и есть даже специальная улица, которая считается цыганской, но они очень сильно ассимилированы, то есть они, ну, очень, скажем, не очень богатый язык, и они уже имена, и у них армянские, и внешность даже, то есть там очень небольшая диаспора, и они очень
0: близки к армянам. На Северном Кавказе много, вот пастухи mm-hmm. многие, вот в Ставропольском mm-hmm. крае, потом в Карачаево-Черкесии целые поселения, когда их принуждали к оседлому образу жизни, это в 56-м году, по-моему, произошло, да?
2: Ну, это вышел указ об оседлости, да.
0: Да, и вот там шахты были, поселки целые, где жили одни цыгане. И вот сейчас в Ставропольском, когда довольно часто бываю, пастухи и другие много цыган там, да.
1: Ну, а вот, скажем, евреи, да, они... все-таки пытаются как-то объединиться под сенью вот, государства Израиль. Вот. А как с этим обстоит дело у цыган-то?
0: Цыганистан?
2: Дело... Ну да, да. Между прочим, знаете, вы правы.
1: Цыганистан,
2: вы сами того, может быть, не желали, как бы сказали, назвали то, что сказали то, что есть сейчас, то, что сейчас происходит на самом деле. Дело в том, что по российским законам сейчас даже нация, не имеющая территории, может иметь собственную автономию. Но, Назим, ты знаешь, вернее, я знаю про вас, курдов, что у вас есть собственная автономия. У цыганов
0: парламент есть.
2: Даже парламент, да. У цыган тоже есть автономия, вот, которая несколько лет существует, и то есть они теперь народы, имеющие автономию, малые народы могут не иметь своей территории, но они имеют культурную автономию.
0: Слушайте, до меня только дошло, что вы цыганить, значит, это от слова цыган, да?
2: Да,
0: наверное, да?
2: Цыган.
1: Получается, кстати, да.
0: Вот, видите, до чего мы договорили.
1: Еще телефонный звонок, да?
0: Давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам очень беспредельно. Алло. Алло, алло.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Вас очень плохо слышно.
6: Я постараюсь погромче. Да. У меня вот тут уже дети спят, и как бы кричать не хотелось.
1: Да, ну уж совсем, конечно, не стоит. Да, да.
6: У меня, знаете, вот такой вот вопрос. Я часто ездил раньше из Твери в Москву и обратно. Вот. И на перегоне Тверь-Москва, не помню на какой точно станции, заходила, значит, группа женщин цыганских с детьми. И все они, как бы, во-первых, имели на ручке татуировочку такую в виде буквы. Вот интересно, почему даже, там, скажем, 12-летние такие вот с виду девочки вот имеют такие татуировки. И как я потом выяснил, у них самих цыган, они вот из Румынии, значит.
1: Понятно, интересный вопрос. Спасибо.
6: И это первая часть.
1: Да, да.
6: А вот вторая часть, почему они как бы передвигаются такими группами, состоящими из особей только женского пола?
1: А, вот, да, да, да, вот, да, да, я, да, хотел, да, я хотел об этом спросить. Спасибо, спасибо за звонок.
2: Ну, то, что касается татуировки, вы знаете, я хочу сказать, что я боюсь, что вам здесь не смогу помочь, просто потому что в разных странах все-таки культура цыган отличается. Вот, и то, что, скажем, вот является правилом для российских цыган в каком-то, в каких-то вот аспектах, может быть, для других цыган не обязательно. Поэтому я не могу вам так сказать, потому что нужно просто посмотреть, что это за татуировка, пообщаться с ними. А по поводу, почему они передвигаются такими группами, это очень просто. Дело в том, что это женщины, которые вышли на заработки. Я могу вам просто сказать, как вот у русских цыган было раньше принято. Обычно зарабатывал мужчина, зарабатывал крупные суммы. Продажи лошадей, коновальством, ну и так далее, какими-то крупными сделками. Но он обычно зарабатывал на что? Купить новую бричку. там приданое дочери, предположим, ну, то есть на какие-то крупные семейные дела. А на стол каждый день зарабатывала жена. И это правило как бы для многих цыган таково.
0: Да, вообще для восточного.
2: Да, да. Именно на еду на каждый день зарабатывала жена, чем гаданием. Там тоже часто бывает мелкой продажей и так далее. Часто женщины, особенно которые занимаются гаданием, они ходят с детьми. Во-первых, потому что маленькие дети, естественно, бывают даже грудные дети, то есть мать их кормит. Вот. А если они еще как бы иногда бывают и, сказать, милостыню просят, то, естественно, дети опять же будут с ними. То есть это женщины, которые вышли на работу. Очень просто.
1: Ну, Марианна, здесь есть такой момент один, да, что, в принципе, любая такая вот работа публичная, это публичная работа, да, да. Относится, ну, к группе риска. То есть кто-то может там, попросту говоря, там, по сапатке дать. Да, масса вариантов, да. Вот плюс дети. Mm-hmm. Вот. Это что, является некая безответственность со стороны мужчин, что они выпускают своих женщин, продолжательниц рода, вот, попросту говоря, на войну. Вот. Либо это как-то безбашенность самих этих женщин, mm-hmm. которым...
2: Скажите, Саша, а вы вот видели, чтобы вот кому-то дали из этих цыган?
1: Конечно, да? Конечно, да. Непосредственно около вокзалов я однажды видел, как какие-то непонятные люди...
2: Очень хорошо. И что же происходило дальше?
1: Да ничего, просто эти с визгом разбежались, цыгане, вот, а те стали их преследовать.
2: Ну, вообще, вы знаете, женщины... Вот я к чему хочу сказать, что... К чему я спросила. Дело в том, что женщины, они все-таки ходят все вместе.
1: Вместе. Их было человек 12.
2: Да, то есть именно потому они ходят вместе, что они как бы для того, чтобы иметь возможность защититься. Понимаете? То есть они стараются держаться вместе.
1: Но все равно, если мы даже допускаем такую возможность, что вот возможность о нападении каком-то, да, то я не...
2: Вот, во-вторых, я вам хочу сказать, что это происходит, знаете, не так часто и не каждый день. То есть, скорее, это, можно сказать, что это как раз следует опасаться больше представителей закона.
1: Ну, и здесь вот, тоже
2: нежели
1: самое.
2: Нежели кого бы то ни было, да. Кстати, но дело в том, что вы знаете, что можно было предъявить раньше? Раньше можно было предъявить, мошенничество, предположим, да? Но, понимаете, есть разные способы, на самом деле, как бы все это как бы обойти, какие-то приводы в милицию и так далее. Вот. А то, что касается... Во-первых, понимаете, существует определенное отношение, вот тот же самый миф, который существует о цыганах и не позволяет многим правильно осознать их место, их роль и так далее. Тот же самый миф в какой-то степени и ограждает их от нападений, потому что образ гадалки, вышедшей в пестром платке, в юбке и так далее, понимаете, на многих людей оказывает гипнотическое просто воздействие. Ты сам согласен, Назим?
0: Да.
2: Тем более, что, Дима, я хочу сказать, что многие цыганки... Извините, Саша, все время хочу назвать Димой.
1: Мариан, совершенно мне, правда, без... Я искренне говорю, мне безразлично, как вам удобнее так называть. Мне только приятно побывать, так сказать, в другом.
0: Похож на
2: другом, да. Да.
0: Сегодня кстати, Саша похож на Диму.
2: Да, дело в том, что сегодня вторая передача.
1: Программа. Ну там может, была передача, у нас-то
2: программа.
1: Кстати,
2: с вашим знакомым, тоже, которого вы, наверное, знаете.
0: Мы уже передали.
2: Вот, мы уже передали привет и так далее. Да, так вот я хочу сказать, что вот этот образ, сам образ цыганки, которая одета в необычный костюм по сравнению с остальными. И, между прочим, я хочу сказать, что ведь и определенные, и, понимаете, народ, который живет интуитивно, который больше как бы психологически подстраивается под окружение. Ведь гадалки, они очень хорошие психологи. Они обладают определенными гипнотическими...
0: Почему цыганки? Вот я тоже об этом думал. Почему именно процентов, наверное, 80, да, подавляющее большинство, да, цыганки, вот гадалки? Угу. Почему именно цыганки? Вот,
1: кстати,
2: сейчас я скажу, почему. Потому что...
1: А, к примеру, не немки. Вот.
0: Да, или не чукчи.
2: Потому что уже европейские народы, они давным-давно стали, переключились на логическую систему, то есть у них образование и так далее. И у них как бы полушарие уже другое работает, понимаете, в большей степени. Потому что я, например, не считаю, что древние народы были в чем-то нас хуже в плане того, что они меньше знали. Просто их знания были на другом уровне. Они были интуитивными, они использовали те скрытые возможности организма, которые сейчас у нас, например, спят. И именно в силу того, что цыганки, они с детства, девушки, я хочу сказать, и женщины, они, кстати, даже если мальчики получали какое-то раньше образование, вот, ну, я сейчас говорю, например, про качеви, девочки часто не получали образование, но они, тем не менее, по жизни, они часто были очень умны. Вы знаете, у меня есть знакомая, которая живет в Петушках, это Владимирская область.
1: Да, я знаю, я был там.
2: Я с ней общалась, например, несколько лет, и потом с удивлением узнала, что она не умеет читать и писать, но весь поселок, в том числе часто русские, ходили к ней за советом. По жизни это была очень умная женщина. То есть я хочу сказать, что вот наш ум, наш жизненный опыт и как бы возможность психологического мышления, воздействия, оно не всегда было связано с нашим умением даже читать и писать.
1: Ну, то есть, если, к примеру, то есть это не является вот умение гадать, да, и желание гадать, или хотя бы умение делать вид, что ты умеешь гадать, не является генетическим каким-то вот ресурсом. Если, например, взять русскую, немецкую или ту же объевшуюся гриль, вот американскую девочку, поселить ее вот к цыганам, то вот это произойдет раскрепощение, благодаря которому, в общем, она сможет, типа, там...
2: Саша, это интересный вопрос, потому что цыган вообще в большей степени, чем у других народов, принадлежность к нации определяется не кровью, а воспитанием. Именно потому, что в силу того, что они кочевали или жили на других территориях, и, может быть, их было, скажем, они такими родами кочевали, может быть, не очень большими, и, может быть, даже в плане того, чтобы избежать кровосмешения, они, почему они с радостью брали чужих детей и воспитывали? Свежая кровь. Вот. А воспитание здесь на первом плане. Я просто знаю случаи, когда ребенок цыган, но получил не цыганское воспитание, и самими цыганами он цыганом не считается, не признается.
1: Ну, это, кстати, вот то, о чем неоднократно мы говорили и в нашей программе. То есть, если ты как бы русский по духу, то неважно, какая кровь тебе течет, назвался русским, значит, ты русский. Все зависит действительно. То есть это дух. Это даже скорее не воспитание, а дух. Хотя дух воспитывается.
2: Да, он воспитывается определенными традициями, взаимоотношениями, опять же, в обществе, да, в семье.
1: Да, вот не проводили ли вы таких социологических, можно сказать, исследований, касающихся того, вот кого, ну, количественное соотношение девочек и мальчиков вот у цыган, потому что сейчас, я знаю, катастрофически, в общем-то, женщин больше становится, что, конечно, нам-то вот мужикам на руку, я этому искренне рад, потому что, как, да,
0: больше,
1: да,
0: выбор, больше хороших товарищей.
1: Да, да, да, да. Вот, ну, тем не менее, как обстоит дело, вот.
0: Лес, ты, да, так сказал.
1: Приятно кататься, знаете ли, как сыр в масле.
2: Да.
1: Что, как обстоит дело вот у цыган?
2: Как обстоит дело? Вы знаете, я честно скажу, что я не проводил таких исследований, потому что... Да, но я хочу сказать, что если происходит подобное, здесь просто включается какой-то механизм определенный. Насколько я понимаю, после войны, вы помните, после Отечественной войны, вот на примере вот русского народа проводилось исследование, вам не только русские, просто население России, точно, да, население России, что волнами после войны через несколько лет начали рождаться в большем количестве мальчики, потом девочки. Постепенно вот эта вот как бы кривая, она, то есть как бы этими волнами она постепенно уравновешивалась и приходила к более-менее, так сказать, равному знаменателю. Видимо, какие-то социальные проблемы, они вызывают к работе, к жизни скрытые механизмы биологические. Какие именно, ну, мы можем только гадать.
0: Мне кажется, женщин больше на вид.
2: Ну, женщин всегда больше. Нет, во-первых, женщины, если говорить о цыганках, то женщины, если вы имеете в виду тех цыганках, которые до сих пор еще ходят гадать, конечно, они виднее, потому что мужчин просто там нету.
1: Да.
2: Вот там так. Просто нету. Потому что, во-первых, они все приезжают в Москву. Начнем с этого. Они приезжают, было в 56-м году, и позже их выселяли за 101 километр. И я помню, как Москву чистили еще перед Олимпиадой. Вообще.
1: Да, я тоже помню.
2: Вот. И поэтому...
1: Мы, значит, тогда дни и ночи...
0: Да. Олимпийцам никто не гадал.
2: Несколько часов, 2-3 часа. Да, 2-3 часа тратят, чтобы приехать в Москву, а их мужская половина, так сказать, остается там, где они проживают. Это Малоярославец, Владимирская область, Клин, ну и так далее. То есть фактически по окружности вот 100 километров от Москвы вот... Вот так вот.
1: Ну, давайте сейчас вернемся к музыке. Композиция номер 17 с этого же диска.
2: Да, я бы хотела сказать, что это тоже старинная протяжная песня. И мне очень приятно Хорошо. Представить семью Савельевых, Александра и его дочь Диану. Дело в том, что Диана – это один из лучших молодых голосов России. Она недавно стала стала лауреатом конкурса романсов в Москве и в прошлом году цыганского фестиваля в Москве. Пожалуйста, песня «Перница».
1: Как переводится?
2: «Перина».

0: Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Монморанси». И сегодня в гостях у нас Назим Надиров и Марианна Смирнова. Речь у нас идет о цыганах, о цыганской музыке. А вот скажите, пожалуйста, Марианна, есть ли, например, шанс у представителя цыганской диаспоры или у представительницы цыганской диаспоры открыть, например, в каком-нибудь городе небольшой кабачок или кафе, не рискуя, что, вот, скажем так, товарищи по табору будут приходить и пытаться дико пожрать на халяву и тем самым разорят, попросту говоря, вот заведение?
1: Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, что значит товарищи по табору?
0: Ну, я имею в виду, друзья, дружбаны.
1: Дело в том, что, вы понимаете, представьте себе, что у вас есть заведение,
0: да.
1: И к вам приходят друзья.
0: А мне не надо представлять, у меня есть вот на Арбате. Называется Шерри.
2: Туда мы пойдем.
1: Да, вот, кстати, туда мы сейчас и пойдем после передачи. Я думаю, что, понимаете, если открывается заведение, то в любом случае, понимаете, как бы расчет идет на то, что товарищи по табору — это обычно свои, понимаете, это родственники, соседи, друзья. Но кроме этого есть еще масса, так сказать, клиентов, которые обычно делают все-таки доход заведению. Вот, я думаю, что каждый из нас имеет друзей и родственников и так далее, будет рад их угостить, но, конечно, возникает угроза, что этих родственников, дальних и ближних, будет очень много или слишком много, и вы как бы не сможете им отказать. Ну, во-первых, я хочу сказать, что те, кто открывает подобные заведения, во-первых, они достаточно состоятельные люди. Вот. И, как правило, они занимаются не только этим, а в их семье занимаются какими-то традиционными для цыган делами. Это может быть, я, например, знаю вот семью Котляров, которая занимается тем, что она проводит отопление для всего поселка, там, где они живут, ну и так далее. Другие занимаются, очень многие занимаются торговлей. Кстати, организуют цехи по пошиву одежды, да, какого-то ширпотреба.
2: Или купцы ведь, правильно?
1: Да, поэтому на самом деле, понимаете, обычно те, кто держит заведение, они имеют какой-то еще доход.
0: Но это не значит, что, согласитесь, что в это заведение могут приходить и на халяву пожирать все, кто не попадя. То есть я просто всегда считаю, что братство мешает бизнесу. То есть, как говорится, деньги, или там дружба, да, как там, не помню. Вот, то есть, когда такая клановость, я, к примеру, знаю, в Лондоне, вот, когда мы ездили туда со спецпоручением, практически очень тяжелое положение у индийских кабаков.
1: А зачем тогда, пардон, открывать кабак?
0: Так
1: если вы не хотите кормить на халяву. Понимаете, я считаю, что ваш долг, раз вы открываете кабак, как раз думать о людях и их кормить. Вообще, каждый сам для себя определяет круг своих друзей, понимаете?
0: Хорошо, а если тогда вообще у какого-нибудь представителя или представительницы цыганской диаспоры сказать: все, я завязываю с вами, я ухожу в Европу жить, поеду в Париж.
1: Ой, да сколько угодно, очень многие, кстати, уезжали.
0: То есть, в принципе,
1: но очень многие оставались при этом.
2: В Америку.
0: Нет,
1: знаете, у цыган, я просто хочу рассказать, что я могу говорить о тех, кого я лично знаю. Очень многих, кстати, родственники из Швеции, именно в скандинавских странах, и попали они туда после мировой войны, после Второй мировой войны. И, кстати, тогда как раз вот были трудности, как бы, и многие, кстати, европейские границы были открыты в момент, когда как раз только закончилась война, момент перехода армии и так далее. И многие, кстати, переселились именно после Второй мировой войны. И теперь я просто была свидетелем, как одна семья нашла своих родственников через 30 лет после вот этих военных событий, поехала к ним в гости, поддерживает отношения и так далее. Вот, поэтому есть возможность уехать, но я хочу сказать, что сейчас немногие уезжают.
0: Нет, сейчас и здесь неплохо, но я вот имел в виду, что каково отношение, так сказать, вот ведь реально-то еще люди боятся даже вот не самих цыган на зиму, вот ты правильно там все точки над «и» расставил, вот загадочных цыганских баронов, да, то есть каким образом папик отнесется к тому, что вот она вот решила, например, уехать. она идет там под...
1: Подождите, вы сказали, что вы имеете в виду, что отдельная дочка уедет, да?
0: Вот да, это... конечно.
1: Если семьи переселяются, обычно переселяются, часто переселяется вся семья, если уже девушка, она обычно выходит замуж, то есть это как бы...
0: Ну, а если...
1: Или если она уезжает с мужем, то есть все-таки, понимаете, здесь, я опять же говорю, что родственные отношения... Во-первых, я вам скажу, начну с чего, что незамужняя девушка, обычно ее из дому одну не отпускают, за ней как бы очень следят, во-первых, чтобы не случилось чего плохого, вот. Просто сейчас, во-первых, и преступность, и все. Да и раньше всегда как бы девушку, можно сказать, пасли. Вот, и правильно делали. Да, а в дальнейшем она выходила замуж, так сказать, она уже была взрослой женщиной замужней, которая содержала семью.
0: Нет, я согласен.
1: Поэтому одну девушку просто так за границу никто не отпустит. Она уедет или с мужем, или с родственниками, со старшими.
0: Я просто к чему это еще спросил? Хорошо, а если вдруг вот эта девочка, ну, например, в каком-нибудь городе по типу Малый Ярослав, да, там же цыганские, тоже цыганская диаспора сильная. У них, кстати, дико здоровые коттеджи. Если видишь коттедж, это значит, там проживает цыганская семья. Действительно так. И вот эта девочка из этой семьи, обеспеченная, у нее там магнитофон, видак есть, да, она, тем не менее, ходит в школу, общается там со своими сверстниками. Вот. И ее там подсадили на группу Sex Pistols. Она выстрелила все ирокез. То есть не свобода в плане, там, взяла и уехала искать там прайса где-то.
1: Цыганская девочка, знаете, это нетипичная цыганская девочка.
0: Ну, это может быть. Каковы у вас методы воздействия в цыганской семье на вот детей с такими...
1: Понимаете, дело в том, что дети цыганские, они даже когда ходят в школу, они очень сильно отличаются от других детей. Они очень сильно от них отличаются именно в силу того, что они чувствуют свою отдельность и принадлежность к определенному клану.
0: Но это чувство доставляет им радость или тяготит?
1: Нет, скорее все-таки это радость. Нет.
0: А, вот вы видите,
1: что значит тяготит? Вы понимаете,
0: сами запутались.
1: Это очень просто смешно, вы так сказали. Почему оно должно их тяготить?
0: Ну как, потому что,
1: знаете, я хочу привести один пример.
0: Вы не горячитесь. Вы так не горячитесь. Почему? Потому что, к примеру, косятся так, а вон цыган сидит, или там цыганка. Потому что не принимают, потому что не берут себя покурить в
1: столе. А в школе были цыгане?
0: Нет.
1: На них косились?
0: Могли коситься, если их не было.
1: Так, хорошо, тогда...
0: Да. Но я уверен, что в других школах косятся. Косятся.
1: Саша, вы сейчас пытаетесь на меня воздействовать гипнотическим способом, так сказать.
0: Назим, скажи, что косятся. Ну скажи, что косятся. Ну косятся ведь. Косятся.
1: Я расскажу так.
0: Говорят потом родители этих вот школьников, говорят там дома, ну что ты там, держись подальше от него, типа, ну их этих цыган. Да наверняка так говорят. Ну скажи им. Про всех говорят.
1: Знаете, я хочу сказать, что, например, в школе был случай, где училась моя дочь, что татарскую девочку, вот ей говорили такие вещи.
0: Ну, татарские,
1: Я думаю, что на самом деле это не проблема специальных цыган. Хотя, конечно, есть, вы знаете, что я скажу? Есть любопытство. Нация, то есть на первоначальном этапе, когда появляется, например, в классе, например, цыганский ребенок или там даже в первом классе, конечно, сначала любопытство. А потом, когда дети все вместе уже... Вы знаете, что такое школа? Когда ты растешь вместе в одном классе с этими ребятами, и потом ты вырастаешь, это часто бывают друзья на всю жизнь, на самом деле.
2: Это
1: вот
2: общий,
1: как мы с Назимом, например.
2: Да,
1: правда,
2: да,
1: Назим?
2: 22 месяца. Нет, это проблема, Саша, это проблема нетитульной национальности. Значит, все основное, что нетитульная, так называемая национальность, основная, коренная, все остальные, это также на темнокожих, хоть они и русские сами, дети олимпийских.
0: Я же о том же рассказываю, ты понимаешь?
2: Также узкоглазые.
0: Кто-то
2: мне рассказывал, семья из Казахстана, что детей дразнят там, какая-то узкоглазая.
0: Есть такое.
2: Да, евреи, цыгане, все, кто не основная национальность, естественно, могут там...
0: Так вот, я поэтому-то и спросил, что гордятся ли они своим вот таким, ну, несколько обособленным положением от других детей.
1: Дело
0: вот
1: в том, что цыганам хорошо друг с другом. Я хочу привести один небольшой пример. Вот мы недавно были у дизайнера с Назимом, и очень интересный человек, Игорь, он рассказал мне историю, что он познакомился с цыганами, я не помню, уже где-то, или на вокзале, то ли где-то. И оказалось, что среди цыганок есть девушка, которую зовут Сара. Вот. Она еврейка. Получилось так, что она из очень маленького поселка попала в какой-то, значит, городок, где был техникум, где там был какой-то ужасный совершенно разврат, молодежь, значит, выпивка, пьянки, чуть ли там не наркотики. Ей там было очень плохо, потому что она была воспитана совершенно по-другому. Потом она случайно встретила цыган, И она ушла с ними, она сказала, что мне с ними хорошо. Потому что, понимаете, это цыгане, это большая родовая семья. Это друзья, родственники, которые постоянно вместе, которые очень тесно общаются, не проходят дня, чтобы к тебе кто-то не пришел, не позвонил, не приехал, которые постоянно шутят, смеются. Знаете, это тоже, между прочим, очень важно. Это национальная черта, и это очень важно, между прочим.
2: Юмор.
1: Юмор, да, потрясающий совершенно юмор. И поэтому... Поэтому цыганам хорошо друг с другом, хорошо вместе. И они, между прочим, очень остро чувствуют именно эту черту своей общности, юмор, радость, веселье, которое постоянно у них присутствует. Именно это в большой степени заставляет их гордиться с принадлежностью к своей общине. Вот что я хотела сказать.
0: Ну, сложно с этим не согласиться. Я предлагаю снова обратиться к телефонным звонкам. Сейчас я тут номер напомню. Да.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло, да. Вы знаете, вас очень плохо слышно. Какой-то голос немножечко искаженный. Если можно, вы не могли бы перезвонить с другого телефона или немножечко вот погромче говорить, потому что ничего не разберешь. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло.
4: Здравствуйте. У меня вот такой вопрос.
0: Да.
4: Есть ли у цыган такая традиция перед тем, как одеть чистую одежду, пропускать нож?
0: Что делать, Светлана?
4: Пропускать нож.
0: В смысле, не могли бы уточнить?
4: Ну, сквозь одежду пропускать нож.
0: А, я понял, о чем вы говорите. Это из серии топтания борщевых тряпок или перекидывания выпечкой. Ну, Марианна пожимает плечами.
1: Вы знаете, я хочу сказать, да, что дело в том, что вот есть, скажем, традиции, которые сохраняются, есть традиции, которые, например, не сохранились. Я не могу сказать, что, например, я не знаю такой традиции. Может быть, где-то она существует, может быть, нет. Ну, русские цыгане, живущие, скажем, в городах, да и, собственно говоря, цыгане, живущие в деревнях, а я хочу сказать, что я жила в деревнях, в домах цыганских очень часто, скажем, мне такое не попадалось. Это не значит, что этого нет вообще, потому что, может быть, где-то цыгане такое, скажем, сохранили, но мне такое лично не попадалось никогда.
0: Ну, может быть, это, да, где-то уже в совершенно...
2: А у кого есть такое?
1: Я даже не знаю, откуда это, может быть, это какой-то восточный обычай, да.
0: Ну, не будем тогда об этом говорить.
2: Может, позаимствуем?
0: Мы изобретаем. Да, хотя хорошие обычаи вообще. Все в новом. Извините, я болею. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, Марианна, да, как видят, на ваш взгляд, окончание? Я не хочу, так скажем, навести на фатальные там какие-то мысли, да, нас. Но, тем не менее, каждый человек должен думать о конце. Я имею в виду конце своей жизни, да. Вот каким образом представляется вот эта кончина вот этим именно людям цыганской национальности, которые вот ходят, зарабатывая гаданием и попрошайничеством на улице? Как они видят свою старость? Или как они обычно заканчивают свою жизнь?
1: Я хочу сказать, что в цыганском обществе, вы знаете, почему, например, цыгане никогда не боятся, у них нет трудовой книжки.
0: Да.
1: Знаете, они живут сами по себе, у них свое общество, и там принято поддерживать стариков. Обычно младший сын или младшая дочь, младший ребенок в семье живет обычно с отцом, с матерью. И нет такой проблемы, чтобы, скажем, старые люди, они оказались вдруг без средств существования. Поэтому, понимаете, такая проблема вообще не ставится.
2: То есть в домах престарелых не найдешь ни одного цыгана?
1: Да. Ну, если только он совсем не одинокий, если у него там как-то... Бывает, что во время войны он воспитывался в детском доме и что-нибудь подобное.
0: Ну, а как же вот там солидарность, слуг, к примеру, пошел, что в таком-то там... доме живет там...
1: Я не поняла, простите, солидарность.
0: Ну как, ну вот, к примеру, если это это же немногочисленная все-таки группа цыган, да, и вот там, типа, там наш там товарищ, братан там пропадает в каком-то доме, давайте его заберем. Такого нет.
1: Ну, я просто, знаете что,
0: то
1: я
0: значит домов... есть нет, внутрисемейность, значит... да, внутрисемейность нет. Есть, деление на семьи. То есть не все цыган, не каждый цыган цыгану брат, да?
1: Я просто не совсем поняла, о чем идет речь.
0: А,
1: идет...
0: ладно, не будем об этом.
1: Это очень,
0: да,
1: наверное, сложно.
2: Они многодетные вот, семьи, нет, это многодетные семьи, поэтому понятно, у каждого отца и каждой
1: нет,
2: матери.
1: Нет, бывает, конечно, что мало, но все равно есть двоюродные внуков, братья, племянники. Вы знаете, у цыган еще кроме... Дело в том, что там то, что для нас, например, вот как мы смотрим, например, на другие нации, да, вот мы можем увидеть, что часто, например, двоюродные, троюродные братья, там, сестры среди русских, то есть они редко друг друга видят, редко общаются. У цыган считается...
0: Да бывает вообще, извините,
1: да,
0: что я перебил, не
1: это считается достаточно
0: даже
1: близкое родство, очень близкое родство. Так мало того, там еще есть такое понятие, как свои. Это когда поженились двое людей, и все родственники жены стали своими родственником мужа, и наоборот. И эти люди тоже уже вступают друг с другом в определенные взаимоотношения, их поддерживают. То есть понятие общности и родства у цыган гораздо ближе, чем у людей, живущих, скажем, вот уже у нации, скажем, которые уже, да, у нации, которые уже находятся на вот таком этапе цивилизации, когда мы знаем же, да, что во многих европейских странах просто ребенок даже отселяется от матери, от отца в 18 лет, это считается нормой. Живет отдельно, да, один, да, в своей квартире, где он, в общем...
2: В Германии это просто,
1: да,
2: норма даже.
0: У финнов тоже.
2: Да, 16, и все, ты уже отдельный.
0: Уже, ну, уже живи сам. Ты уже состоянный сам заработать себе на корм.
1: Да,
0: но
1: у цыган такое, как бы, это совершенно другое. Совершенно другое отношение к семье.
0: А вот как вообще обстоит дело в цыганских диаспорах с выпивкой, скажите?
1: Очень хорошо обстоит.
0: Любят побухать.
1: Все хорошо. И любят и...
2: Не заржавеет.
1: И любят и встретиться, и выпить, и потанцевать, и попеть обязательно. Если это поющая семья, обязательно. А как же? Вот. Вообще любят попраздновать. И знаете, по любому поводу, да, будь то концертная репетиция, будь то просто встреча, значит, двух друзей, там,
2: запись,
1: скажем...
2: Запись альбома Баре
1: Друма. Запись альбома Баре Друма. Ну, я хочу сказать, что, например, я, например, очень большое удовольствие получаю от работы с диском, с нашим коллективом, от наших репетиций огромное,
2: то есть,
1: получаю удовольствие.
2: То есть выпивали по этому поводу тоже?
0: Извините, я болею. А вот скажите, вот как-то вот реализация, вернее, самореализация вот в художественном смысле, да, у цыган происходит все-таки исключительно в направлении музыкальном, потому что я вот, к примеру, когда меня прет, я леплю, там, рисую, даже там клею поделки разные, мишек шью плюшевых и прочее, вот такое все. Вот, многие там пишут стихи, книги. Или у цыган все-таки ограничивается исключительно музыкой?
1: Понимаете, Саша, не то чтобы ограничивается.
0: Да это не,
1: да,
0: не для обиды,
1: да,
0: Марианна.
1: Нет, понимаю все. Просто я просто хочу просто более точно выразиться. Дело в том, что если, скажем, вот нация, представьте себе, что кочевая нация, да, вот, кочевая группа. Угу. Значит, соответственно, сам стиль жизни, он уже ограничивает ваши возможности чисто материально. То есть у вас есть, скажем, определенный там набор каких-то предметов, необходимых для жизни. Перегружать кибитку тоже нельзя. Вы кочуете. То есть, ну, уже из этого проистекает то, что именно кочевой народ, он скорее будет склонен к таким видам искусства, как сказания, да, сказки, песни, да, музыка и так далее. То есть сам стиль жизни уже определяет, собственно говоря, не говоря уже о том, что это традиция музицирования, она просто еще к тому же генетически происходит из глубокой древности. То есть они вынесли эту традицию своей прародины. То есть скорее это уже наследственно. Конечно, сейчас среди цыган есть люди, занимающиеся разными вещами. Как я уже сказала, что есть уже и хирурги и так далее. Я знаю, что есть есть группа молдавских цыган, цыгане называются так, они называют себя настоящие цыгане, так называемые, которые специализируются на том, что они изготавливают под золото перстни.
0: Да, всякие, да, такие, да, вот. Я знаю их.
1: То есть можно сказать, что это тоже художественное самовыражение. Вот. Ну, для женщин, многие женщины шили сами себе юбки, оборочки, вот эти вот все кофты. И вы знаете, те, у которых хороший вкус, они очень красиво умели сочетать цвета. А вот недавно, вы знаете, мне передал один очень известный наш специалист по лингвистике цыганской, Лев Николаевич Черенков, он мне передал рушник для иконы, вышитый цыганкой. Так он очень сильно отличается от, скажем, таких же вот вещей, сделанных русскими или украинцами. Там совершенно другой орнамент. Там просто полевые цветы, расшитые по ее, сказать, по ее фантазии. Поэтому таким, тем или иным способом вот эта тяга к творчеству, она проявляется. Ну, конечно, песни, музицирование, это скорее на первом плане всегда
2: было. Кстати,
1: был.
2: Саш, я хотел сказать, что на концертах, на выступлениях ведь Марьяна и сама и танцует на сцене, кроме того, что она продюсирует проекты. И нужно сказать, что там на выступлениях нет олиповатости. То есть все костюмы, даже мельчайшие, по-моему, детали, оборки, все эти, они выдержаны в определенном стиле, в том, который будет представление вот в этот вечер, то, соответственно, и костюм, наряд... вот во время выступления.
1: Ты имеешь в виду наше выступление?
2: Да, ваше.
1: Ну, я хочу сказать, что просто вот конкретно со мной, я работала с художником по костюмам. Это, наверное, единственный модельер, который цыганкой, который шьет для цыган, это Тамара Диметра из этой вот известной семьи Диметров. Она профессиональный модельер, и вот тот костюм фольклорный, я просила сделать костюм кучевой цыганки, я делала по ее эскизу. Вот. И действительно, вот этот художник, который очень тщательно подбирает мельчайшие детали своих костюмов, и я бы очень хотела, чтобы она и дальше продолжала с нами вот работать.
0: Ну, если она нас услышит, у нее другого выбора и не останется. А вот я предлагаю сейчас послушать музыкальный номер.
1: Да, как раз разговор зашел о том, в чем цыгане себя проявляют. Я хочу сказать, что для городской...
0: Ой, Марьяна, извините, да, извините, да, пожалуйста, да? Я перел просто тут недавно со спецзаданием. Мы ездили на юг. Угу. Вот, непосредственно, даже сейчас уже могу назвать цель поездки, это в Архиповку. Вот. И по пути, то есть наш спецавтомобиль увидел странное такое действие. То есть едет конкретно, видно, что это табор. Вот. Но табор перемещается не на повозках гужевых, как вот вы сказали, да, а

0: выезжают, и где-то месяц-другой они, может быть, не слишком далеко по какому-то ареалу, но они вот так вот немножко как бы гуляют. Так что это совершенно нормально, так сказать, официально кочевья нет, но вот такие вот, называйте это как хотите.
1: Дань традиции,
0: наверное, это ностальгия, да, да, наверное, по прошлому, и желание, да, вот желание как бы почувствовать вот этот путь, бородром, вот большой путь, по которому мы тоже, кстати, двигаемся. И мы, наконец, приехали, можно сказать, что мы пришли к нашему такому очередному музыкальному выступлению, которое нам поможет сейчас, в котором нам поможет Артур Бузылев. Это один из лучших гитаристов у нас в Москве, во всяком случае, и я думаю, что даже, наверное, и в России, потому что он стал лауреатом Цыганского фестиваля 2000 года, и это попурри, он, можно сказать, что это его собственная такая вот импровизация на тему традиционных плясовых мелодий. Пожалуйста, поставьте его.
1: Да нет проблем.

0: И мы поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно даже. Алло. Вы знаете, у вас очень плохо слышно, потому что голос идет с какими-то искажениями, и мы просто не в состоянии его разбирать. Если вам не сложно, вы смените телефон или говорите немножечко погромче. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
1: Алло.
0: Да, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Добрый.
1: Это вас беспокоит... В такое время поздний цыган, московский цыган.
0: Да, вот, хорошо.
1: Вот, я бы хотел сказать слова благодарности вашей даме, по-моему, Марианне, да?
3: Да.
1: Очень приятно. Вот, и я, к сожалению, могу констатировать, что два ведущих настолько далеки от темы цыганской, что, честно говоря, я думал, что речь идет... о человеке слоновой кости. Вот. Или где-то дальше, американские индейцы. Что такое цыгане сегодняшнего дня? Очень много написано книг, много историй. Это Толстой, это Пушкин, Проспер Мариме. Это цыганский ресторан на Охотном ряду. Это культурный центр Рязанский проспект. Это, в конце концов, цыганский театр. Где можно послушать, увидеть, услышать настоящее цыганское искусство и историю в спектакле, в цыганской песне. Вот. А когда слышишь такую тему, что же кушает цыган и сколько лесбиянок у нас в цыганском мире, я думаю, не меньше, чем у вас, господа. Потому что мы живем, вот я, допустим, живу в Москве, учусь в советской школе. Да, уже отучился. Имею трудовую книжку, вот, там написано «Солист-вокалист» или «Солист-гитарист». Вот, и я не представляю, как может сегодняшний цыган, я говорю о московских цыганах, вот, жить где-то как-то, как будто у него нет, так сказать, правительства, нет законодательного акта, о чем мы слышим и видим ежедневно. Наши дети учатся в наших школах, многие учатся в западных школах, это неудивительно. Вот. И когда наши дети учатся в школах, то да, кто-то косится. Вполне естественно, что он уже сейчас приходит не в лохмотьях и в дырявых сандалиях, а уже в современных костюмах, порой дороже, чем, так сказать, в каких-то известных магазинах, бутиках. Потому что цыгане сегодняшнего дня, господа, это люди российской культуры. Мы очень много взяли от российской культуры, и, естественно, мы не можем жить сами по себе. Вот. И ваше понятие как бы о цыганах, что да, вот что там цыган может пропустить сквозь костюм, нож, кинжал или мачету, я думаю, что это не только вымысел, это такой предрассудок, пугающий меня, и я думаю, сейчас наш цыган, вот, который слушает вашу передачу.
0: Да вы увидели, как нас испугало это заявление звонящего.
1: Нет, я ни в коем случае не хочу напугать, просто скучно.
0: Нет, я имею в виду вот то заявление,
1: передачу,
0: да, о котором...
1: Господа.
0: Да,
1: вот. Понятно. Хотелось бы послушать песни цыганские, а мы слышим, как на фестивалях наши дети забирают первые места. Кстати, о фестивале. Фестиваль прошел... Я вам могу сказать точно, так как я сам актер, значит, процентов 15 выступало всех цыган, которые приезжали, и в том числе процентов 20 московских цыган. Поэтому сказать, что это был чемпион мира по вокалу или лучший гитарист России, это как бы тоже, я считаю, не совсем этично с той позиции, что у нас есть такие гитаристы и вокалистки, что, может быть, так сказать, придется как-то постоять в очереди кому-то долго.
3: А скажите, пожалуйста, вы не могли представиться?
1: Я могу представиться.
3: Да.
1: Вас интересует мое имя?
3: Ну, конечно, нас интересует, раз вы артист, московский цыган, конечно, не интересует, потому
1: моя
3: что...
1: Моя фамилия Мигаль.
3: Очень приятно.
1: Виктор Евгеньевич.
3: Я думаю, что я вас очень хорошо знаю, потому что
1: я
3: мы
1: вас
3: с вами...
1: тоже, видимо,
3: да,
1: тоже.
3: Потому что мы с вами вместе работали.
1: Ну, прекрасно. Марьяна, я так чувствую по голосу, вы очень умно и грамотно говорите, и насколько тяжело вам бороться с двумя нашими интеллигентами, вот, там, мужчинами.
0: Как он тебя ловко назвал.
3: Виктор, вы знаете, я очень рада, что вот как бы мы с вами встретились, потому что мы с вами работали несколько лет назад. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такие эфиры на самом деле очень полезны, потому что, когда задаются подобные вопросы, ведь, вы понимаете, я этих ребят очень хорошо знаю, и они вовсе не думают то, что они, о чем они меня спрашивают. Дело в том, что сейчас этот эфир делается для того, чтобы показать, какие наиболее типичные вопросы, какое наиболее типичное отношение среднего россиянина существует у нас, и таким образом они пытаются как бы смоделировать вот эту вот полемику между, наверное, мной и, ну, так сказать, я не хочу сказать русским, представителями русского населения, но многими людьми, которые не в курсе, так сказать, цыганской культуры. Я правильно понимаю, мальчики?
0: Правильно, где-то
3: Виктор, поэтому, вы понимаете...
1: Марьяна, да. Извините, я вас выслушал,
3: да.
1: и хотел бы еще послушать, я понимаю, лимит времени. Дело в том, что вообще любая культура, она проходит не через видимость метро или попрошаек, а, скорее всего, через культуру, которая может быть и в литературе, и в театре. И я говорю это потому с упреком, что смешно было бы говорить, скажем, о якутском мальчике, который, да, далеко от нас, и говорить, какие там снега, какая погода и какая культура, и сколько струн там у них на балалайке. Вот. Мы же знаем цыган. У нас достаточно, уже столько сказано, столько мы видим цыган, столько фестивалей. И когда люди начинают... Ну, я понимаю, те, кто звонят, да. Хотя мне тоже обидно, что у нас цыганский театр, единственный в мире, стоит в центре Москвы. Пожалуйста, приезжайте, смотрите спектакли, слушайте прекрасных гитаристов, вокалистов. Это же, так сказать, ну, впечатление такое, что мы говорим, я вам говорю, американский индейец, и то, наверное, мы лучше его знаем.
3: Виктор, вы знаете, я хочу сказать, что вот я думаю, что это мы с вами хорошо знаем, потому что мы с вами находимся внутри. А вы знаете, у меня очень много друзей, в частности, даже с тем, с которыми я училась в школе в одной, и которые, вы знаете, они задают похожие вопросы. Поэтому то, что вот сегодня происходит, на самом деле, это просто отражение, наверное, того незнания и, между прочим, желание узнать побольше о цыганах,
0: да.
3: которые есть у нас в обществе.
0: Спасибо, спасибо.
3: Виктор, я хотел вас пригласить.
0: А я уже выключил Виктора. Да, я вот что хотел сказать.
2: Ну,
0: конечно,
2: слышите,
0: Виктор, конечно, то есть мудрость ваша, она велика и прекрасна. И ваши благородные цели, они, так сказать, просто стукнули нам с наземом по сердцам. Но все-таки, поскольку вы умный человек, а я чувствую, что вы умный и взрослый парень, да, не забывайте, пожалуйста, что... информацию, особенно специализированную информацию, иногда нужно доносить, скажем так, в максимально сокращенном виде,
3: и
0: во-первых,
3: утрированном, наверное,
0: в утрированном
3: немножко,
0: и даже в гротескном. Да, ну, у нас, к сожалению, сейчас не остается время на еще звонки. Сейчас давайте послушаем наших вот, как говорится, закулисных артистов, секундочку, вот, и затем продолжим общение.
3: Да, я хотел бы...
0: Дело в том, что все помнят, что в прошлый раз была у меня дикая ссора с нашими закулисными музыкантами. Мне пришлось часть уволить. Вот да чего все-таки музыканты, народ беззащитный. Музыканты и актеры. Я не хочу никого обижать, но с чем-то сродни. Вот они, простите, даже проституткам. Им говоришь, ты в следующий раз не приходи вообще сюда, да? Все равно приходит. Ты ему говоришь, ладно, будешь играть, ну вот там за дверью, создавать фон для нашей приятности. Приятные интеллектуальные беседы, но я тебе буду платить в два раза меньше. Да, да, конечно. Я ему говорю, ну, вообще-то, знаешь, я подумал, что ничего я тебе платить не буду. Такой раз ушел. Я говорю, ну и вали отсюда. На следующий эфир приходит, говорит, я согласен, вот даже бесплатно, вот лишь бы вот быть в эфире. Я говорю, не, говорит, дружище, гони прайс. Вот на этом месте отношения кончаются. И поэтому я решил сейчас отдать дань должное, вот послушать немножко закулисных музыкантов. А вот теперь, Марьяна, можете рассказать сказать о той музыке, которую мы сейчас будем.
3: Да, я, во-первых, хочу еще раз поблагодарить Виктора, что он позвонил.
0: Да, я тоже.
3: Вот, потому что мне очень приятно, что позвонил коллега, и, в общем, человек, который действительно любит и понимает собственную свою культуру и как бы переживает за нее. Я хочу сказать, что этот проект мы как раз сделали с целью, чтобы сохранить то, что осталось, что-то, что еще не утеряно, может быть, как-то его передать. Этот диск состоит из старинных и современных песен, написанных в той же самой старой традиции. И мы постарались выдержать его в этой манере, не, скажем, не используя какие-то современные стилизованные вещи. То есть все это чисто цыганские произведения. И я хочу сказать, что и в наши дни существуют авторы, которые продолжают писать вот в этой старой традиционной манере. То есть песня вообще может быть написана послезавтра, но написана в старинной традиции. Вот, значит, мы уже слушали песню Николая Жемчужного «Пашунэнси». И я бы хотела, чтобы мы послушали еще две вещи. Это песня Колпакова, Александра Колпакова, заслуженного артиста России, руководителя гитарной группы театра «Румен». Это песня «Не судите». И также в следующем номере мы послушаем песню Михаила Дмитриевича Бузылева. Итак, песня «Не судите» в исполнении автора Александра Колпакова.

0: столицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас остается, к сожалению, совсем немного времени на общение с нашими чудесными гостями, поэтому я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Может быть, кто-то позвонит по делу и что-нибудь спросит. Поднимаем трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, просто говоря. Алло.
2: Твои сексуальные подробности.
1: Алло, алло, вас очень плохо слышно. Слышно было только слово «сексуальное». Если можно, говорите погромче. Алло. Алло. Вас очень плохо слышно. Не могли бы вы говорить чуть-чуть погромче, уважаемый? Алло, алло. Нет, совершенно неразборчиво. Вы знаете, купите новый телефон или перезвоните, или говорите в следующий раз громче. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, доброй ночи.
1: И вам аналогично.
3: Огромное спасибо, Саша, вам за ваших гостей.
1: Да забудьте.
3: И огромное удовольствие доставили, потому что, в общем, именно цыганскую песню, по-моему, мало где кто про, так сказать, ну, популяризирует. И
1: да.
3: Еще вот что, такой, во-первых, я немножечко с Сашей не согласна, допустим, насчет Сличенко, это его, может быть, личные, его родителей. Я, видимо, по возрасту отношусь к возрасту его родителей. Допустим, и Сличенко, и Рада Волошининову, и Пономареву, и Трио, Ромен я слушала с огромным удовольствием. А вопрос у меня, это просто так. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Марианна, вот таборная цыганская песня, она ведь народ, в общем, как говорится, так сказать, и искрометным темпераментом, и очень веселый, общительный. А вот таборные песни, которые, во всяком случае, на цыганском языке, когда ты не знаешь содержания, то они, во всяком случае, носят элемент грусти. С чем связано?
4: Ну, во-первых, это
1: спасибо.
4: Связано с тем, что, наверное, это связано с тем, что наша жизнь, она тоже двояка. В ней есть и радость, и грусть. И когда, ну, скажем, шли в хоры, к цыганам ездили купцы, они, наверное, искали какого-то веселья, потому что грусть-то у всех достаточно в жизни. Но жизнь, как всегда, она не бывает односторонней, она бывает разной. И, естественно, что цыгане, их кочевая жизнь была, она была достаточно тяжелой. Вот. Еще такой момент, чисто такой, ну, может быть, чисто музыкальный, что цыгане, придя в Россию, они освоили музыкальную культуру российскую и преобразовали ее на свой лад. И поэтому очень много общего, конечно, в звучании и мелодии. Но, как я говорила в начале программы, цыгане, освоив эту русскую музыкальную традицию, вывернули как бы ее наизнанку. То есть она стала очень эмоционально острой, я бы сказала, эта традиция. Вот. И, конечно, те песни, которые они пели для себя, предположим, вот представьте себе картину, что едет телега, вы устали, у вас был тяжелый трудовой день. И для того, чтобы вам было легче идти, вы начинаете напевать. Песня идет в медленном темпе, под скрип колес. Такие песни раньше в старину назывались подколесными. Теперь они называются застольными, потому что их чаще всего поют за столом собравшиеся родственники и друзья. Они вспоминают свое прошлое, наверное, может быть. Многие очень, кстати, испытывают большую ностальгию по ушедшей кочевой жизни. И вот эти медленные протяжные песни как раз отражают, наверное, другую сторону нашей жизни, потому что вся наша жизнь состоит из радости и горя. Она полосатая. И также цыганская песня тоже как бы существует двух видов. Протяжная цыганская песня и веселая.
1: Кстати, как и русская. Помните?
4: Как и русская, да, то же самое.
1: «Я попала в колесо». Да нет, у всех, то есть кантри, музыка, вот когда у всех народов существует под разный, так сказать, темп жизни своя музыка. Так же, как у птиц, у животных разных, пернатых.
4: Да, я бы хотела еще сказать такую вещь, что как русская песня связана с природой, совсем тем настроением, которое создает окружающая среда, климат, все, что человек видит. Также и цыганская песня, ведь песни цыган разных стран отличаются одна от другой не только потому, что они перерабатывали музыкальную культуру той страны, где они жили, но также потому, что они испытывали влияние эмоциональное от климата и от природы той страны, где они кочевали. Потому что цыгане кочевали по просторам России, они видели те же самые огромные поля, вот эту протяженность, которая отражается в цыганской песне так же, как и в русской. То есть можно сказать, что цыганская и русская песни как бы вибрируют в унисон.
1: Ну, именно поэтому, вот, так сказать, барины заказывали себе постоянно цыган, позовем цыган. Там, да, потому что сами, кстати, петь не очень хорошо умели, не очень хорошо могли.
4: Да, но можно сказать, что цыгане вытаскивали из их души то, что они сами себе не подозревали, наверное.
1: Где-то да, где-то, где-то так. Ну что же, Марианна, я предлагаю вот послушать заключительную композицию сегодняшней программы.
4: Да, я думаю, что
1: программе.
4: Нужно закончить все-таки на веселой песне. И мне
1: не веселой.
4: На веселой песне.
1: Да.
4: И я хочу представить эту песню. Она написана очень известным главой такой известной цыганской семьи Бузылёвых. Многие представители этой семьи очень известные артисты. Вы их любите, знаете. Это Наташа Бузылёва, Алена Бузылёва, Виктор, Кирилл Бузылёв. У нас играет постоянно, вот, аккомпанирует везде Артур Бузылёв. К сожалению, я не знаю всех братьев и говорю тех, с кем я, вот, кого я знаю. Написал Михаил Дмитриевич Бузылёв, он их отец. И он потрясающий музыкант и певец самородок. И композитор. Ведь в наши дни, уже при его жизни, его песни многими считаются народными. Итак, вы сейчас услышите песню «Как у Санька». Она означает, в переводе означает, это означает «дядя Санька». И посвящена эта песня родственникам его, дяде и тете, Александру и Клавдии. Мне поется о том, что дядя Санька, дроби, дроби, ты усами шевели. То есть танцуй, шевели тетя усами. А ты, тетя Клашка, подбодри и руками разводи.
5: Это родитель известного баяниста, да, Виктора Романова Орлова.
4: Да, заслуженного артиста России, да.
1: Ну, я хочу, от, так сказать, себя лично поблагодарить вас действительно за то, что вы нашли время, посетили, так сказать, данный эфир. Наша встреча будет наверняка не последней. К тому же, я так понял, что отзывы самые положительные. Судя по звонкам, даже вот некоторые от волнения не могли и говорить. Собственно, купите, уважаемый, новый, нормальный китайский телефон. Могу сказать, где. У меня есть точка, где продаются китайские телефоны. Ну, соответственно, сейчас мы слушаем музыку.

0: белого собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, здравствуйте, уважаемая Алиса, очень рад вас тут... Кстати, отряхните, у нее вся спина в перьях, это я нашим референтам все стряхнули. Просто дело в том, что человек только что из клетки. Ну, я не в том смысле, что вот он из клетки там постоянно живет. Это так называется, насколько я знаю, на профессиональном языке людей, которые ухаживают за птицами и знают птиц, типа только что из клетки, это как типа только что с работы. Ну, вот, например, типа звонит ребенок домой к такому человеку, ухаживающему за птицами, да, там, или он там, ну да, с работы ребенку звонит, типа, а тот спрашивает у него: мама, когда ты из клетки вернешься? Ну, там, не с работы, а из клетки, правильно я понимаю?
2: Да, конечно.
1: То есть именно такая вот терминология применяется. И, да, можете поздороваться. Я что-то...
2: Ну, да, собственно, здравствуйте. Это действительно такой, в общем-то, профессиональный жаргон даже, наверное, можно выразиться.
1: Да, и, соответственно, очень много, действительно, у нас очень много тем, очень много вопросов. Я даже несколько теряюсь, с чего начать. Ну, сколько вам денег платят за вашу работу?
2: Ой, и не спрашивайте. У женщин не спрашивают о возрасте и о зарплате, насколько я знаю.
1: Угу, понял, понял. Ну, я вот еще вижу, что с собой вы принесли вот эту авоську вот с яйцами. Извините меня. Вы как бы, вот я хочу спросить, из зоопарка, то есть из клетки, или это вы вот купили чисто домой, вот в универмаге?
2: Да нет, ну как, зачем я буду яйца покупать в универмаге? Достаточно много могу у себя интересных яиц поднабрать. Ну, кроме того, некоторые друзья очень любят всевозможные там коллекции составлять. Ну, яйца же там, они различные по размеру, по цвету, вообще там по вкусу, кроме того. Вот, так что, ну, зачем мне прибегать к услугам универмага?
1: А скажите, пожалуйста, вот, собственно, вы орнитолог по призванию или по образованию? Ну, бывает так, что человек, когда вот выбирает, куда пойти учиться, он идет туда, где ближе. Вот, скажем, как у вас с этим было? Или вы уже в самом детстве, вам снилось, как вы там вот с гусями всякими, с птицами там вот общаетесь? Может быть, у вас по наитию откуда-то свыше этот дар? Это же очень сложно, то есть вот так посвятить. Я вот, кстати, еще хочу сказать, что это ведь отражается общение с теми животными, вот с которыми человек как бы очень долго пребывает, оно отражается и на психике не только животного, но и человека. Вот как бы вы, наверное, все-таки по своему психическому складу значительно отличаетесь, например, вот от Федота. Я знаю, у вас есть Федот Задрыга, замечательный парень, который вот ухаживает за медведем там, да? Вот
2: он. Да.
1: То есть вот если вы, например, сюда Федота сейчас ввести, вы же и подраться можете прям. Вот как бы.
2: Да, скорее всего, я просто отойду подальше. Он такой замкнутый человек, от него непонятно, чего, собственно, вообще ожидать. Ну, вообще, он, конечно, добродушный на вид, но как-то вот что-то во мне такое тревожное при его виде.
1: Ну, а вот насчет все-таки образования, как это получилось?
2: Ну, сложилось это, так сказать, очень давно. Образование у меня, наверное, очень специального нет, если иметь в виду какое-нибудь государственное учебное заведение. А так с ними я общаюсь уже, наверное, где-то полжизни. Ну, наверное, достаточный стаж для того, чтобы немножко их узнать. Угу. Вот. Ну,
1: то есть, ну, общаетесь, имеется в виду, уже профессионально, потому что...
2: Ну, начиналось это общение, конечно.
1: Ну, общение, оно, понимаете, может быть как? Вот, например, вот я вот яичницу делаю, это тоже своего рода общение с птицами.
2: Ну, достаточно опосредованное, я бы так сказала. Угу. Вот. Ну, как начиналось, естественно, все с молодых ногтей, там, убирать клеточки, там, чистить там перышки, там, готовить еду. Но дальше больше, там, как-то уже интересует поведение, какие-то закономерности, естественно, там, наблюдаются. Вот. Потом какие-то уже возникают там такие околонаучные там гипотезы, в общем-то, какие-то эксперименты уже, в общем-то, ну, в более зрелом возрасте, в общем-то, можно ставить, участвовать там в какой-то там чужой научной работе, какие-то собственные делать, в общем-то, шаги. Вот, так что, ну, наверное, вот какая-то у меня такая жизнь меня образовала, я бы так сказала, потому что все-таки биологический факультет был моей мечтой, но вот мечта такая не сложилась. Угу. Вот, но у меня достаточно такого жизни, наверное, опыта. Вот, ну вот в плане взаимодействия с ними, потому что далеко не всякий тот же самый обучающийся на биофаке человек как бы имеет столько, имел столько возможностей для общения с птицами, ну и, соответственно, может быть, если бы там был кто-нибудь из моих птиц сейчас со мной, они бы как-нибудь могли подтвердить, в общем-то, свое такое заинтересованное ко мне отношение.
3: А вот, кстати, можно я, Саш, тебя перебью? Тут есть очень интересный момент в том смысле, что Алиса сказала, вот если бы сейчас птицы были со мной, а это отчасти правда, потому как, насколько я знаю, вот у вас прямо там на работе стоит приемник, и сейчас, насколько я знаю, вы дали установку птицам вот слушать вас, ваш голос. То
2: да,
3: есть они там сидят и слушают, это правда, да?
2: Конечно. Они потрясающе совершенно реагируют на интонацию, на голос, на походку человека. То есть вот, ну вот, визуально они очень здорово выделяют вот, из толпы совершенно знакомого человека. И вот что еще гораздо удивительнее, они делают это на слух.
1: То есть вы хотите сказать, что, как ты говоришь, птицы не по барабану, кто за ней ухаживает? Ну вот, например, были случаи, когда... Вот я, например, не считаю коллега, и, скажем, вот попугайчик волнистого птицы почему-то. Ну для меня это как вот, скажем, как левретка. Вот как-то вот сегодня мне позвонил один дяденька и зачитал, по-моему, из Шекспира или от какого-то другого там хорошего дядьки, зачитал от него цитату, что, дескать, правду из дома гонят, как сторожевую собаку, а ложь лежит в доме и воняет, как левретка. Вот типа того. То есть действительно, вот для меня волнистый попугайчик нечто такое совершенно нелепое. И ведь известны случаи, когда хозяева, например, типа вот он им надоел, они уберут и передают каким-то другим людям, не думая, может быть, о том, что птица травмируется этим психически. Вот что вы на это скажете?
2: Это действительно, в общем-то, очень серьезная психотравма для птицы, потому что для... Птица очень важна. Ну, собственно, образ мира вообще, особенно если птица с молодых ногтей живет у каких-то определенных людей, образ мира формируется, исходя из окружающего народонаселения. И когда происходит какая-то такая жестокая совершенно передача, просто рушатся вообще все основы бытия. То есть вообще происходит совершенно полное изменение. Вот то же самое, что сейчас вас взять за шкирку и перенести там на какую-нибудь, ну, грубо говоря, другую планету или в другую цивилизацию совершенно.
1: То есть для них это еще гораздо более глубоко, нежели даже для нас. Если, например, там сейчас вот мы резко окажемся на улице все, вот прям вот раз, вот так же за этим же пультом, но на улице. Мы, конечно, удивимся, а для них это еще будет, то есть, серьезнее.
2: Ну, мы это осознаем, а они совершенно... Они совершенно не могут себе как-то представить. То есть для них вот этот человек, эта клетка, эта обстановка, это для них все, это для них мир. И когда все полностью меняется, это, в общем-то, очень тяжелая травма. Они могут начать там грустить, болеть. Я знаю печальный случай, когда в отсутствие хозяйки в долгое птица просто умерла от горя, хотя там...
1: Ее кормили до пуза.
2: Ну,
1: да?
2: Начала облизать, и несмотря ни на какие витамины, несмотря ни на какие лекарства вообще, умерла, причем именно от горя, потому что другого объяснения этому быть не может.
1: А все-таки вот... Если вернуться к попугайчикам, ну, даже давайте так вот немножко более мы это конкретизируем, так сказать, зависимость интеллектуального, если можно так выразиться, конечно, по отношению к нашим пернатым двуногим друзьям, интеллектуального какого-то их качества и от соотношения интеллекта с размерами. Вот, ну, например, многие наши радиослушатели постоянно посещают зоопарк, после наших особенно программ это стало повально. Кстати, зоопарк нам много денег должен, потому что мы... просто агитируем людей, они то ломом валят, вы видели наверняка.
2: Да,
1: прям
2: конечно.
1: Вот каждое воскресенье после нашей программы, особенно летом, прям ломом валят.
2: Толпами. Пройти просто нельзя. С ведрами просто идешь и расталкиваешь.
1: Да, вот. Собственно, и все замечали такой момент. Вот, скажем, стоит вольер с мелкими птицами. Ну, там, возьмем, я не знаю.
2: Ну, певчие всякие.
1: Да, там такие. Вот. Они, ну, не то, что там с рук корм не берут, хотя я знаю, что запрещено давать, это отдельная тема, почему мы об этом поговорим. А, вот, и какая-то крупная птица, вот, например, сидит, да, так она смотрит, у нее взгляд, как, скажем, у аксакала какого-то, ему тюбетейку напяли, он все знает, понимаешь, вот он сидит, у него клюв здоровый, он смотрит, и создается ощущение глубочайшего интеллекта какого-то. Вот как вы считаете, Алиса, вот действительно, скажем, сравнить, например, маленькую певчую птицу, ну, например, этого какого, кеннери. Кеннери, я знаю птицу кеннери. А еще есть такой Валентин Кеннер, раньше работал у нас звукооператором, потом его уволили за то, что он микрофон спер. Вот, и, скажем, взять птицу коршун. Вот птицу коршун. Вот как вы сравните их чисто способности мыслить, если это к птицам применимо?
2: Я бы не стала, наверное, врать, собственно, против истины, если бы сказала, что интеллект больше всего связан с жизнедеятельностью. Какая жизнедеятельность, собственно говоря, у кеннери? Он кушает зернышки. Ну, ходит себе, кушает, находит, да? А у хищной птицы, у любой, тут же надо, чтобы себя накормить, кого-то изловить и подъесть. Вот себе представляете, летит, смотрит, ну, например, мышь. Ну, неважно, ну, вот самая такая простая. Это ж нужно сообразить, эту мышь выследить, ее поймать.
1: Геометрически рассчитать
2: убить.
1: Траекторию, вот, ну, падения,
2: да,
1: на нее когтями.
2: То есть тут идет такой алгоритм совершенно сложнейший. Некоторое такое планирование собственной деятельности, для которого просто необходимы достаточно развитые лобные доли, насколько я вообще разбираюсь в анатомии. Вот. И хищные птицы, они эволюционировали именно, я так подозреваю, таким, то есть их мозги, они по объему занимают гораздо, ну, относятся к объему тела, то есть их гораздо больше, чем у, там, у павлина, предположим, у того же, с очень красивым хвостом.
1: А, кстати, вот вы считаете все-таки павлина тоже тупым. Я, кстати, тоже вся почему-то к нему испытывал не то, что неприязнь, а думал, что, ну, хвост этот, подумаешь, там он хвост веером. Некоторые он пальцы веером делают, а толку, что вот один вошел, постоянно так, вы не бойтесь, это просто он репетирует, он еще в театре играет вечерами, вот, в театре про тюрьму, он сейчас порепетирует и выйдет, он видит, что вы испугались, довольный сразу. Вот, то есть, да, павлин действительно птица, скажем так, какая-то, вот, несмотря на свой размер.
2: Весьма тупая, я
1: да,
2: бы сказала.
1: Да, да.
2: А вот крик, вы слышали этот дурной, совершенно кошачий крик? Идешь вечером по зоопарку, кошки орут на душе. Но это не кошки, это павлины, которым делать нечего.
1: Которым... То есть они ночами, типа, больше орут?
2: Ну, у них на закате такая вообще вечерняя песня. Совершенно омерзительные, душераздирающие крики, как будто вот кошку терроризируют какие-то злые подростки.
1: А скажите, кстати, вот многие наши наверняка радиослушатели, может быть, этого не знают. Вот павлины орут вообще от балды, когда хотят, или только в брачный период? И кто у них орет, мужчины или женщины? Или они так бы вообще совместное у них творчество в плане? Вот.
2: Нет, ну вообще у всех птиц, как правило, подает, так сказать, красивый голос мужчина. И мужчины там или разбираются между собой, собственно, зачем вообще голос подавать, или показывают самкам, какие они из себя красивые, умные, чудесные, прельщают всячески женщин к себе.
1: Угу.
2: Вот. Так что подает голос исключительно мужчина. Ну, естественно, у него там существуют какие-то потребности, там, территорию свою обозначить, что вот он здесь такой. Правда, вокруг, в общем-то, павлинов больше нет. Но все равно надо так. Мало ли, вдруг появится.
1: Uh-huh.
2: Вот. Ну, кроме того, помнится, они у нас сидели с индюками. Ну, конечно, перед индюком тоже обязательно надо повыделываться.
1: А вот, кстати, такой вопрос. Наверняка сейчас многие наши радиослушатели, которые находятся в грудничковом возрасте, ну, это я имею в виду, там, лет, может быть, там, от 15 до 20 где-то, да? Наверняка многие из них сейчас сразу всколыхнулись так и спросили у вас. Вот. А мне это передалось. Вот. Типа... А если, например, подерется павлин с индюком, кто победит?
2: Ох, индюк, он, конечно, помощнее. То есть там ноги серьезные, такое вообще. И тело в нем побольше. Но у павлина как-то вот авторитету больше. Так что тут не совсем вообще понятная такая получится история. Вот, ну, помнится, они у нас как-то относительно мирно уживались, так делили. несмотря на то, что у нас маленькая достаточно площадь, они все-таки как-то так судорожно делили все-таки место.
1: Но для них это вообще противоестественно, скорее всего. Все-таки двое разных совершенно подвида.
2: Ну, индюк, вообще говоря, птица более или менее домашняя. Хотя, конечно, есть дикие индейки. Вот.
1: Есть еще, кстати, новая порода. Я недавно видел, индоутка называется. Ужас. Адская птица.
2: Да.
1: Ужас.
2: Ой, что-то я слышала.
4: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: 73,82 МГц.
1: И напоминаю вам, что у нас в гостях Алиса Таргапанова. Вот в первом часе как бы она сказала, что не имеет какого-то специального, дескать, образования биологического. Правильно я понял, да? Было так. Но мало-то, в общем-то, этого, как бы, пусть вам это, вас это не смущает. Дело в том, что, несмотря на свои вот, как бы, вот эти слова, сказанные в первом часе, тем не менее, Алиса является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Это не слабая должность. Конечно, на 600-м Мерседесе с шофером она не ездит, но все равно это ведущий орнитолог. И, мало того, она заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы». Ежемесячно, по-моему, этот журнал выходит. И автор книги, известной книги, которая называется «Они должны жить». Там птичка такая, слева вверху нарисована птичка. Вот вы увидите слева вверху птичка. Это, значит, книга Алисы Таргапановой. Вот. И поэтому человек вполне, в общем-то, компетентный. И как бы закончили мы наш разговор об... о птицах на индюках, индоутках и прочих вот этих, в принципе, мало, по-моему, относящихся все-таки к птицам, птицах. И я хочу сразу так прям вплотную таки перейти к Московскому зоопарку. Вот вы, поскольку главный орнитолог, то, если это, конечно, не засекреченная информация, я думаю, нашим радиослушателям будет интересно узнать, сколько вообще видов птиц в этом зоопарке. Ну, не общая численность, это мы потом тоже обговорим, а сколько всего видов. Я не считаю приблудших ворон вот в этой, по-моему, в 9-й клетке, которые там так и выросли и поселились, а именно вот таких, которые в списке есть. И есть ли какой-то журнал у чего-то птиц? Как вообще все это там у вас устроено?
2: У меня настолько много журналов учета, что вот сейчас прямо так сразу... Ну вот если что-нибудь конкретное, а вот сразу всех давно не считала. Они плодятся, размножаются, прилетают, улетают. Ну, примерно как-то так. Что-то, конечно, роятся какие-то у меня числа в голове. Вот. Ну, может быть, там... поконкретнее что-нибудь там. Ну, можно там про хищных птиц, там можно там про уточек, про каких-нибудь, там или там, ну, про журавлей, например.
3: А скажите, вообще у вас есть вот свой любимый вид птиц, которым вы занимаетесь, или с которым связана непосредственно ваша специализация?
2: Ну, моя такая давняя любовь еще с очень молодых ногтей, это такая бразильская курица под названием Галалицигокка. Такая черная, толстая, чудесная курица с такими курчавыми перьями на голове. Очень общительная, такая, ну, очень разговорчивая, ну, в своем роде. Вот. И в достаточно юном возрасте совершенно так чудесно там общаешься, там чем-то кормишь, там прыгает по плечам, по голове, что-то такое очень уютное там говорит. Вот. Ну и уже во взрослом возрасте также поддерживает такую собственную репутацию чудесную. Вот. Как-то так. Очень приятно просто так, проходя мимо так. Подходишь там, гоченько так. Ой-ой-ой. Там сразу там свой хохол поднимает сразу. То есть вот как-то эмоциональные проявления вот в таком, в общем-то, ну, может быть, не очень интеллектуальном теле. Как-то так, что-то родное в этом, такое, какое-то близкое такое, ну...
1: А они вообще, вот эти курицы, извините меня, они вообще летают, или они только ходят, как обычные куры, и могут там перелететь, типа, там, насест и упасть?
2: Нет, ну, конечно, они...
1: То есть летучие, типа?
2: Ну, в принципе, в природе они, ну, так, я не могу сказать, что вот они прям могут перелететь там через Индийский океан, и, в принципе, они, всякие их родственники, они такие курицы, в общем-то, сорные. Они там любят в лесу где-нибудь рыться. Они любят перелетать с дерева на дерево. Но вот когда кончаются деревья и нужно лететь к следующему лесному массиву, они, конечно, напрягаются. Угу. И все-таки вот летят. Но я не могу сказать, что это, наверное, их любимое занятие. Ну, могут, конечно, если вот очень надо.
1: А скажите, пожалуйста, вот когда вы устроились на работу в Московский зоопарк, собственно, вот первая клетка, в которую вы вошли, была с каким видом птиц?
2: Ну, вы меня как-то так погружаете вообще в давние сентиментальные какие-то времена. Ну, возможно, это были... Ну, или это были утки, или гуси, или фазаны. Вот что-то такое, наверное, я бы сказала, одно из трех. Но как бы точный ответ теряется где-то во мраке веков.
1: А вообще, вот как бы есть у вас сейчас в данное время какой-то тип клетки, в который вам заходить боязно? Ну, вот, типа, прям вот как-то не хотелось бы туда заходить. Вот у вас там есть, если пройти вдаль туда, то по правую сторону такая птица с желтым таким клювом здоровым, она ходит по земле, типа коршун, и прямо она подходит к решетке. Я видел один дядька, прям она у него за штанину порвала. Ну, за штанину схватила.
2: Ну, за дело, видать, порвала. Вообще, я уважаю, когда птицы каким-то образом так вот дают понять посетителям, что, в общем-то, посетители своим поддразниванием, ну, надоели, ну, достали. Ну, сколько можно пытаться обратить на себя внимание? Сидит себе птица. И круглый день вообще с утра до вечера идут, все дразнят, все тыкают палками. Ну вот вы себя поставьте на место птицы. Сколько вообще, ну как вообще можно вытерпеть все это? Естественно, когда попадается какой-то очень доставучий деятель, и птице удается что-нибудь такое гнусное сделать, ну, я могу только радоваться, честно говоря.
1: Ну, а вот все-таки насчет...
2: Да, а в ответ на, собственно, ваш вопрос, есть у нас, да, там такие вольеры с хищными птицами, достаточно большой по площади, и сидят там все эти птицы по палкам, по полкам по своим. Так заходишь, и вот непонятно, что же тебя ждет. Потому что один вот мой знакомый, работавший вот именно с хищными птицами, зашел так это, ну, как-то неосторожно, не посмотрел вокруг, там особенно наверх. И, помните, хоккеанская орлица слетела ему на голову, и давай, ну, там разбираться с его головой. Вот. Ну, клюв у нее такой мощный, сантиметров, наверное, так 10 будет в длину, ну и такой очень, вот так вот специально не заострить так, очень надо долго. Вот, и парень долго, где-то, наверное, я помню, недели, по-моему, 2 или 3 ходил там с повязкой, потом непосредственно по прецеденту выдали строительные каски, такие рыжие, с надписью «Строитель». И все, в общем-то, желавшие заходили, ну, и до сих пор заходят в клетки с хищными птицами именно в таких головных уборах.
1: Я вот как раз хотел спросить, почему у вас вот в рюкзачке каска лежит, думаю, может, как-то случайно нашли. Теперь вот получил сразу вопрос на ответ.
2: Нет,
1: это... То есть, в принципе, поклёвы каким-то образом все-таки случаются. Вот. А скажите, пожалуйста, вот были ли серьезные какие-то вообще случаи вот нанесения поклёвов и увечий работникам зоопарка именно птицами? Ну, вот это мы не считаем, там пару волос мы там выдрали, череп немножко пробили, а вот какие-то совсем такие серьезные, когда... Вот,
3: заклевали насмерть.
1: Ну, предположим, да. Ну, мы можем за всю историю зоопарка вспомнить.
2: Я могу припомнить, когда вот слон человека придавил, было дело на моей памяти. А вот насчет того, что птицы, они все-таки не настолько, наверное, опасны для человека, чтобы... Ну, или, может быть, орнитологи просто такие ловкие подбираются, что все-таки уносят ноги. Вот. Ну, был, конечно, прецедент у нас, когда я работала с журавлями. Одной моей сотруднице очень так серьезно повредили ногу, но все-таки клюв-то такой не слабый. Там...
1: Как копье.
2: Ну да, но птица вот повыше меня будет, 1.70 метра ростом.
1: Я еще хочу сказать, там нашим радиослушателям, те, кто не знает, у журавля в носу дырка сквозная. Вот можно прямо, вот, если он встанет на краю полени, то через ноздрю всю поляну видно. Я сам видел, правда. У него сквозная дырка. Он, кстати, если ему клюв зажать вот так вот это место, да, там в воду окунуть, он вдохнет и прям сразу напьется. Ну, воды. У него, потому что ноздри же напрямую с клювом, но не как у всех птиц ближе к голове, а у него прям в клюве.
2: Да.
1: То есть, вот, в принципе, там дырки идут. И, кстати, такое очень свирепое животное. То есть, в принципе, поклев состоялся серьезный, даже прокол, да?
2: Ну да, дама где-то неделю не ходила на работу, сидела на больничном, там хромала жестоко.
1: А скажите, вот, в принципе, по степени как-то, ну, там вот известно, у собак бывает, да, там одна собака, она типа куснет, отбежит, там бультерьер, он типа зажевывает, да, еще кто-то там еще как-то. Вот как-то различаются у вас птицы по методу поклева, там, ну, кто-то поклев, зажим, потому что я помню в детстве один раз подобрал воробья, и когда я его там, типа, что-то уже мне показалось, что мы друг друга полюбили, вот, я его взял, значит, в руку, он мне вцепился прям в палец, вот не клюнул, а прям вцепился и висел, как сопля на пальце, я вот тряс пальцем, он висел прям там, вот, я его прям так в окно и стряхнул, улетел туда, родимый, да. Вот, собственно, как-то у вас, чисто с профессиональной, меня это удивило, что вот воробей так себя повел.
2: Ну, а, собственно, почему бы ему так себя не повести? У вас возникло впечатление, что вы уже друзья. Но вы, собственно, не справились у воробья лично. У него, вероятно, подобное впечатление не возникло. Вот. И, ну, вот, вот даже если брать, например, тех же самых журавлей, там совершенно различные возможные варианты. Там, ну, даурские журавли, живущие, собственно, на Дальнем Востоке, твари весьма агрессивные и обязательно метящие, или там, где у вас там глаза находятся, значит, или где у вас там ноги. Была у меня даже парочка знакомая, которой он занимался головой, она ногами. И вот так вот зайдешь летом, там шорты, вьетнамки, ну, все понятно. И уже выходишь, кровоподтеки совершенно неизбежны.
1: То есть они вот сами напрыгивают прям, да?
2: Да, они...
1: Но у них, вот скажите, вот журавли, все-таки, я так понял, это поклев такой, ну, то есть в смысле удара вот колющий, да? То есть как они...
2: Они могут еще и ногами очень здорово царапаться, весьма неприятно. Вот. Могут бить там, ну, вот сухожилия там могут перебить, там могут, ну, в глаз, если желаете, подставить. Вот. А, собственно, ну, конечно, фазанов я не могу причислить к каким-то опасным птицам, хотя тоже мне садились пару раз на голову. Ну, это так, в общем-то, достаточно игрушечное все-таки. Вот. А, ну, хищные птицы — это самое такое серьезное и самое опасное явление, бесспорно. Вот. И от них, в общем-то, самые серьезные можно ожидать получить телесные повреждения. Например, ну, я бы все-таки, наверное, остановилась вот на выше проведенном случае, когда парню расклевали достаточно серьезную голову, то есть ему там, по-моему, даже зашивали кожу на черепе. Вот, потому что именно сама форма клюва, загнутая с очень острым концом, приспособленная для того, чтобы рвать мясо, она очень здорово подходит для того, чтобы рвать то, что находится, например, на голове или в любом другом месте у человека.
1: Угу. Очень хорошо. А скажите, пожалуйста, вот сейчас наверняка многие наши радиослушатели, там, ну, кто выпив, кто пыхнув, кто еще чего, они сейчас так, типа, запали. Да я бы сейчас этому, если бы он мне на голову сел, я бы ему махнул раз колотушку, и он бы и свалился в кусты со своим клювом. Вот скажите, насколько реально отбиться человеку от хищной большой птицы? Вот неужели этот молодой человек, которому расклевали голову, не мог там люто ей дать там промеж глаз?
2: Ну, понимаете, если вы встречаетесь где-то там в каньоне, не знаю, там, в диких условиях, и у вас идет борьба за жизнь, это совершенно один клинкор. И тут вы применяете все свои вообще силы, возможности, ужимки и прыжки осуществляете для того, чтобы там, грубо говоря, остаться в живых. Вот. А здесь, в общем-то, у нас несколько другая ситуация. Здесь вроде бы как мы на службе у птиц, и, в общем-то, в некотором роде их капризы должны выполняться в первую очередь. Но, конечно, когда речь идет о жизни человека, тут уже, ну там...

0: которых достаточно много, ну, например, там, ну, вороны, да, там, голуби, там, да, воробьи. А существуют птицы, которых вообще по всем, ну, на всем земном шаре, ну, не так-то много. И они заносятся в Красную книгу. Ну, там существуют разные степени этой краснокнижности, там, кого совсем мало, кого там побольше. Вот. И вот самые такие редкие птицы, они, в общем-то, и очень дороги. Именно за счет того, что их мало. Вот. То есть, конечно, там, ну, есть достаточно там редкие там те же хищные виды. Есть редкие утки, там, казарки, есть, ну, вот очень действительно редкие и размножающиеся там краснозобые казарки, предположим. Они стоят там что-то в тысячах долларов, там какие-то вообще страшные суммы совершенно. То есть я даже, ну, у нас все это через бухгалтерию проходит, в общем-то, я конкретно за деньгами не связана. Вот.
1: То есть... А они там, типа, вот их несколько таких тысяч долларовых бегает. Ну, прям вот они бегают. И, то есть я просто... почему? Как-то вот, в принципе, зоопарк конкретно... вот, ну, ну, понятно, что к медведю только дурак полезет, да, там туда вот просто там с палкой даже или еще что-то. Вот. А птицы, на мой взгляд, достаточно не защищены там в зоопарке вообще от проникновения каких-то внешних там раздражителей. Вот как бы делается все-таки различие какое-то между охраной, например, тех же ворон, которые там водятся, и охраной вот этих вот... краснозобых.
0: Казарок.
1: Да.
0: Ну, я, наверное, не сказала бы, что как-то очень сильно делается различие, но существует там каким-то образом такая сконструированная вольера, в которую, ну, при желании, в общем-то, в любую клетку, в любую вольеру можно пролезть, если там иметь какой-нибудь, я не знаю, там автоген, разводной ключ. В общем-то, можно пролезть хоть даже, наверное, в Белый дом. Вот. То есть, ну, в принципиально, наверное, невозможно все-таки защититься от похитителя, который очень хочет нечто похитить. Другое, вот что менее еще приятно, это бывают такие совершенно бессмысленные случаи хулиганства. Как, например, я помню, года два назад... какие-то пьяные сволочи залезли к пеликанам и забили единственного красноклювого пеликана вообще, ну, во всем Советском Союзе был единственный красноклювый пеликан у нас. Они его забили палками. Ну, ну, птица достаточно беззащитная против нескольких пьяных мужиков. Вот они его зажали и совершенно вообще измочали, то есть, когда его принесли там в эту лабораторию, уже в качестве трупа, там не было ни одной целой кости. Вот. То есть, вот такое...
1: Ну, это какие-то, видимо, груднички, то есть, вот там лет по 20 такие, типа...
0: Ну, я, честно говоря, не помню, но вот сам такой вандализм и полная бессмысленность меня как-то жутко огорчило. Вот. Я могу понять, когда воруют там гуся на жаркое. Это я еще как-то могу понять. Хотя, в общем...
1: А были такие случаи тоже?
0: Ну да, как-то утащили. Идут мужики, несут гуся ночью. Там к ним стража порядка. Вы, собственно, что делаете? Да гуся несем. Да посадите его лучше обратно. Ну, ну, посадили, конечно. Может, потом опять поймали.
1: А, скажите, вот еще такой момент у меня тут назрел в голове. Вот, скажем, ну, если взять Пражский зоопарк, да?
0: Да.
1: Доводилось вам быть?
0: Вот в Берлинском доводилось... Про Пражский только так, наслышано несколько.
1: В общем, смысл в том, что там как бы вообще кормить птиц, ну, не то, что не положено, там это никому не придет в голову. Ну, поскольку я сам тоже очень уважаемый, как вы знаете, орнитолог,
0: да,
1: в этой,
0: конечно,
1: стране, да, я как бы не могу пройти равнодушно мимо просящих клювиков и ротиков. Я всегда беру с собой какой-нибудь деликатес, причем предварительно пробую его на себе, не скрою, если у меня там не пропоносят или что-то, я смело несу его пернатому двуногому другу. Вот. Но, тем не менее, понимаете, вот когда я в Праге как-то вот, мне никто ничего не говорил, но на меня смотрели как-то, скажем, на пигмея в «Шевроле», скажем так. Ну, не, да, косом. Но это даже, может быть, мягко сказано. А вот, скажем, у нас здесь, я просто, ну, прям скажу, может быть, грешил. Вот, прям с батоном я приходил, ну, свежим батоном, прям всех птичек щедро одаривал, понимая, что, может быть, как бы это я со свежим батоном, а какой-то грудник придет там спецом, там какой-нибудь гадостью траванет, да? Вот каким-то образом производится, да, контроля в совке никакого. То есть там-то понятно, вот в Пражском зоопарке там как бы контроль внутри

0: у посетителей, они понимают, да, что это их общее достояние. Вот. А у нас, поскольку, в общем-то, 80% населения — это грудники, то очень сложно как-то полагаться на их внутренние какие-то там дисциплины. Вот. Каким-то образом производится ли борьба вот с этим бесконтрольным кормлением, и правильно ли, что вот бытует такое мнение среди простых, скажем, любителей птиц, что вот птица, сколько ей не дай, она все сожрет. Ну, то есть, батон, да, она его сожрет и может прям и сдохнуть тут же. Вот перекормят, так бывало, их, они и подыхают. Насколько это все взаимосвязано?
1: Да, в общем-то, в природе все взаимосвязано. А, ну, вот насчет культуры, я, в общем, даже не знаю, как бы с чего начать. Культура у нас не рожна. Это действительно так. Вот. Но, с другой стороны, вот стоять около каждой клетки и упорно отваживать этих наших чудесных, любимых, сильно любимых посетителей от всяких гнусных действий, ну, это дело такое очень утомительное и, главное, ну, достаточно безрезультатное, потому что каждый... там 5 минут появляются новые и делают ту же самую, ну, очень деликатно сказать, нелепость. Если не просто какую-нибудь вредность и гнусность.
0: Ну, а то есть они-то как вот про себя думают, типа, раз птица жрет, значит, вот, типа, какие, дескать, говорят, сволочи, значит, ее тут не кормят.
1: Да,
0: значит,
1: да.
0: То есть насколько они-то правы по-своему, вот вы скажите,
1: это
0: вас все слушаются.
1: Это-то я слышала, что вот она просит, значит, ей голодно. Но я, в общем-то, как человек, имеющий некоторое психологическое знание, могу совершенно честно заявить, что птицы еды в достаточной мере хватает. Но птицы, как, в общем-то, всякое там думающее существо, ей не хватает общения. Поскольку в природе у нее много достаточно времени затрачивается на то, чтобы там искать себе корм, у нее уже может не возникать дефицит общения. А так как здесь ей приносят сразу, то, пардон, что же ей делать с утра-то и до вечера?
0: А вы же сказали, что ее посетители раздражают. Вот они там должны радоваться.
1: Вот, ну, вот в том-то и дело, что это такой, ну, я бы, может быть, сказала, парадокс некоторый. Но птица как-то... она, в общем-то, реагирует на этот стимул в виде посетителя. Но, в общем-то, она им интересуется, поскольку ну, там, ей там как-то там скучно, грустно, там, достало ее, это надоело, но потом, через некоторое время, ну, вот так она пореагировала, она насытилась этим вниманием, и, в общем-то, ей уже хватит. А посетители, естественно, все идут, идут, идут. То есть, ну, кроме того, вот посетителям, как они могут повзаимодействовать с птицей? Они же не могут туда зайти ее погладить. Даже если бы они туда зашли, птица, ну, убежит, скорее всего. Или бросится, или убежит.
0: А есть такие птицы, которые безропотно бы дали себя погладить вот у вас в зоопарке?
1: Ну,
0: ну, кроме, я имею в виду, больной или дохлый, естественно.
1: Нет, ну, есть некоторые ручные птицы, конечно. Но достаточно многие птицы... Ну, вот те птицы, которые из природы, они вообще очень дикие и страшно бьются об стенки, там, об дверки, обо всякие там. Вот. Ну, есть некоторые ручные птицы, которые сами там идут на взаимодействие, но, в общем-то, их не очень много. И, кроме того, в общем-то, ну, не всегда понятно, что от птицы ждать, если это там, ну, не курообразное, а нечто покрупнее. Характер туман вообще там.
0: А, кстати, вот заметен ли вот среди птиц какой-то индивидуализм, ну, вот в плане какой-то именно характер. Вот там,
1: конечно,
0: живут, например. То есть у каждой все-таки свой нрав, там, да, такие вот.
1: Нет, ну там действительно существует. Ну, вот я просто помню, чудесная была такая семейка журавлей. Значит, такая женщина Куни, мужчина Хасан, японские журавли. И был у них ребенок. И вот у них лакомство — мыши. Ну, обычные белые кормовые мыши.
0: А там, кстати, в зоопарке я видел, бегают обычные серые мыши и прямо воруют у птиц их жрачку.
1: Даже и крысы, и кошки, собственно, воруют. Так что там воровство процветает. То есть вот мужчина, журавль, проявляет некоторое благородство. То есть то, что полагается, в общем-то, по штату ему, он отдает своему там сыну или дочери, там, кто из этого ребенка вырастет. То есть вот это вот удивительное качество, в общем-то, говорят, что альтруизм присущ только людям, однако вот нет. То есть вот птица отказывается, причем это было замечено, в общем-то, именно вот в этой паре мной, птица отказывается от своего вообще любимого лакомства ради своего ребенка. Ну, я... Вообще, он часто так попадал, ну, в некоторый просак.
0: Может, он просто старенький уже был и не додумкивал, что-то не успевал?
1: Нет, нет. Это была такая молодая, в общем-то, очень такая здравая пара, чудесная вообще по характеру, по всем параметрам. Но вот такое в нем было удивительное благородство. Жена у него! Ей только дай. Она, в общем-то, у ребенка тоже увести может. То есть это не присуще всем птицам. Вот. А мужик, мы просто вообще потрясались его какому-то прирожденному благородству. Нам так очень... Там, ну, в пример приводили там своим, вот, там, ну, там, своим сотрудникам. Ну да, там.
0: Федоту, вот я знаю, тоже он там прям подводили его, вот, который за медведем. Вот, то есть... А скажите, вот, не, в принципе, вот насчет такого характера птиц действительно заметно. Я помню, в ленинградском зоопарке уже, в питерском, я, значит, кормил страусов один. Я вот, кстати, потом мы поговорим о поле птиц, то есть, может быть, вы дадите совет как-то нашим радиослушателям. Ну, сейчас. Вот один из них, значит, из страусов, он прям чуть ли там на колени не встал передо мной за полбатона. А другой, короче, так ходил в стороне, отстраненно и гордо смотрел, типа, дескать, что это там уроды эти делают. И так он такой прям гордый был. И видно было, что ему хотелось, у него слюни текли. Кстати, насчет слюней. Там же в этом, в питерском зоопарке, существует видеосъемка, когда я кормил здорового коршуна хлебом. А он хлеб не хотел брать, и он на меня шипел. Прям вот шипел, и у него слюни текли. Он меня съесть хотел. Я так врубился. Это, кстати, возможно или нет?
1: Ну, конечно, возможно.
0: То есть он думал, я добыча, типа. Правда? Правда?
1: Нет, ну, вообще совершенно непонятный тут вы высказываете совершенно непонятную претензию к коршуну. Какой это такой вот, ну, наезд, если выражаться нашим таким, ну, несколько сленговым человеческим языком. Коршун так это воспринимает. Что такое вообще? Приперся на мою территорию.
0: А я в клетку не лез.
1: Ну, все равно рядом. Как-то вот непонятно вообще, что здесь делает. И что-то от меня хочет. А я вообще тоже, может быть, от него что-нибудь хочу. То есть как-то, ну, захотел, наверное, так разобраться.
2: 73,82 МГц.
3: Мне хотелось бы немножко вот от практики и повседневной жизни зоопарка перейти все-таки к вашим научным разработкам и исследованиям. Насколько я знаю, у вас их очень много, и вот одна очень сильно нас с Александром заинтересовала. Это вопрос перелетов птиц. Ну, если хотите, вы начните рассказывать сами, а если у меня возникнут какие-то вопросы, я вам их задам. По-моему, тема очень интересная, и интересная всем без исключения, и, так сказать, всех волнующая.
0: Просто я еще, извиняюсь, что вступаю, сделаю некоторую перебью вас. Просто сиамский близнец, это тоже активный участник нашей программы. Хорошо, что сегодня здесь пока нет. Вы его не видели. Вот. Он очень так настойчиво втирал что-то, что они организовали центр по, так сказать, координации полета, направлений полетов птиц. Поскольку, дескать, птицы очень глупые, сами давно не врубаются, куда лететь. В силу плохой экологии у них компасы все сбились. И вот их типа направляют. Ну, как бы, естественно, мы уважаем его, но если у вас что-то есть на это сказать, существует ли такой центр или его не существует?
1: Честно говоря, я не в курсе насчет существования конкретно такого центра. Я знаю, что существует такая любопытная организация, Ассоциация зоопарков СНГ, которая, в общем-то, была создана достаточно недавно и занимается многими интересными научными разработками. Вот. Ну, отчасти, в общем-то, и люди из этой ассоциации принимали участие вот в разработке идеи насчет перелета. Ну, вот я сейчас так немножко конкретнее остановлюсь. Тут, в общем-то, и научный интерес, и некоторый такой экономический. Ну, я не могу сказать, что мы сейчас богато все живем. Подвиг нас на то, чтобы разработать такую вот интересную программу. Ну, у нас есть птицы, которые в сущности зимуют вот где-то так в районе того места, которое раньше называлось Республика Азербайджан, конкретно вот в Кош-Агачском заповеднике. И у нас существует вот группа пеликанов, которую мы ежегодно отправляем на зиму в Кош-Агачский заповедник. Также группа султанов.
0: В смысле, своим ходом?
1: Да.
3: Да тут даже интересный момент в том, что их организованно отправляют, а там их организованно встречают. Вот в чем тонкость.
1: Да, и вот группа фламинго. Причем, естественно, я не говорю, что это магия. Существуют такие факторы, как там эндокринологические перестройки у птиц. Существует очень важный фактор, как световой день, который является в некотором роде пусковым механизмом для отлета птиц. Но, в общем-то, мало того, у нас еще существует такая, в общем, достаточно любопытная разработка. Мы учитываем примерные рамки светового дня, когда птицам по природе, ну, в общем-то, полагается лететь. Но у нас еще существует такая разработка, как специальная, ну, такая вот музыкальное произведение, может быть, это можно так назвать, стимулирующее конкретно вот их отлет в определенные рамки для того, чтобы их могли адекватно встретить вот в этом самом Кош-Агачском заповеднике, потому что, ну, существует там, естественно, определенный расчет там скорости полета, существуют там выясненные более-менее маршруты вот их пролетов. Вот. Но вот что интересно, ведь у людей, у птиц диапазон слышимых звуков достаточно сильно различается. То есть у нас есть общий диапазон слышимых звуков, но вот, например, инфракрасные звуки инфракрасного диапазона человек не может слышать. Но человек может их продуцировать с помощью некоторых там каких-то физических хитрых приборов. В общем, я в физику не очень вмешиваюсь, я мало в ней смысла. Вот. Но я знаю, что птицы очень тонко реагируют на вот инфракрасное звучание, и с помощью вот определенных таких музыкальных программ мы можем провоцировать вот группу, вот у нас есть кудрявые пеликаны, вот красные и розовые фламинго и султанки. Это у нас, в общем-то, ну, экспериментальная группа. Уже 3 года мы... То есть, ну, вот первый год там, конечно, в общем, ну, не совсем все это получилось, даже как-то вспоминать неприятно. Вот. Но потом все вообще устроилось на удивление. То есть, вот западные коллеги сначала даже не верили. Вот. Но именно вот, вот весь смысл, собственно, в том, что для птиц лететь на зимовку именно вот примерно в это место, для них достаточно естественное место зимовки. А, собственно, почему они возвращаются к нам? Потому что они выросли в московском зоопарке, и ну, для птиц совершенно характерно и естественно возвращаться на то место, где они выросли.
0: То есть вот где их вылупили там?
1: Да.
3: Угу. Да. А вот можно я еще задам, конечно, такой вопрос? Здесь интересно, что ведь их же ждут практически вот в какое-то конкретное время, ну там условно, да, с 3 до 5 дня вот эта группа птиц должна прилететь. А неужели не бывает никаких никогда задержек в пути, изменения скорости, нет, там, травматизма?
1: Нет, ну конечно, бывают катаклизмы, бывают совершенно такие достаточно, ну, неприятные истории, то есть вот самые как бы неприятные истории, не связанные с нашим экспериментом, а ну, вот то, что я как бы так знаю, что где-то в начале 70-х годов вся московская популяция ласточек по пути из Африки в Москву была застигнута жестоким вообще там штормом-ураганом и, в общем, погибла. Собственно, почему сейчас в Москве ласточек вы так с трудом можете наблюдать?
0: А еще, кстати, пропали снегири. Ну, я не имею в виду вот нашего друга Валентина Снегиря, то есть он всегда обижается, так кому упоминаем. Но их мало, вот снегирей, синиц стало очень мало.
1: Ну, тут, конечно, еще там всяческая так экология, это все, ну, в грязное, в общем-то, время, в экологическом смысле мы с вами живем. Вот, но если говорить вот обо всяких возможных таких природных явлениях метеорологических, ну, никто их не может предугадать, ни мы, ни птицы. И тут, конечно, возможны сбои. Вот, потому что, например, если птицы летят в очень какую-то пасмурную, такую дождливую, туманную погоду, то они, в принципе, так могут сбиваться, там, предположим, там, лететь на маяк на какой-нибудь ближайший, потому что это единственное, что вообще радует их взгляд. Какое-то светлое пятно во всем этом мареве мерзостном. И, в общем-то, могут там даже разбиваться там.
0: Прям целый стай?
1: Ну, в некоторых печальных случаях существуют такие вот моменты в истории, когда они там разбивались там тысячами.
3: Вот. Ну и все-таки возвращаются в нужное время. Вернее, да. Прилетают.
1: Ну, то есть я не могу, конечно, сказать, что это с точностью до часа, но вот где-то в масштабе суток, как правило, они добираются. Потому что, ну, редко бывают какие-то там, ну, смерчи, ураганы, это все-таки, в общем-то.
3: А вот вашу еще научную группу пытались обвинить в некой вот корысти, связанной с вашим экспериментом. Дело все в том, что, ну, птички летят, птички, они как бы вот не певчие, достаточно крупные, поэтому им на ноги там или на хвостик, или на шейку можно привешивать своего рода посылочки или конвертики и
0: или
3: переправлять...
0: Там пакетики с кокаинчиком.
3: Вот о том как раз и шла речь. И переправлять из одного места в другое, минуя все таможни и все, так сказать, полиции. Вот правда ли это и насколько это реальность?
1: Нет, ну, мы, конечно, там...
0: Мосточек, может, ласточек отловила другая группировка?
1: Я, конечно, не могу сказать, что мы прям вот настолько меркантильны, что мы этим каким-то серьезные научные эксперименты ставим с такой вот какой-то конкретной такой прагматической целью. Но другое дело, что, конечно, Азербайджан такой чудесный, теплый, славный вообще край, и много там чего растет. Вот. И как бы какую-нибудь весточку, например, там наши азербайджанские друзья нам могут передать, и там какой-нибудь, там, не знаю, там гостиница, там к празднику весны, предположим, с прилетом птиц. Вот, но я не скажу, что вот прям это было какой-то там нашей серьезной глобальной целью. В общем-то, это так, какая-то пришла случайно эта идея, и, в общем-то, это сейчас, ну, на уровне каких-то таких, ну, маленьких сюрпризов что-то такое существует, но никакого там планомерного бизнеса на этом мы совершенно не строим, а это, в общем-то, подлая ложь.
3: То есть это просто коллеги обмениваются такими
0: любезностями,
1: ну, да, какими-то там, ну, вот, подарочками, там, ну, что-то такое, в общем, достаточно мелкого плана.
0: А скажите, вот все-таки наверняка многие из наших радиослушателей сейчас задали себе вопрос, а в чисто прикладном смысле, вот, мне, например, очень интересно, вот передо мной там небольшого размера птица, да, ну, относительно небольшого, куда и что можно привязать, она же тоже живая, она типа может перегрызть, ногой стряхнуть, или ее там друзья, когда они прилетят, сядут, и там ее, например, там подружка или там бойфренд возьмет и отгрызет эту штуку. То есть куда им обычно привязывают вот какие-то посылочки? Но это я так, если вы не хотите как бы разглашать тайну, то не разглашайте, но просто, мне кажется, интересно бы это было.
1: Но существует такая система кольцевания птиц, как известно. Вот. Ну, это вообще для... Ну, это такое маленькое такое предисловие. Вообще, эта система, собственно, была изобретена для выяснения как раз вот миграции птиц. То есть отлавливается птица, надевается ей на ногу кольцо, и птица дальше летит. И вот дальше в каком-то... Да, а на кольце, соответственно, какое-то там идет... там номер и примерно место, там, ну, там, МГУ, предположим, там, или Московский зоопарк, там номер такой-то. Вот. И, соответственно, потом, когда эта птица попадает кому-то в руки, или опять ее кто-то отлавливает, это кольцо посылается вот в это вот место, где оно было надето, и таким образом собирается информация о там, миграциях пернатых. Вот. Ну и, соответственно, ну, там, где это вот алюминиевое кольцо, в принципе, можно к нему что-нибудь такое приторочить.
3: Но или как... даже вовнутрь.
1: Да. Но вот в том-то и дело, что если как-то это серьезно использовать, то должны быть какие-то такие, ну, производственные масштабы. А для птиц это достаточно, ну, я бы сказала, неудобно.
0: Ну, в общем, да, противоестественно, как вот наручники, например.
1: Человек. Ну, да.
0: А скажите, Алиса, вот просто многие наши радиослушатели часто звонят и спрашивают, вот какая наиболее распространенная болезнь у птиц? Ну, вот на примере только вашего зоопарка. Ну, и есть ли у них, вы уж извините за такой, может быть, несколько нескромный, я бы сказал, вопрос, наверняка он тоже многих интересует, есть ли у птиц аналоги нашего там сифилиса или прочих вот таких болезней, передающихся половым путем?
1: Ой, это, тут вы меня, конечно, озадачили. Вот насчет венерических заболеваний у птиц, что-то я, наверное, не припомню. Вот, но... Ну, если брать обычные, там, конечно, это аспергиллез, там, какой-то туберкулез, ну, всякие такие, там, ну, сальмонеллез, наверное, редко, но тоже есть. Ну, в общем, достаточно всякие такие гадкие вещи. Причем вот что печально с птицами, если брать. У птицы настолько хрупкий организм, что болезнь достаточно быстро им овладевает.
0: И... А, маленькая сама птица.
1: Да. Ну, даже если птица большая. То есть, когда уже видно, что птица заболела, а какой-то признак, в общем-то, самый такой элементарный, у птицы всегда такое гладкое, чистое оперение. Она постоянно чистится. То есть, вот, ну, очень часто это делает там все перья вообще один к одному, там все эти бороздочки на перьях.
0: Это значит, что она болеет?
1: Нет, это значит, что она вот в здравом, ну, в здравом состоянии. Если птица перестает чиститься, значит, она уже слаба, и у нее нету сил, чтобы себя чистить, значит, она больна. Но очень быстро у них все происходит. И заметивши, что птица больна, в общем, далеко не всегда удается там каким-то образом ее спасти, потому что там, ну, быстро все поражается, и, в общем-то, нередко они умирают, несмотря ни на какие, в общем-то, лечебные меры.
0: А скажите, вот еще такой вопрос. Какие существуют способы лечения птиц? Ну, я не имею в виду, там, какие-то лекарства им в корм подсыпают, а, скажем так, хирургические. Или вот там, ну, вот мы знаем, что в свое время был налажен выпуск клизм для попугайчиков. Обо всем этом мы рассказывали. Вот. А в зоопарке, каким образом? Ну, есть ли так, делают ли птицам уколы? И вообще, как это происходит? Вот вам доводилось самостоятельно этим, например, заниматься?
1: Нет. Ну, конечно, и уколы делают.
0: А куда? В какое, извините, место?
1: В мышцу. Ну, например, ногу. Вот в бедро. Да.
0: А попугайчику, ну, маленькому тоже. И могут любой птицы делать.
1: Нет, ну, внутримышечные уколы делают в мышцу. То есть, в сущности...
0: Так у нее иголка-то, вот она здоровая, у нее нога-то размером.
1: А иголки тоже маленькие бывают.
0: То есть вообще микроиголочки?
1: Нет, ну, там совсем маленькие, там, какие-нибудь шприцы, ну, вот, все. Это все элементарно, тем более, если брать забугорные какие-то... приблуды, так сказать, медицинские, это совершенно... ну, совершенно элементарно. Вот. Другое дело, что очень трудно отмерить ну, какой-то там четверть грамма лекарства, потому что...
0: Ну, передозировка, что ли?
1: Да, обычные лекарства исчисляются там на килограмм живого веса. Если птица весит там 540 грамм, то там какую-то это 1/8 там грамма, там как-то вот с этим, в общем-то, могут быть проблемы, и могут быть печальные там передозировки. То есть, если не дозировка, никакого действия, а передозировка — это смерть. Тут это, ну, в общем-то, проблема.
3: А вы просили вам напомнить, что ровно в 2, мы, правда, немножко задержались, птицам, которых вы оставили у радиоприемника, пора ложиться спать, но без вашей команды они спать не лягут.
1: Да, ну, это был такой задуман некоторый, ну, может быть, эксперимент, ну, даже, вернее, даже не эксперимент, а такой наглядная некоторая демонстрация, правда. Я сомневаюсь, что кто-то сможет из радиослушателей убедиться в том, что заснули птицы или нет.
0: Нет, ну, наверное, те, кто живут рядом с зоопарком, они сейчас там орут, там хлопают крыльями, чистят перья, и вот этот постоянный шелест стоит. И вот после установки, которую вы сейчас дадите, резко настанет тишина, я так подозреваю. Ну, там какие-то другие там будут животные шевелиться, но их же отличить элементарно от птиц.
1: Да. Еще такой, вот, собственно, интересный момент, что Ну вот если обращаться к таким эзотерическим всяческим наукам о метампсихозе, ну, о переселении душ, то, ну, в общем-то, есть версия, что если какие-то люди совершенно явно впадут в сонливость, ну или просто заснут после, ну, вот, после того, как я там произведу эту установку, то, в общем-то, есть основания подозревать, что в прошлой жизни они были птицами или как-то были связаны, ну, в общем-то, с животным миром, причем, ну, были близки как-то там к птицам. Вот. Значит, итак, мои уважаемые, любимые, дорогие птицы, слушайте меня внимательно. Даю установку. Вам пора заснуть. Вы уже достаточно долго сегодня бодрствуете. Совершенно неожиданно долго для вас, слушая мой голос. И вот сейчас, вот прямо в данную минуту, вам просто необходимо так тихо, спокойно сесть по своим насестам, присадам, гнездам, ящикам, по всем чудесным любимым местам и заснуть. Заснуть. Просто взять, закрыть свои чудесные глаза с третьим веком, сложить свои крылья, засунуть головы под крыло и заснуть.

0: Эхом всю Москву.
1: Я напоминаю вам, что в Москве сейчас 23 минуты третьего, и в гостях у нас Алиса Трагопанова, ведущий орнитолог московского зоопарка. И, собственно, речь у нас идет о птицах. Несколько позже мы вполне возможно пообщаемся с вами по телефону. Вернее, вы пообщаетесь с Алисой, зададите ей вопросы, касающиеся вот ее работы, ее деятельности в зоопарке. А сейчас вопрос задаст всем вам известная девушка.
2: Как бы вскользь, как бы ненавязчиво и вот случайно перед этой композицией вы коснулись сонливости тех людей, у которых она должна была бы возникнуть или возникла вот после вашей установки, которую вы давали птицам. И еще такая фраза была произнесена, что, может быть, эти люди в прошлой своей жизни были либо связаны с птицами, либо как-то с животным миром. А сегодня, как среди толпы на улице или, может быть, дома, мы можем узнать по внешнему виду человека, который мог бы быть связан с птицами в прошлой жизни?
1: Или, может быть, даже, чтобы было проще, у него есть, так сказать, маза затесаться в будущей жизни в птицу. Он сразу помрет, и там станет птицей.
3: Ну, это, в общем-то, два вопроса, я бы так сказала. Человек, который каким-то образом раньше был связан со всем этим чудесным птичьим миром. Тут вот есть такая очень общая манера нахохливаться. Ну, знаете, там постоянно там, вот, ну, мерзнет там всякая печуга. И так это как-то вот, ну, голову в плечи втягивает, там как-то перышки топорщит.
1: Это во время холода, вот это
3: да.
1: Нужно прийти,
3: ну,
1: как раз сейчас.
3: Да, во время холода, вообще во время какого-то любого дискомфорта. Вот. И, ну вот, существуют люди. Ну вот, если человек вот не просто, он там, ну, сутулится как-то, а вот что-то такое есть, какое-то неуловимое, вот именно, ну, нахохливание, я бы так это назвала. Вот эта вот черта, она как-то... Ну, наполовину интуитивно ее можно вычислить. То есть я не могу сказать, что вот там положение каких-то мышц соответствует там этому состоянию. Но это глупость. Вот, но что-то в этом... То есть это можно как-то вот интуитивно в человеке там, ну, может быть, вот именно по его моторике, по его, может быть, выражению глаз какому-то такому чуть-чуть отстраненному, так какому-то немножко там, может быть, тоскливому какому-то. Вот.
2: А вот в журнале «Птица»...

0: тем же самым, как бы, этим лосухам там принесли, там, положили в клетку там апельсин, разрезанный пополам. Естественно, что обе лосухи, в общем-то, утки, в общем-то, ну, наши, европейские, никогда не пробовавшие такого экзотического цитруса, ни родители этих уток, никто, подошли. Каждая встала около своей половинки, индюшек вообще не подпустили даже близко. Все это дело подъели. Индюшки подходят, ой, корочка там, ну, потыкались, нет ничего. В общем, ну, много разных таких чудесных случаев.
1: И 45 минут третьего в Москве, или по-другому без 15:03, собственно, пришло время предоставить слово уважаемым радиослушателям. Пожалуйста, звоните нам и задавайте ваши вопросы Алисе Таргопановой. Напоминаю вам, что это ведущий орнитолог Московского зоопарка, также заместитель главного редактора журнала «Птицы и мы» и автор книги «Они должны жить», посвященной тоже, соответственно, птицам. Будьте, так сказать, по конкретному в выражении ваших мыслей, пожалуйста.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер, Александр, добрый вечер, Катя, добрый вечер, уважаемые гости Алисы. Это Владислав.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Вот, я хотел бы задать такой вопрос, ведь как изначально вот игнорируется тенденция вот по поводу того, что происхождение человека от птицы, оно как бы независимо друг от друга. Вот, ведь если вы помните, если вы знаете, как видно на рентгене, зародыш вот человеческого грудничка вот мало чем отличается от птичьей. Вот, и в связи с этим у меня такой вопрос, вот вообще имеет ли эта теория под собой какие-то основания? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, уважаемая Алиса, и я хотел бы, как всегда, ну, не знаю, по традиции, если это вообще возможно, предоставить вот такое небольшое, продать немного тему, это было прошлой, вот вчерашней передачи, это про грудничков, но человеческих, ну, то есть наших. Вот, и, то есть, хотел бы насчет того, ну, нельзя, что грудничок – это продукт человеческой деятельности, просто к тому, что вот бывает у людей, у кое-каких людей относительные страхи относительно них. И то есть они все говорят, что все страхи живут внутри нас, и от них нельзя спрятаться, потому что вот они нас, если живут внутри нас, знают, где нас всегда найти. Вот и по этому поводу можно как-то?
1: Да, да.
4: Да, да, пожалуйста.
3: Угу. Вчера от ужасной болезни скончался один грудничок. Его очумелое тельце меня ненасытно влечет. Держу его, нежно целую, в холодные щечки и лоб. А сам ощущаю смертельный и пахнущий гнилью озноб. Улыбка не сходит, как прежде, в глазах отражение дня. Но вдруг грудничок засмеялся и злобно вцепился в меня. Безумные адовые муки полезли глаза из орбит. Вонючие гнойные руки в меня запускает зомбит. И понял я, встретившись взглядом с безумным кровавым зрачком, любви добиваться не надо с покойником злым грудничком. Но поздно, Каитиус сбылся, свершился безнравственный акт. Во мне грудничок поселился, как глист в теле дохлых собак. И нынче брожу я скиталец, смотрю на народ без зрачка. Глядят сквозь глазные отверстия чужие глаза грудничка. Это просто все к тому, что порой у человека, как принято считать его нормальным, у него появляется совершенно другое мировоззрение. И практически то, что вот сейчас я прочитал, то, что вот я сочинил недавно, это давно уже происходило и продолжает происходить с многими людьми. Я не считаю, что, например, это как-то плохо. И, пожалуйста, если можно, вот, Алиса, ответьте на вопрос относительно, вот, имеет ли теория происхождения человека связанные с птицами. Имеет ли вообще оно под собой какие-то либо основания?
1: Спасибо за вопрос. До свидания.
4: Может быть, если вы не знаете, здесь стоит конкретизировать. Это вообще друг нашей программы такой. У нас есть Бодлер. Он все время звонит, читает свои стихи вот на различные темы. Они у него всегда мрачные. Всегда. Это не единственная тема, которая его в мрачном ключе беспокоит. Ну, просто чтобы как бы вы не восприняли это как с бухты-барахты.
0: Нет, ну, я как-то так, ну, достаточно адекватно.

0: по-моему, восприняла. Там, ну, не испугавшись, там, не впавшись там в какую-нибудь черную меланхолию. Хотя вообще-то навевает. Вот. А ежели в отношении конкретного вопроса, я, наверное, скажу, что птица — это тупиковая ветвь эволюции, как известно. Потому что для того, чтобы летать, птицы избавились от очень многих вещей там в собственном организме. Максимально облегчили скелет, там, ну, и у них там произошла трансформация легких. Вот. А человек пошел по несколько другому пути. Вместо того, чтобы летать, он стал каким-то образом приспосабливаться к существованию на Земле. И, соответственно, стал развиваться в этом направлении. Так что, ну, несмотря на некоторые, в общем-то, сходства зародышей птичьего и человечьего, я бы, наверное, все-таки, ну, не стала особенно доверяться подобной теории, поскольку, ну, чисто эволюционно она совершенно не подтверждается.
1: Предоставим слово следующему радиослушателю.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. И... Здравствуйте. И вот, пожалуйста, ваш вопрос к Алисе.
3: Да, мне... Это эхо, да?
1: Да-да-да.
3: Ой, это Александр беспокоит.
1: Очень приятно.
3: Вы так очень похожи. Вы знаете, мне трудно сформулировать вопрос, но я о театре.
1: Ну, извините, это вы позвоните, пожалуйста.
3: Нет, я думаю о том, что о представлении, насколько естественен театр для людей и для птиц.
4: А, да, пожалуйста.
1: То есть, ну, а как это сформулировать?
3: А вот как сформулировать, то есть представление, насколько естественно для людей, для птиц, все вот это нормальная вещь или ненормальная?
4: В смысле, когда птица в роли кого, зрителя или актера?
3: Нет, я к Алисе хотел сказать. Вот птица может...
1: А, то есть существует ли у птицы воображение, вы хотите?
3: Вот, да, представление. То есть, вот, может она играть, угу. Вот она может жить нормально, вот насколько это естественно, театр в животном мире.
1: Угу. Хорошо, спасибо, сейчас Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, я могу сказать, что у птиц существует, естественно, своего... рода представления. Ну, там, самый элементарный пример — это там брачные игры, брачные танцы, всяческие турниры. Тоже, как правило, происходящие там весной и на очень какие-то определенные такие заданные темы. И там, ну, там два глухаря, предположим, разыгрывают вообще перед дамами такое сражение. Причем, ну, совершенно не обязательно оно должно быть кровавое, но всякие там топорщины перьев и принимание очень таких устрашающих поз, это совершенно естественно. Но я бы сказала, что это не театр ради самого себя, а именно ради какой-то совершенно конкретной прагматической цели. Другое дело, что еще существуют такие у подростков особенно развитые игры.
1: У птичьих?
0: Ну да, ну у любых подростков, в принципе, существуют там родители, что-то им показывают, они каким-то образом там играют, но это все очень имеет какую-то прагматическую цель под собой. То есть просто вот, как сказать, искусство для искусства, что существует, в общем-то, у человека, наверное, у птиц не существует, потому что абстрактное мышление все-таки несколько для них чуждо. У них все привязано к каким-то потребностям и нуждам.
4: А вот в этом ключе уместно было бы спросить, наверное, по поводу еще одного вашего эксперимента. Это по поводу птичьего парада под вот музыку, которую сочиняет Матвей для круга узких специалистов вашего зоопарка.
0: Ну, это, я бы так сказала, в общем-то, некоторый, ну, научный курьез, некоторое такое хобби, существующее. У некоторых, опять-таки, если повториться, сотрудников нашего зоопарка, это, ну, естественно, существуют птицы более, ну, естественно, там, с каким-то таким вот адекватным восприятием там, музыки, опять-таки, достаточно мирно относящиеся к к людям. Ну, мирно именно, я не имею в виду агрессию, конечно. Я имею в виду не боящиеся людей. Ну, если вот в чисто биологическом смысле брать, то птицы с несколько извращенной психикой, потому что, ну, нормальные там птицы и животные из природы должно человека бояться по-хорошему. А в данном параде участвуют птицы, в общем-то, ну, достаточно прирученные уже. Вот. Или каким-то образом для себя понявшие, что, в общем-то, человек не представляет опасности, и каким-то образом взаимодействующие, имеющие какую-то выгоду от этого взаимодействия.
4: А вы не могли бы буквально вот в двух словах описать, как происходит этот парад? Просто я понимаю, что большинство из наших слушателей никогда на нем не побывает, а это очень интересное зрелище.
0: Ну, у него... Я не могу сказать, что там существует какой-то конкретный жесткий сценарий, но просто вот каждый, собственно, из этого, ну, достаточно узкого круга занимается с какой-то птицей там. Ну, там, ну, есть там сокольничьи у нас, которые занимаются соколиной охотой, и, соответственно, они демонстрируют собственные успехи там, ну, вбрасывается в воздух куропатка, отпускается этот сокол ловчий, и он непосредственно летит, хватает эту куропатку, то есть вот разыгрывается такой маленький спектакль вот на тему там соколиной охоты. Вот. Там может еще разыгрываться спектакль. Ну вот, я, например, очень люблю, ну я, в общем-то, уже упоминала гололицевого гокка. Вот эту такую, ну, чудесную бразильскую эту сорную курицу. Вот, у нас с ним есть небольшой номер. Вот, есть с журавлями, правда, но вот с большими это опасно. В общем-то, они все-таки такие серьезные птицы. Есть такой груз монаха, черный журавль, маленький такой, он метр ростом. И, ну, с ним как-то так взаимодействовать так полегче. Вот. Ну, там тоже инсценируется. Вот, ну, такая какая-то такая. Мне даже трудно как бы описать. Ну, то есть происходит некоторое такое... Я не могу сказать, что номера связаны очень сильно. Хотя можно, в принципе, объединить какой-нибудь мыслью. Вот. То есть это некоторая такая художественная самодеятельность, но с птицами. Наверное, это было бы лучше назвать даже так, а не каким-то парадом. Ну, потому что никогда нельзя вообще-то ожидать, что вот птица выполнит все четко и ясно, и так, как ты велишь, потому что, ну, у каждого там свой характер.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Алиса Таргапанова, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Соответственно, сейчас вы можете позвонить и задать ей интересующие вас, собственно, вопросы, касающиеся вообще птиц зоопарка и не только зоопарка. Телефон вам напомнит механический голос.
2: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.
7: 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи, Саша. Доброй ночи, Екатерина. Доброй ночи, Алиса.
4: Это говорит Саша. Доброй ночи.
8: Вот. У меня, значит, ряд вопросов. Первый вопрос. Есть такие рыбы летающие. Это, собственно, что? Птицы или птицы, которые, в общем-то, упали, и них, которые хотят стать птицами?
0: Нет, скорее это все-таки рыбы, которые хотят летать.
8: Понятно. Следующий вопрос. Вы, наверное, смотрели фильм Альфреда Хичкока «Птицы». Ну, фильм вопрос, что, в общем, кроме каких-то природных климатических условий, там, погодных стихий, излучений, может объединить всех птиц?
1: То есть на борьбу с какой-то единственной целью?
8: Ну, на борьбу или...
1: Ну, воодушевить их на какой-то, скажем так, поступок с большой буквы, как Ленина.
8: Да-да-да, вот идея сама. Вот, далее вопрос. Вот известно, что, в общем-то, птица собирается в косяки. Вот. Есть ли там какая-то порядковость, когда они летят туда, и сохраняется ли эта же самая порядковость, когда они летят оттуда?
5: Угу.
8: Вот. И еще, ну я, в общем, не понимаю идею Ганса Христиана Андерсена относительно того, как может вообще гадкий утенок стать там лебедем или там каким-то гуськом очаровательным.
4: Это метафора, скорее всего.
8: А, вот. И, Саш, еще да. К тебе. Вот можно у тебя, так сказать, будет следующее, вот зайти там взять кассетки?
1: Смотря какие.
8: Ну, я вот тебе приносил как-то пару.
1: А, да, конечно. Единственное, в следующий раз передаст, и, наверное, Екатерина их.
8: Понятно, я тогда завтра, то есть, ну, в смысле, в следующую передачу зайду.
1: Да, заходи.
8: Вот, вообще, спасибо вам, интересно достаточно говорите.
1: Старались, спасибо.
8: Вот, до скорого.
1: Вопрос, который задал наш уважаемый. Первая идея, это идея глобального, то есть что-то, что способно объединить, ну, то есть, скажем, вот сейчас, скажем, человечество, там, разрозненное, воинствующее, может объединить, может быть, прилет инопланетян, визитирующих, которые захотят всех тут просто. Вот, есть ли какая-то что-то такой объединяющий фактор для птиц? Или они настолько как бы тупые, что им по барабану все?
0: Ну, я сомневаюсь, что они настолько тупы, что им по барабану все. Но мне почему-то сразу представилась картина лесного пожара, когда вся всякая живая тварь спасается вообще кто, как мог, там, и какие-то хищники, и те, кто, в общем, те, кто едят, те, кого едят, вообще все свернутся, устрашась стены огня в каком-то там направлении, где этого огня нет. Какой-то, ну, вот, то есть, я думаю, все-таки, ну, не какая-то абстрактная хорошая идея, а именно какая-то большая глобальная опасность, что, собственно, приходит мне в голову.
1: И второй вопрос касался порядка расстановки отдельных индивидуумов в общем косяке, летящем сперва туда, потом обратно. От чего это зависит, как они там строятся, там, кто у них главный, и там, правда ли, что в самом хвосте летят самые опущенные птицы?
0: А, ну, во всякой социальной структуре, как и у людей, так и у птиц и у животных, существует своя иерархия. Вот. И летит там, ну, вожак, летят, значит, там по краям какие-то самые сильные, и в середине летят всякие там женщины, молодежь. Ну, то есть те, кому может понадобиться помощь, и те, кто менее защищен от всяческих внешних опасных воздействий. Ну, как в любом там стаде, в животном, так и, в общем-то, в птичьем косяке. Именно, ну, то выживание максимально возможного работает. В общем-то, очень все так банально. Ну, не
1: а вот помощь. Вы сказали помощь, ну, предположим, какого плана? Если, например, нет, ну... эта беременная женщина там решит выпасть из стада, ну, то типа из стаи, из косяка, то есть они что, ее будут ловить или как-то нести там? Вот эта сказка-то, как мальчонку маленького гусь унес, там, типа, на нем все путешествовал. То есть, скажем, если какая-то птица из стаи, там, устав, притомившись, начинает падать, они ее будут поддерживать или им по барабану, и она так и разобьется в одиночку?
0: Ну, в принципе, существует такое, я не знаю, поверье, не поверье о том, что они там друг друга поддерживают. Ну, в общем-то, там действительно существуют всякие такие, ну, относительно интеллектуальные, там, какие-нибудь там, ну, лебеди, я не знаю, у которых подобное, в общем-то, может фигурировать. И даже может, там, предположим, если кто-то очень устал, стая может опускаться, предположим, там, ну, на какой-нибудь водоем, если такой обнаружится внизу вдруг неожиданно, и там отдыхать.
1: То есть чисто из-за какого-то одного там объекта?
0: Ну, в принципе, если очень какие-то тяжелые условия и нет никакой возможности там отдохнуть, то, наверное... В общем-то, ну, его предоставят самому себе, то есть если очень как-то напряженно. А если, в принципе, как бы есть возможность, ну, вот просто сесть там на это озеро или там, не знаю, какой-то подаем, и это не повредит не, ну, остальным членам этого коллектива, то, в общем-то, это реально.
9: А вот а как сейчас, вы... Катя, извини, пожалуйста, а вот такой момент, предположим, какой-нибудь грудник там сшибает из кустов рогаткой вот главаря, вожака. То есть все, весь косяк распадается или там существуют заместители?
4: А он на той главарь, что его не сшибешь.
9: Ага, ну все, вопрос снят. Да, Кать, твой тогда.
4: Правильно или я влезла тут неуместно?
0: Ну, я думаю, что это достаточно верно, потому что главарь, он наиболее там смекалист, умен, ловок и так далее и тому подобное. И, в общем-то, максимально умеет избегать всевозможные гадости.
4: А вот с вашей точки зрения, с точки зрения орнитолога, скажите, как вы думаете, что более гуманно по отношению не к личности, наверное, а к коллективу? Такое отношение к старикам, как в птичьей стае, то есть, в принципе, никто же не будет возиться там со старой птицей. Она, если ей суждено умереть, она ослабла, она умирает и предоставлена, как вы сказали, самому себе. Или вот все-таки человеческое общество, на то оно и человеческое, на то оно и развитое, что по отношению к старикам шагнуло вот так далеко, что придумало для них всякие социальные льготы, отдохновения, таким образом их образуются целые скопище у подъездов, бесполезно шатающихся по улице туда-сюда. Вот как бы вы, скажем, предпочли видеть общество? Более похоже на стаю птиц или в том виде, в котором оно существует сейчас?
0: Ну, это уже вопрос совершенно не орнитологического свойства, а какого-то морально-этического, я бы так сказала. Но я бы еще выразилась в том плане, что несколько различна ситуация в обществе орнитологическом и в человеческом по некоторой той причине, что, во-первых, некоторый жизненный опыт птичий, приобретенный птицей за ее жизнь, каким-то образом она передается там своим потомкам. И она не хранит опыт за много-много-много поколений. Вернее, он у нее постепенно накапливается, она его в таком накопившемся виде передает и потомство воспринимает, и далее уже, в принципе, не может взять слишком много от старой птицы, потому что старая птица, в общем-то, уже все отдала, и очень много опыта у нее по-любому останется индивидуального. Вот. Ну, это вот, в общем, более биологическая сторона. А более морально-этическая – это, ну, как правило, птицы там несут яйца, выращивают своих детей и расстаются с ними. И далее пути птицы и родителей расходятся в совершенно разные стороны. То есть на будущий год мамаша уже не признает то, что это был ее ребенок, просто для нее это будет там молодой, там, не знаю, там гусь, журавль, ну, не принципиально важно.
9: А бывает так, что смешение происходит, что, например, вот этот молодой гусь-журавль там наскочит на свою же собственную матушку?
0: Может быть.
9: Да? А как же в таком случае вырождение? Ну, вот посмотрите на лицо Павла Первого. Вот, когда были царские вот эти кровосмешания в результате олигофрении на лице.
0: Нет, но в том-то и дело, что природа защищается от подобных кровосмешений. Такие контакты возможны, но в результате их рождается или нежизнеспособное потомство, или неплодовитое потомство. Таким образом, подобные контакты, они есть, но продолжение рода подобного, оно, как правило, не происходит, потому что ребенок, грубо говоря, родившийся от подобного контакта, он умрет наверняка раньше, чем вырастет. Или потом какие-нибудь каверзные природные условия его все-таки погубят скорее, чем кого-то от нормального такого брака.
4: А вот здесь вы затронули вот эту этическую тему, вернее, я спросила, а вы, кстати, ее развили. И дело в том, что вы сказали, они птицы потом забывают, кто есть чей ребенок и сын. А вот как-то, может быть, вам приходилось сталкиваться с тем, что у нас люди в меньшей степени, что ли, грубо говоря, инфантильные, гораздо реже видится со своими родителями, вообще возникает у них желание им позвонить, чем люди, скажем так, инфантильно зависимые. И вот как бы даже есть такая одна мысль на тему, что гораздо большего добивается человек, когда он в зрелом возрасте со своими родителями меньше цимусе жизненном. Это я к тому сказала, может, не очень понятно. Продолжая тему об... Каким бы вы предпочли видеть общество? Заботящимся о стариках или просто вот ответшим им свое место, и вот как бы на это место никто не претендует, но и чтобы они не претендовали на место зрелого, полноценного там индивидуума?
0: Достаточно легко рассуждать, собственно, об абстрактных материях, там, о счастье всего человечества и обо всем прочем. Но когда там встал вопрос, как бы, что же делать с сестрой моего деда, который, в общем-то, в достаточно старом, достаточно печальном состоянии осталась одна, не возникло вообще мысли о том, что там оставить ее там умирать одинокой, покинутой в комнате на произвол судьбы.
4: Это правда, конечно.
0: Нет, вот в том-то и дело, что вот каждый конкретный случай, он оказывается, ну, более значимым, чем просто абстрактное рассуждение о том, что, да ну, блин, бесполезные старики шатаются.
4: Ну, вряд ли вы будете в этом случае уповать на общество, и что общество придет поухаживать за вашей сестрой.
0: В том-то и дело, что... Каждый значимый для меня старик будет ухожен постольку, поскольку у меня на это есть силы. И в обществе, ну, мне кажется, что каждый человек, имеющий... Ну, вообще, черт его знает, это, конечно, моя проекция чисто психологическая. Но мне кажется, что, ну, я не могу оставить человека... какого-то, сколько-то там мне близкого, родного, старого, на какой-то вообще произвол судьбы, даже не потому, что я от него получу какую-то, там, не знаю, там, ценную информацию биологическую.
4: Ну, конечно, но
0: речь... просто потому, что меня так воспитали.
9: Вообще, на самом деле, все это для меня вот сравнимо, Катя. Ну, вот, в принципе, ситуация такая бросовая. Ну, когда там, скажем, молодая там птица совершенно там, ну, скажем, кладет с большим прибором на старую. Это происходит не потому, что там какие-то моральные, этические нормы у них отсутствуют. Просто совершенно, мне так кажется, как тоже орнитологу, совершенно связано с внешней формой. То есть, если, скажем, просто она зависит около гнезда этой старой птицы, ее саму сожрут, или она от голода сдохнет. Они же постоянно в движении что-то добывают. То есть, ситуация здесь очень сродни с ситуацией военной. Когда, например, раненый политрук говорит бойцам, выносящему бросьте меня. То такая ситуация. То есть пока вот общество поставлено в такую экономическую ситуацию, что вот эти старики, они, в общем-то, ну, не особо уж так тяжким грузом висят, то, естественно, как бы в обществе и о них заботятся. Как только сейчас настанет разруха, их просто съедят.
4: Да, вероятно.
9: Вот. Ну, это тоже, как бы, может быть, прогноз. Давайте предоставим слово радиослушателям, которые зададут Алисе вопрос, касающийся птиц, надеюсь.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
9: Доброй ночи, вы в прямом эфире.
10: Алло, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
10: Меня зовут Саша. Вот, мне, наверное, помните. Вот, я, правда, давно вам не звонил, но сейчас вот... Просто очень интересный гость у вас. Вот вы знаете, Алиса.
0: Да.
10: У меня к вам два вопроса.
0: Я слушаю.
10: Вот, но вы знаете, птицы бывают разные, как мы знаем. Бывают большие, а бывают маленькие. А вот можно по поводу маленьких спросить?
0: Конечно.
10: Вот вы знаете, у меня вот дома живут кенара. А вот я не помню, кенар, кенарка или два кенара. Ну, в общем, не важно. Два мальчика, два девочки. Вот вопрос такой, вы знаете, просто хочу услышать мнение специалиста. Значит, первый момент, сколько они живут? Вот, потому что очень много версий и нигде не дают конкретного ответа. И второй вопрос. Вот, знаете, от перегрева, значит, солнечных лучей, то есть могут ли они болеть вот от солнца? И третье, значит, вот Катя сказала по поводу того, что, значит, стаи, птицы, значит, то есть она сама по себе, но я бы просто хотел сказать, просто у меня, когда, значит, один кенр заболел, то есть, как сказать, ну, старший, вот, а младший, так сказать, наоборот получилось, то, что старший заболел, то есть...
1: То есть вы имеете в виду старшего, это не по возрасту, а как по хан типа их?
10: Да, да, да.
1: Ну, вот. Вы так и выражаетесь, яснее.
10: Вот, а младший его кормил. Вот, поэтому, так сказать, стаи-то по-разному бывает. Это же, в принципе, двое, это же тоже стая, так, такая мини-стая. Вот, поэтому, в общем-то, и такие случаи бывают. И сейчас, в общем-то, поправился. Так что вот...
1: Выходил товарищ, называется.
10: Да, да, да.
1: Ну что ж, сейчас... Пожалуйста. Сейчас дядя Саша Алиса ответит. Спасибо.
0: Ну, там действительно могут быть совершенно различные взаимоотношения. И, в общем-то, ну, никоим образом нельзя утверждать, что вот именно такой жестокий закон джунглей царит во взаимоотношениях птиц всегда и везде. То есть, ну, в общем, меня, ну, не совсем удивляет история, рассказанная вами, о том, как там, ну, друг спас жизнь друга, так сказать. Вот. А вот в отношении солнечных лучей, ну, в сущности, любой переизбыток сильный, как и любой недостаток каких-нибудь воздействий из внешней среды, он, естественно, пагубно скажется. Там, как то же самое, там, недостаток солнца, предположим, если круглые сутки там в каком-нибудь бетонном таком помещении будет пичуга сидеть, в общем-то, ей от этого будет не слишком хорошо.
9: А вот, кстати, еще такой момент, а место расположения клетки с птицей, как вы называете, с пичугой, вот в основном держат птиц на кухнях, как, насколько это, там же угарный газ, там тефтели жарят, катышки разные, яички те же, кстати, вот птица же видит, как каждое утро выходит в трусниках в семейных какой-то там демон и разбивает яйца его сородича на сковородку. Это как?
4: Не то, что демон, а, так сказать, кормилец этой птички-то.
9: Да, он предстает, ну, он поэтому и демон. С одной стороны, вроде кормилец, а с другой стороны, вот так обходится.
0: И, кстати, вот что интересно, мало того, что он сам себе их разбивает, так еще той же самой птичке он может в качестве лакомства покрошить желточек от вареного яйца,
9: да,
0: и птичка,
9: да,
0: с удовольствием его съест. Даже она, даже как бы если, ну, предположим, если там у них живет там какая-нибудь перепелка, которая несет яйца, ну, такая маленькая, классная такая тварь, она регулярно может нести такие очень диетические яички, и там, ну, чуть ли не ее же можно кормить ее собственными яйцами, она будет их с удовольствием есть.
9: Круговорот яиц в природе и птиц. То есть,
0: да,
9: можно вообще ее купить, она будет на полной самоокупаемости, получается. Сама,
0: да,
9: несет, сама ест.
0: Но в принципе гораздо выгоднее, если ее, конечно, кормить и даже яйцами, то лучше, может быть, все-таки куриными, потому что она-то несет яйца диетические, которые можно есть любому человеку, даже тому, у которого аллергия на куриные магазинные яйца. Такая вот, ну, в общем-то, интересная такая маленькая деталь. Ну, вот. Ну, в общем-то, не обязательно кормить там эту самую перепелку яйцами.
9: А скажите, да, вот там был такой вопрос все-таки насчет возраста этих кенареек, хотя бы так приблизительно. Мне, например, известно, что вообще зависит от цвета и размера зоба. То есть нужно прощупать и сделать так называемую пульпацию зоба и уже поэтому определять на месте возраст птички. Вот.
0: Ну, я, собственно говоря, я, наверное, затруднюсь ответить на вот именно этот конкретный вопрос, потому как ни странно, ну, там я имела дело там, ну, не знаю, там, с фазанами, с журавлями, там, ну, даже, может быть, там, с воронами, с хищными птицами. А вот именно на попугайнике, где у нас содержится всякая такая мелкая там живность. Лесная птица, всякая такая певчая, меня вот ни черт, ни бог туда не занес, и поэтому собственные знания я почерпывала именно из общения с теми, с кем я работала.
4: Да вот. Вы знаете, здесь можно предложить такой эксперимент нашему дорогому слушателю, ведь ни для кого не секрет, что ровно в 8 часов утра мы будем выходить отсюда все с радиостанции, а вы будете выходить вот, собственно, с этой клеточкой, в которой принесли свою кукушку. Подходите, пожалуйста, и спросите у этой кукушки, сколько осталось жить моему Кеннеру. Кукушка вам ответит.
9: Да, тоже, кстати, хороший метод. И еще я хотел спросить, скажите, Алиса, вот существует такое понятие, как зоб. Ну, то есть да. Я не имею в виду, опять же, вот большого друга нашей программы Бориса Геннадьевича Зоба, который, в общем-то, и не имею в виду нашу организацию, нашу, так сказать, партию, которую мы организовали, которая называется «За общественную безопасность», то есть тоже Зоб, это наша с Катей партия, мы самые главные.
4: А больше-то никого и нет.
9: Да, собственно. То есть мы даже нам не нужно баллотироваться, мы и так сбалластировались. Вот, а именно Зоб, существует ли у всех птиц Зоб или нет? Вот у журавля у него длинная шея, и что-то там не видно зоба. У пеликана этот мешок. То есть вообще, что есть зоб, и для всех ли птиц это характерный орган?
0: А сколько мне вообще не изменяет мое знание анатомии, зоб, он очень характерен для зерноядных птиц. Для всяческих там, ну не знаю, каких-нибудь голубей, там...
9: Попугаев тебе,
0: ну, ну, там, попугаев. Ну, в принципе, я думаю, что и для всех. Скорее всего...
9: Для курицы, по-моему, это что же?
0: Ну, ну, в сущности...
9: Ну, всех, которые просом питаются все.
0: А может быть, кстати, я...
4: Не-не-не, вы совершенно правы. И более того, вы знаете, даже если вы где-то что-то упустили, я думаю, что в сущности вот это совершенно правильная позиция. Относите зоб к достоинству зерноядных. А почему я здесь как-то взяла на себя функцию проводителя всяких аналогий с человеческим миром? Так дело все в том, что вот теория зоба, относящаяся к зерноядным, она укладывается вот в нашу теорию базитизма. Гораздо больше вероятности, что зоб появится у бездельников. Правильно? Ну, то есть в соотношении,
9: ну, кому не надо добывать
4: хищника пищу. И зерноядного, естественно, бездельником является зерноядным. Да. Поэтому базидовая болезнь скорее разовьется у него, и зоб, соответственно, тоже.
9: Это к вопросу о больших птичках и маленьких. Хотя вот у кенарейки, по-моему, зоба нет. Надо прощупать. То есть многие просто принимают неопытные наши с вами коллеги, зоб за кадык и наоборот.
4: Сейчас принесут референты, можно
9: даже... Чертежи, мы посмотрим. А вот скажите, пожалуйста, Алиса, ваше соображение на такую тему. Скажем, известно, что у большинства зерноядных птиц, ну вот, например, очень многие домохозяйки до сих пор, будучи совершенно неграмотными женщинами, разрезая курячье брюшко, готовят похлебку себе и своему мужу, который вот сейчас, уже вот через буквально пару часов вернется с ночной смены, с удивлением обнаруживают в желудочном мешочке, ведь у птиц же не желудок, а мешочек желудочный, мы это с вами знаем, обнаруживают там огромное количество камней, которые работают как жернова. Это не секрет, это для перетирки вот этого зерна. Правильно я говорю, да?
0: Да, то конечно.
9: Есть полное отсутствие желудочного сока. А представьте себе, родилась маленькая птица из гнезда в домашних условиях. Вот тут у нас с вами родилась. Вот она вылупилась, камней нет вокруг. Чем она набьет свой желудок и чем она будет в дальнейшем переваривать? Она как вообще, то есть может ли, грубо говоря, ну возьмем обычного цыпленка, обычной курицы. Вот если его взять домой, выживет ли он без этих камней? Мне просто этот вопрос мучает с самого очень раннего возраста.
0: Ну если не быть жестоким человеком, лучше все в кормушку этой печуги, ну или даже можно, в общем-то, в отдельную плошечку положить песочку мелких всяких, всякого такой, всякого зелья подобного, каких-нибудь камушков маленьких, ракушечника какого-нибудь, а в самых элементарных условиях банальный толченый скорлупы от сырых яиц, потому как никоим образом не могут формироваться кости нормально, при таком условии. И пищеварительный тракт опять-таки не может нормально функционировать. Поэтому если мы ему, этому самому бедному цыпленочку, ничего не дадим, ни там костной муки, ничего такого, то, ну, в общем, не будет у нас с вами цыпленочка.
9: А в природе
0: он ходит и собирает на земле, там, ну, он выбирает себе нечто, там, что ему по нраву, и закидывает себе
9: в зоб.
0: Да.
9: Ну, я предлагаю еще послушать наших радиослушателей, чтобы все имели возможность задать вопрос, касающийся вот орнитологии, такому интересному собеседнику, которым является Алиса.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
9: И ваш вопрос Алисе Трагопановой, которая является ведущим орнитологом Московского зоопарка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
11: Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Катя Половинкина.
0: Добрый вечер. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я орнитолог-любитель, так сказать. Вот развожу всяких там канарей, попугайчиков. Вот вопрос такой. Вот с виду-то они все одинаковые, птицы-то. Вот что самец, что самка. Вот что кенар, что канарейка, попугай, попугайха. А как же их отличать-то вот так вот? Просто, понимаете, приходится ездить на птичий рынок.
9: А вы знаете, в принципе, уже как бы мы об этом говорили, если вы внимательно слушали нашу программу, то где-то в первой ее части как раз был разговор о половых признаках. В общем, для того, чтобы серьезно определить, в общем-то, вот пол вашей птицы, вам придется проделать с ней весьма неприятную процедуру, о которой, я думаю, мы не будем повторяться. В общем, смысл в том, что все равно вы толком не определите.
11: Да, в общем, правильно, Саша.
9: Спасибо.
11: Абсолютно правильно.
9: Ну, спасибо.
11: Всего доброго.
9: И следующий телефонный звонок сразу мы примем здесь. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
12: Добрый вечер, дядя Саш, добрый вечер, тетя Катя. И вот тетя Алиса тоже добрый вечер.
0: Здравствуйте.
12: А вот меня такой вопрос интересует. Я как бы птицами мало занимался, я в основном рыбами. А вот существует ли у птиц такая ужасная вещь, как внутривидовой каннибализм? И если да, то у каких птиц?
9: Замечательный вопрос, спасибо. Еще есть какие-то вопросы?
12: Да, в общем, больше нет.
9: Спасибо. О, кстати, этот вопрос, да, внутривидовой каннибализм, то есть, ну, вы понимаете, что это. Ну, скажем, у чаек-то существует, во. Я знаю, что на море видел, когда одна чайка, там то ли ее там какой-то водолаз трубкой нацепил на брюхо, то ли вот этот, который в небе летает там, ну, возят там таких базетов толстых над морем, они там 15 минут свободного полета, и вот то ли это ее сшибло, ее прям своя же там вот эта братва так все и заклевала.
0: Ну, это, конечно, существует у птиц внутривидовой каннибализм. Ну, если... Ну, в общем-то, и у моих любимых этих куриных, у них достаточно агрессивные вообще между собой отношения. Если кто-то слаб, то его, в общем-то, могут забить до смерти. Другое дело, что они, ну не очень они, конечно, питаются там мясом, но, в принципе, могут так немножко приобщиться. Но вот у хищников, конечно, это более развито. В принципе, вот в тяжелых каких-то условиях, в условиях недостатка пищи, в общем-то...
4: Скушают старичка-то, поди.
0: Ну вот особенно, я бы сказала, вот не те, кто питаются свежим мясом, а те, кто питаются трупачинкой, они просто с удовольствием это сделают. Всякие там грифы, там вообще сипы. Только им, в общем-то, только того и надо.
4: Ну, то есть это все-таки в большей степени к хищникам относится, да?
0: Ну...
9: Ну, попугайчик не будет же жрать своего же.
0: Ну, те, кто вообще мясо особенно не приемлет, им вообще трудно есть собрата, потому что собрат, в общем-то, из мяса, в общем и целом, создан. Вот.
9: А те, кто мясом питается, тем, собственно, по барабану.
4: Саша, а можно вот пока немножко как бы от радиослушателей отвлечься, потому что я хотела еще об одном эксперименте, конечно, расспросить Алису, потому что научная группа под ее четким руководством здесь проводит еще один удивительный, на мой взгляд, эксперимент. В чем его суть? Да суть в том, что, ну, например, в зоопарке, естественно, самые разные породы птиц. И одних из этих птиц, ну, например, вывезли из Австралии, где в то время, как у нас лето, у них зима. И, скажем, в то время, как у нас осень, у них весна. А брачные периоды их с нашими не совпадают. Ну, то есть вполне логично, что брачный период там у нас весной, потому что летом гораздо проще вырастить птенца. А вот здесь начинается, значит, такая вещь, как брачный период в период осенний, извиняюсь за тавтологию. И вот научная группа как раз работала над тем, чтобы давать конкретные свои установки птицам. Здесь опять это, наверное, связано с экстрасенсорными способностями Алисы, возможностями, чтобы как раз вот этот брачный период или там приблизить к нужному времени, либо же наоборот оттянуть.
9: Да, и, кстати, удобнее, когда все птицы, они несутся в одно время. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у вас практиковалось в зоопарке. Одно время вы даже достигли вот этим экспериментом такого результата супер положительного, когда все птицы в один день разродились яйцами, вы все эти яйца собрали и положили под одну самую толстую большую птицу, чтобы она обогревала их. То есть таким образом вы сберегли вот этот жизненный ресурс остальных, и все вот эти яйца наблюдали, так сказать, с одной позиции. Вам не нужно было бегать по клеткам, смотреть, там что подкладывать им, правильно?
0: Ну, в общем-то, да. Хотя мы, конечно, еще и техническими средствами пользуемся, потому что все яйца под одну большую птицу не поместились. Некоторое количество пришлось положить в инкубатор, и там средствами современной электроники за ними наблюдать. Вот и воздействовать на них всякие.
4: А расскажите, вот, может быть, и как воздействовать? То есть как вам это удается воздействовать здесь на половую функцию птиц? Ведь это же непросто. То есть, вы знаете, вот нас наверняка слушают там мужчины уже, которым за 40, за 50, они... Кто из них откажется от такой установки там расы и брачный период?
0: Понимаете, тут все не так просто. Но ваша аналогия, мне кажется, несколько, ну, не совсем близкой, потому что в сущности речь-то идет о птицах, у которых все более или менее в норме, только нужно это сдвинуть, ну, чисто во временном отношении. А нечто возобновлять, это, в общем-то, конечно... Ну, по крайней мере, я как-то этим не занималась. Хотя, может быть, это и реально, что, в общем-то, я вполне допускаю.
9: А существует вообще у птиц такое понятие, как импотенция?
0: Я думаю, что у них существуют там какие-нибудь проблемы там со спермой у этих, предположим, у самцов, или там у самок какие-то неувязки. Это все очень здорово связано с пищевой базой, то есть если там недостаток каких-то микроэлементов, витаминов, то у них происходит некоторая неувязка и очень тонкий момент, как бы из-за чего не происходит. Грубо говоря, ну, этого снесения оплодотворенного яйца. Это тонкая проблема. Но у них, в общем-то, запросто могут возникать проблемы, в общем, достаточно много проблем по вине самца, по вине самки там. Вот. То есть, в общем-то, у них тоже все не так изящно, как хотелось бы видеть.
4: Но все-таки всегда в таких случаях интересуют, может быть, подробности и, может быть, профессиональные секреты. Вот, то есть, какие методы воздействия на этот брачный период, на половую, собственно, функцию птиц?
0: Ну, в общем-то, какой специалист будет делиться своими сокровенными профессиональными секретами, вот, я не знаю. Вот, но, как я, в общем-то, уже сказал, один из факторов такой довольно банальный, связанный именно с питанием, потому что это очень действительно важно. Если увеличить... Ну, вот если по логике вещей рассмотреть... Наступает весна, ну, неважно, в какой части света, и там вырастают там свежие травки, вылезают, какие-нибудь букашки просыпаются от зимней спячки. И, соответственно, как раз перед тем, как размножаться, птица все это дело поглощает. То есть, такая существует некоторая стимуляция размножения, какая-то некоторая такая причинно-следственная связь. Вот. И один из факторов — это покормление птицы именно какими-то такими адекватными для нее там, ну вот, свежевыращенными там какими-то зелеными кормами.
9: Или жучками вот какими-то, да, набранными там.
0: То есть вот, ну, это вот, так сказать, это тот секрет, которым, ну, в общем-то, ну, достаточно безболезненно поделиться, потому что в нем нет никакого там моего такого тайного открытия, который, в общем-то...
9: А вообще у вас существуют свои секреты, которые вы сейчас нам не расскажете?
0: Нет, ну, собственно, у нас же там есть всяческие авторские права и всякое такое прочее, достаточно тонкие вещи.
4: Если подходить к этому вопросу утрированно, мы-то с Сашей недавно такую сцену наблюдали, вот у вас есть там достаточно пожилой сотрудник, сейчас он, мне трудно сказать, чем он сейчас занимается, но, видимо, какой-то технический работник, там ухаживает, может быть, за лошадьми. Так вот, он всю свою жизнь проработал в зоопарке, и в последний раз мы его видели около клетки с лебедями, он подошел и прям, ну, он, естественно, он разговаривает с животными, он, наверное, уже вот как профессиональная болезнь немножко тронулся на своем деле, вот, и он пришел и рассказывает им, вот, посмотрите вокруг, пришла весна, неужели вы не видите? То есть у вас нет каких-то таких, вернее, ну, не только же с какими-то материалистичными, да, вещами, там, с кормлением связаны ваши установки. Наверное, что-то еще есть такое на более высоком уровне.
0: Ну, есть, конечно, какое-то взаимодействие на более высоком уровне, но это уже гораздо более тонкая вещь, про которую, ну, гораздо труднее как-то говорить.
4: Ну, да, конечно.
0: Я взяла кормление как чисто такой логический, стройный пример. Совершенно обоснованный такой. А вот в какое-то такое вот взаимодействие такое, я бы сказала, личностное, это уже, ну, это вот как отношение там с хорошим человеком. Вот тут как-то очень много энергии такой вкладывается в это дело. И об этом гораздо труднее говорить. И, в общем-то,
4: нет, ну, конечно, здесь, ну, какие-то мы уже не настаиваем.
0: Тут суеверия какие-то уже могут фигурировать, там, типа, ну, можно побояться там сглазить какое-то такое вот... То есть, ну, в общем-то, с одной стороны, мы, конечно, там, все приверженцы науки, но в глубине души какие-то суеверия от темного прошлого остаются. И я, наверное, ну, все-таки предпочитаю какие-то такие вот тонкие вещи оставлять, ну, про себя.
9: А скажите, пожалуйста, в более такую прозаическую вернемся, как бы... слово это я забыл, но в прозаическую. Вот наверняка многие наши радиослушатели прям завтра же, то есть, вернее, сегодня, проснувшись, побегут в зоопарк. Возможно. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в это время, сейчас ноябрь, выпал снег, каких из птиц можно увидеть на улице? Или вы всех их уже перенесли в эти вольеры?
0: Нет, на улице можно увидеть... журавли и различных
9: видов. То есть им снег вообще ни в коей мере?
0: Нет, ну как, там индийские журавли, например, они достаточно теплолюбивы, но тоже они где-то до минус 5, они совершенно хорошо гуляют. Японские журавли так прямо за минус 20 выдерживают у себя в японских краях, у них же в Японии снег-то выпадает. Вот, даурские журавли, живущие на Дальнем Востоке нашей страны, тоже там где-то до минус 15 очень спокойно гуляют, совершенно не нуждаясь в помещении. Также стерхи, живущие у нас в Якутии, тоже где-то до минус 10, до минус 15, очень спокойно, в общем-то, гуляют на пруду. Это птицы, естественно, кроме того, что на прудах у нас очень большое количество вот уток, гусей, казарок, всевозможных таких.
9: А им же нужна вода, а пруды замерзают.
0: А в том-то и дело, что пруды замерзают, но на каждом пруду стоит такой маленький электрический ящичек, компрессор называется. От него протянут шланг с водой, которая нагревается. И можно очень интересную картину наблюдать зимой. А когда идешь, там на пруду остается такая, ну, не очень большая полынья, вокруг которой сидят птицы, которым, ну, нужна же им вода, они же водоплавающие. И вот идешь, издалека смотришь, они сидят по какой-то странной линии рядом, одна с другой, вот как, ну, как на веревке. А посмотришь, подойдешь поближе, а это вот этот вот теплый шланг, чуть-чуть притопленный из-за того, что на нем как бы сидят птицы, вот, они сидят просто и греют свои там озябшие ноги на нем. То есть именно полынья сохраняется за счет того, что подогревается таким вот шлангом вода.
9: Ну и уже остается немножко времени.
4: Да, да, поэтому мне хочется все-таки прийти на помощь к тем людям, которые, вот исходя из нашего эфира сегодняшнего, из вашего очень интересного рассказа, узнали в себе птиц, которыми они были в прошлой жизни. Что бы вы в двух словах посоветовали им, как себя чувствовать, где жить, как вести себя? Ведь, наверное же, птиц в них узнали не только они сами, а их близкие. Возможно, начнутся сейчас всякие подколки,
9: подначивания. Сейчас к тому же близятся праздники, и представьте себе, что вот он там все время привык, то всем наливают, типа и салат кладут, московский или оливье, или столичный, да, ему раз и зерно насыпят в блюдечко. Типа так, шутка такая будет. Как теперь этим людям адаптироваться и вообще как быть?
4: Ну не то чтобы теперь, а вообще, что да. сделать для облегчения их существования?
0: Ну, честно говоря, я сомневаюсь, что их существование так уж тяжело, потому что теперь-то они уже люди. И
9: пока они еще люди.
0: Да, и пока они еще люди. И каждый человек, ну, в своей мере адаптирован к окружающей реальности, а то, что в них существуют какие-то, может быть, ну, трудноуловимые, но бывшие, будущие, что-то такое, неуловимое птичье, это, в общем-то, больше гораздо связано с каким-то их все-таки внутренним миром и с каким-то их взглядом на жизнь, нежели... Ну и с их каким-то восприятием жизни. То есть это гораздо более какая-то их личная внутренняя такая, может быть, проблема, чем, ну, какой-то такой вот внешний серьезный повод. И, в принципе, я думаю, что у большинства этих людей найдется достаточно спокойного чувства юмора, чтобы, ну, без агрессии отнестись к подколкам окружающих, если таковые будут, а у окружающих найдется, опять-таки, достаточно здравого смысла, чтобы, ну, так как-то спокойно и без злобствования отнестись к некоторым легким странным, новым обнаружившимся странностям их знакомых. В принципе, я сомневаюсь, что очень много нового кто-то, в общем-то, узнал, потому что если в человеке есть, ну, вот это вот какая-то такая внутренняя душевная потребность так тихо хохлиться и уходить в себя, то как она была, так она и продолжит быть и останется. Но просто вот как-то изменилось, ну вот информация какая-то новая поступила, в общем-то, ну это не слишком значимо. Вот. Это, в общем-то, повод именно самому задуматься.
9: Ну и я думаю, что вот у вас есть, так скажем, прекрасные возможности, я думаю, полезная возможность обратиться с каким-то таким глобальным, может быть, пожеланием, или если вы хотите дать какой-то совет вот, конкретно, я думаю, тем людям, которые вот придут в зоопарк завтра или там в другой какой-то день, посмотреть именно на птиц, ну, главным образом, ну и уже там вообще посетителям этого замечательного зеленого уголка нашего города. Вот какое-то такое у вас есть. Что им сообщить?
0: Наверное, я скажу им вот что. Ну, зоопарк достаточно уютный, маленький такой уголок зеленого природного какого-то такого места посреди, в общем, достаточно экологически неблагополучной Москвы, и в котором живет, соответственно, очень много совершенно разнообразных, в общем, достаточно часто удивительных там птиц, животных, всякого такого разнообразного народа. И, наверное, приходя вот в зоопарк, удовлетворить свое любопытство и, может быть, снять какое-то такое нервное напряжение, ну, не стоит вызывать у птиц, ну, в общем-то, у всех этих самых живых существ какую-то сильную агрессию своим поведением, а просто так как-то так спокойно, с каким-то спокойным таким достоинством и, ну, не слишком выпячивающимся любопытством, ну, просто вот походить и посмотреть, и, может быть, немножко посопереживать им, потому что В общем-то, ну, не все так просто и безмятежно, и красиво и в жизни животных, и в жизни людей. И, в общем-то, ну, как бы всем нам по-своему тяжело. И можно от них чему-то научиться, некоторому, там, ну, величавому спокойствию журавля, или там какой-то там находчивости там того же гепарда в его безысходной жизни в вольере. В общем-то, то, что вот живет такая красивая, чудесная африканская кошка, а почему-то ведь, ну,

0: мы еще как-то встретимся, она, может быть, еще согласится к нам прийти в эфир, рассказать какие-то, так сказать, новости о птицах. И спасибо всем, соответственно, нашим геройским орлам, которые нас слушали и, собственно, которых заинтересовала эта тема.
1: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.

0: я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот, получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Телевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки немножечко о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко

0: позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректирована в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознании людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находятся в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а у вас проходили эти тенденции, что ждет вообще в ближайшее время определенные регионы, не только нашей страны, но и вот Европы. По крайней мере, я помню, что вы югославский этот кризис вы предсказали еще лет 5 назад. Как это вам удалось?
1: Да, конечно. Это совершенно ясно было. То есть само наличие Косово и население проповедующего, исповедующего ислам, оно уже изначально гарантировало, что просто дело времени, когда начнется, когда будет взрыв и начнется, так скажем, начнется действие АВЕ. Вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ.
0: И фирме с большой буквы. Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем, и там есть очень реальные факты, реальные вещи, она является, по сути говоря, родником, из которого, как поэт скажу, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
1: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
0: Да,
1: вкратце. А то вы так напугали ФСБ, ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот мы... Я ищу группу людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот, ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот, на сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать. Со мной группа профессионалов. Вот. И мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
0: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
1: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
0: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
1: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты, и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот когда вы колбасу едите...
0: Я вегетарианец, вы же знаете.
1: Когда вы едите колбасу из водорослей... Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек с серединки вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
0: Да, так это часто бывает.
1: Вот, также здесь, то есть историю... Мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю... просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами вся история.
0: Ну вот,
1: все остальное мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
0: добавляют массу от себя
1: всяческих философских книг, они становятся, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
0: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из Подлипок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это наш стереотип. Продемонстрировать преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете насчет стереотипов, что... То есть, насколько я понял, выкладки данные вот Игорем из Подлипок полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили 3 пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями. За право.
1: Ну, так мы, получается, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта, мы его так называем, вот. Или конфликта там фирма
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот, просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя, еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичны, мы профессиональные люди. И, так сказать, не стараемся не высказывать. И, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ, именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому и так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами. И поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня, после Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство, и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к, не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма. Я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем,
0: Китай мы тоже сюда можем внести.
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, не только государство, есть еще и религия, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территория и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета? То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саш, да. Есть еще потенциал — это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими, с перьями.
0: Ну, это как бы такие, НЗ такой.
1: Это потенциал,
0: НЗ,
1: да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко опять же, вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае, ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на, ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем. Ну,
1: неоднороден ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит, фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя. Один держит контрольный пакет. Вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит вот, фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но
0: ну,
1: специально
0: оно
1: применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ – это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть. Это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равной, очень мощной, очень сильной. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей. Вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем...
0: Столица
1: культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон и элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Да, случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски.
0: Да,
1: объясним все.
0: Потому что вроде бы, извините, далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России, какое им дело там было?
1: Острова, Саш. Именно островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские были
1: сейчас
0: методы
1: подойдем к этому, Александр.
0: Уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты. Приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись как, вот перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве долю присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, а менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить негров. Причем взрослые люди, мои знакомые, бить негров, и все будет хорошо. Бить евреев, все будет хорошо.
0: Но я считаю, что... Прошу прощения, что перебиваю. Это просто был это очень вещи. Такой момент интересный. В каком-то телеканалу показывали, когда еще около американского посольства творились все вот эти вот демонстрации и так далее. Какие-то юноши такие бритоголовые громко кричали: «Дайте нам какого-нибудь негра». Мне тоже было смешно, потому что надо было им выдать просто Тайсона. То есть мозг, конечно, скуринный тут уже.
1: Нет, ну, у негров есть своя задача в рамках нашего проекта, и они еще сыграют свою роль во благо России. Вот негров мы используем.
0: Да.
1: Мы вообще относимся ко всему гораздо проще. Мы считаем, что если мы что-то или кого-то не смогли использовать, то сами дураки. Вот. Поэтому мы в нашей... Вот, и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
0: Есть... Ну, это немножко попозже. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
1: К фирме, да. Значит, мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые, так же как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
0: Всемирная финансовая интервенция.
1: Да. Сегодня можно, когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
0: Скажите, Ион Густович, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, ну, понятно, с Ватиканом, ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы...
1: Ну, исторически они объединились, Александр, я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
0: А почему,
1: как они вместе оказались?
0: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие, и хоть
1: Лондон,
0: они... Да,
1: Лондон,
0: островитяне,
1: Саша,
0: понимаете ли?
1: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом. Сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане не сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все-таки политические испражнения вот, шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
0: Ого.
1: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так и получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но по большому счету Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя. Исполнителя пугала. Вот. И функции скорее, они эти функции, как тебе сказать, они тактического характера. Они, это не стратегия.
0: Большой человек в черных очках.
1: Да, именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия находится в Лондоне.
0: Ян Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
1: Да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальности» сегодня политолог Ян Густавич Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, ну не то, что закончили, начали, вернее, прошу прощения, рассказ о первом соучредителе, это о Соединенных
1: Англосаксах.
0: Да.
1: И перешли... нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. А Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где все три учредителя приняли достойное участие. Сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем, попроще.
0: Да, простите, я, да, я просто, да, совершенно прав. Мы сказали, что Соединенные Штаты – это человек в черных очках.
1: Да, да, да, это исполнительная структура.
0: Прошу прощения.
1: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот, параллельный процесс...
0: Извините, пожалуйста, Ян Густавич, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
1: Нет, не совсем так.
0: Ну, образно говоря, то есть финансовые...
1: Основу составил капитал, нажитый на порабощение государств, ведущих, имеющих природные ресурсы.
0: Ну, это основной капитал,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, это основной.
0: В нынешней ситуации...
1: И на наркоторговле.
0: Ну, это безусловно.
1: Потому что торговля опиумом, как знают все, принадлежала англичанам. И если исходить из того, что от прибыльного бизнеса никто не отказывается, то есть подозрение, что и сегодня всю наркоторговлю контролируют англосаксы через режимы, через лидеров государств, которые на территории которых находятся вот эти плантации.
0: Ну,
1: просто более цивилизованные формы это приняло. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с какого-нибудь, с директора Боливии.
0: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
1: Да, да, сейчас подойдем к нему.
0: В случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя... И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заверений, заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
1: Нет, почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
0: Ну, понятно, тогда понятно. Да, ну, извините, я немножечко перебил вас. Да,
1: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковывали имущество, деньги. Грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
0: Крестоносцы.
1: Я просто слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птицы падают.
0: Да, птицы падают на шапки богатырей.
1: Очень вот смешная история.
0: Пик это был.
1: Да. Ну, иначе, вот на эти самые шапки. Его. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
0: То есть, попросту у них не было выбора, да? Вот
1: да, у ситуации. Них не было выбора. И в дальнейшем, ну, это нация, которая народ, нация, там, как угодно можно это называть, евреи, они умеют делать деньги. И тут это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать там, ну, в главе русско-евразийский банк мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше, а русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
0: Вот. Вот другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодный, скажем так,
1: партнер в лице? Конечно. Вот сейчас ситуация такая.
0: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе вот
1: этих, такая глобальная,
0: как людей. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да, вот, как вы сказали, англосаксы.
1: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
0: Да, евреи, вот их трое.
1: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиль.
0: Безусловно. Тут, вот, кстати, странно как-то быть с ним, как визуализировать. Ну,
1: давайте попозже, может быть, через часочек. Да. Непосредственно об Израиле поговорим.
0: Да!
1: Просто это не настолько важный
0: в данном
1: элемент мирового сообщества, как кажется многим.
0: Угу.
1: Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, у нас сложилось так, что англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. Не спонсировать, а финансировать.
0: В данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали, как мы уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
1: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов и о Второй мировой войне.
0: Да.
1: Ведь во Второй мировой войне католичество своим и Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера, поддержали Германию. Вот, поэтому у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем, да, немножко не договорил, то есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
0: Это рядовые сотрудники, видимо, по-другому. Да?
1: Нет, не рядовые. Они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них уже века существуют определенные обязанности, и фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, а максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, который происходит в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать. И стал использовать...
0: Как я уже сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
1: Конечно. Обычная ситуация.
0: Переходит вверх.
1: Я думаю, что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по 100 фирм зарегистрировано.
0: То есть это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торговцев с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одетый одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, да, потому что приметен вот другим уже. Да.
1: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «Евреи» на учредителя под названием «Германия». То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев, и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал положенное, как считал Германия, а он директор Германии. Он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
0: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
1: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей будут, у слушателей будут на эту тему, у читателей,
0: А в общем... вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
1: Ну, почему, непонятно.
0: То есть этот, как бы, вот получается, директор Германии, он взбунтовался попросту?
1: Конечно, дистрибьютор взбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
0: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть России и вот все, что рядом.
1: Да, да, Россию, они вообще англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
0: Кстати, вот
1: почему, тут... почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали их картами и у них дома?
0: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
1: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора, и все.
0: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
1: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками, как вот сегодня ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
0: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
1: Да.
0: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густович, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
1: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей. У остальных, у всех членов этой компании остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что эта компания некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывают, что рассчитывать нам на какие-то какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он сделал, делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые сделали смысл работы, которая заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах по невозврату кредитов. Вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня... То есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный? Деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия нашего президента нынешнего, они выглядели с самого начала смешно, когда он пытался, как Гитлер в свое время, войти в состав учредителей АВЕ. Но это было, выглядело просто верхом идиотизма. Все эти восьмерки мифические, вот и так далее.
0: Ну вот сейчас тогда мы перейдем непосредственно, если вы не против, к ответам на вопросы наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Вы говорите, что Запад негативно относится к России, потому что не может распространить свое экономическое влияние на ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
1: К Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое готово для живых. Для живых героев национальных.
0: Это такие, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
1: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, так сказать, хвалятся все своим, носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, о чем с ними не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
0: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
1: Ну, союзников их искать не нужно. они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня страны бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это страны Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот. Их не нужно брать в расчет, надо брать не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот это вот, вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то замороженные, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. И все наши чуваки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия. Условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как можно больше участников мирового процесса. Кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас поздравляю с этим. Извиняюсь за черный юмор. Вот. Но так уж случилось. Вот. Поэтому в этой ситуации нам надо выглядеть мощно. И вот тут мы говорим об очень скандальной нашей позиции. То есть объясняем свою очень одну скандальную позицию. Мы считаем, что Россия находится сейчас в состоянии панического бегства. Вот, остановить его очень тяжело. И бегство это надо превратить в отступление, в организованное отступление. Ну, поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно, и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Нужно, должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действиях сможете приехать и спокойно отдохнуть, и посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родиной в лице ее государств-партнеров проторговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю родины, но уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей, все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и, за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с этого, с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычным, как сказать, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий и лица без национальности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. В простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
0: Обидное, безусловно.
1: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
0: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
1: А назовите хоть одно нейтральное.
0: Ну, как-то Швеция.
1: А ее нет.
0: И другое наше, которое...
1: Их просто не существует, Александр. Это, говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой...
0: Эфиопия.
1: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
0: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какова, сейчас я его найду, какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
1: Роль трагичная. Роль... роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена — это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
0: Видимо, да.
1: Конечно, эти люди списанные АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке. И поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу по большому счету ничего не нужно, ничего, нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Густавичем Бартновским, автором книги «Фирма Авели. Русско-евразийский проект». Сейчас Ян Густавич отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй. Во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, когда по России пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот этот, как арматура называется, да, для того, чтобы... Потому что если бы это был просто монолит бетонный, он бы рухнул,
0: скелетик такой, своеобразный бетон.
1: И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да, и таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный, на себя деть корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, системе, и гибкой, и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому, значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромная, и ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит, надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы, это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальные условия для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, надо... это основа, Саша, правильно? Да. Что не нужно ничего изобретать. Мы опыт мировой, опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые на нас кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить, когда мы захотим.
0: Они, может,
1: они понимают, что это приведет к результату. Понимаешь?
0: Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма,
1: антифирма, правильно, да, я тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ с вашей точки зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня, и так случилось, я не верю,

0: такую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей, учредителей, пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
1: А может быть, то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим налицо то, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Вот он кусается больно, но
0: есть, да,
1: что-то такое непонятное.
0: Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
1: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
0: Хомячок,
1: они же по телевидению увидели впервые о том, что вот случилось.
0: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
1: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может вот норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, момент.
0: Да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что очень показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
1: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому талосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющий ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
0: Нет, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать. Я просто не люблю, когда очень много неологизмов возникает, когда придумают новые слова и в таком количестве.
1: Хотя, очень творческий.
0: Может быть, без этого обойтись нельзя, да. Но в любом случае, Дугин молодец, и его творчество коммерческое, его покупают. Дугин разбирается в магазинах. Так что я подробно не могу ничего сказать о том, что он насочинял.
1: Про оси.
0: Да, но он человек хороший и правильный. Я считаю, что все зависит от денег. Если мы пойдем...
1: Да!
0: Если мы пойдем на триединое устройство России и пойдем на создание помоек на своей территории, без которых не обойтись, то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, и не создадим туалет, то мы опять останемся в разбитом корыто. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
1: А, извините, СМС. Да, Ян Густавич, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что, ну, понятно, что, ну, согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это, вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
0: Нет, почему могут?
1: Ну, будем на это надеяться.
0: Не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает
1: Это, скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
0: Ну да.
1: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой вот, скажем, взгляд. Хотя вопрос не ко мне.
0: Да, понял. Значит, что касается, я националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это то, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
1: Но для этого, Ян Густавич, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
0: Нет, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти? Вот завтра конфликт какой-то там... Конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали те, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь, мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала, как это делала семья Дьяченко-Ельциных. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля родиной возможна, если мы продаем малую родину, чтобы спасти большую.
1: Ну, это и есть потому что, своего рода способ
0: изготовления концентрата, понимаете? Да, натворили дел не мы, Саша, и мы сегодня вот к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, он умеет не только наступать, он умеет отступать. Генерал Громов
1: так это самое
0: получил,
1: важное,
0: конечно, получил звезду героя за то, что вывел армию из Афганистана без потерь. Это очень серьезно.
1: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что на прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы», программа «Маранец» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Ну, сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско- и Евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте.
1: Скажите,
2: где можно купить вашу книгу?
1: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВИ, называющаяся «Великая шахматная доска», особенность приложения к этой книге, где карта расчленения России присутствует в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главы Иоанна Богослова «Апокалипсис». Потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то смотрится возможно. И третье, конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено, и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
1: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если взрывное устройство под задницей АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы ваши перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка?
0: Да, я понял.
1: Ну, вот спасибо.
0: С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
1: Да.
0: Враг должен остаться живым.
1: Безусловно.
0: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование, то есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку. Мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся, локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Обязательно.
1: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
0: Да, да. Ну, сейчас. Тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник — это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Ну, мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли даже, может быть, из-за материальных соображений там наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть тут возможности развития нашей стороны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз и он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день. В одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
1: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
0: Не знаю.
1: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны быть выдумать какую-то мощную фишку.
0: Да, СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
1: Да, да.
0: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
1: Безусловно, да. Вот. Но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повернет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
0: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Триединой России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Bank, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает.
1: Да.
0: Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и... Но куда он их понесет? Где
1: Казахстан подаст.
0: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще на эти деньги построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
1: Нереально, конечно.
0: Нереально. Так вот мы с вами...
1: Можно провести остаток дней своих в нищете.
0: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл $100. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со $100, за $20 пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется «Храм», и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк. В приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше. Потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги и... Мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с $10 будем принимать. Если украл $10... Приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
1: Нет, это совершенно правильно.
0: На языке вашей программы. Я просто
1: колесо снял, тоже приходи. Да. Да.
0: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
1: И плыви к нам.
0: Одно есть... отдашь, одно твое.
1: Как говорится, все все в дом.
0: Ну, а поскольку все отношения с Интерполом нужно немедленно, они ни к чему не привели.
1: Прекратить.
0: Интерпол нам не выдал ни одного человека из укравших деньги. Они не ведут никакой работы. Они только контролируют процесс кражи денег из России. Поэтому эта организация нам не нужна. Нам нужно срочно разорвать все договора о выдаче преступников. Мы никому не должны выдавать.
1: Тем более, это будет еще одной приманочкой для так сказать, тех, кто крадет у АВЕ в нашу пользу.
0: А что касается москвичей, то москвичи получат очень мощные права. Они будут ходить с оружием. У них будет возможность контролировать ситуацию, служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улицу людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут, и полицейских, и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная, она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
1: Да.
0: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь — это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которая существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей занимать более активную позицию в жизни государства.
1: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
0: Ну, во-первых, я хочу сразу оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
1: Потом завел собачку.
0: С управдомом, завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Но вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участком и сказал: вы знаете,
1: вы здесь больше не живете.
0: Вы здесь больше не живете. Да, вот именно то и произошло, и поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. Люди, которые вызвали участкового, должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
1: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в некоем, скажем так, соучастии в данном
0: безусловно, преступлении. Безусловно. Участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
1: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Александр. Я с геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции, вам скажут, что находчивее Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? С пламенным приветом, Василий Иванович Шандыбин, фракция КПРФ.
1: Это такой, я знаю, такой коротко стриженный мужчина нам звонил, да, сейчас?
0: Да, Шандыбин.
1: На веселье, видимо.
0: Но мне кажется, Шандыбин украшает Государственную Думу.
1: А вот насчет там что-то Мюнхгаузенов разных, что-то это не по теме, я так понял, нашей беседы.
0: Я не понял.
1: Да. Уважаемый Ян Густович, скажите, не имеет ли эта организация, ну, имеется в виду АВЕ, отношение к масонству?
0: Ну, знаете, я ничего не читал и не слушал, и не слышал про масонство. Мне это не интересно. Мне кажется, это не модная тема.
1: Не модная, скорее литературного плана.
0: Да ну, это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
1: Да.
0: Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить – это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
1: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем и у
0: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, которое будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вноситься, вводиться, в конце концов, в счет, который в результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
0: Заговорил человеческими словами.
1: Доброй ночи.
4: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что не, ну вот если посмотреть России, вот и что к ней еще как бы принадлежит, еще Индия, да, ну все Индию знают, как бы.
0: Но не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
4: Не, ну как так. Бы вот именно в противопоставлении всему остальному. То есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот. И там Китай тот же, там же Тибет они завоевали. Тибет тоже в Китае, как бы.
0: Да, да.
4: Вот. И как бы получается так, что ну, на стороне России как бы и страны именно как-то духовные такие вот.
1: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
0: Саша.
1: Вы понимаете, о чем речь, да?
0: Да.
1: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да? То есть, как наш радиослушатель
0: сказал, да.
1: Китай, ну, Китай. Это же где-то Брюс Ли и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же... Не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая – это могучее очень явление, безусловно. Вот, и то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
0: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот, разных вариации, и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле, я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
1: Поэтому... они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
0: Кредит, Саш.
1: Да.
0: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и... Потом этот кредит, это же... Что это? Мизер? Это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в Центр мировой свободы, где будут самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный у АВЕ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
1: Ну, тут есть, извините, Ян
0: Надо Гусевич, считать деньги на снаряды все.
1: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь до разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
0: Я не хочу говорить о
1: том. Начнут делить между собой роль лидера вот эти три, так скажем, консолидирующихся... Три консолидирующихся единицы: Китай, Индия, да, и Россия.
0: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр, я недавно встречался с американским одним журналистом. Он сказал, что нас вообще не воспринимает уже давно Россия такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
1: Но это вот они же так думают.
0: Как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, может быть. Там Монголию, полмонголии им отдать.
1: Подарить просто.
0: Да. Это к теме торговли родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот все. И что мы можем в любой момент поделить его.
1: Подарить просто.
0: Поделить его с китайцами.
1: Кусочек завода, да. Вот этого.
0: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
1: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
0: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
1: А вот скажите...
0: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
1: Мысль такая интересная, вот это, что касаемо вот новичков в НАТО. Той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников бывших, поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам в целом-то они же не нужны так уж НАТО. То есть,
0: Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать,
1: вот,
0: что...
1: Может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
0: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
1: Безусловно. Вот. Так, может быть, сейчас что-то
0: поняли,
1: можно сделать.
0: Поняли, что да. Вступить в НАТО, это совсем... Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно. Но, с другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть... Да, мы живем в преступном мире, мы живем... вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
1: Да. Кстати, легенда многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
0: Это полный бред.
1: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
0: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значение больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи, которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут, а остальные евреи, у них судьба складывается таким образом, они... Ну вот тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Вот. Соединенные Штаты в данной ситуации можно, уже сегодня выступают как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет АВЕ. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день... То есть во сне, например, просыпается, подпрыгивает и вспоминает, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе и свастик, например, и есть и что были какие-то эти печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост. Они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что и евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. А ЛБН на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которому и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды, почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его? Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. Мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шанс русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальную реформу. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси, и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой. Именно такой, какая она нужна вот в определенное время, в определенном месте. Можно, тут опять же встает этот, именно встает глобализм России, ее гигантская территория. Мы можем себе позволить разные распределения русских и разные распределения, так сказать, добавок в русскую кровь. То есть могут быть консервативные территории, вот то, что мы называем Русью, это территории, которые принадлежат русским. Они должны быть обязательно обозначены, потому что мы должны в конце концов обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, Но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно центры мировой свободы, которые будут контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. А вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечеству. Я уверен, что сегодня, если бы наша, вот мы в качестве, мы, так сказать, выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из, значит, из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых можно набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон, для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Поступало, было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
1: Вот скажите, Ян Густавич, как вы относитесь такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно там даже, что это, эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода мощная акция, какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию, скажем так, определенных сфер экономики других стран.
0: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру, я правильно вас понял, вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах?
1: Правильно, да. Да?
0: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы не такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
1: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт, в буквальном смысле этого слова.
0: Да, я понимаю.
1: Это же тоже определенный политик.
0: Церковь, понятно, неоднородная, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и... как сказать, опора, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густавичу Бортновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
5: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте.
5: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
1: Да забудьте.
5: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по таким вопросам. Во-первых, хотелось бы подробнее узнать о Первой мировой войне. Вот, вот во второй поговорил уже. Вот, и о войне севера и юга в Америке. Вот, что вот это было?
1: Понятно, спасибо. Да, Первую мировую войну вы не затронули.
0: Саш, у меня вообще... Я затронул, но косвенно. Дело в том, что я сразу сказал, что историю... Я не советую изучать историю. Изучайте вчерашний день, но не лезьте в позавчерашний, вы запутаетесь. Поэтому на основании событий, которые произошли вчера, можно сделать любые выводы самостоятельно относительно событий, которые происходили перед этим. Вот, я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но история, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
1: То же самое, что касаемо вот войны между там, буры, люди со смешной кличкой буры, еще с кем-то воевали, это просто передел квартиры.
0: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
1: Ян Густович, не считаете ли вы это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его, так как его имперские амбиции, коренящиеся в самом названии «Серединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай вот волнуется на эту тему.
0: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай — наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
1: Не наестся.
0: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
1: Подставить попочку.
0: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
1: Не, прошу прощения за иронию.
0: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на улице, на уличные драки там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, оно АВЕ, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Нам наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
1: Прорыть канавку.
0: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю, в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм — это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
1: Туда же, в Китай, сказать, мы, я думаю, можем.
0: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, где, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, вот, например, у меня очень важный же момент, как решить себе наши внутренние проблемы с этносами, там, например, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем 2 выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них. Либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
1: Снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густавичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
0: Да, да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонией Великобритании, это то, что они были и есть. Да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея и

0: у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лаптя, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
1: Правильно, я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: А, я хотел бы вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, порождение вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
0: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов. И, может быть, вот сейчас как раз, хоть сегодня, люди поймут, что зауважают их, что они не зря там сидят, эти ребята. В них ими движет нечто большее, чем какие-то плотские желания простые или желание художника нарисовать картины, стать знаменитым. Вот. Есть и художники, которые рисуют и из последних сил находят деньги на краски, рисуют что-то, чтобы прославить Отечество. Не такие художники, как Михалков, который снимает за 45 миллионов долларов фильм. Вот этот поступок, не знаю даже, как охарактеризовать сегодня. Просто смешно. Еще бьет ногой потом молодых ребят, которые выразили свое желание нормальным, совершенно историческим способом, исторически оправданным и принятым во всем мире способом. Кидали яйца, это, по-моему, неплохо. И Михалков, если он действительно был бы художником, он бы отнесся к этому вообще по-другому, да. Саша. Он давно не художник.
1: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого со мной.
0: Да, да, еще.
1: Я всегда во фраке уже, видите. Я только из-за одежку переживаю.
0: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
1: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
0: Нет, ну жалко, там что-то умное спросили, господи.
1: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. Ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
0: Ну получается так,
1: так, да, что
0: конечно.
1: Вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
3: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте,
3: уважаемые. Слушатель грецкий. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложенный Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что на соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать, и по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активно, я лично сталкивался с этим примером, я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
0: Я могу сразу возразить, активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
1: А я вот, кстати,
0: это АВЕ, фирма без человеческого лица.

0: И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
1: Я еще против драматического искусства театрального. Вот.
0: Против театра?
1: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
0: Театр — это вообще развлечение элиты.
1: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Значит, последний.
0: Да, конечно. Вот. Вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
1: Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
2: Алло.
1: Ну вот, видите?
2: Нет, я не сплю.
1: Да. Ну вот, давайте вы подводите.
2: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
1: Давайте.
2: Вопрос такой... Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот. И Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
0: Понятно. АВЕ это прежде всего. Спасибо. Это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то...
1: Ну, что Америка – это Америка... главный. Мы же говорили, об этом не может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот в Великобритании быть...
0: Америка – это то место, куда мы должны бить. Понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
1: Потому что
0: по Америке можно бить бесконечно и разбить
1: себе все руки. Она большая!
0: Вот. На самом деле нет, Америка это просто инструмент.
1: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специально искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в огуречном поле.
0: Это отвлекающий маневр.
1: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, вы выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие клубную музыку.
0: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
1: Да, это правда, факт. Так что еще работают они нормально.
0: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
1: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете. Дело в том, что сейчас берут на службу ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе
0: так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошая милиция, которая не разворовывает машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно. Вот так. Перед тем, как отдать владельца.
1: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю, что...
0: Вам спасибо, Александр.
1: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И в этот ненастный декабрьский вечер мы начинаем нашу беседу с известным московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляковым. Здравствуйте, Сергей Валентинович.
4: Здравствуйте.
1: И вы знаете, огромное количество приходит к нам в студию писем, просто людей. Вот. Причем некоторые приводят домашних животных. Не пойми зачем. Видимо, для того, чтобы, так сказать, их заметили. И в первую очередь вот иметь, скажем, некую приоритетность в плане, так сказать, визуализации своей персоны. Вот. Но вы знаете, вы, наверное, помните такую старую мою песню, которую кто не попадет, уж содрал и поют на все лады. Раньше-то она звучала вот так, типа, в тихий дворик на поджерке. Я заехал как-то раз, там, в общем-то, несколько цунарефов продавали, ганжибасы. Меня это навело на следующую мысль. Вот не кажется ли вам, что наши силовые структуры, или сокращенные СС, как они себя называют, сейчас проявляют полную недееспособность? Объясню, в каком плане. Америка, так сказать, находится, ну, что носок в стиральной машине, да, поделилась на 50%, 50 на 50. Часть за одичавшего техасца, часть, в общем-то, за того второго кренделя. Конечно, я приветствую, как и многие другие, такую активность избирателей, да, но тем не менее, когда население одной страны, большой страны, да, делится вот так 50 на 50, это что? Это, скажем так, всего лишь маленькая подошвочка для гигантского ботинка грядущей гражданской войны, сокращенно ГГВ. И, казалось бы, вот брось сейчас маленькую спичку, из этой искры возгорится пламя, которое будет нам, России, только выгодно, безусловно, поскольку сразу же можно будет своровать пару кадиллаков, огромное количество техники и денег иностранных, да, и раздать их нашим безработным. Ну и вообще расселиться, скажем так, пошире. Но этим никто не пользуется. Для меня эта ситуация несколько неясна. Вот как, на ваш взгляд, должны были бы развиваться события, будь действительно чекисты на чеку, как ему положено быть?
4: Ну, чекисты, на мой взгляд, чекисты уже проспали не только вот эту ситуацию с Гором, там, с Бушем, уже проспали давно, и Россию в том числе. Вот я помню, в первые дни августа 91 года первые флаги, первые дни, в смысле переворота, первые трехцветные флаги, триколор, эти флаги были вывешены как раз на здании Лубянки. Первыми по Москве вывесили чекисты флаги страны, которая еще не существовала, уже новой страны, новой России. А красные флаги, которым они присягали, за которых воевали и убивали, и сажали, и в том числе защищали нашу родину, эти флаги были сняты. И потом начались демонстрации, если помните, там коммунисты несли красные флаги, которые были запрещены в тот момент. И чекисты те же этих ловили, коммунистов с красными флагами. То есть проспали страну и интересы страны, наши органы СС, как бы там, спецслужбы, проспали, да, давно. И интересы, конечно, и не бдят, я думаю, по большому счету.
1: А вот это все-таки вызвано, как вы считаете, полной вот, ну, скажем так, разрухой внутри, там, ну, материальной, или, может быть, там, разрухой связанной, ну, просто с таким дроблением вот этих СС на огромное количество всяческих отраслей, да, там вот там, я даже их перечислять все не буду, поскольку их очень много. Либо это все-таки трещина в морали, сокращенно ТВМ, то есть, попросту говоря, потеря традиций. То есть, вместо того, чтобы, например, заниматься вот сейчас разжиганием гражданской войны в Америке, да, они, в общем-то, занимаются тем, что дают попросту бандитские крыши кабакам, ум-то, торговым точкам. Вот или тут вот синтез этих...
4: Я думаю, синтез. Скорее всего, и то, и другое. Но, скорее всего, больше все-таки этот моральный. Вот этот моральный. Никогда не было в КГБ последние годы, начиная, наверное, с 70-х годов, мне кажется, на мой взгляд, никогда не было патриотов. КГБ, которое кичилось тем, что это элита, на самом деле, это был сброд всякой швали. Это были сынки высокопоставленных чиновников, номенклатуры партийной, комсомольские работники, которым до фени было вообще России, интересы страны, по большому счету. Я просто видел этих ребят, многих учились со мной, многие потом пошли в КГБ работать. Я видел этих людей, списывали, сидели на первых партах в аудиториях, списывали лекции друг у друга.
1: И наверняка купались раз в неделю. Вот, потому что бывает такое, когда там звонишь кому-нибудь, говоришь, ты там где? Ну, или там у мамы его спрашиваешь, позови я там, например, Витю, да? Она говорит, а Витя купается. Я говорю, а что это он вдруг купается? Он говорит, вот каждую субботу купается. Ну, то есть, а потому что по понедельникам, по пятницам Витя не купается, к примеру, да?
4: Ну, может быть и так. Но это была действительно замкнутая такая система, и попадали туда действительно сынки, шваль, вот как я сказал, действительно шваль. И это потом проявилось, это как нарыв. Вот гной набирался, и они повесили эти флаги трехцветные. Вот это в итоге все вылилось. Вот то, что развалилась страна, интересы, конечно, никаких разведчиков, все эти традиции давно утрачены.
1: Но они все-таки были. Вот ведь, например, я помню замечательный рассказ типа Мухтара, его, в общем-то, товарищ этот, как они там ловили в горах вот этих преступников. Ну, в принципе, это же не может быть...
4: Это было, было,
1: конечно. То есть был же момент подъема, да?
4: Да, я думаю, что был подъем, и было это, скорее всего, наверное, в 30-х, ну, тире 60-х годах, вот до 50-х годах. Потом, вот, мне кажется, все-таки повлияло сильно на моральное состояние спецорганов, спецслужб в России, повлияло сильно вот то, что последовало после смерти Сталина. Вот эта оттепель, она разрушила, мне кажется, спецорганы. И я еще раз хочу, я просто хочу отметить, что, конечно, не все там люди негодяи, не все были в 70-х годах, 70-е, 80-е годы, но очень много было людей, которые из корыстных соображений туда шли, получали квартиры. Но этот человек, конечно, все традиции боялись, вот эта оттепель, она напугала всех, боялись принимать решения ответственные, боялись принимать какие-то, в какой-то ситуации действовать решительно, в смысле брать на себя ответственность за что-то. Вот, допустим, не секрет, что КГБшники тогда, когда на улице пьянка случалась, ну, последние советские времена, последние 20 лет, КГБшники старались не ввязываться в эти драки. Да. Будут бить женщину.
1: Мотивируя это причем секретностью и нежеланием светиться.
4: Ну да, нежеланием светиться. Да. А менты, в свою очередь, плохо относились к КГБшникам. Если увидят пьяного, они его или побьют. Неспроста вот это дело было вот на Ждановской. Да, это же неспроста. Это все фильм там. Все в фильме. Страшно, ужасно. Но та ситуация действительно была. Это по реальному факту, что там убили сотрудника ГБ. Но вообще менты всегда плохо относились к ГБ. Всегда. Традиционно. И
1: вот
4: относятся.
1: Скажите, вот, Сергей Валентинович, в принципе, очень многие наши радиослушатели, особенно вот пожилого возраста, вот волнуются. Вот недаром я же сказал в начале нашей беседы о таком дроблении на все более мелкие составляющие вот этих спецслужб, сокращенно СС, да? Ведь чем больше, как говорится, собак и чем меньше клеток, тем больше, в общем-то, вероятность того, что они друг друга погрызут. Вот, может быть, вот это дробление и есть одно из таких средств для того, чтобы между вот этими всеми спецслужбами была какая-то ненависть. Ну, изначально гаишники, да, они не любили там уголовный розыск. То есть, конечно, так на официальном уровне они сотрудничали, но лупили друг друга со страшной силой. И вот сейчас, когда уже не разберешь их, там, наверное, больше 15 спецслужб, вот эта неприязнь, она должна крайне обостриться.
4: Ну, это специально делается.
1: А вот кем?
4: Это делается руководством страны всегда. Так же, как Гитлер вводил СС, противовес СД, СА, точнее. СД, ну, разведка, понятно, внутри уже системы СС. То есть это всегда на противоречиях, на противодействиях друг другу. На этом играли.
1: А как вы относитесь к высказыванию Елены Витольдовны Завитухи, недавнему, вот такому достаточно сенсационному, касающемуся тому, что, в общем-то, наш первый президент Михаил Сергеевич был самым главным, в общем-то, резидентом спецслужб, и страна была развалена по его, скажем так, ну, то есть это было его спецзаданием, а вот деньги и награды, вот вместо медали, это вот так называемый Горбачевский фонд. И вот эта вот такая любовь, вот рекламные акции мощные, которые прошли после вот его, так сказать, успеха в первом на этом поприще по всему Западу, да. Там Горби, помните, вот это все. Вот Завитуха, она волнует очень. Не является ли это, попросту говоря, совершенно наглым, неприкрытым таким шпионажем, даже, ну, скажем, терактом на политическом уровне?
4: Ну, я думаю, что это не вполне серьезно просто. Это... Горбачев слишком слаб. Какой он там разведчик? Это не Зорге. Какой-то Горбачев, просто трудно представить, который по-русски-то не говорит. Как он, какой он шпион там или резидент? Это просто не выдержит никакой критики такая позиция. Он... Я не знаю, как он учился. Ну, говорят, он хорошо учился на юридическом, но какой он юрист, какой он разведчик, какой он специалист, это просто никакой. Вряд ли это. А то, что Горби, фонд там и шумиха, я думаю, что любой, хоть там Матрёна Тимофеевна какая-нибудь с улицы, она была в полномочиях, чтобы что-то изменить в стране и страну эту расчленить, ну, способствовать, по крайней мере. Вот не двор мести здесь, на Калининском, а или на Арбате, а вот что-то помочь реально странам, блоку НАТО, допустим, в чем-то реально, они бы эту Матрёну Тимофеевну условно там, или Петра Ивановича какой-нибудь на пьедестал бы сделали бы фонд Матрёны Тимофеевны. Горбачев — это Матрёна Тимофеевна. Это вот это обычный обыватель. Это та же самая... Вот, ну, я не хочу обижать Михаила Сергеевича, конечно, но по большому счету это типичный совершенно образ советского обывателя, дорвавшегося до власти, проявившего хитрость, проявившего сноровку, проявившего терпение в свое время, потому что подняться наверх до первого секретаря обкома даже, Ставропольского, это не выборы, как сейчас. Выборы. Раз, выиграл там пиар, черный пиар, белый пиар, серый пиар. И за деньги или там за, как Жириновский там горлом берет, хитростью какой-то своей природной, умом. А это все, вот номенклатура, попал в обойму.
1: А удачно кто в обойму женился, зарядил? Вот, к примеру, вот я, например, свой Вальтер заряжаю вот этой самой рукой. Вот, все руки в масле. Кто зарядил обойму? Вот Елена Витольдовна, она и говорит.
4: Зарядили,
1: да.
4: Точно. Вот эта система. Сама система, она зарядила патрон и сама в себя выстрелила этим патроном. Этой пулей был Горбачев. Но в этой обойме вот было еще несколько пуль. Это Ельцин, безусловно.
1: Да.
4: Это Яковлев. Вот Александр Николаевич. Ну и там еще ряд людей. Медведев в свое время. То есть я имею в виду коммунистов. Я вот не коммунист, мне как бы... я рад. Вот то, что сейчас есть, я преуспевающий адвокат. Я добился... Вот мне 42 года. Ну, к 40 годам я практически добился всего того, о чем может помечтать только российский адвокат. У меня практически все есть. Материальное обеспечение. Меня знают, я широко известен. Но меня всегда сдерживали рамки адвокатуры, юриспруденции. Я, будучи студентом, писал листовки какие-то защиту памяти. Защиту Сахарова выступал в 79 году, когда вот сослали все 70, его только в Грозный. Ну, как на уровне студента, не диссидента, а на уровне студента задавал вопросы. В итоге добился, писал какие-то статьи, стихи, ездил к Оле Васину, там жил у него в Петербурге, в Ленинграде тогда. Геннадий Зайцев там такой хиппи был. Вот. Питерская вот эта тусовка, я то есть летал туда постоянно, в Таллин, там какие-то пикеты мы делали какие-то. Ну, то есть вот занимался вот тем, чтобы мне как бы тесно было в рамках юриспруденции. Я просто не видел себя только вот чистым юристом. Мне и сейчас противно и тошно сходить в суды. Я, например, откровенно говорю их даже клиентам, что я стараюсь разрешить дела без вмешательства суда. То есть до суда. У меня кредо такое, до суда прийти и лучше встать на колени перед противной стороной и решить мирно, как в интересах своего клиента.
1: Это, в принципе, есть, на мой тоже взгляд, профессиональная работа.
4: Да, ну, некоторые вот, нравятся некоторым суды. Вот мне не нравится. Я очень болезненно к судам отношусь. Мне не нравится вот этот сам дух. Я очень жалею судей. Я никогда судьями не ругаюсь.
1: А вот извините,
4: не
1: тут спорю. Сразу...
4: Ну, мне хотелось всегда заниматься творчеством, какой-то политикой. Меня всегда это влекло, интересовало.
1: Нет, насчет судов. То есть именно вот атмосфера, вот, скажем так, наших отечественных вот судов вас вот как-то так, ну, вызывает антипатии. А вот, например, я был вот в парижском суде, вот там они все в таких буклях красивые, то есть элемент театра, действительно, вот это красивое здание, вот все это, да, и там, ну, то есть торжественно так, вот, нигде там на партах не написано «Металлика», ну, не на партах, а на этих всех делах, да?
4: «Спартак чемпион».
1: Да, то есть это связано все-таки с самим духом вот именно российского судопроизводства. Или вам вообще вот неприятно, когда люди начинают вот свои отношения все эти там пеленками трясти на виду вот у... Да.
4: Ну, я не знаю, с чем это связано. В России к судам всегда относились с почитанием, если брать старую Россию.
1: Даже вот у Чехова это описано очень много.
4: Да, в общем-то, с почитанием. Народ был темный, неграмотный, но относились к судям с почитанием. Они были, любили выпить, там, 50 грамм пропустить, там, смородину, там, какую-то, анисовую. Но как бы и прокуроры, судья были людьми уважаемыми. Советская страна, советская власть, конечно, авторитет судов крепила, как бы официально, но на самом деле и

0: который может, то есть насильщик, или около жулика, такой что-то рядом с жуликом стоит адвокат, то есть с бандитом, с братком. И вот я разговаривал недавно с Генри Марковичем Резником, он говорит мне, ты знаешь, вот, к сожалению, приходят люди, вот мы им отказываем в адвокатуре, отказываем в приеме на работу, они переходят дорогу и поступают в адвокатуру какую-то параллельную, там, кооперативов насоздавали вот этих адвокатских. И сейчас очень много таких. Коллеги каких-то... Я с Резником в этом случае согласен. Я вижу, что идет дискредитация вообще.
1: А как, извините, как вот меня немножко удивляет. Все-таки это же
0: а там берут, в кооперативе берут.
1: А почему вообще разрешают эти кооперативы? Это же абсурдная ситуация.
0: Встает вопрос. Же... Все-таки закон об адвокатуре вот, надо, чтобы был принят. И как-то это... Я не знаю, ну, как бы точку поставить в этом вопросе, потому что это, конечно, непозволительно. Вот эти адвокатуры, это дискредитация.
1: Это абсурдно,
0: я просто сам, я сталкиваюсь, порой ко мне приходят люди, сидит человек в тюрьме, вот ну, совсем недавно, вот, в сентябре освободили моего клиента одного. Пришла в августе ко мне его жена. Это очень высокопоставленный человек, ну, не буду говорить, в каких сферах работает, ну, так скажем, ближе к банковским, вот так, в таких сферах. И очень большой, серьезный человек. Жена приходит в августе. Сергей Валентинович, помогите, муж сидит в бутырке с января. На старый Новый год этого года, 2000-й, его арестовали. Спрашиваю, есть адвокат? Есть, естественно. Принесите материалы, я посмотрю. Приносит материалы. Смотрю, там ни один раз не подали в суд на изменение меры пресечения. Ни разу адвокат не пожаловался. Я говорю, а почему в суд не подали? Жалоб нет никаких серьезных. Ну, какая-то глупо, извиняюсь, там просто жалобы. Я не называю имя адвоката, фамилию. Ну, какая-то глупость. Глупый вопрос, на глупый вопрос следователь глупый ответ дает. Вот так. И вот так 8 месяцев человек сидит до августа.
1: А он выбирал себе сам адвоката вот в тот момент?
0: Каким-то образом они на него вышли.
1: То есть, попросту говоря, получилось...
0: Да, выясняется, что этот адвокат, то ли бывший сотрудник милиции. Вот эти вот кооперативы, эти параллельные коллеги адвокатов насоздавали, они там в основном бывшие, кого не уволили из органов, вот из СС, и те все пошли в адвокаты. Вот. И если, допустим, московская коллегия городская адвокатов, или вот я работаю в межреспубликанской коллегии адвокатов, как бы просеивают и не берут людей, так, ну, таких людей, то другие коллеги берут. И вот этот, я спрашиваю, почему же не жаловался? А мне говорит супруга вот этого клиента, она говорит, а вы знаете, адвокат сказал, что бесполезно жаловаться. Бесполезно.
1: Такой...
0: Ну как бесполезно жаловаться? Если адвокат, ты должен пожаловаться, а как же потом дело дойдет окончательно до суда, через год-два, пока дело в суд окончательно подадут? И там же ведь вы будете, говорю, муж будет сидеть на скамье подсудимых, и ему судья скажет, как же ты не признаешь сейчас свою вину, 2 года следствие вело.
1: Если ничего не подавал.
0: Если ты ни разу не жаловался. Ты сидел спокойно в тюрьме, в бутырке, в камере на 100 человек. А он верующий оказался человек. Он сидит еще вдобавок и крестится, и Богу молится, и как бы это судьба его. Я взял это дело, написал жалобу, и уже где-то в начале сентября его было решено отпустить, и он в сентябре вышел. То есть пошел, ну то есть чисто адвокатская работа. Пошел разговаривать с начальником следственного управления, следственной части, милиции.
1: Кто-то. А вот они охотно идут на контакт тут вообще?
0: Я вот, у меня кредо такое, я ни с судьями, ни с прокурорами, ни с следователями не ругаюсь. Я стараюсь найти как бы точки соприкосновения и стараюсь со всеми ладить. Как в жизни, так и на работе. Потому что это дорогого потом стоит. Я никогда не ставлю оценки. У меня есть коллеги мои, которые ставят оценки. Вот это прокурору троечку. После того, как процесс проиграет адвокат, говорит, так, прокурору троечку, судье двоечку. А однажды вот у меня случай такой, где рассказывали мои знакомые. Они наняли адвоката, женщину. Она проиграла. Принесли они мне материалы. Я посмотрел, там 4 процесса. Проиграно 4 процесса гражданских. Я говорю, а как же проиграть? Зачем же вам тогда? Надо было давно отказаться от адвоката, нанять другого адвоката. Я не занимался этим делом и не стал заниматься в итоге. А мне говорят, ну, знаете, эта женщина, она адвокат, но она вот сказала, да, я проиграла все дела, но теперь я точно уверена, что я была права.
1: А потом, типа, ну не смогла.
0: Ну, не, да, не удалось добежать до финиша. Да.
1: А вот,

0: Известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольших корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами. Вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь наконец. Да.
1: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка невмешательства нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
0: Причем самым радикальным
1: образом. Да, самым радикальным образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
0: Или, например, накидать водопровод чего-нибудь.
1: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
0: Да, да.
1: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей Конечно. Страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
0: Я думаю, поддержат.
1: Да, и думаю, поддержат. Потому что Россия, кстати, всегда можем... была такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
0: Свои, так да, сказать, свои... будильники, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто?
1: Да. Ну, да. Да. Ну вот. Мы вообще, у нас ведь много наших людей живут во Флориде, это же в Майами. Очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость. Они грамотные люди, я думаю, они правильно. Кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети. Я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России. В отличие от американских граждан, они грамотные, они правильно заполняли бюллетени, перфокарты там, нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы, против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно да. украинские.
0: И корректировать, вот,
1: да, и можно. Как-то принять адекватные меры. Я думаю, что это политики, пусть решают политики, мы, с своей стороны, как граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею.
1: То есть, да, что да, мы потому что, а потом, ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны... Наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно. Конечно,
1: в
0: да.
1: Москве.
0: Причем
1: они реагируют активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признаются.
0: И равнодушные, кстати.
1: Да, равнодушные. Едят бутерброды, эти гамбургеры. все это, конечно, их надо учить многому.
0: И взбодрить немножечко.
1: Взбодрить, да. Дать им... Это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать польку.
1: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы,
0: чтобы сделать их счастливыми.

0: сливами по-настоящему, чтобы они, так сказать, повернулись лицом к солнцу.
1: А так ведь это проблема с выборами, это же очень, вроде так думают, а, Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то спокойно, дикторы, да, так. Комментирует комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то так спокойно, равнодушно, что
0: как
1: вот
0: будто
1: у них
0: там в соседской квартире у нее происходит.
1: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом. И
0: даже ее баллонки.
1: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная. Если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной, мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы. Да. Да.
0: Так сказать, струй должно быть в нашем джакузи.
1: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил, когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому: вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы. Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Быть напористая должна
1: быть струя. Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И, да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили.
0: Да.
1: Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы, и космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламакио.
1: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки. А, нет, АБ это в Швеции. Ну, это одно и то же Швейцария.
1: Нет, ну да,
0: Швеция,
1: вот банки,
0: сути.
1: Часы
0: банки.
1: И сыр.
0: И сыр, козий,
1: а у нас
0: да.
1: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да,
1: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет, транслируется на всех FM-частотах. Это тоже интересно, в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров, вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. Когда очень часто мы будем заводить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенно ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу, но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее. Я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
1: Экономия средств, ну, конечно.
0: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
1: Наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелании или предположении вот так решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение. Пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них, и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
1: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно. Пусть, то есть...
1: Да, пусть правительство Намибии высылают, интернет есть, в конце концов, да, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобу, пишет и своим конвертом, своей бумагой, и своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство на Намибии. А это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для,
1: да,
0: всех.
1: Да, это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гору?
0: Вот, ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
1: Он такой, у него лицо примитивнее, так
0: примитивное.
1: Сказать.
0: Да, и вот он считает, что какой-то талибаны — это рок-группа.
1: Да, да, он не знает, да, он не знает, где там Пакистан, кто там правитель. Я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
1: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает. Они везде выступают.
0: И потеют при этом.
1: Да, видно, вот мучаются
0: они,
1: и мучаются.
0: Он прям чуть из экрана не выскочил,
1: да,
0: усатый.
1: Да,
0: вот.
1: Вызывает отвращение, да, у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас-то и выступил бы в защиту. Мало что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан и талибан. Талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то да, какого-то там полуострова, что ли, там, на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, с какого-то там полуострова, которого вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
0: Нашли.
1: Нашли, да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
0: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, вот дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике,
1: ну,
0: не
1: знаешь,
0: уменьшаются.
1: Да, я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
0: Прокуроров.
1: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
0: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
1: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все. Там, начиная от орешков, кишью там.
0: Как кончая... зебровые амадины на кормушку.
1: Да, и кончая, все искали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
0: Дескать,
1: просто.
0: Да, соответствующая
1: баранина.
0: Религия,
1: он там,
0: да,
1: свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке. Чаем зеленым, горячим. А ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
0: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались, но тем не менее была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
1: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит: вы русские, вот, ну, узнал, что русским, по-русски говорим, он вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант, серебряными такими скребками, на серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую, да, вдвоем приходят, и блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь? А вообще-то русские-то как клиенты-то довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
0: Но это вот своего рода тоже, видите, как это завоевание, такое, метод туризма.
1: Да, если наши предки принесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то они же, у них не было колес, они же на телегах и на лошадях-то ездили только очень богато. Они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях. Они же не видели этого. Они думали, что рыцарь только есть один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам. И вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных, тогда кожаные, да, ну, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу, и в конце концов я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от, может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
0: И выпечкой
1: в аборигенов,
0: тоже,
1: да, европейских, да, да. Выпечками, да, там.
0: Это даже скорее будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской вот этой, да, да, да, на, да, наш русский, российский,
1: да, ну,
0: штырек.
1: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни, песни, даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния американского.
0: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака в трактире. В результате, посмотрев вокруг, понял, что был дико растерян и ушел оттуда.
1: Да, да. Да.
0: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика, ну, причем такой большой величины, к примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
1: Насколько реально подать суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
0: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
1: Ну, практически, да, наверное, остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН, и многие жалуются. Меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто, мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит, мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, какого, да, международного, еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд, никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов, вот менты посадили, там, скрутили, связали, прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю, а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
0: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народу в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
1: А, понимаешь, это как...
0: Статистики такой не было?
1: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты. У нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры. И чувством вкуса, что ли. Ну, я не знаю.
0: Это, может быть, даже можно завышенная самооценка.
1: С адвокатами. Это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть, ну, Ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
0: Искореним. Еще
1: да,
0: слово
1: искореним,
0: было такое,
1: да. Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной, Иосиф Соломонович, вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотографии, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом. Много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, для номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. Она, ей уже не знала, что хотеть уже, там, переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
0: Но, с другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
1: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гене. А мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
0: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачкову Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
1: преступники,
0: да, колонисты.
1: Так же, как Австралия.
0: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. То это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
1: А это так и есть. Это
0: просто она узаконена.
1: Нет, это так и есть. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас... Ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле, юристы США, я знаю Европы, вот, знаю адвокатов вот, в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде сумасшедшее количество наркоманов, преступность очень огромная, просто ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию ленту Интерфакс или там ТАСС и Тартас, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там и не только латиносы, не только негры, или там как называют афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат, у меня даже альбом выходит, музыкальный. музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще раз говорю, не антисемит. И я просто я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает. И наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
0: Безусловно.
1: Америка там...
0: При этом нельзя, нельзя бесконечно печатать
1: сюда,
0: деньги вот
1: сюда
0: фальшивые.
1: И будут жить у нас в Сибири. И вот,
0: проситься будут.
1: Да, проситься
0: в очередь
1: будут. И будут. Европейцы, и американцы будут проситься.
0: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать попросту.
1: Так что тогда вот этот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
0: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
1: Давайте.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Да, рассказывайте.
3: Ну, вопрос можно?
0: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка. То есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. Угу. А мне золото не дадут.
0: Ну, это понятно, понятно.
3: Значит, это бумага.
0: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие приведет к кризису. Понятно, понятно.
3: Вот да. И такой, можно второй еще вопрос?
0: Конечно.
3: Но он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место сажать в тюрьму, он полмиллиона отдал, вышел, а человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
0: Понятно.
3: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
0: да.
3: Александр.
0: Да не за что.
3: И за гостей, и за передачи.
0: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
1: Да. Ну, что сказать? Ответить?
0: Ну, видимо.
1: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
0: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
1: Да, ну, умный, умный.
0: Поросята чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
1: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре нас заставляли тогда студентов дневных институтов вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки, но это чисто ментовские такие. Они любят это, припугнуть людей, там, насмешить, его почувствовать страх увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот, ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то, я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час, да я вот дорогу тут не нашел там как-то, ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там, ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну, так долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего ты садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну, хотя бы там 10 тысяч рублей, ну, по тем временам, я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
0: и правильно
1: не
0: сказано.
1: Наказала. Да. Так что это всегда так было.
0: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. Да. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
0: А кто как... она, извините?
4: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Угу. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной, либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости, какая там может быть семья? Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
1: Да.
4: Вот, извините, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
0: Человек.
4: Да, человек. Вот, например, смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
0: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне, да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. У них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно?
4: То есть... Бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
1: Угу.
4: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда чего.
1: Присяжного вызывают.
4: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку там вот в Мособл там.
0: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму 4-жды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
4: Ну,
0: понятно, да, спасибо за звонок.
1: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката – отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
0: А это... вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить кандидатуры? Ну, там есть
1: это как... долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
0: Нет, а в том случае, если, отводить... например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах, ведь адвоката
1: ну,
0: тоже.
1: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде. И затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
0: Или азербайджанцы.
1: Или азербайджанцы, да, ну или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот. И что еще?
0: Вот еще было? Там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и защитит, так сказать, как положено.
1: Да,
0: есть
1: много,
0: вообще женщин хорошие?
1: Очень многие, да. Очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
0: А я вот девушек-следователей не люблю.
1: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила, но, в принципе, я как бы не очень это люблю, женщину в образе там следователя или адвоката.
0: А вот,
1: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им
0: вот,
1: у них,
0: да,
1: семьи.
0: Беспристрастность какая-то, да, должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
1: Да, да, вот, да. Это присутствует. И есть адвокаты женщины, очень толковые, но вот это присущим адвокатам, женщинам, на мой взгляд, присущий вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая, вот это не очень мне нравится.
0: А извините, я вот еще, то есть хотел продолжить мысль, вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
1: Зачастую, извините, зачастую, да, это как раз не очень обоснованно, вот этот вот снобизм, вот этот...
0: Но самооценка завышенная.
1: Да, вот, да, завышенная самооценка, да.
0: Вот я о чем хотел сказать, не имеет ли смысл проводить суды так, ну, как сказать, вслепую? То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах. Может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
1: Да, ну и в основном Паткина, это, конечно, женщина.
0: Да.
1: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слухом, ну, как бы, такое...
0: Женщина любит глазами.
1: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами, ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
0: Да,
1: ну,
0: что-то я,
1: да,
0: перепутал.
1: Да, ну, ладно. И женщина, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилью просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. женщинах. И говорю это из того, что ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другими, другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
0: Может быть,
1: там,
0: хотела узнать подробности.
1: Может быть, она подробности. Да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его. Это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный. И поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
0: Что пробил ему банки
1: тот, в какой-то момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопрос, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким? И пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
0: В замешательстве, короче.
1: Каким? Да. Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему. Он тоже опять... его запутывает. Ну, как открывал? Ну, скажи. Можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
0: Или там, да, или там, понятно.
1: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот, значит, уже другая, немножко другая статья. Может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
0: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
1: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Ну, а я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кайот, с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты, там просто какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца. Вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно, совершенно другой человек. И я вот тут задумался. А таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт — это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работать на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работы или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве, не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но,
0: да, вот. А хотя единственный совет, который можно дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисован, например, аисты. Ходи по коридорам, говори просто, у меня на трусах аисты. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят его из министерства.
0: Уволят. Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят, и работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, и деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну, а вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих, там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: «Ты скотина!» И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое было. Вы думаете, а вдруг узнают и скажут, а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам всем.
2: Да, да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. Ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно присуще животному миру.
2: Ну да, и человек известный на эту агрессию, отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня не относятся, а вот в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного самоконтроля.
2: Да, ну, да, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлого, вот, несколько минут назад, что когда еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер, и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского, и вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу. Ну вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского? Он же шут, он же фашист. Вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц. Я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он категориями даже рассуждать не должен.
2: Да,
0: ну,
2: тем более, да.
0: И
2: такой как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы. Но он интересная личность.
0: Безусловно.
2: Он намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен.
2: Вот, да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, генералы, есть работники министерств, артисты у меня, допустим. Но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвокатской деятельности нет такого понятия как-то монополия? Ну, к примеру, там, ты работаешь только на меня, говорит вот Жириновский.
2: Да, так бывает. Нет, а так бывает. Так происходит с клиентами. Вот, допустим, у меня один клиент есть, ну, мой товарищ, я уже могу сказать, потому что мы дружим уже давно. Я помог одно время ему. Это, он сейчас генерал милиции, МВД. И он как-то несколько раз, вот, знакомя меня своими там сотрудниками, подчиненными или вышестоящими начальниками, генералами, он говорит, вот это мой адвокат. Адвокат Беляк — это мой адвокат. И когда ему говорят, что, ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш, звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров — это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить, и как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Ну, мне, я сын, и сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Торпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею. Я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он

0: занимается политикой или не будет заниматься, или будет ей заниматься, это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как... Ну, когда я занимался
1: Клементьевым... Сейчас освободили его?
0: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. И уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
1: А вы, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. Может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Да,
0: нет, вот. Так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность, это не беда этого адвоката, это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
1: Такая
0: тех,
1: публичность, она даже вредит.
0: Я знаю многих адвокатов вот питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других, вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти, это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот, того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела ведут вот по Котляковскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову. Никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
1: Да,
0: и тогда граждане сами
1: Нева
0: могли...
1: Публиковал,
0: да, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
1: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
0: Жариков, да, принимал, да, вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
1: но вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Да, дико меня раздражал,
0: да,
1: кстати.
0: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет вот творчество. Я вот говорю, занимаюсь вот музыкой, там, литературой, кино. Там,
1: но
0: ну,
1: не повредит это? Вот,
0: а?
1: То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
0: Я думаю, нет. Да, я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать

0: штаны. Для меня это скучно, как бы. Для меня это не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
1: Да, я понял.
0: Это как раз и есть.
1: Да.
0: Кстати, вот, это такая более приемлемая форма.
1: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
0: Это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
1: Завидует,
0: да. Зависть, она присуща не только адвокатам.
1: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
0: Не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и артистам. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Постоянно он на виду у нас. Кто в Москве вот артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там парочка сладкая, там кто еще там? Яковлев. Какие-то перечислили.
1: Вот это такая вот, которая в секс все это, как ее? Белая. Да. Да ладно. Да. Регата Литвиненко.
0: Наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем, чтобы провинция ее знала.
1: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена цеплялись. Как иголка на свитере.
0: Адвокаты то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы его знали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимается средствами массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели все старые имена. И я маячу порой, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать след. В обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не насильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое приемлемо для артиста даже. Смоктуновский, он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. То же самое,
1: но
0: что...
1: обыватель-то этого не понимает.
0: Да понимает обыватель, конечно.
1: Нет.
0: Не понимает.
1: Нет.
0: Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты в 70-80-х годах. Никто не вспоминает. Так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. От таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зритель, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их 2 было. И я вначале воспринял это как шутка.
1: Дескать, издеваются.
0: Он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
1: Вот что надо записывать и издавать речи эти. Публиковать, действительно, публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник, журнал реально создать.
0: Издают, опять, те, кто издают, они опять же себя и печатают. Я посмотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Адвокат России». И там кто издатели, они себя и на обложку, но там... ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: мы покончим с вымогательством. Ну, так в советском стиле, в советском старом таком. Да. Вот, искореним там взяточничество. Беда, и адвокат беда, сидит, беда. И у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
1: Это называется базитизм.
0: Да. Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Олимпийское участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
1: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
2: Ой, добрый вечер, доброй ночи. Здравствуйте,
1: только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил, ну, это первое такое девичье мое.
2: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
1: А кто требует? Имена?
2: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот у меня интерес-то был... Думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. Вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Вот сколько сейчас? 3 часа?
1: Да, около
2: я
1: того.
2: Я вас слушаю. Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время. Сенатор Дэвид Дюк, наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот... Тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуй, здравствуй. Да.
4: Это я хриплю, потому что болею.
1: Ну, это нормально, да.
4: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
1: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
4: Но, вот, к сожалению, действительно какие-то звонят.
1: Ну, ваши вопросы формулируйте, да, пожалуйста.
4: Так, а у меня, знаете, две вещи. Сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. А потом уже к вам. Можно?
1: Безусловно.
4: Сергей Валентинович.
0: Да, слушаю.
4: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, ну вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
0: Очень часто так бывает, очень часто.
4: Приятно услышать.
0: Очень часто.
4: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и по работе и так далее, меня это привело в какой-то ужас.
1: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
4: Я математик.
1: По
4: работе.
1: Понятно.
4: Так, знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
1: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе еще там.
4: Ну, там они пускай слушают.
1: Ну, в общем, да.
4: Около вас не слушают.
1: Да-да.
4: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он увидит глобус, не дай бог.
0: Он думает, что это глобус Украины.
4: И Америку не найдет.
1: Да.
4: Да, и не умеет, например, ну уж
1: Ну, понятно, да.
4: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
1: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
4: А я бы хотел сказать, понимаете, я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которую нам вешали раньше, очень хорошо справлялись, и с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку, да? А вот с собакой выходишь...
1: В смысле, содержите собаку?
4: Да, всегда у меня есть собака. Mm-hmm. Я человек не очень общительный, но иногда вот, когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
1: Содержат.
4: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
1: Это называется смекалка.
4: Да, разумный смысл.
1: Да, понятно.
4: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке? Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
1: Ну, понятно,
4: вот
1: понятно.
4: Это, вот, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
1: И понятен, суть вопроса ясна,
4: вот,
1: да, да.
4: Да, ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее, ну самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
1: Понятно, понятно.
4: Но у них есть одно уникальное явление в Америке, знаете, функциональная неграмотность. Слышали такой вещи?
1: Да, да, да.
4: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения, и поэтому им у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
1: Вы знаете, тут
4: а
1: есть...
4: я увидела, да, в нашей стране.
1: Тут дело в том, что...
4: Может быть, чем... эта болезнь
1: чем... Извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
4: Вы знаете, у них там даже, я думаю, и с продуктами будет плохо. Я вот. Думаю, что это заразное.
1: Понятно, спасибо.
4: Вот, боитесь, да, ли вы...
1: Спасибо. Извините, ну, просто у нас время немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича...
4: Да,
1: понятно.
4: Такого интересного.
1: Выздоравливайте. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, прям, да.
0: Нас пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
1: Безграмотности, да, вот это?
0: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие. Это факт. И не учатся.
1: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
0: Да. Ого, да, как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, и не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
1: Даже японцы.
0: Даже японцы это, да, понимают. Вот, и даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
1: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
0: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
1: А, кстати, у них вот такой подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так... неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
0: Не знаю. Ну, наверное. Ну, вот наши... взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, Они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
1: спорно. Эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно ну, точно. Все-таки ближе вот это.
0: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
1: Ну, вот, так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
0: Ну, потому что он так же, как и адвокат известный.
1: Вот я совершенно согласен.
0: Крутит его везде постоянно, об этом говорят.
1: Хотя я, например, знаю, что вот действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша, русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но
0: никто
1: они там
0: не
1: есть.
0: Знаем, да.
1: Но они есть.
0: Ну да.
1: Следующий звонок.
0: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
5: Алло.
1: Да, рассказывай.
5: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
5: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом выходить?
1: Понятно, там. Понятно. Спасибо за вопрос.
5: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
1: А вот давайте, да.
5: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Валентиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению. Тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения и заодно как бы вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
1: Я понял.
5: То есть взять всех уличных как бы убрать, все это дело взять под контроль.
1: Понятно, понятно. Спасибо.
5: А вот, Саш, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну и 100, если один остановится, хорошо.
1: Это буду я.
5: Значит,
1: знаете, я всегда, всегда на переходе.
5: Аморально. Вот хотел бы мнение ваше послушать.
1: Спасибо.
5: И как у адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело, что за меня решают, как мне быть, что мне делать, можно мне женщина или нельзя, вообще, вот.
1: Понятно, спасибо.
0: Понятно. Ну, безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот, людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим. Требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей. Законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государство, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция — это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе законной деятельностью и незаконной. И рядом, знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
1: так это же потому, что вот она как раз и нелегализована, видимо.
0: Да, ну это не только поэтому, но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
1: Что-то слабо мне в это верится.
0: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя
1: нет,
0: сейчас.
1: То, что надо, безусловно, но
0: что
1: да,
0: это будет?
1: Да,
0: вот ну, я не знаю. Ну, сейчас
1: смутные сомнения.
0: Сейчас
1: да.
0: Все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
1: не приоритетно.
0: Не будут, да, это не приоритетно. Не будут
1: да,
0: они
1: правильно.
0: Этот вопрос решать, потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие, экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
1: А можно, извините, что перебиваем, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну, вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот в Новофрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще, в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. Может быть, вот выход этих...
0: Так, как, это как... по всему миру. Нет проституции в маленьких городах в Германии.
1: Вот. Вот так-то это...
0: Понятно.
1: Так, даже проще ввести в Москве, например,
0: нет,
1: узаконить
0: нет.
1: проституцию в Москве.
0: Ну,
1: о,
0: я опять,
1: как?
0: Опять
1: круто.
0: Же,
1: в одном это... отдельно взятом. Ну, и в Питере, например.
0: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аяцков там, узаконить, легализировать проституцию. Но здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят, проституции, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться. И выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну как бы профсоюзов, между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток, и в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
1: Может быть, и надобность бы в них отпала.
0: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос к законодателям. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Они не голосуют.
1: А почему?
0: По закону.
1: Если это будет легализовано, если... они будут просто...
0: Я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Может быть, просто для того, чтобы создать вот такое искусственное препятствие к этой профессии.
0: Может быть, и объявить, что девушки
1: и женщины,
0: да, вы сами идете сюда, на эту стезю, так сказать, должность. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах, вы не будете избирать и быть избраны, вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может, может быть даже в милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это нигде, однозначно.
0: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенка изымают.
1: Из этой среды надо изымать.
0: Процедура, судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают в связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте.
6: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
0: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там, можно, в ужатом?
0: Но у нас нет техники. У нас, мы начали с этого. У нас у следователей, и также в судах, это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересных
0: печатают машинками потерян. Еще. Машинками, вот, печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку. Вот, бумагу такую до сих пор.
1: Она еще продается?
0: Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию. Мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же Туле, допустим. Там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население губернаторы или мэры, и не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, и телестудии.
1: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется? А
0: ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там.
0: А ему не нужно. Вот я
1: это просто... же абсурд. Как раз. Что значит, ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в отпуск. А сказать, не вылезая из него на все время своего губернаторского правления, не в отпуск. И он, как слуга народа. народу. Он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка, с утра гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплату получать.
0: К сожалению, у нас вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав. Сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно. Хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент вот Чуваши особенно выступает.
1: Потому что они все корешки с губернаторами.
0: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
1: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе, что если, значит, мне кто-то говорит, что я идиот, вероятно, это так, мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо этому.
0: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести, а такие говорят, плюй в глаза или там хуже, и божья роса ему. Это вот то же самое, вот тот же вот президент Чувашии Федоров, я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот в первые годы после путча вот, там, Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чуваши? Он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае этого вопроса, решения этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры, на самом деле был просто волком. Он как же ты, юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
1: Ну, тактично это
0: надо сделать было по закону. Тактично, надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован, ребенок еще не родился, мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии. Тогда назывался ЛДПСС. Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР. До Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. С бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. Произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации, лето 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд, вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал. Он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
1: Кстати, правильный выход.
0: Да, вот да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится вот, демократической шкурой, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору ни одного слова теперь вот после этого. Вот столкнулся с ним вот так. И я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
1: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Ленин, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёб.
1: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, так сказать, о массовых всяких сборищах, а вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
0: Сергею Валентиновичу.
7: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
0: Угу. А я был вот. Старостой кружка теории государства и права.
7: А
0: очень
7: вы,
0: любил.
7: Не в МГУ?
0: Нет, нет, нет. Ну, я очень любил
7: понятно.
0: Этот предмет.
7: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает.
0: Да,
7: хотя бы потому, что там небывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
1: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
7: вот,
1: типа...
7: вот, вот, вот.
1: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе вот, Рашка опередила конкретно Америку. Да.
7: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из прямого скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
0: Наверное.
7: Как вы думаете?
1: Ну, спасибо.
0: Да, спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
1: И с какой целью?
0: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
1: да взрывают. Тут
0: дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
1: Будут они кормить, будут, кстати, мучным.
0: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
1: А поэтому... может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Вот, ну вот все может быть проще.
0: Нет, даже. Деньги огромные идут из Европы.
1: Это я утрирован так
0: назвал. Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
0: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Но он же не может все сразу. Он же
0: Это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
0: Ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки,
0: собственно. Да. Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
8: Что такое за звуки, а?
9: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: И в этот первый вечер, воскресный вечер, вернее, субботний вечер, ну, вернее, даже неважно какой, просто первый вечер этого года у нас в гостях человек, который однажды уже был здесь, очень вам понравился. И, в принципе, его появление здесь, оно, ну, во-первых, не случайно. А во-вторых, это является сам по себе геройским поступком, потому что буквально за неделю до праздников наш гость отметил свое 75-летие. И он нашел в себе силы приехать сюда, тем самым подавая пример многим молодым, которые, в общем-то, маются с похмелья, периодически звонят своим друзьям, требуя психологической поддержки. Наш же гость держится бодрячком и стоячком. Я рад приветствовать в нашей студии заслуженного учителя России Назара Ефимовича Клычка. Доброй ночи, Назар Ефимович. Я рад видеть вас бодрого такого. Во-первых, позвольте вам преподнести вот этого замечательного футболиста, скульптура футболиста.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
0: С вашим юбилеем.
1: Спасибо большое вам.
0: Вот. Да, вот.
1: Я еще хотел бы сказать, что ничего, не волнуйтесь, я сейчас беру, да. Я бы еще хотел сказать, что помимо всего остального, я еще и стою особнячком.
0: Да, это заметно.
1: Потому что в Смоленске тот особнячок наконец-то мне удалось выкупить. Вот, помните, вам очень понравился, когда мы с вами были, ну, вы помните тот случай, да. Так вот, все-таки мне к юбилею, к своему, к своей дате и, опять же, к Новому году удалось убедить мэрию города Смоленска. И теперь я переехал, то есть, в Новый год, в Новый век, в новый, так сказать, дом уехал, да.
0: Ну,
1: и хотел бы я поздравить всех смолян и смолянок, которые сейчас меня слышат, вот, с наступившим Новым годом. Да.
0: Спасибо, спасибо. Мы вот все смоляне и смолянки, в свою очередь, тоже вас вот тем же, по тому же месту. Ну вот скажите, пожалуйста, недавно мы все созерцали вот новый метод процесса отлива. И не все поняли. То есть, во-первых, это связано с тем, что, конечно, такая сложная техническая программа была поставлена в предпраздничные дни, однако сама техника это очень интересно. Не могли бы вы пояснить, вот, что нас ждет в этом наступившем? Потому что если мы меняем целиком не только траекторию отлива, ну и, скажем...
1: Нет, ну вообще традиция юбилейную плавку под Новый год, она уже... лет так 30 как существует. Потому что, как наверняка вы слышали, под Новый год существует традиция сходить в баню и так далее. Но металлурги презирают все это и предпочитают традиционным методом проведения досуга почетную плавку. Вы знаете, что домну невозможно остановить. Это вам не какой-нибудь кран пивного автомата.
0: Нет,
1: перекрыли,
0: ну как,
1: и все.
0: Назар Ефимович, я помню тот замечательный случай, когда бригадир Осип, вот он бежал, махал пластиковой шапкой в валенках в таких, в левой руке у него был крюк, в правой руке вот варежка, каска сзади где-то уже висела, и он громко кричал, бежал по цеху, такую фразу: «Останавливай дамбу! Останавливай дамбу!» И если помните, вот хорошо, что Елена Сергеевна, она первая поняла, что вот-вот грядет, в общем-то. И,
1: безусловно.
0: И была нажата монументальная кнопка, рубильник. В результате, конечно, домбру вспучило потом, потому что пока не все вытекло, останавливать нельзя, насколько мы
1: не
0: понимаем. Вот как вытекло, то можно. Но, в этот раз не все же вытекло.
1: Не все.
0: Часть-то как его достать, поднять теперь? Все, то есть домбру на вытек.
1: Догревать, конечно. Конечно.
0: Или долить можно. И... То есть он расплавит, если снова долить, я вот все хочу понять. Вот
1: ну, расплавлю, конечно. Ну, главное,
0: потом
1: уголька.
0: А и назад вылить.
1: Да.
0: Так можно спасти дымбу?
1: Конечно, конечно. Что,
0: хорошо.
1: Что, на этом, собственно, и построено.
0: Ну, прям такой бодрячок. Я вот смотрю, даже 75-летний юбилей ваш.
1: Но вы же поймите, что все это... Почему такое почет и уважение? И как я могу себя не чувствовать гордым и бодрым? Я же предложил новый метод. Я предложил, начиная с этого года... Вот, в почетную плавку добавлять, как вы думаете, что? Рыбу. Брать обыкновенную мороженую рыбу и добавлять ее в шихту.
0: Можно, кстати, вот...
1: Мы экономим тем самым на фосфоре. Поскольку зачем тратить огромные деньги для добычи фосфора из руды? Это же стоит колоссальных денег. Бюджетное финансирование. Зачем вам это нужно? Когда вылавливаются миллионы тонн рыбы, мы ее никуда не можем продать. Потому что наши цены после кризиса, они просто никого не устраивают. Ни внутренних потребителей, ни внешних. Поэтому я предложил всю рыбу, которую мы вылавливаем в Атлантическом, Тихом, а также Северном Ледовитом океанах, в домну. И получаем первоклассную фосфатированную сталь, которую мы сможем залить просто все регионы. То есть мы у себя в Смоленске объявили 1999 год годом залития металлом всего.
0: Ну, это совершенно верно, потому что, во-первых, тем самым мы не будем давать возможности неконтролируемым пророслям, которые разрушают структуру вот земной коры и мешают, в общем-то, отсюда. Вот у нас провал люковый происходит периодически, бывало,
1: гадёжно. А тут смотрите, какая выгода. Никаких люков. Все чистый металл. Вы представьте себе, что дорога сделана из железа.
0: А ржа?
1: Вы касаетесь очень... Правильный вопрос задали. Вы касаетесь очень такой интересной темы. Понимаете, когда будет все в металле, то просто ржавчина не будет иметь места.
0: А, ведь совершенно верно. Происходит ржавчина? Потому что можно же специальных женщин, которые будут делать масло полив периодически, не как сейчас вот соляные вот эти ванны, то есть которые
1: безусловно
0: делают... А, да, совершенно.
1: Между прочим, как вы замечаете, на поверхности металла никогда вы не найдете... То есть снег, падая на металл, он тает. Это давно известно.
0: Скажите, а у вас вот тут заходил человек и спросил, у вас яйцо во рту?
1: Нет. Да, у меня во рту стройные ряды золотых зубов.
0: Совершенно верно. Вот тут учащиеся школы 13/4 шлют новогодние поздравления товарищу Клычку и поздравляют его с наступлением Нового года.
1: Спасибо. Я бы даже еще сказал спасибо, поблагодарив. Еще бы сказал, что наступлением новой эры.
0: Да, дело в том, что я не случайно пригласил сегодня Клычка сюда. Скажите, пожалуйста, вот на ваш клычевский взгляд, как вообще будет развиваться в стране вот это движение с евровалютой? Насколько быстро оно вытеснит доллар? Потому что я помню, вот это были 68-е, по-моему, года, да, когда тут в ходу были иены, попросту говоря, японские, вряд ли кто помнит. Затем какую-то значительную часть экономического сектора занимала немецкая валюта, так называемые марки, пфеннинги. Вот, а сейчас господствует всецело вот доллар, безусловно. Мы хотим узнать, что куда делось, потому что как быть.
1: Да.
0: Иначе получается, ведь, например, сейчас раз он выкинули, он даже пришли, посмотрели, типа скупили. Наверное, скупили, приходят, говорят, дескать, дайте нам вот плюшевого, вот, пожалуйста, дайте плюшевого.
1: Ничего у них не выйдет.
0: Вот в том дело, скажешь, а мы не принимаем.
1: Да, никак.
0: А женщина, получается, вне себя. Понимаете, тут глядишь уже, если они вне себя, то уже и не до сбора налогов, не до...
1: Безусловно.
0: Ничего. Да еще вообще... отмена азбуки Морзе, это же тоже неспроста, мне кажется, это все вот где-то рядом.
1: Безусловно. Вообще,
0: и близко.
1: Понимаете, еще в середине июня правительство Мозамбика во главе с Менгисту Хайле Мариамом, оно стало перед тупиковой задачей вообще. То ли использовать им свою валюту, то ли перейти на нашу. И вообще, я вам могу сказать так, что введение евро на финансовое положение Мозамбика, ну, никак не отразится.
0: Ну, дело в том, что, безусловно, так же, как на...
1: Гораздо важнее, засеют ли они удачно кукурузу в этом году. Это гораздо важнее.
0: А вот мы тут на Конгрессе общин малых народов, вот, посовещавшись, решили, что, в общем-то, ну, поскольку все должно быть в мире как-то сбалансировано, ну, согласитесь, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Конечно,
0: да,
1: а
0: вот,
1: так и есть.
0: А он же перекачивается, то есть, глядишь, и перельется.
1: Так поэтому и есть,
0: да. Мы предложили ввести Азию. Ну, то есть, евро, то есть должны ввести Азию.
1: Что надо ввести Астраву?
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом?
1: Безусловно. Как многие, наверное, подозревают, в таком, так называемом, шестом континенте, который мы, европейцы, именуем Австралия, Сейчас жаркое лето.
0: Да.
1: И действительно, в этом году в Австралии лето очень жаркое.
0: Просто оно выдалось очень. Даже таким жарким, кенгуру, они просто дохнут. Были несколько случаев, когда они практически спекались в этой шкуре, они не успевали протухнуть,
1: сейчас,
0: а получилось жалее.
1: Зато, понимаете, нет, как говорится, дыма без огня. То есть зато местные аборигены в этом году неожиданно увеличили свой вес без каких-либо ни было дополнительных вливаний из австралийского бюджета.
0: Водянка называется болезнь, это
1: совсем,
0: безусловно.
1: Совсем нет. А дело в том, что в Австралии вообще традиционно была проблема дефицита топлива. Вот, может быть, в этом есть какой-то степени решение проблем России, которая сейчас стоят перед нашей страной, чтобы отправить наш уголь в Австралию, чтобы топить. А я все-таки хочу сказать, что обычно при забое кенгуру, собственно, требуется ее приготовление. Но поскольку в этом году лето очень засушливо, ничего страшного, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Да. То потребность в кулинарной обработке тушек кенгуру отпала.

0: Откуда появилась рулька исторически? Многие думают, что вот был порось, как бы его забивали, значит, отрезали конечности, их коптили. Совсем нет. Исторически действительно рулька пришла к нам в Россию из Австралии. Ведь проблемы кенгуру европейцы озадачились со времен Джеймса Кука. Да. Он первым увидел кенгуру. И естественно, что его поразило это гигантские прыжки, которыми передвигалось это животное сумчатое. Хочу подчеркнуть, сумчатое. Да.
1: Хотел сказать, что это единственное животное, у которого и у самцов есть сумки.
0: Безусловно. Вообще, даже более того, когда новорожденный кенгуренок рожается, он практически представляет из себя вывернутую наизнанку сумку.
1: Да, это страшное зрелище. Да. Именно поэтому отказались от разведения здесь.
0: Безусловно.
1: Вот,
0: в общем, процесс как бы...
1: Травмируются дети сотрудников, они приходят, видят
0: и, конечно, он, в общем-то, заключается в выворачивании этой сумки наизнанку. Ну, вот, да. И, собственно говоря, самая вкусная рулька, безусловно, это представляет из себя вот целую кенгуру.
1: Он даже выглядит не то, что прям как рулька, а это как пласт.
0: Нет, главное вывернуть.
1: Вывернуть, да. Вы знаете, вот тут спрашивают, видели ли вы Ленина?
0: Может, ну, где-то есть воспоминания? На ходу не видел. То есть, ну, как бы каждый сталкивался так или иначе с Лениным. Я с ним столкнулся лет так 56 назад. Да, мы попали в первый раз, когда я пошел служить, нас привезли на экскурсию. Тогда было время тотальной коммунистической пропаганды. И многие шли в армию из-за того, что стимулом к службе служило посещение мавзолея Ленина.
1: Да.
0: И наша рота не миновала этой участи. Мы долго готовились. Гладили воротнички, чистили сапоги черной ваксой. Я сейчас с трепетом вспоминаю то прекрасное время. Да. Но, понимаете, подвох-то был в чем? После посещения мавзолея вечером в коптерке с сослуживцами мы обсуждали увиденное. И только голос замполита, который на следующее утро нас всех поверг в шок, он нам сказал следующую фразу. «Ребята, как вам понравился Ленинград?» И тут мы поняли. И тут мы поняли, что вместо обещанного и желанного нас повели в Петропавловскую крепость и показали мумию царя. Представляете, каково было, какой душевный надлом мы испытали?
1: Безусловно. Но, вы знаете, я вот хотел узнать, почему все-таки в нашей стране не имеет хождения тысячедолларовые купюры?
0: Да нет, ну хождение это они имеют.
1: Кстати, извините, пожалуйста, я хочу
0: даже
1: напомнить...
0: Даже тот известный фильм «Хождение по мукам», помните?
1: Да, латвийской киностудии, там, где они в дюнах, то есть долгие дороги, да, и хождение в дюнах с бабами они там. Вот скажите, Назар Ефимович, вернее, я хочу сказать, что у нас Назар Ефимович Клычок, заслуженный учитель России, человек, который отметил 2 недели назад свое 75-летие, и человек...
0: Горжусь этим я.
1: Да, вот который видел вживую многих. Так вот, Ленина не на ходу он, значит, видел. Но я знаю, что вы еще имели опыт общения с ВСом, то есть со всесоюзной старостой нашей.
0: Михаил Иванович, да.
1: Михаил Иванович, вот даже были близким другом, я знаю, семьи, неоднократно ходили почивали.
0: Дело в том, что некоторые период в своей жизни я посвятил овладению профессии парикмахера, если быть точным, бродобрея.
1: Да.
0: Поскольку Михаил Иванович в то время находился уже не у дел и был снят с обеспечения его парикмахером, а наши поместья, ну, его поместья с моей дачей, они находились, в общем, достаточно близко.
1: Ну, это квартал 4, я видел фотографии вот эти аэродинамические. Вы же показывали в вашей же книге. Ну, да, ничего. Ну, понятно.
0: Простите.
1: Все-таки, да.
0: Да.
1: Ничего, ради вот, бога. У нас окно открыто, вы можете и дальше. То есть дело в том, что немцы вообще, у немцев это в норме. Они и за столом это делают, и мы за то, чтобы... Так что ни в чем себе не отказывайте.
0: Так вот, в плане получения практического навыка и учитывая цвет. Ведь чем, собственно говоря, привлекательна рыжая бородка?

0: Понимаете, черную бороду брить намного сложнее. Белая же борода просто-напросто некрасива. Другое дело, рыжая борода с проседью. Да об этом может мечтать любой парикмахер-профессионал.
1: Особенно, если это женщина.
0: Конечно, конечно. Что уж там говорить обо мне. Для меня это было находкой. Понимаете, находкой. И сейчас, даже несмотря на свой большой возраст, я могу побрить вас так, что вы не то что не заметите, не то что я вас даже не поранил, а для вас процедура бритья будет просто связана с одними приятными, наиприятнейшими воспоминаниями.
1: Эдакий челюстной массаж легкий, да?
0: Да, безусловно.
1: Вот тут заходил Тимур Мамедов, следующий шепнул, говорит, на самом деле в Австралии повышенная радиация, в результате чего там красная земля и зайца мутировали в кенгуру.
0: Дело, понимаете ли, в том, что вообще в Австралии исторически не было никогда зайцев.
1: В общем, да. Потому что дело в том, что я немножечко хочу отвлечься. Вот, уважаемый Тимур и другие люди, интересующиеся вообще вот биологией, зоологией, сексологией, вот также выращиванием в домашних условиях гераний, кактусов и кошек. Вот на территории одной страны, скажем так, являющейся, ну, в общем, страна, это что? Территориально с точки зрения людей, экономические да. границы, политические, с точки зрения животных, это есть определенный регион, где
0: безусловно,
1: два прыгающих вида, они не могут просто уживаться вместе, потому что зайцы, будучи более мелкими существами, естественно, в общем-то, при столкновениях, да и бывает, как он прыгнет кенгуру, и там, если заяц какой-то, то, в общем, всех они их потопчут, и поэтому это то же самое, что два самолета в небе, две хозяйки в доме.
0: Тут мы еще да. с вами подходим к более, с точки зрения биологии, более сложной проблемы. Проблемы экологических ниш.
1: Да.
0: Дело в том, что заяц... вот почему ведь у нас в средней полосе такая высокая трава? Да потому что заяц со временем переселился в мелкоресье и редколесье. Практически невозможно сегодня встретить зайца на поле. Просто в свое время зайцы обитали исключительно на открытой местности.
1: Чтобы им было видно, как орлов разных и других животных, которые их атакуют.
0: Это происходило, это приводило к утаптыванию травы. И ведь общеизвестный факт, что заяц развивает скорость порядка 40-50 километров.
1: Самый быстрый вот был зафиксирован 84 километра в час, но он был сбит как раз вот автомобилем.
0: Это в момент уже после удара было замерено скорость.
1: Ускорение.
0: Да. Дополнительное ускорение, справедливо вами отмечен факт, было придано телу, да. И мы как раз замеряли, но некоторая неточность произошла, да. Замерах, но тем не менее свои деньги мы тогда получили.
1: Деньги,
0: да.
1: И поделили их даже по-честному.
0: Так вот, все-таки я хотел сказать о зайцах.
1: Но они изначально, ведь извините, что я вас перебиваю все время, просто они же изначально занимались попросту вот вместо свиней. Свиньи в то время на территории России дикие не водились, кабаны, и всю землю рыли зайцы, и мордами, и ногами.
0: Ногами, вот, буксовали.
1: Кстати,
0: вот это слово «буксовать», это же произошло от зайцев. Дело в том, что вообще в древнерусском языке полевой дерн, так называемый, он назывался буксом.
1: Да.
0: То есть, и когда заяц по весне в период гона взрывал мощными задними конечностями вот эти вот прилегающие поймы, изливные луга, то и происходил выброс гравия, так называемый. Что и впоследствии русским эпосом народным, там, где упоминается Евпатка Лаврат, Святогор Калита и так далее.
1: Также город Евпатория особенно славится
0: Вот
1: дерновыми.
0: Тогда оттуда все это и пошло. Так вот, зайцы со временем стали понимать, что вытаптывание ими травы приводит, в конце концов, просто к погибанию и вымиранию вида в целом. Естественно.
1: Не то, что понимать. У них, естественно, это произошло на уровне.
0: Мы как бы с вами биологи говорим о животных.
1: Да, безусловно. Что-то шепнуло им попросту об этом.
0: Да. Вот. Как бы генетический код перестроился. И уже будущее поколение зайцев начали перемещаться с полей в редколесье. И сегодня мы наблюдаем метаморфозу. Я даю свою верхнюю челюсть на отсечение, что лет через 150, пусть радиослушатели меня проверят, мы с вами столкнемся с тем, что зайцы переселятся в высоко
1: Горные районы.
0: Да.
1: Что голуби, действительно, совершенно так. Но тут хотелось вот еще сказать, что многие наши радиослушатели путают зайцев, кроликов и морских свинок. Это все совершенно разные.
0: Это одно и то же.
1: Да. Вот тут интересуется, единая ли все-таки азбука Морзе на всем мире или во всем мире или нет. Дело в том, что этот год, конечно, 1999, и он ознаменуется как год отмены азбуки Морзе официально. Безусловно. Кстати, уже все внуки, правнуки, вот нынешние, в общем-то, деверя от самого Морзе и всех, у кого фамилия Морзе, уже
0: пишут,
1: чтобы снова стол.
0: Вы знаете, они лоббируют парламенты многих государств.
1: Чтобы стол собственно, вставили они от снова, да. Потому что им надо опять. Да. Вот, знаете, но, с другой стороны, ведь нельзя доверять автоматике. Я, например, вот побывал в КП, вот посмотрел, то есть, ну, там нету ничего подобного, там не стоит компьютер, и красной кнопки нет никакой.
0: Нет.
1: Три рубильника есть.
0: Безусловно.
1: Около каждого стоит по человеку с мрачным лицом,
0: да,
1: в штатском.
0: Да.
1: Вот так.
0: Причем
1: же здесь, то есть, совершенно бред какой-то.
0: Причем которую как бы на официально пропагандируют,
1: да,
0: она заключается в том, что просто по цепочке дается ключевое слово.
1: Конечно.
0: То есть от президента в его чемоданчике просто вот,
1: бумажка.
0: Вот все спрашивают, что там. Там плакат, на котором слово из 4-5 букв. В зависимости от дня недели и времени года. Оно меняется. Вот. Он открывает чемоданчик, читает это слово. Оно специально написано крупно, чтобы в любом состоянии человек мог его прочесть.
1: Будьте здоровы.
0: Да, спасибо. Вот. И, значит, после этого он его передает по цепи своим этим первым, вторым, третьим, четвертым.
1: Затем совместителю уже непосредственно.
0: Безусловно.
1: То есть про домашние все должны ознакомиться, безусловно.
0: Основная задача кодировки заключается в следующем. Чтобы информация от главного к тому, кто дернет за рубильник, дошла в течение 15-20 минут. Вот в этом, вот на этом времени и основан так называемый ядерный щит нашей страны.
1: И не только нашей, а прочих стран. Вот Алекс тут заходил и сказал, что господин Морзе был признан душевно больным.
0: Но вообще это была женщина. Давайте откроем тайну.
1: А во-вторых, хотел сказать, что естественно, то есть когда все мышление сводится к точке и к запятой, то человек воле по неволе становится вне себя. Вот. Я вот что предлагаю,
0: вообще...
1: Назар Ефимович,
0: да.
1: Дело в том, что у нас есть хорошая традиция вот, общаться еще с нашими радиослушателями. Прежде чем мы сейчас уже вплотную начнем разговор о азбуке Морзе, о самой Морзе, о истории семьи, а я знаю, что вы хорошо были с ней дружны, и даже очень практически, как, как та, которая на шарфе на колесо наболталась, ее звали Дюсон Айседорой.
0: Безусловно.
1: И вы также. Ну, в смысле, там, вы понимаете, к чему я, все вместе, они там. 203-19-22, и ваши вопросы заслуженному стрельвару России Ефиму Назаровичу Клычку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, вы не хотите, что ли, говорить? Чего ж то звоните тоже? Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте. Это Вася Солнцевский.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
2: Да. Вот. Так вот, у меня вот вопрос вот к Ефиму вот Назаровичу. Вот
1: Назар Ефимович его зовут.
2: Ну, это не важно, да. Так вот, вот как вы относитесь...
0: В моем возрасте это уже важно.
2: Ну да, извините. Так вот, вот сейчас...
1: Вы забыли, видимо, вы нервничаете. Давайте.
2: Не,
1: может, давайте попозже перезвоните, нет?
2: Не-не, сейчас.
1: А, все, да, давайте.
2: Я занят буду попозже.
1: А, ну, кстати, мы тоже, у нас тут две важные встречи.
2: Ну да, да. Вот, вот 1999 год, да?
1: Да.
2: Да, вот, вот переверните, 3 девятки будет 3 шестерки, 666.
1: Ну, впереди-то единица.
2: Дьявола.
1: Впереди-то единица.
2: Ну, 1666. Но все равно 3 шестерки.
1: Угу.
2: Вот. Вот не обязательно какая комбинация, там 2, 3, самое главное, 3 шестерки.
0: Да.
1: Да.
2: Там, например, 602.
1: Ну, понятно, тема понятна. Вот вы знаете, тут уже вот, кстати, вот прям вот вы говорите, да, Василий, а тут вот Евгений только что заходил и говорит: Александр и Василий, хватит говорить всякую ерунду, лучше говорить об обрядах.
2: Ну да. Вот, и Нострадамус, вот, Мишель, предсказал, что в этом году...
0: Ну, вы, батенька, вспомнили еще.
1: Да, вы бы еще вспомнили, я не знаю, там, этого...
0: Рамзеса.
1: Рамзеса или этого рыжего человека, которого звали Заратустрик, к примеру.
2: Да.
1: А что вы хотите узнать, собственно, его?
2: Вот, вот прогноз хотелось бы услышать на вот этот год.
1: А, ну так бы и сказали, спасибо, вот как издалека. Просто позвонил бы и сказал, так сказать, дружище Назар, спрогнозируй нам что-нибудь на этот год. Ладно, сейчас мы отвлечемся ненадолго, станцуем. Тут это самое, вот нужно выскочить нам на пару минут, у нас встреча. Вы еще терпите,
0: Назар? Да, у меня мост.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А и вот, Назар Ефимович, очень волнуются многие наши радиослушатели на тему вот этих знаков, затронутых предыдущим звонящим. Сейчас я зачту, тут мне передали массу писем для вас. Так, вот звонящий на тему числа 666, как перевернутого значения нынешнего года, был в корне неправ. Ибо истинным зверем, будет процессор фирмы Intel с частотой 666 МГц, когда те его выпустят. И номер его, кстати, точно на ухе будет написан. Так что, видите, все сходится, пишет наша радиослушательница Беланья. Вот. Ну что, в принципе, про процессор я знаю, вы, как говорится, от Макара далеко, а к Прохору близко. Поэтому, уважаемый Белани, нашего гостя бесполезно как-то пытать насчет процессоров, да? Или вы все-таки как-то...
1: Да, как вам сказать-то, чтобы не обидеть?
0: Ну, тогда не будем обсуждать эту тему. Вот, гораздо более близкое сообщение к вам от нашего радиослушателя Дениса. Денис интересуется. Уважаемый господин Клычок, просил он передать, вы очень долго работали в школе. Вот непонятно, откуда Денис вы это взяли. За время вашей работы не было ли у вас конфликтов с учащимися?
1: Были. Я хочу... ведь в чем, собственно говоря, суть конфликта между учителем, с одной стороны, и обучаемым, с другой? Как правило, суть конфликта во внешнем виде учителя.
0: Да.
1: Понимаете, учащемуся, по большому счету, все равно, как мы, педагоги, подаем ему материал. Учащегося интересуют его личные проблемы. Пубертатный период – это одни проблемы, связанные с появлением неконтролируемых волос на теле. Это особенно у девочек. Да, вызывает эту сложность в перестройке. У юноши же первый бокал портвейна вызывает значительно больше богатства эмоций, чем усваивание новой теоремы или же разучивание нового поэта, представленного в учебнике 9 класса по русской литературе. Так вот, конфликт учителя и учащегося, как правило, вызван неприятием внешнего вида учителя учащемуся. И скажу вам честно, что с этого 1999 года мы, Министерство просвещения России, мы предложили проект закона, сейчас он введен в действие, и начинаем с учебного года 99.00, то есть со следующего, да, стандарт учителя по одежде, вот как раньше была форма учеников, мы вводим форму для учителей. То есть все учителя, мужчины, будут иметь одну стрижку, очки по регламенту. Это будет каждый учитель, как на примере водительских комиссий, будет обследован всеми врачами, и в его учительской карточке будет стоять штамп «Очки обязательно», если он плохо видит. Значит, форма для учителей мужчин будет темно-синего цвета. Ну, в принципе, та классическая школьная форма, которую наверняка многие радиослушатели помнят. Учителя же женщин, в зависимости от того, праздничный день или рабочий, будут носить фартуки, соответственно, белого или черного цветов.
0: И независимо от возраста, правильно?
1: Безусловно.
0: А вот я слышал, что это была ваша личная инициатива, Ефим Назарович, что вместо вот уже известной такой ученической книжки на рукаве в школьной форме, у учителя, у мужчины должна быть привязана
1: доска.
0: Настоящая доска.
1: Доска будет изображена, мелок.
0: Понятно. Ну что, я предлагаю послушать, может, снова телефонные звонки. 203-19-22. Кстати, вот тут ко мне только что подошли и шепнули наши референты, говорят, у вас непонятная дикция. Только я специально работаю и стараюсь над этим, не понимаю просто... Вот я говорю, например, 1, 2, 3, 4. По-моему, замечательная дикция.
1: Ну, вообще издеваться над пожилыми людьми, это, знаете, я вам скажу.
0: Да, спасибо. А вы же... То есть, это, знаешь, камень в мой огород, дескать. Нет. Я уже пожилой как будто.
1: Нет, нет, нет. Это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям. Вы все-таки сделайте скидку на возраст. Вы же поймите меня правильно. Дорога из Смоленска до Москвы у меня отняла 7,5 часов. Я на своем ЗАЗ-968 не могу передвигаться быстрее. И печка в автомобиле «Запорожец» всегда отличалась низким качеством.
0: А вот тут спрашивают... Можно ли посылать стихи? Все можно посылать. Да. Только вот в письменном виде, пожалуйста. И да. Вот такой вот вопрос к вам. Уважаемый Клычок, как вы, учитель с 45-летним стажем, относитесь к вновь созданной организации «Союз родителей за авторитарно-теократическое образование» СРАТО, в кавычках, и их целям?
1: Вы понимаете, авторитарное образование подразумевает наличие одного учителя. Начиная с детского сада и кончая выпускным балом. Понимаете?
0: Да.
1: Но это не может быть. Потому что, ну как, вот, ну все время пить с одним человеком. Всю жизнь, представьте себе. 15 лет пить с одним и тем же человеком. Это же невозможно себе представить. Это все равно, что жить 15 лет с одной и той же женщиной.
0: Вот, кстати, тут приятное вам только что письмо мне для вас передали от Андрея. Андрей пишет: большое спасибо. Будильник Ефим, выпущенный на одноименном заводе, ходит прекрасно. Да, действительно, вот ведь вы, наверное, первый живущий, извините, что такой каламбур получается, человек, которому при жизни не памятник поставили,
1: будильник,
0: да.
1: Дело в том, что Смоленский завод фарфоровых изделий в связи с, так сказать, подстраиваясь под конъюнктуру рынка, перешел к выпуску часов.
0: Да.
1: Поскольку смоляне, они всегда отличались высокохудожественным искусством, поскольку сейчас фарфор как бы никому не нужен, и без этого есть во что разливать, да, а то мэрия Смоленска постановила перейти на выпуск часов с художественным исполнением. В качестве пробной партии было предложено вот мой портрет 15-летней давности.
0: Угу. Вот, может быть, еще вы как психолог тут выступите в роли психолога. Посоветуйте, пожалуйста, для жены нашего радиослушателя выход из трансалкогольного состояния, в которое она впала посредством нашей программы. И объясните, как лучи радиопередатчика воздействуют на подсознание слушающих данную программу. Тут Михаил тут заходил.
1: Ну, понимаете, я вам могу что сказать? Что вообще, вот за всю свою жизнь я... вывел единственное 100% средство от похмелья. Сходите поутру в мартеновский цех.
0: Это хороший ответ, действительно хороший.
1: Понимаете, почему в Великую Отечественную не было как бы похмелья? И помните слова песни. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Это была целенаправленная установка. Вы не думайте, что, так сказать, вся страна пялилась на Домну только из-за того, что ей было это интересно. Нет, это было директивное указание.
0: Из ставки.
1: Поскольку наркомовские были совсем не 100 грамм.
0: А сколько?
1: Ну, от 300 до 800. Иначе бы в бой никто не пошел.
0: Я
1: а как вам известно, в бой идут одни старики. Это, так сказать, даже в фильме есть такое. Фильм основан на реальных событиях, да. Так вот, для того, чтобы мирное население, которое было в тылах, оно, чтобы себя чувствовало комфортно, были построены домны. Огромное количество домен.
0: Несметное количество домен. Даже я вспоминаю, что они не умещались.
1: То есть мотивировалось это все, дескать, стране нужен металл. Не тут-то было. Плавили в них все, что не попадя. И, кстати говоря, к 1947 году наша страна заняла первое место в мире по выпуску шоколада.
0: Да, Бабаевская фабрика открылась. Потом-то еще фабрика имени Бабаева шоколадная открылась. Несколько позже Ротфронт открылась, Красный Октябрь.
1: А также фабрика имени Бабаева.
0: Да, тоже была открыта. Кстати, первый пористый шоколад был также вот выпущен на свой.
1: А вы знаете, в чем, так сказать, преимущество пористого шоколада?
0: В том, что его там меньше.
1: Доменные
0: при объеме
1: газы.
0: Том же, да, безусловно.
1: Доменные газы в нем сохраняются. Так вот, созерцание плавящегося шоколада
0: внушает спокойствие, как взгляд удава. Это
1: на
0: даже
1: самом
0: стихи
1: деле,
0: были.
1: На самом-то
0: такие.
1: Деле, да. Всем давно известно, что состояние похмелья — это наведенное состояние. То есть фактически человек его не испытывает. Дело все в том, что поутру, как правило, открывая один или другой глаз, или же оба вместе, мы видим перед собой привычную картину. Вернее, даже, может быть, что-то и меняется. Были случаи, что картина поутру менялась. Но человек, который не пил до этого, он адекватно воспринимает
0: происходящее. Как таковое.
1: То есть, если пролетает вот момент птиц перед окном, или же...
0: Что-то другое, то есть там...
1: Да, неважно, самолет может пролететь.
0: Может, женщина. Будьте здоровы.
1: Спасибо.
0: Может даже и не пролететь, а бывает, что...
1: Человек быстро на это реагирует. А когда человек как бы вчера перебрал, то увиденное им за окном наводит на него страх и ужас. Особенно, если смотреть на происходящее за окном левым глазом. Так вот, я вам что могу порекомендовать? Если у вас нет под рукой домны или чашечки горячего шоколада, то вы просто-напросто, когда будете просыпаться, глаза открывайте. То есть не ранее, чем через час после полного пробуждения. И похмелье тем самым вы снимете. То есть вот вы проснулись и с закрытыми глазками пошли, и все. Как обычно, почистили зубы, поставили чашечку кофе. И вот только по истечении одного часа, то есть 60 минут, да, вы можете начать потихонечку открывать глаза. И увидите, что снимет как рукой все.
0: А вот вы вспомните последствия вот этого великого доменного российского эксперимента. В дальнейшем они же были достаточно печальными. То есть появились такие люди, как Евдоким Пояс, известный, сошедший с ума моряк. Вот, потом, ну, и бабы его тоже, Пояс. Вот,
1: да.
0: А они вот все вот эти, всю технологию...
1: Кстати, оттуда пошло выражение, что ты поясничаешь. Мы педагоги часто употребляем это выражение.
0: А на самом деле вот,
1: да, Евдоким Пояс. Почему произошло? Увлекся, понимаете, доменным процессом. Решил, так сказать, изучить его с корня. Чем мы, металлурги, за что мы вообще любим домну? Это надо понять. Понимаете, дело в том, что в домну, что ни кинь, все равно плавится. То есть, это уникальный, это, понимаете, вот как вам сказать, ну что твоя свинья? Ее чем не корми, все равно сало будет.
0: Да.
1: Так и домна, понимаете. Туда, ну, хошь металлолом.
0: Хочешь дерево.
1: Хочешь, что хочешь.
0: Хочешь даже вот бабу Пояс, но ее, кстати, так там и... Так вот, а потом целиком этот же процесс доминизации передрали уже значительно позже китайские товарищи.
1: Конечно.
0: Под руководством великого Мао.
1: Явление доминанта, оно у них называлось явление доминанта.
0: Безусловно.
1: Под этим красивым выражением скрывался милитаристский порыв Мао Цзэдуна.
0: Да, одновременно завязанный, но на социальной поддержке тогдашнего российского правительства.
1: Безусловно. И тогдашнее российское правительство имело своей целью, помимо содружества с гегемонистами, имело целью мировое господство. И только глобальное потепление климата привело к подтоплению северных материков и заливанию некоторых домен в Сибири. А как вам известно, залитые домна – это уже не домна.
0: Да, это уже, скажем так, просто сооружение без пользы.
1: Ну, его
0: без...
1: бросают обычно.
0: И называется так оно... То есть, где мы с тобой встретимся? Давай у брошенной домны. Это, как правило, вот встреча людей, которые раньше любили друг друга, а потом разлюбились. Вот тут просьба к вам пришла такая. Вот, Назар Ефимович, исполните, пожалуйста, вашу любимую детскую песенку. Может быть, я попрошу сейчас Алексея, чтобы он перестал временно играть, и вы все-таки споете нам вашу песню. Вы же так замечательно это делаете. Прошу... Леша, можно пока на секундочку? Спасибо.
1: Небо яростного стяг, в жизни важен первый шаг. Гордо реет над планетой наш могучий стройотряд. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный. Вот когда пою эту песню, я себя сам чувствую юным, как тот октябрь. Мне всегда 17.
0: Спасибо. Спасибо, Леша. Дальше. Да, ну что же, вот исполнил вашу просьбу, Назар Ефимович. Да, ну вот, в общем-то, мы поговорили о пустых домнах. Далее вот Павел заходил и интересовался, за что вы получили звание ветерана труда и орден дружбы народов? А я, кстати, вижу,
1: ветеран,
0: что у вас...
1: Ветеран труда я получил по разнарядке.
0: Ну, это понятно.
1: Я скажу вам, как звали тебя слушателя?
0: Паш.
1: Павел, когда вы достигнете приблизительно моих лет, ну, от 65 и выше, если ваш стаж к тому времени будет составлять 25 лет, то я вас уверяю, вы только напишите заявление, и вам тут же будет присвоено почетное звание ветерана труда. Что же касается орденов и других правительственных наград, тут дело обстоит несколько иначе. Не так-то просто получить орден, а тем более дружбу народов. Я его получил за то, что обучил внука. Самора Мойзеса Машелла. Это был эфиопский политический деятель. Я его факультативно обучал русскому языку. Это было крайне сложное мероприятие. Дело в том, что внук Самора Мойзеса Машелла, Гаврила Машелла, ну, его так назвали, потому что в то время у Эфиопии был как бы... Эфиопия равнялась на СССР. Да. И они использовали русский эпос, в частности, известный образ богатыря Гаврила Никитича. В честь него назвали внука. С чем я столкнулся? С какой проблемой? Гаврил не говорил ни на каком языке. Он попросту был... Ну, нельзя сказать, чтобы он был немым. Нет. Он какие-то звуки он издавал. И представляете, с какой нелегкой задачей я столкнулся? Ведь помимо того, чтобы обучить его речи, мне надо было сначала систематизировать его звуки, придать им какую-то оболочку, и после этого втолковать в его черную кудрявую голову, что путем издавания звуков он может, помимо того, что заявлять о своих желаниях, также излагать свои мысли. Вот это-то и было самым сложным. Дело в том, что не всегда и не во всякой черной голове мы наблюдаем вот эти самые мысли. Понимаете, и ординат ведь дают не зря. После 2 лет напряженных трудов Гаврила заговорил по-русски. И теперь все вы можете его... собственно говоря, созерцать. На сегодняшний день он работает на Пермском областном телевидении.
0: Да, вот. Да, это известно.
1: Идет телевизионную программу там.
0: Которая называется ток-шоу «Про то, про сё».
1: Да.
0: Он, правда, переодет женщину, а вы знаете, что...
1: Нет, просто дело в том, что он понял. С годами он понял, что негр-блондин это очень, так понимаете... Ну, нашел он имидж, что называется. Ну, второго такого нет. Вообще, на самом деле, откуда взялись негры-блондины?
0: А вот были ли вы знакомы с Юрием Гагарином, Смолянином?
1: Да.
0: Да, ну это, кстати, и не секрет.
1: Да. Вот... Я же его рекомендовал в Камп-Качинскую летную школу. Он же хотел вообще быть экскаваторщиком.
0: Да, это была у него мечта, и даже повсюду у него клеил спичных коробков, рыл повсюду, что не попадет. Кстати, вот скажите, пожалуйста, я знаю, что вы были активистом движения «Свобода аудитории Потаповне Серет», известной белорусской правозащитницы, которая, в общем-то, выступает против всех. Вот она решила так, что, дескать, я пойду в альтернативное политическое движение против всех.
1: Безусловно. А я вообще...
0: Она сейчас где и что? С ней, я знаю, что...
1: Понимаете, вы очень ловко заметили, что она действительно является правозащитницей. Весь ее дом построен по правилу правой руки. Вообще, как бы она трактует слово «право» исключительно в контексте «лево».
0: Да.
1: Как бы на этом все и основано.
0: А контекст «лево» в контексте «право».
1: Безусловно.
0: Вот. А если, например, как-то вот центризм, то тут она смотрит, где больше. И идет в меньшую сторону.
1: И прагматизм ее, в общем, вызывает справедливую зависть.
0: Ну что же, мы сейчас ненадолго прервем нашу беседу с заслуженным учителем России Смоленской Ефимом Назаровичем Клычком и продолжим ее спустя совсем небольшое количество времени.

0: И вот за время, пока мы тут недолго отсутствовали, накопилось огромное количество всяческих тут ваших писем, которые от вас приходят. Вот, на наш взгляд, самое такое, одно из интересных, сейчас я вам его зачитаю. Узнал такую теорию, что птичий язык усовершенствован, превосходит человеческий. То есть птицы передают информацию в виде матриц. В каждом звуке содержится определенное количество бит. Придем ли мы к 2000 году с универсальным языком, в котором будут экспроприированы методы извлечения звука? И ведутся ли исследования в данной области? Интересуется Валентин. Ну, то есть, дело в том, я просто хочу сказать, что, как говорится, от Никиты далеко, а к подолу близко, рыба об лёд бах наглухо и молчит. Это возвращаясь к вопросу о вьетнамцах и вьетнамском народонаселении. Их язык, который основан весь на странных полутонах и звукоизвлечениях, не свойственных европейцам.
1: Да, фактически нет. Реально.
0: Они близки к природе.
1: Безусловно.
0: Так же, как и вы.
1: На самом деле, в чем искусство переводчика с вьетнамского, допустим, русский? Дело в том, что вообще переводчик в данном случае несет полную отсебятину.
0: Да.
1: И совершенно не факт, что тот вьетнамец, которого он в данный момент переводит, говорил это именно то, что сейчас в данный момент вам сказал переводчик. Были случаи проблем во время визита официальных делегаций Советский Союз, что, в общем, привело к вьетнамской войне, как вы знаете. Что же касается птиц, совершенно справедливый вопрос, но я бы хотел отметить следующее. С чего это вы, уважаемый радиослушатель, взяли, что матрица является, скажем так, образцом для передачи информации? Это не так. За что мы любим язык? За его богатство, колорит. Ведь то, что я сейчас вам говорю, в принципе, можно было бы уместить
0: в одном чирике просто.
1: Да,
0: взял
1: так,
0: чирик,
1: виде, да.
0: А вот, кстати, вы же знаете птичий язык. Вот вы же, я видел, как вы общались вот со слюнопускающим орловом в питерском зоопарке. Вы что-то ему ворковали. Не могли бы вы сейчас вот сказать что-то, ведь, например, кто-то слушает нас на природе, в автомобилях, сейчас ведь лето, жарко, люди слушают, открытые окна.
1: Где-то... Я могу сейчас сказать только одно.
0: Попросите пока, чтобы Алексей не играл.
1: Не надо, пусть играет. Я могу только какнуть.
0: Пожалуйста.
1: Во все свое горло. Вот сейчас я как бы изложил матрицу с 28-го ряда по 49-й. Да. Еще вопросы есть?
0: Спасибо, спасибо. Далее. Вот кто сочиняет замечательные фразы в перерывах между нашими с вашей беседой, выпускающий новости, ответственность за выпуск новостей, безусловно, их сочиняет. Вот такие еще, значит, про птичий язык вы ответили. И были вопросы следующего плана. Вот, создание Домского собора в Риге и дружественной нам Доминиканской республики. Каким образом завязано с тем, что интернетовские сайты тоже с некоторых пор стали называть доминами? Почему все это на «Д» называется? Вторая буква «О», дальше «Мэ», после нее разные производные.
1: Совершенно,
0: дома.
1: Совершенно справедливый вопрос. Он своевременный.
0: Да.
1: Настала пора
0: домино,
1: открыть глаза человечеству, понимаете? Существует на сегодняшний день в мире как бы две осевых структуры. Первая – это, конечно, всем известные Соединенные Штаты Америки, где доменов фактически уже нет.
0: Что, простите, нет?
1: Доменов фактически нет.
0: Где, извините?
1: В Соединенных Штатах
0: Америки. Ну, вот вы не правы. В одном месте есть домен в Диснейленде. Куда
1: ну, это
0: приходят дети.
1: Это дома, конечно.
0: Ну, как, она вполне рабочая. И, в общем, вы помните тот несчастный случай с делегацией китайских бойскаутов? Да, по-другому бойскаут.
1: Сейчас же вообще в Америке вы не найдете ничего американского. Все
0: вообще,
1: китайское
0: производство. Все китайское, да. Безусловно. Китайские блошиные рынки заполонились. В общем, торгуют там, как правило, выходцы из наших вот достаточно интеллигентных семей.
1: Из Бутова.
0: Из Бутова торгуют. Из Яснева, я знаю, двух там.
1: Так нет, ну это все понятно. А вторая, как бы, осевая грань, это то общество, которое построила Россия.
0: Ша, погодите секунду, вот интересно. Тут заходил Шелудивый, ну, в смысле, он так себя называет. Будьте здоровы. Слушал, нам очень нравится интеллект Ефима, ну, прям как у рыб. Чудный интеллект. Вот, Шелудивый, скажите, пожалуйста, вот вы таким образом, как я так понял, издеваетесь над нашим Клычком, да? А я еще хочу сказать, вот вы, например, вот бросьте вот вас, Шелудивого, в океан в открытый, да, и чтобы не было видно берега ни справа, ни слева, ни сзади, ни снизу, нигде. Вы же потонете через 5 минут, не знаю, куда попросту плыть. А вот та же вот рыба дурная, которая будет на вашем месте, окажись, она же четко проплывет сперва к месту корма, потом к месту самки, а потом вместе с самкой вылезет на берег, что да, говорит о ее явном превосходстве над человечеством.
1: И вообще, да, я хочу сказать, что над пожилыми людьми легче всего издеваться.
0: Вот, кстати, тут мы пришли к следующей теме. К следующей теме сейчас я просто обязан. Вот это же хамство. Сколько можно измываться над людьми? Старые люди хотят услышать о здоровье, а вы нам ужас что? Такое письмо. И я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы – здоровью.
1: Конечно.
0: Особенно вашему, потому сейчас, что...
1: Я сейчас поправился. Вы знаете, в чем же секрет моего исцеления? Вы же помните, каким я от вас уезжал в прошлый раз?
0: Да.
1: Да.
0: Но тут было элемент нашей вины.
1: А вот сейчас хромота пропала, понимаете?
0: Вы же сами захотели поиграть в футбол.
1: Ну так...
0: И потребовали, все... чтобы вас не жалели, вот и...
1: Когда я вспоминаю эту песню, мне всегда 17, я уже говорил вам об этом. А знаете, каким чудесным образом я исцелился? Подошел к первой попавшейся смоленской домне, надел темные очки и провел 3 сеанса. Это так называемые доменные ванны принял.
0: Ага, ну да, то есть... своего рода, это как некоторые любят смотреть на свечу,
1: да,
0: вот некоторые да, любят да. там смотреть на воду. Да. Кстати, вы знаете, что вот это не одно и то же далеко, что...
1: Нет, конечно, что вы.
0: Да, то есть, вот, например, те, кто смотрит на воду, они как-то не всегда в контакте с теми, кто безусловно, смотрит на огонь.
1: Безусловно.
0: Хотя доказано, что, как правило, большинство огненных знаков да, вот да. как-то огненные, они вот как-то как раз любят смотреть на воду и наоборот.
1: Нет, это все совершенно верно.
0: Да.
1: Но огонь и вода вообще вещи несовместимые. Единственное, кому удалось совместить огонь и воду, это был брат Черепанов.
0: Да, медицинский работник, который, в общем-то...
1: Да, он построил первый паровоз.
0: Но он построил его по чертежам, в общем-то,
1: он так называется, паровоз братьев Черепанова.
0: Ну, там братьев, а он был один.
1: Нет, братья Черепанова.
0: Да, но он был один.
1: Паровоз был действительно один.
0: И брат был один. Просто да. так его звали так, чтобы кто-то из наших радиослушателей что-то не... Да, это был медик. Его имя было брат.
1: Да.
0: Брат Васильевич Черепанов.
1: И, кстати говоря, его идея с паровозом пришла ему после взрыва 17-го самогонного аппарата, который он пытался. Вообще, он всю жизнь его тянуло к технике.
0: И он был вечно травмированный. Это самое, я, насколько знаю, постоянно весь какой-то был в заусенцах и в осколках постоянно. Он не мог из себя их сам вынимать, потому что взрывалось все постоянно вокруг него. То есть и медицинская помощь, как бы она оперативно к ним не приходила, она все равно опаздывала. Поэтому он спал на сеновале, только потому что вот, стоит ему просто упасть, а у него сны были ужасные, естественно, в силу... Нет, просто он всеми своими вот этими осколками, торчащими из кожаного покрыва, изрывал просто на мелкие части любую простынь. Сны ему снились ужасно, он вертелся, что твой пропеллер. Вот. И в результате он только на сеновале, вот, и совершенно дикий человек, и ночами... Мы все могли слышать над хутором такой дикий-дикий вой. В общем, у кого-то тысячи вот прям животных сошли с ума прям. И со всех соседних хуторов-то выбегали и звонили в колокол, и в рельсы, и в другие звенящие предметы, потому что знали, что, значит, брату Черепанову плохо, и нужно показать, что он на земле не один. Вот такая в то время была взаимовыручка. А сейчас поди, например, мы начнем тут выть, ведь никто и в рельсы не ударит.
1: Конечно,
0: мы же
1: конечно.
0: Будем думать, что мы одни совершенно тут.
1: Безусловно. Но я ему все говорю, бывало, брат Черепанов, что ж ты свой 17-й-то опять самогонный аппарат взрываешь? А он мне говорит, Назарушка, меня посетила идея. Я буду делать самодвижущуюся телегу на основе самогонного аппарата. Я его благословил, И вот теперь мы все можем передвигаться от Москвы до Ленинграда за каких-то всего 9 часов.

0: И мы продолжаем нашу беседу с заслуженным учителем России Назаром Ефимовичем Клычком. Приходит большое количество к вам сообщений, просьб. Вот, как вы у себя в Смоленске относитесь к новомодному? А известно, что все новое, хорошо забытое, старое. Обрядом как-то топтание борщевых тряпок, перекидывание выпечкой через стол. Вот, и щипки друг друга за задницу возле проруби 11 января.
1: Смоленск вообще богат обрядами. Уже я бы даже сказал, что все обряды Руси так или иначе связаны со Смоленском.
0: Да.
1: Вообще даже крещение Руси началось со Смоленска. Вот Добрыня приехал в Смоленск, завоевал его и сказал, это 1000 лет назад было, и сказал, что я вас сейчас буду всех крестить. Выбрали самую крупную реку — Днепр. Вообще в Смоленске самая крупная река — это Днепр. Крупнее Днепра
0: реки не сыщешь.
1: Да. И, кстати, первая смоленская домна построена на берегу реки Днепр.
0: Кстати, последняя тоже. Тут дело в том, что ведь первая домна, она не была первой, единственной. То есть первая, вторая, третья были построены на берегу Днепра. Затем началась мощный экспорт доменного строения по стране. Затем, как мы уже говорили, в Китае, куда ни попадя. Вот. А затем, когда все вернулось, то ту самую первую экспортную домну, оказавшуюся бракованной, попросту привезли и поставили последнюю. То есть там на Днепре их 4. 3 первых и 1 последняя.
1: Да. И, кстати говоря, во многом ширина Днепра в нижнем течении сформирована... То есть вообще мы, смоляне, формируем Днепр. Я бы даже так не побоялся бы этого сказать. Хотя сейчас это крупнейшая река среднерусской возвышенности, протекает по территории закордонной страны под названием Украина.
0: Да.
1: Мы, смоляне, можем влиять на микроклимат Киевщины.
0: И не только.
1: Как известно, Днепр впадает в Черное море. Не сразу. Он делает приблизительно 3 круга. И, кстати говоря, в свете этого можно... Вообще, вот на сегодняшний день Днепр – это единственная река, которые свойственны спиральному течению воды. Рыбы в Днепре, когда ее вылавливают, зачастую оказываются кверху брюхом. Экологи связывают это с тем, что вода в Днепре, дескать, смоленскими домнами подтравлена. Ничего подобного.
0: Ну, как она может быть подтравлена, если все продукты, выделяемые домны, они
1: естественные.
0: Тут был другой момент, вы знаете, Ефим Назарович, я немножко вас перебью. Вы помните вот те сложные времена, когда гуманитарная помощь из стран Америки и прочих достигла их берегов Днепра, и как раз первый, второй, третий, четвертый неработающий домны, и я так вот имею, скажем так, некоторые основания предполагать, что этот засор, попросту говоря, Днепровых вод был связан исключительно с калометанием, производимым работниками, обслуживающими, охраняющими эти домны. Вот, и так это происходило после поедания данной вот помощи. Экологическое вмешательство, просто резкое экологическое вмешательство.
1: Дело в том, что вообще по условиям поставки сельского рода гуманитарных помощей...
0: Потому что комки, они тут вообще ни при чем.
1: Да.
0: Доменные комки,
1: да,
0: наоборот, удобряют.
1: Нет, подождите, я сейчас вам хочу сказать,
0: извините,
1: о другом.
0: Я думал, что...
1: Условия поставки гуманитарной помощи на территорию Союза независимых государств заключают в себе пункт 17.4, в котором указано, что форсирование водных преград транспортом, который перевозит гуманитарную помощь, должно проводиться в естественном порядке. Чем это вызвано? Дело в том, что зарубежные гуманитарные организации, которые уделяют нам эту помощь, они со временем стали понимать, что, спасибо, что передача гуманитарной помощи как бы за красивые глаза...
0: Это неправильно.
1: Развращает людей. Да, люди должны постоять в очередях, помучиться, чтобы получить. Чтобы, в конце концов, знаменитую русскую поговорку «без труда не вытащишь рыбку из пруда» каким-то образом материально подтвердить, и был выбран пункт 17.4 в договоре о поставке гуманитарной помощи, в котором сказано, что гуманитарная помощь должна форсировать все преграды естественным образом. То есть, смысле, путем вот наведения понтонов. И так далее. То есть самолетом везти запрещено через водные преграды. А как известно, наиболее большой водной преградой, отделяющей Смоленщину от Западной Европы, является Днепр, о котором мы упоминали выше.
0: Да, известная Смоленская река.
1: Да.
0: Yeah. Которые вертят, кстати, и колесо вот атомной станции Смоленской, насколько я
1: знаю. Безусловно.
0: Ну, мало кто знает, что это за колесо. Все думают, что это не прогресс некий такой смоленский. Yeah. Нет, это просто колесо, такое развлечение, где приходят, крутятся работники, чтобы как-то вот охлаждаться.
1: Скрасить суровые будни атомщика. Ну, что из себя представляет, собственно говоря, атомная электростанция? Та же самая Домна.
0: Только опасная.
1: Только ее топят не углем, а ураном.
0: И чем не попадя.
1: Да. Это высокотехнологичная Домна. Спасибо. За этими Домнами будущее. Вообще, конечно, вернемся с вами, давайте, все-таки к Доминиканской республике.
0: Нет, сейчас вот подождите. Тут прежде вот от вашего...
1: Стола нашему?
0: Да. Извините,
1: спасибо, шутку. Сейчас я папа подожду.
0: Ну как?
1: Замечательный напиток.
0: Вот, во-первых, тут сейчас два сразу вопроса. Первый. Уважаемые знатоки, это, видимо, к вам так, доходит ли для вас или не доходит? Но неоднократно уже вам говорили, никаких обрядов с топтанием борщевых тряпок нет на Смоленщине. Мы, кстати, я поправлю, не с топтанием, а топтание борщевых тряпок. Да. То есть мы, кстати, присылаем постоянно эти тряпки борщевые, чтобы вы топтали. В общем, говорит, нет у нас на Смоленщине никаких таких обрядов. У нас 6 культурных центров, 2 кинотеатра и дом культуры. Сейчас тут какая-то опять что-то приходит, мы это...
1: Это где у них-то?
0: Вот сейчас, я тут просто перебили мне это самое.
1: Это, понимаете, судя по тому, что у них 2 кинотеатра, да, вот, это уже крупный город.
0: Ну да, и дом культуры рыбака. Это, кстати, Велисов Петр Николаевич. Ну, видимо, большой город достаточно.
1: Ну, давайте мы сейчас...
0: Кстати, почему бы вот из этих 6 культурных центров там в парочке и не построить некоторые какие-то...
1: Вы знаете, я вам хочу сказать следующую вещь.
0: Да.
1: Вообще, жители малых городов, они сейчас все как бы хотят в мэр и берут пример с вашего московского.
0: Да.
1: И почему-то они считают уместным заявлять в прямом эфире уважаемой радиостанции о наличии 2 культурных центров в своем регионе.
0: Вы имеете в виду, это же делается не с целью как-то придать весомости, а с целью, скажем так, показать, что все нормально. И мало того, что там половину мы закрыли под мебельные салоны. Вот, но это я прямо скажу, потому что надо как-то выживать, нам пришлось отдать под мебельные салоны. Но, с другой стороны, со второго входа у нас там либо ночной клуб какой-то существует, чтобы молодежь отдыхала, приезжала, понимаешь, а не шлялась по городу на своих джипсах там всяческих, чтобы по-людски все было.
1: Я все-таки хочу отметить,
0: что надо кино.
1: Гордиться надо количеством домен.
0: Да.
1: Вот, если вы сейчас нам сообщите, сколько домен в вашем райцентре, в вашей деревне, в уезде, в селе.
0: В квартире.
1: Да.
0: Вот. И вообще, да.
1: Да.
0: Ну что, вот я сейчас предлагаю дальше заняться изучением
1: общественного мнения.
0: Да, приятного аппетита вам.
1: Спасибо.
0: Вот Николай говорит, что он был на заводе «Серп и Молот». Техника безопасности там просто отсутствует. Это первое.
1: Ну, первое предприятие вообще крупное, которое было целиком направлено на производство продукции для сельского хозяйства.
0: Но.
1: И всем известны косы
0: самурая.
1: Самостройки, производящиеся этим крупным предприятием.
0: Я уже думал, вы говорите о косах самурая, которые он по, так сказать, исчезновению половозрелости обязан был срубать, вот эта известная самурайская коса.
1: Понимаете, желание удивить весь мир и вызвало к жизни идею постройки гигантского предприятия, выпускающего молотки в автоматическом режиме. Спрашивается, кому нужно столько молотков? Ведь мы этими молотками сейчас можем всех завалить.
0: Нет, не надо.
1: Понимаете? А он до сих пор работает. Куда было бы разумнее поставить дом, ну?
0: Да, и пусть бы все она, по крайней мере, стояла в резервном режиме. То есть не обязательно ей работать, но людей, вот окружающих людей...
1: Все бы были здоровы.
0: Во-первых. Во-вторых, ходили бы и знали бы, что у них в районе есть дом. И, например, когда приезжали бы к ним откуда-нибудь, из, там, например, из Смоленского кто-нибудь приехал, то ты возьми и скажи, а вы знаете, пойдемте посмотрим нашу районную дом. Это же замечательно и прекрасно. Далее, сейчас вот мы... Ходил тут недавно Денис в палеонтологический музей. Такое ощущение, говорит, что побывал на кладбище.
1: Ну, действительно, в Москве выставлены первые дом, на который неандерталец все изобрел. Это было порядка несколько десятков тысяч лет назад, так называемое начало медного века. Вообще, первые дом они на меди были.
0: Не обязательно. Они вообще могли быть на чем попало.
1: А потом только человек дошел до того, что есть бронза. Был же сначала медный век.
0: Медный век.
1: Вот.
0: Потом бронзовый. Потом каменный век.
1: Да.
0: Вот, сейчас титановый.
1: Век научно-технического прогресса.
0: А вот скажите, чем Смоленск 50-х отличается от Смоленска 90-х? Это Федор Болонко вот тут беспокоится.
1: В первую очередь, конечно, возрастом.
0: Ну, это исчерпывающий ответ.
1: Смоленск стал все-таки старше.
0: А вот еще такой вопрос. Самую, да, что вообще сейчас происходит на месте падения Тунгусского? И знаете ли, вы вот нас спрашиваете, что самую первую чайную построили на Волоке, между речи перед Днепром. Для людей, которые сплавляли бревна и лес контрабандный. То есть это была контрабандная чайная.
1: Нет, ну это понятно. Это, в общем, достаточно общеизвестный факт.
0: Да.
1: А чайная была построена в качестве просто то избыточное тепло, которое шло от первой домна. Его надо было как-то реализовать. Потому что, в принципе, если бы не построили эту чайную, энергию, которую выделял домна, не использовали для кипячения, то попросту Днепр бы закипел.
0: Ну, я думаю, что это привело бы
1: конечно.
0: В том месте, но это привело бы к тому, что началась бы мощная война между обитателями его
1: за
0: место под солнцем.
1: Да, помирение, да, решили построить чайную, где и решались все сплавы.
0: Вообще, в принципе, еще известно, что самые гигантские самы также воются вот в Днепре, обросшие. Ну, давайте послушаем, наверное, все-таки телефонные звонки. Я думаю, что очень много вопросов к вам накопилось. Вообще, конечно, ваша эрудиция, ваш исторический опыт, он не переставляет меня удивлять и не перестает, извините. Да.
1: Ничего страшного, спасибо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Меня зовут Саша.
0: Привет, Саша.
2: С Новым годом вас.
1: Спасибо.
2: Здоровья вам, счастья и творческих узбеков. У меня пару вопросов к Назару Ефимовичу.

0: поделитесь секретом долголетия вашего.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Это, кстати, вот к вопросу о здоровье, который так беспокоит очень многих.
2: Ну, я еще молод. Я молод душой. Мне всего 75. 76-й пошел. А давайте о моем 200-летии мы поговорим лет этак через 100.
1: Да. Ну, тем не менее, вот насчет печени сперва хотелось бы.
2: А-а-а.
1: Вот как-то бьете. Затронули сперва вот о печени. А-а-а. Тут многие интересуются. Ну, ромашковые отвары или что? Вот мы, например, рекомендуем заниматься стрельбой с двух палок просто людям. То есть ситуация в том, что почему болит печень? Во-первых, от старости, от применения каких-то химических, может, средств. Ну и вообще,
2: знаете,
1: что есть печень?
2: Я вам сейчас расскажу секрет.
1: Давайте.
2: Секрет своей, так сказать, сохранности своей печени.
1: А только не говорите, что это увлечение лыжней.
2: Нет, конечно. Хотя ход ваших мыслей довольно правильный. Я БУ.
1: БУ, безусловно, все мы БУ уже. То
2: нет,
1: есть...
2: я БРУ.
1: А, извините.
2: Я БРУ.
1: Извините, ваш.
2: БРУ.
1: Это
2: самое толстое дерево, которое находится как бы у меня под рукой. Ну, то есть, до которого я могу доехать на своем запорожце или дотянуться рукой. Я его спиливаю под корень. И что бы вы думаете, я с ним делаю? Я его, естественно, сдаю на лесопилку, получаю деньги. Но вот эта вот стружка, пилю я его вручную. То есть, во-первых, зарядка мышц мощная. И вот те вот опилки, которые в момент попила упадают на землю, я их собираю, завариваю и пью по стакану 3 раза в день. Вот этот отвар.
1: Независимо от того, какой пород дерева.
2: Самый толстый, чтобы был.
1: Ага,
2: в обхвате, естественно.
1: Понятно.
2: В обхвате.
1: Это помогает, я так понял, прежде всего, вот при почечной недостаточности.
2: При любой.
1: Ага.
2: При печеночной, при почечной.
1: Но это все-таки...
2: При желудочной, при желчной.
1: Это все-таки ведь мы можем назвать такой метод применения волны.
2: Коронарно-инсультированный, вот... по-своему, своего рода. То есть... В смысле, корневое шунтирование.
1: Да, но тем не менее, вот хотелось бы таких рекомендаций, видимо, нашим радиослушателям получить. Ведь не каждый же может дотянуться до плюс там штраф, и вы же сами лесники.
2: Нет, ну,
1: против.
2: Естественно, меня, да? Естественно, тут да. Надо с хитринкой подойти, а здоровый дешево не купишь.
1: Не купишь. Вот, кстати, Глухов интересуется, как влияет механическая дойка коров на удельный вес мясного индивидуума. Тут, кстати, заметьте, как хорошо он поинтересовался, что эти. Может, можно ведь доить и свинок.
2: Так нет, доить-то можно кого угодно.
1: Да.
2: Вопрос в том, что шоу будете делать с выданным вам продуктом.
1: А тут в этом дело не в этом. Дело в том, что это стимулирует животину к жизни.
2: Конечно.
1: Потому что, ну как-то вот вроде там, например, его доют, а его не доют. Получается, он вроде ему как звонят, а этому не знаю. Обидно, плюс никакой тебе конкуренции.
2: Обидно.
1: Ну вот что касается все-таки стрельбы с двух палок салом.
2: Вы понимаете, это вообще традиционный вид смоленский такой, знаете, как это? У нас вообще по весне парубки и девушки уходят на танцы.
1: А и возвращаются, кстати,
2: да.
1: Только поздним летом.
2: И дело все в том, что как бы, если, например, у татар существует там курултай, и на нем происходит борьба мужиков татарских между собой за право обладания самой красивой девушкой. У нас на Смоленщине более гуманные обычаи. Мы, как вы верно заметили, занимаемся перекидыванием сала. Поскольку сала на Смоленщине много. Всегда было много. Чему способствовало широкое течение Днепра. С момента появления домен сала стало еще больше. То есть теперь, в принципе, на Смоленщине проблема сала решена. Вот на сегодняшний день. Что же касается этого обычая? Понимаете, для того, чтобы поразить врага в Соединенных Штатах, совершенно не обязательно иметь ракету. Достаточно показать ворогу, что у нас очень много сала. Для капиталиста непонятно, как это так. Свежим отборным продуктом здоровые умные мужчины перекидываются. У них это вызывает просто страх. Они нас боятся заочно. И те репортажи CNN, которые вы имели честь видеть в декабре прошлого года, не далее, как 2 недели назад,

0: Они, конечно, были спровоцированы мной. Ну, потому что если Министерство обороны Российской Федерации не думает о безопасности нашей с вами Родины, и уж тем более Смоленщина как отдельную составляющую, то кто же, как не я, Назар Ефимович Клычок, будет думать об этом? Я действую гуманно. Я действительно описал, спонсировал в какой-то степени вот этот вот прямые эти репортажи с берега Днепра, национальный нашей смоленской, на нашем обычае перекидывание сала двумя палками по пока еще до конца проверенным сведениям, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы.
1: Ну, безусловно.
0: Сейчас вообще чикагская пресса только об этом и пишет.
1: Причем ведь фотографии, они же пытались выдать все фотодокументы, которые были прикладывались к данным публикациям, за просто-таки подделку, за фотомонтаж.
0: Да, да, ну это лоббирование, да.
1: Ну там просто и не было видно, то есть там сало его не было видно, потому что на фоне неба...
0: вообще знает, что такое сало.
1: Просто было видно два мужчины, знаешь, что у каждого по две палки, и вот они смотрят в небо, а сало, оно в силу плохого качества снимков слилось просто с небом. Поэтому вот еще более загадочно и страшно все это воспринималось вот капитализмом, безусловно.
0: А вы знаете, в одной бульварной газетенке чикагской, видимо, из-за низкого качества полиграфии, вот этот вот подкинутый кусок сала был принимаем читателями за луну, поскольку как более оптимально была при народном обычае нашу форму куска сала на круглая,
1: как сыр.
0: Да, потому что в принципе у наших свиней вообще сало с два пальца. Вот.
1: Сало с два пальца?
0: Да. Ну, по толщине, то есть.
1: Худенькие у вас свиньи.
0: Нет, два пальца, в смысле, вдоль.
1: А, вот так вот. Да, тогда то есть,
0: если
1: перевести
0: в сантиметры, то до 25.
1: Доходит, да. Ну, это с нижней части животика, там, где сисечки.
0: Нет, еще есть внутреннее сало.
1: Ну, это не считается. Да. Это так называемое...
0: Оно при почечной недостаточности.
1: То есть, да, его можно это самое вместо клизмы употребляют, да, там, да. Протягивают.
0: Смалец.
1: Туда-сюда. Да, туда-сюда. Вот вы знаете, насчет кормы тут вопрос. Вот некто Беланин спрашивает, долголетие, как известно, невозможно без чистой кормы. Расскажите, уважаемый Клычок, какие вы методы используете для диагностики и прочистки вашей кормы? Я вижу, что вот, у вас корма, кстати, холеная.
0: Так нет, ну это все естественно.
1: Но это я в хорошем смысле, а не то, чтобы вас обидеть.
0: Нет, да безусловно. Это меня обидеть невозможно.
1: Потому что это придет вот к нам такой.
0: Нет, ну конечно, когда
1: вместо кормы морщина одна, что-то а выводишь его, ведь обидно, приходится вот это кресло толкать, чтобы... А привозят таких иногда. Ой, ведь вот наши радиослушатели, они же так многого не знают, всего этого закулисье, вот что тут происходит. Бывает по 8, по 9 кандидатов вот на участие в программе в нашей, и из них вот там как минимум 7 просто вместо кормы морщина какая-то или там...
0: Да, да. А это вот. В основном критерии отбора.
1: Да.
0: Насчет чистоты, тут, понимаете, это просто вызвано чем? Вот когда ракушка нарастает на рулевую поверхность моей яхты, а это происходит приблизительно 2 раза в год.
1: Это я думаю, можно я буду по очереди пояснять так по ходу дела? Дело в том, что таким образом Назар Ефимович, то есть яхты, он, конечно же, как вы поняли, называет тело свое, безусловно. Ракушка — это, ну, скажем так, простатит и все свойственные... пожилого человека болезни. Просто человек же с диким юмором совершенно, у нас свой язык общение, то есть, ну, там, или почечные камни, вот. Что вы знаете, вот в прошлый свой эфир, ведь он расколол нам оборудование санитарное, то есть у него неожиданно пошли камни. Вот, пришлось менять и там...
0: Ну, что вы издеваетесь?
1: Нет, ну, почему я же рассказываю, какой вы... Да вы же Везувий наш.
0: Нет, меня зовут на родине камнепадом.
1: Да. Дело в том, что процесс дробила вот камней в почках у Назара Ефимовича — это целый культ вот на родине, вот в деревне Братеевка Смоленской области. Будьте здоровы, как собираются все бабы, мужики, парубки и дивки. Ну вот, и, в общем, лупят, причем друг друга до тех пор, пока вот у Назара не пойдут они. Вот, ну, безусловно, вот под это дело и происходит подстил там, или как-то, если нужно, например, кого-то там утилизировать хорошо, то, значит, его кладут вот под Назара в данный момент. Но здесь мы этого никак не ожидали.
0: Нет, дело в том, что...
1: Ну, и дальше вот нарастает у вас, значит, на...
0: Накорми ракушки, да.
1: Да, вот, а вот всего... Какие вот ракушки?
0: На руле.
1: А, то есть у вас на руле... Слушайте, ну ведь женщина же до сих пор вот вас за этот руль, насколько я знаю, так... Что же это за ракушки? Я вот вам, кстати, говорил, что Москва в этом смысле не столь безопасна, как Смоленск. Тут нужно очень тщательно подбирать. Знаете, три укола, и ракушек на руле как не бывало.
0: Нет, ну вы же поймите меня.
1: Да я-то понимаю, ну что ж теперь, ну бывает со всяким... Всякого. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок все-таки. Но вы не берите в голову. Ну да что же, что? Лучше умереть от ракушек на руле, нежели от насморка. Это так говорил еще Лев Толстой, по-моему, да? Великий поэт и писатель.
0: Знавал я его.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Назар Ефимович. Уважаемый. У меня вот к вам вопрос. Вот вообще очень удивительно, как это так... Человек, которому 75 лет, так бодро себя ведет, очень... Ну, вы выглядите на лет 25, я вообще честно скажу, по разговору, по всему.
1: Да.
2: Вот, а мне вот вопрос такой, а может быть, вот, к примеру, я знаю, что тут прослушивание всякой музыки, ну, дает положительные заряды, а может быть, это классическая музыка какая-нибудь так могла... подействовать.
1: А, понятно, вопрос вот. Ваш.
2: Ну,
1: понятно.
2: Потому что вот я знаю, вот, кстати, Александр, вот мне к вам, да, тоже такой вопрос.
1: Да.
2: А вот вы, вот я знаю, у вас очень хороший вкус вообще в плане музыки. Вот вы классическую музыку вообще любите?
1: Безусловно. И вот если вы слышите в соседней комнате, спасибо вам за вопрос, за ваши фоном играет вот Алексей. Нравится вам, как он это делает? Прооткройте дверь. Вот видите, я не могу прожить ни дня без классической музыки, скажу вам честно.
2: А каких вы композиторов предпочитаете?
1: Вы имеете в виду классических композиторов?
2: Да.
1: Ой, ну безусловно, это и Вольфганг Амадей Моцарт, который вот скончался, к сожалению, ушел от нас в 91-м году. Вот. Но это и масса других. Шумана я люблю меньше, он помоложе был, он в 56-м ушел от нас.
0: Да, молодой, совсем ушел.
1: Да, вот так вот.
2: А из наших?
1: Из наших. Ну, безусловно, это все-таки Федор Тютчев. Замечательные стихи. И вот Тургенева я не очень воспринимаю, ну, потому что проблема отцов и детей, как вы знаете, она...
0: Да нет, ну это, конечно, это вообще проблема вечная.
1: Да, спасибо вам за звонок.
0: Вечная эта проблема. Проблем-то как таковой на самом деле нет.
1: Нет, совершенно. Ну так что дальше-то, вот, значит, и как вы собираетесь...
0: Ну, войти в 21 век я собираюсь... С основанием традиции образования кургана. То есть, если 20 век был веком домн, которые зародились на Смоленщине, то 21 век я объявляю, ну, в смысле как, я инициирую объявление организации объединенных наций.
1: Ярлыкуйте его попросту, как говорит сейчас молодежь, ярлыкни, говорит нам.
0: Да.
1: Но.
0: Годом, веком кургана.
1: А вот еще такая была песня. На утесе том Стенька Разин стоит. Вот у тесенизации, курганизации и доминизации. Это же разные временные у нас.
0: Безусловно, безусловно. Утесы, мы... утесы был, это 15 век.
1: А, понятно, понятно.
0: Мазин, Кушак, утес, когда был, значит, вот все это оттуда пошло.
1: Кушаки, кокошники, и все,
0: да,
1: на К.
0: Да, да.
1: Ну, также, да, карусель. Помните, у них были карусельные столбы. Наверх мы вешали сапоги,
0: расписные,
1: они лазят.
0: Расписные карусели.
1: Да, вот еще, кстати, вот потом, значит, после утеса Кажется, еще был такой век долины. Вы помните, да? Великая долина открылась там из суши.
0: Вода. Кстати, вот эта жидкость, она действительно в морозы помогает.
1: Причем многим. Ну, сейчас мы прервемся ненадолго.
0: Безусловно.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нашей программы заслуженный учитель России, наш гость из города Рязани, Назар Ефимович Клычок. Здравствуйте еще раз, Назар Ефимович, с облегчением вас, с удачным возвращением. И вот все-таки хотелось бы уже так, у нас времени остается немного достаточно для общения, хотелось бы подвести все-таки основные итоги ушедших вот этих трех годов, которые, я знаю, у вас были объединены одним, то есть поиском альтернативы кефирного гриба, сокращенно
0: КФ.
1: Да. Но я знаю, что результаты равны нулю. Тем не менее...
0: Да, значит... Конечно, пойди сейчас найди замену грибу. Да, понимаете, в это время... Гриб заменить нечем. Вот сейчас, 3:05.
1: Нечем.
0: Поэтому, вместо того, чтобы искать идиотский выход из тупиковой ситуации, надо с ней смириться. И жить, как жили раньше. Ведь проблема-то вся в чем заключается? Пиво-то ведь не подорожало. И водка в той же цене. Что же нам еще надо? Раньше мы с вами могли купить на наши $5,000. Сколько водки? Приблизительно 1000 бутылок.
1: Да.
0: Правильно?
1: Да.
0: О, сейчас мы на $5,000 с вами можем купить приблизительно в 4-5 раз больше.
1: Да, это значит, что мы стали богаче.
0: Конечно, конечно. И водка стала лучше. Почему, вы спросите меня, она стала лучше? Да потому что все спиртопроизводители смирились с наличием кефирного гриба и построили технологию добычи спирта, которая основывалась раньше на трудоемком и мощном процессе выращивания ржи, ее покоса, ее обмолота.
1: А потом валяние в ней, да, вот это да, интересное событие, когда всем селом приходили селяне, и был такой обряд по осени великого обваляния во ржи. То есть все с домашним скотом, с детьми, и с котами, и с псами, вся жизнь с курами вываливались до нельзя в этой помолотой ржи. Тем самым, то есть это обряд равен обряду оплодотворения мужской частью крестьянского населения земли перед посевом.
0: Известному смоленскому обряду перекидывания сала через Днепр двумя палками.
1: Или вот тверскому обряду топтания борщевых тряпок.
0: Конечно, Рязань истори славилась своими ржаными полями.
1: И грибами. То есть не грибами, а плюшками. Замечательные эти рязанские плюшки. Кстати, пропали ведь они. Вы помните ли, вот, Адвыда, конечно, помните, вот те давние 70-е годы, когда были в продаже такие, так называются, РЭСы, рязанские сметанники. Такие, ну, сейчас молодежь, которая нас слушает, естественно, не в курсе, потому что, в общем-то, лишена многих благ, лишена мороженого эскимо за 10 копеек, маленького или большого за 20. Вот. А вместо этого получается суррогаты химические. Также лишена вот рязанских сметанников, резных таких плюшек, которые...
0: Да. Ну, из вот, ценных пород делали.
1: Из ценных пород ржи, и, в общем-то, валялись в ней кто ни попадя, вот, все население. Кстати, тем самым ведь дух давался.
0: Конечно,
1: что есть хлеб? Что главное... есть хлеб?
0: Хлеб — это запах пота хлебопека.
1: И хлебопечки.
0: Конечно.
1: Да.
0: Конечно. Ведь отличие белого хлеба от черного заключается вовсе не из того, из чего он сделан. Конечно. Пигментация батона хлеба дается руками хлебопека. Черный хлеб пекут мужчины, белые женщины.
1: Безусловно, безусловно.
0: Да, в этом состоит, в общем-то, основная, как бы, основная диалектика нашего времени. Так все-таки я хотел бы перейти... пояснению своей мысли.
1: Предыдущей от мысли, да.
0: Да, о том, что почему же выгоднее делать водку не из ржи, а непосредственно из кефирного гриба. Понимаете, человечество, в частности,
1: вы,
0: россияне.
1: Вы тоже вот.
0: Да. в прошлом десятилетии столкнулись с колоссальной проблемой размножения в невиданных количествах жука кузьки хлебного. Этот мелкий жучишка размножается в едва начавших созревать семенах ржи.
1: Кстати, извините, что я вас перебиваю, уважаемый Клычок. Еще был такой, то есть вот вы сказали, кузька хлебный,
0: да,
1: жучок, а еще клоп-черепашка. То есть пусть не путают наши радиослушатели одно так с другой. Потому что тот, если... он как таракан, но если взять с точки зрения, давайте представим все, что хлеб — это дом. Он, знаешь, в доме что у нас живет? У кого-то тараканы, у кого-то муравьи, у кого-то мыши. Да, вот клоп-черепашка вредный, которого тут недавно мы показывали, транслировали по телевизору, его никто, правда, не понял, что это мы прям целыми сутками показывали, как был вот возникла угроза урожаю. Это одна разновидность. Он, кстати, входит в полную гармонию с кузькой, и они друг другу не вредят.
0: Не вредят, вот. Потому что один по верхам работает, а другой
1: по низам уже, да. А вот то, что в середине нас интересует, это вот и не знает вот, никто. Да, это скрывает, между прочим, безусловно, от нас, покупателей.
0: Понимаете, мы, рязанские хлеборобы, не можем раскрыть все свои секреты. Иначе просто от рязанского крупнейшего урожая ничего не останется. Такая, в чем, так сказать, пикантность вкуса анисовой водки? Дело все в том, что она приготовляется на семенах, пораженной кузькой хлебной. В то же время водка перцовая основана как раз на тех семенах, которые поражены черепашкой.
1: А из середины?
0: Померанцевая.
1: Правильно. Так поэтому вот, ее так и редко, потому что середину портят специально выведенный в лабораториях.
0: Да, хрущак.
1: Да, но хрущак. Это червяк, червяк-хрущак.
0: Да, да. Так вот, понимаете, все это очень дорого. Процесс очень
1: немедленно. Но, кстати, пытались же вот сторонники хрущака выбить кузю и вредного. Ну, каким-то образом, чтобы удешевить...
0: Поди выби,
1: он же непроизвольный, это же тебе не хрущак там.
0: Да, да.
1: Вот. Еще в результате хрущака-то нет нигде, поэтому вся вот эта вот, о чем мы сказали, она же поддельная.
0: Конечно.
1: Вообще все это безумно дорого. Например, один комбайн, который вот снимает только верхушку, потом серединку, потом в третий проход.
0: Вот три вида комбайна, а вы знаете, как тяжело. При том количестве домен, которые у нас есть на Рязанщине, невозможно обеспечить металлом потребности сельского хозяйства.
1: Послушай, ну это вроде Подольск как-то помогал раньше вам. И вот я знаю, что новгородский губернатор вот у вас, он как-то так заботился об этом всем.
0: Нет, ну подольские мартеновцы оказывали дружескую помощь нам, рязанским доменщикам. Но вы понимаете, в связи с известными событиями конца лета прошлого года, все наши хозяйственные связи порушились. Да.
1: Вот, кстати, тут Валентин, он задает, правда, несколько такой неграмотный вопрос, но с тем не менее интересный. Он просит, чтобы мы рассказали что-нибудь о говорящей жучке луковой пищалки. То есть, ну, говорящей ее прозвали уже у нас на родине, в Болгарии. Вот. На самом деле, конечно же, она не говорит. Вот, то есть, что есть луковая пищалка? Это такое насекомое, которое портит внешний вид лука, тем самым, ну, имеется в виду вот это.
0: Но
1: этой...
0: в то же время она придает ему ту прелестную золотистость.
1: Безусловно, но когда ты достаешь из земли золотистое нечто, которое ни по вкусу, ни по внешнему виду никак не сравнивается с луком, вряд ли это как-то порадует. А все от того, что обогрев.
0: Конечно. Вы же еще не учитываете одну пикантную особенность лука. Сам по себе лук, выращенный, ну, скажем так, в некотором роде в тепличных условиях, он же не обладает.
1: То есть вы имеете в виду под простыней, под прозрачный целлофанный, да?
0: Парники, да. Он не обладает тем...
1: Или когда специальные дыхунные приходят, то есть дышат постоянно.
0: Он не обладает тем богатством фитонцидов.
1: А есть, кстати, просто такие луковые бабы, специальные в деревнях, которые садятся в случае заморозков на грядки.
0: И подогревают. Так вот... Тот лук, на который они сели, он обладает тем так называемый краснодарский лук.
1: Краснодарский лук, он слабый.
0: Вот он красный.
1: Он
0: такой,
1: приходишь бывалши на рынок, даже краснодарский есть, прям берешь, он прям луковой бабой пахнет. Вот. А все остальные такие маленькие, вот маленькие такие луковки. Там нам еще их удают. Да это семенной хороший, берите
0: посад. Сувок, дескать.
1: Да. Вот, ничего подобного. Это он целиком поражен пищалкой луковой.
0: Потоптыш.
1: Потоптыш.
0: То есть, а как он, вы думаете, появляется? Луковые поля вообще у нас на Рязанщине, они как бы на отшибе находятся. Ну, то есть мы луком засеваем поймы рек. Как есть, наиболее бросовые земли.
1: То есть, да, он потому что неприхотлив, что твоя рыба гуляет.
0: Да, да. Так понимаете, в чем вся как бы дилемма-то заключается? Стада-то надо выпасывать тоже на лугах. Там же самые лучшие травы. Травы не успели. А трассы серебряной согнутся. Так вот, понимаете, когда стадо идет по луковому полю, то крупные луковицы дробятся. И если бы мы непосредственно в этот момент их выкапывали, мы получали бы клейстерообразную массу. Это никому не нужно.
1: А мелкие застревают между пальцами, да, парнокопытных.
0: И за то время, что проходят они до сбора, они обрастают скорлупой.
1: Ну, такого, ну, не совсем скорлупой.
0: Ну, это я так образно выразился.
1: Шелушкой.
0: Шелушкой.
1: А те, которые застревают между пальцами от свинок и прочих пасущихся, он тем самым происходит само его распространение по пойме. То есть, бывало уже, например, приходит молодежь, парубки и девчину, это спасат, бывал, подъедут, ну, на пляже, чтобы, значит, раз, а он уже весь вот уже луковое поле. Ну,
0: потоптыш, да.
1: Потоптыш, он все затем. Кстати, особая особенность. Приособленная обособленность лука потоптыша в том, что он не дает так называемого пучка.
0: Да.
1: Вернее, дает, но этот пучок лишен сочности.
0: Конечно.
1: Сочности, так сказать, лука ядренки. Или попросту в простонародье так.
0: Орель.
1: Да. Или лук репка.
0: Да.
1: Вот. Поэтому мы, как правило, потоптыш всегда потом сравниваем.
0: Нет, ну его в суп вообще. Лучше всего лук потоптыш в суп класть. То есть это так называемый суповой лук. Вы знаете, есть
1: как набор. Суповый. Да, туда же мы.
0: Да, он туда же как бы, это специально. Ведь где, собственно говоря, родился суп? У нас на Рязанщине. Да. Самые лучшие супы в мире готовим мы. Рязанские хлеборобы.
1: Ну, я предлагаю в столь ранний час послушать телефонный звонок. Ваши вопросы Ефиму Назаровичу Клычку, нашему гостю из Твери, 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: С Новым годом, с 8-м, и с Днем Победы.
4: А еще с Днем Конституции, вот он грядет, я имею в виду, в Марокко наконец-то приняли первые конституционные законы. Первый о том, что нельзя ездить на рикшах бесплатно, и второй, что нельзя устраивать гонки на рикшах. Да-да-да.
3: Меня зовут Максим.
4: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Назару Ефимовичу.
4: Да, он слушает.
3: Вот. Существует ли метод воздействия на подсознание? Вот. С помощью радио. Ну, по примеру 25-го кадра, используемого на телевидении.
4: Понятно, спасибо. Понятно.
1: Спасибо, спасибо, Максим. Кстати, вот бывает, вот назовут же, вот в честь вас Назар, только деревню назвали, Назаровка.
0: Да,
1: а вот в честь вот звонящего только что Максима пулемет.
0: Да.
1: Вот.
0: И не только. И не только пулемет. Как, например, первая швейная машинка.
1: Тоже была, Максим,
0: ну,
1: назвал.
0: Не Зингер.
1: Не Зингер, нет. Ну,
0: а Максимка.
1: Максимка
0: была. А сколько художественных фильмов было снято на заре становления звукового кино.
1: Вот, кстати, вот тут как прям вопрос, непосредственно тоже связанный с вопросом, который нам только что задавал звонящий. Вот, Ефимыч, я тупой, когда чешется спина, то кроме как об угол шкафа ничего не знаю. Научи.
0: А радиоприемник можно.
1: Совершенно верно. А что касается 25-го кадра?
0: Ну, вы понимаете, проблема раскадровки... Она, в общем, стоит довольно остро сейчас.
1: Да. Вот
0: почему? Потому что луковая гряда вообще классическая. Она состоит из 24 луковиц.
1: Ну, вообще четное количество. Может, может и из двух состоять уже гряда, потому что, например, помните ведь такой конкурс в детских садах? Да. Вот я же тоже был учителем. «Вырасти свою луковицу» назывался.
0: Конечно.
1: Каждый к Новому году должен был вырастить луковицу.
0: Да. Чтобы подарить воспитательнице. А она тем самым избавлялась от нелегкой задачи заведения чернозема в домашнем хозяйстве. хозяйство.
1: Да.
0: И как бы сказать, загребал и жар чужими руками.
1: Так же, как у выращивания петрушечки и укропчика на подоконнике.
0: Конечно. Да. Это все достаточно субъективно, и Министерство просвещения официально не рекомендует.
1: Оно против, безусловно, да. Но с другой стороны...
0: нет единой установки, что же выращивать детям в детских садах.
1: Ну, я думаю, все Максим зависит... уже Максим все понял. Давайте конечно, следующий звонок. Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло.
1: Да.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот дело в том, что я вчера катался на санках в лесу, бежал уставший, приготовил гречневую кашу и сбивал им виски, вот, и еще ел болгарские маслины.
1: О, понятно, понятно, вопрос ясен.
0: Вы знаете, болгарские маслины вообще лучше не есть. Я вам объясню.
1: Дело они не том, растут что... в Болгарии, нет, начнем
0: нет,
1: с
0: нет,
1: этого.
0: Подождите,
1: Клычок.
0: Пожилому человеку надо высказаться.
1: Давайте, да, да.
0: Понимаете, с некоторых пор овечий помет стали называть болгарскими маслинами. С чем это связано? Да, в общем, дело в том, что вообще экономика Болгарии, моей родины, она, в общем-то, так или иначе вся завязана на овцах. И овец развелось величайшее просто множество благодаря современной технологии откорма, что перед Болгарией, как единым государством, стала проблема утилизации овечьего помета.
1: Да.
0: Традиционные способы переработки уже не работали. И было предложено мною в Болгарскую думу проект, я бы внес, от консервации овечьего помета и продажи его на экспорт под видом болгарских маслин.
1: Это хорошая идея.
0: Ну, видите, учитывая вот этот вот телефонный звонок, я могу сказать, что моя идея прошла и получила реальное подтверждение.
1: Кстати, что касаемо вот гречихи, дело в том, что изначально, например, гречиху люди ели в чистом виде. Во-первых, никогда без молока, без масла всякого, без туши. Да, вот, причем ели ее, зачерпывая прямо вот всей вот этой пятерней. Это было такое блюдо братания, всеобщего любви и радости.
0: Но тут надо вернуться к корням, понимаете? Как вы думаете?
1: Осторожней, что же
0: вы
1: так?
0: Как же это гречиха, по-вашему?
1: Не больно, нет?
0: Нет, ничего.
1: Ну, это она у нас такая сегодня агрессивная после Нового года.
0: Вы поймите одну вещь, что гречиха вообще культурно возделывалась, началась только вот в 50-е годах.
1: Ну, в общем, да, до того она нигде не попадя росла.
0: Да, и очень тяжело.
1: Было ведь замечено, что на гречишных полях особо вот жирные появляются скоты. Ну,
0: конечно,
1: то есть,
0: конечно. Где... А вы как думали? А вообще, так сказать, вот при североуральских народах была такая традиция. Подтверждением половой зрелости юноши и вступлением его в касту воинов, то есть ему ставилась задача пронести ведро гречихи. И он, бедный, колесил по Уралу на своем велосипеде, в общем-то, годами. И некоторые так доживали до старости.
1: Да.
0: Ну, то есть, вот, вы понимаете, что я хочу.
1: Причем даже иногда некоторые не хотели этого, но...
0: Конечно, но обряд таков, что хочешь не хочешь, а ведро гречихи привези. И поэтому теперь гречиха возделывается просто по всему Среднему Уралью.
1: Причем мы пытались как-то заставить вот гостей из других, так что, значит, пшенные регионы ведь существуют, манные
0: конечно,
1: регионы,
0: конечно.
1: Везде же своя крупа, там, кое-где вот, например, выращивают вермишель, там, все думают, что это мучное изделие, на самом деле, совершенно другое.
0: А вот, кстати, интересная ситуация с макаронами.
1: Да!
0: Вы понимаете, ведь до сих пор никто так толком и не задался вопросом, какое сложное станкоинструментальное оборудование для макаронной промышленности изготовляется ведущими предприятиями мира.
1: Сложно.
0: Дело в том, ну, что и дырка в макароне, она же просверливается.
1: Безусловно. Вот мало кто интересовался тем, куда утилизируется стружка потом.
0: Да, да. Она идет на переработку.
1: Вот, а куда дальше девается? Из нее делается что?
0: Помет.
1: Совершенно верно. Тот так называемый макароний помет.
0: Да, который под видом удобрений продается на всех колхозных рынках.
1: Ну что, следующий телефонный звонок, видимо. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Это отрывки из наших первых программ. Это когда мы еще работали в Лондоне на одной из известных радиостанций. Вы, наверное, узнали мой голос. Я был тогда молод. и еще популярен. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло, не молчите.
6: Алло, да. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
6: Господа,
4: да.
6: Ваша высокоинтеллектуальная беседа подвигла меня на некоторые воспоминания из личного производственного опыта.
0: А кем же вы работали?
6: А?
0: Кем же вы работали?
6: А, понимаете ли, я заслуженная арбузолетейщица.
0: Из чего же вы их, уважаемые, лили?
6: Как это из чего? Из соответствующего сырья. Понимаете, но вопрос арбузолитейного производства на самом деле столь широк и всеобъемлющ, но основным там является мое личное изобретение по поводу повышенной полосатости данного продукта. Вы меня понимаете?
0: Нет.
6: Нет. Вот я хотела бы вам задать вопрос, есть ли у вас какие-нибудь новаторские идеи по поводу расширения арбузолитейного производства за границей, так называемым ближним зарубежье?
0: Да.
6: Это первый вопрос, который бы я хотела вам задать.
0: Так задавайте.
6: Вопрос... А?
0: Так задавайте.
6: Ну, сейчас. Второй вопрос меня очень интересует. Известно ли вам, что человеком, который изобрел вот это вот самое сало и игру по поводу перебрасывания сала через Дон и Днепр, является, собственно говоря, товарищ по фамилии Сальери? Мне хотелось бы, чтобы вы поподробнее остановились на этом вопросе.
4: Спасибо, спасибо.
0: Фамилия основателя этого коренного обряда Смоленщина — Клычок.
1: Это во-первых. Во-вторых, изначально все-таки вот мы упоминали в нашей программе такого сошедшего с ума моряка, как-то Ефим Пояс. Ой, извиняюсь, Евдоким. Ефим тут передо мной сидит, Ефим Назарович, простите.
0: Ничего
1: Евдоким как-то. Пояс, вот, который первым кинул сало и сказал: «Жри, сволочь!» Вот, и попал сразу под пулю снайпера с той
0: конечно,
1: стороны.
0: Конечно.
1: Вот, а так, по идее, вот что касается, кстати, арбузолитейного производства...
0: Там как раз на том берегу арбузное поле было, Бахча, кстати говоря, называется.
1: Бахча, по-нашему,
0: да.
1: По...
0: Да, это совершенно нормальное слово «бахча», и это бояться не надо.
1: Понимаете? Нет, просто тут многие же действительно до сих пор думают, что арбуз это
0: да, на станке точат,
1: дескать. На станке, дескать, точат. Не надо путать его, в общем, с купатами.
0: Конечно.
1: Да.
0: Потому что купаты растут на деревьях,
1: где
0: а
1: арбуз
0: исключительно в поле.
1: Да, и это разные совершенно вещи. Вот. Что касается полос, то наоборот сейчас в моде то, что не без полос. Вот, насколько
0: без полос,
1: мы знаем,
0: конечно,
1: без полос. Арбузы.
0: Конечно, однотонные.
1: Однотонные. Они попросту называются дыня.
0: Да.
1: Да. Ну что, следующий звоночек.
0: Конечно.
1: Ну, вообще был очень хороший звонок. И...
0: Полнокровный.
1: Полнокровный. А Сальери, вот этот другой, это, по-моему...
0: Это финский правозащитник.
1: Да, да,
0: да, да.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, ваш.
7: У меня назрело два вопроса. Вот вы некоторое время назад говорили о том, что черный хлеб производит лица мужского пола, а белый хлеб женского.
1: Да.
7: Вследствие этого вопрос. Но ведь существуют также и другие сорта. Есть серый хлеб, есть бородинский хлеб. То есть вот вопрос в следующем, кто его изготавливает.
1: Угу.
7: А второй вопрос такой. Существует ли сорт лука, который не доставляет покупателю неприятных вот этих вот выделений из глаз, когда покупатель его режет?
1: Понятно. Вы знаете, вот я сперва на второй, наверное, вопрос отвечу, если позволите.
0: Да,
1: потом мы спросим Клычкова, мнение нашего Клычка. Вот, то есть вообще опытная хозяйка, вот у нас, например, на курсах молодых домохозяек и матерей, мы учим лук чистить под водой всегда, чтобы как-то избежать.
0: Понятно,
1: вот, таким же образом мы, например, советуем обрабатывать и кастеты, которые вы сами делаете из свинца, мечи, и также свинцовые дубины, которые вы выплавляете посредством заливания черного металла в земляное клише.
0: Дом.
1: Чтобы, да, не было, так сказать, дыхания вот этой стружкой. Вот, поэтому необходимости в таком специальном вот сорте лука нет, но мы, бывало, подсовывали некоторым, кто вот не понимает, всякие ягоды, как-то, например, землянику и прочие вот такие клубни. Вот.
0: Картошку.
1: Да.
0: Рязань-то, ну, вообще всегда картошка славилась.
1: Да, ну а вы на первый-то вопрос.
0: Понимаете, это все равно, что в Тулу со своей самоварой,
1: туда же
0: все равно, что в Рязань со своей картошкой ехать. Вот. А что касается, значит, хлебов. Семью хлебами накормить мир невозможно.
1: Нет.
0: Поэтому современные хлеборобы как бы работают с основными 5 сортами хлеба.
1: Это белый.
0: Основной, да.
1: Черный.
0: Да.
1: Серый. Буханка.
0: Сизый.
1: А, сизый хлеб.
0: Сизый.
1: Ну, и... ну, сизый хлеб, это уже, по-моему,
0: и пережит. И хлеб диетический.
1: Диетический, с отрубями еще. Да. Там, ну, там еще идет целый ряд подразделений.
0: У некоторой народности в Большом
1: с Поморье. С изюмом.
0: Так называемый хлебец.
1: Ну, или булочка французская.
0: Да. Так вот, в принципе, пекутся все это одними и теми же руками.
1: В одной и той же
0: кто-то
1: печи.
0: Моет руки.
1: А кто-то перед, нет.
0: Кто-то нет. Вот если баба, которая печет белый хлеб, не помыла руки, он получается серый.
1: Да.
0: Вот, ведь, вы понимаете, на этом деле можно этнически, в общем-то, так сказать, изучить, где баба чистоплотнее. Так, например, в Краснодарском крае в основном серый хлеб, белого нет. Это говорит о чем? Что крестьянка, казачка руки не моет. Как бы это ни было прискорбно.
1: А вот в городе Боброве белей не бывает.
0: Да.
1: Вот, кстати, еще хотел сказать, что это связано не столько даже вот с чистоплотностью бабы, сколько с традициями. То есть, поскольку известно, что на руках налепляется, скажем так, та энергия, которая выходит вон из стужки. И ее нельзя смывать. То есть хлебопек в некоторых местах, в некоторых регионах нашей необъятной, просто я обязан не мыть руки, чтобы своей энергии, вот как плов, например. Один плововик, сделает плов совершенно вкусный, другой плововик сделает и даже жрать его, с позволения сказать, не знаю. Сейчас я почему, потому что тот плововик, как родился, не мыл руки. И вся энергия его предков, коней, понимаешь, женщин, вся на этих руках, все это смешалось в его плове. Так же вот и в его хлебе.
0: А бородинский сорт, бородинский, он произошел каким образом? Трактористы после работы не всегда обеспечивались готовым хлебом, и были вынуждены печь его в поле. И для того, чтобы отбить запах соляра, они обмакали кисти в тмине. И так получился сорт хлеба бородинский.
1: Причем кисти они обмакали гигантского размера, поскольку тмин, он рос повсюду там.
0: Да,
1: это же, им приходилось это же... по двое, по трое бегать. Да. Вот, то есть тут даже не пойми, как они обмакали. Они, в общем-то, бегали вот с этой спотной кистью, собирали, вот как на наркобароны собирают с помощью коней шишечки.
0: Свою коноплю.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны вам внимания.
8: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
8: Это вот Василий. И солнце.
1: Да.
8: Я хочу небольшое объявление сделать.
1: Нет.
8: Ну, а тогда вопрос.
1: Может? Да.
8: Вот посоветуйте вот моему отцу, вот какие профилактику сделать.
1: Понятно. Какую профилактику сделать отцу?
0: Ну, через 10 тысяч масла надо поменять. А через 15 еще и в коробке.
1: А колодки?
0: По мере износа.
1: Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброе утро уже.
1: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте. С Новым годом вас.
1: Спасибо.
9: Я хотел бы поздравить.
1: Вас так.
9: Уважаемый Александр Алексеевич, не менее уважаемый.
1: Забыл о том. Ефим Назарович.
9: Ефим Назарович.
1: Да.
9: Вот. У меня к вам такой вопрос к обоим. Значит, в начале программы, в начале передачи была упомянута азбука Морзе. Вот, и хотелось бы, вот, коли, дескать, ее вот так уже собирается вырубать мощнейшим образом, хотелось бы вот историю создания ее напомнить. Значит, как известно, Морзе сидел или сидела, вот неизвестно было, это мавзель или мужик, в мужской бане, и мимо него ходили разные мужчины. И длина их пенисов, соответственно, была разная. Вот у кого-то подлиннее, у кого-то покороче. Вот. И в результате вот, наблюдения вышеупомянутых органов Морзе пришел к выводу. Вот, дескать, там два длинных, один короткий. Два коротких, один длинный. Вот так вот родилась азбука Морзе. Вот у меня вопрос первый к вам. Ваше отношение вот, в общем к азбуке Морзе.
4: Да.
9: А второй вопрос, у меня такой вот с небольшим музыкальным уклоном. Вот Александр, тоже в самом начале вы упомянули некого Якова Лукича.
4: Да.
9: Да. И вот такую я песенку вспомнил. Можно спою?
4: Конечно.
9: Спасибо. Как Егору Кузьмичу в жопу вставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича. Вот. И вот спасибо. Такой вот у меня вопрос. Спасибо. Ваше отношение к народным четверостишим, грубо говоря, частушкам. Спасибо.
4: Спасибо. Ну, я думаю, что на второй вопрос, наверное, мы ответим в следующей нашей программе, ежели таковая состоится. А на первый вот исчерпывающий ответ я вижу у Клычка.
0: Да. Ну, понимаете, азбука-то, она у всех разная. Мы можем сейчас с вами сделать свою азбуку. Вот. То есть Морзе свою сделал. И вообще, был ли этот Морзе?

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, мои отважные геройские орлы. Сегодня настало 21 марта, год на дворе 1999, 301 выпуск нашей программы. Сегодня у нас в гостях, опять же, учредитель и организатор 12-го фестиваля «Надежд» Владимир Марочкин. Мы будем слушать музыку, которую он принес, музыку молодых коллективов. Это продлится до часу ночи. А с часу ночи у нас будет в гостях врач-психиатр и нарколог из 17-й наркологической больницы города Москвы Екатерина Кареновна Константинова. Поэтому вы можете заготавливать для нее ваши вопросы, связанные вот с трудностями, скажем так, данного направления, не побоюсь этого слова. Еще я хочу сделать объявление следующее. 26 марта в пятницу в 19.00 в здании Политехнического музея, который находится по адресу Новая площадь, дом 3/4 на метро Лубянки, в подъезде номер 9 состоится концерт группы «Лаэртский бэнд». А билеты вот даже продаются в театральных кассах, что само по себе нонсенс. Ну, в двух всего. Одна на метро проспект Вернадская, другая на метро Спортивное. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ну и адрес нашей радиостанции 121-803, Москва, Новый Арбат, дом 11, радиостанция «Эхо Москвы», программа Монморанси. Просто приходит почему-то мне странно много писем, достаточно. Я обещаю, что как-нибудь мы посвятим всю программу ответу на ваши замечательные письма. Пейджер я вам вроде бы говорил. И вот такие тут приходят вопросы. Собираюсь ли я записывать альбом с участием детских коллективов? И нужно ли мне высылать кассеты с коллективами детского творчества? Безусловно, безусловно. Желательно видеокассеты, вот, но снятые так, чтобы я видел зал со спины, чтобы детишки были видны. Вот, потому что мне интересна реакция зала на выступление детей. А мы с детьми постоянно занимаемся. В общем-то, на последнем альбоме, который я вот собираюсь делать, в ритм лупа будут вбиты удары прыгалок. Детишки будут прыгать, и эти прыгалки будут мною засэмплированы. Но сейчас мы приступаем к беседе с Володей. Здравствуй, дорогой друг. И, видимо, начнем, да?
2: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я в белой рубашке, желтом свитере, синих брюках, которые гладил 2 недели назад, в черных ботинках, на которые в преддверии весенних луж набил совершенно новые набойки только что. Я принес вам сегодня много музыки, которая будет звучать на ближайшем фестивале «Надежд», который пройдет с понедельника по среду, ближайший понедельник, вторник и среда. А начнем мы, пожалуй, с группы, которая в прошлую нашу встречу удостоилась наибольших числов восторгов моей жены Татьяны. Это группа «Русская правда», песня «Небо».

0: тем временем на наш пейджер 913-29-29 приходят вопросы всяческие. Я вот еще что... Да, абонент Монморанс, я вот что еще хотел сказать, что в течение недели пришло энное количество ваших музыкальных пожеланий. Часть из них мы постараемся выполнить в момент беседы с нашими гостями, вернее, с гостей после часа ночи. А сейчас вот такой вопрос к тебе, дорогой друг. Данный коллектив звучал на сборнике в пятницу 13-го. Известен ли вам коллектив «Hangover»?
1: «Hangover»? Мне такое ощущение, что они не выступали у нас на фестивале «Надежд». Вот. Всего же было фестивалей 12, а может быть 11. Но, по крайней мере, вот 12 лет они уже идут. Что самое интересное, я не был, значит, на первом фестивале и не был на последнем фестивале, который проводила Московская рок-лаборатория году в 92-м. А может быть, не проводила. Почему я на нем, в общем-то, и не был, почему у меня такие вот есть расхождения в моей бедной голове. 11 или 12 все-таки было фестивалей. Вот. Я разошелся с хозяйкой рок-лаборатории Ольгой Опрятной. Я считал, что нужно продюсировать команды известные, так сказать, популярные в народе, такие как «Ссылки Му», «Вежливый отказ» или «Волосатое стекло», лаерский бенд так назывался в то время. Вот. Она же пыталась доставать вот самые такие коллективы молодые из самого дна черпать, из самого ила. Вот на этом мы с ней поссорились, я ушел. И самое интересное заключается в том, что именно я, и не знаю, почему я, никто не знает, никто не может дать ответ. Вот после того, как рок-лаборатория прекратила свое существование, дала дубу, почала в бозе, я возродил со своими товарищами фестиваль «Надежд», который стал традиционным фестивалем у нас в Москве, фестивалем для молодых команд. Хотя вот один мой хороший приятель, социолог Андрей Игнатьев, написавший большую социологическую работу о хэви-метал, переведенную ныне на многие языки мира и изданную в разных странах, в том числе и у нас, как это не парадоксально, считает, что в первые 6 лет история идет поступательно, так, как она должна была идти, вот так, как ее закладывали. А в другие 6 лет после ее кульминации происходит как бы ее зеркальное отображение. Ну вот, может быть, этим как-то можно объяснить вот те все пертурбации, которые происходили и происходят с фестивалем «Надежд». Давайте попробуем послушать старую группу. Вернемся немножко в прошлое. В самый первый фестиваль «Надежд» группа «Легион», которая стала одним из самых первых лауреатов фестиваля «Надежд».
0: Это группа «Легион». Напоминаю вам, что в гостях у нас Владимир Марочкин. Я пока что еще отвечу на пару вопросов, не касающихся нашей темы. Два сообщения. Во-первых, от «Бизнес-вумен». Следующий: Александр, видели ли вы свою фотографию в цветном воскресном московском «Комсомольце» от 21 марта на 21 странице в левом верхнем углу? Какой ужас! И далее: Александр, я увидела вашу фотографию в газете. У вас такой забавный вид. Просто удивительно, пишет Ольга. Я хочу обратиться к обеим нашим замечательным дамам. Понимаете, не все, где есть фотографии, это я. Может быть, например, вот фотография там в левом верхнем углу, это мог быть там, например, Анатолий Чубайс или там наш президент. Вот. А в другой газете, ну, кто угодно, там от Майкла Джексона, да, то есть не надо все ассоциировать со мной, пожалуйста. Вот. Я в последнее время фотографируюсь только для анатомических журналов, и вы это знаете, но... Сейчас снова слово Владимиру Марочкину.
1: Да, это была группа «Легион». Хорошая старая музыка. А приз, который они получили, возможность записать две вещи в Доме радио. И эти две вещи пошли, правда, не на Советский Союз. Они пошли на страны Скандинавии. Норвегии, Дании, Финляндии. Там слушали группу «Легион» году в 1987. Я очень надеюсь, что этот фестиваль у нас будет достаточно удачным. Много интересных команд. Вы сами сможете оценить, так сказать, их творческие возможности, придя в клуб «Юту». Отчасти сегодня можно кое-что будет послушать. Но я немножко поколдовал, выбирая время проведения этого фестиваля, и выбрал, по-моему, очень удачные дни для того, чтобы команды получили мощный толчок к раскрытию своих творческих способностей. Во-первых, это 22 марта, равноденствие, когда весна победила зиму, и день равен ночи. Так сказать, мы победили врагов, так скажем, и можно двигаться вперед к общей победе рок-н-ролла. Кроме того, фестиваль проходит на растущей луне. что лишний, так сказать, метр трамплина для того, чтобы прыгнуть дальше, улететь дальше в своем последующем творчестве. Вот, правда, я хочу сказать, что, конечно же, без труда никакой звук из усилителей не вытащишь. Это знает каждый.
2: Да. Вот, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. То есть замечательно ты говоришь, просто такой вопрос несколько, может быть, не в тему. Ты не знаешь, кто такая Геращенко?
1: Геращенко?
2: Да.
1: По-моему, это защитник футбольной команды «Ротор».
2: Mm-hmm. То есть она женщина?
1: Это, по-моему, он. Он защитник. Я не знаю, как она.
2: Нет, тут вот про Геращенко она справа. Ну, ладно, значит, не знаю.
1: Ну, я знаю защитника. Больше я никого не знаю из Геращенок.
2: Но он, видимо, вот, когда защищает...

0: На самом деле, конечно же, нет. Мне было несколько предложений от двух журналов. Один называется «Здоровье» в качестве, опять же, вот пособия. И другой «Крестьянка» в качестве доящего ДРА, ДД сокращенно. Вот я пока что не в состоянии выдерживать яркий ослепительный свет, в общем-то, вспышек и рамп. И поэтому пока отказался. Далее я к прапорщику обращаюсь. Дорогой, дело в том, что несколько нетактично будет обсуждение данного вопроса, вот, который ты затрагиваешь в своих сообщениях, на нашей радиостанции. Ну и продолжаем слушать рассказ Владимира Марочкина о 12-м фестивале «Надежда».
1: Затронем...
0: Я как Сталин сказал, прям ты заметил?
1: Заметил.
0: Вот, вот прям с такой, ну не то что интенционно, а вот...
1: Заметил, да. И мурашки побежали по коже. Так, тем более, что я хотел опять-таки вернуться к астрологическому аспекту 12-го фестиваля «Надежд». Говорят, что первые 12 лет, то есть первый космический цикл, который проходит тот период, это как бы история всматривается сама в себя. Ну, представьте себе человечка маленького, так сказать, может быть, первоклассника, который стоит около зеркала, кривляется, строит рожу так, строит рожу по-другому, подпрыгивает, кувыркается. Он наслаждается своим видом в этом зеркале, вот, и как бы показывает, что он и так может, и сяк может, и по-другому. И, значит, все довольны, мама, папа счастливы, сам первоклассник прыгает. А вот вторые 12 лет, можно сказать, даже сильно, что ты прав, это вот пошел не даже не второй фестиваль, а первый фестиваль, просто растянувшийся на 12 лет. Вот сейчас будет второй, начнется вот на будущий год, если он даст Бог, так сказать, все-таки будет продолжаться. А вот второй фестиваль, вторые, значит, 12 лет фестиваля «Надежд», это, знаете ли, уже подростковый возраст, когда молодой человек стоит перед зеркалом, вот что-то ему, значит, виски короткие слишком, надо бы их то ли подровнять, то ли отрастить.
0: Ну, так же, да, да. Обникивает подмышки и говорит, что вот я уже взрослый.
1: Да, вот надо исправить, там, может быть, какие-то прыщи где-то подавить, да, одеколончиком смолоть, там, может быть, волосики, если они есть, еще...
0: Рисует шариковой ручкой татуировку уже.
1: Ну там, да, и, так сказать, усы, так сказать, фломастером...
0: Подрисовывает слегка.
1: Подрисовывает, да. Ну вот это вот могут быть такие вторые 12 лет, если фестиваль «Надежд» продлит свою, так сказать, будущность дальше на следующий космический цикл.
0: Слушай, извини, что я перебиваю, мне пришло в голову, как мне кажется, замечательная идея. Почему бы не сделать вот первый всесоюзный, именно всесоюзный, то есть СНГ-овый, да, типа, это не СНГ-овый, ну, в общем, просто первый фестиваль не «Надежд», а фестиваль рухнувших надежд или фестиваль крушения надежд, вот где созвать самые неудачные, никому, например, ненужные коллективы, которые существуют уже долгое время, но до сих пор так и не нашли своего слушателя. Я, например, могу таких назвать несколько, просто сейчас не буду делать, чтобы...
1: Я думаю, что все могут назвать. Да. А у Маргариты Пушкина только что написано по этому поводу песня. Называется она «Колхоз покойников рок-н-ролла».
0: А, ну вот и с этой серии. Хорошая будет идея. Я думаю, что они с радостью откликнутся. Им же главное как-то засветиться там под любым названием, хоть там под «Ночным горшком», «Фестиваль ночных горшков». Главное быть на сцене. Есть же такие люди, которые готовы даже деньги заплатить, лишь бы вот постоять на сцене.
1: Есть, есть. Хотя бы даже, может быть, не играть, просто вот понастраиваться,
0: да,
1: немножко.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но все-таки давайте послушаем группу из «Надежд». Группа называется «Жмурки». Хорошая, милая студенческая команда «Жмурки».
0: Да, сейчас я попробую переставить «Жмурки» в другую байду. Дело в том, что цифровые носители вот пишутся на самых разных аппаратах. Сейчас, секунду, он упал.
1: Вот, ну, естественно, что нас подсадили как на иглу разные импортные товарищи. Куда как удобнее было с нашими пластинками 78 оборотов.
0: Там нет, не было проблем. Да, не, дело не в этом, просто стандарт вроде один. А вот когда вмешиваются ремонтники, то есть, может быть, записан там этот мини-диск на ремонтированную деку, или тут что-то ремонтировали, я не знаю, происходит такое заедание. Просто я хочу предупредить, что ни в коем случае не нужно заниматься вот самоделкиными пострелёнышами и внедряться вот в дебри электроники такой достаточно сложной, вот оптической, как то, например, даже тот же мини-диск. А лучше вообще избегать записывать что-то на мини-диске, потому

0: что это, по идее, для речевых программ создано.
1: Ты знаешь, в конце концов, есть молоток и пассатижи, всегда можно что-то исправить.
0: Да. 913-29-29, абонент Монморанс. Вот такой вопрос к моей персоне Лаверски. Почему вы не играете концерты по выходным? Очень хочу посмотреть на вашу пресловутую персону и уточнить цвет глаз, которым все так интересуются. Но по будням вечерам выбраться невозможно. И также термин «тушка» не у Пелевина ли вы позаимствовали? Некто вредно интересуется. Ну, я читал только один роман Пелевина, пресловутый «Чапаев».
1: По-моему, Пелевин появился позже, чем Лаевский.
0: Безусловно, это тоже, кстати, факт. Спасибо за это.
1: Равно как по поводу недавнего, так сказать, годовщины смерти только Крупного, скажу, что Тарантино появился позже Крупного, и он у него кое-что, так сказать, там из альбома «Стена» подтаскал.
0: Безусловно. То есть, ну, даже дело не в этом, в «Чапаеве и пустоте», единственном прочитанном мной вот романе Пелевина, к моему, может быть, стыду, может быть, не знаю, к наоборот, не к стыду. Там, по-моему, такого термина нет. Что касается по выходным, почему не играем, ну, потому что, опять же, я должен быть здесь, с вами, на посту. Что касается орудия. Что касается цвета, значит, моих глаз, то все равно на концерте я, в общем, жутко морщусь. У меня глаза, что у твоего китайца, узкие, и там ничего не видно сквозь них. Но вот еще такое сообщение пришло от Протагора. Я прям дословно прочитаю его. Да не обидится на меня никто из тех, кто упоминается в этом сообщении. Просто оно реально существует недавно. Недоношенный Мегера, известный под именем Натальи Медведева. Сейчас далее. Изрыгнулась сентенция, сущность которой сводилась к следующему. До меня женского рока в России не было и быть не могло. Как ваш гость может это прокомментировать? Интересуется Протагор.
1: Я думаю, что лучше всех это прокомментировал бы паук, у которого Медведева увела Борова. Паук комментирует это везде, где только может, так сказать, читать и слушать. Это уже стало страшно, так сказать, и невозможно. Все убегают от этих комментариев. Тем не менее, паук не останавливается. Он до сих пор ревнует Борова к Медведевой.
0: Ну, это вполне понятно, потому что Боров был и вокалистом в «Коррозии металла». И, конечно... Ну, конечно, и тот, и другой, я имею в виду и Паука, и Борова, конечно, далеко не Джорджа Майкла, вот, но все-таки Боров на одну ступеньку ближе к Джорджу Майклу, чем Сики-Сики-Ножка.
1: Да, можно сказать, что он пел лучше, чем Паук.
0: Безусловно. Так, что-то тут, Саша, почему ты в последнее время со своими глазами выпендриваешься перед нами? Люська пишет. Люсь, но я же... Пойми правильно, я ради вас испытываю эти контактные линзы. То есть я отдался добровольно на опыты. Я не виноват, что они, во-первых, такие большие, пучеглазые, вот, что вид у меня такой вечно удивленный, и небо там отражается. Это всего лишь эксперимент, чтобы вы потом не пострадали. Еще такой вопрос к тебе. Архивный. Может быть, Владимир Марочкин объяснит, что стало с музыкантами группы «Тупые».
1: Музыканты группы «Тупые» уехали году в 92-м в Америку. Тусовались там в городах типа Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Потом часть из них вернулась обратно в Москву. Они попытались выступать каким-то таким полуакустическим дуэтом. Дали 2 или, может быть, даже 3 концерта. И все, по-моему, там больше ничего не происходит. Ну вот, а записи остались, и иногда я их с большим удовольствием слушаю.
0: Ну что, дальше вернемся к обзору.
1: Да, я попробовал составить астрологический квадратик на фестиваль «Надежд» и смотрю, что получается тут страшно интересное. Здесь очень много девяток, то есть минимум 3 девятки. Он проходит, как вы понимаете, в марте 1999 года, начинается 22 марта. Означает это, мягко говоря, вот что. Эти молодые люди, они очень хорошо знают, что они хотят от будущего. Они хорошо знают, кем они должны в будущем стать. И они к этому стремятся. И здесь выстроены все их мечтания. Вот это будущее они себе обеспечат. Другое дело, что сюда вмешивается фортуна. 2 двойки, так сказать. Но я надеюсь, что мы предусмотрели, так сказать, на этом фестивале многое, чтобы фортуна была благосклонна. именно. Вот. И от них требуется недюжинная интуиция, которую, я полагаю, многие из людей, которые участвуют в фестивале, обладают. Здесь две двойки, а в день вторника даже три тройки. Кстати, не двойки, тройки обозначают в квадратике интуицию. Вот это очень важный, так сказать, аспект вообще для человека, который идет на рок-сцену, обладание интуицией. Нужно знать, что петь, когда петь и перед кем петь. Потому что главное не спеть там, где не надо, то, что не надо. Потому что это все обычно плохо кончается. Но я думаю, что фортуна не поведет, а уверенность в будущем, которая... имеют музыканты нашего фестиваля. Она как-то передается и мне, в том числе, я надеюсь, что и вам также, мои дорогие радиослушатели. Ну, а вот следующий человек, которого я хотел бы представить на ваш строгий суд, Олег Никанкин, композитор из города Саратова, окончивший там консерваторию, записавший удивительную рок-симфонию, называется она «Аркаим». И многие специалисты уже, так сказать, сделали стойку перед этой симфонией. Хотя сейчас мы послушаем одну его песню. Песня тоже, в общем-то, так сделана композитором. Очень, так сказать, серьезно, солидно. Тем более, что он мультиинструменталист и сыграл на всем сам. Олег Никанкин, композитор, раньше из Саратова, теперь все-таки из Москвы. Это Олег Никанкин, композитор из Саратова. Он выступает на фестивале «Надежд» в ближайшую среду. Вы все его можете увидеть и порадоваться той музыке, которую он исполняет. Я еще раз напоминаю, что в понедельник мы вас всех ждем, мои дорогие радиослушатели, на фестивале «Надежд». Понедельник день... панковский, понедельник день музыки радикальный. Вторник, ближайший вторник, это будет 23 число, день традиционный, мейнстрим, разная тяжесть, блюзы и тому подобное. И, наконец, 24 день фолк-рока, и Олег Никанкин будет вас там ждать. Спасибо.
0: Это был Владимир Марочкин, организатор 12-го фестиваля «Надежд». И сейчас после новостей, затем будет небольшая музыкальная пауза, мне нужно будет заняться гимнастикой. Я обычно это делаю, вывешиваю тушку в окно и подтягиваюсь на руках. Можете все это наблюдать, подъехав сюда под окна нашей радиостанции. Затем музыкальные паузы, и после нее мы начнем беседу с нашими гостями. Спасибо, Володь. До встречи в следующий раз. Снова Володя будет в гостях с новыми записями.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

0: вот вы воле по неволе вынуждаете меня тут диджействовать, кто сейчас поет, это Звуки Му. Такой коллектив, пластинка называется «Простые вещи». Мамонов там исполнитель главной роли. Далее, что тут? Что такое группа «Ступер»? Я не знаю. Также, что такое «Лесбиянка из будущего» тоже. И плюс, просил бы вас не заставлять меня бегать к шкафу, потому что я человек пожилой, и там я буду ставить ту музычку, которую сам хочу послушать, понимаете? У меня сейчас дома-то нет. Ничего нет. Да. Саша, когда у тебя в эфире будут разыгрываться билеты на концерт клоунов, который состоится 1-2 апреля в спорткомплексе Олимпийском? Тимофей, я с трудом представляю, о ком ты говоришь, если можешь, поясни, пожалуйста. Что касается Сергея Володи Белоусова, к сожалению, я сейчас не знаю, где он находится, с моего горизонта он исчез где-то уже вот почти полгода назад, даже не позванивает. По слухам, вроде бы он, наоборот, в Санкт-Петербурге сейчас обитает. 913-29-29, абонент Монморанси. Это номер нашего пейджера. 5:15 в нашем дивном городе. Харрис вот интересуется, как избавиться от тараканов. Ты знаешь, у нас была целая программа в свое время посвящена этой проблеме. Просто так вот дать в одночасье, есть такое у нас белорусов слово, одночасье. Вот совет на эту тему, это значит просто навредить вам и всей экологической обстановке в вашей квартире. День рождения мой уже прошел, Татьяна. Ну, я не считаю это праздником, я его не отмечаю. Ирина вот сообщает, что ее муж Захаров заболел герпесом и теперь ходит по улицам в шлеме. Она, дескать, забыла, как выглядит его лицо. Но я оставлю это без комментариев, так же, как и просьбу передать песню «Титаник», потому что все, к чему приложил свою руку человек Луковица, вот этот жуткий парень, конечно же, безобразно. Далее, вот, когда будут концерты, да, еще раз напомню, хорошо, кстати, что вот прислали телегу 26 марта в пятницу в 19:00 в здании Политехнического музея будет концерт. Адрес его: Новая площадь, дом 3/4, метро Лубянка, подъезд номер 9, а билеты в театральных кассах на метро Проспект Вернадского и на метро Спортивное. Что тут еще? Отношение к группе King Crimson. Безусловно, это уникальная группа. И очень я ее люблю. Так же, как и Pastorius. Но, дорогой Хэнк, откуда же я у тебя сейчас возьму? Давай вот немцев послушаем. Немцев. Алексей, вот интересное сообщение. Как по-вашему, интересуется он, зачем справляется второй день свадьбы и стоит ли его посещать, если не был на первом дне? Алексей, я бы не стал посещать. Вот, я, кстати, по своему небольшому, но все-таки имеющемуся опыту, знаю, что второй день делается весьма неспроста, то есть не ради того, чтобы на него пришли те, кто не успел там прийти на первый день. Как правило, первый день – это полный угар. Какая-то драка, какой-то скандал. В 80% остоплачущие невесты, заступающиеся, значит, за нее какие-то там люди и папы, побоище. Ну, это то, что в центре внимания всей свадьбы. То, что, значит, на периферии, это какой-то легкий флирт, значит, молодых людей, значит, с той или с другой стороны, ну, мало знакомых до того, или вообще, как правило, незнакомых, заканчивающиеся ревностью, значит, более знакомых и какой-то такой подготовкой к поединку. Но поскольку вроде события радостные, и вот до поединка редко доходит, то следующий день дается как раз для выяснения отношений и для создания ПФ, то есть примиряющего фактора вот между конфликтующими накануне сторонами. Там они могут прийти, сделать вид с утра, что, дескать, ничего не случилось, дескать, вот мы как вчера покуролесили, потому что уже, значит, алкоголь прошел, относительно начинается срамота, значит, доброта. Они там жмут друг другу руки и, в общем-то, напиваются вместе, разъезжаясь друзьями. То есть это как бы такая, ну, профилактика, понимаете, психологическая. Но это, на мой взгляд, провести весь ночной эфир на вязке, несомненно, мужественный поступок. Я буду ходатайствовать перед главным врачом, чтобы тебя готовить к выписке. А пока не обессудь, для тебя ожидается очередная порция уколов галоперидола, пишет Артемий. Артемий, если вы не против, я бы взял деньгами. Вот, ну, мне бы это было бы гораздо лучше. Далее, можно ли получить бесплатное лечение от алкоголизма в районном наркологическом диспансере? Это, конечно, вопрос к нашей уже ушедшей гости, но я думаю, вряд ли там что-то получить можем. Там даже бесплатно не дают справки на получение оружия там, и всяких других этих дел, там как-то водить автомобиль. Саша, могу порекомендовать вам одного своего знакомого профессора, который работает в больнице имени Кащенко. Он очень интересный собеседник. Пообщайтесь с ним. Может быть, что-нибудь из этого полезное выйдет, пишет Куприян. Ну, вы, если вам не сложно, передайте координаты вашего замечательного профессора вот к нам на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Наши люди, безусловно, позвонят ему. И вообще, это интересное предложение. Прохора я не обижаю. Мы тут постоянно ставим ему всякие клизмы, еду даем. Так что все с этим нормально. Вот я вижу, что-то опять звонят телефоны. Я только прошу, давайте я послушаю все-таки. Да, это не то, что я как-то одолжение делаю, вы не подумайте. Просто если вопросы, касающиеся вот наркологии, я в этом ничего помочь не смогу. А она уже ушла. Алло, да, вы в прямом эфире говорите.
1: Привет. У меня вот такой вопрос, значит, до меня дошли слухи, что сейчас составляется целый заговор, значит, грудничковых звезд, вот, и звездочек, значит, эстрады нашей по устранению всяких нормальных исполнителей. Вот, правда ли это?
0: Я с трудом понял вопрос. Не могли бы вы как-то еще так поконкретнее его сформулировать? Вы уж извините, просто утро, и мозг слабый, и без того вообще ослаб.
1: Понятно. Ну, дело в том, что грудничковые всяческие исполнители.
0: Фу, кто именно?
1: Ну, там всякие Маши из Сибири,
0: угу.
1: Там Маруси, угу. Вот, Чертиковы и прочие. Вот. Договорились между собой искоренять, как бы, из нашего эфира, из таких, значит, кассет.
0: Ну, я понял. Подобного? Ничего подобного нету, безусловно. Спасибо. Спасибо я за вопрос, естественно. Я считаю, ну, могу ошибаться, естественно, но, опять же, мое мнение таково, что все вот эти вот, кого перечислили, так сказать, молодые, они просто, ну, вот как пел Игорь Макаревич, руководитель ансамбля «Агрегат времени», в общем-то, что марионетки, там у всех как краски стерты, то есть ничего они сами не решают, не прет их никого совершенно. Просто они, ну, как вот, знаете, лопата в руках дворника, вот, который дворник намерен загрести бабок кучу. Вот, и все там, все совсем делятся друг с другом, как ни попадя. Что тут у нас на пейджере? Саша, зачем ты отдал свои композиции в виде текстов Яцену Павелу? То есть красный плесень, когда они придут к тебе в гости, пишет голова члена. Хорошая фамилия. Это из старого анекдота, я помню. Я, к сожалению, не в курсе вообще, что такое Яцен. Вот. А как бы о чем мы будем беседовать вот с музыкантами? Вот это, ну, вот, какие бы вы вопросы им задали? Вот мне, например, спросить вообще совершенно, ну, у них нечего. Вот мне, например, гораздо интереснее было бы поговорить, ну, к примеру, с дояркой, с какой-нибудь, если она вот в досягаемости бы находилась. А что такое, вот что я у них спрошу, не знаю. Если у вас какие-то будут вопросы, кстати, интересно, присылайте. Кто такой опоссум? Опоссум – это животное, которое типа крысы, так я его опишу, с сумкой на пузе, как у кенгуру. И еще живет оно, конечно, в Австралии. Его там также активно поедают. Ну вот, вообще лучше, конечно, тоже в энциклопедии почитайте про опоссум. Я же чего, то есть я бесплатно вообще ни на какие вопросы не отвечаю теперь. Спасибо, спасибо. Вы любите меня. Хотели вот группу Swans. Вот, пожалуйста, слушайте это. Раз группа Swans, то есть лебеди в переводе с нашего латышского языка. Саша, ты... Сейчас, ты, несомненно, рок-звезда. Но я не просто рок-звезда, я вообще звезда со всех сторон, как ни поверни. А все рок-звезды носят лосины. Ты какой цвет предпочитаешь? Также какую укладку для волос ты используешь? Вот вопрос очень интересный. Дело в том, что до того случая, да, я носил велосипедные трусы такого ярко-сиреневого цвета. Вот. И укладка у меня была, ну, как бы, чубчик вперед, но всем вам известно, называется ЧВ такая. Вот. Сейчас, естественно, я ношу лосины в форме галифе из грубого хлопчатобумажного материала, причем они одеваются как детские ползунки целиком, и вот сапоги или ботинки, там несколько типов у меня, они нарисованы просто уже на самих ползунках, то есть мне нет нужды одевать, скажем, ботинки отдельно, всю эту байду, я нацепил штанцы с твердой такой, ну, типа как вот там костюм химической защиты. И вот в таком виде, в общем-то, я сейчас выступаю. Что касается укладки, то сейчас у меня укладка чубчик назад, ЧН. Ну, вы все наверняка знаете. Так, что-то еще. Угу. Саша, я не работаю, стою на бирже. Мне предложили должность... Извините, пожалуйста, да. Мне предложили должность клавишника Лаэрский бэнд. Скажите, нужна ли мне справка от нарколога при приеме на работу? Ну, прежде всего, вам, конечно, нужно очень много денег иметь, вот, чтобы каким-то образом проникнуть внутрь такой финансовой мощной структуры, как Лаэрский бэнд. Случайных людей мы не берем. У нас все бывшие военные, все люди с высшим музыкальным образованием. И вы знаете, как вот выпускают, например, сейчас к нам в Латвию. Вот ты выезжаешь, если ты с собой берешь на день $100, тогда ты можешь выезжать без приглашения. Также у нас в группе. И мы отслеживаем, так скажем, минимальный материальный ресурс человека. Если он равняется, ну, я даже открою вам секрет, $80,000, это при наличии квартиры уже, конечно, хорошего автомобиля, тогда мы можем рассматривать кандидатуру. Потому что иначе воруют гады. Воруют все, что попало. Включи Мурому, вот такая заявка. Нет, дорогие, я сожалею, но не получится. Вы хотите, чтобы моя старческая задница оторвалась, сейчас попылила куда-то искать некую Мурову. Может, вы с ума сошли? Нужны ли какие-нибудь капиталовложения, чтобы дозвониться на нашу программу, и где можно будет увидеть на телевидении меня в ближайшее время? Ну, как всегда, в программе «Вести» на заднем плане я буду сидеть за компьютером и подмигну вам. Обязательно подмигну. Наблюдайте. Что касается капиталовложений, мы собираемся открыть дополнительный канал связи с нашей программой. Это будет проводной канал, то есть внизу будет установлена вертушка, что в твоем окопе. Вы можете приезжать и за определенную мзду, мы пока думаем, какова она будет, напрямую звонить прямо в эфир. Во-первых, все при этом будут на визуальном нашем контроле. Ну и так далее, да. Порядок цен на билеты. Нет ли у вас идеи часть билетов пускать в розыгрыш. Интересуется Серж, видимо, насчет вот концерта 26-го. Видишь ли, из меня плохой массовик-затейник в плане там розыгрыша и прочей всей этой байды, поэтому, скорее всего, нет, это не от жадности. О ценах в Политехнический музей я тоже все вообще с трудом представляю. И вообще я с трудом представляю как-то в Политехническом музее концерт. Ну, вот не мы организовываем, и посмотрим, что из этого выйдет. На Найка Борзова я знаю, к его творчеству отношусь положительно, но считаю, что как бы, ну, одна песня у человека замечательная, это про лошадку в плане гармонии. Как-то остальное, честно, к своему стыду, может быть, я с трудом понимаю. Можно ли со мной как-нибудь договориться о покупке кассет с записями предыдущих передач? Интересуется Протагор. Дело в том, как я уже говорил, что их огромное количество, но представьте себе сами, как это все будет происходить технически. То есть, ну, я вообще не представляю, скорее всего, это нереально. Дорогой Харрис, вот без всяких обид, давай мы как-нибудь сами будем вот, ну, заниматься приглашениями гостей в нашу программу. У нас этим занимается целый штат. Вот, так что вы на эту тему не базитируйте. Александр, как по-вашему, если иногородний выходит замуж за москвича, какова вероятность брака по расчету и какие элементарные приемы вы посоветуете, чтобы определить это? Алексей интересуется вот про свадьбу, он, видимо, спрашивал. И отсюда же связь вот с иногородними. Ну, не обязательно, кстати, за москвича. Бывает так, что и за москвичку, то есть женится на москвичке. У нас такие случаи были. А раньше там был какой-то закон, что-то о 5 годах, там временная прописка. Я так с трудом уже помню. Сейчас, конечно, все, видимо, по-другому. Как определить? Ну, во-первых, всегда же перед свадьбой есть какой-то период там совместных отношений, да, вот период нужно провести, мне кажется, как можно более экстремально, то есть, в общем, впадать, как говорит один музыкант, в угар и содомию, мощно напиваться, лупить свою предполагаемую вторую половину почем зря, вот, хаять ее перед друзьями, звонить ее родителям и говорить, что она, в общем-то, беременна, вот, в пьяном виде звонить, в трезвом виде звонить и спрашивать, где ее ребенок и, в общем-то, где ее первый муж, хотя его может и не быть, что вы, дескать, приедете, всех там зарежете, ну, в общем, устраивать всякие такие драмы на уровне истерик. Потом драмы другого порядка нужно устраивать уже после вот первого даже, ну, как вот вы поженились, где-то первый год, там, кидаться курами, в общем-то, пельменями и всем, что она сделает. Отдавать гулящим девкам ее драгоценности и одежду, вот, стирать ее любимые фильмы и тушить бычки, а ее, в общем-то, всякие кактусы и другие растения. Все это, если она стерпит, поверьте, весьма хорошая проверка на корысть. Потому что ни одна прописка не стоит тех мучений, которые вы вот без особого ущерба для себя можете причинить вот вашей половине.

0: Это композиция с альбома, вернее, со сборника песни «Партийца». Написана песня на стихи моего друга Олега Гастелло, в прошлом президента рок-клуба «Sexton Foss». Видимо, она также войдет на второй мой альбом. Не на второй, в смысле, на второй сборник «Неброские носки». Так, что далее? Саша, если бы вам предложили поучаствовать в качестве шафера на предстоящей свадьбе Моисеева и Трубача, то согласились бы вы, скажем, примерно за 15 тысяч долларов? Вряд ли за 15 тысяч долларов я бы вряд ли согласился на вообще подъем своей задницы в то место, вот, где мне неинтересно. То есть здесь мне интересно вот с вами общаться, да, а там мне неинтересно. Я думаю, если бы мы пририсовали, то, скажем, нолик, то, видимо, да, мне по барабану. Саша, какие виды психотропных веществ ты принимал? Как долго по времени? В частности, сколько лет принимал циклодол? Кстати, есть предложение переименовать тебя в диджея Скунса. По-моему, это звучит круто. Пишет Стэнли Кларк. Ну, действительно, это круто, а еще круче вот брать себе фамилию известных людей. Что касается, собственно, психотропных веществ, то я их не принимал. Дело в том, что я в состоянии вести себя в любое, опять же, состояние без всяческих химикалий. Вам тоже советую тренироваться. Александр, на вашем сайте в разделе «Монморанси» сказано, что ваша программа на «Эхо Москвы» идет до 6 утра, а вы заканчиваете в 5 утра. Объясните. Вы, Харрис, любой из нас, как говорится, любит ну, немножко отлынуть, да, то есть. И к тому же, ну что я с 5 до 6 буду делать? Уже все, пора в люлю, и вас уже никого нет. Какую вы посоветуете библиотеку в Москве? Вот интересный вопрос. Дело в том, что практически все видные такие хорошие библиотеки уже достаточно серьезно охраняются. Те же, откуда можно, в общем-то, что-то унести, уже полностью разграблено. Поэтому я, к сожалению, не смогу вам дать вот наводку в этом плане. Ну и к тому же, если бы она у меня была, то я, поверьте, сам бы воспользовался ну, таким вариантом. Сейчас мы послушаем группу, которая называется X-Dream. Вот тут такая телега. Ответная реакция московского коллектива X-Dream на приезд в Рашку via скутер и его главного солиста. Слушаем, да? Еще 10 минут моя тушка будет тут с вами пребывать, а после чего я, в общем-то, поеду в плавательный бассейн, который давно нуждается в чистке и в мойке, потому что в последнее время мы, к сожалению, не берем с правых скупающихся. Так, что тут дальше? Адрес в интернете. Адрес в интернете достаточно простой, ну, вашего покорного слуги 3w.laertsky.com. На конце после буквы К в слове Лаэрский Y. Как я прокомментирую закрытие программы на Графских развалинах? Я не в курсе, что она закрылась. Но в любом случае это грустно, когда закрываются какие-то программы. Причем, я так понял, речь идет о «Хортице». Программа интересная была, на мой взгляд, очень яркая. Но это ошибка руководства, хотя не мне судить. «Что делать, когда закончится передача?» – спрашивает Сергей. Ну, Сергей, можешь пойти погулять с собакой, там, если вот нет у тебя животного, можешь взять на прокат у соседей. Саша, а зачем ты включаешь композицию исполнителей на скорости, превосходящей положенной ровно в 3 раза? Так я объясню, в чем дело. Время-то у нас уже подпирает, понимаете? И мне приходится многие композиции заводить быстрее, чем они есть на самом деле. Просто в этот раз я, ну, немножечко переборщил. Уважаемый Протагор, значит, тут местами издавать программу Монморанси на CD тоже весьма затруднительно, потому что я с трудом себе представляю, например, кто будет заниматься отбором от этих самых фрагментов. Как это все вообще технически возможно. Может быть, можно выпустить там в этом в новобонном формате MP3 все их там на ряде этих компактов. Но опять же, если это делать промышленно, то это нерентабельно. Если это делать в каких-то единичных вариантах, то это тем более нерентабельно, потому что сам процесс от перевода и всех этих дел в этот формат, ну, массу времени займет. У меня, например, нет на это времени. Да и все люди сейчас заняты своей, в общем-то, работой и своими делами. Вот. И я, опять же, еще хочу сказать, что в следующих программах Монморанси мы будем стараться повторять какие-то прошлые программы в записи, на наш взгляд, наиболее интересные. Вот, собственно, на этой ноте я и закончу. Сейчас пойду полуплю вот из рогатки по фонарям.
1: Комментарий опоссума.
2: Если чё, то в основном да. Что фрукнул? Пью.
0: И сегодня 7, опять же, сентября, я напоминаю. Но это, в общем, кому как. Кому 7, кому, в общем-то, уже 13 июля. Вот, 13 июля, я знаю, Кирилл, это день, который именно для тебя ознаменован некоторыми такими тревожными событиями. Не мог бы ты сказать, что в твоей жизни все-таки означает 13 июля? Ну, июня тоже. Я знаю, что июня, 11 июня и 13 июля — это два дня, которые, в общем-то, не пользуются у тебя такой огромной популярностью. А еще я должен сказать, что я обращаюсь к Кириллу Немоляеву, который сейчас гость программы «Монморанси». И да, и всех давай поздравим с 8-м.
3: Да, мы всех поздравляем с 8-м. Доброй ночи, наверное, уже. Ну вот твоя фраза, Александр, она была построена так, что в определенный момент ты сказал, не мог бы ли ты сказать. И я вот, пользуясь этой ситуацией, могу ответить, что, к сожалению, не мог бы.
0: То есть тебе тяжело вспоминать
3: мне
0: об
3: непросто.
0: Этом?
3: Ну, понимаешь, может быть, вспомнить-то мне и как бы не тяжело, а легко. А вот как бы рассказать тяжело. К тому же мы с тобой не одни.
0: Да, и, кстати, достаточно много людей в последнее время ходят здесь по этим пустынным коридорам. Вот, ощущение такое, что они здесь просто встречаются.
3: Ну, в общем, да.
0: Вот, и ищут какие-то предметы. Вот, к примеру, была же такая игра «Жмурки».
3: Да, в свое время. Вот. Но более того, она сейчас тоже имеет место.
0: Вот, наконец, ты меня выслушаешь. Это я по поводу того человека, который в лифте на тебя напрыгнул с завязанными глазами. То есть ты там просто говорил, я к вам больше никогда не приду, на меня наскакивают люди с завязанными глазами. Дело в том, что еще месяц назад у нас был чемпионат Москвы по игре в жмурки, вот в высотном здании. Вот. И это как раз вот один из людей, который в «Московском имуществе» главный. Вот, он с тех пор вот как бы и тут ходит, ищет вот, своих партнеров по игре. Так что ничего в этом страшного нет.
3: Но я сейчас уже отошел, поэтому все нормально.
0: Да, но тем не менее, я как бы уже рассказал нашим геройским радиослушателям, что я оставил тебя на попечении двух дам, вернее, двух дам оставил на попечении тебя, то есть, когда вот они проехали по бутылкам, и ты менял диски.
3: Я менял диски. Я, кстати, выменял, здесь было несколько редких винилов.
0: А, ну я уже выменял, вижу, то есть ты принес сюда такое количество.
3: Я выменял Африк Симон, это не просто выменить, понимаешь, это пластинки можно выменить не везде, а тут как бы мне удалось несколько дисков выменить.
0: Кстати, вот русский язык очень такой богатый созвучиями, да?
3: Безусловно.
0: И, вот, например, ты сказал слово «выменить», а мне слышится слово «вымя». Вот, мне кажется, «менять» и «вымя» — это где-то очень близко. Мы должны проследить закономерность. Вот,
3: ну, давай начнем давай, отслеживать.
0: Давай начнем отслеживать. Итак, первый человек, который сказал слово «выменить».
3: Ну, это вопрос сложный. Может быть, подключим наших радиослушателей?
0: Да, по телефону 203-19-22 вы можете предлагать свои версии. Но я тут думаю, что, знаешь, отсюда произошли и новомодные CD-чейнджеры.
4: Вот, то есть слово «выменить» и слово «вымя» и слово «city changer» — это одно и то же. Поскольку, значит, телят несколько, предположим, а он один. Ну, да? То есть остальных, типа, убрали, сказали, идите туда. Там они ушли. Вот остался один. Он отсасывает из каждого соска, он вертится по кругу. Это получается своего рода такая, как бы, циркуляция телка вокруг вымени, правильно? Вот отсюда и... То есть он меняет соски. Вымя, выменял. City changer. Что это такое? City changer — это тоже меняет
3: диски. Меняющие диски.
4: Поэтому, как бы, я предлагаю кинуть огромные деньги... Вернее, не кинуть, а просто сказать, чтобы нам дали денег. Нам, русским людям, дали денег люди, которые придумали слово change. Ну, потому что все это от слова вымя идет.
3: В общем, попросить как бы можно, но мне кажется, что...
4: Зачем попросить? Надо топнуть ногой, в конце
3: топнуть
4: концов.
3: Ногой?
4: Топнуть ногой. Но, да, вы садитесь, что вы стоите,
3: да,
4: как
3: вы
4: бедные.
3: Садитесь.
4: А, они сейчас жарят шашлычок уже, я вижу там. Вот листик этот металлический есть у нас. Да-да-да, вот этот листик. Постелите. Ага,
3: все. И все-таки мне кажется, что, Александр, твоя версия, она не может быть единичной. Ведь существуют какие-то еще версии. Поэтому насчет можно вот... насчет вымени.
4: Насчет имени.
3: Мне кажется, что хотя нашим радиослушателям будет трудно очень подняться на тот уровень мышления, на котором мы с тобой находимся. Мне кажется, вот по поводу... Даже я тут ни при чем, это твоя, в общем, гипотеза.
4: Нет, нет, просто дело в том, что все люди относительно друг друга находятся в таком пространстве, которое именуется междурамье.
3: Так.
4: Что так?
3: Не, а мне кажется,
4: нет, ты сейчас
3: люди...
4: смотришь, я вижу, что ты ищешь междурамный холодец. Сегодня не праздник, холодца ты там не найдешь, как в прошлый раз. К тому же вечерняя смена его весь слопал, если он там и был. Я вижу, ошметки висят тут, ишь, кусочек копытца.
3: Но да. Мы о междурамье говорили, ты считаешь, так что вот, все находятся
4: нет,
3: там?
4: Не то, что тут не бывает уровни выше или ниже. Бывают параллельные междурамные уровни восприятия. То есть они видят нас сквозь холодец, мы их. Вот очень... дело все зависит от количества чесночных долек в этом деле. Потому что чесночные долики, кстати, лишают холодец прозрачности. Настоящая хозяйка чеснок режет мелко. Это я тебе говорю как содержатель ресторана «Пищеблок». Кстати, там круглосуточно работает казино в имя. Адрес я вам назову позже, уважаемые. Возьмите ручки и бумажки, чтобы сразу записать. А потом эти бумажки возьмите с собой в ресторан «Пищеблок». Они вам после посещения весьма пригодятся.
3: Хорошее
4: слово. Хорошее слово. Хорошее. Ты знаешь... А просто дело в том, что недавно я услышал какие-то вещи жуткие, касающиеся такой болезни, как дизентерия. То есть там народ понесло со страшной силой. То есть канаты такие были разжижены, и, в общем, засорение всех рек, окружающих и полей. И сказали, что, видимо, вот эта проблема связана... Это в новостях в наше время. То есть, заметь, сегодня на дворе 20 век. То есть мы живем в Москве 1997 год. И такая фраза проскочила у диктора, у телезвезды. Диктор-телезвезда. ДТЗ. Диктор.
3: Дизентерия.
4: Правильно мыслишь, мне нравится. Так вот, он сказал, что, видимо, дизентерия всех так прохватила исключительно из-за того, что работники пищеблоков, это я цитирую,
3: так,
4: не соблюдали санитарию, понимаешь? То есть в наше время у нас...
3: Дизентерия, санитария, работники пищеблоков не соблюдали санитарию.
4: Полны блохов.
3: Полны блохов, и отсюда дизентерия.
4: Между прочим, человек отличается от животных чем? Большим умом и пониженным иммунитетом к болезням. Пониженный иммунитет к болезням у человека вызван тем, что он лишен естественных паразитов, свойственных живым. То есть паразиты, живущие на теле обезьяны, птицы, это своего рода прививка. Прививка природы против внешнего мира, правильно? Вот. А люди, они тщательно моются, так, там бреют подмышки, прочие там части тушки, да?
3: Так.
4: Результат болезни... Извиняюсь, ну, жидкие канаты.
3: Вариант не мыться тоже спорный.
4: А ты знаешь, кстати, что крестьяне раньше никогда не мылись? Ну, мылись, то есть у них была там, по-моему, один раз в неделю банька, и они при этом не воняли никогда. То есть,
3: вот вопрос важный. Как они этого добивались?
4: Организм сам регулировал потоотделение. Чем чаще смывать пот, тем он тут мне кивают головой, что, дескать, не так. А я-то знаю, что это так. Потому что другой версии нету.
3: Да, другой версии здесь другой версии нет, ее просто быть не может.
4: Быть не может, потому что даже если она появится, то мы выключим микрофон, ты понимаешь?
3: Да мы ее не включим.
4: И не включим даже просто, да. Давай послушаем телефонный звонок.
3: Давай, конечно.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
4: Рассказывайте.
3: Где вы там?
4: Говорите громче.
3: Пожалуйста, погромче.
4: Нет, я вас выключаю, вас плохо слышно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
4: Так, ага. Так. Понятно.
3: Ну, я не уверен.
4: Нет, тут дело в том, что как бы я все-таки думаю, что мода на тапочные помпоны пошла, скорее всего, от домохозяйка.
3: Ну, это спорно.
4: А я объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что домохозяйка, она чем занималась? Приготовлением пищи. Как правило, кухонка, в которой она занималась этим, ну, была небольших габаритов, и мебель вся, ну, кухонная утварь, да, стояла, ну, недостаточно высоко или не вплотную к полу. Поэтому очень часто бывали, так сказать, расперды между полом и нижней частью мебели босой ноги хозяйки. Поэтому помпоны изначально вот эти были сделаны как предохранитель, чтобы нога не застряла вот куда-то между каким-то, ну, в щель, грубо говоря. Это некрасивое слово «щель», оно мне очень не нравится. Я предложил уже...
3: Я предлагаю его исключить сейчас.
4: Да, да, причем как бы даже я думаю, что сейчас мы пошлем факс в Думу.
3: Ну, не сейчас, утром, пораньше.
4: Ну, а утром еще один.
3: Ну, можно, хорошо.
4: Потому что начать, да. Вот, поэтому помпоны оттуда пошли. И, кстати, наша помпонная фабрика где-то вот, начиная года с 88-го, неплохо поднялась.
3: Ну, все-таки нам до западных помпонов, мне кажется, еще далеко достаточно. Вот можно послушать, мне кажется, радиослушателя.
4: Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
5: Хотелось бы вот узнать, какая была необходимость минут 15 назад дать музыкальную передачу, в которой песни были с самыми неприличными словами?
4: А не могли бы вы сказать, вот какие неприличные слова вы там слышали?
5: Да повторить невозможно, они матерные.
4: Нет, тогда мы не можем вам верить, извините. Вот как мы принимаем только постфактум. То есть если вы как-то уловили что-то для вас оскорбительное, вы должны нам как бы... предъявить доказательства.
5: Ну, вот. Тогда придется только в письменном виде, потому что я даже передать, да. Мне стыдно их повторить.
4: Нет, но тут следующее...
5: Ведь я не одна это слышала, да. Это же было... Угу. Все, кто слушали вашу передачу, все это слышали. Угу. И вы тоже ведь слышали.
4: Нет, зачем, вы знаете, меня в этот момент не было. Я помогал девушкам вместе с Кириллом менять колесо.
3: По-моему,
4: внизу.
3: Дело в том, что мы-то как бы подошли буквально позже. Минут 15, поэтому
4: назад.
5: Вот было, ну, это вот у вас сейчас идет разговор, а до этого была музыкальная передача.
3: Ну,
5: я
3: мы
5: сначала
3: же,
5: не слышал.
3: Да, но мы же разговариваем, поэтому... А была музыкальная передача, это как-то не совмещается,
5: ну,
3: уже
5: хорошо,
3: друг с другом.
5: Тогда да. Как дозвониться сюда, как спросить, потому что я в полном недоумении.
4: Вот вы спрашиваете, что вы... Мы вам ответим, вы спрашиваете, что вы хотите узнать, мы сейчас...
5: Какая необходимость была в праздничный день давать такую передачу, в которой в тексте песни...
4: Так.
5: Музыка, может быть, и хорошая была. Были матерные,
4: значит,
5: слова.
4: Хорошая музыка, матерные слова. А
5: да.
4: Вы знаете, вот мы сегодня шли по улице с Кириллом, и очень много около этого автомобиля, который проколол колеса, собралось людей, ну, попросту говоря, сочувствующих, которые вот именно этими словами нас подбадривали. Поэтому не как бы это на улице тоже звучало. Вот, то есть, как
5: ну,
4: бы...
5: тогда не знаю. Тогда нет слов.
4: Но вы справа узнаете, вы... Нет, вы... вот у них тоже не было слов, поэтому они употребляли эти. То есть сейчас мы дойдем до того, что и вы начнете их употреблять. Вы справа разберитесь, что вы хотите спросить, а потом звоните.
5: Нет,
4: извините,
5: я...
4: с праздником вас, до свидания. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем, вы в прямом эфире.
6: Алло, доброе утро, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
6: Дело в том, что я абсолютно согласен с предыдущим звонком.
4: А мы даже не понимаем, что хотел товарищ. Он позвонил женским голосом,
3: Саш,
4: женским
3: нас...
4: голосом что-то протестовал.
3: Если у нас музыкальная передача, то есть, прошу прощения, у нас как бы разговор идет, а речь шла о песне, которая...
4: Вообще непонятно. Может, человек вообще смотрел другой канал телевизионный, их столько разговаривает.
6: Мне кажется, что это происки врагов. Никак иначе.
4: Я бы даже сказал, вражин.
6: Да, ну, а вот у меня версия созрела, я могу высказать насчет вымени. Мне кажется, это изобретение принадлежит дядькам с сотовыми свистками, так как выменивать — это изначально их не свойства были. Но если вы скажете, что это крестьяне изобрели, то я вам скажу, что в деревне вымя именуется иным словом, как бы титька.
3: Хорошее слово.
4: Ты так сейчас сделал, что аж компьютер погас.
3: Видишь, как?
4: Да. Нет, на самом деле, мне кажется, что вот...
3: Ну, мне титька меньше нравится.
4: Титька,
3: вымя
4: титька
3: более благородно.
4: Меньше. Благородно. То есть, все-таки дело в том, что тут нужно рассмотреть само строение этого органа. Ведь что есть такое, извиняюсь, титька? Это как бы вот именно сам сосочек.
6: Ну, это нечто глобулярное.
4: Да, но на вымени, на самом, то есть оно устроено, на нем несколько этих колоколен все-таки. В общем, ситуация. Поэтому как-то вымя более объем. То есть вымя — это дающая жизнь. некий орган, дающий жизнь. Тогда как вот титька, это что-то такое скорее конкретное, это больше принадлежит к роду людскому, мне так кажется. Ну, обычно говорят, ты там еще у мамки титьку там сосешь, а уже отцу советуешь, как оглоблю запрягать. Вот я помню, в кино мы видели это. Вот. Ну, с другой стороны, ваша версия, в общем, тоже не безинтересна. Вот. Мы сейчас дадим задание референтам, чтобы они в компьютере каким-то образом отследили ее истоки этой версии. Может быть, мы выясним сейчас для себя что-то новое. Спасибо. Да. Спасибо вам за... До свидания, удачи. Ну что же,
3: можно пьесу,
4: да, сейчас будем слушать пьесу. А ты, кстати, вкратце расскажи вот о этой новой пластинке ансамбля Бонни Нем. Ой.
3: Это пластинка ансамбля Бонни Нем. Вот она действительно пластинка в прямом и переносном.
4: Пластинка.
3: Как ты видишь, это компакт двухсторонний.
4: Да, да.
3: Я не уверен, что многие радиослушатели, да и некоторые телезрители знают о том, что как бы существуют двухсторонние компакт-диски, а вот они такие тут, есть.
4: И... Тут видишь, как это делать? Я, может быть, открою небольшой секрет, потому что сейчас многие наши радиослушатели в недоумении пребывают, дескать, что мы как бы им неправду говорим. Дело в том, что этот компакт-диск представляет собой обычный компакт-диск, у которого запись с двух сторон. И прилагаются две наклейки. В зависимости от прослушивания стороны, то есть сторону, которую вы не прослушиваете в данный момент, вы наклеиваете наклеечку, как бы снятую точь-в-точь с винила. И слушаете ту сторону. То есть эти наклейки тут, по-моему, тут как раз 10 штук. То есть он предназначен, я так понял, для 10-кратного прослушивания. Да?
3: Ну и более. Но, в принципе, наибольшее качество достигается... Вот от первого прослушивания до десятого наибольшее восприятие.
4: Ну, по количеству наклеек.
3: Поэтому здесь огромное значение имеет, чтобы человек не спешил с прослушиванием.

0: делали, проводили такой эксперимент технический, творческий, когда, ну, это правда, с кассетами было, когда кассета воспроизводилась, и сразу этот же фрагмент стирался, то есть это была кассета единоразовая вообще. Вот. Ну, и люди относились с почтением, то есть вот так огульно не ставили, просто сейчас послушаю-ка я эту подводочку, да, там. Вот,
1: вот ты сейчас говоришь, да, совершенно правильные вещи, но мне кажется, здесь есть небольшой элемент издевательства, когда совсем одноразовая кассета, mm-hmm. потому что, понимаешь, за 10 раз можно практически уловить все нюансы, которые записаны на альбоме. Так а лучше... с первого раза многие, они...
0: Но есть коммерческий хороший вариант купить 10 кассет.
1: Есть, да, это вариант коммерческий, это исключительно для очень таких, что ли, рьяных поклонников ансамбля Бонинем. Вот можно послушать одну песню, и что интересно, что сейчас, прослушая эту песню, как бы в зачет эти 10 не идут. Ты понимаешь? То есть это как бы дополнительная возможность послушать еще раз.
0: Бонус раз.
1: Вот, совершенно правильно. Своеобразный, я бы сказал, бонус раз.